0: поступили исключить ее из ОДКБ. Около 43 тысяч россиян получили отказ в оформлении шенгенской визы. Это привело к финансовым потерям более 4,5 миллионов евро. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эта сумма включает не только консульские сборы, но и сервисные платежи визовых центров, добавили в ассоциации. Несмотря на значительные потери, наблюдается положительная динамика. Доля отказов снижается третий год подряд, отмечают эксперты. В ассоциации призывают разработать меры для уменьшения числа отказов в выдаче визы. Дональд Трамп объявил о намерении США начать масштабные атаки по Ирану. По его словам, новый удар может последовать уже в ближайшее время. Трамп подчеркнул, что Тегеран обязан подписать соглашение, которое Вашингтон считает важным и эффективным. Трамп также отметил, что США будут активно действовать против Ирана, поскольку иранская сторона продолжает провоцировать Вашингтон. Ранее сообщалось, что Иран атаковал 21 цель на американских базах на Ближнем Востоке, в том числе ангары истребителей F-35 и командный центр армии США в Иордании, пишет агентство ТАСНИМ. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Том 2. Читает Вячеслав Герасимов.
4: С гостьми было не то. В силу перетащились они на балкон и в силу поместились в креслах. Хозяин как сел в свое какое-то четырехместное, так тут же и заснул. Тучная собственность его, превратившись в кузнецкий мех, стала издавать через открытый рот и носовые продухи такие звуки, какие редко приходят в голову и нового сочинителя. И барабан, и флейт, и какой-то отрывистый гул, точно собачий лай. «Эк его насвистывает», — сказал Платонов. Чичиков рассмеялся. «Разумеется, если так пообедаешь, как тут прийти скуки, тут сон придет, не правда ли?» «Да, но я, однако ж, вы меня извините, не могу понять, как можно скучать. Против скуки есть так много средств». «Какие же?» «Да мало ли для молодого человека. Танцевать, играть на каком-нибудь инструменте, а не то жениться». «На ком?» «Да будто в окружности нет хороших и богатых невест». «Да нет». «Ну, поискать в других местах, поездить». И богатая мысль сверкнула вдруг в голове Чичикова. «Да вот прекрасное средство», — сказал он, глядя в глаза Платонову. «Какое?» «Путешествие. Куда ж ехать? Да если вам свободно, так поедем со мной», — сказал Чичиков и подумал про себя, глядя на Платонова. «А это было бы хорошо. Тогда бы можно издержки пополам, а подчинку коляски отнести вовсе на его счет». «А вы куда едете?» «Пока мест еду я не столько по своей нужде, сколько по надобности другого. Генерал Бетрещев, близкий приятель, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Конечно, родственники и родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя, ибо видеть свет, коловращение людей, кто что ни говори, есть как бы живая книга, вторая наука». И, сказавши это, помышлял Чичиков между тем так: «Право, было бы хорошо. Можно бы даже и все издержки на его счет, даже и отправиться на его лошадях, а мы бы покормились у него в деревне». «Почему ж не проездиться?» — думал между тем Платонов. «Дома же мне делать нечего. Хозяйство без того на руках у брата. Стало быть, расстройства никакого. Почему уж в самом деле не проездиться? А согласны ли вы, — сказал он вслух, — погостить у брата денька два иначе он меня не отпустит. С большим удовольствием. Хоть три? Ну, так по рукам. Едем, — сказал, оживляясь, Платонов. Они хлопнули по рукам. Едем? Куда? Куда? — вскрикнул хозяин, проснувшись и выпучив на них глаза. Нет, сюда, реки. Колеса у коляски приказано снять. А вашего жеребца, Платон Михайлович, угнали отсюда за 15 верст? Нет, вот вы сегодня переночуйте, а завтра после раннего обеда и поезжайте себе. Что было делать с петухом? Нужно было остаться. Зато награждены они были удивительным весенним вечером. Хозяин устроил гулянье на реке. 12 гребцов в 24 весла с песнями понесли их по гладкому хребту зеркального озера. Из озера они пронеслись в реку беспредельную, с пологими берегами, но обе стороны, подходя беспрестанно под протянутые в поперек реки канаты для ловли. Хоть бы струйкой шевельнулись воды, только безмолвно являлись пред ними один с другим виды, и роща за рощей тешила взоры разнообразным размещением дерев. Гребцы, хвативший разом в 24 весла, подымали вдруг все весла вверх, и катер сам собой, как легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Парень запевала, плечистый детина, третий от руля, починал чистым звонким голосом, выводя как бы из соловьиного горла начинальные запевы песни. Пятеро подхватывала, шестеро выносила, и разливалась она беспредельная, как Русь. И петух, встрепенувшись, пригаркивал, поддавая, где не хватало у хора силы, и сам Чичиков чувствовал, что он русский. Один только Платонов думал, что хорошего в этой заунывной песне, от нее еще большая тоска находит на душу. Возвращались назад уже сумерками. В потьмах ударяли весла по водам, уже не отражавшим небо. В темноте пристали они к берегу, по которому разложены были огни. На треногах варили рыбаки уху из животрепещущих ершей. Все уже было дома. Деревенская скотина и птица уж давно была пригнана, и пыль от них уже улеглась, и пастухи, пригнавшие их, стояли у ворот, ожидая кринки молока и приглашения к ухе. В сумерках слышался тихий гомон людской, брехание собак, где-то отдававшиеся из чужих деревень. Месяц подымался, и начали озаряться потемневшие окрестности, и все озарилось. Чудные картины. Но некому было ими любоваться. Николаш и Алексаша, вместо чтобы пронестись в это время перед ними на двух лихих жеребцах в обгонку друг друга, думали о Москве, о кондитерских, о театрах, о которых натолковал им заезжий столицы кадет. Отец их думал о том, как бы окормить своих гостей. Платонов зевал. Всех живее оказался Чичиков. «Их, право, заведу когда-нибудь деревеньку!» И стали ему представляться и бабенка, и чичонки. А за ужином опять объелись. Когда вошел Павел Иванович в отведенную комнату для спанья и, ложась в постель, пощупал животик свой, барабан, сказал, никакой городничий не взойдет. Надо бы наже быть такому стечению обстоятельств, что за стеной был кабинет хозяина. Стена была тонкая, и слышалось все, что там не говорилось. Хозяин заказывал повару под видом раннего завтрака на завтрашний день решительный обед. И как заказывал, у мертвого родился бы аппетит. Да кулебяку сделай, да четыре угла, — говорил он с присасыванием и забирая к себе дух. В один угол положи ты мне щеки осетра, да визиги, в другой — гречневый, кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да и еще чего, знаешь, там эткого, какого-нибудь там того, да, чтобы она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, с другого опусти ее полегше. Да и сподку-то пропеки ее так, чтобы всю ее прососало, проняло бы так, чтобы она вся, знаешь, эдак раз того, не то чтобы рассыпалась, а и стаяла бы во рту, как снег какой, так чтобы и не услышал. Говоря это, петух присмактывал и подшлепывал губами. «Черт побери, не даст спать!» — думал Чичиков и закутал голову в одеяло, чтобы не слышать ничего. Но и сквозь одеяло было слышно. «А в обкладку кассетру подпусти свеклу звездочкой, да сниточков, да гроздочков, да там, знаешь, репушки». Да морковки, да бобков, там что-нибудь эдкого, знаешь, того, раз того, чтобы гарниру всякого побольше. Да в свиной сычуг положи летку, чтобы он взбухнул хорошенько.
0: Много еще петух заказывал блюд, только раздавался.
4: Да поджарь, да подпеки, да дай взапреть хорошенько.
0: Заснул Чичиков уже на каком-то индюке.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
0: На другой день до того объелись гости, что Платон уж не мог ехать верхом. Жеребец был отправлен с конюхом петуха. Они сели в коляску. Мордатый пес лениво пошел за коляской. Он тоже объелся.
4: «Это уж слишком», — сказал Чичиков, когда выехали они со двора. «Они скучают. Вот что досадно», — сказал Платонов.
0: «Было б у меня, как у тебя, 70 тысяч в год доходу», — подумал Чичиков. «Да я бы скуку и на глаза к себе не допустил. Вот откупщик Муразов легко сказать, 10 миллионов, экой куш!»
5: «Что? Вам ничего заехать, мне бы хотелось проститься с сестрой и зятем».
0: «С большим удовольствием», — сказал Чичиков.
5: «Если вы охотник до хозяйства», — сказал Платонов, «то вам будет с ним интересно познакомиться. Уж лучше хозяин вы не сыщете. Он в 10 лет... возвел свое имение до того, что вместо 30 теперь получает 200 тысяч.
0: «Ах, да, это, конечно, препочтенный человек. Это преинтересно будет с этим человеком познакомиться.
5: Как же, ведь это сказать, а как по фамилии?»
0: «Костанжогло». «А имя и отчество, позвольте узнать?»
5: «Константин Федорович».
0: «Константин Федорович Костанжогло. Очень будет интересно познакомиться, поучительно узнать этого человека».
5: Платонов принял на себя руководить Селифаном, что нужно было, потому что тот едва держался на козлах. Петрушка два раза с торчаком слетел с коляски, так что необходимо было, наконец, привязать его веревкой к козлам.
0: «Экая скотина!» — повторял только Чичиков.
5: «Вот, поглядите-ка, начинаются его земли», — сказал Платонов. «Совсем другой вид».
0: И в самом деле, через все поле сеянный лес, ровные, как стрелки, дерева. За ними другой, повыше, тоже молодняк,
4: за ними старый лесняк, и все один выше другого. Потом опять полоса поля, покрытые густым лесом, и снова таким же образом молодой лес, и опять старый. И три раза проехали, как сквозь ворота стен, сквозь леса. Это все у него выросло каких-нибудь лет 8-10, что у другого и в 20 не вырастет. Как же он это сделал? Расспросите у него. Это землевед такой, у него ничего нет даром. Мало что он почву знает. Как знает, какое соседство для него нужно, возле какого хлеба, какие дерева. Всякие у него 3-4 должности разом отправляет. Лес у него, кроме того, что для леса, нужен за тем, чтобы в таком-то месте настолько-то влаги прибавить полям, настолько-то унавозить падающим листом, настолько-то дать тень. Когда вокруг засуха, у него нет засухи. Когда вокруг неурожая, у него нет неурожая. Жаль, что я сам мало эти вещи знаю, не умею рассказать, а у него такие штуки, его называют колдуном.
5: «В самом деле это изумительный муж», — подумал Чичиков. «Весьма прискорбно, что молодой человек поверхностен и не умеет рассказать». Наконец показалась деревня. Как бы город какой. Выспалась она множеством изб на трех возвышениях, увенчанных тремя церквами, перегражденная повсюду исполинскими скирдами и кладями. «Да, — подумал Чичиков, — видно, что живет хозяин туз. Избы все крепкие, улицы торны. Стоял ли где телега? Телега была крепкая и навешенькая. Мужик попадался с каким-то умным выражением лица. Рогатый скот на отбор, даже крестьянская свинья глядела дворянином. Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне, серебро лопаты. Не было тут аглицких парков и газонов со всякими затеями, но по-старинному шел проспект амбаров и рабочих домов вплоть до самого дому, чтобы все было видно барину, что не делается вокруг его. И в довершении поверх дома фонарь обозревал на 15 верст кругом всю окольность. У крыльца их встретили слуги. Расторопные, совсем не похожие на пьяницу Петрушку, хотя на них и не было фраков, а казацкие чекмени синего домашнего сукна. Хозяйка дома выбежала сама на крыльцо. Свежа она была, как кровь с молоком. Хороша, как божий день, походила, как две капли воды на Платонова, с той разницей только что не была вяла, как он, но разговорчива и весела. «Здравствуй, брат! Ну как же я рада, что ты приехал, а Константина нет дома, но он скоро будет. Где же он? У него есть дело на деревне с какими-то покупщиками», — говорила она, вводя гостей в комнату. Чичиков с любопытством рассматривал жилище этого необыкновенного человека, который получал 200 тысяч, думая по нем отыскать свойства самого хозяина, как по оставшейся раковине заключают об устрицы или улитки, некогда в ней сидевшие и оставившие свое отпечатление. Но нельзя было вывести никакого заключения. Комнаты все просты, даже пусты. Ни фресков, ни картин, ни бронз, ни цветов, ни этажерок с фарфором, ни даже книг. Словом, все показывало, что главная жизнь существа, здесь обитавшего, проходила вовсе не в четырех стенах комнаты, но в поле. И самые мысли не обдумывались заблаговременно сибаритским образом — у огня, пред камином, в покойных креслах, но там же, на месте дела, приходили в голову, и там же, где приходили, там и притворялись в дело. В комнатах мог заметить только Чичиков следы женского домоводства. На столах и стульях были поставлены чистые липовые доски, и на них лепестки каких-то цветков, приготовленные к сушке. «Что это тебя, сестра, за дрянь такая наставлена?» — сказал Платонов.
6: «Как дрянь?» — сказала хозяйка. «Это лучшие средства от лихорадки. Мы вылечили им в прошлый год всех мужиков. А это для настоек, а это для варенья. Вы все смеетесь над вареньями да над соленьями. А потом, когда едите, сами же похваливаете». Платонов подошел к фортепиано и стал разбирать ноты. «Господи, что за старина!» — сказал он. «Ну, не стыдно ли тебе, сестра?» «Ну уж, извини, брат, музыкой мне и подавно некогда заниматься. У меня 8-летняя дочь, которую я должна учить. Сдать ее на руки чужеземной гувернантке, затем так, чтобы самой иметь свободное время для музыки? Нет, ты извини, брат, этого-то я не сделаю».
5: «Какая ты, право, стала скучная, сестра», — сказал брат и подошел к окну.
6: «А вот он идет и идет», — сказал Платонов. Чичиков тоже устремился к окну. К крыльцу подходил лет 40 человек, живой, смуглой наружности, в сертуке верблюжьего сукна. О наряде своем он не думал. На нем был триповый картуз. По обеим сторонам его, сняв шапки, шли 2 человека нижнего сословия, шли, разговаривая и о чем-то с ним толкуя. Один простой мужик, другой какой-то заезжий кулак и пройдоха в синей сибирке. Так как остановились они все около крыльца, то и разговор их был слышен в комнатах.
5: «Вы вот что лучше сделаете, вы откупите всю вашего барина. Я вам, пожалуй, дам взаймы. Вы после меня отработаете».
7: «Нет, Константин Федорович, чего уж откупаться. Возьмите нас, уж у вас всякому уму выучишься. Уж эткого умного человека нигде во всем свете нельзя сыскать. А ведь теперь беда-то, что себя никак не убережешь. Целовальники такие завели теперь настойки, что с одной рюмки так тебе живот станет драть, что воды ведро бы выпил. Не успеешь опомниться, как все спустишь. Много соблазну. Лукавый, что ли, миром ворочает, ей-богу. Все заводит, чтобы сбить с толку мужиков. И табак, и всякие такие... Что ж делать, Константин Федорович? Человек, не удержишься.
5: Послушай, да ведь вот в чем дело. Ведь у меня все-таки неволя. Это правда, что с первого разу все получишь, и корову, и лошадь. Да ведь дело в том, что я так требую с мужиков, как нигде. У меня работа и первое. Мне ли или себе, но я уж не дам никому залежаться. Я и сам работаю, как вол, и мужики у меня, потому что испытал, брат. Вся дрянь лезет в голову от того, что не работаешь. Так вы об этом все подумайте миром и потолкуйте между собой».
7: «Да мы столковали уж об этом, Константин Федорович. Уж это и старики говорят. Что говорить, ведь всякий мужик у вас богат. Уж это не даром. И священники такие сердобольные. Ведь у нас и тех взяли, и хранить некому. Все-таки ступай и переговори. Слушаюсь».
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
6: «Так уж того, Константин Федорович, уж сделайте милость, позбавьте», — говорил шедший по другую сторону заезжий кулак в синей сибирке. «Уж я сказал, торговаться я не охотник. Я не то что другой помещик, к которому ты подъедешь под самый срок уплаты в ломбард. Ведь я вас знаю всех». «У вас есть списки всех, кому когда следует уплачивать. Что ж тут мудрено? Ему приспичит, но он тебе и отдаст за полцены. А мне что твои деньги? У меня вещь хоть 3 года лежит, мне в ломбард не нужно уплачивать». «Настоящее дело, Константин Федорович, да ведь я от того только, чтоб и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстья 3000 задаточку извольте принять». Кулак вынул из-за пазухи пук засальных ассигнаций. Костанжогло прехладнокровно взял их и, не считая, сунул в задний карман своего сертука. «Хм!» — подумал Чичиков. «Точно как бы носовой платок». Костанжогло показался в дверях гостиной. Он еще более поразил Чичикова смуглостью лица, жесткостью черных волос, местами до времени поседевших, живым выражением глаз и каким-то желчным отпечатком пылкого южного происхождения. Он был не совсем русский, он и сам не знал, откуда вышли его предки. Он не

0: губернии, — сказал Платонов, — размыкать хандру. И вот Павел Иванович предложил ехать с ним. — Прекрасно, — сказал Костанжагло. — В какие же места, — продолжал он, приветливо обращаясь к Чичикову, — предполагаете теперь направить путь? — Признаю, — сказал Чичиков, приветливо наклоняя голову на бок и в то же время поглаживая рукой кресельную ручку. «Еду я покамест не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бедрищев, близкий приятель, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но, с другой стороны, так сказать, и для самого себя, потому что, точно не говоря уж о пользе, которая может быть в геморроидальном отношении, увидать свет, коловращение людей, если, так сказать, живая книга, да та же наука. Да, заглянуть в иные уголки не мешает. Превосходно, изволили заметить. Именно, истина действительно не мешает. Видишь вещи, которых бы не видел. Встречаешь людей, которых бы не встретил. Разговор с иным тот же червонец, вот как, например, теперь представился случай. К вам прибегаю, почтеннейший Константин Федорович, научите, научите, оросите жажду мою вразумлением истины, жду как манны сладких слов ваших.
1: — Чему же, однако?
0: — Чему научить? — сказал Костанжагло, смутившись. — Я и сам учился на медные деньги. Мудрости, почтеннейший, мудрости. Мудрости управлять трудным кормилом сельского хозяйства. Мудрости извлекать доходы верные, приобрести имущество не мечтательное, а существенное, исполняя тем долг гражданина, заслужа уважение соотечественников. «Знаете ли что?» — сказал Костанжагло, смотря на него в размышлении. «Останьтесь денек у меня». Я покажу вам все управление и расскажу обо всем. Мудрости тут, как вы увидите, никакой нет. — Конечно, останьтесь, — сказала их хозяйка и, обратясь к брату, прибавил: брат, оставайся, куда тебе торопиться? — Мне все равно, как Павел Иванович. — Я тоже, я с большим удовольствием. Но вот обстоятельства. Родственник генерала Бетрищева, некто полковник Кашкарев. — Да ведь он сумасшедший. «Это так, сумасшедший. Я бы к нему и не ехал, но генерал Бетрищев, близкий приятель и, так сказать, благотворитель. В таком случае, знаете что?» — сказал Костанжагло. «Поезжайте к нему, и 10 верст нет. У меня стоят готовые пролетки. Поезжайте к нему теперь же. Вы успеете к чаю возвратиться назад». «Превосходная мысль!» — вскрикнул Чичиков, взявший шляпу. Пролетки были ему поданы, и в полчаса примчали его к полковнику. Вся деревня была в разброску. Постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревен по всем улицам. Выстроены были какие-то дома, вроде присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами «Депо земледельческих орудий», на другом «Главная счетная экспедиция», далее «Комитет сельских дел», «Школа нормального просвещения поселян». Словно, черт знает, чего не было. Полковника он застал за пульпитром стоячей конторки с пером в зубах. Полковник принял Чичикова отменно ласково. По виду он был предобрейший, преобходительный человек. Стал ему рассказывать о том, скольких трудов ему стоило возвести имение до нынешнего благосостояния. С соболезнованием жаловался, как трудно дать понять мужику, что есть высшие побуждения, которые доставляют человеку просвещенную роскошь, искусство и художество. Что баб он до сих пор не мог заставить ходить в корсете. Тогда в Германии, где он стоял с полком в 14-м году, дочь мельника умела играть даже на фортепиано, что, однако же, несмотря на все упорство со стороны невежества, он непременно достигнет того, что мужик его деревни, идя за плугом, будет в то же время читать книгу о громовых отводах Франклина или Вергилиевой георгики или химическое исследование почв. «Да». «Как бы не так, — подумал Чичиков, — а вот я до сих пор еще графине Лавальерне

0: прочел, все, нет времени.
1: Много еще говорил полковник о том, как привести людей к благополучию. Костюм у него имел большое значение. Он ручался головой, что если только одеть половину русских мужиков в немецкие штаны, науки возвысятся, торговля подымется, и золотой век настанет в России. Посмотревши на него пристально, Чичиков подумал: «С этим, кажется, чиниться нечего». И тут же объявил, что имеется надобность вот в каких душах с совершением таких-то крепостей и всех обрядов. Сказал полковник, немало не смутясь: «Это просьба, не так ли?» «Так точно». «В таком случае изложите ее письменно. Просьба пойдет в контору принятия рапортов и донесений. Контора, пометивши, препроводит ее ко мне. От меня она поступит в комитет сельских дел, а то ли по сделанию выправок к управляющему, управляющий совокупно с секретарем».
0: «Помилуйте!» — вскрикнул Чичиков. «Ведь это затянется, бог знает! Да как же трактовать об этом письменно? Ведь это такого рода дело, души ведь некоторым образом мертвые».
1: «Очень хорошо! Вы так и напишите, что души некоторым образом мертвые».
0: «Но ведь как же мертвые? Ведь это же нельзя написать. Они хотя и мертвые, но нужно, чтобы казались, как бы были живые».
1: «Хорошо, вы так и напишите. Но нужно или требуется, желается, ищется, чтобы казалось, как бы живые. Без бумажного производства нельзя этого сделать. Пример Англия и сам даже Наполеон. Я вам отрежу комиссионера, который вас проводит по всем местам». Он ударил в звонок, явился какой-то человек. «Секретарь, позвать ко мне комиссионера».
0: Предстал комиссионер.
1: Какой-то не то мужик, не то чиновник. «Вот он вас проводит по нужнейшим местам».
0: Чичиков решился из любопытства пойти с комиссионером смотреть все эти самонужнейшие места. Контора подачи рапортов существовала только на вывеске, и двери были заперты. Правитель дел ее Хрулев был переведен во вновь образовавшийся комитет сельских построек. Место его заступил камердинер Березовский. Но он тоже был куда-то откомандирован комиссией построения. Толкнулись они в департамент сельских дел, там переделка. Разбудили какого-то пьяного, но не добрались от него никакого толку. «У нас бестолковщина», — сказал наконец Чичикову комиссионер. «Барина за нас водит. Всем у нас распоряжается комиссия построения. Отрывает всех от дел, посылает куда угодно. Только и выгодно у нас, что в комиссии построения». Он, как видно, был недоволен на комиссию построения. Далее Чичиков не хотел и смотреть, но пришедший рассказал полковнику, что так и так, что у него кашенького толку нельзя добиться, и комиссии подачи рапортов вовсе нет. Полковник воскипел благородным негодованием, крепко пожавший руку Чичикова в знак благодарности. Тут же, схвативши бумагу и перо, написал 8 строжайших запросов. На каком основании комиссия построения самоуправно распорядилась с неподведомственными ей чиновниками? Как мог допустить главноуправляющий, чтобы представитель, не сдавший своего поста, отправился на следствие? И как мог видеть равнодушный комитет сельских дел, что даже не существует контора подачи рапортов и донесений? «Ну, кутерьма!» — подумал Чичиков и хотел уже уехать. «Нет, я вас не отпущу. Я докажу, что значит органическое, правильное устройство хозяйства. Я поручу ваше дело такому человеку, который один стоит всех, окончил университетский курс. Вот каковы у меня крепостные люди.
1: Чтобы не терять драгоценного времени, покорнейше прошу посидеть у меня в библиотеке», — сказал полковник, отворяя боковую дверь. «Тут книги, бумага, перья, карандаши. Все, пользуйтесь, пользуйтесь всем. Вы, господин, просвещение должно быть открыто всем».

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Том 2. Читает Вячеслав Герасимов.
2: Так говорил Кошкарев, введя его в книгохранилище. Это был огромный зал, снизу доверху уставленный книгами. Были там даже и чучела животных. Книги по всем частям, по части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства. Специальные журналы по всем частям, которые только рассылаются с обязанностью подписок, но никто их не читает. Видя, что все это были книги не для приятного препровождения времени, он обратился к другому шкафу. Из огня в полымя все книги философии. Шесть огромных томищей предстал ему пред глаза под названием «Предуготовительное вступление в область мышления». Теория общности, совокупности, сущности и в применении к разумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности. Что ни разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице проявление, развитие, абстракт, замкнутость и сомкнутость, и черт знает чего там не было. «Это не по мне», — сказал Чичиков и обратился к третьему шкафу, где были книги по части искусств. Тут вытащил какую-то огромную книгу с нескромными мифологическими картинками и начал их рассматривать. Такого рода картинки нравятся холостякам средних лет, а иногда и тем старикашкам, которые подзадоривают себя балетами и прочими пряностями. Окончивший рассматривание этой книги, Чичиков вытащил же было другую в том же роде, как появился полковник Кошкарев с сияющим видом и бумагою. «Все сделано! И сделано отлично! Человек, о котором я вам говорил, решительный гений! За это я поставлю его выше всех! И для него одного заведу целый департамент. Вы посмотрите, какая светлая голова, и как в несколько минут он решил все». «Ну, слава тебе, Господи!» — подумал Чичиков и приготовился слушать. Полковник стал читать. «Приступая к обдумыванию возложенного на меня вашим высокородием поручения, честь имею сим донести на оны. Первое. В самой просьбе господина коллежского советника и кавалера Павла Ивановича Чичикова уже содержится недоразумение, ибо неосмотрительным образом ревизские души названы умершими. Под сим, вероятно, они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие. Да и самое таковое название уже показывает изучение наук более эмпирическое, вероятно, ограничившееся приходским училищем, ибо душа бессмертна. «Плут», — сказал, остановившись, Кошкарев самодовольствием, — «тут он немножко кольнул вас, но осознайте, какое бойкое перо». «Во-вторых, никаких не заложенных не только близких к смерти, но и всяких прочих по имению не имеется, ибо все в совокупности не токмо заложены без изъятий, но и перезаложены с прибавкой по 150 рублей на душу, кроме небольшой деревни Гурмайловки, находящейся в спорном положении по случаю тяжбы с помещиком Предищевым и вследствие того под запрещением, о чем объявлено в 42-м номере «Московских ведомостей». Так зачем же вы мне этого не объявили прежде? Зачем из пустяков держали? — сказал с сердцем Чичиков. Да ведь нужно было, чтобы вы все это увидели сквозь форму бумажного производства. Это не штука, бессознательно может и дурак увидеть, но нужно сознательно. В сердцах, схватившие шапку, Чичиков бегом из дому, мимо всяких приличий, да в дверь. Он был сердит. Кучер стоял с пролетками наготове, зная, что лошадей нечего откладывать, потому что о корме пошла бы письменная просьба, и резолюции выдать овес лошадям вышло бы только на другой день. Как ни был Чичиков груб и неучтив, но Кошкарев, несмотря на все, был с ним необыкновенно учтив и деликатен. Он насильно пожал ему руку, прижал ее к сердцу и благодарил его за то, что он дал ему случай увидеть на деле ход производства. Что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать, и пружины управления заржавеют и ослабеют. Что вследствие этого события пришла ему счастливая мысль устроить новую комиссию, которая будет называться комиссией наблюдения за комиссию построения, так что уж тогда никто не осмелится украсть. Чичиков приехал сердитый и недовольный, поздно, когда уж давно горели свечи. «Что это вы так запоздали?» — сказал Костанжогло, когда он показался в дверях. «О чем вы так долго с ним толковали?» — сказал Платонов. «Этакого дурака я еще отроду не видывал», — сказал Чичиков. «Это еще ничего», — сказал Костанжогло. «Кошкарев — утешительное явление. Он нужен за тем, что в нем отражаются карикатурно и видней глупости всех наших умников. Вот этих всех умников, которые, не узнавши прежде своего, набираются дури в чужи. Вон каковы помещики теперь наступили. Завели и конторы, и мануфактуры, и школы, и комиссии. Черт их знает, чего не завели. Вот каковы эти умники. Было, поправились после француза 12-го года. Так вот теперь все, давай расстроивать сызну. Ведь хуже француза расстроили. Так что теперь какой-нибудь Петр Петрович Петух еще хороший помещик. Да ведь и он заложил теперь в ломбард, сказал Чичиков. Ну да, все в ломбард. Все пойдет в ломбард. Сказав это, Костанжогло стал понемногу сердиться. Вон шляпные свечной заводы. Из Лондона мастеров выписали свечных, торгашами поделались. Помещик, эдкое звание почтенное, в мануфактуристы, фабриканты, предельные машины, кисеи шлюхам городским, девкам. Да ведь и у тебя же есть фабрики, заметил Платонов. А кто их заводил? Сами завелись. Накопилось шерсти, сбыть некуда, я и начал ткать сукна, да и сукна толстые, простые, по дешевой цене их тут же на рынках у меня и разбирают, мужику надобные, моему мужику. Рыбью шелуху сбрасывали на мой берег в продолжении 6 лет сряду промышленники, ну куда ее девать? Я начал из нее варить клей, да 40 тысяч взял, ведь у меня все так». «Какой черт!» — думал Чичиков, глядя на него в оба глаза. «Загребистая какая лапа!» «Да и то потому занялся, что набрело много работников, которые умерли бы с голоду. Голодный год. И все по милости этих фабрикантов, упустивших посевы. Этких фабрик у меня, брат, наберется много. Всякий год другая фабрика. Смотря по тому, отчего накопилось остатков и выбросков». «Рассмотри только попристальнее свое хозяйство. Всякая дрянь даст доход. Так что отталкиваешь, говоришь, не нужно, ведь я не строю для этого дворцов с колоннами да с фронтонами». «Это изумительно. Изумительнее же всего то, что всякая дрянь даст доход», — сказал Чичиков. «Да помилуйте. Если только брать дело попросту, как оно есть, а то ведь всякий механик, всякий хочет открыть ларчик с инструментом, и не просто. Он для этого съездит нарочно в Англию, вот в чем дело, дурачье!» Сказавши это, Костанжогло плюнул. «И ведь глупее в соте расстанет после того, как возвратится из-за границы. Ах, Константин, ты опять рассердился», — сказала с беспокойством жена. И ты знаешь, что это для тебя вредно. Да ведь как не сердиться? Добро бы это было чужое, а то ведь это близкое собственному сердцу. Ведь досадно, что русский характер портится. И теперь явилось в русском характере Дон Кишотство, которого никогда и не было. Просвещение придет ему в ум, сделается Дон Кишотом просвещения. заведет такие школы, что дураку в ум не войдет. Выйдет из школы такой человек, что никуда не годится, ни в деревню, ни в город, только что пьяница, да чувствует свое достоинство. В человеколюбие пойдет, сделается Дон Кишотом человеколюбие. Настроит на миллион рублей бестолковейших больниц, да заведений с колоннами, разорится, да и пустит всех по миру. Вот тебе и человеколюбие.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2.
2: Чичикову не до просвещения было дело. Ему хотелось обстоятельно расспросить о том, как всякая дрянь дает доход, но никак не дал ему Костанжоглов вставить слово. Желчные речи уж лились из уст его, так что уж он их не мог удержать. «Думают, как просветить мужика? Да ты сделай его прежде богатым, да хорошим хозяином, а там он сам выучится. Ведь как теперь в это время весь свет поглупел, так вы не можете себе представить? Что пишут теперь эти щелкоперы? Пустит какой-нибудь молокосос книжку, и так вот все и бросятся на нее. Вот что стали говорить. Крестьянин ведет уж очень простую жизнь. Нужно познакомить его с предметами роскоши, внушить ему потребности свыше состояния. Что сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди, и болезни, черт знает каких, понабрались. А уж нет 18-летнего мальчишки, который бы не испробовал всего, и зубов у него нет, и плешив как пузырь, так хотят теперь и этих заразить». Да слава Богу, что у нас осталось хотя одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями. Зато мы должны просто благодарить Бога. Да, хлебопашцы, для меня всех почтений, что вы его трогаете. Дай Бог, чтобы все были хлебопашцы. Так вы полагаете, что хлебопашеством доходливее заниматься? Спросил Чичиков. Законнее. А не то, что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего, сказано. Тут нечего мудрить. Это уж опытом веков доказано, что в земледельческом звании человек нравственнее, чище, благороднее, выше. Не говорю не заниматься другим, но чтобы в основании легло хлебопашество, вот что. Фабрики заведутся сами собой. Да заведутся законные фабрики того, что нужно здесь, под рукой человеку, на месте, а не эти всякие потребности, расслабившие теперешних людей. Не эти фабрики, что потом для поддержки, для сбыта употребляют все гнусные меры, развращают, растлевают несчастный народ. Да вот же не заведу у себя, как ты там не говори, в их пользу никаких этих внушающих высшие потребности производства. Ни табака, ни сахара, хоть бы потерял миллион. Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки. Пусть я буду перед Богом прав. Я 20 лет живу с народом, я знаю, какие от этого следствия. Для меня изумительнее всего, как при благоразумном управлении из останков, из обрезков получается, что всякая дрянь дает доход. Политические экономы, — говорил Костанжогло, не слушая его, с выражением желчного сарказма в лице. Хороши политические экономы. Дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Дальше своего глупого носа не видит. Осел еще взлезет на кафедру, наденет очки, дурачье, и во гневе он плюнул. «Все это так и все справедливо, только, пожалуйста, не сердись», — сказала жена. «Как будто нельзя говорить об этом, не выходя из себя». «Слушая вас, почтеннейший Константин Федорович, вникаешь, так сказать, в смысл жизни». Щупаешь самое ядро дела. Но, оставив общечеловеческое, позвольте обратить внимание на приватное. Если бы, положим, сделавшись помещиком, возымел я мысль в непродолжительном времени разбогатеть, так чтобы тем, так сказать, исполнить существенную обязанность гражданина, то каким образом, как поступить?
3: «Как поступить, чтобы разбогатеть?» — подхватил Костанжагл.
2: «А вот как! Пойдем ужинать!» — сказала хозяйка. Она, поднявшись с дивана, выступила на середину комнаты, закутывая в шаль молодые, продрогнувшие свои члены. Чичиков схватился со стула с ловкостью почти военного человека. Коромыслом подставил ей руку и повел ее парадно через две комнаты в столовую, где уж на столе стояла суповая чашка и лишенные крышки разливала приятное благоухание супа, напитанного свежей зеленью и первыми кореньями весны. Все сели за стол. Слуги проворно поставили разом на стол все блюда в закрытых соусниках и все, что нужно, и тотчас ушли. Костанжогло не любил, чтобы лакеи слушали господские разговоры, а еще более, чтобы глядели ему в рот в то время, когда он ест. Нахлебавшись супу и выпивший рюмку какого-то отличного питья, похожего на венгерское, Чичиков сказал хозяину так: «А позвольте, почтеннейший, вновь обратить вас к предмету прекращенного разговора. Я спрашивал вас о том, как быть, как поступить, как лучше приняться». Далее в рукописи отсутствуют две страницы. «Имение, за которое, если бы он запросил и 40 тысяч, я бы ему тут же отсчитал». Чичиков задумался. «А отчего же вы сами, — проговорил он с некоторой робостью, — не покупаете его?»
3: «Да нужно знать, наконец, пределы. У меня и без того много хлопот около своих имений. Притом у нас дворяне и без того уж кричат на меня, будто я, пользуясь крайностями и разоренными их положениями, скупаю земли за бесценок. Это мне уж, наконец, надоело, черт их возьми».
2: «Как вообще люди способны к злословию?» — сказал Чичиков.
3: «А уж как в нашей губернии, не может себе представить. Меня иначе и не называют, как сквалыгой и с купцом первой степени.
2: Себя они во всем извиняют. Я, говорит, конечно, промотался, но потому что жил высшими потребностями жизни, поощрял промышленников, мошенников, то есть. А это, пожалуй, можно прожить свиньей, как Костанжогло».
4: «Желал бы я быть эткой свиньей», — сказал Чичиков.
2: «И все это ложь и вздор. Какие высшие потребности? Кого они надувают? Книги хоть он и заведет, но ведь их не читает. Дело окончится картами да пьянством. И все от того, что я не задаю обедов, да не занимаю им денег. Обедов я потому не даю, что это меня бы тяготило. Я к этому не привык. А приезжай ко мне, есть то, что я им милости просим. Не даю денег взаймы. Это вздор. Приезжай ко мне в самом деле нуждающийся. Да расскажи мне обстоятельно, как ты распорядишься с моими деньгами. Если я увижу из твоих слов, что ты употребишь их умно, и деньги принесут тебе явную прибыль, я тебе не откажу и не возьму даже процентов». «Это, однако ж, нужно принять к сведению», — подумал Чичиков. «И никогда не откажу», — продолжал Костанжогло. «Но бросать денег на ветер я не стану.
3: Уж пусть меня в этом извинят. Черт побери, он затевает там какой-нибудь обед любовниц или на сумасшедшую ногу убирает мебелями дом или с распутницей в маскарад. Юбилей там какой-нибудь в память того, что он даром прожил, а ему давай деньги взаймы».
1: Мы читали главы из книги Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души», том 2. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Киса Воробьянинов. Николай Дмитриевич Стахеев. В конце 19 века он был одним из богатейших людей в России. Золотые прииски, доходные дома в Москве, банковские векселя и тайники на черный день. Черный день наступил в октябре 1917 года. Стахеев в то время находился за границей. Как и Воробьянинов, он понимал, имущество ему не вернуть. Денег от разорившихся банкиров не получить. Вся надежда на собственные клады. Один из них был спрятан в особняке на Басманной улице. Возле него бывшего миллионера и задержали сотрудники АГПУ. На допросе Стахеев предложил следователям сделку. Он добровольно рассказывает, где находятся остальные сокровища, и его отпускают на все четыре стороны. Дзержинского это устроило. Впоследствии на деньги Стахеева был построен Дом культуры железнодорожников в Москве. Все как в книге Ильфа и Петрова.
0: Кто эти люди?
1: Киса Воробьянинов. Он же Николай Дмитриевич Стахеев.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Заявление на новую семейную налоговую выплату уже подали порядка 1,5 миллиона человек, заявил Владимир Путин. По словам президента, Россия строго выполняет социальные обязательства и вводит новые меры поддержки семей с детьми. Об этом он говорил в среду, выступая на совещании с членами правительства.
2: В нашей повестке несколько важных вопросов, значимых для миллионов граждан страны. Прежде всего, речь об укреплении благополучия семей с детьми. Подчеркну, мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки. Так, для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей и в расчете на каждого члены семьи имеют невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%.
1: В ходе совещания также сообщалось, что в России последовательно развивают инфраструктуру детского отдыха. Власти ежегодно стремятся увеличивать число детей, которые могли бы провести лето в санатории или детском лагере. Несколько ведомств совместно с властями Луганской Народной Республики обсуждают восстановление колледжа в Старобельске. Здание было разрушено во время атаки украинских боевиков. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал об этом в своем докладе президенту.
3: Во-первых, Владимир Владимирович, мы сейчас завершаем аттестацию ребят, и все учащиеся до 10 июля, все 329 выпускников получат аттестаты. Во-вторых, все желающие отдохнуть этим летом мы направим в федеральный центр смены. И с 21 июня ребята поедут на отдых. И в-третьих, мы и с Луганском, с Карачаево-Черкесской республики, как регионом шефом, с Минстроем, прорабатываем вопрос восстановления разрушенных объектов. Уверен, что мы восстановим колледж.
1: На совещании с правительством президент подчеркнул усилить меры по обеспечению антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях. Особое внимание он обратил на необходимость надежной охраны детских центров, лагерей и здравниц в период летних каникул. Государственная дума приняла закон, который запрещает депортацию иностранцев, служивших по контракту в вооруженных силах России. Им также будет невозможно отказать в выдаче разрешений на временное проживание, вида на жительство и разрешений на трудовую деятельность. Кроме того, все решения о депортации и отказе в выдаче документов, принятые после февраля 2022 года, будут признаны недействительными. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
5: Телемах у Нестора и у Менелая. Чудесное плавание послала богиня Афина Телемаху. Уже на следующее утро, лишь только въехал на своих белоснежных конях на небо бог солнца Гелиос, корабль Телемаха прибыл к Пилосу, городу на юге Пелопоннеса. Телемах застал весь народ Нестора за жертвоприношением богу морей Посейдону. Множество быков закололи пилосцы у жертвенника. Потом приготовили богатое пиршество. За 9 столами, по 500 за каждым, сидели пилосцы. Уже стали разносить пищу слуги, как увидал Нестор подходящих к нему чужеземцев, впереди которых шла богиня Афина Паллада под видом ментора. Приветливо встретил престарелый царь Пилоса чужеземцев. Сын его, Писистрат, пригласил их принять участие в пире. Подал Писистрат Афине кубок с вином, просил ее совершить возлияние в честь бога Посейдона, так как в честь его совершилось пиршество. Понравилось Афине, что молодой Писистрат почтил ее первым кубком. Когда окончен был пир, спросил Нестор чужеземцев, откуда они прибыли. Ему ответил Телемах, что он сын Одиссея, и прибыл в Пилос, чтобы узнать о судьбе отца. Обрадовался Нестор, узнав, что перед ним сын Одиссея, которого больше всех героев чтил он за ум. Он дивился, как похож Телемах на отца не только видом, но и мудростью. Рассказал Нестор Телемаху о тех бедах, которые пришлось перенести героям на возвратном пути. Но об Одиссее он ничего не мог рассказать. Пожалел Телемаха Нестора за то, что столько обид приходится терпеть ему от буйных женихов, разоряющих его дом. Мудрый старец советовал ему скорее вернуться домой, но только прежде посетить царя Менелая, так как он позже других вернулся на родину и, возможно, знает что-нибудь об Одиссее. Уверен был Нестор, что боги, особенно Афина Паллада, помогут сыну Одиссея узнать, где его отец. Настала ночь. Телемах стал собираться идти на ночь на свой корабль, но Нестор не отпустил его. Он хотел, чтобы сын Одиссея провел ночь в его дворце. Советовал и ментор Телемаху переночевать у Нестора. Сам же он собрался идти к кораблю, так как, по его словам, ему нужно было плыть в страну Кавконов, чтобы получить с них старый долг. Сказав это, обратился вдруг мнимый ментор в морского орла и скрылся из глаз изумленных пилосцев. Понял Нестор и все присутствовавшие, что помогает Телемаху сама богиня Афина. На следующее утро Нестор принес в жертву великой богине Афине тёлку с вызолоченными рогами. После жертвоприношения и пира сыновья Нестора запрягли коней в колесницу. На колесницу взошли Телемах и младший сын Нестора Писистрат и отправились в путь к Менелаю. Быстро бежали кони. К вечеру путники достигли Феры, где жил герой Диокл. Он дал приют на ночь Писистрату и Телемаху, а утром, едва на небе разгорелась заря, отправились они дальше и к вечеру прибыли в Спарту. Когда Телемах с Писистратом прибыли в Спарту, там, во дворце Менелая, было большое торжество. Менелай отсылал дочь свою к Неоптолему, сыну Ахилла, которому он еще под Троей обещал ее в жены. Кроме того, справлял Менелай и свадьбу сына своего Мегапента. Весело пировали гости Менелая. Их развлекали игрой на лирах певцы, а под звуки лиры плясали двое юношей. Как раз в самый разгар пира подъехали ко дворцу Телемах с Писистратом. Их встретил слуга Менелая. Увидев чужеземцев, побежал он к Менелаю и спросил его, примет ли он во дворце пришельцев. Менелай велел немедленно отпрячь коней и звать пришельцев на пир. Испытав много бедствий во время пути, когда и ему самому приходилось часто пользоваться гостеприимством, Менелай никому не отказывал в гостеприимстве. Побежал слуга исполнить веление царя. Распрягли слуги коней и ввели чужеземцев во дворец. Омывшись в прекрасных ваннах и надев чистые одежды, Телемах и Писистрат пошли в пиршественную залу. Поразило их необычайное богатство и роскошь, которые встречали они на каждом шагу во дворце Менелая. Приветливо встретил чужеземцев Менелай и пригласил их сесть рядом с собой. Богат был пир Менелая. Пораженный великолепием дворца и пира, Телемах наклонился к Писистрату и тихо сказал ему, что нигде не видел он такой роскоши и думает, что лишь дворец самого Зевса может быть богаче. Услыхал Менелай слова Телемаха и с улыбкой сказал, что не могут смертные равняться с бессмертными богами. Если же велико богатство его дворца, то велики труды и грозны те опасности, которые пережил он, добывая эти богатства. Но если велики были опасности, пережитые им, все же они ничто в сравнении с теми, которые выпали на долю Одиссея. «Так», — сказал Менелай. Заплакал Телемах, услыхав об отце. В это время вошла жена Менелая, прекраснокудрая Елена. За ней рабыни несли золотую прялку и серебряную с золотыми краями корзину с пряжей. Взглянув на чужеземца, поразилась Елена сходством одного из них с Одиссеем. Она сказала об этом Менелаю. Писистрат, услыхав ее слова, сказал, что перед ней действительно Телемах, сын Одиссея. Обрадовался Менелай, ведь рядом с ним сидел сын его любимого друга, который претерпел столько бед ради него. Стал вспоминать он о подвигах Одиссея и о тех невзгодах, которые претерпели греки под Троей. Вспомнила об Одиссее и Елена. Эти воспоминания об отце вызвали вновь слезы у Телемаха. Заплакал и Писистрат, вспомнив погибшего под Троей брата Антилоха. Печаль о погибших друзьях овладела и Менелаем. Тогда Елена, чтобы развеселить пирующих и прогнать невеселые думы, подлила в кубок сок чудесного растения. Этот сок, дающий забвение печалей, подарила ей в Египте царица Полидамна. Но пора было кончать пир. Вскоре царь Менелай и его гости удалились на покой. Разговор с Телемахом царь Спарты отложил до следующего дня. Рано утром царь Менелай вышел из спальни своей, прошел в покой, в котором ночевал Телемах, и спросил его о причине приезда в Спарту. Телемах ответил, что прибыл в Спарту узнать о судьбе отца. Рассказал Менелай сыну Одиссея о всех своих приключениях и о том, как морской бог Протей открыл ему судьбу героев, возвращавшихся из-под Трои. Одиссей, как сказал тогда Протей, томится в неволе на острове Нимфы Калипсо. Вот все, что мог сообщить об отце Телемаху Менелай. Стал уговаривать царь Спарты Телемаха остаться у него гостем 12 дней, но Телемах просил царя не удерживать его и отпустить скорее домой. Долго длилась беседа Менелая с Телемахом. Пока беседовали они, вновь собрались гости во дворце царя. Скоро должен был опять начаться веселый пир. Женихи готовят гибель Телемаху, когда он вернется на Итаку. Пока Телемах был в Пилосе и Спарте, женихи узнали случайно от пришедшего к ним Ноемона, что Телемах покинул Итаку. Испугались они, так как думали, что Телемах поехал за помощью в Пилос и Спарту. Антиной посоветовал женихам снарядить корабль и, отплыв в море, ждать Телемаха, чтобы неожиданно напасть на него и убить. Тотчас согласились на это злое дело все женихи. Собрав гребцов, пошли они на берег моря, снарядили корабль и отплыли по направлению к острову Астериду, чтобы устроить там засаду. Пенелопа узнала об их коварном замысле. В отчаянии пришла она. Ведь и она не знала того, что Телемах отплыл из Итаки. Она уже хотела послать слугу к отцу Одиссея, старцу Лаэрту, чтобы известить его об опасности, которая угрожает его внуку. Но служанка Эвриклея удержала ее от этого. Она посоветовала Пенелопе молить о помощи богиню Афину. Послушалась царица Эвриклею. Принесла жертву богине и обратилась к ней с мольбой. Затем легла на свое богатое ложе и заснула. Богиня Афина вняла ее мольбам. Послала она спящей Пенелопе призрак ее сестры Ифтимы. Поведал призрак Пенелопе, что не погибнет Телемах. Когда же спросила Пенелопа о судьбе мужа, ничего не ответил ей призрак Ифтимы и скрылся, подобный легкому туману. Проснулась Пенелопа. Она поняла, что боги послали ей это видение.
4: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
5: Одиссей покидает остров Нимфы Калипсо. На совете решили бессмертные боги, что Афина должна помочь Телемаху невредимым вернуться на родину и не дать женихам напасть на него. Гермес же должен лететь на остров Огигию и повелеть Нимфе Калипсо отпустить Одиссея. Громовержец тотчас послал Гермеса к Калипсо. Надев свои крылатые сандалии и взяв в руки жезл, быстрый, как мысль, Гермес понесся с Олимпа. Подобно морскому орлу летел он над морем и в мгновение ока достиг Огигии. Прекрасен был этот остров. Пышно разрослись на нем платаны, тополя, сосны, кедры и кипарисы. Лужайки покрыты были сочной травой, а в траве благоухали пышные фиалки и лилии. Четыре источника орошали остров и, прихотливо извиваясь между деревьев, бежали от них ручьи. На острове был прохладный грот, в нем-то и жила нимфа Калипсо. Весь грот зарос виноградными лозами, а с них свешивались спелые гроздья. Когда Гермес вошел в грот, Калипсо сидела и ткала золотым челноком покрывало с дивным узором. Одиссея не было в гроте. Одиноко сидел он на утесе у самого берега моря, устремив взор в морскую даль. Слезы лил Одиссей, вспоминая о родной Итаке. Так проводил он целые дни, печальный и одинокий. Увидев входящего Гермеса, встала навстречу ему Калипсо. Она пригласила его сесть и предложила ему амброзии и нектара. Насытившись пищей богов, передал Гермес нимфе волю царя богов и людей Зевса. Опечалилась Калипсо, узнав, что должна она расстаться с Одиссеем. Она хотела навсегда удержать его у себя на острове и даровать ему бессмертие. Но не могла она противиться воле Зевса. Когда Гермес покинул Калипсо, она пошла на берег моря, туда, где сидел печальный Одиссей, и сказала ему: «Одиссей, осуши твои очи, не сокрушайся более. Я отпускаю тебя на родину. Иди, возьми топор, наруби деревьев и сделай крепкий плот. На нем отправишься ты в путь, а я пошлю тебе попутный ветер. Если угодно это богам, то ты вернешься на родину». «Богиня», — ответил Калипсо Одиссей, — «не возвращение на родину готовишь ты мне, а что-нибудь другое. Разве могу я на утлом плоту переплыть бурное море? Ведь не всегда благополучно переплывает его и быстроходный корабль. Нет, богиня, я только тогда решусь взойти на плот, если дашь ты мне нерушимую клятву богов, что не замышляешь погубить меня». «Правду говорят, Одиссей, что ты умнейший и самый дальновидный из смертных», — воскликнула Калипсо. «Клянусь тебе водами Стикса, не хочу я твоей гибели». Клятва водами подземной реки Стикса считалась нерушимой клятвой богов. Вернулась с Одиссеем Калипсо в грот. Там во время трапезы стала она уговаривать Одиссея остаться. Она бессмертие сулила Одиссею. Она говорила, что если бы только знал Одиссей, сколько опасностей предстоит ему пережить во время пути, то остался бы он у нее. Но слишком сильно было желание Одиссея вернуться на родину. Никакими обещаниями не могла его заставить Калипсо забыть родную Итаку и свою семью. На следующее утро Одиссей приступил к постройке плота. 4 дня трудился Одиссей. Рубил деревья, обтесывал бревна, связывал их и сбивал досками. Наконец, плот был готов, и укреплена была на нем мачта с парусом. Калипсо дала Одиссею припасов на дорогу и простилась с ним. Распустил Одиссей парус, и плот, гонимый попутным ветром, вышел в море. 18 дней уже плыл Одиссей, определяя путь по созвездиям, Плеядам и Большой Медведице. Наконец показалась вдали земля. Это был остров Фиакийцев. В это время увидал плот Одиссея бог Посейдон, возвращавшийся от эфиопов. Разгневался повелитель морей. Схватил он свой трезубец и ударил им по морю. Поднялась страшная буря. Тучи покрыли небо, ветры море, налетев со всех сторон. В ужас пришел Одиссей. В страхе завидует он даже тем героям, которые со славой погибли под Троей. Громадная волна обрушилась на плот Одиссея и смыла его в море. Глубоко погрузился в морскую пучину Одиссей. На силу выплыл он. Ему мешала одежда, данная на прощание нимфой Калипсо. Все же нагнал он свой плот, схватился за него и с большим трудом влез на палубу. Яростно бросали плот во все стороны ветры. То гнал его свирепый борей, то нот, то играл им шумный эвр и, поиграв, перебрасывал зефиру. Как горы громоздились вокруг плота волны. В такой опасности увидела Одиссея морская богиня Левкотея. Она взлетела под видом нырка из моря, села на плот Одиссея и приняла свой настоящий образ. Обратившись к нему, повелела ему Левкотея снять одежду, броситься с плота в море и вплавь достигнуть берега. Дала Одиссею богиня чудесное покрывало, которое должно было спасти его. Сказав это, приняла образ нырка Левкотея и улетела. Не решился, однако, Одиссей покинуть плот. Но тут бог Посейдон воздвиг громадную, словно гора, волну и обрушил ее на плот Одиссея. Как порыв ветра разносит во все стороны кучу соломы, так разметала волна бревна плота. Едва успел Одиссей схватить одно из бревен и сесть на него. Быстро сорвал он с себя одежду, обвязался покрывалом Левкотея, бросился в море и поплыл к острову. Увидал это Посейдон и воскликнул: «Ха-ха, ну теперь довольно с тебя. Теперь плавай по бурному морю, пока не спасет тебя кто-нибудь. Будешь ты теперь доволен мною». Так воскликнув, погнал своих коней Посейдон к своему подводному дворцу. На помощь же Одиссею пришла Афина Паллада. Она запретила дуть всем ветрам, кроме Борея, и стала успокаивать разбушевавшееся море. Двое суток носился Одиссей по бурному морю. Лишь на третьи сутки успокоилось море. С вершины волны Одиссей увидал недалеко землю и страшно обрадовался. Но когда он уже подплывал к берегу, то услыхал шум прибоя. Волны с ревом бились между прибрежными утесами и подводными камнями. Неминуема была бы гибель Одиссея. Его разбило бы об утесы, но и тут помогла ему Афина Паллада. Одиссей успел ухватиться за скалу, а волна, отхлынув, силой оторвала его от скалы и вынесла в море. Теперь Одиссей поплыл вдоль берега и стал искать место, где мог бы выплыть на берег. Наконец, увидал он устье реки. Взмолился Одиссей богу реки о помощи. Услыхал его бог, остановил свое течение и помог Одиссею добраться до берега. Вышел на берег могучий герой, но долгое плавание так обессилило его, что он упал без чувств на землю. На силу пришел в себя Одиссей. Снял он покрывало Левкотея и, не оборачиваясь, бросил его в воду. Быстро поплыло покрывало и вернулось в руки богини. Одиссей же в стороне от берега нашел две густо разросшиеся маслины, под которыми была груда сухих листьев. Зарылся он в листья, чтобы защититься от ночного холода, а богиня Афина погрузила его в глубокий сон. Одиссей и Навсикая. Пока Одиссей спал, зарывшись в груду сухих листьев, богиня Афина Паллада пошла в город фиакийцев. Фиакийцы — мифический народ, остров которых, по представлению греков, находился где-то на крайнем западе моря. Там вошла она во дворец царя Алкиноя и, приняв образ дочери морехода Диманта, явилась спящей царевне Навсикае. Стала упрекать Навсикаю богини за то, что не заботится она об одеждах. Напомнила юной царевне Афина, что уже недалек день ее свадьбы. Для него должна приготовить она чистые одежды своим родным и тем, которые поведут ее в дом жениха. Торопила богиня Навсикаю уехать с рабынями скорее на берег моря, к водоемам, чтобы вымыть одежды. Сказав это, покинула Навсикаю богиня и вознеслась на светлый Олимп. На заре Навсикая пробудилась. Поразил ее виденный ею сон. Тотчас пошла она к своим родителям. Она застала свою мать Арету близ очага. Окруженная служанками, она прила пурпурную пряжу. Отца же Навсикая встретила в дверях. Он шел на совет фиакийских старейшин.
6: Подошла к отцу Навсекая и стала просить его дать ей повозку, запряженную мулами, чтобы могла она поехать на реку мыть одежду. «Много собралось у нас нечистой одежды», — сказала Навсекая. «Я поеду мыть ее. Ведь должен же ты сверкать чистотою одежд в совете старейшин. Да и твои юные сыновья хотят в чистых одеждах посещать хороводы фиакийских дев. Об одежде же я забочусь одна». Так сказала Навсекая, но о браке, которого желала всем сердцем, не проронила она ни слова. Стыдилась она упомянуть о нем, но Алкиной понял тайную мысль дочери и, нежно улыбнувшись ей, повелел рабам приготовить повозку с корзиной и запрячь в нее мулов. Поспешно собралась Навсекая. Царица Арета дала ей пищи и вина, чтобы могли дочь и рабыни утолить голод после работы. Дала она им и золотой сосуд с благовонным маслом для умощения тела после купания. Весело отправилась Навсекая и ее рабыни на берег моря. Прибыв к водоемам, вымыли они в них одежды, выполоскали и расстелили сушиться на морском песчаном берегу. Окончив работу, юные девы омылись в реке и умастили тело благовонным маслом. Затем, поев, стали они резвиться на берегу реки, забавляясь игрой в мяч. Тут-то и придумала Афина Паллада, как разбудить Одиссея. Навсекая бросила мечом в подруг, а Афина, невидимая для дев, отправила его могучей рукой, и упал он в море. Громко закричали все девы. От этого крика проснулся Одиссей. Не знал он, на что решиться, выйти ему или нет из своего убежища. Наконец вышел он к девам, прикрыв тело ветвями. Страшно выглядел Одиссей, покрытый морской тиной и водорослями. Испугались девы и разбежались во все стороны. Осталась одна Навсекая. Ей внушила смелость богиня Афина. Одиссей же не решился подойти к прекрасной деве. Он стал издали молить ее помочь ему, говоря: «О, прекрасная дева, к тебе с мольбой простираю я руки. Красотой равна ты богине Артемиде. Не богиня ли ты? Если же ты смертная, то как счастливы твои родители, имея такую дочь. Ты своей красотой напомнила мне стройную пальму, которой дивился я некогда на Делосе у алтаря бога Аполлона.

«Чужеземец», — ответил Одиссей, Навсикая. «Я вижу по твоим словам, что ты непростой человек и что боги наградили тебя мудростью. Но как знатным, так и незнатным посылает Зевс и счастье, и несчастье. С терпением переноси то, что послал тебе Зевс. Здесь же у нас ты ни в чем не будешь нуждаться. Я укажу тебе путь в город. Я дочь Алкиноя, владыки фиакийцев». Созвала Навсикая своих рабынь, повелела им дать Одиссею чистую одежду и накормить. Одиссей омылся в реке, умастил тело благовонным маслом и одел данные ему одежды. Афина же наделила Одиссея такой красотой, что когда сел Одиссей на берегу моря, Навсикая даже подумала, не один ли из богов явился на землю? С радостью избрала бы себе такого мужа прекрасная царевна. Подали рабыне Одиссею пищи и вина, и он утолил мучивший его голод. Между тем, все уже было готово к возвращению в город. Навсикая пригласила следовать за собой Одиссея. Она просила его лишь об одном, чтобы в город не входил он вместе с ней и ее рабынями, а обождал у городских ворот в саду Алкиноя, около рощи, посвященной богине Афине, и дал ей одной вернуться во дворец. Царевна боялась, что фиакийцы станут злословить, увидав ее с прекрасным чужеземцем, и говорить, не избрала ли она его себе в женихи. Кроме того, Навсикая посоветовала Одиссею, когда он войдет во дворец, прежде всего пасть к ногам царицы Ареты и молить ее о помощи, так как ее, словно богиню, чтит весь народ за великую мудрость. Сказав это, Навсикая погнала мулов по направлению к городу. За ней пошли рабыни и Одиссей. Сдерживала бег мулов царевна, чтобы могли поспевать за ней Одиссей и рабыни.

0: Радиозвезда. Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
1: Одиссей у царя Алкиноя. Когда Навсикая вернулась во дворец, ей вышли навстречу ее братья. Они выпрягли мулов из повозки и внесли во дворец корзину с одеждой. Навсикая же прошла в свои покои. Там приготовила ей богатый ужин ее няня-рабыня Эврамедуза. Одиссей, переждав немного у городских ворот, пошел в город. Богиня Афина окружила его темным облаком и сделала невидимым, чтобы не оскорбил героя кто-нибудь из фиакийцев. В воротах города явилась ему сама богиня Афина Паллада под видом фиакийской девы. И когда Одиссей обратился к ней с просьбой указать ему дворец Алкиноя, Афина согласилась проводить его, посоветовав не обращаться с вопросами к встречным, так как фиакийцы, по ее словам, негостеприимны. Молча шел за богиней Одиссей. Его удивляли богатство города, пристань с рядом кораблей, обширная городская площадь и неприступные стены города. Наконец, пришли они ко дворцу Алкиноя. Покидая Одиссея, богиня еще раз, как и Навсикая, посоветовала ему обратиться с мольбой прежде всего к царице Арете. Дав эти советы, удалилась Афина. Если поразило Одиссея богатство города, то еще больше был он поражен богатством дворца Алкиноя. Весь из блестящей меди был дворец. Наверху стены были украшены железом. Литая из чистого золота дверь вела во дворец. Притолоки были из серебра, а порог — медный. У дверей стояли выкованные самим богом Гефестом две живые бессмертные собаки, одна золотая, другая серебряная. Вошел во дворец Одиссей. Там увидал он по стенам богатые изукрашенные скамьи, покрытые драгоценными покрывалами. На подставках стояли отлитые из золота статуи юношей с факелами в руках. Дивен был дворец Алкиноя, но чудеснее всего был сад, находившийся при дворце.

0: сердце, вечно зрели в нем всевозможные плоды. И зимой, и летом теплый зефир обвивал сад. Там же был и виноградник, круглый год дававший спелые гроздья. В саду журчал светлый родник, другой же родник бил у самого порога дворца. Долго дивился всему Одиссей. Наконец вошел он в пиршественную залу. Там сидели Алкиной, Арета и знатнейшие фиакийцы. Они совершали возлияние богу Гермесу душистым вином. Покрытый облаком, подошел Одиссей к Арете и пал к ее ногам. В это мгновение рассеяло Афина облако, и все увидели великого героя. Изумились все. Одиссей же громко молил царицу помочь ему, несчастному страннику. Высказав свою мольбу, отошел Одиссей и, как просящий защиты, сел на пепел у очага. По совету одного из фиакийцев, старейшего из всех, Алкиной взял за руку Одиссея и посадил рядом с собой. Подали Одиссею слуги пищи и вина, и все присутствующие совершили возлияние в честь защитника странников, громовержца Зевса. Алкиной же пригласил всех собравшихся на следующий день к себе, чтобы почтить пришельца богатым пиром, так как думал Алкиной, что это посетил его один из богов под видом смертного. Но Одиссей разуверил Алкиноя. Он рассказал царю, сколько бед претерпел он во время пути с острова нимфы Калипсо, и рассказал также, как помогла ему царевна Навсикая, которую встретил он на берегу моря. С большим вниманием выслушал Алкиной Одиссея и, пораженный его мудростью, воскликнул: «О, светлые боги Олимпа! Если бы даровали вы Навсикае мужа, подобного этому чужеземцу, я дал бы ему великое богатство в приданое. Но тебя, чужеземец, не будем мы держать против твоей воли на нашем острове. Мы доставим тебя на родину. Никакого пути по морю не страшатся фиакийцы, как бы ни был он далек». Но было уже поздно, кончился пир. Царица Арета повелела приготовить ложе Одиссею. И он вскоре заснул глубоким сном. Погрузился в сон и весь дворец Алкиноя. На следующее утро Алкиной велел собраться на совет всем фиакийцам, чтобы решить, как доставить на родину Одиссея. Сама Афина Паллада обошла город, созывая под видом глашатая на площадь граждан. Привел на площадь Алкиной и Одиссея и посадил его рядом с собой. Вскоре собрался весь народ. С удивлением смотрели фиакийцы на героя. Афина Паллада наделила его невыразимой красотой и величием. Обратился царь Алкиной к собравшимся и сказал им: «Слушайте, граждане! Прибыл к нам чужеземец. Он молит, чтобы помогли мы ему вернуться на родину. Ни разу не отказывали мы в помощи чужеземцам. Снарядим же корабль, отвезем на родину нашего гостя. Всех, кто отправится в плавание, я приглашаю к себе на пир. Приглашаю и всех старейшин. Во дворце моем почтим мы пришельца богатым пиром. Пусть позовут на пир и певца Демодока, чтобы своим дивным пением увеселял он гостей». Так сказал Алкиной. Тотчас 52 гребца пошли готовить корабль для плавания. Все же старейшины последовали за Алкиноем в его дворец. Слуги царя приготовили богатый пир, заколов для него 2 быков, 12 овец и 8 свиней. Привел слуга Алкиноя на пир слепого певца Демодока. Сели за стол гости, и начался веселый пир. Когда все насытились, Демодок взял свою кефару, которая висела на гвозде над его головой, ударил по звонким струнам певец и запел о том, как поспорили 2 великих героя, Одиссей и Ахилл, во время торжественного пира. Услыхал эту песню Одиссей, нахлынули на него печальные воспоминания, слезы покатились у него из глаз. Чтобы не видели слез его фиакийцы, закрыл он голову пурпурной мантией. Кончил эту песню Демодок, отер слезы Одиссей и, взяв в руки золотой кубок, сделал возлияние в честь бессмертных богов. Вновь запел Демодок о подвигах героев под Троей и снова заплакал Одиссей. Никто не обратил внимания на его слезы, лишь царь Алкиной задумался, почему льет слезы чужеземец. И понял он причину этих слез. Когда гости насытились, Алкиной пригласил их всех пойти на площадь и принять там участие в играх. Все пошли за царем, рядом с ним шел герой Одиссей. Стали фиакийские юноши состязаться в различных упражнениях. В быстром беге, в борьбе, прыганье, в кулачном бою и метании диска. Когда уже заканчивались состязания, прекрасный могучий Эвриал подошел к сыну царя Алкиноя Лаодаму, превосходящему всех красотой, и предложил ему пригласить участвовать в состязании и чужеземца, который выглядит таким могучим. Вначале колебался красавец Лаодам, затем подошел он к Одиссею и любезно пригласил его принять участие в играх. Но отказался Одиссей. Его удручала печаль по родине. Услыхал отказ Одиссея Эвриал и сказал с усмешкой: «Странник, я вижу, что не можешь ты, конечно, равняться с могучими юными атлетами. Ты, наверное, из купцов, которые, объезжая моря, занимаются лишь торговлей». Грозно нахмурил брови Одиссей и ответил Эвриалу: «Обидное, — молвил ты слово, Эвриал, — по тебе вижу я, что боги не всем наделяют человека. Так и тебя наделили они красотой, но зато не дали мудрости. Ты оскорбил меня твоей речью, но знай, что я опытен в состязаниях. Во многих боях участвовал я, немало перенес горя, много испытал опасности, много потерял я сил, но все же испытаю я свои силы». Сказав это, схватил Одиссей громадный камень и бросил его могучей рукой. Со свистом пронесся камень над головами фиакийцев. Нагнулись они, чтобы не задел их камень, но он пролетел через всю толпу и упал так далеко, как ни один юноша не мог бы бросить и диска, хотя диски и были много легче камня. Приняв образ фиакийского старца, богиня Афина отметила место, где упал камень, и сказала, что камень брошен так далеко, как не бросит ни один фиакиец, как бы ни был он могуч. Тогда обрадованный Одиссей воскликнул: «Юноши фиакийские, бросьте диск так же далеко, как бросил я камень. Если же добросите вы до моего камня, то брошу я и другой, может быть, еще дальше, чем первый. Всех вас вызываю я на состязание в кулачном бою, борьбе и беге. Лишь с одним Лаодамом не буду я бороться. Не подниму я руку на того, в чьем доме я принят как гость». Ответил Одиссею царь Алкиной: «Чужеземец, я вижу, что только насмешка дерзкого Эвриала заставила тебя вызвать на борьбу всех участников игр, чтобы нам всем показать твою великую силу. Во всем ты, может быть, превзойдешь нас, но только не в быстром беге, так как боги даровали фиакийцам непобедимость в беге, да еще сделали их первыми в свете мореходами. Все мы, кроме того, любим пение, музыку, веселую пляску и роскошь пиров. Сейчас призовут сюда искуснейших в пляске юношей, и ты убедишься, что недаром гордимся мы этим искусством». Повелел Алкиной принести кефару певцу Демодоку. Тотчас исполнил его веление слуга. Взял Демодок из руки слуги кефару, ударил по золотым струнам и запел веселую песню. Под пение его в легкой пляске закружились юноши. С восторгом смотрел на них Одиссей и несказанно дивился на красоту их движений. Когда окончена была пляска юношей, царь Алкиной повелел всем старейшинам поднести в подарок Одиссею по роскошному одеянию и по таланту золота. Эвриал же, кроме того, должен был почтить Одиссея особым даром за нанесенное им оскорбление. Тотчас снял свой драгоценный меч Эвриал, подал его Одиссею и сказал: «О чужеземец, если я сказал обидное для тебя слово, то пусть развеет его ветер, забудь о нем. Да пошлют тебе боги счастливое возвращение на родину, чтобы скорее мог ты увидеть жену и всю свою семью. «Да хранят же и тебя боги, Эвриал», — ответил Одиссей. «Не раскаивайся никогда, что подарил мне меч, искупая этим даром нанесенную мне обиду». Но уж садилось солнце, и все поспешили во дворец царя Алкиноя. Там Одиссей прошел в покой, предоставленный ему Алкиноем, уложил все принесенные ему дары в роскошный короб, присланный ему Аретой, и, обвязав его веревкой, завязал концы искусным узлом, чему научила его Кирка. Одевшись в пышные одежды, пошел Одиссей в пиршественную залу. Там встретил он Навсикаю. Царевна к нему обратилась со словами, в которых звучала печаль разлуки. «Прекрасный чужеземец, скоро теперь вернешься ты на родину. Вспоминай там меня, ведь и мне ты обязан своим спасением». «О, прекрасная Навсикая!» — ответил ей Одиссей. «Если даст мне Зевс-громовержец возвратиться благополучно на родину, то там каждый день, как богине, буду я молиться тебе за то, что спасла ты меня». Сказав это, сел Одиссей рядом с Алкиноем, и начался веселый пир. Во время пира попросил Одиссей Демодока спеть песнь о деревянном коне, сооруженном греками под Троей. Запел Демодок, а Одиссей опять стал проливать горькие слезы. Увидя слезы чужеземца, прервал Алкиной пение Демодока и спросил: «Почему льет чужеземец слезы всякий раз, как слышит песни о подвигах героев под Троей?» Он попросил чужеземца сказать, кто он, кто его отец и мать. Обещал Алкиной отвезти его на родину, кто бы он ни был. Он дал слово исполнить свое обещание, хотя знал, что грозит бог морей Посейдон покарать фиакийцев за то, что они отвозят на родину странников против его воли. Грозил Посейдон фиакийцам, что когда-нибудь он обратит в скалу корабль, отвезший странника на родину, а город закроет навсегда высокой горой. Знал это Алкиной, но все-таки решил доставить Одиссея на родину. Теперь же хотел знать Алкиной, кто этот чужеземец, который сидит рядом с ним. Потому и просил он Одиссея сказать, кто он, и рассказать о всех приключениях, которые пришлось испытать ему. «Царь Алкиной», — ответил ему Одиссей, — «ты желаешь узнать о всех бедствиях, которые пришлось испытать мне? Ты хочешь знать и то, кто я такой, откуда родом, кто мой отец? Знай же, я Одиссей, сын Лаэрта, царь острова Итаки. Ты уже знаешь, что испытал я, покинув остров Нимфы Калипсо. Теперь же я расскажу тебе и о всех других моих приключениях, которые выпали мне на долю, когда отплыл я из-под Трои. Слушай же!» Так сказал Одиссей и начал повесть о своих приключениях.
1: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Виктория Токарева. Рассказ «Любовь и путешествия». Читает Сергей Казаков.
1: Когда Прокушев появился утром в таксомоторном парке, к нему подошел председатель мескома Проценко и сказал, что есть туристические путевки во Францию на 10 дней.
2: «А сколько стоит?» – поинтересовался Прокушев.
3: 700 рублей», – сказал Проценко.
2: «Хо-хо-хо-хо», – поразился Прокушев. 700 рублей за 10 дней? Я за эти деньги 3 месяца должен вкалывать. Каждый день по 7 часов».
3: «Ну, не бери», — разрешил Проценко. «Тебя же не заставляют».
1: Прошла неделя. Прокушев работал то в первую смену, то во вторую. Ну и в первую смену, и во вторую. А иногда и ночью он не переставал думать о туристической путевке.
3: «Конечно», — думал он, — «10 дней... в 9 раз меньше, чем 3 месяца.
2: Но зато ведь эти 10 дней не где-нибудь, а во Франции, где прямо по улицам ходят парижанки, и даже маленькие дети, и те говорят по-французски. А 3 месяца, 90 дней, так же, как и все остальные дни, это такси со счетчиком и жена Люська, которая после родов растолстела на 30 килограмм, и в ее лице появилось что-то сонное. И сколько ей ни приноси, все мало, и все кажется, что Прокушев деньги зажимает, поскольку чаевые доход неконтролируемый.
3: А для чего человек живет? И вообще, человек он или свинья, которая только и делает, что глядит в землю, ищет желуди, а потом постареет, шея станет тяжелой, уже не поднять головы, чтобы поглядеть в небо.
1: Прокушев высадил очередного пассажира, развернул машину и вернулся в таксомоторный парк. Поднялся на 2-й этаж, вошел в кабинет к Проценко и сказал:
2: «Давай путевку. Все ж это Париж».
4: «А ты в Болгарии был?» — спросил Проценко.
2: «Не был».
4: «А я был. Там вместо «да» говорят «нет». Вот так «нет». Проценко кивнул. «А так «да». Проценко отрицательно потряс головой.
2: «А я решил съездить во Францию», — поделился Прокушев. «Черт с ними, с деньгами. Не в деньгах счастье».
1: Спохватился. Без издевки, а скорее симпатии, заметил Проценко. «Ее уж взяли давно, твою Францию».
2: «Как?» — не понял Прокушев.
3: «Всего ж 2 путевки было».
2: «А кто взял?» — осевшим голосом спросил Прокушев.
1: Он думал, что, может, еще не все потеряно, и можно что-то переменить, уговорить, взяв за пуговицу и глядя в глаза.
3: «Ну, какая разница?» — не ответил Проценко, пожалев чью-то пуговицу и глаза. «Взяли, да и все».
2: Нос у Проценко был короткий. Расстояние от носа до губы долгое и разделено бороздкой, как у зайца. Прокушев почувствовал, что ненавидит эту бороздку. Он быстро вышел из кабинета, стал спускаться по лестнице и понял, что его раздражает эта лестница с крашенными перилами. А дома, дом вместе с Люськой, в какой-то степени гораздо меньшей, но все же дочкой Настькой.
1: Настя чувствовала раздражение отца и, вернувшись из школы, обедала не на кухне, а у себя в комнатке. И сидела тихо, как мышь.
2: Люська тихо вздыхала из глубины души, жалея пропащую свою жизнь. Но тихо у нее не получалось, и она вздыхала гулко, как корова в стойле.
3: «Ой, и это вместо Парижа!»
1: Был вторник, четный день. Прокушев подъехал к мойке, чтобы вымыть машину, и увидел, как новенькая мойщица Райка ругается со своей непосредственной начальницей. Райка неистовствовала за стеклом. Слов не было слышно, только видно, как Райка в коротком платье, с волосами, убранными под ленточку, потрясает руками то вверх, то в стороны, то вместе, то поврось.
3: Прокушев почему-то впервые в жизни подумал о том, что человек — часть природы. И Райкин гнев похож на весеннюю грозу, когда яростный дождь лупит по молодым листьям.
1: В детстве Прокушев всегда выбегал под такую грозу, подставлял лицо дождю и жмурился.
3: Когда это было? Если бы сейчас Прокушев выбежал под грозу, сняв ботинки, все подумали бы, что он сумасшедший,
1: и из сострадания вынесли бы зонт. Райка тем временем доругалась с начальницей, даже не доругалась, а прервалась на кульминации и выскочила из мойки с лицом нежно пламенеющим, как тюльпан.
3: «Рая!» — остановил ее Прокушев. «Пойдем сегодня в кино».
1: «Так ты женатый!» — удивилась Рая, наивно полагая, что женатые люди ходят в кино только с женами или не ходят вообще, сидят дома.
3: «Сейчас женатый, сейчас холостой», — неопределенно пообещал Прокушев.
1: «Ну вот, будешь холостой, тогда и приходи», — сказала Райка, глядя на него промытыми синими глазами.
3: «А пойдешь?» — серьезно спросил Прокушев.
1: «Пойду», — серьезно ответила Райка и побежала по своим делам, забыв о недавней ссоре. Потом обернулась и махнула Прокушеву куцей ладошкой.
3: «Еще чего», — подумал Прокушев. «Вас много. Женись на всех. Жена Люська хоть и толстая, однако человек верный, проверенный. Ей с места-то лень подняться. Райка бегает, руками машет. Иметь за спиной такую Райку все равно, что иметь шпиона в собственном генеральном штабе. Перебежит при удобном случае, как Курбский от Ивана Грозного к полякам. К тому же Прокушев человек ревнивый до безобразия. Если что, он ее или выгонит, или убьет и сядет в тюрьму. Второе даже вероятнее». А тюрьма – это не та перспектива, к которой человек должен сознательно стремиться.
1: День выдался солнечный. Прокушев включил в машине приемник станцию «Маяк». Оттуда доносилась музыка, то нежная, то веселая. Машина была полна музыкой, как бы парила в веселье и нежности. И пассажиры рядом с Прокушевым переставали торопиться, как бы выпадали из времени и говорили почему-то об одном и том же – о странностях любви. Прокушев вдруг понял, что влюбился в молодую мойщицу Раису Никаноровну и понял, что состояние влюбленности – это норма. А жить без любви – это болезнь, которую нельзя запускать ни в коем случае, иначе душа умрет. Душа погибнет без любви, как мозг без кислорода. «Конечно, – думал Прокушев, – Люська человек верный, крепкий. Да ведь, как говорит теща, тюрьма крепка, да черт ей рад». А с Райкой может быть счастье такое густое, что если пожиже развести, на три жизни хватит, и еще останется. Целую неделю Прокушев размышлял то так, то эдак, взвешивал все за и против. С одной стороны, жалко Наську, хоть и неряха, руки о платье вытирает. А с другой стороны, через 10 лет Наська вырастет, влюбится и уйдет, и не обернется. Будет звонить по телефону, поздравлять с днем рождения или с днем Советской Армии. И ради этого отказываться от личного счастья? Через неделю Прокушев понял, что учесть и взвесить невозможно, потому что каждое обстоятельство имеет 2 прямо противоположных аспекта. Надо совершить решительный поступок, а потом уже взвешивать внутри определенно создавшейся ситуации. Прокушев надел выходной бельгийский костюм, подъехал к мойке и попросил вызвать Раису Никаноровну. «Она уволилась», — сказала начальница, та самая, с которой она ругалась.
3: «Почему?» — не понял Прокушев.
1: «Замуж вышла. Ей муж не разрешил работать в таксопарке».
3: «Почему?»
1: — растерянно спросил Прокушев осевшим голосом.
5: «Потому что шофера мужчины», — сказала начальница и ушла.
1: После этого случая Прокушев в течение почти года не брал чаевые. Не из принципа и не из соображений высокой сознательности, а из-за равнодушия. Ему стало все равно, и обо всем он думал, а какая разница? Люська по собственной инициативе стала покупать ему пол-литра. Он выпивал, и равнодушие оседало из груди в живот, из живота в пятки. И тогда весь Прокушев становился одно сплошное равнодушие. Он даже перестал раздеваться на ночь и спал в том же, в чем ходил весь день. Люська вызвала из Ростова свою мамашу, чтобы жилось не так сиротливо. Прокушев прежде не переносил тещу. Она везде оставляла волосы, в расческе, в борще. Но теперь ему было все равно. Равнодушие, как паутина, налипло на стены, свисало с потолка, и надо было разводить его руками, чтобы как-то продвигаться по квартире сквозь паутину равнодушия. В середине марта все растаяло. А потом подморозило, и образовался гололед. Машины неуправляемо крутились вокруг своей оси, и в парк каждый день приходили битые такси. Прокушев возвращался из Домодедова и шел с нормальной для шоссе скоростью, 80 км в час, как вдруг посреди дороги возникла тощая старуха в черном, вся черная и скукоженная, как обгорелая спичка. Она шла, задумавшись, будто брела по лесной лужайке и вспоминала что-то из своей молодости. Прокушев понял, что затормозить он не успевает, и у него, как всегда, два варианта. Один прямо по старушке, другой круто вправо. Прокушев вывернул руль вправо под высокие колеса рейсового автобуса «Интурист». У «Интуриста» не было ни одного варианта и времени на обдумывание вариантов, и он ударил прямо в «Волгу» Прокушева салатного цвета с шашечками на боку. Прокушев упал грудью на руль, а старушка, ничего не заметив, перешла шоссе и двинулась дальше, сохраняя философскую рассеянность. Прокушев успел подумать, что из-за какой-то старухи, которую на том свете обыскались с фонарями, он так серьезно разбил государственную машину и собственную грудь и возненавидел старуху до того, что пересекло дыхание. Он потянул в себя воздух, но воздух не шел. Прокушев снова попытался вдохнуть, но у него ничего не получилось, будто нос и рот плотно зажали ладонью. Он полетел не то вверх, не то вниз, а где-то в стороне осталась его жизнь с верной толстой Люськой, любимой неряхой Наськой, весенними грозами, иными городами. На гражданскую панихиду собрался весь таксомоторный парк. Слово взяли Проценко и еще 4 человека. Все говорили, что Прокушев был глубоко порядочным человеком и умер как герой.
0: Мы читали рассказ Виктории Токаревой «Любовь и путешествия». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин потребовал от спецслужб усилить безопасность по всей образовательной и социальной системам. Об этом президент говорил в среду на совещании с членами правительства. Кроме того, глава государства прокомментировал санкции Евросоюза против детских центров.
2: Вводят санкции против организации, где проводят лето, набираются сил наши дети. Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Хотят ограничить работу детских центров. Я не понимаю, чего они добиваются, но тем не менее это происходит. И, безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость.
1: Если представители Евросоюза расстраивают счастье российских детей, значит, наша страна движется в правильном направлении, подчеркнул Владимир Путин. Президент также призвал надежно охранять детские лагеря во время каникул. Государственная дума приняла закон, который запрещает депортацию иностранцев, служивших по контракту в вооруженных силах России. Им также будет невозможно отказать в выдаче разрешений на временное проживание, вида на жительство и разрешений на трудовую деятельность. Кроме того, все решения о депортации и отказе в выдаче документов, принятые после февраля 2022 года, будут признаны недействительными. Закон вступит в силу через 10 дней после подписания президентом. ФСБ и Следственный комитет выявили, что руководитель компании «Экологистика» в Кабардино-Балкарии уклонился от уплаты налогов на сумму 500 миллионов рублей. До мая этого года фирма была региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. По данным следствия, генеральный директор компании подделывал налоговую отчетность, использовал компании «Однодневки» и эффективные расходы, чтобы незаконно получить вычеты по НДС. В рамках расследования было проведено около 30 обысков в Москве, Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Фигурант дела взят под стражу. В Анапе открыли 4,5 километра пляжей для туристов. 1 километр в Витязево, где находятся детские лагеря «Вита», «Жемчужина России» и «Мираклеон». Еще 3,5 километра от лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Пляжи от Малого Утриша до Центрального также открыты для отдыха с 1 июня. После крушения судна в декабре 2023 года, когда в море вынесло мазут, пляжи были закрыты. Весной их очистили и восстановили. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект.
4: Виктор Конецкий. Фрагмент из рассказа «Фома Фомич в институте красоты». Читает Игорь Старосельцев.
5: Одевшись в темный костюм, сразу после завтрака он решил ехать в город в институт красоты, Фома Фомич навестил интимный уголок дачного участка. И там, под росным кустом уже отцветающей калины, минут пять обдумывал все детали предстоящего дела. Например, стоит или не стоит сунуть докторше пачку жевательной резинки «Нейви Тато». Жвачка вообще-то была бы в жилу. Она американского производства, и ежели наслюнить ее обложку и прижать к телу, то отпечатается вроде как татуировка. Пошлый, ненастоящий орел или фрегат под всеми парусами. А ежели потом плюнуть на тело и потереть платком, то вся пошлость легко исчезает. На завтрак супруга подала отварной картошки со сметаной, и Фома Фомич покушал завтрак с удовольствием и аппетитом. Катька, конечно, к завтраку опоздала. Вышла, зевая и потягиваясь, сказала «Гутен морген, предки». По радио передавали что-то о спорте и Гренобле. Дочка уселась в качалку, взяла яблоко и спросила: «Папуль, а Гренобль красивый город?» Фома Фомич сказал, что Гренобль город небольшой, даже просто маленький. «А у тебя окна в отеле куда были? На Альпы?» — спросила дочка. «А я и не помню», — признался Фома Фомич, подумав при этом, что самый замечательный гальюн в ихних отелях хуже его будки под Калиной. Поблагодарив супругу за завтрак, Фома Фомич отправился по росной траве в гараж. Автомобиль он приобрел давно, но в силу мокрой профессии ездил мало. С одной стороны, это было хорошо, потому что «Жигули» выглядели новенькими. С другой стороны, это было плохо, потому что Фома Фомич ездил неуверенно и даже иногда с большими страхами. Но все коллеги вокруг, имеющие дачки и дочек в Лахте, автомобилями обзавелись и сами на них ездили. И Катюша доталдычила его, благомысленного отца семейства, до таких чертиков, что первым препятствием был выезд из гаража, очень узкий по причине окружающих гараж труб большого диаметра. Затем ворота, которые в этот раз Фома Фомич миновал удачно, и даже в сравнительно короткий срок, минуты за 3-4. Створку ворот придерживала дочка, вся такая свеженькая, прямо бутон розовый, и Фоме Фомичу захотелось ее поцеловать, хотя обычно он к таким нежностям расположения не имел. «Запомнил, папуль», — сказала дочка, — «бульвар профсоюзов. Рядом ограда такая высокая, а на ней бюсты, скульптуры негров. По ним и ориентируйся». «Все будет гутен морген», — сказал Фома Фомич и покатил в город. Вопросы эстетики Фому Фомича никогда в жизни не волновали. И потому само название заведения, куда он ехал, «Институт красоты», маячило ему всю дорогу как-то странновато, отчужденно и несколько тревожно. И он старался затушевать его радиоприемником, введя на полную мощность «Кармен Сюиту» Родиона Щедрина. Под «Тореадор, Тореадор, смелее в бой» Фома Фомич миновал дом с бюстами негров на бульваре профсоюзов и с облегчением убедился в том, что института красоты рядом нет. Есть обыкновенная 84-я косметическая поликлиника. А когда в подвальном гардеробе он увидел привычные кумачевые лозунги и соцобязательства «Выполнить производственно-финансовый план 1974 года к 25 декабря и на отдельных участках отделений план 2 лет к 17 ноября», то и вовсе успокоился, на морском языке вошел в меридиан. Выяснилось, что в этом учреждении положено платить наличными, и закон о бесплатной медицинской помощи в мире социализма, в мире эстетики уже не действует. «Сколько сдерут», — полюбопытствовал в уме Фома Фомич, приглядываясь к обстановке, вникая в нее неторопливо, тщательно и осторожно. В гардеробе подвале сновало взад-вперед порядочно народу. И не только женщины, чего Фома Фомич тоже по дороге опасался, но и мужчины, и даже военные. Гардеробщик сидел в пустом гардеробе, скучая и томясь. Погода была еще теплая. Фома Фомич просмотрел указатель помещений, одновременно краем глаза наблюдая гардеробщика. В первом этаже поликлиники располагались подводный массаж, нечто профессионально близкое Фоме Фомичу. Затем кишечное промывание и грязехранилище, довольно далекие от его опыта заведения. И чтобы зря не путаться, Фома Фомич пошел к гардеробщику. Он всегда начинал со швейцара, ибо гордыней отнюдь не страдал. «Значит, в медицине работаем?» — так начал Фома Фомич. «Из фельдшеров, небось? К старости-то фельдшерская работа и не по силу стала. Угадал, небось?» Гардеробщик, который выше медбрата в психиатрической клинике не поднимался даже в свои звездные часы, сразу оживился. А Фома Фомич еще подмазал его сигаретой пэл-мэл. Сам-то не курил, но иногда баловался. И на всякий такой вот случай пачечку иностранных сигарет при себе имел. «Очень роскошное помещение у вас тут-то», — намеренно коверкая и те слова, которые он мог бы произнести правильно, продолжал Фома Фомич, восхищенно оглядывая старинную лепку на стенах.
6: «Особняк купца Радаканаки, турок из Одессы», — объяснил гардеробщик. «Богато жил, на широкую ногу, в процедурных кабинетах, у нас на потолках всевозможные старинные украшения и с голыми бабами и ангелами». «А вот люблю людей расспрашивать», — сказал Фома Фомич. И не солгал. Он действительно любил с людьми пообщаться. Даже уголовников всегда старался разговорить, когда сводила его с ними судьба на восточных окраинах страны. Через 5 минут Фома Фомич уже знал. Первое. Космедологи происходят из венерологов. Второе. Все они женщины, но если профессора, то уже мужчины. Третье. Татуировки выжигают электротоком, кусками 10 на 10 сантиметров, и все это без бюллетня. Четвертое. Когда в операционный день много выжигают пациентов, то даже здесь, в подвале, ужасно воняет жареным человечьим мясом. Пятое. И даже человечьим жареным жиром воняет, ежели рисунок углубился в кожу глубоко, а пациент толстомясый. Все эти детали гардеробщик сообщил Фоме Фомичу с бодринкой в голосе, чтобы поддержать дух, помочь новичку решиться на мероприятие. Но результат пока получался противоположный.
7: «Дома после сеанса голый будешь ходить», — продолжал информацию гардеробщик. «Так зарастет скорее. И смазываться будешь по-живому 5% раствором марганцовки. Самодезинфекция называется. В ей, в марганцовке, кислород заключается, но болеть будет сильно. Сперва-то они тебя заморозят, да и электричество боль убивает, а дома уже прихватит. Температура подскочит, не более как до 38. Пирамидону купи, четвертинку засади, но не более. А через 10 дней следующий кусок жахнут. Теперь атак. Если у тебя украшения эти очень замечательные, то иди прямо сейчас в 6-й кабинет. Там такая Валентина Адамовна. Она для диссертации самые уникумы в альбом собирает. Ежели твои заинтригуют, так и без очереди пропихнет, а сама наблюдать.

0: будет и все такое. Но сперва зафотографирует на цветную пленку. У тебя цветные картинки или монотонные?»
1: «Монотонные», — слегка крякнув, сказал Фома Фомич.
0: «Монотонные-то подлые, потому как старинные. А раньше-то, сам знаешь, добротнее делали, на всю глубь. Теперешние цветные вовсе просто выводить. А с монотонными в пятницу летчик-испытатель, герой настоящий, так он не только в обморок брякнулся, но, прости, друг, по секрету скажу, описался!»
1: Восклицательным шепотом закончил информацию гардеробщик.
0: «Полчаса отмачивали!»
1: Фома Фомич обдумал информацию, слегка шевеля при этом губами и почесывая за ухом. Он вообще-то предполагал, что в век космоса и НТР, научно-технической революции, процедура уничтожения змея Горыныча и русалочки будет проще. То есть настроен он был, как немцы перед Блицкригом и Дранхнахостен. И некоторое неприятное, неожиданное переживал приблизительно так же, как немцы после разгрома под Москвой. Но духом не упал и сказал гардеробщику: «Я очень, значит, извиняюсь, но, кореш мой драгоценный, не описаюсь. Не на того напали. И ты, значит, тут пациентов не запугивай. Ты их вдохновлять должен, а ты...»
2: Гардеробщик обиделся и даже растоптал недокуренную пэл-мэл.
0: «Я очень, значит, извиняюсь», — еще раз повторил Фома Фомич, а про себя подумал: «Ну и черт с тобой, ну и обижайся, а за эту, как ее, Валентину Адамовну...» Он имена и отчество всегда хорошо запоминал, если для дела надо. «За эту ценную информацию спасибо. Теперь курс прямо на шестой кабинет держать надо».
3: Радиозвезда.
4: Мы читаем фрагмент из рассказа Виктора Конецкого «Фома Фомич в институте красоты».
1: Валентина Адамовна, толстомясая, лет 40, вся в золотых украшениях и в тапочках на босу ногу, как только Фома Фомич закатал рубашку на животе, так сразу засуетилась, помолодела лет на 10, зарумянилась даже от возбуждения и восхищения. А когда Фома Фомич совсем обнажился, то все организационные вопросы оказались решенными моментально. Вне всякой очереди сегодня же начнут. Все, что товарищ где-то и от кого-то слышал про ужасы, Фома Фомич, конечно, на гардеробщика не ссылался. Еще тот, значит, и пригодится может, незачем его закладывать. Безобразно преувеличено. Конечно, запах неприятный, но она-то сама его всю жизнь нюхает, а ей молоко за вредность не выдают. От жира действительно другой запах, но это как раз и хорошо. Это как бы сигнал для врача, что пора остановиться, по-морскому давать полный стоп. В обморок действительно мужчины падают, но это для них типично. А – потому что к боли непривычны, ибо никогда не рожают, а женщины рожают. Б. В обморок падают мужчины не от боли, а те, кто плохо новокаин переносят или вообще уколов боятся. Фому Фомича за морскую жизнь столько кололи от тропических лихорадок, холер, разных чум и тифов, что он хотя и терпеть уколы не мог, но к ним привык. В. Кое-где его изображение можно будет и не сплошь выжигать, а только по рисунку, что вовсе не больно. Г. Через полчаса его покажут невропатологу для консультации, и одновременно невропатолог, друг Валентины Адамовны, его сфотографирует, но без головы. Все врачи дают клятву Гиппократа и тайны хранят свято. Медкарту Валентина Адамовна заполнила на Фому Фомича собственноручно, а затем попросила посидеть четверть часика. Но сидеть не у процедурного кабинета, а где-нибудь поблизости. Его потом проведут без очереди, но надо так это сделать, чтобы очередь не развопилась.
0: «Вот вам, значит, голубчики, гутен морген», — подумал Фома Фомич, проходя мимо обыкновенных записей.

0: вписанных в очередь, имеющих рядовые пошлые татуировки или не догадавшихся покурить с гардеробщиком в подвале пациентов. С черного хода, значит, всегда тактичнее заходить, а вы тут и кукуйте до петухов. Беззлобно и благожелательно подумав так, он нашел свободное местечко в уголке под стендом с заголовком «О вреде самолечения» и засел, отирая пот с лысины. В стрессовые моменты он иногда потел обильно. Ничего в этом хорошего, конечно, не было, ибо приходилось тратить валюту в импортах на противопотные жидкости. Кроме того, из массы специальных инструкций, в том числе и о поведении в спасательной шлюпке, Фома Фомич знал вред потоотделения. С потом уходит из организма соль, и вот именно из-за обессоливания люди и отдают концы, а вовсе даже и не от жажды. Когда Фома Фомич обильно потел, то невольно вспоминал эту инструкцию и испытывал сожаление по той соли, с которой расставался. «По вопросу потливости папаша в пятый кабинет», хрипловато сказала Фоме Фомичу девица, которая сидела рядом. Ее бесстыдные коленки он, ясное дело, видел отлично, но глаз на девицу не поднимал. Еще не до конца оклемался в мире эстетики. А тут уж пришлось поднять. Рожа у девицы оказалась такой же бесстыжей, как и коленки. По роже тянулся от уголка левого глаза до середины щеки шрам. Шрам, ясное дело, был заштукатурен всякими пудрами. «Из приблотненных», — сразу засек Фома Фомич. «Где ж-то тебя, пригожая, значит, подпортили?» — ласково поинтересовался он. «И каким это, значит, перышком?» «А вот папаша и не перышком», — так же хрипло и высокомерно сказала девица. «Обыкновенный коготь!» «Ишь ты!» — сказал Фома Фомич. «Чуть без глаза, значит, не осталось. Коготь-то чистый был, аль наманикюренный?»
1: «Разбираешься, папаша!»
0: — одобрила знание Фомы Фомича девица и в виде награды поддернула 20-сантиметровую набедренную повязку к самой, простите, талии. А у Фомы Фомича даже в голове зашумело, как шумит от первой рюмки после длительного сухого периода. «Не фулигань!» — хрипло, но по-отцовски тепло попросил Фома Фомич. «Расскажи лучше, как дело было!» И подмигнул по-приятельски. Девица хохотнула и приспустила пояс стыдливости на пару дюймов.
2: «Седина в бороду, бес в ребро!» — неодобрительно заметила дама, которая сидела напротив в шляпке с вуалью. Вуаль была такая непроницаемая, что напоминала паранджу.
0: «Лысина в голову, бес в ребро!» — строго поправила девица завуалированную даму, самим тоном давая понять, что их разговор с Фомой Фомичом — их личное дело, и она не допустит непосвященных в круг их интима. «Ну, лысина у меня еще не стопроцентная», — подумал Фома Фомич. «А корни еще такие ядреные, что мне бы вас двух и на один вечер не хватило, кабы я себя из рук выпустил». И это не были пустые мыслительные похвальбы, а абсолютная истина. Корни у Фомича еще ядрились на полный ход. Но в данный момент он почему-то чувствовал необходимость и пользу держать себя с ободранной когтем девицей, этаким папашей. Какой-то инстинкт подсказывал ему такую форму поведения. Этот какой-то инстинкт в Фоме Фомиче был звериной силы и спасал его всю жизнь от лишних неприятностей. Иногда спросит сосед по самолету или по купе: «Вы кто по профессии?» А Фомич вдруг: «Счетоводом я, мил человек, в совхозе». И сам не знает, почему он в данном разе не похвастался и не сказал: «Капитан я, мил человек, дальнего плавания». И вот потом оказывается, что сосед-то собирался его на какую-нибудь роскошную провокацию дернуть, на очко или преферанс. А как услышал счетовод из совхоза, так сразу и пересел к другому пассажиру, который с двумя институтскими значками на пиджаке в талию. Этот звериной силы инстинкт или внутренний голос опять же роднил Фомича с Сократом. С той загадочной особенностью великого философа, которая в сократической литературе обозначается термином «демонион», то есть «демон». К демониону Сократ, как и Фомич, имел обыкновение прислушиваться еще с детства, и демонион даже в маловажных случаях удерживал его от неправильных поступков. Никогда, что в случае Фомы Фомича Фомичева особенно важно, однако не склоняя философа к чему-либо совсем уж определенному. В частности, как всем известно, внутренний голос воспрещал Сократу заниматься политической деятельностью. В последнем случае мы опять видим схожесть Фомы Фомича с Сократом, ибо капитану Фомичеву тоже хватало ума не залезать далеко даже в пароходскую политику. Фома Фомич пошел делать этакого папашу именно потому, что сидел в нем сатир, но сидел в глубоком подполье, загнанный в погреб социальными установками и служебным положением. Девица же сильно действовала прелестями. Произошло какое-то прямое попадание ее коленок в сатирический центр Фомича. Вот инстинкта демонион и сработал, уберегая от неприятностей. Ведь за сатирическую приятность мужчине обязательно надо платить неприятностью.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем фрагмент из рассказа Виктора Конецкого «Фома Фомич в институте красоты».
0: Ободранная когтем подружки девица бесила в Фоме Фомича беса, но в силу вышеизложенного и свеженькой гардеробной информации о происхождении косметологов от венерологов, он пошлого беса намертво придавил. Однако коленки и прочие прелести соседки вызвали такое возбуждение, что он вдруг понес ей, как возил через моря, океаны, абсолютно все, даже жирафов. И вот уж кто плюется всегда не ко времени, так это не верблюды, а как раз жирафы. Но еще хуже возить подсолнечные семечки. Вот везли 3 трюма семечек из Архангельска в Одессу. Так экипаж заплевал пароход до такой нетактичной степени, что и не сказать. Не было, нет и не будет больше такого заплеванного парохода нигде и никогда.
5: «А что самое страшное в плаваниях видели?» заинтригованная рассказами Фомы Фомича, спросила дама с паранджой.
0: «Негра он видел», — ответила за него приблотненная девица. «Негра, с которого шкура слезала, потому что он в Архангельске на солнце обгорел, ясно? Вот и вам, бородавки, надо с солнцем выводить. Только не в Архангельске, а в тропиках».
6: «Не груби, дочка», — по-отцовски заметил Фома Фомич. «Чего на культурных людей бросаешься?»
0: «Привычка», — пожала плечами девица и поправила бретельку на плече под прозрачным маркизетиком. «И на тебя брошусь, папаша, если себя к культурным относишь. Культурный! На когти погляди! Да они у тебя пленкой, как глаза у дохлой курицы, заросли!»
5: «Что ж вы от старого морского волка еще и педикюр потребуете?» — спросила дама из-под вуалетки.
0: «С такими обгрызанными ногтями человек обязательно кого-нибудь в жизни подсидит». «Подсидел кого, морской волк?» — спросила девица.
5: Фома Фомич подумал, что никого в жизни не подсиживал, а если и подсиживал, то случайно, без черных замыслов. Однако обрывать девицу и злиться на нее не стал. На почве врожденной рассудительности и жизненного опыта он каждого встречного и так и сяк поворачивал и обязательно обнаруживал самые неожиданные качества, и полезные для него, Фомы Фомича, и неполезные. Потому портить отношения с девицей по пустякам не стал и на пошлый выпад промолчал.
7: «Молодежь! Кошмар теперь, а не молодежь!» — вздохнула дама.
5: «Вот, товарищ!» — она даже чуть поклонилась Фоме Фомичу. «Сразу видно, воспитанный человек и либерального духа никогда без причины хамить не станет. У таких бы сегодняшней молодежи учиться!»
0: Здесь приходится объяснить, что в словарном богатстве Фомы Фомича

0: входит в словарь иностранных слов, тоже способен был употребить к месту. Достаточно наскакался через языковые барьеры с лоцманами и в сикспенсах в заграничных универмагах. Но случались и досадные провалы. Например, в недавнем рейсе плыл с ним в качестве пассажира на международную морскую конференцию знаменитый морской юрист и начальник из Москвы. Третий штурман на отходе чуть тяпнул сухонького. И московский начальник говорит: «Вы бы, молодой человек, поменьше языком в рубке болтали, а то товарищ Фомичев уже вот-вот с цепи сорвется». Фома Фомич задумался минут на 20, решая вопрос, реагировать на оскорбление со стороны начальника или нет. И на 21-й минуте решился тактично все-таки выяснить, почему тот обозвал его собакой на глазах всего экипажа и при исполнении им, капитаном Фомичевым, служебных обязанностей. Несчастный начальник даже смутился и битый час объяснял Фоме Фомичу, что существует выражение «держать себя в руках». Оно аналогично выражению «держать себя на цепи» и так далее и тому подобное. В косметической поликлинике номер 84 Фома Фомич очередной раз завалился в языковую пропасть.
1: «Что это вы, значит, имеете в виду под либеральным духом?» — спросил он не без мореного дуба в голосе. «А то, что ты, папаша, оппортунист!» — дерзко объяснила вместо дамы с вуалью вульгарная девица.
0: Фома Фомич насторожился и так глубоко задумался, что лик его уже перестал смахивать на Сократа и чем-то напоминал царя Дадона. Про оппортунистов Фома Фомич был наслышан достаточно и в таком политическом заявлении дамы усмотрел прямую провокацию.
2: «А вы, мадам, — наконец сказал Фома Фомич, — в таком случае обыкновенный недобитый петлюровец!»
0: И бог знает, чем бы все это закончилось, если бы в коридоре не запахло жареным человеческим мясом, а из процедурной не донесся бы нечеловеческий вопль. Дама с вуалеткой заткнула уши пальчиками, точь-в-точь, как Катюша давеча, вскочила со стула и бросилась на выход.
2: «Слабонервная», — прокомментировала ей вслед приблотненная девица. «Такие в гроб все в бородавках ложатся. За красоту, либерал, и муки принимать надо. Я вот третий раз штопаться буду. Уже в стационаре лежала. Обещают так залакировать, что комар носа не подточит. Расскажи, папаша, чего еще? Вот в Париже бывал?»
0: Нельзя сказать, что запах и вопль произвели на Фому Фомича успокаивающее впечатление, но ему перед девицей невозможно было это показать. И он рассказал, что недавно ездил в Париж, и даже в поезде, как один из самых перспективных капитанов в пароходстве был отправлен в командировку на специальный французский тренажер. И все это правда была. Но девица не поверила, хохотала от души, весело и от избытка чувств щипала Фому Фомича за пиджак на плеча.
3: «Тише ты, тише!» — урезонивал Фома Фомич девицу. «Люди оборачиваются.
2: Знаешь, дочка, кого мне напоминаешь?» — задушевно спросил он, когда девица успокоилась. «Плавает у меня буфетчица, Сонькой зовут». Начал он новую историю, зажав руки между колен, любимая поза, в отпускные домашние вечера у телевизора. «Плавает, значит, буфетчица, Сонька, по фамилии Деткина. А матросы ее Сонька протезная титька кличут. Хотя и никаких протезов там, значит, и не числится. Жаром от ее титик на милю полыхает. Но язва девка. Одно есть положительное — рыбу готовит замечательно. Ежели где рыбки добудем, так она повара всегда замещает. Только Соньке доверяю рыбку. Охочий до нее. Да, до рыбки охочий, значит».
0: «Почему протезной прозвали?» — с большим интересом спросила девица.
2: «А не дает никому проверить. Вот они и прозвали», — объяснил Фома Фомич. «Коварная и языкатая. Старпома зовут Арнольдом Тимофеевичем, а она его Степаном Тимофеевичем, Разиным, значит. Он возмущается, кричит на весь пароход: „Арнольд я, Арнольд, а не Степан“.
1: Вы, она

ему объяснять, такой смелый, как Степан Разин или даже Котовский, вот и путаю. А Тимофеич-то мой, чего греха таить, трусоват, но документацию ведет замечательно. «Сколько ей Соньки?» — спросила девица. 20 исполнилось. И ни разу хахаля не было. Чуть было один не определился. В Триполи стояли, и у Соньки хахаль определился. Журналист из морской газеты с нами плавал. Ну, из Триполи в Вавилон помполиты всегда экскурсии устраивают. Автобус заказали. Перед отъездом Сонька опять Тимофеича Котовским или Разиным обозвала. Он в бутылку, прихватил ее на крюк, она тоже шерсть подняла, да. Ну, задробил старпом ей экскурсию. И тогда, гляжу, хахаль тоже не едет. Любовь, значит, и круговая порука. Ладно. Поплыли в Англию. Кто-то пикантно мне намекает, что, значит, желтеет Сонька. Вызываю на тет-а-тет. Так и сяк, говорю, голубушка моя любезная. Тактично интересуюсь. Ты, мол, не беременна? Ядрить тебя в корень. Может, думаю, ее на аборт придется. Так мне потом от валютных сложностей и неприятностей не очухаешься. Нашим-то судовым врачам запрещено. А она чего? С нетерпением спросила приблотненная девица. А она, как смеете про меня так пошло думать? А чего, говорю, желтеешь? Мне-то, значит, из-под дувала слухи доходят, что тебя и на соленое потянуло. Я, говорю, заботу проявляю, по-отцовски. А ты все мне подлости хочешь. Травим, значит, здесь тебя, а я по-отцовски переживаю. У меня, значит, дочка как раз такая. Товарищ Фомичев, в 10-й кабинет! Раздалось под высокими сводами особняка одесского турка Радаканаки. И приблотненная девица так и осталась в неведении о дальнейшей судьбе Соньки Деткиной. Ибо на обратном пути, как мы увидим, Фома Фомич ни с кем уже беседовать был не в состоянии.

0: Радио «Звезда».
1: Виктор Конецкий. Фрагмент из рассказа «Фома Фомич в институте красоты». Читает Игорь Старосельцев.
2: Валентина Адамовна и старик-невропатолог попросили Фому Фомича раздеться до трусов. Он смог раздеться только до кальсон. «Ничего не переживайте», — сказала Валентина Адамовна. «Мы здесь и не такие гоголи-моголи видели. Засучите кальсончики на той конечности, где у вас змея, а где нет, там можете не засучивать». Затем старик-невропатолог поставил уникума в конус света рефлекторной лампы возле откидного хирургического кресла и пошел-поехал щелкать фотоаппаратом. Оптическая насадка на аппарате напоминала трубу ротного миномета. Специальная насадка для крупномасштабного фотографирования. «Личность-то не попадет?» — на всякий случай еще раз поинтересовался Фома Фомич. «Нет-нет, обязательно без головы выйдете, то есть будете», — мимоходом успокоил пациента невропатолог-фотограф. «Но должен заметить, Валентина Адамовна, пациент уже в возрасте, и с нервишками не все в порядке. Обратите внимание, как он на щелчки спускового механизма реагирует. Думаю, он у вас при сильном болевом шоке приступ стенокардии закатит. Такая древняя наскальная живопись, это вам не банальные оспенные следы или бородавки?» «Да», — легко согласилась Валентина Адамовна. «А мы вот Эммочку попросим с ним заняться. Она молоденькая, нервы хорошие». «Рыжая? В брюках? Практиканточка?» — спросил старик-невропатолог, отвинчивая с фотоаппарата минометную трубу. «Нет, брюнетка. Вторую неделю тренируется, и рука у нее твердая», — сказала Валентина Адамовна. Беседовали медики так, как нынче у них и принято, то есть не замечая пациента. Сегодняшняя наука установила, что чем больше наш брат будет, например, знать о своем раке, тем сильнее будет ему сопротивляться, а внутреннее, духовное, психологическое сопротивление и аутотренинг играют в безнадежных случаях огромную роль в деле улучшения духовного настроя бедолаги. «Я очень, значит, извиняюсь, но...» Начал было Фома Фомич, испытывая нарастающее опасение за близкое будущее. Он хотел со смешком сказать несколько слов на тему практикантов, на них вдоволь нагляделся. В каждый рейс какого-нибудь практиканта подсовывает, а тот и нос от кормы отличить не может. Затем собирался попросить Валентину Адамовну самолично начать процедуру. Но она после фотосеанса абсолютно утратила к уникуму интерес, перевела свет рефлектора на кресло и велела пациенту туда садиться. Сами же невропатолог и косметолог покинули кабинет. Фома Фомич сел в холодное кресло и убедился в том, что и правая со змеем Горынычем ляжка, и левая без украшений мелко и противно вздрагивают. Вздрагивали и коленки, а из подмышек запахло мышиной норой.
3: «Использовала, сука, и продала!»
2: С горечью на людскую пошлую натуру подумал Фома Фомич, по телевизионной привычке засовывая кисти рук между коленок и судорожно сжимая последние. Было тихо. За окном кабинета качались верхушки бульварных лип. На старинном мраморном подоконнике, намертво в него вделанная, стояла буржуйская мраморная ваза с золотым антуражем в виде лир. А на потолке, прав был гардеробщик, резвились вовсе почти обнаженные ангелы, а может быть и амуры.
3: «Все Катька придумала», — вдруг мелькнула у Фомы Фомича. «А сама к отцу как? Только и поцелуй да прижмется, коли ей заграничную тряпку приволочешь. А так и нет никакого беспокойства и переживания за отца. Супруга тоже хороша. Раньше-то ревновала, волновалась, значит. А нынче что? Успокоилась. И в рейс проводить не придет. гипертонии да мерцания разные. Они на пару меня и сюда загнали, а потом и в гроб, значит, загонят. Влетела чернявая, шустренькая практиканточка Эммочка. Ну-с, как мы себя чувствуем? Отлично мы себя чувствуем. Действительно уникальные изображения. Ну-с, соски пока трогать не будем, запела-заговорила Эммочка. Корвалольчик приготовим на всякий пожарный. А вы откидывайтесь, откидывайтесь, не стесняйтесь.
2: Как бы, значит, копыта не откинуть, пошутил Фома Фомич, не решаясь откинуться на спинку и наблюдая, как Эммочка готовит шприц и громыхает всякими другими жутковатыми металлическими причиндалами.
3: «Отлично мы себя чувствуем! Отлично!» — пела, говорила Эммочка. «Молодцом мы сидим! Молодцом! Все бы так! Где же моя сестричка запропастилась? Ладно, черт с ней, и без нее вначале обойдемся. Небось, за мороженым помчалась. А мы мороженое любим? Любим мы мороженое, любим! Головку-то запрокиньте! Зачем вам на иглу глаза пялить? Укол как укол, обыкновенный новокаинчик. Вот мы с хвоста и начнем русалочку ликвидировать. Она у нас вся сплошь штриховая, русалочка наша, с нее и начнем. Ну вот, укольчик-то уже и позади. Отлично мы себя чувствуем, отлично. Сразу видно, что алкоголем мы не злоупотребляем.
2: Да запрокиньте вы голову, черт возьми, кому сказано? Сейчас вам в нос такое ударит, а вы его туда сами суете. Уникум, просто уникум. Первый раз вижу, чтобы у мужчины так мало шерстки на груди было. Красота, брить не надо.
3: А отдельные волосики мы поштучно щипчиками и повыдергиваем. Быстрее будет. Вот мы их повыщипываем, потом спиртиком протрем и приступим. А чего это мы побледнели-позеленели? Ай-яй-яй! Такие мы уникумы, такие мы герои, и вдруг посинели.
2: Вот и гутен морген, подумал Фома Фомич, откидываясь вместе с креслом куда-то в космос. И это было его последней мыслью, если такое абстрагированное мимолетное мелькание можно назвать мыслью.
1: Радиозвезда. Мы читаем фрагмент из рассказа Виктора Конецкого «Фома Фомич в институте красоты».
2: Пещерные рисунки остались в полной неприкосновенности. А через полчасика благоухающий спиртом, корвалолом и валерианой с ландышем Фома Фомич покинул особняк одесского турка Радаканаки. Почему-то вынесло его из 84-й косметической поликлиники через черный ход, туда сильнее сквозило. По дороге к черному ходу он угодил в грязехранилище и еще куда-то, а затем уже очутился в милом и тихом дворовом скверике. Автомобиля Фомы Фомича в скверике, естественно, не было, так как оставил он «Жигули» на бульваре профсоюзов возле дома с бюстами негров. Негритянских бюстов Фома Фомич тоже не обнаружил. Голова у него кружилась и сильно тошнила. Но на свежем воздухе минут через пять уникум взял себя в руки или посадил на цепь и нашел дворовую арку, через которую окончательно выбрался из мира эстетики на бульвар профсоюзов, пришептывая по своей давней привычке: «Это значит, вам не почту возить». Забравшись в автомобиль, Фома Фомич обнаружил, что из поля зрения исчез сегмент окружающего пространства. Спидометр он на приборной доске видел, а часы, которые рядом со спидометром, не видел. Или липу на бульваре отлично видел, а фонарь рядом напрочь не замечал. Но такое с глазами Фомы Фомича уже случалось от сильного испуга. Бывало и похуже. Вместо натурального одного встречного танкера прутся сразу два кажущихся. В машине Фоме Фомичу нестерпимо захотелось зевнуть во всю ширь со смаком. Но зевок как-то так не получался. сидел внутри, наружу не вылезал. А без зевка не удавалось вздохнуть на полную глубину. И Фома Фомич с полминуты сидел, ловя воздух ртом и пытаясь зевнуть, вернее, вспомнить движение челюстей при зевании и насильственно совершить этот акт, но не получалось. И он уже начал задыхаться и пугаться задыхания, когда, наконец, зевнулось. И он сразу опять спазматически и с наслаждением зевнул, и слеза блаженно покатилась по щеке. И он, найдя, вспомня способ, который помогал вызвать зевок, все зевал и зевал и плакал негорючими, бессмысленными, неуправляемыми слезами. Это выходило из Фомы Фомича, давеча пережитое страшное.
3: «Я тебе дам курорт! Я тебе такой бархат выдам, сукина дочь! Я тебе такого молодого человека пропишу! Я тебе... Ты у меня картошку, весь бархат будешь носом копать! Вот тебе и будет, гутен морген!»
2: К такому выводу пришел Фома Фомич, заводя мотор и отшвартовываясь от поребрика. Ему надо было еще заскочить в порт, чтобы выдавить из капитана, принявшего судно, 119-ю записку-расписку за несуществующую или ненайденную документацию. В том, что он такую расписку-записку выжмет, Фома Фомич не сомневался, так как капитан-приемщик был из интеллигентов уже третьего поколения и вообще, значит, порядочный дурак и слабак. И когда Фома Фомич представил, как он будет обводить вокруг пальца молодого карьериста-специалиста, настроение улучшилось. И даже не втерпеж стало скорее добраться до судна и развеять кошмар давеча пережитого привычно обыденным. Но все произошло вовсе даже непривычно и необыденно, потому что на контейнерном терминале Фома Фомич со скоростью 60 километров насадил свои «Жигули» на клыки автопогрузчика. Или, что по принципу относительности то же самое, автопогрузчик всадил могучие полутораметровые клыки в борт «Жигулей». Причинами происшедшего можно считать: а. недавно пережитый Фомой Фомичом стресс, б. нарушение правил движения автотранспорта на территории морского порта, которое последовало вследствие движения с недозволенной скоростью других 400 «Жигулей», отправляемых на экспорт в порт Гуль на борту теплохода типа «Ро-Ро». Скорость экспортных автомобилей по парели судов типа «Ро-Ро» должна быть равна 5 км в час, но ни один шофер при такой скорости не выполнил бы план. Почему все шоферы-загонщики автомобилей носятся между контейнерами и по аппарели с космическими скоростями или уж, если не гиперболизировать, со скоростью молодых леопардов? Фома Фомич попал в круговерть молодых леопардов и понесся, куда глаза глядят, а не к своему пароходу. При попытке свернуть из круговерти за угол очередного штабеля контейнеров он и насадился на клыки автопогрузчика. Водитель автопогрузчика был опытным портовым работником, но никогда в подобные переплеты не попадал. Когда прямо перед его глазами возникла в кошмарной близости физиономия Фомы Фомича, а физиономия последнего в этот момент заинтересовала бы даже мастера фильмов ужасов Хичкока, то вместо того, чтобы бережно извлечь клыки из «Жигулей» при помощи заднего хода, водитель дернул что-то не то, а сам выпрыгнул для оказания экстренной помощи Фоме Фомичу. В результате этих недоразумений клыки погрузчика поползли по направляющим вверх, а «Жигули» начали подниматься над плоскостью истинного горизонта со скоростью 1 м/20 секунд. Пока водитель залезал обратно в будку и дергал рычаг в обратном направлении, Фома Фомич,
3: достиг пика. Его взору вдруг открылась вся необъятная территория родного порта, ибо «Жигули» и «Драйвер» оказались выше всех контейнерных штабелей вокруг. И в этот пиковый момент произошло еще два события, хотя хватило бы для полной катастрофы и одного. Первое. У автопогрузчика обломался клык. Второе. Железо «Жигулей» над другим клыком порвалось с легким шелестом папиросной бумаги. Автомобиль, совершив в воздухе кульбит, упал на крышу. Фома Фомич на голову, то есть стал на попа. Осенние облака, грязные и понурые, которые толпились над портом, как алкоголики у закрытого пивного ларька, наблюдали за катастрофой вполне индифферентно. От портовой воды возле терминала пахло мокрой бочкой и половой тряпкой. Но прибывшие представители ГАИ и портовой охраны, склонившись над потерявшим сознание Фомой Фомичом, обнаружили один запах – спирта. Легкий добавочек валерианового запаха еще больше прояснил для представителей власти общую картину, ибо давным-давно наивные русские пьяницы стараются перешибить запах алкоголя пошлой валерианой.
1: Мы читали фрагмент из рассказа Виктора Конецкого «Фома Фомич в институте красоты».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Константин Коровин. Рассказ «Встречи с Александром Александровичем Пушкиным». Читает Алексей Войтюк.
1: Москва. Зима. Много раз после работ я заходил на Тверскую в английский клуб обедать. Каменная ограда и ворота с забавными по форме львами, которые отметил Пушкин. Большой мощеный двор и прекрасное старинное здание. Потолки в залах английского клуба были украшены прекрасными плафонами французских художников. Они были темные, теплого цвета, глубокие и прекрасные по тону. Лакеи, старые люди, одетые в ливреи времен Александра I, дополняли характер эпохи. Народу за обедом в английском клубе бывало мало. Однажды, заехав в клуб, я никого не встретил. В большой столовой, за большим столом, мне поставили один прибор. Когда я сел за стол, вошел пожилой генерал, высокого роста, лет 70, с лицом восточного типа. Мы поздоровались. В английском клубе, по обычаю, все члены должны были быть знакомы, но я не знал, кто этот генерал. Наклонив голову, он ел суп. Я заметил, что, когда его большие глаза смотрели в тарелку, белки их отливали синевой. Я подумал, если бы на него надеть челму, он был бы похож на дервиша. «Как я люблю английский клуб, ваше превосходительство», — сказал я. «Здесь ощущаешь историю. Все дышит прошедшим. Сколько впечатлений, волнений, разговоров, дум прошло здесь. Что-то родное чувствуешь в этих стенах. Я слышу здесь шаги Александра Сергеевича Пушкина». Генерал почему-то пристально посмотрел мне в глаза и сказал: «Да, мой отец очень любил этот клуб». Я удивился и спросил: «Как, отец ваш?» «Да, я Пушкин. Поэт Александр Сергеевич был мой отец. Я Александр, значит, Александрович». Я встрепенулся и как-то нескладно сказал: «Как, неужели? Как я рад!» «Я живу больше в Петербурге», — сказал генерал, «но люблю этот клуб. Тут тихо. Москву я люблю тоже. В Москве у вас мороз крепкий, зима настоящая. Отец мой тоже любил Москву, зиму любил. У вас в Москве еще в домах лежанки топятся. Кот у меня тут, приятель, мурлыкает. В окно сад виден, в инии». «Ваше превосходительство», — сказал я, «когда вы вошли, я подумал, глядя на ваше лицо, какого вы племени. Вы не похожи на русского. В вас чувствуется арабская кровь». «Да что вы, батюшка, какой я араб? В отце было что-то, курчавый был. Тоже русский, какой араб? Я и жары-то не люблю. Вот на станциях, в буфетах, в ресторанах, всюду на столах пальмы ставят. Терпеть не могу. Елка лучше, а береза, а лес наш. А вы хорошо помните отца?» «Помню мало. Помню, что брюки у него были темные, в клетку. Фрак желтоватый, глаза голубые. Помню, игрушки мне какие-то привез с матерью. Платье на матери было тот день широкое, шляпа большая с лентами, нарядная. На коленях у отца сидеть любил. Он мне пел «В саду ли в огороде», волком меня стращал. Конечно, отец хорошо писал стихи, глубоко. Щекотливые сюжеты он брал про любовь. Опасно. Не надо бы было. Ведь я помню, потом, после смерти, его все осуждали. И дома у нас осуждали. Помню, раз зеркало стояло у нас, к стене внизу, новое. Я смотрел в него, докачал, да на себя и уронил, на голову. Оно и треснуло. Отец испугался, рассердился и закричал: «Я тебя вот высеку!»
2: Высечь он меня не высек, но в угол носом поставил.
1: Ездить любил с ним в санях. Он к себе меня в шубу сажал. Однажды летом на открытой террасе английского клуба, которая выходила в большой густой сад, после обеда с Александром Александровичем я нарисовал его лицо в альбом. Он взял рисунок, вошел в клуб, посмотрел на себя в зеркало и сказал: «Похоже, только мрачно. Неужели я такой сердитый? Знаете, я на отца здесь больше похож. А разве он был сердитый? Бывал сердитый, задумчивый. Один в комнате, бывало, все ходит, думает. Войти нельзя, не пускали к нему никого. Кто громко говорит, он крикнет, чтоб не мешали. «Александр Александрович», — спросил я однажды, «а вы не пробовали сами писать стихи?»
2: «Что вы, батюшка, это ведь трудно. Какой я поэт!»
1: Александр Александрович был скромный, простой, русский. На руке у него было кольцо отца, а ногти у него были темного цвета. Однажды, перехватив мой взгляд, он сказал: «Вот ногти — это оттуда, от Ганнибалов. У отца, говорили мне, было другое хорошее кольцо, да украли во время похорон». Он застенчиво улыбнулся. «Вот все спрашивают про отца, а я что помню? Мало, мало помню».
0: Мы читали рассказ Константина Коровина «Встречи с Александром Александровичем Пушкиным».
3: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью регион отражал атаку беспилотников. Обломки дрона попали в многоквартирный дом в Краснодаре. Вспыхнул пожар. Пострадали 2 человека. В Северском районе повреждены несколько частных домовладений. Ранен 1 человек. В поселке Афипском загорелся нефтеперерабатывающий завод. Обошлось без жертв. Корпус стражи исламской революции после американских атак на юг Ирана приступил к первой фазе наступательных действий с применением ракет и беспилотников. Сообщается о поражении 18 целей на американских базах на Ближнем Востоке, в том числе в Кувейте, Бахрейне и на севере Ирака. В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США по приказу Трампа нанесло удары по военным объектам Ирана. По утверждению американского лидера, выпущено 49 ракет «Томагавк». Иранские СМИ сообщают о работе ПВО, боях в районе Персидского залива и взрывах на островах. В преддверии Дня России сотрудники российских учреждений в Пхеньяне возложили венки к монументу освобождения. Обелиск установлен в честь советских воинов, павших при освобождении Кореи в 1945 году. Церемонию возглавил временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха. У монумента прошел военный оркестр, прозвучали гимны двух стран. Также венки возложили на кладбище, где покоится более 700 советских граждан. Российские туристы при планировании отдыха стали предпочитать бюджетные отели и экономию на экскурсиях и трансферах. Кроме того, путешественники ждут горящие туры. О тенденциях в сфере туризма рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Предлагаю послушать.
2: Стратегия потребления в этом году у российских граждан, она такая экономная. Очень рациональный подход к организации отдыха, поэтому мы ожидаем увеличения доли автотуристов, которые на своих автомобилях будут направляться в ближайшие регионы, увеличение доли бюджетных туристов на Черном море. Эта тенденция беспрецедентная, потому что мы раньше наблюдали ровно обратную картину. То есть искали одно, а потом туриста было, наступало такое «эх, гулять так гулять».
1: Майя Ламидзе также подчеркнула, что в этом году глубина бронирования как во внутреннем, так и в выездном туризме сократилась до месяца-полутора, в то время как в прошлом году составляла 3-6 месяцев. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Смоленск. Культурно-выставочный центр имени Тенишевых. Это необычное здание в стиле хай-тек в самом сердце Смоленска возле знаменитого драмтеатра. Когда центр только построили, смоляне отнеслись к его экстерьеру с недоверием. Считали такой вычурный хай-тек вызывающе броским на фоне исторической застройки города. Но потом привыкли. И сегодня даже гордятся, называя архитектурным чудом. Центр назвали в честь супругов Марии Клавдиевны и Вячеслава Николаевича Тенишевых, меценатов, внесших значительный вклад в развитие русского искусства.
1: Имя на карте.
2: Княгиня Мария Тенишева. Удивительная женщина, инициатор многочисленных культурных проектов конца 19-го, начала 20 века. Ее коллекция предметов русской старины выставлялась на Всемирной выставке в Париже в 1900 году и произвела на Европу неизгладимое впечатление. Мария Клавдиевна была знакома и привечала у себя дома многих художников: Васнецова, Репина, Врубеля, Рериха, Бенуа. В ноябре 1896 года в Смоленске Тенишева открыла начальную рисовальную школу, основная задача которой была дать художественное развитие желающим заняться искусством и подготовить их, смотря по способностям, в Российскую академию художеств. Ни много, ни мало. Однако любой подобный проект, кроме любви и самоотречения, безусловно, требовал денег. И здесь в игру вступал супруг, князь Тенишев.
1: Имя на карте.
2: Художник Александр Бенуа вспоминал: «Это был характерно русский self-made man, собственным умом и смекалкой составивший себе огромное состояние. Вячеслав Николаевич сколотил миллионы на железных дорогах и производстве стали. Человек в высшей степени практичный, расчетливый и, как говорили современники, совершенно не светский. Тенишев считал увлечение супруги блажью, но честно их спонсировал». Мария Клавдиевна сетовала:
3: «Ко всем моим затеям, будь то собирательство, коллекционирование живописи или народные промыслы, муж применял известную пословицу: чем бы жена ни тешилась, лишь бы не блажила. К художникам относился с презрением, иногда с каким-то странным любопытством. Точно видел перед собой нечто вроде заморского зверья».
2: Словом, выделенные на художественные проекты средства он считал бесполезно потраченными. С тех пор прошло много лет, и сегодня выясняется, что, оказывается, деятельность Марии Клавдиевны Тенишевой в значительной степени определила развитие русского искусства Серебряного века. А презиравший это искусство князь Вячеслав Николаевич Тенишев, вопреки собственному желанию, стал одним из основных его спонсоров. Смоленск. Культурно-выставочный центр имени Тенишевых.
1: Имя на карте.
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время.
2: Представьте устройство, которое будет тикать, когда исчезнут современные города, языки и даже целые государства. В глубине горы в Западном Техасе прямо сейчас строят часы долгого настоящего. Это один из самых амбициозных инженерных проектов современности, цель которого – заставить работать часы без остановки 10 тысяч лет. Мы привыкли измерять жизнь минутами и часами и не заглядываем дальше следующего квартального отчета. Изобретатель Дэнни Хиллис решил это исправить. Он захотел создать памятник глубокому времени, который заставит людей думать не о быте, а о бытии.
1: Человек и время.
2: Это не просто огромный будильник, а настоящий гигант из стали, камня и титана. Его секундная стрелка делает шаг один раз в год. Вековая сдвигается раз в 100 лет. Мало того, часы заводятся сами. Используют разницу температур между днем и ночью. Тепловое расширение дает механизму нужный импульс для хода. Внутри установлен генератор звонов знаменитого музыканта Брайана Ино. Каждый день в течение 10 тысяч лет музыкальная шкатулка станет проигрывать уникальную мелодию. И последовательность звонов никогда не повторится. Чтобы увидеть часы, гостю придется совершить паломничество, подняться высоко в гору, найти скрытый вход и пройти через ряд массивных дверей. Внутри царят тишина и прохлада. Это пространство превратит посетителя из суетливого туриста в свидетеля истории. Проект финансируют богатые благотворители и чудаки, и работа идет полным ходом. Когда часы запустят, они станут самым долговечным объектом, который когда-либо создавал человек. Это символ надежды на то, что через 10 тысяч лет наши потомки услышат их звон.
1: Человек и время.
0: Радио «Звезда».
3: Река истории. История реки. Лиелупе.
4: До того, как стать официальным историографом русского императорского двора, начинающий литератор Николай Карамзин захотел съездить в Европу. 1 июня 1789 года 23-летний юноша пересек границу. И первым иностранным городом на его пути оказалась столица герцогства Курляндского, город Митава, современная Елгава в Латвии. Митава молодого путешественника не впечатлила. Ничего интересного. Разве что река. Тогда ее называли Западная или Курляндская Аа. Сегодня Лиелупе. Спокойная, вальяжная, умиротворяющая. Оставив вещи в корчме, Карамзин, не забыв записную книжку, пошел прогуляться по берегу. Немного взгрустнулось. Ветерок с воды принес болотный запах. Николай Михайлович лег на траву под деревом, достал из кармана записную книжку, походную чернильницу, перо и написал несколько строк. В это время на берег вышли два немца. Легли неподалеку от Карамзина на траву, закурили трубки и неожиданно, вероятно, скуки ради, стали бронить русский народ. Николай Михайлович перестал писать, возмущенно вскинул бровь и хладнокровно поинтересовался у них, бывали ли они в России. Немцы ответили отрицательно.
5: А когда так, государи мои, то вы никоим образом не можете судить о русских.
4: Немцы не стали спорить, но долго не хотели признать Карамзина русским, полагая, что люди этой нации не могут говорить на иностранных языках. На такой странной ноте и закончился первый заграничный день для русского путешественника Карамзина. На берегах Западной или Курлянской Аа по современному Лиепае.
3: Лиепае. Река истории. История реки. Сегодня в программе «Область знаний». Изучение Северного Ледовитого океана в 21 веке. Рассказывает ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знать.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: радио «Звезда».
1: Давным-давно это было. Народ, живший в Междуречье, восстал против своих правителей, и пришлось ему покинуть страну предков. Долго бежали люди. Но однажды одному юноше приснилось, что из земли забил родник. Вода разлилась, и горная местность вокруг превратилась в цветущий край. «Довольно», — сказали старейшины, — «нет смысла бежать дальше. Подобно тому, как разлился этот родник, расплодится наше племя и заселит всю эту страну. Останемся здесь», — так решили старейшины. И люди остались, и построили жилища, и живут в этом благословенном месте долгие-долгие годы.
2: Шапсуги. Малые коренные народы России.
1: Черноморское побережье Краснодарского края в России воспринимают исключительно как место отдыха. Но мало кто знает, что здесь живут шапсуги. Самобытный и очень гостеприимный народ со своей древней историей и интересной культурой. В Туапсинском районе и в населенных пунктах Лазаревского района Сочи сегодня проживает около 10 тысяч шапсугов. Впервые адыгское, или как его еще называли, черкесское племя шапсугов, письменно упоминается в османской летописи начала 18 века. Тогда в битве у реки Пшада они разбили войско крымских татар и взяли в плен знаменитого хана Тевлет-Гирея.
2: Не теряя корни, шапсуги.
1: Шапсуги – это часть большого адыгейского этноса. Историки считают, что в IV веке до нашей эры их общие предки переселились на берег Черного моря из Месопотамии. Именно шапсуги построили в этих горах загадочные дольмены. Они же торговали с греками, генуэзцами и воевали с турецкими султанами. Это один из самых древних народов на территории России. Официально шапсуги – мусульмане-сунниты. Но у них, по сути, своя религия. Каноны ислама соблюдаются лишь отчасти. Известные виноградари, они пьют вино и едят свинину. Древние верования народа основываются на обожествлении сил природы – воды, грома и молний. Почитается главный бог, создатель всего сущего – Тха. Бога плодородия Сазиреша народное сознание определяет одним из мусульманских пророков, а бог молнии Щибле в молитвах упоминается наравне с Аллахом.
2: Малые коренные народы России.
1: Исторически шапсугское общество, в отличие от других адыгских народов, существовало без князей и единого управленческого центра. Жили общинами, родами. В таких поселениях руководящую роль играли старейшины. Но патриархальный семейный уклад всегда сочетался с почитанием женщины, жены, матери, девушки. И что большая редкость, браки заключались по взаимной симпатии. Сначала девушка приглядывалась к потенциальным женихам на общих гуляниях и на чужих свадьбах. А с наступлением брачного возраста под присмотром брата или матери принимала у себя дома парней, сама выбирала супруга. Хотя, что говорить, невест бывало и крали. Как без этого на Кавказе? Сохранение уклада семьи мужа считалось приоритетным. Жена первый год после свадьбы не работала, вникала в особенности хозяйства свекров. Рождение ребенка, особенно мальчика, считалось большим счастьем. Имя ребенку выбирал первый посетивший жилище человек. Руководствуясь традицией гостеприимства, шапсуги считали каждого гостя посланником Бога.
2: Не теряя корней, шапсуги.
1: Конечно, сегодня многое, чем славились шапсуги, утеряно. многое, но не все. Остались песни, обряды, танцы, язык. Шапсуги не отчаиваются, пытаются возродить и сохранить верования и традиции. Без них никуда, без них у народа нет будущего.
2: Шапсуги. Малые коренные народы России.

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В тыловом районе специальной военной операции штурмовики группировки войск «Запад» завершили интенсивную боевую подготовку. О том, на что сделали основной упор, рассказал инструктор с позывным «Грешник».
2: Сейчас более актуально это противодействие дронам. Как уходить, сбивать и бороться с ними. Сам на ходу этому уже обучался. Передаю им свой опыт, что мне пригодилось там, непосредственно чему дальше доучился. Главное спиной не поворачиваться к нему и всегда держать его в поле зрения. Если есть посадка, лучше двигаться в сторону посадки, находиться промеж деревьев. Там она уже не сможет маневрировать и не сможет так сильно загонять.
1: После завершения подготовки подразделения отправляются на передовые позиции. Сложный ремонт боевых вертолетов теперь можно проводить на полевых аэродромах. Российские инженеры разработали специальное оборудование, позволяющее возвращать в строй авиационные двигатели с боевыми повреждениями без их демонтажа. О новой технологии пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны. Эксперты отмечают, что новейшее оборудование не только сэкономит средства, но и напрямую повлияет на уровень боеготовности авиапарка. Это ключевой показатель боеспособности ВКС. В филиале военного клинического госпиталя прошла церемония вручения государственных и ведомственных наград отличившимся в зоне проведения специальной военной операции военнослужащим. Ее провел временно исполняющий обязанности начальника штаба Московского военного округа Дмитрий Бредучев. Генерал-майор поблагодарил военнослужащих за героизм, мужество и храбрость, проявленные при исполнении воинского долга, а также поздравил с наступающим праздником Днем России. Воинам вручили медали Суворова за отвагу, за боевое отличие и участнику специальной военной операции. Кроме того, временно исполняющий обязанности начальника штаба Московского военного округа высказал слова признательности медицинскому персоналу госпиталя. После награждения перед участниками спецоперации и военными медиками с концертной программой выступили творческие коллективы Министерства по чрезвычайным ситуациям. В Пскове состоялся чемпионат ВДВ по легкой атлетике. Состязания посвятили памяти кавалера Ордена Мужества, гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Обрезаненко. Он погиб при исполнении воинского долга. В командной эстафете первое место завоевала 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Второе – 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. На третьем – 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда воздушно-десантных войск, которая представит крылатую пехоту на чемпионате вооруженных сил Российской Федерации. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
3: отравился
4: викинги, шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком. Отравился
2: Керенем. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Ну, Кутузова-то легко узнать в любой батальной сцене.
6: Ага, это полководец с черной повязкой на глазу.
4: А вот и нет.
7: Михаил Илларионович Кутузов такой аксессуар никогда не носил. Это вымысел кинематографистов. Сначала режиссер картины Кутузов Владимир Петров, чтобы подчеркнуть стойкость много пережившего военачальника, изобразил его с повязкой. А уж гусарская баллада Рязанова, вышедшая позднее, окончательно закрепила этот миф в народе.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Правда из этого то, что жизнь Кутузова действительно прошла в многочисленных сражениях. При этом он получил два тяжелейших пулевых ранения в голову. Врачи оба случая считали фатальными. Но выдающийся полководец, вопреки всему, выжил. Главный хирург русской армии Жан Массо говорил:
8: «Видно, судьба бережет голову Кутузова на что-нибудь необыкновенное».
7: Первый раз под Алуштой военачальнику повредило правый глаз, но зрение сохранилось. Из-за появившейся светобоязни он лишь стал щуриться. Второе ранение – во время осады крепости Очаков. Снова в голову. Пуля прошла на вылет, почти как в прошлом ранении. Однако и тут глаз сохранился. Ну и возвращаясь к повязке, никаких упоминаний в рапортах, факта ее ношения нет. Без нее Кутузова изображали и на картинах того времени.
4: А вот и да.
0: Радиозвезда.
9: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Золотой конь царя Митридата.
10: По легенде, понтийский царь Митридат приказал отлить из чистого золота коня в натуральную величину. Государь верил, что блеск этой статуи приносит ему удачу в боях и наводит страх на врагов. Но после предательства собственного сына, который перешел на сторону римлян, Митридат приказал спрятать свое главное сокровище где-то в районе города Пантикопей, нынешней Керчи.
9: Цена вопроса.
10: Уже не одну сотню лет ученые гадают о местонахождении золотого коня. Еще больше вопросов о том, каким было это сокровище? При полой заливке статуи размером со среднюю лошадь потребовалось бы около 500 килограммов драгоценного металла. А для того, чтобы отлить монолитную фигуру, не менее 5 тонн золота. Но даже если речь идет лишь о позолоченной статуе, это приличный вес.
9: Кладоискатели.
10: По одной из версий, античное сокровище могло быть спрятано под горой Митридат в центре Керчи. Именно здесь, по преданию, пал храбрый царь. У подножия вершины и сегодня сохранились руины былой цивилизации. Но следов золотого коня тут никогда не находили. Другое предполагаемое место – глубокое ущелье, прорезавшее склон хребта Новогир, что на Северном Кавказе. Наконец, в апреле 2021 года вышла сенсационная новость. Золотой конь Митридата который более 2000 лет считался утраченным, найден. Об удивительной находке сообщили археологи, проводившие раскопки в районе станицы Гастагаевской под Анапой. Правда, потом оказалось, что это всего-навсего первоапрельская шутка. Впрочем, после публикации число кладоискателей в районе Анапы заметно выросло. Кто знает, может быть, в этой шутке есть лишь доля вымысла.
9: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Ну ты, Кулибин, удивительные изобретения гениев-самоучек.
11: Идея вертикального взлета буквально преследовала пионеров воздухоплавания. Огромные поля, по которым приходилось разбегаться первым самолетом, наводили новаторов на мысль о том, что можно и нужно сокращать расстояние между точкой начала движения и точкой отрыва от земли. Свой геликоптер, летательный аппарат, способный взлетать вертикально и зависать в воздухе, одним из первых представил миру в начале 20 века русский изобретатель Федор Евстафьев. Федор Федорович не имел инженерного образования, но обладал удивительной наблюдательностью и руками мастера. Работал плотником, столяром, затем мастером на железной дороге. Именно там он начал конструировать устройства для упрощения ежедневного рабочего труда – домкраты, искроулавливатели, эстакады. Но главной страстью Евстафьева стало небо. Он задумался, а можно ли создать аппарат, который будет летать, но не нуждаться в разбеге?
9: Ну ты, Кулибин!
11: В 1903 году он начал работу над своим геликоптером. Через 6 лет модель была готова. Она имела метровую длину и могла подниматься вверх с помощью вращающихся лопастей, а также летать горизонтально. В 1910 году геликоптер показали почтеннейшей публике на выставке в Екатеринославле. А в 1912 году Евстафьев получил патент на свое изобретение. Первый в мире документ на прообраз вертолета. Однако реализовать проект в полном масштабе не сумел. Не хватило средств и поддержки. В советское время мастер продолжил совершенствовать разработку. Его конструкции предвосхитили многие идеи современных вертолетов. Федор Евстафьев умер в 1941 году, не увидев, как его мечта поднялась в небо. Но имя его навсегда осталось в истории отечественной авиатехники.
9: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек!

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Фамилия как знак отличия. 1904 год. Русско-японская война. Во время боя в Корейском проливе крейсер «Рюрик» лишился рулевого управления и оказался под шквальным огнем более современных кораблей противника. Устав российского флота запрещал сдачу судна неприятелю. Когда спустя 5 часов сражения боезапас «Рюрика» иссяк, у моряков оставался последний способ сохранить воинскую честь – пустить свой корабль ко дну. Приказ о затоплении отдал лейтенант Константин Петрович Иванов XIII, который принял командование крейсером после гибели старших офицеров.
2: Врагу не сдаваться. Открыть кингстоны.
1: Константин Петрович Иванов получил вторую часть своей фамилии, когда в 1895 году закончил морской кадетский корпус и был произведен в мичманы. В то время флотским офицерам-однофамильцам присваивались порядковые номера. Так будущего командира крейсера «Рюрик» стали звать 13-м. Несчастливое, по мнению многих людей, число принесло Иванову удачу. Он выжил в том страшном сражении в Корейском проливе, хотя в ходе боя получил 3 ранения и 2 был контужен. За проявленную воинскую доблесть все члены экипажа «Рюрика», которые остались в живых, были награждены орденом Святого Георгия 4-й степени. Константин Петрович Иванов был удостоен еще одной особой почести. Своим указом император Николай II велел официально закрепить двойную фамилию героя русско-японской войны с правом передавать ее потомкам. Числить его по всем спискам Ивановым 13-м.
0: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
3: Отдельный фельдъегерский корпус. Отечественная война 1812 года. Бородинская битва. Из воспоминаний фельдъегеря русской армии Николая Маттисона. Многие штатские, да что там душой кривить, и некоторые войсковые люди называют нас бумажными курьерами. Неучи. Невдомек им, что если я вовремя не доставлю на передовую важный приказ или другую какую депешу, могут погибнуть сотни тысяч человек, а некоторые государства исчезнут с карты мира. Отдельный фельдъегерский корпус российской армии. Год формирования 1796. Личный состав 32 человека. 2 офицера, 30 рядовых. Командир – капитан Шелганин. Основные задачи – доставка на передовую приказов, ценных бумаг и грузов, в том числе перевозка трофейных знамен и ключей от взятых городов. В отдельный фельдъегерский корпус набирали унтер-офицеров лейб-гвардии ростом не ниже 170 сантиметров, благообразной внешности, со знанием иностранных языков и хороших манер. Фельдъегерям категорически воспрещалось брать в дорогу попутчиков, пить во время маршрута горячительные напитки. За доставку пакета с опережением графика личный состав получал вознаграждение – 300 рублей ассигнациями или кольцо с бриллиантом. За опоздание – гауптвахта и понижение в должности. Во время Бородинского сражения, когда французские войска захватили курганную высоту, фельдъегерский корпус получил задание – срочно доставить в штаб генерала Багратиона приказ о контратаке. Выполняя это задание, 3 фельдъегерей погибли. 4-й, Николай Маттисон, доставил секретный пакет. Русская армия перешла в наступление. В годы Крымской войны 64 армейских курьера были награждены медалью «За оборону Севастополя». В 1918 году фельдъегерский корпус был расформирован, а на его базе была создана служба внешней связи Всероссийского главного штаба Красной армии.
0: Личный состав.
4: Маршалами не рождаются. Кирилл Мерецков.
5: Хитрый ярославец. Так называл его Сталин. Почему, неизвестно. Сам Мерецков объяснения не находил, ведь он был родом из совсем другого региона. Зарайского уезда Рязанской губернии.
6: Семья наша большая и всегда испытывала большую нужду. В деревне школы не было. В начале две зимы я учился у отставного фельдфебеля. Затем 13-летний мальчишкой отправился в Москву и поступил на завод учеником слесаря. Работая, я по вечерам учился и окончил вечерние и воскресные курсы.
5: В 1945-м на Параде Победы первым по Красной площади прошел сводный полк Карельского фронта под командованием маршала Мерецкого. Но война для него еще не закончилась. Вскоре его отправили на Дальний Восток. Военачальнику предстояло преодолеть сеть мощных укрепрайонов с множеством дотов, дзотов и подземных казематов. Все это напоминало линию Маннергейма, которую он когда-то прорывал. И Сталин об этом помнил.
7: Хитрый ярославец найдет способ, как разбить японцев. Ему воевать в лесу и рвать укрепленные районы не впервой.
5: Он не обижался. Ярославец так ярославец. Пусть даже хитрый. В сентябре 45-го маршал Кирилл Мерецков был удостоен высшей полководческой награды Ордена Победа. Нарком иностранных дел Молотов говорил, что именно после этого Сталин придумал для Мерецкого новое прозвище. Мудрый ярославец.
8: В Ярославле, говорил он, такой оборотистый живет народ, что евреев там почти нет. Там сами русские выполняют эти функции. И один из них – Мерецков.
5: «Победа должна быть добыта наименьшей кровью», – говорил он. Мерецков не признавал ни полных докладов, не терпел непроверенных данных о противнике. Многие воспринимали это как излишнюю осторожность и даже нерешительность. Но на самом деле то была ответственность за жизнь десятков тысяч подчиненных, считал маршал Василевский.
9: Полководческий стиль Мерецкого отличали обстоятельность и предусмотрительность в хорошем понимании этих слов. Кирилл Афанасьевич предпочитал свои решения по фронту предварительно согласовывать с генеральным штабом. Он пытался сберечь своих людей.
4: Кирилл Мерецков. Маршалами не рождаются.
0: Слушайте 12 июня в День России на радио «Звезда».
10: Наша страна полна чудес и невероятных открытий. В любом, даже самом маленьком городе найдется на что посмотреть и чему удивиться. Россия, ты самое-самое. Большое радиопутешествие. Слушайте 12 июня в День России на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ночью регион отражал атаку беспилотников. Обломки дрона попали в многоквартирный дом в Краснодаре. Вспыхнул пожар. Пострадали 2 человека. В Северском районе повреждены несколько частных домовладений, ранен 1 человек. В поселке Афипском загорелся нефтеперерабатывающий завод, обошлось там без пострадавших. Корпус стражи исламской революции после американских атак на юг Ирана приступил к первой фазе наступательных действий с применением ракет и беспилотников. Сообщается о поражении 18 целей на американских базах на Ближнем Востоке, в том числе в Кувейте, Бахрейне и на севере Ирака. В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США по приказу Трампа нанесло удары по военным объектам Ирана. По утверждению американского лидера, было выпущено около 50 томагавков. Иранские СМИ сообщают о работе ПВО, боях в районе Персидского залива и взрывах на островах. Следователи выясняют причины смертельного ДТП в центре Екатеринбурга, где автобус въехал в толпу пешеходов. Опубликованы кадры происшествия. На них кроссовер поворачивает на одном из оживленных перекрестков, и в этот момент его таранит ПАЗ, который затем вылетает на тротуар и сбивает людей. 4 человека погибли, в том числе ребенок. 3 пострадали, их доставили в больницу. По одной из версий, водитель пассажирского транспорта перепутал педали и не справился с управлением. Число родителей и наблюдателей на ЕГЭ в России на этот раз достигнет рекорда. Об этом сообщил в интервью агентству ТАСС руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев.
2: Во всех пунктах у нас присутствовали родители, представители родительского сообщества. В этом году планируется, что мы побьем рекорд прошлого года. В прошлом году свыше 18 тысяч приняли участие. Планируем, что в этом году 24 тысячи родителей примут участие и будут наблюдателями не за детьми, а за нами, за организаторами экзаменов.
1: По словам Музаева, родители будут находиться на входе в пункты проведения экзаменов и не смогут наблюдать за тем, что происходит в аудиториях. Однако их замечания будут проверяться посредством видеозаписей. О погоде. В Москве сегодня прогнозируется переменная облачность с грозой. Днем воздух прогреется до 32 градусов. Ближайшей ночью до плюс 17. В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гроз до вечера пятницы. А на следующей неделе ожидается похолодание на 6-8 градусов. Придут дожди и ветер. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 13 июня в связи с проведением триатлона «Куба Грома» с 7 утра до 10 часов утра закроют движение для транспорта на улице Крылатская. Движение будет закрыто на участке Крылатской улицы от дома 16 до улицы Нижней Мневники. Водителям рекомендуют запланировать маршрут заранее. Теперь о пробках. К этому часу информация от Яндекс.Карт. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Час можно потерять на Косинском шоссе от Лухмановской улицы до Новоухтомского шоссе. Полчаса уйдет на проезд по Носовихинскому шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Пробка на 20 минут на Рязанском проспекте от улицы Академика Скрябина до Луховецкой улицы. В Москве 7 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие новинки представлены на военно-морском салоне в Кронштадте, насколько выросло число команд-участников чемпионата мира по футболу, как отличить съедобный гриб от ядовитого двойника. Международный военно-морской салон «Флот-2026» проходит в Кронштадте. Современные разработки отрасли представляют более 200 компаний. В средней гавани пришвартованы боевые корабли и катера, а на стендах у причала показывают образцы автономных подводных аппаратов. Одной из ключевых тем экспозиции стали беспилотные технологии – ударные и разведывательные, воздушные и морские. О самых впечатляющих экспонатах выставки – корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кутаренко.
2: Наибольший интерес вызвали наши высокоточные системы. Очень много внимания было приковано к зенитно-ракетному комплексу «Панцирь» малой и сверхмалой дальности. Причем представлен он был как в сухопутном исполнении, так и в морском. Дело в том, что этот комплекс несет на себе сразу 48 ракет, и он уже активно используется для защиты неба России от атак вражеских беспилотников. Также очень интересные проекты, все, что касалось наших подводных лодок, например, ЦКБ «Рубин» представили проект подводной лодки с воздухонезависимой энергетической установкой, она до 2 месяцев может находиться под водой. Что еще интереснее, помимо 6 аппаратов, которые находятся в носу лодки, где могут запускаться как торпеды, так и ударные ракеты, она получит еще и 8 шахт горизонтального базирования ракет, то есть в итоге небольшая подводная лодка может нести на себе 6 плюс 8 ударных ракет комплекса «Калибр». Также очень много новинок показывают наши корпорации в сфере беспилотных технологий. И, например, мы увидели сразу несколько моделей беспилотных катеров.
1: Помимо этого, экспозиция салона отражает темы судостроения, морской авиации, береговой инфраструктуры и судоремонта. В зрелищную часть программы входят гонки на шлюпках и детская парусная регата на кубок главнокомандующего ВМФ. Мероприятия продлятся до конца недели. В заключительный день выставка будет открыта для жителей и гостей Кронштадта.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В США, Мексике и Канаде сегодня стартует 23-й чемпионат мира по футболу. Впервые это международное соревнование проходит сразу в 3 странах. А как в исторической перспективе менялись условия проведения Мундиаля? И почему мировой чемпионат в России в 2018 году считается одним из лучших в истории? Ким Андреев нашел ответы.
3: Первые 14 мировых первенств по футболу проводили почти поочередно в Западной Европе и Южной Америке. Исключением была лишь Мексика в 1970-м. Логика выбора места для Мундиаля тогда была проста. В каких странах футбол наиболее популярен, там и проходит чемпионат мира. Все изменилось в 1994-м, когда турнир впервые приняли Соединенные Штаты Америки. С этого момента в ФИФА задумали серьезно расширить географию соревнований. С тех пор чемпионаты мира провели в Азии и Африке, в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, объясняет комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев.
4: Вектор выбран абсолютно понятный, правильный, и ФИФА продолжает этому направлению следовать, привезя футбол в Японию и Корею, в ЮАР, привезя футбол на Ближний Восток, Катар, Саудовская Аравия. Ну, Россия, понятно, что страна футбольная, с большими традициями еще советского футбола. Но с точки зрения проведения такого большого турнира и в стране восточной части Европы, скажем так, это было тоже новое со стороны ФИФА.
3: Но не все смелые эксперименты Международной федерации футбола себя оправдали. Турнир в Южной Африке в 2010-м считается одним из самых провальных. Страна-организатор потерпела серьезные финансовые убытки. В ЮАР появились нерентабельные спортивные объекты, а уровень безопасности из-за локальных конфликтов внутри Африканской республики был невысоким. Совсем другим оказался эффект от чемпионата мира в России в 2018-м, который и сегодня называют одним из самых успешных за всю историю футбола, продолжает Георгий. Георгий Черданцев.
4: С точки зрения атмосферы, наверное, чемпионат мира в России был самым ярким, самым дружеским, самым таким тусовочным, потому что как-то у нас народ, что ли, гостеприимный очень, как-то все прониклись атмосферой, даже не будучи любителями футбола, как-то было очень душевно, празднично.
3: Российский мундиаль часто сравнивают с чемпионатом мира во Франции в 98-м году, который стал первым, где матчи проводили сразу в 10 разных городах. Это превратило чисто футбольные соревнования в глобальный проект по развитию инфраструктуры и привлечению туристов. В 2026-м чемпионат мира впервые решили провести сразу в 3 странах-соседях – США, Канада и Мексика. И это логично с точки зрения разделения затрат и повышения прибыльности соревнований, но создает конфликтную ситуацию между Международной и Европейской федерациями футбола, рассуждает спортивный обозреватель Александр Кузьмак.
5: ФИФА думает в первую очередь о своем развитии, о своих деньгах. И существует колоссальный конфликт, который будет только усиливаться между ФИФА и УЕФА, потому что Европа и так перегружена, в огромной степени перегружена футбольными соревнованиями, и руководители УЕФА сами стремятся зарабатывать максимально много. И вот эти вот два тренда, они, сталкиваясь между собой, ну, мягко говоря, конфликтуют и будут продолжать конфликтовать.
3: А еще в погоне за прибылью ФИФА продолжает расширять число участников чемпионата мира. В 98-м количество команд увеличили до 32, в 2026-м их стало уже 48, а в планах довести показатель до 64 сборных на турнире. По задумке это привлечет болельщиков из новых стран, но вместе с тем увеличит и количество не самых интересных матчей. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Из-за теплой весны грибной сезон в средней полосе России начался раньше обычного. А значит, самое время выйти на тихую охоту. Анна Елисеева решила выяснить, что в это время можно найти в лесу, как не спутать съедобный гриб с ядовитым двойником и какие блюда можно приготовить из ароматных трофеев.
6: Первый летний урожай – это лисички, маслята, подосиновики и сыроежки. Правда, в сухую погоду лесных трофеев особо не жди. А вот если пройдет дождь, тихая охота наверняка окажется удачной. Ведь грибы любят влажность, комментирует Нина Кузнецова, внештатный лесной инспектор Липецкой области и грибник с большим стажем. Наша собеседница предпочитает яркие лисички. Они вырастают большими полянками, и собирать их – одно удовольствие. Только важно не спутать съедобный гриб с его ложным двойником. Например, у лисичек это говорушка оранжевая, которую отличают по рыхлой мякоти и тонкой ножке. Крепкий подосиновик ни с чем не спутаешь. А вот у белого гриба, который тоже появляется в начале лета, есть неприятный родственник – желчный гриб.
7: Он не ядовитый, но он очень горький. У него под шляпкой губочка больше беловатого цвета. При надавливании она краснеет. Но большое внимание стоит уделять грибам белого цвета, пластинчатым. Это сыроежки, там колпачки разные. Вот здесь можно спутать с бледной поганкой.
6: Самые первые грибы вырастают на хорошо прогретых опушках. А позднее, когда лето полностью вступает в свои права, тихая охота ведется уже в лесной чаще, где трофеи находят на маховых полянах и в зарослях травы. В промышленных районах вряд ли урожай окажется экологически чистым. И собирать нужно только в разрешенных местах. За сорванные заповедники гриб придется заплатить штраф. А дальше дилемма – срезать или выкручивать находку. Нина Кузнецова рекомендует второй вариант – дело в том, что в грибнице очень глубокая связь с корнями деревьев, и сорванный плод никак не разрушит этот союз. А вот срезанный гриб вполне может доставить хлопот.
7: Из-за того, что срезая и оставляя вот этот вот пенек, грибница отдает силы на рост вот этого пенька грибного. А если выкручивать аккуратно, то грибнице надо продолжить плодоношение, она дает рост новым грибам.
6: Ну и какое удовольствие от тихой охоты, если трофеи не пустить сразу в дело. Шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко делится своими секретами. Из первых летних грибов он тоже выделяет лисички. По его словам, это универсальный продукт, который сочетается со многими другими. Но есть нюансы. Первое. Выбирать следует маленькие грибы. Чем они мельче, тем сочнее. Второе. Важно запомнить, что лисички не любят воду. Достаточно их почистить щеткой и поместить на слегка увлажненное полотно для сохранения текстуры. А дальше полет кулинарной фантазии. Алексей Ткаченко рекомендует яркий и вкусный завтрак.
8: Раскалили мы очень сильно сковородку, потому что на медленном огне эти грибы не готовятся. Они выпускают воду, становятся резиновыми, невкусными. Наливаем масло и скидываем эти грибы и обжариваем 30 секунд. Перевернули 30 секунд, добавляем чеснок, тимьян. Все. Далее опускаем температуру, выбиваем туда яйца, добавляем сыр камамбер или можно горгонзолу добавить. Чуть-чуть можно сливок. Берем хлеб чиабатту, поджарили. И вот такая получается у нас яичница а-ля белые шакшуки с лисичками.
6: Сочные грибы хорошо сочетаются и с говядиной. Можно приготовить тартар со сливочным соусом из лисичек. И классика лета – жареный картофель с грибами в пропорции 1:1. Блюда подают со сметаной из топленых сливок или дополняют стаканом соленого томатного сока. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие привилегии давало звание Героя труда в Советском Союзе, как реализовать идею подтверждения возраста при посещении сайтов, что делать при встрече с кабаном в лесу.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. 3 человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2 человека получили ранения из-за попадания дрона в многоквартирный дом в Краснодаре. Еще один человек пострадал при атаке на Северский район, где повреждены несколько частных домов. Вооруженные силы Соединенных Штатов завершили серию атак на Иран, сообщили в Центральном командовании. Целью операции стали объекты военной разведки и наблюдения, системы связи и ПВО. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции заявил об уничтожении 18 военных целей на американских авиабазах на Ближнем Востоке. Также была атакована база 5-го флота ВМС США в Бахрейне. По меньшей мере 7 человек погибли, еще 17 получили ранения в результате взрыва на юге Китая, сообщило агентство Синьхуа. Инцидент был ночью в уезде Синьянь. Согласно предварительным данным следствия, версия о взрыве бытового газа исключена. Полиция проводит дальнейшее расследование причин инцидента. Баскетболисты ЦСКА в 13 раз стали чемпионами единой лиги ВТБ. Москвичи обыграли казанский «Уникс» со счетом 102-76. ЦСКА – рекордсмен по количеству побед в турнире. «Уникс» в 6-й раз завоевал серебряные медали. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Дай 5. 5 удивительных фактов об огурцах. Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
15: Родина огурца – предгорье Гималаев. Его начали культивировать более 6000 лет назад. Дикий огурец до сих пор растет в Индии. Он мелкий, горький и покрыт колючками. А домашние огурцы быстро распространились по Азии, а затем попали в Древний Египет, где их изображения находят в гробницах фараонов.
14: Факт второй.
15: Ботанически огурец – ложная ягода. Он относится к семейству тыквенные, как арбуз, дыня и кабачок.
14: Факт третий.
15: Огурец на 96% состоит из воды. Остальные 4 – это клетчатка, витамины и минералы – калий, магний, кремний.
14: Факт четвертый.
15: В последние годы огуречный рассол стал популярным у спортсменов. Исследования показали, он восстанавливает водно-солевой баланс быстрее, чем специальные изотоники. Рассол содержит натрий, калий и уксус, которые снимают мышечные спазмы.
14: Факт пятый.
15: Огурцы побывали в космосе. На Международной космической станции ученые выращивали огурцы, чтобы понять, как гравитация влияет на направление роста корней. Опыт показал, что гравитация не важна. Корни всегда тянутся за водой.
14: Дай пять. Пять удивительных фактов об огурцах.
16: Радио «Звезда».
14: Всемирная энциклопедия еды.
17: Представьте, литровая кастрюля закипает всего за 3 минуты. Да, такое возможно, если в деле индукционная плита. У нее высокий коэффициент полезного действия. Она нагревает только дно посуды, а не воздух, что экономично с точки зрения потребления электроэнергии. Секрет устройства кроется в электромагнитном способе передачи тепла. Звучит непросто, но разобраться реально. Внутри каждой конфорки катушка, обмотанная медной проволокой. При включении плиты электрический ток бежит по проволоке и появляется магнитное поле, но с высокой частотой. Именно это поле действует на металлическую посуду, порождая в ее материале вихревые токи. Они-то и греют кастрюлю быстро и точечно, то есть только ее дно. При этом сама конфорка остается холодной, что важно, если дома маленькие дети. Многие, возможно, думают, что индукция – это что-то ультрасовременное. Но это совсем не так. Технологию запатентовали еще в начале прошлого века. Презентовали на Всемирной выставке прогресса в Чикаго в 1933-м. А выпуск бытовых плит начался в 70-е годы. Правда, стоили они баснословно дорого. Впрочем, и сегодня индукционная плита – удовольствие недешевое. Легка в уходе, быстра и безопасна. Однако требовательна к посуде. Обычная, без магнитных свойств, для нее не подойдет.
14: Всемирная энциклопедия еды.
18: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
19: Кожаная пара с удлиненными манжетами. Вот что я люблю.
20: Мой вариант – хоккейные краги.
21: Меняю сотню пар хозяйственных на одни кружевные.
18: Вот это вещь!
22: Кожаные, шерстяные, резиновые или вечерние, медицинские, боксерские. У этой пары множество разновидностей и назначений. Одно из главных – защита рук от холода. А ведь история началась в жаркой стране с полевых работ. Перчатки. Их предшественниками были рукавицы с завязками, которые стягивались на запястьях. Такие использовали древние египтяне
17: во время сельскохозяйственных работ. А вот фараоны и жрецы носили вполне себе современные перчатки. Правда, не из кожи нильского крокодила, а из обычной льняной ткани. Один такой экземпляр нашли в гробнице Тутанхамона в 20 веке. В античности перчатки предназначались для земледелия. В частности, в поэме Гомера читаем, как отец Одиссея пропалывает в них сорняки. Изнеженным римлянам перчатки заменяли столовые приборы. Руками ели даже знатные особы. Гладиаторы обматывали кисти кожаными ремнями для защиты в бою. А усовершенствовать снаряжение в эпоху Средневековья. Латные или кольчужные перчатки составляли часть доспеха рыцаря и наряду со шлемом были единственным предметом, который снимали без помощи оруженосца. Брошенная в сторону соперника перчатка означала вызов на поединок, буквально «даю руку на отсечение» в доказательство правоты. А еще рукавицы использовали при верховой езде, чтобы поводья не натирали кожу, и во время охоты. На специальные перчатки с раструбами сажали обученных соколов.
18: Вот это вещь!
17: Постепенно часть обмундирования превращалась в роскошный аксессуар. Короли и вельможи носили перчатки, расшитые золотыми и серебряными нитями. Примерно в 13 веке их впервые надели женщины. Моду на длинные перчатки до локтя и выше вводит английская королева Елизавета I. Элегантные аксессуары изготовляли из шелка или тонкой лайки, кожи и шкуры ягнят. Часто изделия пропитывали ароматическими веществами, а королева Франции Екатерина Медичи умудрилась обработать их ядом. Отравленные перчатки были подарены супруге короля Наварра. В 18 веке французские мастера изобретают митенки – перчатки без отделений для пальцев. А в начале следующего столетия английский предприниматель Джеймс Уинтер представит перчаточную машину, благодаря которой изделие заметно подешевеет. В течение века будет разработан целый перчаточный этикет. Его усвоят в первую очередь женщины. Так оброненная одна перчатка означала согласие дамы, а если пару теребили в руках, надеяться не на что. В России перчатки появились благодаря Петру I. Европейский аксессуар вошел в гардероб дворян. Само слово «перчатка» образовано от старинного «перст» – «палец» и рукавиц перстчатых. В наши дни это часть верхней одежды, которая защищает руки от холода. А еще возникло семейство спортивных перчаток, например, автомобильных и боксерских. Современный аксессуар почти избавился от условностей этикета. Впрочем, мужчины по-прежнему снимают перчатку перед рукопожатием, а женщины в знак негодования могут бросить ее в лицо. Чаще это хозяйственная перчатка, и означает она одно – пора сводить даму в ресторан, а лучше – отвезти на море.
18: Вот это вещь! История предметов. Полезная и не очень.
14: Радио «Звезда».

0: Что-то России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Краснодарский край. Это сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его данным, два человека получили ранения из-за попадания дрона в многоквартирный дом в Краснодаре. Еще один человек пострадал при атаке на Северский район. Там повреждены несколько частных домов. Иранские военные на фоне новых ударов США объявили о закрытии Ормузского пролива для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Об этом сообщает пресс-ТВ. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило об ударах по целям в Иране, выпустив, по утверждению Трампа, 49 ракет «Томагавк». В ответ Корпус стражи Исламской революции атаковал 18 целей на американских базах на Ближнем Востоке, в том числе в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы и обсудил новые направления деятельности. Наиболее востребованными видами помощи остаются назначения мер социальной поддержки. Подробности рассказала председатель фонда, статс-секретарь, заместитель министра обороны России Анна Цивилева.
3: Мы попросили включить в периметр фонда «Защитники Отечества» должность заместителя председателя. Это сам участник специальной военной операции, который прошел боевой путь и который будет работать с ветеранским сообществом. И также по человеку непосредственно в филиале фонда, чтобы также в регионах выстроить вот такое взаимодействие, тесный контакт с ветеранами боевых действий. Потому что, конечно же, ветеран с ветераном будет говорить на одном языке, и большее доверие со стороны тех, кто возвращается.
2: Кроме того, за содействием в трудоустройстве обратились больше 22 тысяч ветеранов специальной военной операции. И большая часть из них уже трудоустроены. В заседании также участвовали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Татьяна Голикова. Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хексет признал, что Вашингтон рассматривает возможность похищения президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Окончательное решение принимает президент Трамп, отметил глава Пентагона. Ранее Соединенные Штаты усилили давление на Кубу, введя санкции на поставки нефти. Это вызвало дефицит топлива и проблемы с электричеством в стране. А в январе американские военные, напомню, нанесли удар по Каракасу и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуру. О погоде. В Москве сегодня прогнозируется переменная облачность с грозой. Днем воздух прогреется до 32 градусов. Ближайшей ночью до плюс 17. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз. Предупреждение действует до вечера пятницы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
5: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
4: Борода чья-то. Почему синяя?
5: Я же говорил.
4: Череп.
5: Это Йорик.
4: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
5: Вещи Олег?
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
1: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио «Звезда».
7: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК-трио, Петр Дранга, Евгений.

0: Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Обран 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Утро на радио «Звезда».
3: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в нашей стране появилось звание Героя труда. Каким образом создатели сайта будут подтверждать возраст пользователей? Как вести себя при встрече с дикими животными? Президент Владимир Путин по случаю Дня России вручит медали героям труда. О планах главы государства сообщил телеканал «Вести». Максим Петренко разобрался, как и когда появилось звание Героя труда, какие льготы оно давало в Советском Союзе и за что его могли присвоить школьнику.
4: Термин «герой труда» появился в СССР еще в 20-е годы. Так называли передовиков производств в Москве и Ленинграде. Данного звания удостоились порядка тысячи человек. Но, тем не менее, до конца 30-х наград за военные подвиги в стране было явно больше, чем за трудовые. По сути, за десятки лет превосходной работы можно было получить еще только два ордена – Трудового Красного Знамени и Знак Почета. И вот в 1938-м власти учредили звание «Героя социалистического труда». Оно стало высшей степенью отличия. Кто мог рассчитывать на него, рассказывает заведующий кафедрой истории Московского государственного технического университета имени Баумана Виталий Захаров.
5: Хотя, опять же, первым героем соцтруда стал товарищ Сталин в честь его 60-летия по совокупности заслуг, так сказать. Ну, в основном награждались, опять же, за трудовые достижения в сфере сельского хозяйства и промышленности. Потом сюда добавилась еще наука, техника, оборонная промышленность. Поэтому, допустим, трижды героями социалистического труда в конечном итоге становились те, кто работал, ученые, имеется в виду, именно в изобретении самолетов, там, допустим, тоже Ильюшин, Туполев. Или же, опять же, организация этого процесса, допустим, нарком боеприпасов Ванников.
4: При этом, начиная с военного времени, звание присуждалось и рядовым труженикам за исключительные успехи в хозяйственном и культурном строительстве. Человеку также вручали грамоту Президиума Верховного Совета, орден Ленина и золотую медаль «Серп и молот». Ее изготавливали из золота 950-й пробы и носили на левой стороне груди. Виталий Захаров рассуждает, сложно ли было претендовать на награду.
5: Конечно, сложно. Ну, здесь, конечно, многое зависело от лидеров государства, Сталина, Хрущева, потом Брежнева и так далее, от лиц из их окружения. Понятное дело, что какой-нибудь там рабочий, о котором никто не знает, хоть он и являлся передовиком производства, ну, вряд ли мог стать героем социалистического труда. Только если, допустим, о нем не напишет какой-то журналист и дальше пошло-поехало по инстанциям.
4: А иногда героями социалистического труда оказывались даже старшие школьники за достижения в сборе хлопка или чая, например. В 1948-м в возрасте 15 лет Нателла Челебадзе из Грузии собрала с половины гектара плантации более 6,5 тонн чайного листа. Высокое звание она получила через год. Историк Вадим Эрлихман добавляет, награждать за трудовой героизм, согласно правилам, могли повторно и 2, и 3 раза, и напоминает о причитающихся льготах.
6: Полагались доплаты к зарплате и к пенсии, и коммунальные льготы большие, может быть, вовсе отменяли. Она была копеечная, понятно, квартплата, но тоже не помешает. Да, и, конечно, почет. То есть дважды герой уже получал право на бюст на родине.
4: На деле звание Героя соцтруда полностью приравнивалось к званию Героя СССР. Вместе с распадом Советского Союза награда ушла в прошлое. А в 2013 году в России звание Герой труда возродили. Его обладатели имеют право на ежемесячную выплату в районе 70 тысяч рублей. Награждают сейчас по совокупности заслуг в той или иной сфере, но реже. В СССР, пусть за больший период, отметили 20 с лишним тысяч человек. В России за 13 лет пока 137 награжденных. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Примечательно, что в СССР звание Героя социалистического труда гражданам других государств не присваивалось. Это отличало награду от звания Героя Советского Союза.
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Министерство цифрового развития планирует внедрить в России систему подтверждения возраста для всех.

0: всех сайтов и платформ. Об этом в рамках Петербургского экономического форума рассказал глава ведомства Максуд Шадаев. Как именно способна работать такая система и можно ли будет ее обойти, рассуждает специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.
1: Макс привязывается там к госуслугам и, соответственно, известен пользователь этих госуслуг, его возраст. И будет просто приходить также сообщение в Макс каким-то неким кодом и дальше сопоставляться аккаунт с возрастом и решение будет приниматься, то есть допускать его к данному сервису или не допускать. Они хотят ограничить доступ это именно к определенным соцсетям, то есть к какому-то там контенту. То есть у нас все инструменты для этого есть. Как именно они это сделают, остается только гадать. Но я думаю, что это будет выглядеть примерно так. Сейчас, например, через Макс можно подходить на кассах самообслуживания и подтверждать свой возраст, если там привязаны госуслуги.
2: А будет ли способ обойти подобную защиту?
1: Способ обойти подобную защиту – взять у родителя телефон, пока он спит, или отвернулся, и авторизоваться с помощью его Макса или его госуслуг. Они, я думаю, это будут практиковать, но тем не менее, это уже будет сложнее. То есть какое-то количество юношей, детей не получит доступа к запрещенной информации, не предназначенной для их ушей, глаз и восприятия.
0: При этом у функции подтверждения возраста есть и риски, говорят эксперты. К примеру, многие сайты могут пойти по пути наименьшего сопротивления и начать требовать прямого ввода паспортных данных или загрузки фотографий документа. Это может привести к массовым утечкам, так как безопасность хранения данных на тысячах сайтов невозможно гарантировать.
3: Утро на радио «Звезда».
0: На Сахалине медведь напал на рыбака. Мужчина был доставлен в больницу с рваными ранами, передает агентство ТАСС. Ранее в республике Коми дикие медведи были замечены в жилых зонах. Специалисты говорят, что животные могут покидать лес в поисках пищи. Особенно их привлекают запахи отходов. И предупреждают, что при встрече со зверем важно не паниковать. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей.
4: Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук, значит, где-то рядом бродит медведь. Дикие звери могут приблизиться к человеку из-за пищевого интереса, защиты своей территории и банального любопытства. Первое правило в такой ситуации – не убегать, иначе у животного сработает инстинкт охотника. Для начала следует замереть и медленно начать движение спиной назад. Отворачиваться от зверя опасно. Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшие действия во многом зависят от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
5: Животными, такими как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек, встаем вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
4: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
6: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
4: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
6: периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
4: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: А вот лечь на землю и прикинуться мертвым – это опасный способ защиты от дикого зверя. Метод может сработать лишь в некоторых случаях и в основном только при нападении бурого медведя. Безопаснее будет медленно отступить и покинуть опасную зону.
3: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, чем удивляет гостей военно-морской салон в Кронштадте, почему чемпионат мира по футболу 2018 года называют одним из лучших, как правильно собирать грибы.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
7: 7.46 в Москве. Главное к этой минуте. Следственный комитет возбудил уголовные дела после смертельного ДТП в Екатеринбурге, где погибли 4 человека, включая ребенка. По данным следствия, после столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля, автобус съехал с проезжей части и наехал на пешеходов, а затем врезался в здание храма. 3 человека, госпитализированные после ДТП, находятся в сознании, сообщил губернатор Свердловской области. Соединенные Штаты тайно вывозили по ночам миллионы баррелей иранской нефти, заявил Дональд Трамп. По словам американского президента, ему было очень тяжело молчать об этом. Трамп утверждает, что это позволяет держать цены на нефть в районе $90 за баррель. В противном случае цены могли бы увеличиться троекратно, считает Трамп. Власти Запорожской области ввели временный запрет на перевозку организованных групп детей по территории региона. Ограничения действуют с 10 июня до особого распоряжения, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Временный запрет не распространяется на экстренную перевозку детей, направляемых для прохождения лечения в случае угрозы жизни либо ухудшения состояния здоровья. Почти у 70% россиян есть питомцы, это следует из данных опроса социологов. Кошек выбрали 53%, опрошенных собак – 30%. Горожане заводят домашних животных из-за преодоления цифрового одиночества. К тому же это дает пропуск в специализированные сообщества, что позволяет найти новых друзей. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Очень важные вопросы.
8: Ученые из Южной Кореи выяснили, что смартфоны при правильном использовании могут помогать развитию подростков. Какая польза может быть от смартфонов и сколько часов в день можно проводить, глядя в экран устройства?
9: Отвечает психолог Яна Лейкина.
10: Мы живем в век цифровых технологий, поэтому и подростки должны владеть цифровым интеллектом. Само понятие «цифровой интеллект» говорит о том, что смартфоны становятся не только развлекательным инструментом, но и дают полезный контент. Поэтому, если подросток проводит за смартфоном где-то час-полтора, это нормально. Особенно если он умеет быстро искать информацию в смартфоне и всегда имеет доступ к самой актуальной информации. Если он просматривает полезные видео, допустим, там, видеозарисовки, слушает музыку, которая тоже может быть для него такой разгрузочной, возможно, какие-то приложения будут установлены для обучения в игровой форме, то это может быть полезным. Кроме того, смартфоны позволяют подростку быстро общаться со сверстниками и с родителями. Родители смогут всегда контролировать своего ребенка, где он находится, чем он занимается. Это тоже достаточно полезно. А подросток чувствует, с одной стороны, стороны контроль, что приводит к дисциплине, а с другой стороны некую защищенность. Он понимает, что если что, он может в любой момент позвонить родителям, и к нему придут на помощь. Но кроме того, и со сверстниками происходит быстрое общение. Сейчас подростки устраивают постоянные видеоконференции, чаты. Они могут находиться постоянно на связи. Сама возможность общаться вот через смартфон детей полезна. Она развивает их коммуникацию и эмоциональный интеллект. Но важно ограничить количество времени, которое ребенок проводит в сети, где-то час-полтора. Очень важно следить за тем, чтобы было организовано общение и чтобы было организовано потребление полезного контента и умение самостоятельно искать необходимую информацию.
3: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
11: Говорит Москва.
12: 1961 год. Советский космонавт Юрий Гагарин первым в мировой истории совершает полет в космос.
13: Поехали!
12: В том же году в Берлине начинается строительство знаменитой стены, разделяющей Западную и Восточную Германию. Ее протяженность составит 155 километров. А на железнодорожной станции в британском городке Дартфорд в 1961-м случайно встретились два бывших одноклассника. В руках одного из них была музыкальная пластинка. Между ними завязался разговор, из которого вскоре выросла одна из культовых рок-групп 20 века.
14: Соратники. Мик Джаггер и Кит Ричардс.
12: Они оба родились в 1943 году в английском графстве Кент. И даже ходили в одну начальную школу, но потом семья Ричардса переехала, и молодые люди потеряли связь. К моменту исторической встречи на вокзале Джаггер уже бросил учебу в школе экономики, а Ричардса за прогулы исключили из технического колледжа. Всему виной была музыка. Год спустя друзья создадут свою рок-группу. Выбирая название коллектива, остановятся на Rolling Stones, в переводе «катящиеся камни» или «бродяги». Много лет спустя музыканты признаются, таким названием они хотели подчеркнуть свой свободолюбивый и неугомонный характер. И, кажется, у них это получилось.
14: Соратники.
12: Взрывной Джаггер и флегматичный Ричардс быстро нашли друг друга на сцене. У одного ярчайший для своего времени вокал, за другим виртуозное гитарное соло. Совместные хиты рождались один за другим. Однажды Кит Ричардс просто повторял «I can't get no», а Мик Джаггер подхватил слова и придумал мотив. Так родилась знаменитая композиция группы.

0: За свою долгую карьеру эта парочка напишет сотни песен и выиграет десятки самых престижных музыкальных премий. А когда Джаггера спросят, как им удается дружить десятки лет, то музыкант ответит: «Мы с Китом не друзья. Слишком много было трудностей. Мы скорее братья, чью связь разорвать уже невозможно».
1: Мик Джаггер и Кит Ричардс. Соратники.
2: А вот была история.
3: Известный актер и режиссер Николай Павлович Охлопков в 1955 году был назначен заместителем министра культуры СССР. Один из его друзей спросил его как-то:
4: «Скажи, Коля, как тебе новая роль замминистра, а? Хе-хе-хе, справляешься?» А Хлопков в ответ рассмеялся: «Чудак, я же королей играл».
2: Да уж, была история.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Изучение Северного Ледовитого океана в 21 веке. Рассказывает ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России.

0: Сергей Писарев. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
6: Самое главное – это место в нашей деятельности. Любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. И если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
4: Самый известный в России профессиональный кладоискатель Владимир Порываев нашел уникальную монету «Золотой угорский червонец» царя Бориса Годунова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Следователи выясняют причины смертельного ДТП в центре Екатеринбурга, где автобус въехал в толпу пешеходов. Опубликованы кадры происшествия. На них кроссовер поворачивает на одном из оживленных перекрестков, и в этот момент его таранит ПАЗ, который затем вылетает на тротуар и сбивает людей. 4 человека погибли, в том числе ребенок. 3 пострадали, их доставили в больницу. По одной из версий, водитель пассажирского транспорта перепутал педали и не справился с управлением. Иранские военные на фоне новых ударов в США объявили о закрытии Ормузского пролива для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Об этом сообщает Пресс-ТВ. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило об ударах по целям в Иране. По утверждению Трампа, было выпущено около 50 ракет «Томагавк». В ответ Корпус стражи Исламской революции атаковал 18 целей на американских базах на Ближнем Востоке, в том числе в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Негосударственные организации стали серьезными поставщиками социальных услуг, которые возмещаются им из бюджета. За последние 5 лет их число существенно увеличилось. Об этом сообщила в интервью агентству ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова.
2: Мы проделали очень большой путь. И сегодня в некоторых субъектах Российской Федерации у нас прямо радикально улучшилась ситуация, и НКО прям стали серьезными поставщиками этих социальных услуг, которые возмещаются им за счет бюджета. В целом есть динамика. Если брать картину по стране в целом, то мы смотрим на цифры, которые, например, представляет Министерство труда и социальной защиты каждый год. Они считают уже, как изменилось количество поставщиков, количество получателей и возмещение из бюджета, которое получают НКО за оказание этих услуг.
1: По словам эксперта, среди регионов-лидеров, где развивается эта сфера, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкортостан, Татарстан, а также Ленинградская и Самарская область. Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хексит признал, что Вашингтон рассматривает возможность похищения президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Окончательное решение принимает президент Трамп, отметил глава Пентагона. Ранее Соединенные Штаты усилили давление на Кубу, введя санкции на поставки нефти, что вызвало дефицит топлива и проблемы с электричеством. А в январе американские военные нанесли удар по Каракасу и захватили, напомню, президента Венесуэлы Николаса Мадуро. О погоде. В Москве сегодня прогнозируется переменная облачность с грозой. Днем воздух прогреется до 32 градусов. Ближайшей ночью до плюс 17. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз. Предупреждение действует до вечера пятницы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В Москве сегодня ожидается жаркая погода. Водителям рекомендуется пить больше воды, не оставлять детей и питомцев в салоне и проветривать автомобиль перед поездкой. Все это напоминает департамент транспорта столицы. О загруженности к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает трафик на 3 балла. Час 10 можно потерять на Косинском шоссе от Лухмановской улицы до Новоухтомского шоссе. 40 минут займет путь по внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе. Пробка на полчаса на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Столько же уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. В Москве 8 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие новинки представлены на военно-морском салоне в Кронштадте, насколько выросло число команд участников чемпионата мира по футболу, как отличить съедобный гриб от ядовитого двойника. Международный военно-морской салон «Флот-2026» проходит в Кронштадте. Современные разработки отрасли представляют более 200 компаний. В средней гавани пришвартованы боевые корабли и катера, а на стендах у причала показывают образцы автономных подводных аппаратов. Одной из ключевых тем экспозиции стали беспилотные технологии – ударные и разведывательные, воздушные и морские. О самых впечатляющих экспонатах выставки – корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кутаренко.
2: Наибольший интерес вызвали наши высокоточные системы. Очень много внимания было приковано к зенитно-ракетному комплексу «Панцирь» малой и сверхмалой дальности. Причем представлен он был как в сухопутном исполнении, так и в морском. Дело в том, что этот комплекс несет на себе сразу 48 ракет, и он уже активно используется для защиты неба России от атак вражеских беспилотников. Также очень интересные проекты, все, что касалось наших подводных лодок, например, ЦКБ «Рубин» представили проект подводной лодки с воздухонезависимой энергетической установкой. Она до 2 месяцев может находиться под водой. Что еще интереснее, помимо 6 аппаратов, которые находятся в носу лодки, где могут запускаться как торпеды, так и ударные ракеты, она получит еще и 8 шахт горизонтального базирования ракет. То есть в итоге небольшая подводная лодка может нести на себе 6 плюс 8 ударных ракет комплекса «Калибр». Также очень много новинок показывают наши корпорации в сфере беспилотных технологий. Например, мы увидели сразу несколько моделей беспилотных катеров.
1: Помимо этого, экспозиция салона отражает темы судостроения, морской авиации, береговой инфраструктуры и судоремонта. В зрелищную часть программы входят гонки на шлюпках и детская парусная регата на кубок главнокомандующего ВМФ. Мероприятия продлятся до конца недели. В заключительный день выставка будет открыта для жителей и гостей Кронштадта.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В США, Мексике и Канаде сегодня стартует 23-й чемпионат мира по футболу. Впервые это международное соревнование проходит сразу в 3 странах. А как в исторической перспективе менялись условия проведения Мундиаля? И почему мировой чемпионат в России в 2018 году считается одним из лучших в истории? Ким Андреев нашел ответы.
3: Первые 14 мировых первенств по футболу проводили почти поочередно в Западной Европе и Южной Америке. Исключением была лишь Мексика в 1970-м. Логика выбора места для Мундиаля тогда была проста. В каких странах футбол наиболее популярен, там и проходит чемпионат мира. Все изменилось в 1994-м, когда турнир впервые приняли Соединенные Штаты Америки. С этого момента ФИФА задумали серьезно расширить географию соревнований. С тех пор чемпионаты мира провели в Азии и Африке, в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, объясняет комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев.
4: Вектор выбран абсолютно понятный, правильный, и ФИФА продолжает этому направлению следовать, привезя футбол в Японию и Корею, в ЮАР, привезя футбол на Ближний Восток, Катар, Саудовская Аравия. Ну, Россия, понятно, что страна футбольная, с большими традициями еще советского футбола. Но с точки зрения проведения такого большого турнира и в стране в восточной части Европы, скажем так, это было тоже новое со стороны ФИФА.
3: Но не все смелые эксперименты Международной федерации футбола себя оправдали. Турнир в Южной Африке в 2010-м считается одним из самых провальных. Страна-организатор потерпела серьезные финансовые убытки. В ЮАР появились нерентабельные спортивные объекты, а уровень безопасности из-за локальных конфликтов внутри Африканской республики был невысоким. Совсем другим оказался эффект от чемпионата мира в России в 2018-м, который и сегодня называют одним из самых успешных за всю историю футбола, продолжает Георгий. Георгий Черданцев.
4: С точки зрения атмосферы, наверное, чемпионат мира в России был самым ярким, самым дружеским, самым таким тусовочным, потому что как-то у нас народ, что ли, гостеприимный очень, как-то все прониклись атмосферой, даже не будучи любителями футбола, как-то было очень душевно, празднично.
3: Российский мундиаль часто сравнивают с чемпионатом мира во Франции в 98-м году, который стал первым, где матчи проводили сразу в 10 разных городах. Это превратило чисто футбольные соревнования в глобальный проект по развитию инфраструктуры и привлечению туристов. В 2026-м чемпионат мира впервые решили провести сразу в 3 странах-соседях – США, Канада и Мексика. И это логично с точки зрения разделения затрат и повышения прибыльности соревнований, но создает конфликтную ситуацию между Международной и Европейской федерациями футбола, рассуждает спортивный обозреватель Александр Кузьмак.
5: ФИФА думает в первую очередь о своем развитии, о своих деньгах. И существует колоссальный конфликт, который будет только усиливаться между ФИФА и УЕФА, потому что Европа и так перегружена, в огромной степени перегружена футбольными соревнованиями, и руководители УЕФА сами стремятся зарабатывать максимально много. И вот эти вот два тренда, они, сталкиваясь между собой, ну, мягко говоря, конфликтуют и будут продолжать конфликтовать.
3: А еще в погоне за прибылью ФИФА продолжает расширять число участников чемпионата мира. В 98-м количество команд увеличили до 32, в 2026-м их стало уже 48, а в планах довести показатель до 64 сборных на турнире. По задумке это привлечет болельщиков из новых стран, но вместе с тем увеличит и количество не самых интересных матчей. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Из-за теплой весны грибной сезон в средней полосе России начался раньше обычного. А значит, самое время выйти на тихую охоту. Анна Елисеева решила выяснить, что в это время можно найти в лесу, как не спутать съедобный гриб с ядовитым двойником и какие блюда можно приготовить из ароматных трофеев.
6: Первый летний урожай – это лисички, маслята, подосиновики и сыроежки. Правда, в сухую погоду лесных трофеев особо не жди. А вот если пройдет дождь, тихая охота наверняка окажется удачной. Ведь грибы любят влажность, комментирует Нина Кузнецова, внештатный лесной инспектор Липецкой области и грибник с большим стажем. Наша собеседница предпочитает яркие лисички. Они вырастают большими полянками, и собирать их – одно удовольствие. Только важно не спутать съедобный гриб с его ложным двойником. Например, у лисичек это говорушка оранжевая, которую отличают по рыхлой мякоти и тонкой ножке. Крепкий подосиновик ни с чем не спутаешь. А вот у белого гриба, который тоже появляется в начале лета, есть неприятный родственник – желчный гриб.
7: Он не ядовитый, но он очень горький. У него под шляпкой губочка больше беловатого цвета. При надавливании она краснеет. Но большое внимание стоит уделять грибам белого цвета, пластинчатым. Это сыроежки, там колпачки разные. Вот здесь можно спутать с бледной поганкой.
6: Самые первые грибы вырастают на хорошо прогретых опушках. А позднее, когда лето полностью вступает в свои права, тихая охота ведется уже в лесной чаще, где трофеи находят на маховых полянах и в зарослях травы. В промышленных районах вряд ли урожай окажется экологически чистым. И собирать нужно только в разрешенных местах. За сорванные заповедники гриб придется заплатить штраф. А дальше дилемма – срезать или выкручивать находку. Нина Кузнецова рекомендует второй вариант – дело в том, что в грибнице очень глубокая связь с корнями деревьев, и сорванный плод никак не разрушит этот союз. А вот срезанный гриб вполне может доставить хлопот.
7: Из-за того, что срезая и оставляя вот этот вот пенек, грибница отдает силы на рост вот этого пенька грибного. А если выкручивать аккуратно, то грибнице надо продолжить плодоношение, она дает рост новым грибам.
6: Ну и какое удовольствие от тихой охоты, если трофеи не пусти сразу в дело. Шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко делится своими секретами. Из первых летних грибов он тоже выделяет лисички. По его словам, это универсальный продукт, который сочетается со многими другими. Но есть нюансы. Первое. Выбирать следует маленькие грибы. Чем они мельче, тем сочнее. Второе. Важно запомнить, что лисички не любят воду. Достаточно их почистить щеткой и поместить на слегка увлажненное полотно для сохранения текстуры. А дальше полет кулинарной фантазии. Алексей Ткаченко рекомендует яркий и вкусный завтрак.
8: Раскалили мы очень сильно сковородку, потому что на медленном огне эти грибы не готовятся. Они выпускают воду, становятся резиновыми, невкусными. Наливаем масло и скидываем эти грибы и обжариваем 30 секунд. Перевернули 30 секунд, добавляем чеснок, тимьян. Все. Далее опускаем температуру, выбиваем туда яйца, добавляем сыр камамбер или можно горгонзолу добавить. Чуть-чуть можно сливок. Берем хлеб чиабатту, поджарили. И вот такая получается у нас яичница а-ля белые шакшуки с лисичками.
6: Сочные грибы хорошо сочетаются с говядиной. Можно приготовить тартар со сливочным соусом из лисичек. И классика лета – жареный картофель с грибами в пропорции 1:1. Блюда подают со сметаной из топленых сливок или дополняют стаканом соленого томатного сока. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие привилегии давало звание Героя труда в Советском Союзе, как реализовать идею подтверждения возраста при посещении сайтов, что делать при встрече с кабаном в лесу.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Мирный житель ранен в центрально-городском районе Горловки при атаке украинского дрона, сообщил мэр города Иван Приходько. Накануне глава ДНР Денис Пушилин говорил, что в результате атак ударных беспилотников в ВСУ в Горловке пострадали 4 мирных жителя. Вооруженные силы США в ходе ночной серии ударов по Ирану поразили системы противовоздушной обороны, радары, а также центры по управлению беспилотниками, сообщает издание «Axios». Кроме того, произошли столкновения между военно-морскими силами США и Ирана в Персидском заливе. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу в отношении 17-летнего подростка, который оскорблял двух детей в лифте в Балашихе и угрожал им, сообщили в пресс-службе ведомства. Местонахождение нарушителя спокойствия установлено, в скором времени он будет доставлен на допрос. Крупнейшее кладбище китов возрастом 5 миллионов лет нашли ученые в Индийском океане. Как пишет издание Nature, некрополь в зоне Диамантино на глубине до 7 километров содержит почти 500 скелетов. Падение китов в этом районе происходили по меньшей мере уже 5 миллионов лет назад. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама.
13: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
15: Представьте устройство,
12: которая будет тикать, когда исчезнут современные города, языки и даже целые государства. В глубине горы в Западном Техасе прямо сейчас строят часы долгого настоящего. Это один из самых амбициозных инженерных проектов современности, цель которого – заставить работать часы без остановки 10 тысяч лет. Мы привыкли измерять жизнь минутами и часами и не заглядываем дальше следующего квартального отчета. Изобретатель Дэнни Хиллис решил это исправить. Он захотел создать памятник глубокому времени, который заставит людей думать не о быте, а о бытии.
15: Человек и время.
12: Это не просто огромный будильник, а настоящий гигант из стали, камня и титана. Его секундная стрелка делает шаг один раз в год. Вековая сдвигается раз в 100 лет. Мало того, часы заводятся сами. Используют разницу температур между днем и ночью. Тепловое расширение дает механизму нужный импульс для хода. Внутри установлен генератор звонов знаменитого музыканта Брайана Ино. Каждый день в течение 10 тысяч лет музыкальная шкатулка станет проигрывать уникальную мелодию. И последовательность звонов никогда не повторится. Чтобы увидеть часы, гостю придется совершить паломничество, подняться высоко в гору, найти скрытый вход и пройти через ряд массивных дверей. Внутри царят тишина и прохлада. Это пространство превратит посетителя из суетливого туриста в свидетеля истории. Проект финансируют богатые благотворители и чудаки, и работа идет полным ходом. Когда часы запустят, они станут самым долговечным объектом, который когда-либо создавал человек. Это символ надежды на то, что через 10 тысяч лет наши потомки услышат их звон.
15: Человек и время.
16: Радиозвезда.
15: Наука на чердаке.
17: После того, как несколько подряд разных браслетов для фитнес-устройств стали раздражать мою кожу, я призадумался. Ведь вроде бы есть общеизвестный факт, что силикон, мол, гипоаллергенная штука. А вдруг при каких-то обстоятельствах это не совсем так? Пришлось призвать к себе на чердак всяких экспертов и внимательно их выслушать.
15: Научный журналист Егор Быковский.
17: Результаты разговора с учеными-экспертами меня обеспокоили. Силиконовые браслеты с чипами стали массовым явлением в России. Их носят школьники, посетители фитнес-клубов и аквапарков, спортсмены и те, кто хочет считать себя спортсменами, да кто угодно. Оборот таких аксессуаров достигает десятков миллионов штук. Однако за удобством скрывается, ну или может скрываться, серьезная проблема. Об этом предупреждают ученые. Главная опасность – отсутствие контроля качества. На российском рынке сейчас нет регламента для изделий, постоянно контактирующих с кожей. Это открывает дорогу недобросовестным производителям. На один безопасный браслет приходится до 10, сделанных из дешевого технического силикона. Так что же не так-то с дешевыми браслетами? Эксперты называют две ключевые проблемы. Первая – это наполнитель. В современных технологиях наполнителем силикона служит диоксид кремния. Для технических нужд используют так называемую грязную силику, без должной очистки, содержащую различные примеси, среди которых особенно опасны фенолы. Именно этот компонент часто виновен в стойком химическом запахе дешевых браслетов. Для медицинских или пищевых нужд применяется высокоочищенная пирогенная силика, гарантирующая химическую и гигиеническую нейтральность.
15: Наука на чердаке.
17: Другая проблема – способ вулканизации, то есть сшивки молекул в структуру эластомера. Технические силиконы производят с помощью пероксидных систем, а поствулканизация – это завершающая термообработка для удаления остатков перекисей. В гонке за дешевизной часто игнорируется. Ну и остатки перекисей не только вызывают неприятный запах, но и раздражают кожу, особенно при длительном ежедневном ношении. Альтернативой является платиновый способ сшивки молекул, который делает материал гипоаллергенным, прочным и практически лишенным запаха, но серьезно увеличивает финансовые затраты производителя и встречается поэтому на рынке гораздо реже. Результат – контактные дерматиты, особенно у детей с чувствительной кожей. Одной из ключевых ошибок или мифов является широко распространенная уверенность людей в безопасности любого силиконового браслета. На практике же состав и технологии его изготовления зачастую остаются черным ящиком для пользователя. Как распознать опасный браслет? Ученые советуют обращать внимание на химический запах, липкость поверхности и потерю формы после растяжения. Низкая цена – почти 100% сигнал тревоги. В общем, как эксперты, так и я сам убеждены в том, что необходимо законодательно приравнять такие аксессуары к медицинским изделиям и ввести обязательную сертификацию. До тех пор выбор остается за потребителями. И речь идет о здоровье миллионов людей, в том числе детей. Не стоит, люди, доверять обещаниям на упаковке или модной расцветке браслета.
15: Наука на чердаке. Радиограмма.
6: Первый российский военный корабль «Орел» совершил лишь один поход. С места постройки села Дединово под Коломной до Астрахани, где был ограблен восставшими казаками Степана Разина. Голландская команда «Орла» разбежалась при виде разбойников. Корабль был брошен, пушки и боеприпасы пополнили арсенал Разина. В 1679 году, спустя 12 лет после закладки, первый российский военный корабль сгнил и был разобран по приказу астраханского воеводы.
16: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России».
18: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Анна Цивилева.
1: Мы попросили включить в периметр Фонда защитники Отечества должность заместителя председателя. Это сам участник специальной военной операции, который прошел боевой путь и который будет работать с ветеранским сообществом. И также по человеку непосредственно в филиале фонда, чтобы также в регионах выстроить вот такое взаимодействие и тесный контакт с ветеранами боевых действий. Потому что, конечно же, ветеран с ветераном будет говорить на одном языке и большее доверие со стороны тех, кто возвращается.
0: Анна Цивилева отметила, что за три года более 6500 ветеранов с инвалидностью обеспечены техническими средствами реабилитации. Им передали в том числе 550 автомобилей с ручным управлением и более 1600 высокофункциональных спортивных протезов. Силы Балтийского флота приняли участие в учении в морских полигонах. Экипаж сторожевого корабля «Неустрашимый» провел сначала комплекс артиллерийских стрель по морским целям, затем по воздушным. В роли них были использованы специальные зонды, имитирующие беспилотники условного противника. Также было отработано взаимодействие боевых расчетов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей корабля по обнаружению, классификации целей, их сопровождению радиотехническими средствами и уничтожению. Заместитель министра обороны Виталий Шулика вручил государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в Национальном медицинском центре имени Вишневского. Замглавы ведомства поздравил их с наступающим Днем России и пожелал им скорейшего выздоровления. Генерал-полковник также ответил на вопросы о мерах соцподдержки, дальнейшей реабилитации и поинтересовался планами бойцов на будущее. Фигуру «Роспуск тюльпана» показали 9 истребителей на церемонии открытия 13-го международного военно-морского салона в Кронштадте. Группа высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» совершили маневры на скорости 750 км в час и с дистанции между самолетами всего в 3 метра. Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил, что открытие международного военно-морского салона позволит нашим партнерам совместно решать вопросы глобальной безопасности. Экспозиция салона занимает 8000 квадратных метров. На них разместились разработки более 220 компаний, которые представили корабли, комплексы вооружения, связи и управления, а также средства космического наблюдения. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
2: Сегодня в программе «Область знаний». Изучение Северного Ледовитого океана в 21 веке. Рассказывает ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в нашей стране появилось звание Героя труда. Каким образом создатели сайта будут подтверждать возраст пользователей? Как вести себя при встрече с дикими животными? Президент Владимир Путин по случаю Дня России вручит медали героям труда. О планах главы государства сообщил телеканал «Вести». Максим Петренко разобрался, как и когда появилось звание Героя труда, какие льготы оно давало в Советском Союзе и за что его могли присвоить школьнику.
5: Термин «герой труда» появился в СССР еще в 20-е годы. Так называли передовиков производств в Москве и Ленинграде. Данного звания удостоились порядка тысячи человек. Но, тем не менее, до конца 30-х наград за военные подвиги в стране было явно больше, чем за трудовые. По сути, за десятки лет превосходной работы можно было получить еще только два ордена – Трудового Красного Знамени и Знак Почета. И вот в 1938-м власти учредили звание «Героя социалистического труда». Оно стало высшей степенью отличия. Кто мог рассчитывать на него, рассказывает заведующий кафедрой истории Московского государственного технического университета имени Баумана Виталий Захаров.
6: Хотя, опять же, первым героем соцтруда стал товарищ Сталин в честь его 60-летия. По совокупности заслуг, так сказать. Ну, в основном награждались, опять же, за трудовые достижения в сфере сельского хозяйства и промышленности. Потом сюда добавилась еще наука, техника, оборонная промышленность. Поэтому, допустим, трижды героями социалистического труда в конечном итоге.

0: вдохновились те, кто работал, ученые, имеется в виду, именно в изобретении самолетов, там, допустим, тот же Ильюшин, Туполев, или же, опять же, организация этого процесса, допустим, нарком боеприпасов Ванников.
1: При этом, начиная с военного времени, звание присуждалось и рядовым труженикам за исключительные успехи в хозяйственном и культурном строительстве. Человеку также вручали грамоту Президиума Верховного Совета, орден Ленина и золотую медаль «Серп и молот». Ее изготавливали из золота 950-й пробы и носили на левой стороне груди. Виталий Захаров рассуждает, сложно ли было претендовать на награду.
0: Конечно, сложно. Но здесь, конечно, многое зависело от лидеров государства, Сталина, Хрущева, потом Брежнева и так далее, от лиц из их окружения. Понятное дело, что какой-нибудь там рабочий, о котором никто не знает, хоть он и являлся передовиком производства, ну, вряд ли мог стать героем социалистического труда. Только если, допустим, о нем не напишет какой-то журналист и дальше пошло-поехало по инстанциям.
1: А иногда героями социалистического труда оказывались даже старшие школьники за достижения в сборе хлопка или чая, например. В 1948-м, в возрасте 15 лет, Нателла Челебадзе из Грузии собрала с половиной гектара плантации более 6,5 тонн чайного листа. Высокое звание она получила через год. Историк Вадим Эрлихман добавляет, награждать за трудовой героизм, согласно правилам, могли повторно и 2, и 3 раза, и напоминает о причитающихся льготах.
2: Полагались доплаты к зарплате и к пенсии, и коммунальные льготы большие, может быть, вовсе отменяли. Она была копеечная, понятно, квартплата, но тоже не помешает. Да, и, конечно, почет. То есть дважды герой уже получал право на бюст на родине.
1: На деле звание Героя соцтруда полностью приравнивалось к званию Героя СССР. Вместе с распадом Советского Союза награда ушла в прошлое. А в 2013 году в России звание Герой труда возродили. Его обладатели имеют право на ежемесячную выплату в районе 70 тысяч рублей. Награждают сейчас по совокупности заслуг в той или иной сфере, но реже. В СССР, пусть за больший период, отметили 20 с лишним тысяч человек. В России за 13 лет пока 137 награжденных. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Примечательно, что в СССР звание Героя социалистического труда гражданам других государств не присваивалось. Это отличало награду от звания Героя Советского Союза.
4: Утро на Радио «Звезда».
3: Министерство цифрового развития планирует внедрить в России систему подтверждения возраста для всех сайтов и платформ. Об этом в рамках Петербургского экономического форума рассказал глава ведомства Максуд Шадаев. Как именно способна работать такая система и можно ли будет ее обойти, рассуждает специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.
5: Макс привязывается там к госуслугам и, соответственно, известен пользователь этих госуслуг, к его возрасту. И будет просто приходить также сообщение в Макс неким кодом и дальше сопоставляться аккаунт с возрастом и решение будет приниматься, то есть допускать его к данному сервису или не допускать. Они хотят ограничить доступ это именно к определенным соцсетям, то есть к какому-то там контенту. То есть у нас все инструменты для этого есть. Как именно они это сделают, остается только гадать. Но я думаю, что это будет выглядеть примерно так. Сейчас, например, через Макс можно подходить на кассах самообслуживания и подтверждать свой возраст, если там привязаны госуслуги.
6: А будет ли способ обойти подобную защиту?
5: Ну, способ обойти подобную защиту — взять у родителя телефон, пока он спит или отвернулся, и авторизоваться с помощью его Макса или его госуслуг. Они, я думаю, это будут практиковать, но тем не менее, это уже будет сложнее. То есть какое-то количество юношей, детей не получит доступа к запрещенной информации, не предназначенной для их ушей, глаз и восприятия.
3: При этом у функции подтверждения возраста есть и риски, говорят эксперты. К примеру, многие сайты могут пойти по пути наименьшего сопротивления и начать требовать прямого ввода паспортных данных или загрузки фотографий документа. Это может привести к массовым утечкам, так как безопасность хранения данных на тысячах сайтов невозможно гарантировать.
4: Утро на Радио «Звезда».
3: На Сахалине медведь напал на рыбака. Мужчина был доставлен в больницу с рваными ранами, передает агентство ТАСС. Ранее в республике Коми дикие медведи были замечены в жилых зонах. С Специалисты говорят, что животные могут покидать лес в поисках пищи. Особенно их привлекают запахи отходов. И предупреждают, что при встрече со зверем важно не паниковать. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей.
7: Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук, значит, где-то рядом бродит медведь. Дикие звери могут приблизиться к человеку из-за пищевого интереса, защиты своей территории и банального любопытства. Первое правило в такой ситуации – не убегать, иначе у животного сработает инстинкт охотника. Для начала следует замереть и медленно начать движение спиной назад. Отворачиваться от зверя опасно. Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшее действие во многом зависит от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
8: Животными, такие как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек, стоим вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
7: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
9: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
7: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
9: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
7: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: А вот лечь на землю и прикинуться мертвым – это опасный способ защиты от дикого зверя. Метод может сработать лишь в некоторых случаях и в основном только при нападении бурого медведя. Безопаснее будет медленно отступить и покинуть опасную зону.
4: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут мы расскажем, чем удивляет гостей военно-морской салон в Кронштадте, почему чемпионат мира по футболу 2018 года называют одним из лучших, как правильно собирать грибы.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: Без четверти 9 в Москве. Главное к этой минуте. Пожар в здании «Панорамы обороны Севастополя», атакованном в СУ, ликвидирован, сообщили в МЧС. Тушение осложняли планировка здания и сильное задымление. Пожару был присвоен 4-й ранг, высший из возможных в Севастополе. Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной «Панорамы», получивших серьезные повреждения пламенем и высокими температурами. Президент Колумбии Густаво Петро отстранили от должности до 21 июня, сообщила газета «El Tiempo». Ранее комиссия открыла 2 дисциплинарных расследования в его отношении из-за его возможного незаконного участия в политической агитации. Поводом послужили публичные выступления. Мошенники от имени банков предлагают россиянам проходить оплачиваемые опросы. На первой же странице человеку предлагают выбрать, что ему интереснее – получать повышенный кэшбэк, праздничные бонусы или скидки от партнеров. Однако для участия в опросе надо подтвердить учетную запись с помощью смс-кодов и полных банковских реквизитов, а для зачисления денег просят ввести фамилию, имя, номер телефона и карты. Более половины россиян уверены, что дети должны помогать родителям, а каждый третий считает, что помощь важна при наличии возможности, приводит газета.ру исследование аналитиков. У почти 40% опрошенных на помощь родителям уходит до 5000 рублей в месяц, а у каждого пятого от 5 до 10 тысяч рублей. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Ломоносов дошел до Москвы
12: пешком. Отравился
11: Керенским.
12: А викинги шлемы с рогами носили.
13: Аляску продали, а денег не заплатили.
14: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
15: Ну, Кутузова-то легко узнать в любой батальной сцене.
16: Ага, это полководец с черной повязкой на глазу.
14: А вот и нет.
17: Михаил Илларионович Кутузов такой аксессуар никогда не носил. Это вымысел кинематографистов. Сначала режиссер картины Кутузов Владимир Петров, чтобы подчеркнуть стойкость много пережившего военачальника, изобразил его с повязкой. А уж гусарская баллада Рязанова, вышедшая позднее, окончательно закрепила этот миф в народе.
14: Исторические мифы и заблуждения.
17: Правда из этого то, что жизнь Кутузова действительно прошла в многочисленных сражениях. При этом он получил 2 тяжелейших пулевых ранения в голову. Врачи оба случая считали фатальными. Но выдающийся полководец, вопреки всему, выжил. Главный хирург русской армии Жан Массо говорил:
18: «Видно, судьба бережет голову Кутузова на что-нибудь необыкновенное».
17: В первый раз под Алуштой военачальнику повредило правый глаз, но зрение сохранилось. Из-за появившейся светобоязни он лишь стал щуриться. Второе ранение – во время осады крепости Очаков. Снова в голову. Пуля прошла на вылет. Почти как в прошлом ранении. Однако и тут глаз сохранился. Ну и возвращаясь к повязке, никаких упоминаний в рапортах, факта ее ношения нет. Без нее Кутузова изображали и на картинах того времени.
14: А вот и да.
4: Радио «Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
19: У Савельева сегодня важный день на работе. Сдает финансовый отчет. Документ уже подготовил, осталось только проверить и распечатать. Как вдруг в офисе срабатывает пожарная тревога. Звучит сирена, и по громкой связи всех срочно просят покинуть здание.
20: Внимание, пожар.
19: Наверняка какие-нибудь учения, подумал Савельев. И решил дождаться из принтера важных бумаг. Или безопаснее будет все же эвакуироваться? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
14: На всякий случай.
19: Первое. Неважно, какая именно тревога сработала, реальная или учебная, из здания все равно следует эвакуироваться. Но сделать это надо правильно. Если в вашем отделе есть ответственный за пожарную безопасность, следуйте его инструкциям. Если вы предоставлены сами себе, то немедленно покиньте кабинет или офис и идите в сторону выхода. Второе. Найти правильный путь бывает непросто, но ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. Идите на лестницу. Найти ближайшую к вам поможет схема эвакуации. Обычно их вешают на стене. Или следуйте по специальным стрелкам в коридоре. Третье. Не тратьте время на сбор личных вещей и распечатку любых документов. Лучше отойти от электроприборов и не трогать выключатели. В случае чего, при свете пожарным будет проще работать. И не забывайте захлопывать за собой двери. Четвертое. Быстро одевшись, покиньте здание и отойдите от него на безопасное расстояние. Обычно достаточно перейти на другую сторону улицы. Иногда в компаниях специально инструктируют, где именно надо собираться в случае эвакуации. Ну и не возвращайтесь обратно, пока не получите официального разрешения. Подведем итоги. Любая пожарная тревога, даже учебная, требует срочной эвакуации. Ищите кратчайший выход на улицу. Используйте лестницу, никакого лифта. Не тратьте время на сбор личных вещей. В случае реальной опасности бесценна каждая секунда. Когда окажетесь на улице, отойдите подальше от здания. Лучше перейти на другую часть улицы. Савельеву повезло. Эвакуация оказалась учебной. Драгоценный отчет он сдал вовремя, а заодно узнал, как вести себя в случае пожарной тревоги. Узнали и вы. На всякий случай.
20: 23 февраля 2014 года в Сочи состоялись финальные заезды мужских четверок. Самая статусная дисциплина – бобслея. Экипаж пилота Александра Зубкова выиграл золото. Это был триумф, долгожданная победа, первая в истории олимпийская победа российских бобслеистов. Ребята буквально вырвали ее, опередив лидеров литовцев всего на 9 сотых секунды.
21: Экипаж.
20: В бобслее каждому экипажу положены 4 зачетных спуска. После окончания гонок результаты суммируются, и победителями становятся обладатели наименьшего общего времени заездов. Наши приехали в Сочи побеждать. Победа. Только победа. Иначе стыдно. Дома проигрывать нельзя. Последние секунды перед стартом. Эмоции зашкаливают. Трибуны воют, буквально сходят с ума. Болельщики скандируют «Россия! Россия!» Ответственность огромная. Нельзя подвести. Нельзя.
21: Техническая справка.
22: Четырехместный боб. Спортивные сани специальной конструкции массой 210 килограммов с рулевым управлением. Состоят из стальной рамы, обтекаемого корпуса из стекловолокна и подвижного набора передних коньков-полозьев. Обязанности экипажа. Пилот. Управляет санями во время заезда при помощи двух колец, связанных с передними коньками, канатами. Разгоняющие. Два члена экипажа, помогающие разогнать боб на старте. Во время гонки обеспечивают равновесие. Тормозной или брейкмен. Спортсмен, сидящий сзади, замедляет ход саней при приближении к поворотам и останавливает их в конце трассы.
21: Экипаж. Командная работа.
20: Длина санно-бобслейной трассы в Сочи – 1814 метров. Боб разгоняется по ней до 135 км в час и с этой скоростью должен покорить с наименьшими потерями во времени 17 виражей. За 60 секунд спуска с горы спортсмены испытывают 5-кратные перегрузки. Бобслей – командный вид спорта, который можно сравнить как с автогонками, где многое решает качество техники и мастерство пилота, так и с синхронным плаванием, в котором все члены команды знают, что делать, а их движения отточены до миллиметра. Ошибок бобслей не прощает. Любое неверное движение как пилота, так и разгоняющего влечет за собой потерю времени. Слаженность и надежность движений, ощущение партнера, привычка – все это имеет важное значение. Поэтому и работают люди в бобе как единый организм. Наши отработали на отлично. И было всеобщее ликование, гимн и золотая медаль.
21: Экипаж.
23: Слушайте 12 июня в День России на радио «Звезда».
24: Необъятная и такая разная. Многоликая и многозвучная. Открытая и в то же время загадочная. Настоящая находка для исследователей и путешественников. Все о России. Слушайте 12 июня на радио «Звезда».
25: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Вулдвита для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
25: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Пожар в здании «Панорамы обороны» Севастополя, атакованном ВСУ, ликвидирован, сообщили в МЧС. Тушение осложняли планировка здания и сильное задымление. Пожару был присвоен 4-й высший ранг. Из горящего здания в Севастополе удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной «Панорамы», получивших серьезные повреждения пламенем и высокими температурами. Следствие будет ходатайствовать об аресте водителя автобуса и директора транспортной компании после аварии в Екатеринбурге. Об этом сообщили представители регионального управления Следственного комитета. Оба подозреваемых уже задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинения и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Накануне вечером автобус въехал в толпу пешеходов. Опубликованы кадры происшествия. На них кроссовер поворачивает на одном из оживленных перекрестков, и в этот момент его таранит ПАЗ, который затем вылетает на тротуар и сбивает людей. 4 человека погибли, в том числе ребенок. 5 пострадали. По одной из версий, водитель пассажирского транспорта перепутал педали и не справился с управлением. Вооруженные силы США завершили серию атак на Иран, сообщили в Центральном командовании. Целью операции стали объекты военной разведки и наблюдения, системы связи и ПВО. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции заявил об уничтожении 18 военных целей на американских авиабазах на Ближнем Востоке. Также была атакована база 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Государственная дума приняла поправки в бюджетный кодекс, которые расширяют возможности правительства по управлению бюджетом. Теперь оно сможет наращивать расходы без предварительного согласования, привлекая внутренние источники и остатки на казначейском счете. Также погашение бюджетных кредитов регионов переносится на 2030 год. Кроме того, казначейство запустит пилотный проект по сверхкраткосрочным займам регионам под 0,1% годовых с возвратом в следующем месяце. Агентство стратегических инициатив в рамках работы над индексом привлекательности регионов составит профиль молодого ученого. Подробности сообщил агентству ТАСС директор направления «Молодые профессионалы» Александр Вайна.
2: Крайне важно понять, насколько молодым ребятам хотелось бы проживать в дальнейшем в своем регионе, какие инструменты поддержки сейчас для них реализуются, как они в целом довольны. Для того, чтобы сформировать для них инструментарий, мер поддержек, для того, чтобы они оставались у себя в регионе и формировали, в том числе, заделы для развития своей собственной малой родины. В рамках этого профиля мы оцениваем те инструментарии, которые предоставляет регион, высшие учебные заведения и дополнительные компании.
1: Специалист подчеркнул, что агентство уже провело опрос среди порядка 5000 человек из 81 региона России, на основании которого будет сформирован профиль молодого ученого. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня короткий рабочий день, и разъезд начнется раньше обычного, около 16. Возможно, локальные затруднения на Садовом кольце, 3-м транспортном, Московской кольцевой, вылетных магистралях по направлению в область, сообщил Департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность столичных дорог на 4 балла. Час можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Волоколамского шоссе. 40 минут займет путь по шоссе энтузиастов от Советской улицы до пешеходного перехода у автосалонов. Столько же уйдет на проезд по Дмитровскому шоссе от моста через Октябрьскую железную дорогу до улицы Руставели. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие новинки представлены на военно-морском салоне в Кронштадте, насколько выросло число команд участников чемпионата мира по футболу, как отличить съедобный гриб от ядовитого двойника. Международный военно-морской салон «Флот-2026» проходит в Кронштадте. Современные разработки отрасли представляют более 200 компаний. В средней гавани пришвартованы боевые корабли и катера, а на стендах у причала показывают образцы автономных подводных аппаратов. Одной из ключевых тем экспозиции стали беспилотные технологии – ударные и разведывательные, воздушные и морские. О самых впечатляющих экспонатах выставки – корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кутаренко.
2: Наибольший интерес вызвали наши высокоточные системы. Очень много внимания было приковано к зенитно-ракетному комплексу «Панцирь» малой и сверхмалой дальности. Причем представлен он был как в сухопутном исполнении, так и в морском. Дело в том, что этот комплекс несет на себе сразу 48 ракет, и он уже активно используется для защиты неба России от атак вражеских беспилотников. Также очень интересные проекты, все, что касалось наших подводных лодок, например, ЦКБ «Рубин» представили проект подводной лодки с воздухонезависимой энергетической установкой. Она до 2 месяцев может находиться под водой. Что еще интереснее, помимо 6 аппаратов, которые находятся в носу лодки, где могут запускаться как торпеды, так и ударные ракеты, она получит еще и 8 шахт горизонтального базирования ракет. То есть в итоге небольшая подводная лодка может нести на себе 6 плюс 8 ударных ракет комплекса «Калибр». Также очень много новинок показывают наши корпорации в сфере беспилотных технологий. Например, мы увидели сразу несколько моделей беспилотных катеров.
1: Помимо этого, экспозиция салона отражает темы судостроения, морской авиации, береговой инфраструктуры и судоремонта. В зрелищную часть программы входят гонки на шлюпках и детская парусная регата на кубок главнокомандующего ВМФ. Мероприятия продлятся до конца недели. В заключительный день выставка будет открыта для жителей и гостей Кронштадта.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В США, Мексике и Канаде сегодня стартует 23-й чемпионат мира по футболу. Впервые это международное соревнование проходит сразу в 3 странах. А как в исторической перспективе менялись условия проведения Мундиаля? И почему мировой чемпионат в России в 2018 году считается одним из лучших в истории? Ким Андреев нашел ответы.
3: Первые 14 мировых первенств по футболу проводили почти поочередно в Западной Европе и Южной Америке. Исключением была лишь Мексика в 1970-м. Логика выбора места для Мундиаля тогда была проста. В каких странах футбол наиболее популярен, там и проходит чемпионат мира. Все изменилось в 1994-м, когда турнир впервые приняли Соединенные Штаты Америки. С этого момента ФИФА задумали серьезно расширить географию соревнований. С тех пор чемпионаты мира провели в Азии и Африке, в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, объясняет комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев.
4: Вектор выбран абсолютно понятный, правильный, и ФИФА продолжает этому направлению следовать, привезя футбол в Японию и Корею, в ЮАР, привезя футбол на Ближний Восток, Катар, Саудовская Аравия. Ну, Россия, понятно, что страна футбольная, с большими традициями еще советского футбола. Но с точки зрения проведения такого большого турнира и в стране в восточной части Европы, скажем так, это было тоже новое со стороны ФИФА.
3: Но не все смелые эксперименты Международной федерации футбола себя оправдали. Турнир в Южной Африке в 2010-м считается одним из самых провальных. Страна-организатор потерпела серьезные финансовые убытки. В ЮАР появились нерентабельные спортивные объекты, а уровень безопасности из-за локальных конфликтов внутри Африканской республики был невысоким. Совсем другим оказался эффект от чемпионата мира в России в 2018-м, который и сегодня называют одним из самых успешных за всю историю футбола, продолжает Георгий Черданцев.
4: С точки зрения атмосферы, наверное, чемпионат мира мира в России был самым ярким, самым дружеским, самым таким тусовочным, потому что как-то у нас народ, что ли, гостеприимный очень, как-то все прониклись атмосферой, даже не будучи любителями футбола, как-то было очень душевно, празднично.
3: Российский мундиаль часто сравнивают с чемпионатом мира во Франции в 98-м году, который стал первым, где матчи проводили сразу в 10 разных городах. Это превратило чисто футбольные соревнования в глобальный проект по развитию инфраструктуры и привлечению туристов. В 2026-м чемпионат мира впервые решили провести сразу в 3 странах-соседях – США, Канада и Мексика. И это логично с точки зрения разделения затрат и повышения прибыльности соревнований, но создает конфликтную ситуацию между Международной и Европейской федерациями футбола, рассуждает спортивный обозреватель Александр Кузьмак.
5: ФИФА думает в первую очередь о своем развитии, о своих деньгах. И существует колоссальный конфликт, который будет только усиливаться между ФИФА и УЕФА, потому что Европа и так перегружена, в огромной степени перегружена футбольными соревнованиями, и руководители УЕФА сами стремятся зарабатывать максимально много. И вот эти вот два тренда, они, сталкиваясь между собой, ну, мягко говоря, конфликтуют и будут продолжать конфликтовать.
3: А еще в погоне за прибылью ФИФА продолжает расширять число участников чемпионата мира. В 98-м количество команд увеличили до 32, в 2026-м их стало уже 48, а в планах довести показатель до 64 сборных на турнире. По задумке это привлечет болельщиков из новых стран, но вместе с тем увеличит и количество не самых интересных матчей. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Из-за теплой весны грибной сезон в средней полосе России начался раньше обычного. А значит, самое время выйти на тихую охоту. Анна Елисеева решила выяснить, что в это время можно найти в лесу, как не спутать съедобный гриб с ядовитым двойником и какие блюда можно приготовить из ароматных трофеев.
6: Первый летний урожай – это лисички, маслята, подосиновики и сыроежки. Правда, в сухую погоду лесных трофеев особо не жди. А вот если пройдет дождь, тихая охота наверняка окажется удачной. Ведь грибы любят влажность, комментирует Нина Кузнецова, внештатный лесной инспектор Липецкой области и грибник с большим стажем. Наша собеседница предпочитает яркие лисички. Они вырастают большими полянками, и собирать их – одно удовольствие. Только важно не спутать съедобный гриб с его ложным двойником. Например, у лисичек это говорушка оранжевая, которую отличают по рыхлой мякоти и тонкой ножке. Крепкий подосиновик ни с чем не спутаешь. А вот у белого гриба, который тоже появляется в начале лета, есть неприятный родственник – желчный гриб.
7: Он не ядовитый, но он очень горький. У него под шляпкой губочка больше беловатого цвета. При надавливании она краснеет. Но большое внимание стоит уделять грибам белого цвета, пластинчатым. Это сыроежки, там колпачки разные. Вот здесь можно спутать с бледной поганкой.
6: Самые первые грибы вырастают на хорошо прогретых опушках, а позднее, когда лето полностью вступает в свои права, тихая охота ведется уже в лесной чаще, где трофеи находят на маховых полянах и в зарослях травы. В промышленных районах вряд ли урожай окажется экологически чистым, и собирать нужно только в разрешенных местах. За сорванные заповедники гриб придется заплатить штраф. А дальше дилемма – срезать или выкручивать находку. Нина Кузнецова рекомендует второй вариант – дело в том, что в грибнице очень глубокая связь с корнями деревьев, и сорванный плод никак не разрушит этот союз. А вот срезанный гриб вполне может доставить хлопот.
7: Из-за того, что срезая и оставляя вот этот вот пенек, грибница отдает силы на рост вот этого пенька грибного. А если выкручивать аккуратно, то грибнице надо продолжить плодоношение, она дает рост новым грибам.
6: Ну и какое удовольствие от тихой охоты, если трофеи не пусти сразу в дело. Шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко делится своими секретами. Из первых летних грибов он тоже выделяет лисички. По его словам, это универсальный продукт, который сочетается со многими другими. Но есть нюансы. Первое. Выбирать следует маленькие грибы. Чем они мельче, тем сочнее. Второе. Важно запомнить, что лисички не любят воду. Достаточно их почистить щеткой и поместить на слегка увлажненное полотно для сохранения текстуры. А дальше полет кулинарной фантазии. Алексей Ткаченко рекомендует яркий и вкусный завтрак.
8: Раскалили мы очень сильно сковородку, потому что на медленном огне эти грибы не готовятся. Они выпускают воду, становятся резиновыми, невкусными. Наливаем масло и скидываем эти грибы и обжариваем 30 секунд. Перевернули 30 секунд, добавляем чеснок, тимьян. Все. Далее опускаем температуру, выбиваем туда яйца, добавляем сыр камамбер или можно горгонзолу добавить. Чуть-чуть можно сливок. Берем хлеб чиабатту, поджарили. И вот такая получается у нас яичница а-ля белые шакшуки с лисичками.
6: Сочные грибы хорошо сочетаются с говядиной. Можно приготовить тартар со сливочным соусом из лисичек. И классика лета – жареный картофель с грибами в пропорции 1:1. Блюда подают со сметаной из топленых сливок или дополняют стаканом соленого томатного сока. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие привилегии давало звание Героя труда в Советском Союзе, как реализовать идею подтверждения возраста при посещении сайтов, что делать при встрече с кабаном в лесу.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Число пострадавших в ДТП с автобусом и пешеходами в Екатеринбурге возросло до 5, сообщили в МЧС. По данным следствия, водителем автобуса оказался 49-летний иностранец. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Напомню, он въехал в толпу людей, а на автобусе погибли 4 человека. США тайно вывозили по ночам миллионы баррелей иранской нефти, заявил Трамп. По словам американского президента, ему было очень тяжело молчать об этом. Трамп утверждает, что это позволяет держать цену на нефть в районе $90 за баррель. В противном случае цены могли бы увеличиться троекратно, считает президент США. Совет Международной шахматной федерации временно приостановил членство Федерации шахмат России, сообщили в пресс-службе международной организации. Согласно решению суда, в течение 90 дней наша федерация должна прекратить любую деятельность на территории новых регионов России. В случае невыполнения постановления федерации грозит 3-летняя дисквалификация. Июньские длинные выходные поддержали спрос на внутренний туризм после слабого майского сезона. Число бронирований гостиниц в России выросло в среднем на четверть в годовом выражении, приводит статистику издания «Известия». В ряде популярных туристических направлений загрузка отелей уже достигла почти 100%, а средняя стоимость размещения увеличилась на 5%. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Дай 5. 5 удивительных фактов
0: об огурцах.
13: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
6: Родина огурца – предгорье Гималаев. Его начали культивировать более 6000 лет назад. Дикий огурец до сих пор растет в Индии. Он мелкий, горький и покрыт колючками. А домашние огурцы быстро распространились по Азии, а затем попали в Древний Египет, где их изображения находят в гробницах фараонов.
0: Факт второй.
6: Ботанически огурец – ложная ягода. Он относится к семейству тыквенные, как арбуз, дыня и кабачок.
0: Факт третий.
6: Огурец на 96% состоит из воды. Остальные 4 – это клетчатка, витамины и минералы – калий, магний, кремний.
0: Факт четвертый.
6: В последние годы огуречный рассол стал популярным у спортсменов. Исследования показали, он восстанавливает водно-солевой баланс быстрее, чем специальные изотоники. Рассол содержит натрий, калий и уксус, которые снимают мышечные спазмы.
0: Факт пятый.
6: Огурцы побывали в космосе. На Международной космической станции ученые выращивали огурцы, чтобы понять, как гравитация влияет на направление роста корней. Опыт показал, что гравитация не важна. Корни всегда тянутся за водой.
0: Дай пять. 5 удивительных фактов об огурцах.
13: Радио «Звезда».
14: Река истории. История реки. Нижняя Тунгуска.
15: В 1911 году молодой Вячеслав Шишков, да-да, тот самый будущий автор легендарной книги «Угрюм река», во главе картографической экспедиции отправился на Нижнюю Тунгуску, правый приток Енисея.
16: «Мы построили две приспособленные для жилья большие плоскодонные лодки и поплыли вниз по течению. Длина реки нешуточная – 3000 километров. За лето думали управиться. На Енисее, в устье, нас должен был встречать пароход».
15: Реки в тех краях обычно покрываются льдом в конце сентября, но не в этот раз. Уже 4 сентября неожиданно ударил мороз. Вода стала замерзать, лодки обледенели, люди принялись грести в надежде успеть до ледостава. Гребли 3 дня, не приставая к берегу, стирая руки в кровь. В сумерках проглядели бурлящий порог. И лодки, и людей швырнуло на камни.
16: «До сих пор не понимаю, как все остались живы. Случайно увидели на берегу старого тунгуса, обрадовались. Но он сказал: „Худое твое дело. Сдохнешь, надо весна ждать, большой вода“».
15: Вскоре незадачливые картографы уже грелись на фактории купца Суздалева.
17: «Я вас дальше не пущу. До Енисея вам не доплыть. Ждите прихода тунгусов».
15: С караваном тунгусов пробирались по снежной тайге 40 дней. Спали у костров. Домой вернулись только 24 ноября. Их уже считали погибшими. После таких приключений неудивительно, что именно Нижняя Тунгуска стала прототипом «Угрюм реки».
14: Нижняя Тунгуска. Река истории. История реки.
18: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Варнинский некрополь.
19: Как вы думаете, где нашли самое древнее золото мира? Ответ вас удивит. Сенсационную находку сделали не на Ближнем Востоке, в колыбели первых цивилизаций. И не в Южной Америке, где исторически было много этого драгоценного металла. Сокровища нашлись на северо-востоке Болгарии, недалеко от Варны, в одном из некрополей.
18: Цена вопроса.
19: В ходе раскопок археологи обнаружили почти 3000 предметов из чистого золота общим весом более 6 килограммов. Бусины, ожерелья, подвески и даже маленькие золотые бумеранги. А еще необычные пластины в виде быков с насечками. Есть версия, что эти предметы являлись эталоном меры длины.
18: Кладоискатели.
19: Золото Варны попало в руки ученых случайно. В 1972 году в районе некрополя прокладывали кабель. Во время работ экскаваторщик заметил в ковше что-то блестящее и решил проверить. Это был фрагмент керамики с золотым напылением. Прибывшие специалисты по древности первым делом сделали радиоуглеродный анализ и выяснили. Возраст найденного осколка минимум 4500 лет. Ученые обнаружили в земле около 300 захоронений, исследовали их содержимое и пришли к выводу, что перед ними сокровища медного века. А это 5-е тысячелетие до нашей эры. Значит, варнинская находка официально самое старое обработанное золото на планете. Более того, болгарское открытие всерьез ставит вопрос о том, можно ли считать варнинскую культуру первой европейской цивилизацией. Впрочем, еще интереснее узнать, а правда ли, что в том самом некрополе нашли в лучшем случае треть предполагаемых захоронений?
18: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно.
0: Радиозвезда.
20: Полетному полю поземка в заполярном

что дала судьба, тем и живите. Синих птиц возвращения не ждите. Кто сдержал свое слово, то

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Запорожская атомная станция второй раз с начала месяца потеряла внешний энергетический.

0: отношении Украины. В Екатеринбурге жители несут цветы и игрушки к храму, где автобус въехал в группу пешеходов. Об этом сообщает агентство ТАСС. В результате ДТП вечером в среду погибли 4 человека, 5 пострадали. Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. Рабочие восстанавливают поврежденное ограждение. Возбуждены уголовные дела в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании. Они задержаны. По одной из версий, водитель пассажирского транспорта перепутал педали и не справился с управлением. ФИДЕ временно приостановило членство Федерации шахмат России. Совет международной организации пришел к выводу, что требования спортивного арбитражного суда не были вовремя выполнены. 11 марта он постановил, что Российская Федерация в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность в новых регионах России и в Крыму. Иранские военные на фоне новых ударов США объявили о закрытии Ормузского пролива для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Об этом сообщает ПРЕСС-ТВ. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило об ударах по целям в Иране. По утверждению Трампа, было выпущено 49 ракет «Томагавк». В ответ корпус стражи Исламской революции атаковал 18 целей на американских базах на Ближнем Востоке, в том числе в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Досрочное отчисление студентки Московского международного университета за использование искусственного интеллекта в дипломной работе было незаконным. К такому выводу пришел Верховный суд Татарстана. Студентку 4 курса факультета лингвистики уже восстановили. Каждое такое дело в будущем потребует индивидуального подхода судов, считает адвокат Алексей Середа. Об этом он рассказал в эфире «Радио Звезда».
1: Споры между студентами и образовательными организациями относительно использования искусственного интеллекта при выполнении различных письменных работ постепенно множатся в количестве, и очевидно, что судам, которые будут рассматривать данные споры, потребуется выработать единообразную позицию. Однако мы должны исследовать обстоятельства каждого дела для того, чтобы вынести справедливое обоснованное решение.
0: За последние годы доля сгенерированного нейросетью текста в студенческих дипломах увеличилась в 4 раза и составила более 42%. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Ростов, тебе на «вы».
3: Владимир.
4: На «р». Рыбинск.
2: Кострома.
3: Арзамас.
4: Суздаль.
5: Подъезжаем.
6: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
7: Остановка Юрьевец. Загляните в музей Андрея Тарковского и в дом сказки Александра Роу. Поднимитесь на Пятницкую гору. И обязательно возьмите катер до живописных Асафовых островов.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
9: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
10: 6+.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Утро на радио «Звезда».
13: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в нашей стране появилось звание Героя труда. Каким образом создатели сайта будут подтверждать возраст пользователей? Как вести себя при встрече с дикими животными? Президент Владимир Путин по случаю Дня России вручит медали Героям труда. Максим Петренко разобрался, как и когда появилось звание Героя труда, какие льготы оно давало в Советском Союзе и за что его могли присвоить школьнику.
14: Термин «герой труда» появился в СССР еще в 20-е годы. Так называли передовиков производств в Москве и Ленинграде. Данного звания удостоились порядка 1000 человек. Но, тем не менее, до конца 30-х наград за военные подвиги в стране было явно больше, чем за трудовые. По сути, за десятки лет превосходной работы можно было получить еще только 2 ордена – Трудового Красного Знамени и Знак Почета. И вот в 1938-м,

0: Власти учредили звание Героя социалистического труда. Оно стало высшей степенью отличия. Кто мог рассчитывать на него, рассказывает заведующий кафедрой истории Московского государственного технического университета имени Баумана Виталий Захаров.
1: Хотя, опять же, первым героем соцтруда стал товарищ Сталин в честь его 60-летия по совокупности заслуг, так сказать. Ну, в основном награждались, опять же, за трудовые достижения в сфере сельского хозяйства и промышленности. Потом сюда добавилась еще наука, техника, оборонная промышленность. Поэтому, допустим, трижды героями социалистического труда в конечном итоге становились те, кто работал, ученые, имеется в виду, именно в изобретении самолетов, там, допустим, тот же Ильюшин, Туполев. Или же, опять же, организация этого процесса, допустим, нарком боеприпасов Ванников.
0: При этом, начиная с военного времени, звание присуждалось и рядовым труженикам за исключительные успехи в хозяйственном и культурном строительстве. Человеку также вручали грамоту Президиума Верховного Совета, орден Ленина и золотую медаль «Серп и молот». Ее изготавливали из золота 950-й пробы и носили на левой стороне груди. Виталий Захаров рассуждает, сложно ли было претендовать на награду.
1: Конечно, сложно. Ну, здесь, конечно, многое зависело от лидеров государства, Сталина, Хрущева, потом Брежнева и так далее, от лиц из их окружения. Понятное дело, что какой-нибудь там рабочий, о котором никто не знает, хоть он и являлся передовиком производства, ну, вряд ли мог стать героем социалистического труда. Только если, допустим, о нем не напишет какой-то журналист и дальше пошло-поехало по инстанции.
0: А иногда героями социалистического труда оказывались даже старшие школьники за достижения в сборе хлопка или чая, например. В 1948-м в возрасте 15 лет Нателла Челебадзе из Грузии собрала с половиной гектара плантации более 6,5 тонн чайного листа. Высокое звание она получила через год. Историк Вадим Эрлихман добавляет, награждать за трудовой героизм, согласно правилам, могли повторно и 2, и 3 раза, и напоминает о причитающихся льготах.
2: Полагались доплаты к зарплате и к пенсии, и коммунальные льготы большие, может быть, вовсе отменяли. Она была копеечная, понятно, квартплата, но тоже не помешает. Да, и, конечно, почет. То есть дважды герой уже получал право на бюст на родине.
0: На деле звание Героя соцтруда полностью приравнивалось к званию Героя СССР. Вместе с распадом Советского Союза награда ушла в прошлое. А в 2013 году в России звание Герой труда возродили. Его обладатели имеют право на ежемесячную выплату в районе 70 тысяч рублей. Награждают сейчас по совокупности заслуг в той или иной сфере, но реже. В СССР, пусть за больший период, отметили 20 с лишним тысяч человек. В России за 13 лет пока 137 награжденных. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Примечательно, что в СССР звание Героя социалистического труда гражданам других государств не присваивалось. Это отличало награду от звания Героя Советского Союза.
4: Утро на Радио Звезда.
3: Министерство цифрового развития планирует внедрить в России систему подтверждения возраста для всех сайтов и платформ. Об этом в рамках Петербургского экономического форума рассказал глава ведомства Максуд Шадаев. Как именно способна работать такая система и можно ли будет ее обойти, рассуждает специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.
5: Макс привязывается там к госуслугам и, соответственно, известен пользователь этих госуслуг к его возрасту. И будет просто приходить также сообщение в Макс неким кодом и дальше сопоставляться аккаунт с возрастом и решение будет приниматься, то есть допускать его к данному сервису или не допускать. Они хотят ограничить доступ это именно к определенным соцсетям, то есть к какому-то там контенту. То есть у нас все инструменты для этого есть. Как именно они это сделают, остается только гадать. Но я думаю, что это будет выглядеть примерно так. Сейчас, например, через Макс можно подходить на кассах самообслуживания и подтверждать свой возраст, если там привязаны госуслуги.
6: А будет ли способ обойти подобную защиту?
5: Ну, способ обойти подобную защиту — взять у родителя телефон, пока он спит или отвернулся, и авторизоваться с помощью его Макса или его госуслуг. Они, я думаю, это будут практиковать, но тем не менее, все это уже будет сложнее. То есть какое-то количество юношей, детей не получит доступа к запрещенной информации, не предназначенной для их ушей, глаз и восприятия.
3: При этом у функции подтверждения возраста есть и риски, говорят эксперты. К примеру, многие сайты могут пойти по пути наименьшего сопротивления и начать требовать прямого ввода паспортных данных или загрузки фотографий документа. Это может привести к массовым утечкам, так как безопасность хранения данных на тысячах сайтов невозможно гарантировать.

0: утро на радио «Звезда».
1: На Сахалине медведь напал на рыбака. Мужчина был доставлен в больницу с рваными ранами, передает агентство ТАСС. Ранее в республике Коми дикие медведи были замечены в жилых зонах. Специалисты говорят, что животные могут покидать лес в поисках пищи. Особенно их привлекают запахи отходов. И предупреждают, что при встрече со зверем важно не паниковать. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей.
2: Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук, значит, где-то рядом бродит медведь. Дикие звери могут приблизиться к человеку из-за пищевого интереса, защиты своей территории и банального любопытства. Первое правило в такой ситуации – не убегать, иначе у животного сработает инстинкт охотника. Для начала следует замереть и медленно начать движение спиной назад. Отворачиваться от зверя опасно. Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшие действия во многом зависят от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
3: Животными, такие как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек, встаем вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
2: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
4: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
2: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
4: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
2: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: А вот лечь на землю и прикинуться мертвым – это опасный способ защиты от дикого зверя. Метод может сработать лишь в некоторых случаях и в основном только при нападении бурого медведя. Безопаснее будет медленно отступить и покинуть опасную зону.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, чем удивляет гостей военно-морской салон в Кронштадте, почему чемпионат мира по футболу 2018 года называют одним из лучших, как правильно собирать грибы.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Жители Красноярского края расстрелял из охотничьего ружья компанию из-за громкой музыки. Один человек погиб, четверо госпитализированы, сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии. Преступник задержан, ему будет избрана мера пресечения, добавили в ведомстве. Иран ночью нанес удары по месту дислокации истребителей F-15, F-16, F-35 на американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании, утверждает Тегеран. В то же время Кувейт временно закрыл воздушное пространство из-за иранских атак. Рейсы перенаправлены, сообщили в управлении гражданской авиации страны. Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за прогнозируемых гроз. Предупреждение будет актуально до 9 вечера 12 июня. Также в ближайшие дни в Москве сохранится жара, в связи с чем в городе также введен оранжевый уровень погодной опасности, предупредили в МЧС. Коллекция из 48 картин, включающая работы Амадео Модельяни, Пабло Пикассо и Казимира Малевича, будет продана на аукционе в Лондоне. Ее предварительная оценка достигает 270 миллионов долларов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на аукционы «Дом Сотби», который и проведет торги в британской столице. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Очень важные вопросы.
6: Ученые из Южной Кореи выяснили, что смартфоны при правильном использовании могут помогать развитию подростков. Какая польза может быть от смартфонов и сколько часов в день можно проводить, глядя в экран устройства?
7: Отвечает психолог Яна Лейкина.
8: Мы живем в век цифровых технологий, поэтому и подростки должны владеть цифровым интеллектом. Само понятие «цифровой интеллект» говорит о том, что смартфоны становятся не только развлекательным инструментом, но и дают полезный контент. Поэтому, если подросток проводит за смартфоном где-то час-полтора, это нормально. Особенно, если он умеет быстро искать информацию в смартфоне и всегда имеет доступ к самой актуальной информации. Если он просматривает полезные видео, допустим, там, видеозарисовки, слушает музыку, которая тоже может быть для него такой разгрузочной, возможно, какие-то приложения будут установлены для обучения в игровой форме, то это может быть полезным. Кроме того, смартфоны позволяют подростку быстро общаться со сверстниками и с родителями. Родители смогут всегда контролировать своего ребенка, где он находится, чем он занимается. Это тоже достаточно полезно. А подросток чувствует, с одной стороны, контроль, что приводит к дисциплине, а с другой стороны, некую защищенность. Он понимает, что если что, он может в любой момент позвонить родителям, и к нему придут на помощь. Но кроме того, и со сверстниками происходит быстрое общение. Сейчас подростки устраивают постоянные видеоконференции, чаты. Они могут находиться постоянно на связи. Сама возможность общаться вот через смартфон детей полезна. Она развивает их коммуникацию и эмоциональный интеллект. Но важно ограничить количество времени, которое ребенок проводит в сети, где-то час-полтора. Очень важно следить за тем, чтобы было организовано общение и чтобы было организовано потребление полезного контента и умение самостоятельно искать необходимую информацию.
0: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
9: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
10: Защитная мотоэкипировка.
11: 60-е носили гонщики и рокеры.
12: Эх, одноразовая скорлупа.
9: Вот это вещь.
13: Многие величайшие открытия произошли случайно. Например, так придумали пенициллин, железобетон и микроволновую печь. А некоторые изобретения стали следствием несчастного случая. И задача этих предметов – не допустить новых потерь. Мотоциклетный шлем. Уже в начале 20 века гонки пользовались огромной популярностью в Европе и, в частности, в Англии. На первой в мире трассе «Бруклинс», открытой в 1907 году, работал медик Эрик Гарднер. За несколько лет он стал экспертом по гоночным травмам и пришел к выводу, что необходимо защитное средство. Так появилась первая каска из природной смолы шеллака. Гарднер настоял, чтобы ее использовали мотогонщики на турист-трофе острова Мэн. Это до сих пор одна из самых зрелищных и опасных трасс. Организаторы прислушались к доктору. Его разработка позволила избежать многих травм. Тем не менее, гонщики стали пренебрегать защитой и чаще пользоваться кожаными шапками, способными лишь уберечь волосы от дорожной пыли. Отношение к шлемам начало меняться после гибели Томаса Эдварда Лоуренса, известного как Лоуренс Аравийский. Страстью британского офицера были мотоциклы и, конечно, скорость. Но однажды он не справился с управлением. На дороге внезапно появились велосипедисты. Лоуренс совершил резкий маневр, упал и спустя неделю умер, не приходя в сознание. За жизнь разведчика боролся молодой нейрохирург Хью Кернс. Событие настолько потрясло его, что после смерти Лоуренса доктор занялся исследованием похожих случаев. Он установил, что из более чем 2500 аварий лишь в нескольких мотоциклисты использовали шлем. Но все они были живы. Поскольку доктор Кернс служил в британской армии, он предложил руководству обязать военных мотоциклистов носить шлемы. Так в 1941 появилась новая экипировка – каска из пробки и резины.
9: Вот это вещь!
13: Современный мотошлем – это разработка американского профессора Чарльза Ломбарда, представленная в начале 50-х. Модель включала три слоя – твердую оболочку из стекловолокна, средний слой из ударопрочной пены и мягкую внутреннюю подкладку. Изначально шлем предназначался для пилотов-истребителей военно-воздушных сил США. Но вскоре дизайн был использован компанией Bell, выпустившей легендарный мотошлем Bell 500. Он стал частью экипировки авто- и мотогонщиков и полицейских на мотоциклах. В начале 60-х компания разработала Bell Star, знаменитую модель Integral с визором. В отличие от прежних, размером 3/4, шлем защищал лицо полностью. Постепенно шлемы оснастят откидным козырьком, тонированными стеклами и вентиляцией. Применять защитную экипировку мотоциклистов впервые обяжут в Австралии в 1961 году. А спустя 7 лет правила установят и в СССР. Шлем, как защитное устройство, за свою жизнь используется от 2 до 4 миллисекунд. Но в решающий момент их будет достаточно, чтобы сохранить жизнь.
9: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень. Сегодня в программе «Область знаний». Изучение Северного Ледовитого океана в 21 веке. Рассказывает ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев. Область знаний. Слушайте в 11 утра на Радио Звезда.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
15: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
14: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
16: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
17: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
18: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
17: Борода чья-то. Почему синяя?
18: Я же говорил.
17: Череп.
18: Это Йорик.
17: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
18: Вещи Олег?
19: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
20: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
19: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении военнослужащего Минобороны России. В московском регионе задержан гражданин иностранного государства, завербованный службой безопасности Украины. По заданию украинских спецслужб он должен был ликвидировать российского военного с использованием огнестрельного оружия, сообщила сегодня Федеральная служба безопасности России. Атакованную дронами ВСУ панораму обороны Севастополя уже реставрировали после фашистских бомбежек в годы Великой Отечественной войны. Удастся ее восстановить и сейчас. Такое мнение выразил в беседе с телеканалом «Россия-1» помощник президента России Владимир Мединский.
2: Один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Все эти действия сами себя характеризуют. Так же, как в 1942-м немцы знали, что в парке рядом со зданием панорамы обороны Севастополя нет ни одного зенитного расчета, нет ни воинских частей, ничего, и быть их там не может. Так точно так же они сегодня знали, что это парк для горожан, а в центре этого парка стоит единственное здание.
1: Здание панорамы обороны Севастополя загорелось в ночь на 10 июня после направленного удара украинского дрона. В настоящий момент пожар удалось потушить. Пострадавших и погибших нет, сообщил губернатор Севастополя. Он отметил, что панорама была практически полностью уничтожена. В Екатеринбурге жители несут цветы и игрушки к храму, где автобус въехал в группу пешеходов. Об этом сообщает агентство ТАСС. В результате ДТП вечером в среду погибли 4 человека, 5 пострадали. Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. Рабочие восстанавливают поврежденное ограждение. Возбуждены уголовные дела в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании. Они задержаны. По одной из версий, водитель пассажирского транспорта перепутал педали и не справился с управлением. Иранские военные на фоне новых ударов США объявили о закрытии Ормузского пролива для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Об этом сообщает Пресс-ТВ. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило об ударах по целям в Иране. По утверждению Трампа, было выпущено 49 ракет «Томагавк». В ответ Корпус стражи Исламской революции атаковал 18 целей на американских базах на Ближнем Востоке, в том числе в Кувейте, Бахрейне и Иордании. О погоде. В Москве сегодня прогнозируется переменная облачность с грозой. Днем воздух прогреется до 32 градусов. Ближайшей ночью до плюс 17. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В Москве сегодня ожидается жаркая погода. Водителям рекомендуется пить больше воды, не оставлять детей и питомцев в салоне и проветривать автомобиль перед поездкой. Все это напоминает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Час можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Волоколамского шоссе. 40 минут уйдет на проезд по шоссе энтузиастов от Леоновского шоссе до эстакады над железной дорогой. Пробка на полчаса на внутренней стороне третьего кольца от Комсомольского до Шмидтовского проезда. Столько же займет путь по Дмитровскому шоссе от Красностуденческого проезда до улицы Руставелли. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие новинки представлены на военно-морском салоне в Кронштадте, насколько выросло число команд-участников чемпионата мира по футболу, как отличить съедобный гриб от ядовитого двойника. Международный военно-морской салон «Флот-2026» проходит в Кронштадте. Современные разработки отрасли представляют более 200 компаний. В средней гавани пришвартованы боевые корабли и катера, а на стендах у причала показывают образцы автономных подводных аппаратов. Одной из ключевых тем экспозиции стали беспилотные технологии – ударные и разведывательные, воздушные и морские. О самых впечатляющих экспонатах выставки – корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кутаренко.
2: Наибольший интерес вызвали наши высокоточные системы. Очень много внимания было приковано к зенитно-ракетному комплексу «Панцирь» малой и сверхмалой дальности. Причем представлен он был как в сухопутном исполнении, так и в морском. Дело в том, что этот комплекс несет на себе сразу 48 ракет, и он уже активно используется для защиты неба России от атак вражеских беспилотников. Также очень интересные проекты, все, что касалось наших подводных лодок, например, ЦКБ «Рубин» представили проект подводной лодки с воздухонезависимой энергетической установкой. Она до 2 месяцев может находиться под водой. Что еще интереснее, помимо 6 аппаратов, которые находятся в носу лодки, где могут запускаться как торпеды, так и ударные ракеты, она получит еще и 8 шахт горизонтального базирования ракет. То есть в итоге небольшая подводная лодка может нести на себе 6 плюс 8 ударных ракет комплекса «Калибр». Также очень много новинок показывают наши корпорации в сфере беспилотных технологий. И, например, мы увидели сразу несколько моделей беспилотных катеров.
1: Помимо этого, экспозиция салона отражает темы судостроения, морской авиации, береговой инфраструктуры и судоремонта. В зрелищную часть программы входят гонки на шлюпках и детская парусная регата на кубок главнокомандующего ВМФ. Мероприятия продлятся до конца недели. В заключительный день выставка будет открыта для жителей и гостей Кронштадта.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В США, Мексике и Канаде сегодня стартует 23-й чемпионат мира по футболу. Впервые это международное соревнование проходит сразу в 3 странах. А как в исторической перспективе менялись условия проведения Мундиаля? И почему мировой чемпионат в России в 2018 году считается одним из лучших в истории? Ким Андреев нашел ответы.
3: Первые 14 мировых первенств по футболу проводили почти поочередно в Западной Европе и Южной Америке. Исключением была лишь Мексика в 1970-м. Логика выбора места для Мундиаля тогда была проста. В каких странах футбол наиболее популярен, там и проходит чемпионат мира. Все изменилось в 1994-м, когда турнир впервые приняли Соединенные Штаты Америки. С этого момента ФИФА задумали серьезно расширить географию соревнований. С тех пор чемпионаты мира провели в Азии и Африке, в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, объясняет комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев.
4: Вектор выбран абсолютно понятный, правильный, и ФИФА продолжает этому направлению следовать, привезя футбол в Японию и Корею, в ЮАР, привезя футбол на Ближний Восток, Катар, Саудовская Аравия. Ну, Россия, понятно, что страна футбольная, с большими традициями еще советского футбола. Но с точки зрения проведения такого большого турнира и в стране в восточной части Европы, скажем так, это было тоже новое со стороны ФИФА.
3: Но не все смелые эксперименты Международной федерации футбола себя оправдали. Турнир в Южной Африке в 2010-м считается одним из самых провальных. Страна-организатор потерпела серьезные финансовые убытки. В ЮАР появились нерентабельные спортивные объекты, а уровень безопасности из-за локальных конфликтов внутри Африканской республики был невысоким. Совсем другим оказался эффект от чемпионата мира в России в 2018-м, который и сегодня называют одним из самых успешных за всю историю футбола, продолжает Георгий Черданцев.
4: С точки зрения атмосферы, наверное, чемпионат мира в России был самым ярким, самым дружеским, самым таким тусовочным, потому что как-то у нас народ, что ли, гостеприимный очень, как-то все прониклись атмосферой, даже не будучи любителями футбола, как-то было очень душевно, празднично.
3: Российский мундиаль часто сравнивают с чемпионатом мира во Франции в 98 году, который стал первым, где матчи проводили сразу в 10 разных городах. Это превратило чисто футбольные соревнования в глобальный проект по развитию инфраструктуры и привлечению туристов. В 2026-м чемпионат мира впервые решили провести сразу в 3 странах-соседях – США, Канада и Мексика. И это логично с точки зрения разделения затрат и повышения прибыльности соревнований, но создает конфликтную ситуацию между Международной и Европейской федерациями футбола, рассуждает спортивный обозреватель Александр Кузьмак.
5: ФИФА думает в первую очередь о своем развитии, о своих деньгах. И существует колоссальный конфликт, который будет только усиливаться между ФИФА и УЕФА, потому что Европа и так перегружена, в огромной степени перегружена футбольными соревнованиями, и руководители УЕФА сами стремятся зарабатывать максимально много. И вот эти вот два тренда, они, сталкиваясь между собой, ну, мягко говоря, конфликтуют и будут продолжать конфликтовать.
3: А еще в погоне за прибылью ФИФА продолжает расширять число участников чемпионата мира. В 98-м количество команд увеличили до 32, в 2026-м их стало уже 48, а в планах довести показатель до 64 сборных на турнире. По задумке это привлечет болельщиков из новых стран, но вместе с тем увеличит и количество не самых интересных матчей. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Из-за теплой весны грибной сезон в средней полосе России начался раньше обычного. А значит, самое время выйти на тихую охоту. Анна Елисеева решила выяснить, что в это время можно найти в лесу, как не спутать съедобный гриб с ядовитым двойником и какие блюда можно приготовить из ароматных трофеев.
6: Первый летний урожай – это лисички, маслята, подосиновики и сыроежки. Правда, в сухую погоду лесных трофеев особо не жди. А вот если пройдет дождь, тихая охота наверняка окажется удачной. Ведь грибы любят влажность, комментирует Нина Кузнецова, внештатный лесной инспектор Липецкой области и грибник с большим стажем. Наша собеседница предпочитает яркие лисички. Они вырастают большими полянками, и собирать их – одно удовольствие. Только важно не спутать съедобный гриб с его ложным двойником. Например, у лисичек это говорушка оранжевая, которую отличают по рыхлой мякоти и тонкой ножке. Крепкий подосиновик ни с чем не спутаешь. А вот у белого гриба, который тоже появляется в начале лета, есть неприятный родственник – желчный гриб.
7: Он не ядовитый, но он очень горький. У него под шляпкой губочка больше беловатого цвета. При надавливании она краснеет. Но большое внимание стоит уделять грибам белого цвета, пластинчатым. Это сыроежки, там колпачки разные. Вот здесь можно спутать с бледной поганкой.
6: Самые первые грибы вырастают на хорошо прогретых опушках, а позднее, когда лето полностью вступает в свои права, тихая охота ведется уже в лесной чаще, где трофеи находят на маховых полянах и в зарослях травы. В промышленных районах вряд ли урожай окажется экологически чистым, и собирать нужно только в разрешенных местах. За сорванные заповедники гриб придется заплатить штраф. А дальше дилемма – срезать или выкручивать находку. Нина Кузнецова рекомендует второй вариант – дело в том, что в грибнице очень глубокая связь с корнями деревьев, и сорванный плод никак не разрушит этот союз. А вот срезанный гриб вполне может доставить хлопот.
7: Из-за того, что срезая и оставляя вот это вот пенек, грибница отдает силы на рост вот этого пенька грибного. А если выкручивать аккуратно, то грибнице надо продолжить плодоношение, она дает рост новым грибам.
6: Ну и какое удовольствие от тихой охоты, если трофеи не пустить сразу в дело? Шеф-повар и исследователь русской кухни Алексей Ткаченко делится своими секретами. Из первых летних грибов он тоже выделяет лисички. По его словам, это универсальный продукт, который сочетается со многими другими. Но есть нюансы. Первое. Выбирать следует маленькие грибы. Чем они мельче, тем сочнее. Второе. Важно запомнить, что лисички не любят воду. Достаточно их почистить щеткой и поместить на слегка увлажненное полотно для сохранения текстуры. А дальше полет кулинарной фантазии. Алексей Ткаченко рекомендует яркий и вкусный завтрак.
8: Раскалили мы очень сильно сковородку, потому что на медленном огне эти грибы не готовятся. Они выпускают воду, становятся резиновыми, невкусными. Наливаем масло и скидываем эти грибы и обжариваем 30 секунд. Перевернули 30 секунд, добавляем чеснок, тимьян. Все, далее опускаем температуру, выбиваем туда яйца, добавляем сыр камамбер или можно горгонзолу добавить. Чуть-чуть можно сливок. Берем хлеб чиабатту, поджарили. И вот такая получается у нас яичница а-ля белые шакшуки с лисичками.
6: Сочные грибы хорошо сочетаются и с говядиной. Можно приготовить тартар со сливочным соусом из лисичек. И классика лета – жареный картофель с грибами в пропорции 1:1. Блюда подают со сметаной из топленых сливок или дополняют стаканом соленого томатного сока. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие привилегии давало звание Героя труда в Советском Союзе, как реализовать идею подтверждения возраста при посещении сайтов, что делать при встрече с кабаном в лесу.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Покушение на сотрудника Министерства обороны России предотвращено в московском регионе, сообщили Федеральной службе безопасности. Установлен и задержан гражданин иностранного государства, который по заданию украинских спецслужб должен был застрелить военного. Минфин США вернул зарубежным поставщикам почти 22 миллиарда долларов, полученных от введенных ранее Вашингтоном торговых пошлин, пишет Bloomberg. Подобный случай стал первым с тех пор, как Верховный суд отменил важный компонент торговой политики Дональда Трампа. Было постановлено, что президент США не имел полномочий вводить тарифы, и собранные пошлины нужно возместить. Сильная жара в столичном регионе может вызвать очень редкое явление – спорадическое распространение радиоволн в И-слое ионосферы, что позволит принимать передачи местных FM-радиостанций за тысячи километров, сообщает ТАСС со ссылкой на профессора инженерной академии РУДН Сергея Куприва. Аргентинский нападающий Лионель Месси побил 69-летний рекорд сборной, став самым возрастным игроком национальной команды, забившим гол в товарищеской встрече. Это произошло в игре против Исландии. Месси в этот момент было 38 лет, пишет издание «Марка». Напомним, Лионель Месси – восьмикратный обладатель золотого мяча и самый титулованный футболист в истории. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Век и время.
11: Представьте устройство, которое будет тикать, когда исчезнут современные города, языки и даже целые государства. В глубине горы в Западном Техасе прямо сейчас строят часы долгого настоящего. Это один из самых амбициозных инженерных проектов современности, цель которого – заставить работать часы без остановки 10 тысяч лет. Мы привыкли измерять жизнь минутами и часами и не заглядываем дальше следующего квартального отчета. Изобретатель Дэнни Хиллис решил это исправить. Он захотел создать памятник глубокому времени, который заставит людей думать не о быте, а о бытии.
0: Человек и время.
11: Это не просто огромный будильник, а настоящий гигант из стали, камня и титана. Его секундная стрелка делает шаг один раз в год. Вековая сдвигается раз в 100 лет. Мало того, часы заводятся сами. Используют разницу температур между днем и ночью. Тепловое расширение дает механизму нужный импульс для хода. Внутри установлен генератор звонов знаменитого музыканта Брайана Ино. Каждый день в течение 10 тысяч лет музыкальная шкатулка станет проигрывать уникальную мелодию. И последовательность звонов никогда не повторится. Чтобы увидеть часы, гостю придется совершить паломничество, подняться высоко в гору, найти скрытый вход и пройти через ряд массивных дверей. Внутри царят тишина и прохлада. Это пространство превратит посетителя из суетливого туриста в свидетеля истории. Проект финансируют богатые благотворители и чудаки, и работа идет полным ходом. Когда часы запустят, они станут самым долговечным объектом, который когда-либо создавал человек. Это символ надежды на то, что через 10 тысяч лет наши потомки услышат их звон.
0: Человек и время. Радиозвезда. Наука на чердаке.
12: Наверняка вы слышали фразу «нейронки – это черный ящик». И это правда. Отчасти правда. Время от времени наука делает шаги, которые приближают нас к пониманию, что именно происходит внутри этих самых черных ящиков.
0: Научный журналист Егор Быковский.
12: Для начала скажу, что наука полностью понимает математический аппарат, стоящий за обучением нейросети, за каждой операцией, но почти ничего не знает о том, как интерпретировать и понимать модели, почему проявляется то или иное их поведение, почему иногда происходят ошибки, почему нет кода, в который можно было бы взять и посмотреть, и однозначно установить, что произойдет в той или иной ситуации. Вместо этого можно смотреть на миллиарды вещественных чисел в виде матриц и многомерных тензоров и часто их не понимать. Именно поэтому я с большим интересом прочитал новую научную работу, в которой исследователи из МФТИ и Высшей школы экономики представили новый метод анализа нейросетей – SciMatch, позволяющий прослеживать, как отдельные концепции как бы живут внутри сложных моделей искусственного интеллекта. Этот инструмент сравнивают с магнитно-резонансной томографией для искусственного интеллекта. Он создает подробную карту того, как признаки вроде «пушистый» или «историческое событие» или «радость» появляются, преобразуются и передаются между разными внутренними слоями нейросети. Проблема прозрачности больших языковых моделей заключается в том, что они правда действуют как черные ящики. Внутри них могут скрываться нежелательные предубеждения или опасные логические цепочки. Кроме того, концепции в сети часто полисемантичны. Это когда один нейрон отвечает за разные, не связанные между собой признаки и находится в состоянии суперпозиции. То есть отдельные признаки сжаты в одно математическое пространство. А уж как связаны смысловые единицы на разных слоях и вообще мало понятно.
0: Наука на чердаке.
12: Российский SciMatch отчасти решает задачу понимания. Он сопоставляет признаки на разных слоях, минимизируя математическое расстояние между их представлениями и учитывает различия в масштабе и интенсивности сигналов. Ключевое новшество – так называемый метод свертки параметров. Тестирование на модели GEMA-2 показало, что большинство концепций сохраняют смысловую стабильность в среднем на 5 слоях внутри нейронки, после чего исчезают или трансформируются. Более того, ученые смогли совершить хирургическое вмешательство в модель. Удалили целый слой и с помощью SciMatch напрямую связали предыдущий и следующий слои, практически без потери качества ответа. Наверняка у многих из вас уже голова пошла кругом, так что давайте о самом главном. Главное преимущество метода – он не требует прогонки через модель гигантских массивов текстов. Анализируются только структуры и параметры. Это делает SciMatch универсальным и быстрым, позволяет предсказывать и даже изменять поведение нейросети. Что это нам дает? Во-первых, повышение безопасности. Можно быстро находить и удалять скрытые, предвзятые или вредоносные связи. Во-вторых, оптимизация. Удаление избыточных слоев ускоряет работу и снижает потребление ресурсов. В-третьих, гибридные архитектуры. Элементы разных нейросетей можно комбинировать. В будущем планируется создание целых генеалогических древ ключевых концепций в крупнейших языковых моделях и изучение сложных взаимодействий признаков. Разработка может стать стандартом новой области механической интерпретируемости, превращающей искусственный интеллект из непонятного черного ящика в прозрачный управляемый инструмент. А такой бесит куда меньше, чем что-то совсем непонятное. Наука, расшифровывай нейронки дальше.
0: Наука на чердаке. Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
13: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
14: Самое главное – это место в нашей деятельности. Любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. И если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
0: Самый известный в России профессиональный кладоискатель Владимир Порываев нашел уникальную монету «Золотой угорский червонец» царя Бориса Годунова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. ВСУ нанесли удары по трем мостам в Херсонской области, об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Атакам подверглись переправы через Северо-Крымский канал у Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост населенного пункта Ставки. Есть повреждения. Средства ПВО сбили за ночь 45 беспилотников. Ранее под удар уже попал мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Следствие будет ходатайствовать об аресте водителя автобуса и директора транспортной компании после аварии в Екатеринбурге. Об этом сообщили представители регионального управления Следственного комитета. Оба подозреваемых уже задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинения. Накануне вечером автобус въехал в толпу людей. Опубликованы кадры происшествия. На них кроссовер поворачивает на одном из оживленных перекрестков, и в этот момент его таранит ПАЗ, который затем вылетает на тротуар и избивает людей.

0: бюджетного согласования, привлекая внутренние источники и остатки на казначейском счете. Также погашение бюджетных кредитов регионов переносится на 2030 год. Вооруженные силы США завершили серию атак на Иран, сообщили в Центральном командовании. Целью операции стали объекты военной разведки и наблюдения, системы связи и ПВО. В свою очередь, корпус стражей Исламской революции заявил об уничтожении 18 военных целей на американских базах на Ближнем Востоке. Также была атакована база 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Русская литература должна занимать важное место в жизни культурного человека, однако знакомство с ней не должно строиться на принуждении. Такое мнение высказал в интервью агентству ТАСС актер Милош Бикович, рассуждая о воспитании молодого поколения.
1: Поскольку я не рос здесь, я не знал про русские сказки и мультики. Я не знаю, «Ежик в тумане» или какие-то другие. Я про это услышал только когда мне было больше 30 лет. Прививать специально не буду, потому что нет для этого причины. Русская литература, мягко говоря, одна из лучших в мире и одна из самых важных в мире. Я буду настаивать на том, чтобы он был культурным человеком, а, естественно, в этом русская культура будет занимать очень важное место.
0: Актер подчеркнул, что его сын знаком с русской культурой и сказками лучше, чем он сам, поскольку погружен в них с детства. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Сегодня в программе «Область знаний». Изучение Северного Ледовитого океана в 21 веке. Рассказывает ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда». Реклама.
3: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в нашей стране появилось звание Героя труда. Каким образом создатели сайта будут подтверждать возраст пользователей? Как вести себя при встрече с дикими животными? Президент Владимир Путин по случаю Дня России вручит медали Героям труда. Максим Петренко разобрался, как и когда появилось звание Героя труда, какие льготы оно давало в Советском Союзе и за что его могли присвоить школьнику.
7: Термин «герой труда» появился в СССР еще в 20-е годы. Так называли передовиков производств в Москве и Ленинграде. Данного звания удостоились порядка тысячи человек. Но, тем не менее, до конца 30-х наград за военные подвиги в стране было явно больше, чем за трудовые. По сути, за десятки лет превосходной работы можно было получить еще только два ордена – Трудового Красного Знамени и Знак Почета. И вот в 1938-м власти учредили звание «Героя социалистического труда». Оно стало высшей степенью отличия. Кто мог рассчитывать на него, рассказывает заведующий кафедрой истории Московского государственного технического университета имени Баумана Виталий Захаров.
8: Хотя, опять же, первым героем соцтруда стал товарищ Сталин в честь его 60-летия. По совокупности заслуг, так сказать. Ну, в основном награждались, опять же, за трудовые достижения в сфере сельского хозяйства и промышленности. Потом сюда добавилась еще наука, техника, оборонная промышленность. Поэтому, допустим, трижды героями социалистического труда в конечном итоге становились те, кто работал, ученые, имеется в виду, именно в изобретении самолетов, там, допустим, тоже Ильюшин, Туполев. Или же, опять же, организация этого процесса, допустим, нарком боеприпасов Ванников.
7: При этом, начиная с военного времени, звание присуждалось и рядовым труженикам за исключительные успехи в хозяйственном и культурном строительстве. Человеку также вручали грамоту Президиума Верховного Совета, орден Ленина и золотую медаль

0: серп и молот. Ее изготавливали из золота 950-й пробы и носили на левой стороне груди. Виталий Захаров рассуждает, сложно ли было претендовать на награду.
1: Конечно, сложно. Но здесь, конечно, многое зависело от лидеров государства, Сталина, Хрущева, потом Брежнева и так далее, от лиц из их окружения. Понятное дело, что какой-нибудь там рабочий, о котором никто не знает, хоть он и являлся передовиком производства, ну, вряд ли мог стать героем социалистического труда. Только если, допустим, о нем не напишет какой-то журналист и дальше пошло-поехало по инстанциям.
0: А иногда героями социалистического труда оказывались даже старшие школьники за достижения в сборе хлопка или чая, например. В 1948-м, в возрасте 15 лет, Нателла Челебадзе из Грузии собрала с половиной гектара плантации более 6,5 тонн чайного листа. Высокое звание она получила через год. Историк Вадим Эрлихман добавляет, награждать за трудовой героизм, согласно правилам, могли повторно и 2 и 3 раза, и напоминает о причитающихся льготах.
2: Полагались доплаты к зарплате, и к пенсии, и коммунальные льготы большие, может быть, вовсе отменяли. Она была копеечная, понятно, квартплата, но тоже не помешает. Да, и, конечно, почет. То есть дважды герой уже получал право на бюст на родине.
0: На деле звание Героя соцтруда полностью приравнивалось к званию Героя СССР. Вместе с распадом Советского Союза награда ушла в прошлое. А в 2013 году в России звание Герой труда возродили. Его обладатели имеют право на ежемесячную выплату в районе 70 тысяч рублей. Награждают сейчас по совокупности заслуг в той или иной сфере, но реже. В СССР, пусть за больший период, отметили 20 с лишним тысяч человек. В России за 13 лет пока 137 награжденных. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Примечательно, что в СССР звание Героя социалистического труда гражданам других государств не присваивалось. Это отличало награду от звания Героя Советского Союза.
4: Утро на Радио «Звезда».
3: Министерство цифрового развития планирует внедрить в России систему подтверждения возраста для всех сайтов и платформ. Об этом в рамках Петербургского экономического форума рассказал глава ведомства Максуд Шадаев. Как именно способна работать такая система и можно ли будет ее обойти, рассуждает специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.
5: Макс привязывается там к госуслугам, и, соответственно, известен пользователь этих госуслуг, к его возрасту. И будет просто приходить также сообщение в Макс с каким-то неким кодом, и дальше сопоставляться аккаунт с возрастом, и решение будет приниматься, то есть допускать его к данному сервису или не допускать. Они хотят ограничить доступ это именно к определенным соцсетям, то есть к какому-то там контенту. То есть у нас все инструменты для этого есть. Как именно они это сделают, остается только гадать. Но я думаю, что это будет выглядеть примерно так. Сейчас, например, через Макс можно подходить на кассах самообслуживания и подтверждать свой возраст, если там привязаны госуслуги.
6: А будет ли способ обойти подобную защиту?
5: Ну, способ обойти подобную защиту — взять у родителя телефон, пока он спит или отвернулся, и авторизоваться с помощью его Макса или его госуслуг. Они, я думаю, это будут практиковать, но тем не менее, это уже будет сложнее, то есть какое-то количество юношей, детей не получит доступа к запрещенной информации, не предназначенной для их ушей, глаз и восприятия.
3: При этом у функции подтверждения возраста есть и риски, говорят эксперты. К примеру, многие сайты могут пойти по пути наименьшего сопротивления и начать требовать прямого ввода паспортных данных или загрузки фотографий документа. Это может привести к массовым утечкам, так как безопасность хранения данных на тысячах сайтов невозможно гарантировать.
4: Утро на Радио «Звезда».
3: На Сахалине медведь напал на рыбака. Мужчина был доставлен в больницу с рваными ранами, передает агентство ТАСС. Ранее в республике Коми дикие медведи были замечены в жилых зонах. Специалисты говорят, что животные могут покидать лес в поисках пищи. Особенно их привлекают запахи отходов. И предупреждают, что при встрече со зверем важно не паниковать. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей.
7: Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук, значит, где-то рядом бродит медведь. Дикие звери могут приблизиться к человеку из-за пищевого интереса, защиты своей территории и банального любопытства. Первое правило в такой ситуации – не убегать, иначе у животного сработает инстинкт охотника. Для начала следует замереть и медленно начать движение спиной назад. Отворачиваться от зверя опасно. Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшие действия во многом зависят от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
8: Животными, такие как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек, встаем вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
7: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
9: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
7: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
9: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
7: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: А вот лечь на землю и прикинуться мертвым – это опасный способ защиты от дикого зверя. Метод может сработать лишь в некоторых случаях и в основном только при нападении бурого медведя. Безопаснее будет медленно отступить и покинуть опасную зону. Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Задержанный за покушение на сотрудника Министерства обороны России признался, что был завербован украинскими спецслужбами на территории одного из государств Евросоюза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране, сообщили в Федеральной службе безопасности. За выполнение задания ему обещали помочь в получении статуса беженца для законного пребывания на территории Евросоюза. Польша выступает против передачи Украине средств из разблокированных 6 миллиардов евро из Фонда мира. Такую позицию официальной Варшавы озвучил заместитель министра обороны страны. По его словам, Варшава будет бороться до конца за свою часть вложенных в фонд средств. Отношения Украины и Польши в последнее время значительно ухудшились. Причина – официальный курс Киева на героизацию нацистских преступников. Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за прогнозируемых гроз. Предупреждение будет актуально до вечера 12 июня. Также в ближайшие дни в Москве сохранится жара, в связи с чем в городе также введен оранжевый уровень погодной опасности, предупредили в МЧС. В России готовят новый проект, посвященный Винни-Пуху, сообщила в беседе с РИА Новости председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, планируется отдельный игровой фильм, и совсем скоро с героем познакомятся и современные дети. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Ломоносов дошел до Москвы пешком. Отравился
12: Ариэль. А викинги шлемы с рогами носили.
13: Аляс продали, а денег не заплатили.
14: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
15: Ну, Кутузова-то легко узнать в любой батальной сцене.
16: Ага, это полководец с черной повязкой на глазу.
14: А вот и нет.
17: Михаил Илларионович Кутузов такой аксессуар никогда не носил. Это вымысел кинематографистов. Сначала режиссер картины Кутузов Владимир Петров, чтобы подчеркнуть стойкость много пережившего военачальника, изобразил его с повязкой. А уж гусарская баллада Рязанова, вышедшая позднее, окончательно закрепила этот миф в народе.
14: Исторические мифы и заблуждения.
17: Правда из этого то, что жизнь Кутузова действительно прошла в многочисленных сражениях. При этом он получил два тяжелейших пулевых ранения в голову. Врачи оба случая считали фатальными. Но выдающийся полководец, вопреки всему, выжил. Главный хирург русской армии Жан Массо говорил:
18: «Видно, судьба бережет голову Кутузова на что-нибудь необыкновенное».
17: В первый раз под Алуштой военачальнику повредило правый глаз, но зрение сохранилось. Из-за появившейся светобоязни он лишь стал щуриться. Второе ранение – во время осады крепости Очаков. Снова в голову. Пуля прошла на вылет. Почти как в прошлом ранении. Однако и тут глаз сохранился. Ну и возвращаясь к повязке, никаких упоминаний в рапортах, факта ее ношения нет. Без нее Кутузова изображали и на картинах того времени.
14: А вот и да.
4: Радио «Звезда». Современного города.
19: К. Квартал. Города устроены по-разному. Одни будто снежинка растут из какого-то условного центра. Вот, скажем, Москва. Ее карта похожа на паутину. А есть такие, план которых будто начертили по линейке. А, собственно, почему будто? Был такой архитектор Гиппадам Милецкий. Он жил в Греции примерно за 5 веков до нашей эры. А его имя осталось в истории благодаря строгой геометрически выверенной системе расположения улиц и домов. Самые известные ее примеры – Манхэттен, Чикаго, Барселона и, пусть и частично, Петербург. Ровные квадраты и точно рассчитанная ширина проезжей части, несколько центральных улиц, пересекающихся под углом 90 градусов, а между ними второстепенные – и кварталы, кварталы, кварталы. Строгого определения у архитектурного термина «квартал» не существует. Обычно говорят, что это наименьший элемент города и ключевая единица городского дизайна. Ну да, все верно. На здания, создающие единую естественную среду, и смотреть приятно. Откуда название? Тут все просто. Слово пришло к нам из латинского языка и означает «четверть». Или что-то ограниченное с 4 сторон. Например, 4 улицами. Ну и о главном. Мой квартал – моя крепость. Фасады домов, конечно, обращены на улицу. Ну а как же двор? Двор – это место встречи соседей. Тут все свои. Вон Михалыч пошел на работу, а это баба Галя. Она знает все местные новости.
20: Точнее, знала, пока не переехала из своей пятиэтажки в новостройку. Теперь вот не может запомнить жильцов с 36-го этажа. Но это не беда. Она привыкнет. И мы постепенно привыкаем к тому, что в перенаселенном мегаполисе дом и квартал – это уже одно и то же. А уютные, заросшие деревьями дворы с цветниками, вытоптанными детскими площадками, лавочками и вечерними разговорами с соседями – это что-то из теплого прошлого. Или из какой-то другой страны.

0: Словарь современного города.
1: Год 1940. В США на экраны выходит первый эпизод мультсериала «Том и Джерри». Знаменитая история про кота и мышку 7 раз получит премию «Оскар» как лучший анимационный фильм. В том же 1940-м из-за Второй мировой Международный олимпийский комитет окончательно отказывается проводить летние Олимпийские игры, изначально запланированные в Токио, а потом перенесенные в Хельсинки. А в Подмосковье, в районе станции Ухтомская, открывают завод по выпуску автожира, то есть прообраза вертолета. Руководящие роли на предприятии займут два земляка, два гениальных конструктора, которые станут легендами отечественной авиации.
2: Соратники. Михаил Миль и Николай Камов.
1: Оба родились в Иркутске, на соседних улицах. С разницей в 7 лет учились в одном училище, а потом и в институте. Но познакомились лишь в Москве в конце 20-х годов. Николай Камов к тому моменту уже опытный инженер, а Михаил Миль – молодой студент политеха. В поисках летней практики Михаил Леонтьевич узнает о проекте Николая Ильича – создании первого в стране автожира, то есть винтокрылого летательного аппарата. Камов и Миль быстро найдут общий язык и поначалу даже вместе возглавят предприятие по производству геликоптеров. Но из-за войны разработку перспективно летающей машины придется приостановить. Первый советский серийный вертолет появится на свет лишь в 1948-м. Модель назовут «Ми-1» в честь конструктора Михаила Миля. Но Камов вскоре ответит своей разработкой «К-10».
2: Соратники.
1: Принципиальное отличие вертолетов в конструкциях винтов. У Камова они соосные, находятся над кабиной и крутятся в разные стороны. У Миля один основной винт и один в хвостовой части. Вертолеты Камова более маневренные и чаще используются на флоте. Мощные винтокрылые машины Миля идеальны для сухопутных операций. Два разных подхода, две разные конструкторские школы, но результат один. Вертолеты К и Ми стали неотъемлемой частью российской военной авиации. И пусть инженерные взгляды Камова и Миля во многом отличались, но смотрели они точно в одну сторону. Не случайно Национальный центр вертолетостроения носит имена обоих конструкторов.
2: Михаил Миль и Николай Камов. Соратники.
0: Слушайте 12 июня в День России на радио «Звезда».
3: Наша страна полна чудес и невероятных открытий. В любом, даже самом маленьком городе найдется на что посмотреть и чему удивиться. Россия, ты самое-самое.
4: Большое радиопутешествие.
3: Слушайте 12 июня в День России на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудника Минобороны России. В московском регионе задержан гражданин иностранного государства 90-го года рождения, который по заданию Службы безопасности Украины должен был застрелить военнослужащего. Задержанный признался, что был завербован украинскими спецслужбами на территории одной из стран Европы, куда бежал от уголовного преследования у себя на родине. За убийство ему обещали помочь в получении статуса беженца в Евросоюзе. Пожарные ликвидировали возгорание в здании «Панорама обороны Севастополя». Пожар площадью 600 квадратных метров тушили 83 человека и 22 единицы техники. Работы велись в условиях сильного задымления и сложной планировки. Пожару присвоили высший, четвертый ранг. Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна, но они серьезно пострадали от огня. Внутреннее убранство музея уничтожено. Пострадавших нет. Причина – атака украинского беспилотника. Министр обороны США Пит Хексет признал, что Вашингтон рассматривает возможность похищения президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Окончательное решение принимает президент Трамп, отметил глава Пентагона. Ранее Соединенные Штаты усилили давление на Кубу, введя санкции на поставки нефти, что вызвало дефицит топлива и проблемы с электричеством. А в январе американские военные, напомню, нанесли удар по Каракасу и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Россия вошла в число стран-лидеров по наличию стандартов в области верификации технологий, применяемых в искусственном интеллекте. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
2: В год последние несколько лет утверждается свыше 1500 новых стандартов. Вот, например, в 2025 году Росстандарт утвердил 1774 новых ГОСТа. В основном это сфера высокотехнологичных отраслей. В прошлом году рекордная доля стандартов, инициаторами которых был, собственно говоря, бизнес, составила более 53%. Что это значит? Это значит, бизнес видит потребность стандартов, видит востребованность в ГОСТах для того, чтобы в дальнейшем применять их в качестве наилучших практик.
1: Шалаев подчеркнул, что российские стандарты во многом передовые, и зарубежным партнерам из дружественных стран интересно перенимать их в качестве передового опыта. Так, например, в сфере космической и атомной техники российские ГОСТы на протяжении последних лет стабильно становятся международными стандартами. Новый российский автомобильный бренд «Джеланд» начал продажи первого кроссовера. Цена стартует от 2 300 000 рублей. Автомобиль доступен в трех комплектациях. Все версии оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 лошадиных сил, роботизированной коробкой и передним приводом. Производство полного цикла организовано на бывшем заводе General Motors и Toyota в Петербурге. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня короткий рабочий день, и разъезд начнется раньше обычного, около 16. Возможны локальные затруднения на Садовом кольце, третьем транспортном, Московской кольцевой и в элитных магистралях по направлению в область, напоминает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информацию от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность на 4 балла. Час можно потерять на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. 50 минут займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Бутилковского шоссе. Пробка на 40 минут на Котельнической набережной от первого Котельнического переулка до Большого Каменного моста. Полчаса уйдет на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Изучение Северного Ледовитого океана в 21 веке. Рассказывает ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев.
1: Область знаний.
3: Естественно, как в любой области и деятельности, и науки, и знаний, и в океанологии тоже идет какое-то закономерное развитие методов измерений и анализа там, океана. Вот сейчас мы поговорим о методах измерений в Северном Ледовитом океане или вообще, даже скажем, шире, в районах, покрытых льдом. Вообще говорят, это и Антарктида. Методы измерений вот в Северном Ледовитом океане в начале 20 века, где-то к 2004 году, этих методов и средств измерения произошел просто скачок. То, что раньше делалось на дрейфующих платформах, льдинах или вмороженных судах, работали люди, героически, безусловно, с тем или иным успехом и научной эффективностью, все это стало шаг за шагом заменяться автоматическими роботизированными устройствами. Вот я, в частности, участвовал в европейских арктических проектах. Такие проекты с названиями «Дамоклес» или «Аксесс». «Дамоклес» – это, я сразу переведу по-русски, развитие моделей наблюдений в Арктике для устойчивого состояния общества и экономики. Вот так. Сокращение вот с английского «Дамоклес». Такие красивые названия. Мои коллеги по научной деятельности, европейские, умеют это придумывать. Вот так красиво и подавать. Так вот. Когда впервые в рамках Дамоклеса были нарисованы планы, какие вот мы сейчас устройства, я, честно говоря, подумал, что это что-то типа вот когда-то давно мы брали социалистические обязательства, и иногда даже, что стыдно, конечно, сразу знаешь, что тут за словами еще неизвестно, чем это дело закончится. То есть, может, мы и не сделаем. Я тоже так списал для европейских ученых, кстати, в отличие от американских, по моим личным наблюдениям, свойственно вот так вот что-нибудь тоже пообещать, так вот погромче. Я как-то не очень мне верилось. Буквально к 2007 году действительно целый парк не каких-то действующих макетов, а вот вполне хороших приборов, таких автоматизированных, стало работать в Арктике. С тех лет, с 2007 года, это был международный полярный год, четвертый, и мне довелось там во многих экспедициях поработать, вот на льдах, это всегда происходило в Арктике, там, на немецких судах, там, 4 раза, там, на ледоколе, там, на американских, на японских, на французских, все происходило во льдах. И на дрейфующих станциях я встречался со своими коллегами, это обычно не одна экспедиция, мы просто одну льдину использовали, там, так, рациональней, и поневоле ознакомился со всем спектром этих вот устройств, и дело в том, что как-то вот не принято, там, какие-нибудь американские коллеги, они не интересуются французскими. А мне, и интересно, и полезно, потому что я продолжаю верить, что мы сделаем свои еще лучше. Пока, правда, по этому пути мы недалеко прошли, сделали только элементарные совершенно, в нижней технологической сложности. Но, тем не менее, может быть, сейчас поневоле процесс пойдет. Так вот, в чем, например, интерес этих устройств? Что человек... буквально на 3 дня высаживается на лёд. Точнее так, он куда-то прилетает, и иногда за 12 часов или там за 18 непрерывной работы он на льду располагает несколько, такой куст устройств. Вот одно устройство, например, просто измеряет толщину льда, какой ветер и какая температура воздуха. Это некие такие, железные палки. Я все устройства умею устанавливать. Вот эти, меня занимает там 4 часа. Я один аккуратно могу поставить. Там всегда есть автономное питание. Оно у любого этого устройства прячется в лед, потому что на воздухе, там, скажем, минус 30, а во льду теплее, минус 15. Батарейки там лучше сохраняются. какие-то довольно простые способы измерения вот этой толщины. То есть, вначале ты измерил ее просто механически, просверлив, а потом два эхолотика как бы, один сверху, другой снизу, и вот лед, если толще становится, соответственно, меняется сигнал. И все эти устройства, о которых я вот сейчас некоторые просто приведу примеры, они по спутниковой системе связи передают измеренное на берег, в центре данных. И также, используя GPS, определяет свои координаты и тоже передает в центр данных. Часть этих измерительных устройств, научные организации или такие организации вроде бы тоже научные, но, например, аспирантура военно-морского флота США. Вот она такая вроде научная, а вроде и не совсем, что следует прямо из названия. Поэтому не все данные уж так прямо сырые данные в непосредственный доступ. Но некоторые, даже и этот флот, какую-то часть данных можно получить. А другая часть прямо в открытый идет в интернет. То есть, это зависит от организации, от ее статуса, цели этих измерений. Но мы сейчас говорим исключительно о таких измерениях в области окружающей среды. Никаких закрытых, я, так сказать, почти не знаю, какие там эти устройства. А вот эти, да, они абсолютно понятны.
2: Изучение Северного Ледовитого океана в 21 веке.
1: Область знаний.
3: Итак, на одной льдине вот измеритель толщины льда. Дальше автономность его год. И это та же дрейфующая станция. Вот он каждые 6 часов передает, там что, лед растет, тает, а то снежок, может, выпал. Очень простое устройство, все поймут. Веб-камера. На тех же принципах построена. Как правило, она направлена на устройство. Видно, почему тот буй, они еще буями называются. Они дрейфуют все эти устройства. Они устанавливаются на лед и вместе с ними дрейфуют. То есть, они двигаются все время, как дрейфующая станция, как раньше обитаемая, с людьми. А вот она дрейфует, а веб-камера показывает, почему этот буй стал плохо работать, да потому что он там накренился, или вот каким-то образом его нашел в центре Арктики медведь, что-нибудь там поломал, вандализм какой-то произвел с ним. Ну, короче, вот веб-камера. Ну, плюс она просто в ракурс веб-камеры направлен на, ну, просто покрашенные черно-белые палочки. И вот снег выпал, деления закрылись. Ну, то есть, вот элементарно. Ну, поскольку это происходит там в 2000 километрах от твоего тоже там какого-нибудь арктического поселка, где-то в центре Арктики, эта информация очень полезна. Ты понимаешь, как вот устроены там осадки. Есть очень хитрые буи, но такие, я бы их сказал, не технологичные. Их надо, если, например, самолетом привозить, то в разборном виде, потом накрывать палаткой и собирать суток двое. Она начинает весить так тонны полторы, ее надо вертолетом, иначе, ну, или судно, если есть ледокол, оно краном. В общем, очень вертикально вывесить и в довольно тонкое отверстие во льду поставить. То есть, это абсолютно не каждый вертолет, ну, экипаж вертолета может такой стабилизировать. Я бы сказал, что не технологичный этот буй. Но зато в ответ он в автоматическом режиме определяет около 12 параметров химии воздуха. Внутри себя делает некие анализы там части, и все это тоже по спутнику передает. То есть, это такая вот лаборатория. Ну. Еще одно такое устройство, ну, которое лично мне как-то так симпатизирует, поскольку я океанолог, это некий цилиндр, набитый датчиком, он вдоль троса, натянутого грузом, ходит вот так вверх-вниз в толще воды, ну, 10 метров подо льдом, просто всегда боится, что он стукнется, лед нарастет, и будет удар. То есть, первые там 5-7 метров он пропускает, глубже расположен. Он идет 1000 метров вниз, поднимается наверх, там некий подводный модем, происходит некая передача, в общем, известная, как сигналы передаются под водой, передает, наверху стоящий буй передает это на спутник, и все это приходит в центр данных. И так, например, эти, которые мои самые любимые, они вот каждый день, в том числе и на компьютер, у меня в Институте океанологии в 15 часов приносят вот эту информацию. Это не межправительственное соглашение, это просто такая научная солидарность, назовем это так. Научная солидарность полярных исследователей. Вот так даже уточним глубже эту историю. Но в этом нет ничего такого секретного. Она через полгода появляется и в интернете. Просто там люди дорабатывают это. А я вот непосредственно получаю. И просто что интересно, что великий дрейф 1937 года Папанина, Шершо, вот эта вот работа их, вот это вот лишение, которое... Они выполнили за этот дрейф вот те самые 37 вертикальных профилей, ну, там, температуры и солености они измеряли. Это некие базовые для океанологии вещи. Из них там рассчитываются некие геострофические течения. Это очень такая полезная информация. И они вот выполнили столько. А теперь только вот эти устройства ITP, там, Ice Tether Profile, то есть привязанные ко льду профилографы, если перевести, они каждый день 37-40 вот этих профилей приносят на этот компьютер.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
5: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Изучение Северного Ледовитого океана в 21 веке. Рассказывает ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев.
1: Область знаний.
3: Есть вообще-то еще тоже, которые под водой вот так ходят, французские некие устройства, Integrated Arctic Ocean Observing System, то есть наблюдательная система интегрирована, которая еще высоту облаков меряет, содержание аэрозоли измеряет в атмосфере до облаков, еще измеряет тоже толщину льда, и плюс вот то, что я сказал, снизу двигается вот этот вот цилиндр, там, например, раз в 6 часов, и производит измерение. А если вспомню еще там канадско-японский, то тоже подобное устройство, но с самым большим количеством отказов. То есть, примерно каждый второй не работает. Я их штук 12 устанавливал в составе международных групп. Я бы их не рекомендовал к покупке, если об этом идет речь. И, конечно, эти устройства дорогие. Они, как правило, редко возвращаются обратно. То есть, вот тот француз, который меряет и взвесь в воздухе и так далее, я с инженерами говорил, не с продавцами. Вот кто это делает, вот я с ними хорошо знаком. И мы посчитали, сколько это, ну, себестоимость. Вот, ну, составные части. Потому что сеть БИ – это не то, что какая-то великая инженерная мысль. Скорее, вся инженерия – это как приспособить вот это все на льду. Это как конструктор. Это известные всякие датчики. Собираются известные коммутаторы, известные питания. И собираются, вот, если у вас наметанный взгляд, вы в каждом этом устройстве найдете элементы, которые вы видели в других устройствах. Просто они вот удачно скомпонованы для жизни во льдах. Мы посчитали, что это, да, там 200 тысяч евро вот этот стоит устройство. И не каждый вылавливает, но вылавливают почему? Потому что некий трансарктический дрейф выносит, как правило, эти устройства туда, в пролив Фрама, это между Гренландией и Шпицбергеном, ну, и они там где-то, они не приспособлены жить на больших волнах, рано или поздно там начинают отрываться детали у них, лед не дергается, как бы, и они спокойно дрейфуют на льду. А когда в открытый океан, лед разрушается, и там что-то получается. Но специально посылать за ними судно, чтобы поднять его, это становится невыгодно экономически. И таким образом целая серия устройств, помимо прогресса в другом океане, помимо новых спутниковых данных, помимо неких устройств, устанавливаемых на дно, так называемые буйковые станции, помимо подводных планеров, они, правда, в Арктике тоже сейчас стали использовать, сейчас я об этом скажу. В общем, помимо всего того развития и, в конце концов, судов, отечественное судно для дрейфа, вот, самодвижущая платформа или вмороженные ледоколы, помимо всего этого появилась целая серия устанавливаемых на лед устройств, которые дают информацию гораздо больше, без риска для людей, я уверен, дешевле, хотя это, конечно, надо посчитать, чем вот те обитаемые дрейфующие станции, которые вот существовали много-много лет раньше. И, конечно, не то чтобы обслуживание, а сама установка этих устройств, и наоборот, если удается, ну, как бы снять их со льда, то есть, ну, если ты их встретил там в Арктике или специально полетел, и они приблизились к каким-то островам, надо бы их, ну, как бы остановить, демонтировать, то квалификация этих людей, конечно, гораздо больше, чем просто те вот, ну, полярники, к которым я тоже отношусь, которые вот просто вот так дрейфовали и вручную работали. Здесь квалификация должна быть повыше. И, конечно, некая идеальная ситуация заключается в том, когда какой-то лагерь обитаемый и окружен, насколько хватит ресурсов, количеством этих устройств. И тогда роль людей в дрейфующем лагере, ну, помимо обеда, ужин и зимовка, и все те действия, которые снижают коэффициент полезного действия научных экспедиций, которые работают в Арктике, ты просто вы много времени тратите на жизнеобеспечение. Это такая, ну, не беда, но так вот, такие тяжелые экспедиции. Так вот, эти люди плюс обслуживали бы эти устройства, потому что они иногда ломаются, вот тут бы и подойти, там, 2 километра пройти на лыжах, да починить его.
2: Изучение Северного Ледовитого океана в 21 веке.
1: Область знаний.
3: И так было. Вот в 15 году было расставлено моими усилиями некоторые зарубежные, причем коллеги не знали, что я их все рядом поставил, я еще там интеркалибрацию проводил, а рядом 4 месяца дрейфовала обитаемая станция, в основном состоящая из сотрудников Арктического института, ну и других там людей, ну немного, человек 12. Кстати, вот по той веб-камере я, например, им звонил по спутниковому телефону и говорю, к вам медведь пришел, потому что я просыпался раньше их и видел, ну это полярный день, и я вижу следы по веб-камере, снимок пришел час назад, я им звонил, звоню, там, говорю, у вас где-то медведь ходит. Они, ага. Или там некое устройство, оно называется устройство для измерения потоков океана. Это сколько, ну так, если упростить, сколько тепла идет от океана ко льду, а от атмосферы сколько холода в океан. Ну, это упрощение. Так вот, это автономное устройство, одно из которых, оно было запущено около канадского арктического архипелага, а додрейфовало в течение 3,5 лет до нашего острова Врангеля. Так вот, это устройство, оно как раз-то и принадлежит аспирантуре военно-морского флота. Потому что, да, его там по-разному можно использовать эти данные, несмотря на их, безусловно, интерес. Ну, да, можно и по-другому, там, не только для окружающей среды их использовать. Тем не менее, это вот устройство в 15-м году там накренилось, потому что подтаяло. Люди, которые там были, прошли, я согласовал с владельцами этого устройства, согласны ли, что вот так я его исправлю. Они сказали, да, пожалуйста, большое спасибо, если вы так сделаете. Ну, и пошли там, переделали. Смысл такого взаимодействия, просто эти все данные поступают тебе тоже. тоже. Не вообще все данные, но вот если ты этот буй установил, помог, дал какой-то совет, то тебя снабжают данными. А данных много. Так много, что вот уже сколько лет прошло, я их все еще как не могу переработать. Ну, значит, видимо, уже даже когда не удастся ездить в экспедицию, уже будет чем заняться. Вот это вот все делать. Какие общие такие вот направления? Вот есть... Тоже хотелось бы вспомнить, я уже упоминал, подводные планеры. Это некие цилиндры, они, что надо запомнить, они пассивные пловцы, у них нет винтов. И за счет этого они живут долго. Это такой вот специальной формы цилиндр заостренный с крыльями небольшими, поэтому называется планер. И он набирает вся воду, вот на что тратится энергия, набирает воду и начинает тонуть. А крылышки закладывают определенный угол, и он уходит под определенным углом в глубину. И когда он идет в глубину, датчики, которые на нем установлены, те или иные параметры, ну, те же температура и соленость, как и Шершов мерил, ну, это базовые наши параметры, ну, какой-нибудь еще там кислород, биогенные элементы, ну, вот некая насыщенность датчиков. И вот он туда ныряет. По некой траектории у него там компьютер внутри. Потом начинает из себя эту воду выдавливать этой же помпой, там-то помпа внутри работает, и начинает всплывать тоже по косой траектории. И живет по полгода, и делает больше, чем некое океанографическое судно. А он должен выныривать и определять свои координаты. Он не может вынырнуть в океане, покрытым льдом. Поэтому он доходит до определенной глубины, а там стоит вот такое устройство на льду, и он ему докладывает, что он померил, а то устройство ему докладывает, какие у него координаты. Такая вот вообще революция, которая еще вот в 2004 году, 20 лет назад, я просто не верил, что это может быть, хотя я вроде тут работаю и как-то видел всякие. Ну, революция, просто революция в измерительных устройствах в арктическом бассейне.
2: Рассказывал ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев.
1: Область знаний. Премьера на радио «Звезда».
7: У нас у всех свои причуды, но разве не они делают нас людьми?
8: Грязнуля Эйнштейн, зубрила щитовод Тесла, вечно рассеянный Ампер и лежебока Эдисон. Странности и причуды великих ученых. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. ФСБ предотвратило покушение на сотрудника одного из подразделений Минобороны в московском регионе. Задержан гражданин иностранного государства, который по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать военнослужащего из огнестрельного оружия. Мужчина признался, что его завербовали в европейской стране, куда он сбежал от уголовного преследования. На СБУ он вышел сам, а в Россию приехал в феврале. За успешное выполнение задания ему обещали помочь получить статус беженца. В Севастополе специалисты приступили к обследованию фрагментов панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов, которые уцелели при пожаре после атаки украинского беспилотника. Директор музея Михаил Смородкин сообщил, что спасатели сохранили части полотна. Сейчас ведутся замеры, фиксация повреждений и описание фрагментов. Главная задача, по его словам, обеспечить сохранность музейного фонда. Стало известно, что включает золотой корпоративный стандарт демографии для работодателей. Об этом рассказал полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
2: Крупные работодатели, серьезные, могут себе позволить набор из таких основных мер. Материнский капитал, корпоративный 1 000 000 рублей, ДМС на членов семьи, семейных сотрудников, гибкий рабочий график, про семейные активности, вплоть до использования образа большой полноценной многодетной семьи в корпоративной рекламе. То есть вот 6 или 7 позиций в этот золотой стандарт включились.
1: По словам Щеголева, в России

0: Включил в машине автопилот, вышел из автомобиля и отправился в магазин. Водителя привлекли к ответственности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По правилам, беспилотный автомобиль может ехать без водителя только под контролем удаленного оператора. Правоохранители выявили ролик в ходе мониторинга в интернете. Сотрудники госавтоинспекции составили 2 административных протокола на 29-летнего нарушителя. Такие действия могли спровоцировать аварию. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет малооблачно. Вечером местами обещают локальные дожди, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха 30 градусов, сейчас 28. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
2: В литературе мы обращаемся за пищей духовной, но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
3: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и 3 хрустальных графинчика с разноцветными водками.
2: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж» в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрн 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Как открывали Центральную Азию. Рассказывает научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская.
1: Область знаний.
7: В первую очередь, конечно, стоит определиться, что это за регион. Так-то вот открыть можно Америку, а кажется, Центральную Азию открывать вполне себе и не стоит. Она вроде бы и не закрыта, да? Но речь сегодня пойдет о такой теме, как процесс изучения. То есть как какая-то, в данном случае Центральная Азия, да, как какая-то область перешла из мифического пространства в реальное. И посмотрим мы на этот процесс глазами, я бы их назвала, лоуренсов аравийских, но только они будут какие-нибудь ферганские или кашгарские. Тех путешественников и исследователей, шпионов, которые своими занятиями, своей профессией привнесли, ну, действительно весомый вклад в наследие этого региона и, можно сказать, открыли его для европейского зрителя, для европейского слушателя. Нужно всех предупредить о том, что, конечно, Центральная Азия никогда не была закрытым пространством и никогда не была неизведанной территорией. Вроде бы одно противоречит другому. Если мы говорим с вами о том, каким образом выстраивалась наука, то Центральная Азия получила свое оформление терминологическое только в 18-19 веке. До этого она совершенно по-разному называлась. Это был и Мавераннагар, или в европейском или греческом прочтении Трансоксиана, то есть регион между реками Амур-Дарья и Сыр-Дарья, или это был, например, Туран, такая враждебная неиранская земля, которая нам известна из эпической

0: поэмы «Фердоуси», «Шахнаме». Были еще и другие именования – «Татария», «Тартария», то есть совсем какой-то другой мир. Но в сопредельных нам временах, например, когда мы говорим о Советском Союзе, Центральная Азия именовалась в качестве Средней Азии, Республик Средней Азии и Казахстан. Другая ситуация была совершенно в Российскую империю. Тогда эти территории назывались либо Русским Туркестаном, либо Западным Туркестаном. Соответственно, представляли собой, по факту, что-то близкое современным государственным границам нынешних республик Центральной Азии. И, конечно, регион сильно менялся, потому как только с приходом советской власти случилась масштабная реформа, которая затронула в том числе и европейские части Советского Союза. Это реформа национально-территориальное размежевание. Кстати, в 2024 году столетие этого знакового феномена. В науке он по-разному называется. Кто-то говорит, это протопорное разделение, кто-то называет это выделением и формированием национальных республик. Мнения совершенно разные. Но история региона, она, конечно, безусловно, связана вот с этим географическим становлением. Если в древности, например, китайцы, которые являются безусловными соседями Центральной Азии, именовали эту территорию как Сиюй, да, то есть западная часть, западная территория. Сейчас мы с вами уже знаем другие термины и располагаем другими сведениями об этом регионе. Фактически актуализация научного знания о Центральной Азии произойдет с момента активного вовлечения Российской империи в дела региона. С 1731 года начинается совсем непосредственное участие России в делах этой области. Тогда казахские жузы, младший жуз, обратится к Анне Иоанновне с просьбой о присоединении или вхождении в состав российского государства. И вот тогда мы можем начать, конечно, разговоры о чуть более ранних периодах, когда были, например, Петровские события и каким образом, например, Иван Грозный или Иван III развивали сношения с этим регионом. Вспомните период Золотой Орды. Но если мы говорим с вами об актуализации научного знания, период активного становления будет связан все-таки с историей 19 и последующих веков.
1: Как открывали Центральную Азию?
2: Область знаний.
0: Конечно, термин «Центральная Азия», он пришел к нам сегодня из современных геополитических всяких, в общем, прочтений. Это не совсем сегодня исключительно то историческое название, которое использовалось в разные времена. Центральной Азией сегодня мы называем именно 5 республик постсоветских. Да, но не включаем туда, например, географические ареалы. Так вот, если посмотреть на карту, то центром Центральной Азии будет Тыва, да, то есть часть, которая относится к Российской Федерации. Можно найти и другие пересечения. Как же определить географически этот регион? Вообще-то был он довольно нетривиальной задачей. Такие термины, как Ближний Восток, Средний Восток, Дальний Восток или Восточная Азия, все они появлялись постепенно, и оформляла их именно европейская наука. Считается, что человеком, который ввел термин «Центральная Азия», был Александр фон Гумбольдт, и также такой известный географ, как Клапрот. Именно с их подачи началось использование подобного выражения в отношении этого региона. До этого это всегда было разное пространство с точки зрения той или иной историографической традиции. Так вот, регион постепенно менялся. Сейчас современные исследователи, они по-разному анализируют то, как формировалась топонимика региона, какие термины стоит относить к исключительно тюркским, какие имеют иранское происхождение, где, Китай оставил свой след. Но для нас, наверное, здесь является интересным вопрос, связанный с интерпретацией. Потому как, например, в современном Китае термин «Восточный Туркестан» не совсем приемлем. Это связано с тем, что на территории Китая, а именно территории Восточного Туркестана, географической области, если мы с вами понимаем, сейчас это Синьцзянь-Уйгурский автономный район, существовала и существует доселе такая террористическая довольно организация, которая использует этот топоним для своего, в том числе, обозначения. Поэтому географические названия, несмотря вроде бы на их такую сильную отдаленность от политики, имеют прямое к ней отношение. Сейчас давайте с вами, хотелось бы сказать, поговорим, но в данном случае просто вспомним пару историй людей, которые занимались активной деятельностью в процессе изучения Центральной Азии. Хочу сказать, что изучение Центральной Азии часто, да, на самом деле, фактически с момента появления такой науки, как востоковедение, было практической деятельностью. То есть вопрос не всегда стоял в осуществлении вот напрямую каких-то открытий. Эти открытия, они просто сопровождали исследователей, потому что они составляли вначале военные экспедиции, топографические экспедиции, чертились карты, связанные с границей между Российской империей и Китайской империей. И, соответственно, тогда это все были, ну, уже очень практические нужды. Поэтому те люди, о которых я сегодня постараюсь немножко рассказать, они были не в прямом смысле исследователями региона, а скорее они были такими разведчиками. Вот первый человек, о котором стоит упомянуть, Шляхтич, имел польское происхождение. Звали его Ян Виткевич, и был он достаточно известной личностью, который на самом деле вел подпольную борьбу и к своему молодому возрасту сумел попасть в вполне себе террористическую организацию и, соответственно, быть сослан в далекий Оренбургский край. Родился Ян Виткевич в 1808 году, и в 14 лет он уже оказался в качестве рядового местного пехотного полка в Оренбурге. Послужило таким поводом к его отправке участие в организации «Черные братья». Ну, то есть такая организация, которая отстаивала довольно националистические, как мне кажется, ну, в тот момент так нельзя, наверное, говорить, но такие идеи.
2: Область знаний.
1: Радиозвезда.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Как открывали Центральную Азию. Рассказывает научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская.
2: Область знаний.
0: Но что случилось с Виткевичем и почему он так оказался интересен в истории Центральной Азии? Дело в том, что Виткевич оказался при своей службе довольно знающим и, скажем, расположенным к изучению иностранных языков молодым человеком. Находясь в Оренбурге, он сумел изучить порядка 19 различных языков. В силу этого начальство начало к нему относиться, ну, скажем, довольно гуманно. Но не это послужило изменением его жизненного статуса и положения, а случилось так, что в конце 20-х годов 19 века он сопровождал всемирно известного ученого, о котором я уже успела сказать, Александра фон Гумбольдта. Именно в этот момент он совершал экспедицию в Среднюю Азию и, соответственно, пересекался с Яном Виткевичем, который помог ему в ряде научных начинаний. И Гумбольдт замолвил словечко за Яна Виткевича, который по итогу вернулся фактически с офицерским званием. Та страница, которая считается одной из наиболее опасных в его жизни, она касается экспедиции в Бухару. В 1835 году ему было поручено отправиться в Бухару под видом местного уроженца. Но это вполне себе такой маскарад, да, то есть перевоплотиться европейскому молодому человеку с чертами лица, понятно, какими, в узбекского торговца, дело было совершенно непростое. Но случилось так, что загоревший, видимо, уже через, может быть, через языки, ну, пристрастившийся к местной жизни, скажем так, Виткевич, он смог сойти за местного жителя и, соответственно, проникнуть в Бухару. Все это были разведывательные экспедиции для выяснения положения населения, составления отчетов, описания края. То есть до этого момента фактических каких-то представлений о крае, если они и были, то они были все разнородны. Конечно, военной миссии требовалась актуализация подобных зданий. Но важно отметить, что, как и, например, в далеком Кашгаре, который сейчас находится на территории Синьцзяна, это Китай, так и в Бухаре неизвестный иностранец, христианин, мог быть, либо могли на него направить какие-то отличные проверки, но могли и казнить без причин, потому как для таких представителей других цивилизаций, Европы, конечно, существовали особые условия нахождения в регионе. В 1835 году территория Бухары еще никаким образом не была в, ну уж скажем, таких плотных сношениях с Российской империей. Дело в том, что только к 70-м годам XIX века на территории Бухары, тогда это будет именоваться Бухарский эмират, будет объявлен протекторат Российской империи. И, соответственно, вот в этой форме протектората Российская империя вплоть до своего заката будет взаимодействовать с этим пространством. То есть Бухара, как и, например, Хивинское ханство, не войдут в состав Российской империи, в отличие от Туркестанского края, который будет объявлен, собственно, на близлежащей территории. Отправившись туда, Виткевич сумеет добыть разведывательные данные и, соответственно, отметиться перед своим руководством. Он собирал очень важные сведения, которые касались отношений между Кокандом, Хивинским ханством, Бухарским эмиратом, о взглядах правителей на Россию. А еще он стал современником событий, ну, несколько последующих, того, как разворачивалась большая игра. Это геополитическое соперничество в регионе, когда в сопредельный Афганистан вступили британские разведчики. И вот Российская империя во многом соревновалась за этот регион с британской. В Бухаре он встретил посланца афганского эмира Дост Мухаммед Шаха Гусейна Али, которого потом сопроводил в Оренбург. А после он уже добрался до Петербурга. И фактически тем самым он совершил очень важное действие для российской иностранной миссии. Он не просто разведал регион, он описывал край, но еще и осуществил именно такие разведывательные свои функции. Он получил звание адъютант-генерала и оренбургского губернатора Перовского и стал впоследствии важным таким переговорщиком в процессе с Афганистаном. В 1837 году он будет направлен через Тифлис в Персию, тоже с дипломатической миссией уже в Афганистан. И там он непосредственно будет заниматься поддержкой Дост-Мухаммед-Шаха в борьбе против британцев. Вот так этот регион будет постепенно трансформироваться с участием, ну уж мы не скажем российской стороны, ну вот имперских разведчиков, можно их так назвать. Но судьба этого человека сложится достаточно сложно. Почему? Потому что в своем довольно юном возрасте, в 1839 году, он будет найден мертвым в отеле. Смерть его останется загадкой, но как бы он оставит письмо, при том, что следствия к этому, видимо, прямые, во всяком случае, нами найдены точно не будут.
1: Как открывали Центральную Азию?
2: Область знаний.
0: Другой герой, который тоже похож на Яна Виткевича, и тот, который занимался непосредственным исследованием Центральной Азии, это Чукан Чингизович Валиханов. Он был другом Достоевского, и что он интересного осуществил? Он вполне себе похож на Яна Виткевича тем, что в довольно молодом возрасте, ну, он жил, там, это были 1856-58 года, он совершил очень важное, с одной стороны, научное открытие, а именно записал главный киргизский эпос «Манас». А с другой стороны, в 1858 году он отправился в такую экспедицию в край, в который многие вообще никогда не вступали, а именно в Кашгарию, то есть современный Синьцзян. И до этого в этот регион пытался проникнуть европейский путешественник Адольф Шлагентвейт, но он был казнен. И вот, знаете, если представить себе картину «Апофеоз войны Верещагина», это вполне себе такой образ, но только, наверное, может быть, в каких-то других обстоятельствах. Но это о том, что такая миссия, она была чрезвычайно сложна, и для того, чтобы открыть этот регион, нужно было вообще-то приложить большое количество усилий. И вот Чокан Валиханов, отучившись в Омском кадетском училище, корпусе, получал образование такого европейского образца, хотя происходил из казахской степи, он служил российскому императору и смог осуществить действительно важное географическое открытие и еще и привнести при этом запись культурного важного эпоса «Манас». Таких героев в истории региона очень много. И все они пытались, с одной стороны, изучить этот регион, найти какие-то ценные данные, сведения, которые могут послужить дальше. А с другой стороны, они были действительно исконными исследователями, открывателями Центральной Азии. Сейчас наука развивается по-другому, но все же она стремится к тому, чтобы сохранить наследие этих героев и также, безусловно, принести что-то новое.
1: Рассказывала научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
3: государство
4: открытый космический проект о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Флотовский, Константин Симонов.
2: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Реклама.
9: детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Севастополе при ночной атаке ВСУ повреждены 10 многоэтажек и 5 частных домов. Пострадала одна женщина, ее госпитализировали. Всего над регионом сбито 33 беспилотника, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Из-за обломков вспыхнули несколько пожаров. Также повреждены 4 автомобиля и кафе. В Министерство иностранных дел России прибыли послы Франции, Великобритании и Германии. Главы дипломатических представительств проследовали в здание без комментариев. Их примет заместитель главы МИДа Михаил Галузин. Накануне министр Сергей Лавров сообщил, что послы просятся на встречу для обсуждения украинского конфликта. При этом 2,5 года назад дипломаты стран Евросоюза отказались от аналогичной встречи в российском внешнеполитическом ведомстве. Первый передвижной межрегиональный фестиваль «Вершина» пройдет с 23 по 30 августа на Северном Кавказе. Мероприятие планируют сделать ежегодным. Подробнее рассказал идеолог проекта, народный артист России Евгений Миронов.
2: Фестиваль путешествия. Начинается он сейчас в республике Адыгея, в Майкопе, а дальше он будет сначала Ставропольский край, потом Кабардино-Балкария, Дагестан и Карачаево-Черкесская республика. Вершина это называется, потому что горы, понятно, Кавказ, туда приедут прекрасные коллективы. Первый фестиваль будет состоять из лучших спектаклей театра малых городов России. Я туда тоже поеду вместе со всей командой Театра нации. Я исполняю рассказы Горького. Макар Чудра и старуха Изергиль, и хор Минина, грандиозный, который будет выступать вместе со мной.
1: Ранее, во время заседания Совета при президенте России по культуре, Миронов обратился к главе государства с просьбой поддержать запуск передвижного фестиваля. Он предложил создать программу, которая включала бы театры регионов Северного Кавказа в единое общероссийское театральное пространство. Папа Римский Лев XVI благословил башню Иисуса Христа в соборе Святого Семейства, Саграда Фамилия, в Барселоне. Торжественная церемония прошла в день столетия со дня смерти архитектора Антонио Гауди. Высота башни 172,5 метра. Храм строится уже 144 года. На церемонии присутствовали король Испании, премьер-министр и глава правительства Каталонии. Внутри собора находились около 9 тысяч человек, а снаружи еще 130 тысяч. И несмотря на завершение строительства центральной башни, храм пока не считается полностью достроенным. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «В».
4: Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
3: Ха, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Юрьевец. Загляните в музей Андрея Тарковского и в дом сказки Александра Роу. Поднимитесь на Пятницкую гору. И обязательно возьмите катер до живописных Асафовых островов.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, эридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат «Глазник» помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза. Гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это далеко не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Ученые из Южной Кореи выяснили, что смартфоны при правильном использовании могут помогать развитию подростков. Какая польза может быть от смартфонов и сколько часов в день можно проводить, глядя в экран устройства?
3: Отвечает психолог Яна Лейкина.
4: Мы живем в век цифровых технологий, поэтому и подростки должны владеть цифровым интеллектом. Само понятие «цифровой интеллект» говорит о том, что смартфоны становятся не только развлекательным инструментом, но и дают полезный контент. Поэтому, если подросток проводит за смартфоном где-то час-полтора, это нормально. Особенно, если он умеет быстро искать информацию в смартфоне и всегда имеет доступ к самой актуальной информации. Если он просматривает полезные видео, допустим, там видеозарисовки, слушает музыку, которая тоже может быть для него такой разгрузочной, возможно, какие-то приложения будут установлены для обучения в игровой форме, то это может быть полезным. Кроме того, смартфоны позволяют подростку быстро общаться со сверстниками и с родителями. Родители смогут всегда контролировать своего ребенка, где он находится, чем он занимается. Это тоже достаточно полезно. А подросток чувствует, с одной стороны, контроль, что приводит к дисциплине, а с другой стороны, некую защищенность. Он понимает, что если что, он может в любой момент позвонить родителям, и к нему придут на помощь. Но кроме того, и со сверстниками происходит быстрое общение. Сейчас подростки устраивают постоянные видеоконференции, чаты. Они могут находиться постоянно на связи. Сама возможность общаться вот через смартфон детей полезна. Она развивает их коммуникацию и эмоциональный интеллект. Но важно ограничить количество времени, которое ребенок проводит в сети, где-то час-полтора. Очень важно следить за тем, чтобы было организовано общение и чтобы было организовано потребление полезного контента и умение самостоятельно искать необходимую информацию.
1: Очень важные вопросы.
5: Дом Корнея Ивановича Чуковского часто посещали известные люди: Александр Блок, Маяковский, Шаляпин. Говорили обо всем на свете. Гости не могли не заметить миловидную, веселую девочку, которая регулярно присутствовала на этих встречах. Старшая дочь поэта Лидия Чуковская. Отец называл ее чистой душой. Она несколько раз в день перечитывала «Каштанку» и мечтала, чтобы все люди собрались вместе и решили, чтобы больше не было бедных. Впоследствии Лида стала прозаиком, мемуаристом, критиком и редактором. По просьбе Ахматовой составила сборник ее стихов и поэм. Мало кто знал тогда, что он окажется для поэтессы последним прижизненным. Дочь Лидии Елена также стала литературоведом, лауреатом премии Александра Солженицына. Именно благодаря усилиям внучки Чуковского его дом-музей в Переделкине продолжает работать. Чуковские. Литературная династия.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.
1: Эти слова были сказаны в 1763 году. Ломоносов мечтал об освоении гигантских зауральских территорий. Но путь на восток был проложен намного раньше. От Северной Двины через Баренцево и Карское моря к западно-сибирским рекам. Поиски Северного морского пути и походы за пушниной. Владение купцов Строгановых. Победы Ермака Тимофеевича. и основания сибирских городов. Тюмень, Тобольск, Сургут. Историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов. В программе «Область знаний. Русский Север». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». Первые эксперименты на уникальной установке класса «Мегасайенс» сибирского кольцевого источника фотонов проведут грядущей осенью. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
3: Действительно, такая инфраструктура становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов. Она привлекает молодежь, исследователей со всего мира. Я сегодня в первую очередь хотел бы рассказать о СКИФе. Это уникальная установка в силу целого ряда причин. Ну, во-первых, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Второе, в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку это сложное дело во всех отношениях.
2: Синхотрон «СКИФ» строится в Новосибирской области в рамках программы развития синхротронных и нейтронных исследований. Его строительство началось в 2022 году. Световой день на Луне длится почти 15 земных суток. Космонавтам, которые будут постоянно находиться на спутнике Земли, придется привыкать к новому режиму освещения, рассказал ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики РАН Сергей Язев. По его словам, командировки на Луну могут стать реальностью уже в ближайшие годы. Ранее в Курчатовском институте сообщили о планах создать проектный облик ядерного двигателя для полетов к Луне и дальних космических миссий. АЭС для спутника Земли российские ученые планируют отправить к 30-32 годам. Китайские ученые обнаружили глубоководное кладбище китов у юго-западного побережья Австралии. Некрополь находится в Индийском океане на глубине от 5 до 7 тысяч метров и тянется на 1200 километров вдоль морского дна. Специалисты зарегистрировали порядка 500 ископаемых китообразных. Масштабы находки указывают на возможное присутствие в этой зоне более 10 миллионов останков китов. Возраст некоторых образцов превышает 5 миллионов лет. Некрополь поможет ученым изучать роль китов в углеродном цикле и эволюцию глубоководных экосистем. Европейские ученые доказали, что соседство с кошками не учащает приступы астмы у детей. Медики наблюдали за здоровьем более 30 тысяч детей и подростков в Швеции и не нашли разницы.

0: это ставит под сомнение привычку родителей избавляться от кошек при диагнозе астма у ребенка. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Человек и время.
1: Представьте устройство, которое будет тикать, когда исчезнут современные города, языки и даже целые государства. В глубине горы в Западном Техасе прямо сейчас строят часы долгого настоящего. Это один из самых амбициозных инженерных проектов современности, цель которого – заставить работать часы без остановки 10 тысяч лет. Мы привыкли измерять жизнь минутами.

0: и часами и не заглядываем дальше следующего квартального отчета. Изобретатель Дэнни Хиллис решил это исправить. Он захотел создать памятник глубокому времени, который заставит людей думать не о быте, а о бытии.
1: Человек и время.
0: Это не просто огромный будильник, а настоящий гигант из стали, камня и титана. Его секундная стрелка делает шаг один раз в год. Вековая сдвигается раз в 100 лет. Мало того, часы заводятся сами. Используют разницу температур между днем и ночью. Тепловое расширение дает механизму нужный импульс для хода. Внутри установлен генератор звонов знаменитого музыканта Брайана Ино. Каждый день в течение 10 тысяч лет музыкальная шкатулка станет проигрывать уникальную мелодию. И последовательность звонов никогда не повторится. Чтобы увидеть часы, гостю придется совершить паломничество, подняться высоко в гору, найти скрытый вход и пройти через ряд массивных дверей. Внутри царят тишина и прохлада. Это пространство превратит посетителя из суетливого туриста в свидетеля истории. Проект финансируют богатые благотворители и чудаки, и работа идет полным ходом. Когда часы запустят, они станут самым долговечным объектом, который когда-либо создавал человек. Это символ надежды на то, что через 10 тысяч лет наши потомки услышат их звон.
1: Человек и время.
2: Радиозвезда.
1: Вся окружающая человека природа живая. Это не просто вода и трава, не просто горы и лес. Это все живое и имеет свою душу. Все вокруг слышит тебя и может с тобой говорить. И ты, человек, можешь беседовать с природой о чем угодно. Только надо уметь ее понимать.
3: Тазы. Малые коренные народы России.
1: Живет в Приморском крае народ с необычным названием тазы. На сегодняшний день их осталось совсем немного, человек 300. Говорят, тазы совсем растворились в современности, забыли свою историю и традиции. И главное, утратили свой уникальный, неповторимый язык. Язык тазов, очень похожий на китайский. Считается, что этот народ пришел на территорию современного Приморья из Маньчжурии и Китая в начале 19 века. Собственно, тогда они еще и не были тазами. Это были китайцы. И только мужчины, собиратели женьшеня и охотники за пушниной. Сначала это были одиночки, но промысел шел удачно, и новые территории стали осваивать целые группы китайцев. Обживались на местных стоянках и находили себе жен среди нанайцев, удэгейцев, порочей и русских. А в середине 19 века Приморье присоединилось к России.
3: Не теряя корней, тазы.
1: По словам некоторых исследователей, речь тазов похожа на пекинский диалект китайского языка с вкраплениями нанайских и удэгейских слов. Детей, рожденных от смешанных браков, стали называть кровесмешанными. А как еще? Ведь в результате получался не китаец и не удэгейц, не ороч, не нанаец и не русский. Чудо чудное! По-китайски кровесмешанный человек звучит как дадзи или тадзи. Русские и голову ломать не стали, упростили. Превратили в понятное слово тазы. Постепенно это название за народом закрепилось и стало официальным.

0: коренные народы России.
1: Тазы – единственный коренной народ Дальнего Востока, который помимо традиционной охоты, собирательства и рыбной ловли серьезно освоил земледелие и скотоводство. Говорят, что это они переняли от русских и китайцев, преуспели и стали лучшими. Трудолюбивые тазы выращивали практически все огородные культуры, включая картофель, репу, огурцы, красный перец и салатную капусту. У них вызревали мелкие арбузы, дыни и кабачки. Они сеяли пшеницу, рис, ячмень, гречиху и бобовые. А еще тазы разводили свиней. И, как это принято у современных китайцев, коров не доили и ничего молочного не ели. Держали их только ради мяса. Быков использовали как тягловое животное для возделывания огородов и перевозки тяжестей. Особо почитали домашнюю птицу – кур, гусей, уток. Мясо петуха присутствовало во всех ритуальных блюдах, особенно в поминальной пище.
0: Не теряя корней. Тазы.
1: Сегодня тазы живут довольно компактно, почти все в одном поселке. Их дети и внуки действительно почти не говорят на родном языке. Но чтобы совсем не растерять корней, им его преподают в начальной школе. Язык – прямая связь с предками и понимание себя. Эти и другие истины сегодня передают мальчишкам и девчонкам, потомкам смешанных браков удыгейцев, нанайцев, орочей, русских и китайцев. Однако говорят, что до сих пор люди часто приезжают к тазам за свежими овощами, за вкусной едой и удивляются, как вам удается снимать в нашем климате такие замечательные урожаи. Тазы улыбаются. Это все природа. Она живая. И с ней всегда можно договориться.
0: Тазы. Малые коренные народы России.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: У нас у всех свои причуды, но разве не они делают нас людьми?
2: Грязнуля Эйнштейн, зубрила щитовод Тесла, вечно рассеянный Ампер и лежебока Эдисон. Странности и причуды великих ученых. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: год. Советская киностудия. Совещание в кабинете главного режиссера.
2: Я лично, как ваш помощник, предлагаю на эту роль Михаила Ножкина. Он великолепно сыграл Бекаса в картине «Ошибка резидента».
3: Возможно. Но я не сбрасывал бы со счетов Юрия Соломина.
2: При всем уважении. Но у нас ведь как фильм называется? «Адъютант его превосходительства». Справится ли?
3: Справится, я уверен.
4: По случаю присвоения. История воинских званий. Адъютант.
5: Удивительно, но факт. Адъютант первоначально – это звание. И только потом оно стало должностью обер-офицера, который состоял при военачальнике или штабе для исполнения служебных поручений. В переводе с немецкого слово «адъютант» означает «помогающий».
4: История воинских званий.
5: В романе «Война и мир» князь Болконский носит чин капитана и служит адъютантом у самого Кутузова. В битве под Аустерлицем князь Андрей совершает подвиг. Он ведет в бой батальон, который в тот момент оказывается без командира. Михаил Илларионович позже вспоминал.
6: «Я тебя с Аустерлица помню. Со знаменем помню».
5: Адъютанты, как думают многие, никогда паркетными офицерами не были. В 19 веке уж точно. Они всегда рвались на передовую.
6: «Жалею. Ты бы мне нужен был при штабе. Но ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там, в полках, как ты. Иди с Богом, своей дорогой. Я знаю, твоя дорога – это дорога чести».
4: По случаю присвоения.
5: Что ж, а Юрий Соломин блестяще сыграл роль адъютанта его превосходительства. В картине отважный красный разведчик проявляет чудеса храбрости, верности долгу и чести. Он хитер, изворотлив и даже умудряется обвести вокруг пальца начальника белогвардейской контрразведки.
4: Адъютант. По случаю присвоения.
0: Радиозвезда.
7: 13 сентября 1974 года во время операции по разминированию Суэцкого залива на донной мине подорвался советский тральщик МТ-66. Корабль получил более 20 пробоин, лишился управления и освещения, начал тонуть. В тяжелейших условиях экипажу удалось заделать течи и оставить тральщик на плаву. Через 10 дней полностью отремонтированный своими силами корабль вернулся в строй и смог продолжить боевую работу.
4: Экипаж.
7: После окончания арабо-израильского конфликта в 1973 году зона Суэцкого канала оказалась завалена военным мусором и минами. Египтяне попробовали самостоятельно обезопасить акваторию, но лишились двух тральщиков. Обратились за помощью к США, Великобритании и Франции. Те согласились взяться, но только не со стороны Красного моря. Слишком рискованно. А Советский Союз согласился. По просьбе египетского правительства к разминированию Суэцкого залива приступила сводная флотилия Тихоокеанского и Черноморского флотов СССР, в которую вошел тральщик МТ-66.
8: Техническая справка. МТ-66. Минный тральщик проекта 253L. Годы постройки 1943-1945. корпус из немагнитных материалов: дерева, пластика, сплавов и оргстекла. Водоизмещение 142 тонны. Длина 38 метров, ширина 6 метров. Экипаж 25 человек.
7: Головным кораблем в район разминирования шел тральщик «Сахалинский комсомолец». Он свободно прошел над контактной миной. За ним успешно второй корабль. А третий, МТ-66, подорвался. Позже оказалось, египетские специалисты неправильно настроили количество проходов кораблей над минами.
4: Экипаж.
0: Золотые слова вовремя сказаны.
4: Командная работа.
7: Взрыв был мощным. Многие получили ранения. Но паники не случилось. Командир не покинул мостика, и каждый член экипажа спокойно работал согласно расписанию по аварийной тревоге. Вода прибывала. Корабль накренился. Через пробоины вода вытесняла топливо из цистерны. Обвязавшись страховочным концом, в цистерну спустился трюмный машинист. В кромешной тьме он на ощупь нашел пробоины и заглушил их деревянными пробками. Словно чувствуя добычу, вокруг аварийного корабля собрались тигровые акулы. Людям было не по себе. Но дело шло. После частичного осушения отсеков из полузатопленной кают-компании освободили двух офицеров. Они не могли выбраться из-за заклинившей двери и уже писали прощальные письма женам. После выравнивания крена корабль отбуксировали в Хургаду. Там за 10 суток моряки восстановили боеготовность корабля и снова приступили к траленью. В ноябре 1974 года канал был открыт для судоходства.
4: Экипаж.
9: Слушайте 12 июня в День России на радио «Звезда».
10: Необъятная и такая разная. Многоликая и многозвучная. Открытая и в то же время загадочная. Настоящая находка для исследователей и путешественников. Все о России. Слушайте 12 июня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, военнослужащие северной группировки установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что за сутки российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда «Хаймерс», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 800 беспилотников самолетного типа. Атакованную дронами ВСУ панораму обороны Севастополя 1854-55 годов уже реставрировали после фашистских бомбежек в годы Великой Отечественной войны. Удастся ее восстановить и сейчас. Такое мнение выразил помощник президента Владимир Мединский.
2: Один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Все эти действия сами себя характеризуют. Так же, как в 1942-м немцы знали, что в парке рядом со зданием панорамы обороны Севастополя нет ни одного зенитного расчета, нет ни воинских частей, ничего, и быть их там не может. Так точно так же они сегодня знают, что это парк для горожан, а в центре этого парка стоит единственное здание.
1: Огонь удалось полностью потушить спустя почти сутки после атаки украинского БПЛА. Пострадавших и погибших нет, сообщил губернатор Севастополя. Новая эскалация между США и Ираном угрожает не только ситуации на Ближнем Востоке, но и всей мировой экономике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля призвал Вашингтон и Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, очередной виток напряженности чреват дополнительными негативными последствиями. В среду Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана. Центральное командование Пентагона в ночь на четверг начало удары по Ирану. Тегеран ответил ударами по базам США. Рабочий день в жару может быть сокращен на 4 часа, если в офисе нет кондиционера. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. При температуре 28,5 градусов на 1 час, при 29 градусах на 2 часа, а при 30,5 на 4 часа. Для работающих на улице при 32,5 градусов нужно делать перерывы на отдых каждые 15-20 минут. Без специальной защитной одежды работать в таких условиях можно не более 1,5-2 часов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. Сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Понятно, что время с экономической точки зрения непростое в мире. Понятно, что сложности испытывают все. Но мы привыкли исходить из того, что сложности могут параллельно открывать и новые возможности, те, которых мы в себе могли не замечать в каких-то обычных комфортных условиях. Почему бы нам не обсудить тему того, каким образом вся эта сложно сочиненная картина может гипотетически и практически, что важнее, трансформироваться в ближайшем и отдаленном будущем в новый этап вообще, в принципе, такого мощного экономического развития, ну, на первых порах, наверное, просто такого очередного этапа перезапущенного. Об этом ведь, в частности, говорили на Петербургском международном экономическом форуме, говорил об этом и наш президент Владимир Путин. Сказал он, в частности, о необходимости запуска нового инвестиционного цикла с 2027 года.
3: Смотрите, давайте уточним. Возможности открывают люди. Сложности – это фон, почти как стихийные бедствия. А вот возможности, о которых говорил президент, инвестиционный цикл, без него экономический рост невозможен. А почему вот такое внимание было приковано к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму, хотя, казалось бы, ну, это уже такое мероприятие привычное. А на самом деле там, ну, так вот, два уровня этого форума. Один медийный, и в том числе желтая пресса любит обсуждать
1: разные побочные
3: явления и ярмарку тщеславия. На самом деле есть и другая сторона, такая рабочая сторона, которая происходит на площадках экспо-форума, который расположен за питерским КАДом около аэропорта Пулково, то есть не в самом городе. И там как раз реальный бизнес, научно-исследовательские институты, компании, которым необходимо финансирование, которым необходимо найти возможности реализации вот тех программ, которых у них есть, но из-за крайне жесткой денежно-кредитной политики это сейчас невозможно, ну, по крайней мере, на заемные средства, и инвестиционных ресурсов нет, а без инвестиций не будет роста экономики. А мы с вами прекрасно видим, что вот этих вот столыпинских 20 лет покоя внутреннего и внешнего у нас сейчас нет, как не было и в 20 веке. Да, против России развязана жесточайшая война, многоуровневая, и экономическая, и кровавая, и террористическая. И вот сейчас против нас просто ведется война на истощение. Поэтому сильная экономика – это необходимое условие обеспечения безопасности сейчас и существования нашей страны в будущем. Поэтому так важна экономика, и то, что сделано для ее заморозки, ну, это была, наверное, стратегическая ошибка, которую сейчас правительство будет исправлять. Это уже ясно всем. При этом весь мир находится вот в процессе неизбежных перемен, потому что модель глобализации, она исчерпана. И мы видим, как этот мир ломают. Ломают для того, чтобы пересобрать уже по-другому. Вот этот конструктор, вот эти вот зеркала Снежной Королевы, да, и сделать заново снова слово «вечность», чтобы править. Да, но, к сожалению, везде получается задача Кая. Как сделать слово «счастье» из ледяных букв «ЖОПА». Вот все пытаются эту задачу Кая решить. И поэтому для того, чтобы что-то решить, чтобы экономику вывести на траекторию, как говорил президент, устойчивого роста, нам необходимо просто спрогнозировать изменение структуры геоэкономического пространства. Что вообще будет происходить вокруг? Куда мы должны двигаться? Что будет происходить с западным миром, Китаем, глобальной экономикой, то же самое глобальным югом? Потому что если мы начнем двигаться и выберем неправильную стратегию, то есть риск повторить ошибки построения коммунизма в отдельно взятой стране в 1980 году. Да? Но это не значит, что непостижимые цели не нужно ставить, недостижимые. Да? Напротив, вот, чем больше амбиций, чем больше вот этих великих проектов, тем больше вероятности такого прорыва, открытий, создания чего-то нового, потому что без амбиций, без великих проектов невозможно достичь победы и совершить вот чего-то такого невозможного.
1: А можно лирическое отступление небольшое? А Китай? Разве это не та же самая попытка построить коммунизм в отдельно взятой стране? Понятно, что там история такая более сложная с рыночными механизмами, но тем не менее.
3: Это не совсем коммунизм. Они называют это датун, или сначала сяокан, потом датун. Это категория китайской философии, век единения, процветания, благоденствия, да, который, к сожалению, не может быть долгим.
1: Но, тем не менее, ведущая роль партии сохраняется.
3: А ведущая роль партии сейчас у них состоит в том, чтобы продлить вот этот золотой век. Потому что Китай живет длинными циклами. Для китайцев время – это не стрела, направленная там вправо на оси координат. Да? Для китайцев время – это спираль, циклы. И они прекрасно понимают, что такое канон перемен, и как одно время сменяет другое. Плохие времена сменяются хорошими, хорошие времена сменяются превосходными, превосходные времена сменяются катастрофичными.
1: То есть они более тонкий подход исповедовали, об этом хотите
3: да,
1: сказать?
3: Да, там есть такая спираль истории у Китая, причем они последние 3000 лет не могут вырваться из этой спирали. Каждые 12 поколений, там, ну, считается, это 300, 320, 330 лет, они достигают вершин могущества, а потом рушится все. И дальше происходит катастрофа, в которой погибало до 70% населения Китая. Если мы вот посмотрим всю вот историю западного Джоу, потом как она разрушается, как империи нет, и эпоха боющих царств, эпоха весны и осени, снова Цинь Шихуанди собирает империю, дальше империя Хань, потом опять все разваливается, Троецарствие, есть прекрасная экранизация «Битвы у Красной Скалы». Как раз для китайцев это как «Илиада» и «Одиссея».
1: Посмотрите, кстати, красивый фильм.
3: Да, очень красивый фильм, да. Вот именно тогда погибло 70% населения Китая. И снова империя собирается, и снова достигает величайшего могущества, как при империи Тан, и снова осыпается.
1: Ну, хорошо, вы пояснили, да. У них тоже все непросто, только это так растянуто вот, на более длительный
3: так
1: период.
3: Так вот, им осталось жить лет 10. И партия это знает, каком партия. Поэтому Си Цзиньпинь так настойчиво пытается укрепить вот это состояние экономическое. Потому что они знают, если что-то пойдет не так, через 10 лет они начнут осыпаться.
1: Кстати, я столкнулся
3: жутким
1: с тем, что
3: образом.
1: Некоторые, оказывается, не знают, что в Китае сегодня точно такой же демографический кризис, который испытывает большая часть мира сегодня. У них это действительно проблема, с которой они тоже не знают пока, как бороться.
3: Там крупнейшие экономические дисбалансы, там есть сепаратистские явления, там тоже кланы и так далее. То есть вот задачи Компартии Китая, задачи китайского лидера как раз, они это все прекрасно знают про все эти циклы, удержаться, не попасть в эту спираль истории, в эту катастрофу.
1: Но вернемся на нашу траекторию.
3: Да, да. И вот, смотрите, современная экономика, она представляет собой такое замысловатое сочетание постиндустриальных обществ развитых стран, классической индустриальной экономики развивающихся стран, ну, и таких промышленных центров, потому что не все развивающие страны, и они индустриальные, и доиндустриального уклада, который присутствует в естественном состоянии в большинстве развивающихся стран, и в развитых в виде неквалифицированного труда сотен миллионов мигрантов. Вот, вот три экономики одновременно. Да? Постиндустриальная, индустриальная и доиндустриальная. И глобализация, которая произошла 35 лет назад, это не что иное, как тот самый пресловутый миропорядок, основанный на правилах. Да, вот то, о чем постоянно говорят американцы, вот они про это говорят. Им глобализация с ведущей роли Соединенных Штатов необходима жизненно, да, иначе там их не будет. И правило тогда писал, ну, гегемон-победитель Соединенные Штаты, транснациональные корпорации, да, и поэтому Intel Insight, да, в любых компьютерах там уже у тебя американские процессоры, и надгосударственные мировые институты, такие как МВФ, Всемирный банк. Давайте вспомним Вашингтонский консенсус. Да?
1: Давайте здесь сделаем небольшую паузу и продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть. русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это «Крупным планом». Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Иными словами, правила очень долгое время, по которым мы жили, экономически писались не нами.
3: Правильно. И по этим правилам была выстроена система распределения ресурсов, капиталов, факторов производства, определены роли каждой страны вот в этой глобальной экономике. Да? И формировались отдельные центры прибыли, отдельные области развития, потребительские рынки и сырьевые зоны. И получилось, что мир был разделен на такую вот технологическую метрополию и экономическую периферию. И все это вот, на самом деле было закреплено, вот эта специализация, и формировало всемирное неравенство. И в мире образовалась такая олигополия технологическая, которая контролировала и стандартизацию, и интеллектуальную собственность, и развитие, управляла развитием технологий. И получалось, что вот как произошло вот это вот разделение по этим правилам, да, в западных обществах, постиндустриальных, такой так называемый инновационный сектор, сектор услуг, они начали доминировать и производить больше богатства экономики, чем производственный сектор. Производство просто переводилось в другие страны. И как отметил американский стратег и теоретик систем Герман Кан, материальное изобилие и высокое качество жизни постиндустриальных обществ распространяется только на людей в западных обществах. Все. Все было четко расписано тогда, когда это все начинало строиться. Поэтому вот Югу и Востоку в этой версии капитализма предписывалась более низкая ступень в этой иерархии. Да, они должны были производить для золотого миллиарда все необходимое.
1: Еще одна пауза – это радио «Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: И как это замечательно, в кавычках, что западные всевозможные эксперты и специалисты, с одной стороны, провозглашали на весь мир принципы демократии, мультикультурализма, свободы и равенства, а с другой стороны, когда они планировали свои экономические траектории, выясняется, что они закладывали уже изначально то самое неравенство, которое вполне оказывается допустимым.
3: Да, но в этом процессе была одна уязвимость. Как оказалось, темпы роста постиндустриального западного мира оказались ниже, чем темпы роста экономики развивающихся стран, которые стали индустриальными. Но мы к ним не относимся, мягко скажем. Почему? Потому что в постиндустриальных обществах неравенство колоссальное. да, кто-то, кто обладал влиянием на мировые процессы или обладал капиталом, постоянно приумножал свое богатство, все остальные просто падали в гигантские кредитные дыры. А мы же видим, что в Америке общий долг 108 триллионов долларов. А почему? Потому что вот этот вывод производства и удешевление производства привело к тому, что собственники производства, основных средств, капитала почти перестали делиться и с собственными странами, и собственным населением. Да, все, офшорную схему это не наши придумали.
1: Но а модель это уже на сегодняшний момент исчерпана?
3: Да, да, вот в том-то и дело, что из-за того, что индустриальные центры начали накапливать богатство быстрее, ну, пример Китая, почему они в ловушке Фукидида, почему так...
1: Им сказали, мы так больше не играем.
3: Да, они сказали, все, ну, стало, почему вот первый срок Трампа, он возник потому, что именно по итогам 2016 года, мы уже об этом рассказывали, экономический вес стран Азии превысил совокупное ВВП Соединенных Штатов, Канады и Евросоюза. То есть получается, что центр тяжести мировой экономики переместился с берегов Атлантики в Азию, да, где Китай, Япония, Южная Корея там, и соседние страны, там, Индия, там, и Индонезия, Малайзия, да, просто перетянули туда экономику. И американцы поняли, что все, вот эта глобализация, она больше не работает, потому что главным бенефициаром глобализации становится Китай. Да, и вот цена была заплачена, то есть вот это богатство оно создавалось тем, что мировое неравенство на Западе и, соответственно, укрепление других центров. И получалось так, что теперь необходимо было, ну, что-то с этим делать. А вот этот процесс за 35 лет создал индустриальные экономики, пересобрал. Да, вот теперь у них собственная индустриальная база, теперь у них ресурсы, которые они покупают либо всего мира, либо имеют сами, либо черпают, если мы говорим о трудовых ресурсах, из доиндустриального уклада своих экономик, когда огромные массы, там, миллионы жителей сельских местностей переходят в такие промышленные кластеры городов. Да, и получается, что вот этот успех... максимальный успех вот этой индустриальной экономики как раз и олицетворяет всемирная фабрика Китай, да, о чем мы и говорили вначале. И получаю, но почему? Да потому что Китай получил гигантский объем иностранных инвестиций. То есть Китай, вот его экономический успех на самом деле был сделан западными транснациональными корпорациями и западным капиталом. Да, то есть пресловутая Чимерика или Химерика, там, да, Чайна Америка, Китай-Америка – это такое симбиотическое взаимодействие экономик Соединенных Штатов и Китая, а с недавнего времени Китая и Евросоюза, потому что европейские автопроизводители тоже, по сути, помогли Китаю, вырастили вот китайский автопром, и теперь рвут на себе, на голове последние волосы, там, посыпают пеплом классы, там, не знаю, Нотр-Дам, вот, и, но Китай еще и строит собственную технологическую базу. И получается, что Китай, вот почему он стал главным в этой глобализации, он совершил колоссальный рывок, переходя от изготовления дешевой одежды, там, обуви, просто бытовой техники, производства автомобилей, компьютеров, там, отрасли, и создания собственных отраслей, там, машиностроения, тяжелого машиностроения, энергомашиностроения, аэрокосмической отрасли, химической. И вот теперь уже формируемая в Китае добавленная стоимость, она превышает совокупную добавленную стоимость США, Германии, Южной Кореи, Великобритании вместе взятые. То есть вот сейчас по этому же пути идет Индия. Все. Получается, что та ситуация, которая устраивала Запад, больше его не устраивает никак. Все перетягивается вот туда, в Азию. А западные страны только уменьшат делать долги. А проблема у нас в том, что вот мы попали в эту глобализацию на крайне отвратительных условиях. Да? То есть вот технологическое отставание России, которое мы наблюдаем все последнее время, это результат включения нас после развала Советского Союза, нашей страны, в глобализацию на третьестепенных ролях. Когда вот все накопленные советской экономикой мобилизационные ресурсы, да, вот эти вот материальные запасы металлов, освоенные месторождения нефти, газа, угля, там, металлургические производства, эти мощности, да, они просто превратились в сырье для мирового рынка. Ну, из-за предательства, да, то есть при этом внутренний рынок, внутреннее производство не было поддержано, потому что уничтожили покупательную способность населения, просто обнулив сбережения. И уничтожили отечественную науку и технологии, особенно в оборонной и аэрокосмической сфере, да, которые могли бы конкурировать на мировом уровне. Поэтому вот получили. Дальше было такое многолетнее, там, многодесятилетнее желание элитных групп вообще изменить роль нашей страны в глобальной экономике. Что они говорили? У нас есть нефть, остальное купим у Запада. Мы это сколько слышали? Вот до последних дней, вот начала СВО, мы это слышали. Ну, а еще была такая мантра, ну, умрут 30 миллионов человек. Они не вписались в рынок.
1: Да, это любимая фраза Гайдара.
3: Вот, и получается, что вызов-то у нас сейчас очень страшный, потому что если мы дальше продолжим вот этот вот процесс, да, вот быть сырьевым придатком, продолжим архаизацию экономики, продолжим вот, зависимость, находиться в зависимости от технологического импорта, ну, ничего у нас не получится. Но, по сути, это же такая допетровская экономика. Ну, лес, пушнина, зерно, да, там, что еще было?
1: Пенька.
3: Воска, пенька, да, ну, вот...
1: Сливочное масло.
3: Сливочное масло, по-моему, появилось чуть позже, в 19 веке.
1: Да. Но тоже мы экспортировали.
3: Да, да. То есть, и проблема еще в том, что капитализм-то модель у нас какая? Она такая латиноамериканского типа. У нас, когда нам рассказывали много лет назад, какой должен быть капитализм, показывали красивые картинки вот, европейских стран, не сказали, что есть и другой капитализм.
1: А что это за другой капитализм? Об этом мы продолжим беседу через пару мгновений. Напомню, друзья, в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. В России стартовала пригласительная кампания на 12-й международный форум объединенных культур. Подробности о мероприятии агентству ТАСС рассказала министр культуры Ольга Любимова.
2: Наши коллеги из стран БРИКС и ШОС приезжают к нам с желанием рассказать о своих традиционных ценностях. И очень важно быть услышанным и знать, что тебя примут и с уважением твоей точки зрения выслушают. Самое главное – это форум для деятелей культуры. Это их дискуссионные площадки, где они знакомятся друг с другом, а итогом этих встреч становятся потрясающие спектакли, гастроли, концерты, выставки, форумы, библиотечные, детские, музыкальные конкурсы, участие в совместных проектах.
1: Санкт-Петербург примет Международный форум объединенных культур с 24 по 26 сентября. Мероприятие пройдет на знаковых площадках города, среди которых главный штаб Эрмитажа, Государственная академическая капелла и Мраморный дворец. Первый передвижной фестиваль «Вершина» пройдет с 23 по 30 августа на Северном Кавказе. Об этом сообщил его идейный вдохновитель, народный артист России Евгений Миронов. Проект поддержал президент, и фестиваль планируют сделать ежегодным. Старт дадут в Адыгее, затем фестиваль посетит Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, Дагестан и Карачаево-Черкесию. Программу составят лучшие спектакли фестиваля театров малых городов России. Евгений Миронов выступит вместе с хором Минина. Он исполнит рассказы Горького, Макар Чудра и Старуха Изергиль. В МХТ имени Чехова наградили лауреатов конкурса короткометражного кино. Главный приз за лучший фильм получила картина «В пустой квартире» режиссера Гаяни Тугариной. Лучшим актером признан Сергей Гинзбург за работу в этом же фильме. Приз за лучшую режиссуру вручили Григорию Иванцу за ленту «Помощница». Темой конкурса этого года стали 120 секунд детства в честь 120-летия поэтессы Агнии Барто. Российские фильмы «Буратино», «Красный шелк» и «Яга на нашу голову» покажут на фестивалях российского кино в Алжире и Марокко. Смотры организованы Роскино при поддержке Министерства культуры России. Для Марокко такое мероприятие станет первым в истории. Министр культуры Ольга Любимова назвала показы российских фильмов важным шагом для культурного сотрудничества. Фильм «Буратино» уже продан более чем в 50 странах, а «Красный шелк» в 48. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Самое главное – это место в нашей деятельности. Любой кладоискатель, тем более профессиональный, будет скрывать, где он что-то нашел. И если там попалась такая уникальная монета, я надеюсь поднять там еще.
0: Самый известный в России профессиональный кладоискатель Владимир Порываев нашел уникальную монету «Золотой угорский червонец» царя Бориса Годунова. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
2: Реклама.
0: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Мы продолжаем беседу. А с нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Итак, другой капитализм. Что это за капитализм?
5: Это капитализм латиноамериканского типа. Такой вот периферийный, олигархический, сырьевой, несуверенный, зависимый от внешних стран и внешних акторов во многих процессах, товарных группах, там, с существенным неравенством доходов граждан, с многолетним отставанием от лидеров.
4: Я вот подумала, если есть другой капитализм и правильный капитализм, то можно ли сегодня говорить о том, что все возможные варианты исчерпаны? Потому что складывается ощущение, что сегодня вообще в целом человечество в очередной раз переходит в какую-то иную новую формацию.
5: Правильно.
4: Потому что самый общество главный... потребления, оно себя тоже исчерпало.
5: Да, это самый главный вывод, что и капитализм западный, который был построен на том, что на него работал весь мир, и капитализм латиноамериканский, построенный на торговле сырьем и на таком олигархическом строе, и капитализм китайский, всемирная фабрика, все заканчивается. Да, и вот если мы дальше будем продолжать сохранять вот этот вот капитализм такого типа, то в будущее попадут только участники списка Forbes.
4: А какой вариант является для нас максимально приемлемым и возможным? Вообще, что это за конструкция, как ее можно назвать?
5: А знаете, вот опять же, я как математик могу вспомнить теорему Гёделя о неполноте. Сейчас математическую суть высказывать не буду, она достаточно сложна для понимания. Скажу лишь такую общечеловеческую, что невозможно понять истину в определениях. Итак, мы еще даже не знаем, что в итоге у нас получится. Потому что, знаете, как в анекдоте, что не собираем, получается автомат Калашников.
4: Но, тем не менее, очень многое говорит о том, что вообще-то неплохо было бы вернуться к элементам государственного планирования.
5: Да, к этому тоже нужно вернуться. Просто вопрос в том, что сначала нам нужно вернуть того, кто будет периодически отстреливать чиновников. Ну, потому что ответственности нет. Если вы напланируете. Вот президент говорит о том, что нужно сделать. Чиновники игнорируют. Никто не наказан. У нас еще есть проблема, что модернизация экономики, которая началась после вот, февраля 2022 года, она теряет темпы, потому что сверхжесткая денежно-кредитная политика препятствует расширению инвестиций. А без инвестиций мы ничего не сможем. Да? То есть мы видим, как предприятие просто борется за выживание. Да, там колоссальные издержки из-за долговой нагрузки, из-за ограниченного спроса, из-за недостаточной конкурентоспособности. А при этом мир меняется. Мир становится... там вырастает такая вот энтропия, да, и хрупкость. Вот пример армуза, блокада армуза. Прекраснейший пример. Да? Вот чуть-чуть, и все сыпется. И проблема у всех сразу.
4: Кстати, тут европейцы накануне заявили о том, что они собираются вводить санкции против Ирана за препятствование свободному судоходству. Наконец-то они дозрели до этого решения.
5: Ну, Иран, в отличие от некоторых других стран, отвечает быстро и жестко.
4: Интересно, в связи с чем европейцы вдруг решили именно таким образом выступить,

0: учитывая всю совокупность факторов, которые не в их пользу.
1: Но я думаю, что там есть вторая сторона этой медальки. Баб-эль-Мандебский пролив. Вход в Красное море, дальше Суэцкий канал и дальше Средиземное море. Есть угроза его перекрытия. А для европейской экономики это тяжелейший удар, потому что весь товаропоток, он идет как раз через Красное море, Суэцкий канал туда к ним. Они для чего его рыли еще в XIX веке? Если вот этот путь будет перекрыт, поэтому европейцы пытаются превентивно напугать Иран, как, знаете, в фильме «Не бойся, я с тобой» уголовники пугали Сан Саныча.
0: Ну, так они могут, например, вызвать совершенно обратный эффект. Мы же видели, на что Иран способен.
1: Конечно. Поэтому, ну, пожелаем Ирану
0: успехов,
1: сил, удачи, успехов, да. Вот. Ну, а выводы такие, вот из всего того, что мы видим. Не нужно играть по чужим правилам. Все, глобализация закончилась. Все эти вот ВТО тоже закончились. Вообще все закончилось. Да? Потому что дальше просто разрастание конфликтов, архаизация, вот мировых процессов, что нет международного права, и нет вот той самой мировой экономической модели. То есть надо устанавливать свои правила и действовать исключительно в рамках национальных интересов. Вывод второй. Наличие природных ресурсов не гарантирует богатство. Мы это видим. Это видят страны Латинской Америки, это видят страны Африки. Природных ресурсов много, население в бедности. Да, то есть богатство приносит высокие технологии и высокая добавленная стоимость. То есть своя производственная экономика. Вывод третий. Если наша экономика сейчас не будет направлена на созидание, на научно-технологическое развитие, а продолжит фокусироваться на добыче сырья и торговле с уважаемыми в кавычках партнерами, Россия обречена. Вывод четвертый. Импортозамещение без создания экономики предложения, о которой говорил президент, без появления конкурентоспособных отечественных товаров и экспортных возможностей, да, без цели расширения производства, это дорогостоящая имитация, которая приводит экономику в тупик. То есть, если мы уже начинаем импортозамещение, мы должны конкурировать со всем миром. Мы должны выбрать те направления, где мы сможем получить преимущество, где наше преимущество будет неоспоримо, будь то в виде издержек, да, у нас собственное сырье, Китай это работает во многом на привозном сырье, или, собственно, какие-то технологии, которые мы создадим дальше. Вот, кроме ресурсов для развития, необходим капитал. Капитал у нас есть, но он утекает, ему дают утекать. У нас колоссальный отток капитала. На начало специальной военной операции чисто инвестиционные позиции России. Это вот сколько Россия была должна миру, а мир должен России, было триллион долларов. Мир должен России был триллион долларов. Ну, чем Россия больше, да, чем Россия должна миру. Нам говорят, постоянно твердили вот эти вот либерасты о том, что нам необходимо привлекать иностранный капитал. А мы в это время отдавали свой капитал туда, в эти иностранные финансовые системы. И Банк России до начала специальной операции ежедневно покупал по полмиллиарда долларов для того, чтобы там складывать на Западе.
0: Ну что делать, давайте на этом сосредоточимся.
1: Вернуть, остановить отток капитала и вернуть вывезенные средства. Да, и вернуть те средства, которые у нас заморозили. И вот то, что наконец-то был сделан такой шаг, судебное решение по поводу Евроклира, это очень правильное решение. Ну, казалось бы, там сейчас я видел смешную реакцию. Там, ну...
0: А давайте напомним сначала, что за решение. Может быть, не все в курсе.
1: Решение российского суда о том, что Евроклир обязан вернуть вот эти средства, там, выплатить неустойку и так далее. Да, и, казалось бы, немножко абсурдно, ну, как бы, а как мы возьмем? Да, сейчас прям Набиуллина поедет в Брюссель, с ней поедут судебные приставы, и там несколько караван КАМАЗов вывозить добро. Это работает, но не так. И это работало всегда в Европе. Давайте вспомним прекрасный пример. Французский канцлер Гийом де Нагаре. Проблема у короля Филиппа Красивого с бюджетами, с финансами. А рядом существует глобалистская организация, обладающая колоссальными богатствами, имеющая банки, отделения, замки по всей Европе, силы, которые не подчиняются королям. И вдруг Гийом де Нагаре говорит, ну, видите, они же плюют на распятие, поносят имя Божье, занимаются садомией, поклоняются Бафомету.
0: Напомню, что ЛГБТ объявлено экстремистским движением в России.
1: И все, и тамплиеры начали гореть на кострах. И богатство вернулось в казну короля. Судебное решение. Все. И костры инквизиции плюс королевская власть Вот, пожалуйста, как работает юридическое решение. И все, и нет больше тамплиеров.
0: Ну, и если мы говорим про созидание то самое.
1: Да, созидание. Ну, как бы вот надо разобраться с этими тамплиерами. Дальше еще один вывод, который нужно сделать. В отношении с ближним и дальним зарубежным нам придется вспомнить, к сожалению, некоторые практики британской офтенской компании, ну, в адаптированных к реалиям 21 века. Это намного эффективнее скидок на газ и покупки лояльности иностранных государств за счет России и ее граждан. Да, и давайте вот честно скажем, что все, что было вложено в страны, отношения с которыми перестали быть добрососедскими, необходимо вернуть любыми, даже очень жесткими способами. Сколько можно жить за счет России?
0: Ну, вот, кстати говоря, Армения такой яркий пример сейчас. Россия показала сейчас гипотетически, что возможно и практически. Понятно, что те процессы, которые запущены, они будут развиваться именно по тем рельсам, на которые встали те или иные страны. Вот Молдавия, тот же самый пример, вряд ли можно ожидать от Армении, что она как-то по-другому в лице Пашиняна будет себя вести. Однако же тема того, что тот самый рай может закончиться, она поставлена на
1: порядок. Но не то, что закончится, мы должны вернуть. Понимаете, почему я вспомнил британскую стынскую компанию, которая была образована во время правления Елизаветы I. Потому что, ну, во-первых, положение сейчас у нас не намного лучше, чем положение Англии вот, при Елизавете. Это все-таки страна на периферии там, и пытается получить какую-то свою долю в мировом богатстве. Да, там, может быть, не самыми лучшими методами, вспомним Фрэнсиса Дрейка.
0: Ну, не то, что не самыми лучшими методами, вообще, я бы сказала, теми методами, которые приличными людьми не считаются за...
1: Ну, понимаете, вот против нас уже ведется пиратство, да? Вот сегодня, европейцы вернули практику пиратства. Ну, давайте ответим так же. Но почему вот те, кто пытаются захватывать российский танкер, там, вот, как-то могут оказаться...
0: Нет, зачем же Александр Вячеславович так же? Вы только что говорили про юридически выверенные судебные решения. Мы все по закону.
1: Ну, нет, добрым словом, пистолетом. Просто там без страха не получится. Ну, то есть у Филиппа Красивого была еще и королевская армия. Да, просто тамплиеры так бы не сдались, если бы их замки не были бы окружены. Ну, понятно, что они объявлены еретиками, поклоняющимися Бафомету.
0: Поэтому мы и говорим про выверенные юридические механизмы.
1: Ну, правильно. Юридический механизм плюс военная сила. Тогда все это прекрасно работает. Тогда нам все денежки отдадут. Да, ну, кто-то исчезнет, да. Тут, вот как говорил Макиавелли, для того, чтобы вам подчинились, но при этом не разрушено было государство и экономика, вот с европейцами то же самое. То есть выбрать тех, кого не жалко, и показательно наказать. Но для того, чтобы все остальные европейцы поняли, что замораживать российские активы, ну, неправильно, юридически.
0: И все-таки, если мы говорим о новом инвестиционном цикле, то в чем прежде всего заключается этот подход? С чего необходимо начать?
1: С научно-технического развития. Нам нужно вернуться. Смотрите, когда мы говорим про экономику, то вот есть три столпа. Это ресурсы, капитал и технологии. Ресурсы у нас есть, капиталы у нас тоже есть, нам нужно возвращать. А вот технологии – это пока слабый элемент, самый слабый элемент вот этой нашей конструкции. И вот в основе стратегии нашего развития как раз должна стоять наука и технология. Потому что альтернативы нет. Вот корпорации, которые составили глобальную олигополию, они ни с кем не делятся. И вот опять же, и Китай, и Соединенные Штаты, ну, как пример, да, они рассматривают научно-техническое развитие как составную часть своей мощи. Для Китая наука является не просто вот фактором экономической модернизации, но и стратегической автономии. Да, то есть Китай понимает, что без собственных технологий, без собственной науки, почему такой гигантский объем неокр именно в Китае делается. Да? И мир сейчас уже разделяется на государства, которые смогут пойти в поток, войти в поток инновационных изменений, и те, кто отстанут навсегда, даже если сейчас они какие-то развитые, ну, типа Германии. Да, поэтому нам необходимо собственное производство, инфраструктуру, которые обеспечивают в критических направлениях такую независимость экономики и обороноспособности от иностранных технологий. Ну, и в сфере микроэлектроники, и в других сферах. также в сферах финансов. То есть вот нам нужен экономический суверенитет, которого у нас нет до сих пор. И технологический суверенитет, о нем только говорят. Да, а это не получится без сильной фундаментальной прикладной науки, без усиления поддержки научных школ в вузах, без наукоемких производств, без взаимодействия производств наукоемких с вузами, с университетами, с научно-исследовательскими институтами, то, что было сделано в Германии, да, когда там вот этот вот крупнейший бизнес технологический, он был таком в симбиозе с университетами, научными школами. Это вот невозможно, это некая модернизация. И он, вот поэтому, когда мы говорим про инвестиционный цикл, который восстановить, то приоритетами нужно как раз высокотехнологичные отрасли. Да, то есть это информационно-цифровая сфера, да, тот пресловутый искусственный интеллект, который, понятно, что становится таким фактором, с которым сложно, да, если рассматривать его как инструмент для помощи экономике, а не как инструмент контроля населения и превращения людей, таких вот подобных животных.
0: Но вопрос в том, как всегда, как инструмент используется. Да, да. Что мы делаем молотком? Забиваем гвоздь или убиваем?
1: Ну, тогда он называется клевец.
0: Ну, продолжим.
1: Да, то есть вот компьютерное оборудование, цифровая связь, там аэрокосмическая сфера, роботы, техника, потому что, ну, куда? Нам нужно возвращаться, но не к андроидам, как любит это делать Китай, это немножко тупиковая вещь. Для производства нужны просто промышленные роботы и эти АСУТП, ну, там, автоматизированные системы управления технологическими процессами, да, то, что у нас было там в 70-х, 80-х, атомная энергетика. И вот что, как вот начать это? У нас есть отраслевые чемпионы, крупнейшие компании, там, то же самое сырьевые, да, но они могут, на самом деле, диверсифицировать свою деятельность, вложив вот в эти вот технологии. В конце концов, Южная Корея показала, что чеболи – это и не самое страшное, да, то есть можно производить многое. И вот когда мы понимаем, насколько мы ограничены по времени, что сейчас ситуация, в которой... Ну, как бы прорыв могут обеспечить лишь несколько отраслей, просто на всю страну времени не хватит. Но они должны быть такими, которые действительно могут обеспечить нам лидерство. Они должны быть двойного назначения, ну, потому что мы должны обеспечить и экономическое развитие, и безопасность. Да, ну, опять же, это аэрокосмическая технология, это производство беспилотников, да, которые могут работать и в гражданском секторе, и в военном секторе, и робототехника, и вот все, что накапливает компетенции. Поэтому я категорически возражаю против тех, кто говорит, что слишком много денег тратится на оборонку, потому что на самом деле это очень хороший задел для будущего экономического развития. Те компетенции, которые там накапливаются, те инженеры, техники, рабочие, технологи, мастера, вот люди с высокой квалификацией, плюс оборудование, которое туда завозится, оно может работать на экономику. И, к сожалению, вот в Советском Союзе не была сделана правильная конверсия, и вот эти вот ресурсы, они не поступили в экономику. Да, но мы говорили, почему? Потому что Советский Союз развалился, и нас просто ограбили. А сейчас вот то, что мы производим, ну, в военной технике, это очень конкурентоспособная продукция. И, знаете, если мир сейчас погружается в хаос, в анархию, то наши СУ и наши Т, ну, там, допустим, Т-90, да, или Су-57, будут востребованы во всем мире, как и многие другие системы. А это продукция высокотехнологичного экспорта, между прочим.
0: Александр, большое вам спасибо за эту интересную беседу. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней обороне и политике, был сегодня с нами в МАКСе. Друзья, напомню, подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы и новости. До новых встреч!
2: Стратегия национальной безопасности. Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Освоение русскими Сибири в 17 веке. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов. Слушайте сегодня в 17 часов после новостей на радио «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывали
3: за тропинку.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
2: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Ну, Кутузова-то легко узнать в любой батальной сцене.
7: Ага, это полководец с черной повязкой на глазу.
2: А вот и нет.
8: Михаил Илларионович Кутузов такой аксессуар никогда не носил. Это вымысел кинематографистов. Сначала режиссер картины Кутузов Владимир Петров, чтобы подчеркнуть стойкость много пережившего военачальника, изобразил его с повязкой. А уж гусарская баллада Рязанова, вышедшая позднее, окончательно закрепила этот миф в народе.
2: Исторические мифы и заблуждения.
8: Правда из этого то, что жизнь Кутузова действительно прошла в многочисленных сражениях. При этом он получил два тяжелейших пулевых ранения в голову. Врачи оба случая считали фатальными. Но выдающийся полководец, вопреки всему, выжил. Главный хирург русской армии Жан Массо говорил:
9: «Видно, судьба бережет голову Кутузова на что-нибудь необыкновенное».
8: Первый раз под Алуштой военачальнику повредило правый глаз, но зрение сохранилось. Из-за появившейся светобоязни он лишь стал щуриться. Второе ранение во время осады крепости Очаков. Снова в голову. Пуля прошла на вылет, почти как в прошлом ранении. Однако и тут глаз сохранился. Ну и возвращаясь к повязке, никаких упоминаний в рапортах, факта ее ношения нет. Без нее Кутузова изображали и на картинах того времени.
2: А вот и да.
10: Премьера на радио «Звезда».
8: У нас у всех свои причуды, но разве не они делают нас людьми?
10: Грязнуля Эйнштейн, зубрила щитовод Тесла, вечно рассеянный Ампер и лежебока Эдисон. Странности и причуды великих ученых. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, военнослужащие Северной группировки установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что за сутки российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда «Хаймерс», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 800 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер. Военнослужащим группировки войск «Запад» вручили государственные награды. Церемония прошла в преддверии Дня России на Краснолиманском направлении. Среди награжденных был и командир гаубичной артиллерийской батареи с позывным «Гамбит».
2: Задачи выполняем ежедневно. У нас сейчас идет изнурение личного состава противника, чтобы у них не было возможности подвести продовольствие, боеприпасы. Также уничтожаем ротацию противника, скрываем блиндажи, уничтожаем минометы. Ну, спектр задач очень большой. Сегодня меня наградили медалью за отвагу. Выполняли очень сложную задачу. Наши подразделения шли в наступление, и необходимо было прикрытие штурмовые группы. Засекли 2 работающих миномета и сеть блиндажей. Батареи открыли огонь и вскрыли все блиндажи и уничтожили минометы. Наши штурмовые группы смогли выполнить задачу.
1: Высокими государственными наградами командование 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии отметило мужество, отвагу и героизм личного состава, проявленные при выполнении боевых задач в условиях повышенного риска. Главную базу Тихоокеанского флота «Владивосток» с неофициальным визитом прибыло учебное парусное судно военно-морских сил Индонезии. На причале его и курсантов по русской традиции встретили хлебом солью. Заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артемов в приветственном слове напомнил, что пару месяцев назад наши военные корабли тепло принимали в Индонезии, что говорит о развитии дружественных связей и близком взаимодействии военных моряков двух стран. Индонезийский парусник пробудет во Владивостоке до 13 июня. Для экипажа спланированы культурные и спортивные мероприятия. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Архивные тайны.
1: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Саурасов написал: «Грачи прилетели, а еще это знают искусствоведы». Инженер и архитектор Владимир Сухов построил Суховскую башню, что на Шабловке, а еще это знает Александр Васькин, москвовед, историк, писатель. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Как так получилось, что про Сухову башню знают все москвичи, буквально и гости столицы, а про все остальное, что он сделал, не знаем либо вовсе, либо знаем очень мало?
2: Я думаю, мы не любопытны, в общем-то, не заставляем себя копать глубоко и, в общем, воспринимаем зачастую то, что лежит на поверхности. И вот Шуховская башня, довольно высокое сооружение, и нам кажется, что это и есть визитная карточка Владимира Григорьевича Шухова. А на самом-то деле это лишь один из эпизодов его богатой творческой биографии, поскольку он инженер, а инженер, хороший инженер, это прежде всего художник.
1: Шухов – это выдающийся инженер своей эпохи. Расскажите, как он к этому шел? Это была эпоха промышленной революции во всем мире и в России, безусловно, тоже. А в какой семье он родился? Почему выбрал техническое образование, а не гуманитарное, как тогда было модно?
2: Владимир Григорьевич Шухов родился в 1853 году, то есть, ну, практически в середине XIX века, в провинциальном городе Грайворон Курской губернии. Ныне это Белгородская область. Отец его городничий, Григорий Петрович Шухов. Но не тот городничий из пьесы «Ревизор», понимаете, который не знал, куда деньги девать. Это был честный человек, совершенно бессеребренник. Поэтому мы уже с вами можем судить об уровне жизни, уровне благосостояния семьи Шуховых. Воспитывали его в соответствующем духе. Владимир Григорьевич проявил способности в далеком детстве. Да? То есть ему нравилось конструировать, что-то такое изобретать. Насколько ребенок может...
1: Да это всем мальчишкам нравится на самом-то деле. Потом да. Большинство проходит.
2: Проходит, а у него не прошло. В итоге привело это к тому, что Владимир Григорьевич сначала поступает в Санкт-Петербургскую гимназию, когда ему 10 лет исполняется, в 1863 году, а уже в 1871 году он зачислен в Императорское Московское техническое училище. Ну, мы знаем его как Бауманка знаменитое. Я вот думаю, как странно бывает, Владимир, Бауманка, вот так люди, которые, опять же, не углубляются в суть, думают, Бауман, наверное, великий ученый, может быть, да, который, наверное, прославил Россию, прославил свое училище. А на самом деле прославили другие выпускники это училище, всемирно знаменитое, известное. И вот один из таких выпускников, Владимир Григорьевич Шухов, и уж, конечно, его именем могло бы быть названо училище. Но там много-много было выдающихся.
1: Ну, если вспоминать Ленинград, то это Ленинградский университет имени товарища Жданова.
2: Да.
1: Ну, ладно, ладно.
2: Но я хочу единственное сказать, что русское техническое образование было блестящим. Училище выпускало будущих инженеров, будущих кораблестроителей, самолетостроителей. Поэтому Владимир Григорьевич получил замечательное образование в России.
1: Вот смотрите, я прочитал, что Шухов был, это очень красивое слово, казенно-коштным студентом. То есть, говоря современным языком, он был бюджетником. Вот это сигнализирует о том, что его семья была, мягко говоря, не богата. А вроде как дворянин, личный дворянин.
2: Много было дворян обедневших, которые могли бы гордиться и своим родом, но не у всех были финансовые возможности. Сколько там примерно было бюджетников, скажем так? Вот такие казенно-коштные студенты, да, это бюджетники, говоря сегодняшним языком.
1: Да.
2: Четверть. Треть, ну, до половины, да, в лучшем случае. Поэтому мы можем экстраполировать эту ситуацию на сегодняшнее время и понять, что государство не могло содержать всех желающих, да, за свой счет, всех желающих учиться. Но, конечно, строгим было отношение к казенно-коштным студентам. Но и быт их был более таким скромным, как мы понимаем, да, потому что, как правило, это были ребята из провинции, которые, вот как Шухов, многого добились сами. Кстати, ведь Владимир Григорьевич, он закончил училище золотой медалью и со званием инженера-механика. И в основном золотые медалисты были среди бюджетников, хочу вам сказать. Я думаю, знаете, от чего? От того, что бюджетник дорожит местом. ну, на котором он находится.
1: У этих людей обостренное честолюбие, потому что нету иного шанса прорваться, кроме как учиться, не щадя себя, да?
2: Я идет понимаю. Борьба за существование, грубо говоря, да, потому что он прекрасно понимает, что в случае чего его могут перевести на свой кошт. То есть плати своих средств, а на твое место возьмут другого. И неудивительно, что по окончанию обучения Владимир Григорьевич в числе лучших выпускников направляется в Америку на Всемирную выставку в Филадельфии. Это был поворотный этап в его биографии.
1: А направляется в каком качестве?
2: Член русской делегации, который, соответственно, и представляет, ну, со своей стороны науку России, насколько это мог делать студент. Безусловно, внимание к нему было со стороны преподавательского состава. Оценили, кто такой Владимир Шухов. Он ведь уже в училище сделал свое первое изобретение – паровую форсунку. Это, знаете, не все на это были способны. То есть уже показал себя как изобретатель. Еще одна ипостась его. И вот он видит много чего интересного на этой выставке. Там же была представлена рука от статуи Свободы, там подымались на нее, вот всего лишь рука от той статуи, которая сейчас стоит. Все лучшее свезено туда, в Америку, там телефон новый появляется. Ну, мы знаем, как правило, что в Америке, да, многое появилось, если говорить о достижениях техники, но не только в Америке, благодаря Владимиру Григорьевичу Шухову. Вот он как раз один из тех, кто упрочил славу вот русской науки, да, и сделал все для того, чтобы Россия была великой инженерной державой.
1: Напомню, вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Александр, то, что меня удивило, я обнаружил, что Шухов, собственно, не столько архитектор, он, по большому счету, инженер-нефтяник. Вот расскажите, пожалуйста, об этом периоде его жизни. Это Баку, бакинские нефтяные промыслы, насколько я помню.
2: Да, бакинские нефтяные промыслы. В каком же году Владимир Григорьевич попадает в Баку? Это случается в 1878 году. Он уже имеет к тому времени опыт работы проектировщиком паровозных депо общества Варшавско-Венской железной дороги в Санкт-Петербурге. Кстати, Шухов в это время начинает сомневаться. А что, если его стезя профессиональная в ином направлении? То есть не в инженерном деле, а в медицине. И он поступает в качестве вольнослушателя в военно-медицинскую академию. Сомнения его, да, здесь обуревают. Обратите внимание, ведь что такое медик, да, ну, хороший врач должен знать прекрасно структуру человеческого организма, куда ведут вены, мышцы там и тому подобное. А мы еще удивляемся, откуда Шухов знал вот структуру своих гиперболоидов, как он пришел к этому. Я думаю, здесь все взаимосвязано, понимаете? Вот не зря его интересовало строение человеческого тела, внутреннее строение. Вот такой редкий, малоизвестный факт, да, который я сейчас
1: инженер
2: сказал.
1: Инженер человеческих душ и инженер человеческих тел, да. Вы знаете, это с нефтью у него как было? Потому что факт, что он первый или один из первых строителей нефтепроводов в России...
2: Совершенно верно. Ему мы обязаны, Владимиру Григорьевичу, тем, что в Баку был спроектирован в 1878 году первый нефтепровод. Это начало было новой эры в нефтедобыче Российской империи. Возникает вопрос, а кто заказал Шухову? Молодому совершенно инженеру, да, ему 25 лет, заказали иностранцы, братья Нобели. Свои не хотели тратиться. В чем суть была вот этого шуховского нефтепровода? Понимаете, ведь нефть перевозили в бочках. Вот это бандарное ремесло, оно процветало в Баку, особенно в Черном городе. Нефть возили с Апшерона на лошадях. И вот представьте себе, длиннющий караван, эта лошадь несчастная тащит эту бочку, да, потом еще одна. И настолько процветал этот бизнес по перевозке нефти бочками, да, что никто не хотел
1: строить нефтепровод.
2: Никто. Хотя там были люди богатейшие, да, я даже назову, там, Петр Губонин, Василий Кокарев, Гаджет Агеев, там, Леонозовы, это все нефтяники. Никто из них не дал ни копейки. Нобели поняли, надо вкладываться.
1: Александр, вот на этом месте я вас прерву. Небольшой перерыв, и очень быстро возвращаемся к разговору и к нашим слушателям.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Вулдвита для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
4: Реклама.
5: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: В студии «Радио Звезда» Александр Васькин. Разговор о выдающемся инженере, изобретателе, архитекторе Владимире Шухове. Александр, мы прервались как раз-таки на том месте, когда вы говорили о том, как Шухов строил один из первых или первый нефтепровод в России.
2: Перед Шуховым Нобель ставит задачу. Пожалуйста, создайте проект нефтепровода, который мог бы пропускать 80 тысяч пудов нефти в сутки. Но это была фантастическая, конечно, затея. Потому что, если бы этот нефтепровод был построен, а он был построен, то тогда уже Нобель стал бы, братья Нобель стали монополистами. И они просчитали это, что затратив там огромные деньги, там 100 тысяч рублей, да, они на самом деле инвестируют в золотую жилу. Потому что все вот названные мной ранее люди, эти нефтепромышленники, они потом пошли к Нобелям и стали платить им деньги за возможность прокачивать свою нефть. Понимаете? Но Нобели оказались первыми благодаря Шухову. У Шухова была возможность какая? Взять чертежи, достать их в Америке. В Америке, кстати, первый в мире нефтепровод вообще возник в Америке. Но он пошел по своему пути. Он решил создать с нуля все. Представьте себе, да, ему еще нет и 30 лет, 25 лет. Это вообще, это титан мысли, можно сказать. Ему это удается. Он начинает работать с чистого листа. Да, он изучает опыт заокеанских предшественников. Он идет на эксперимент. Речь идет не о том, что он перенимает опыт. Нет, он создает абсолютно новое. Он постоянно присутствует на будущей трассе нефтепровода. Осматривает, где лучше должна пройти эта нить. Не все так просто. Ведь тоже не сидят на месте конкуренты, эти владельцы этих бандарных заводов, которые делают бочки.
1: Для перевозки нефти.
2: Они нанимают специальные группы. Таких гочу.
1: Рэкетиров?
2: Да, их называли вот этих вредителей своего рода. Да, группы вредителей, да, совершенно верно, которые портили все, что можно, да, которые, я не знаю, там пытались сломать уже построенные участки нефтепровода. И для этого приходится нанимать вооруженных бойцов, охрану. Гочу их называли, телохранители. Вот, которые следят с утра до вечера. Ну, а как вы хотели, если когда в Америке первый нефтепровод строили в 60-х годах 19 века, там индейцы устраивали набеги постоянно и сжигали там все. Это было очень тяжело. Вот что значит абсолютно новая, новаторская...
1: Технология.
2: Да, оно всегда...
1: Они напоминали лудитов в таком случае, которые в Англии рушились...
2: Чертисты вот эти, да?
1: Да, разбивали станки. Напомню. Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». А скажите, пожалуйста, иные изобретения Нобеля, крекинг нефти, возгонка нефти, получение бензина, он к этому имел какое-то касание?
2: Да, он изобрел крекинг. Крекинг – это установка для получения бензина, это также дело рук Шухова. Так что спасибо ему и за это. И впоследствии, уже в советское время, была попытка построить завод в Баку, огромный вот, на основе этой идеи крекинга. Ну, там были свои сложности. Более того, Шухов еще одно сделал изобретение. Первые в мире цилиндрические резервуары нефтехранилища. Ну, все мы с вами смотрели фильм «Белое солнце пустыни». Мы помним, что вот эти огромные нефтехранилища, да, цилиндрические, да, стоят, да, где в том числе прячется и сам Сухов некоторое время. Вот-вот вам это дело рук Шухова, Владимир Григорьевич. Это он придумал эту форму, в которой можно хранить нефть. Круглый, абсолютно цилиндрический. Да? А, кстати говоря, чтобы еще было нагляднее вот то, что сделал Шухов, его достижение, его вклад в другой советский фильм известный «Не бойся, я с тобой». Вы помните, там ищут нефть. Нефть, эта нефть бьет из-под земли, а у кого-то не бьет. Вот, чтобы было понятно, когда нефть била, как фонтан из-под земли, ее невозможно было порою, нельзя было этот фонтан погасить, он же заливал все вокруг. Да, «Черный город» называли вот эти окрестности Баку. Представляете, как изменилось все после нефтепровода, спроектированного Шуховым? Да, нефть пошла в том числе и в Центральную Россию, и это очень сильно повлияло на развитие промышленности. Что касается других изобретений Владимира Григорьевича, тут надо сказать, что он изобретал абсолютно во всех областях, скажем так, знаний и во всех сферах народного хозяйства, если можно так выразиться. Но мы с вами уже про крекинг вспомнили. Паровые котлы. Это такая отдельная деятельность, отдельная тема его.
1: Но они существовали
2: до него. Он спроектировал экономически, настолько экономически удобные и технически совершенные паровые котлы, что их стали ставить по всей России. Но к тому времени он уже работает у Александра Бари. Вот тоже интересная тема. Как все это было, скажем так, организовано? Ведь Шухов работал не один, понятно, да? Его гений генерировал идеи с утра до вечера. Но кто же обеспечивал техническое осуществление вот того, что было им создано на бумаге? Была такая строительная контора Александра Бари. Из 1880 года Владимир Григорьевич работает там главным инженером. Сложные были отношения, сразу скажу, сложные, потому что, как вы сами понимаете, нужно искать деньги на внедрение той или иной новинки. Мы уже поняли, что даже нефтепровод, чтобы построить, нужны какие-то 100 тысяч рублей. Где это все найти? Где взять инвестиции? Вот Бари этим занимался. Ну, безусловно, вот я в книжке пишу, это породило различные, скажем так, версии относительно того, как там делилась прибыль. Ну, тут об этом можно много говорить, это не имеет
1: отношения. Я прочитал, что у Шухова была зарплата 200 рублей в месяц, плюс к этому премиальные мнения.
2: Совершенно верно, совершенно верно. Но Бари большое сделал дело. Понимаете, Шухов не должен был думать, где взять деньги. Как вы убедите заказчика, что нужно заказать этот паровой котел? Да, пускай он более дорогой. Какой-нибудь булочник Филиппов. Ведь эти котлы стояли, ну, не только по всей Москве, по всей России. И в Елисеевском магазине нужен свой паровой котел. Понимаете, как убедить покупателя, что да, это дорого, но это экономично. Вот здесь Бари на себя многое брал. Поэтому, конечно, такой интересный был союз у них. Творческий и деловой. Благодаря чему эта контора Александра Бари, она завалила Россию своей продукцией. Причем в самых разных областях.
1: Напомню, вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Александр, переходим к другой сопутствующей теме. Шухов, которому мы его все-таки воспринимаем как архитектора, как строительного инженера, конец 19-го столетия. Это то время, когда мир входит в эпоху бетона и стали, когда в 20-е годы, но это уже позже, после революции, появляется русский конструктивизм, этакая антиархитектура, нарочитая простота, геометрические объемы. Вот Шухова можно считать с его башнями предтечей конструктивизма?
2: Безусловно, но лишь отчасти, учитывая, что конструктивизм – это явление архитектурное. Пожалуй, это единственный стиль, который получил рождение в нашей стране. Вот это важно, да? 20-е годы на Советскую Россию равнялись, сюда приезжали смотреть на здания, построенные конструктивистами, там Ле Корбюзье, Мельников. Замечательный наш архитектор. Кстати, они сотрудничали с Шуховым. Так вот, я бы сказал так, что Шухов, он вообще послужил прародителем отдельного направления, что ли, в инженерной мысли. Ну, мы с вами все знаем такую фамилию – Норман Фостер. Это архитектор еще совсем недавно. Он, мне такое ощущение, что дневал и ночевал у нас в стране, что только ему не предлагали делать. За границей много его произведений в области архитектуры. В частности, он придумал воздушную крышу Британского музея. Вот у меня в книжке даже есть. Очень красивая. Вот кто был в Британском музее, тот вспомнит, а кто не был, тот может посмотреть. Ну, эти фотографии, ее легко, так сказать.
1: Давайте сразу скажу, что это книга, которая была выпущена в серии «Жизнь замечательных людей», Шухов, и вы ее автор, Александр Васькин.
2: Да, спасибо. И понимаете, в чем дело? Фостер не скрывает, что Шухов – это, по сути дела, человек, идеями которого он плодотворно воспользовался. Не один Фостер. Я назову здесь Оскара Немейера, Эйра Саринина. Это целое поколение архитекторов, которые...

0: которая возникла благодаря вот новаторским идеям Шухова. Вы можете меня спросить, а что, есть ли такая отрасль, где не применяется идея Шухова? Я думаю, нет. Более того, даже в космическом строительстве идеи Шухова сегодня востребованы. В том числе вот эти вот сетчатые его конструкции, они применялись при производстве отсеков для космического ракетного носителя «Протон-М», а композитные сетчатые конструкции изготавливаются для ракетного комплекса «Тополь-М». Вот вам, пожалуйста, вот вам Шухов.
1: В студии «Радио Звезда» Александр Васькин. Разговор о выдающемся инженере, изобретателе, архитекторе Владимире Шухове.
2: Архивные тайны на «Радио Звезда». Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Главной темой стали меры общественной безопасности при подготовке к единому дню голосования в сентябре. Президент назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Выборы, как ожидается, пройдут 20 сентября, возможно, в течение 3 дней. Послы Франции, Великобритании и Германии провели в здании российского МИДа 1.5 часа. Замглавы ведомства Михаил Галузин указал им на деструктивную политику их стран, направленную на стимулирование Киева к продолжению войны. Французский посол Николя де Ривьер назвал дискуссию хорошей, остальные дипломаты от комментариев отказались. Накануне министр Сергей Лавров сообщил, что послы просятся на встречу для обсуждения украинского конфликта. При этом 2.5 года назад дипломаты стран Евросоюза отказались от аналогичной встречи в российском внешнеполитическом ведомстве. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня России вручил государственные и городские награды группе жителей столицы. Он поздравил горожан и отметил, что сегодня мало считать Россию сильным государством. Это нужно каждый день доказывать на линии боевого соприкосновения в экономике и промышленности. По словам Собянина, Москва комплектует полки и дивизии, а столичная промышленность выпускает 1/4 всего российского военно-промышленного комплекса. Квотирование иностранного кино может стать одним из инструментов поддержки национального кинорынка в условиях высокой конкуренции и ограничений на международное сотрудничество. Такое мнение высказал актер Милош Бикович.
2: Это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности. Что касается внешнеторговых операций и так далее, вы знаете, на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг.
3: Капнисты, Голенищевы-Кутузовы.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
1: Ввести квоты на прокат иностранных фильмов в России. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
5: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
4: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Взятки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru. При поддержке правительства Москвы. 0+.
1: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Архивные тайны.
3: Москвовед Александр Васькин в студии «Радио Звезда». О Шухове и о Шуховской башне у нас сегодня идет речь. Не только об этом, конечно, но главным образом об этом мы сейчас будем разговаривать. Александр, вот я не знаю, как словами объяснить людям, которые не видят эту конструкцию, что такое гиперболоид Шухова.
4: Гиперболоид Шухова – это даже не башня, а это система пересечения горизонтальных линий на плоскости, которая обеспечивает максимальную прочность и долговечность. Вот я так бы сказал. Вот коротко, если, да, вот в двух словах.
3: Но я бы, наверное, сказал так. Представьте себе цилиндр, который немножко смят по центру, как бы талия у него. И вот он расширяется кверху и к низу. Вот такая ажурная конструкция, она, собственно, и называется гиперболоид.
4: Да, можно сказать и так. То есть, понимаете, никакого отношения к гиперболоиду инженера Гарина гиперболоид инженера Шухова не имеет. Вот это очень важно. Мы с вами должны посмотреть все-таки на творение инженера Шухова и понять, что гиперболоид – это чрезвычайно такое широкое явление. Я вам просто приведу такой пример. В 1897 году он создал первое в мире покрытие двоякой кривизны для завода в Иксе Нижегородской губернии. Попробуй-ка объясни, что такое двоякая кривизна.
3: Да нет, конечно, нужна
4: это
3: картинка,
4: очень красиво.
3: Тут мы бессильны.
4: Могу сказать одно, это очень красиво и непонятно для непосвященных, как это все держится и столько лет. Вот этот гиперболоид, вот эта башня, да, которая сегодня стоит в Москве, Шуховская, так называемая. Я уже вот на своей-то памяти сколько раз слышал, что вот-вот и она рухнет. Вот уже все, вот последние дни она стоит. Я думаю, что она не рухнет, по крайней мере, ближайшие 20-30 лет, если к ней не прикасаться. Потому что Шухов заложил огромный запас прочности в эту башню. Так вот, представьте себе, ну, башня, да, это огромная антенна. Да, действительно, она появилась в результате такого желания большевиков с максимальной эффективностью пропагандировать идеи мировой революции.
3: Иметь мощную радиостанцию.
4: Да, то есть это непосредственно результат такой вот пропаганды идеологической. Чтобы с этой радиостанции на весь мир вещать о необходимости скорейшей мировой революции. Мы знаем, да, вот вам огромная, по сути, радиобашня, телевизионная башня была в свое время. Но ведь не только для этого Шухов проектировал свои гиперболоиды. Вот у меня в книжке есть, пожалуйста, примеры, как использовались гиперболоиды. Водонапорная башня. Кстати, их по всей России очень много было.
3: Это да? Нижний Новгород, да?
4: Не только, нет, Нижний Новгород – это уже другая совсем тема. Это для поддержания электросетей. Вот они, две башни были, угу. Я показываю как раз. Шуховские башни на Оке у города Дзержинска. И вот когда я писал еще книгу эту, одна всего осталась башня, другая ушла на металлолом, такое варварство, да. Вот вам смотрите, первое, водонапорная башня, второе, как ЛЭП, да, используется. В пожарном деле использовали тоже, потому что было очень видно, так сказать, в провинциальных городках, далеко, как говорится, видно, ну, если случается пожар, вот вам еще одна отрасль. Кроме того, маяки шуховские, вот знаменитые маяки, посмотрите, стоят они, возвышаются над водной гладью. Это большой и малый аджигольские маяки на Днепровском лимане. Но это не все. Вот еще одна интересная фотография.
3: И все это вот, тоже вот такое,
4: да,
3: же,
4: да.
3: Ажурное, да. Сетчатое сварное железо. Кстати, сварное или на болтах все это держалось?
4: Нет, дело в том, что Владимир Григорьевич, он же разработал еще и уникальную систему скрепления. Там, понимаете, там можно использоваться и сваркой, там можно и болтами, безусловно. Но сварка, она не способствует все-таки крепости. Вот вы пытались же сваркой закрепить башню Шуховскую. Там чего только не придумывали. И от этого отказались. Все-таки дело здесь не в скреплении. Изогнутость линий, которая задана Шуховым, она уже сама по себе обеспечивает прочность

0: Вы представляете?
1: А вот знаете, что говорили? Я просто не знаю, так ли это или нет, что Шухова вдохновила идея обычной плетеной русской корзины.
0: Ну, это легенда,
1: это,
0: да.
1: Это шутка, наверное.
0: Ну, это шутка, и Вадим Григорьевич
1: сам... Ну, принцип-то тот же.
0: Да, конечно, убиралась тетя Маша, его прислуга, перевернула эту сетчатую корзину. И, понимаете, он смотрит, боже мой, какая задумка.
1: А он на нее сел, она не сломалась.
0: Да, ну и что же мы теперь будем говорить, что тетя Маша, автор гиперболоид? Нет, конечно, это красивая идея, безусловно, корзина корзиной. Но нужно еще все это воплотить, правда? Все это осуществить на практике. Еще одна интересная тема – это использование гиперболоидов на военных кораблях. Вот здесь есть фотография уникальная.
1: А это башни?
0: Да, эскадренный броненосец император Павел I с гиперболоидными мачтами Шухова. Кронштадт, 1912 год. Почему уникальная фотография? Всего два корабля было в России. К сожалению, башни были впоследствии подрезаны, потому что у нас не поняли этой идеи. А в Америке поняли. И эти башни использовались во Второй мировой войне. Представляете, вот эти корабли, дреноуты. Чем была такая башня хороша? Она заменяла мачту. То есть, уже речь идет о том, что облегчает конструкцию корабля. Да? Башня легкая, прозрачная. Вот. Она еще выполняет функции радиоантенны. Тема сложная.
1: Конструкции Шухова были и легкими, и прочными одновременно. А если, допустим, сравнить Шуховскую башню, нашу московскую, с башней Эйфеля в Париже, она, конечно, повыше, она там почти вдвое выше. Это совершенно разный принцип.
0: Ну, конечно.
1: Башня Эйфеля опирается на четыре лапы, да?
0: И она очень тяжелая.
1: Очень тяжелая, она сужается кверху.
0: Она тяжелая, и вы понимаете, такой показатель, как вот вес башни, ну, на один квадратный метр, ни в какое сравнение не идет с башней Шухова, башней Эйфеля. Тем более, не сам Эйфель и автор этой башни. Он организатор строительства, и у него в конструкторском бюро, я вот в книжке об этом подробно пишу, работали инженеры. Он у них купил эту идею, да, вполне законно. Эйфель – это такой деловой человек, конечно, не чета Владимиру Григорьевичу Шухову. Поэтому здесь сравнение, конечно, не в пользу Эйфеля.
1: Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Александр, позвольте одну цитату, она достаточно саркастическая. «Шуховские разработки, которые он делал, порой не нравились высокопоставленным чиновникам из-за того, что были безобразно дешевы и не оставляли возможность для взяток и воровства, к которым они привыкли». То есть это были действительно дешевые проекты.
0: Они были дешевые, потому что просты. Там нельзя было украсть. Или откат тот же самый. Ведь это слово «откат», оно родилось не сегодня. Оно и 100 лет назад было в ходу, и до 17-го года. Шухов, конечно, намучился и с чиновниками. Вот тот самый пример, вот они с башнями. Ведь вот причина-то та же, с башнями, я имею в виду, на кораблях. Подразумевалось, что многие корабли военные, ведь шла война же, да, Первая мировая, будут оснащены этими башнями. Как это было бы просто, дешево и удобно. Но не случилось. Не случилось, более того, непонятно, как это оказалось воплощено в Америке. Кто передал на Запад, за океан?
1: Технология.
0: Да, да, вот это до сих пор не ясно. Ну, вы знаете эту историю, когда уже Шухову было много лет, я описываю это в книге, американцы приехали, они же ему предлагали не раз переехать в Америку, все ему там, чуть ли не Нобелевскую премию обещали. И уже вот один из тех американцев, который приехал, он был поражен, что у Шухова он увидел гиперболоид. И такой был интересный разговор. Ну, вот видите, и башня наша у вас. И Шухов показал чертежи. Башня не наша оказалась, как думали американцы. Понимаете, а Шухова башня. То есть, там были уверены, что, оказывается, изобретатель этой самой башни, этого гиперболоида, это, возможно, кто-то из граждан Америки, а им оказался Владимир Григорьевич Шухов. Шухов, кстати, очень много сделал для обороноспособности нашей страны. Он и проектировал мины, и батапорт сухого дока, это специальный затвор, который позволяет ремонтировать корабли. То есть, он, понимаете, во всех абсолютно областях успел поработать, и в том числе и на оборону страны.
1: Да, это восхищает. Вернемся все-таки к его главному проекту «Шуховская башня», которая планировалась высотой в 350 метров. Не получилось, в стране просто не хватало металла. Сделали 160. Это был проект, говоря сегодняшним языком, проект, который лично курировал Ленин, да?
0: Да,
1: и
0: конечно.
1: И был момент, аварийный момент, когда Шухова заочно приговорили к расстрелу, но все-таки это исполнено не было. Вот, пожалуйста, на этой драматической ноте давайте остановимся.
0: Действительно, март 22-го года – это сдача в эксплуатацию башни на Шабловке. Но мы можем себе представить, в какой ситуации она строилась. Гражданская война еще не закончилась. Май 19-го года – начало строительства радиобашни в Москве. Долго строили. Почему? Потому что не было ничего под рукой, никаких кранов строительных, которые могли бы поднимать. Все нужно было изобретать, создавать буквально с чистого листа. Да, где взять людей, где специалистов? К Шухову поступает это задание, действительно, от Совнаркома. Он соглашается хотя бы потому, что надо на что-то жить. Понятно, что семья большая, нужно кормить и детей, и вообще как-то существовать. Ведь до революции он жил очень хорошо, он мог бы себе купить автомобиль. Но он ходил пешком, вообще он был человек очень интересный, потому что он знал, что это для здоровья очень полезно. И Владимир Григорьевич Шухов, который не очень любит большевиков, есть еще фраза такая, у меня даже глава так и называется, «Владимир крестил Русь, Владимир ее и раскрестил». Ну, понятно, о чем речь, о Владимире,
1: понятно,
0: о Владимире,
1: да, да, каком Владимире, да?
0: Ленине. Да, и представьте себе, что да, он набирает команду соответствующих людей, специалистов. Он придумывает, как поднимать эти ярусы. Ярусы собираются на основании. Да. И однажды одна из секций падает не по вине Шухова, безусловно. По другой причине. Одна из причин – усталость металла. Где взять металл? Да? Специальным распоряжением Совнаркома, чуть ли не самого Ленина, этот металл дают Шухову. Почему вот еще башня-то оказалась не такой длинной? Понимаете? Вот. Да, усталость металла сыграла свою роль. И в результате Шухову действительно говорят о том, что ну, вот он приговорен, как бы условно, да, это правда. Времена были такие. Это
1: до завершения строительства. То
0: да,
1: есть,
0: да.
1: В зависимости от того, была бы построена башня хорошо, или была бы еще одна авария, человек мог или жить, или умереть. Я так понимаю эту ситуацию.
0: Я думаю, вряд ли бы его, как говорится, поставили к стенке, потому что все, за что он брался, все всегда заканчивалось успешно. Но опять же, почему его приговорили так? Ну, вот по той причине, что люди в ЧК сидели серьезные, понимаете? И, естественно, везде искали происки врагов, да, белогвардейцев. Знали о происхождении Шухова прекрасно. Было к нему недоверие? Конечно, было. Вот, впоследствии тоже ему не очень-то будут доверять. Да, действительно, да, это громкий факт. Чаще всего о нем и говорят. Ну, как же, вот приговорили. Но приговор не привели в исполнение. И Шухов попал в фавор, в общем, к большевикам. Да. Впоследствии он был награжден званием Герой труда, премию получал. Вот. Но не могу сказать, что как-то ему очень хорошо жилось в стране большевиков. Но, с другой стороны, он остался патриотом. Он не уехал, понимаете, из Советской России. Потому что он понимал, что стране нужен его, так сказать, инженерный талант. И он работал как мог.
1: Хорошо, Александр, будем завершать наш разговор. Вот если сравнивать Останкинскую и Шуховскую, я понимаю, что там совершенно разные принципы строительства. Я работал и в одном телецентре, и в другом. Останкинская – это вот такой вот штырь с набалдашником, вбитый в небо. Но, извините, она некрасива. Шуховская – ажурная, изящная, как вологодские кружева. В этой башне есть легкость, в ней есть женственность, да? Казалось бы, инженерное сооружение, а можно любоваться буквально часами, задрав голову. Ну, так ведь?
0: Да, совершенно верно, потому что она прозрачная, понимаете?
1: Да,
0: она
1: да,
0: как бы танцует,
1: да.
0: Танцующая башня. А здесь мы видим сооружение из металла и бетона такого, да, действительно массивная такая. Это как рюмка, ее же называют Останкинская, опрокинутая
1: да, да, да,
0: рюмка. И вы правы, совершенно проводя такие гендерные аналогии. Это женское начало, здесь рюмка, это мужское, понимаете?
1: Безусловно. Спасибо вам огромное за этот разговор. С нами был Александр Васькин, москвовед, историк, писатель. Игорь Сикорский, я думаю, не надо представлять этого человека, однажды написал в свою компанию американскую: «Я стараюсь брать русских инженеров и мигрантов своими знаниями, опытом, талантом, умением, они значительно превосходит американских». Вот Шухов, наверное, был одним из таких вот элитных, да, штучных российских инженеров.
0: Совершенно верно. И причиной всего не только природный талант Владимира Григорьевича, но и то образование, русская инженерная школа, да, которая славилась в России, которую он получил в молодости.
1: Вот такие люди. Именно сейчас, когда нам кровь из носу нужен технологический прорыв, нам и нужны. Я думаю, что в стране есть и Шуховы, и Зворыкины, и Сикорские. Просто они пока не востребованы. Спасибо, друзья. Спасибо за внимание. С вами был Владимир Туз.
2: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
2: Премьера на «Радио Звезда».
4: У нас у всех свои причуды, но разве не они делают нас людьми?
2: Грязнуля Эйнштейн, зубрила щитовод Тесла, вечно рассеянный Ампер и лежебока Эдисон. Странности и причуды великих ученых. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.

счастливую жизнь, десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов об огурцах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Родина огурца – предгорье Гималаев. Его начали культивировать более 6 тысяч лет назад. Дикий огурец до сих пор растет в Индии. Он мелкий, горький и покрыт колючками. Одомашненные огурцы быстро распространились по Азии, а затем попали в Древний Египет, где их изображения находят в гробницах фараонов.
1: Факт второй.
3: Ботанически огурец – ложная ягода. Он относится к семейству тыквенные, как арбуз, дыня и кабачок.
1: Факт третий.
3: Огурец на 96% состоит из воды. Остальные 4 – это клетчатка, витамины и минералы – калий, магний, кремний.
1: Факт четвертый.
3: В последние годы огуречный рассол стал популярным у спортсменов. Исследования показали, он восстанавливает водно-солевой баланс быстрее, чем специальные изотоники. Рассол содержит натрий, калий и уксус, которые снимают мышечные спазмы.
1: Факт пятый.
3: Огурцы побывали в космосе. На Международной космической станции ученые выращивали огурцы, чтобы понять, как гравитация влияет на направление роста корней. Опыт показал, что гравитация не важна. Корни всегда тянутся за водой.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об огурцах.
4: Что вы говорите? Сколько бы ни говорили нам, что человеку не следует придавать значение деньгам, но так жить получается далеко не у всех. Вот и наука-лингвистика подтверждает этот тезис. Сравните – Бог и богатство. Слышите? Корень-то один, и это не случайность. Слово, которое люди верующие стараются без крайней необходимости не произносить, относится к так называемым общеславянским. То есть оно есть во всех языках этой группы. И даже за ее пределами. В Индии – пхагас, в Иране – бага. В более поздние времена в Европе – пхаг. В переводе на русский – счастье и богатство. Кто мог наделить этими благами простых людей? Небеса? А вот и нет. Источником богатства, то есть богом в далеком прошлом, был господин. Или, говоря иначе, любой, кто в общественной иерархии оказывался на ступеньку выше. А боги в их нынешнем значении появились позже. А вот и нет. Да, увы, не духовная, а именно материальная сторона жизни интересовала наших предков в первую очередь. В стародавние времена люди и просили немного, и довольствовались малым. Своя лошадь с телегой – признак достатка. Дом с парой-тройкой комнат – чуть ли не роскошь. А по нынешним меркам – так, прожиточный минимум. Кто-то и вовсе назовет подобное существование убожеством, то есть отсутствием богатства.
5: Да что вы говорите?
6: Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном. И достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.
7: Эти слова были сказаны в 1763 году. Ломоносов мечтал об освоении гигантских зауральских территорий. Но путь на восток был проложен намного раньше. От Северной Двины через Баренцево и Карское моря к западно-сибирским рекам. Поиски Северного морского пути и походы за пушниной. Владение купцов Строгановых. Победы Ермака Тимофеевича и основание сибирских городов. Тюмень, Тобольск, Сургут. Историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов. В программе «Область знаний. Русский Север». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Банковский сектор в России продолжает получать прибыль и оставаться устойчивым даже в условиях европейских санкций. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности.
1: Песков также отметил, что на рынке действуют компании, которые обеспечивают весь спектр услуг, касающихся внешнеторговых операций. В Севастополе специалисты приступили к обследованию фрагментов панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов, которые уцелели при пожаре после атаки украинского беспилотника. Директор музея Михаил Смородкин сообщил, что спасатели сохранили части полотна. Ведутся замеры, фиксация повреждений и описание фрагментов. Главная задача, по его словам, обеспечить сохранность музейного фонда. В Новосибирске ликвидировали открытое горение на складе с пластиком. Площадь пожара превысила 1700 квадратных метров. Распространению огня способствовал быстро возгораемый утеплитель. Работу пожарных осложняли конструктивные особенности здания. Кроме того, огнеборцы вынесли из горящего здания 5 баллонов с пропаном и кислородом. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас проводится проливка и разбор конструкций. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер отверг предположение о возможном выходе Вашингтона из Альянса. Он заявил, что Америка остается привержена НАТО, но ждет от Европы более справедливого распределения бремени. По его словам, ресурсы США не безграничны, и Европа должна делать больше самостоятельно. В апреле Дональд Трамп говорил, что рассматривает выход из Альянса, называя НАТО «бумажным тигром». При этом год назад страны НАТО договорились увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2034 году. Банк России 15 июня выпустит памятную серебряную монету номиналом 3 рубля с мифическим персонажем – вороном Кутхом. Он – герой легенд и сказок северных народов Дальнего Востока, с которым связаны предания о сотворении мира. На монете ворон Кутх изображен едущим на нартах, в которые запряжены горбуши. Тираж монеты – 5000 экземпляров. Она является законным платежным средством и обязательна к приему по номиналу без ограничений. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: У нас у всех свои причуды, но разве не они делают нас людьми?
0: Грязнуля Эйнштейн, зубрила щитовод Тесла, вечно рассеянный Ампер и лежебока Эдисон. Странности и причуды великих ученых. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: У нас у всех свои причуды. Но разве не они делают нас людьми?
5: Сегодня мы будем говорить о странностях и причудах великих ученых. Быть гением не так-то просто. Да и великим человеком может стать далеко не каждый второй. Возможно, именно поэтому, если хорошенько покопаться в биографии известных ученых, можно обнаружить немало странностей в их поведении, которые не свойственны нам, простым смертным. Начнем с Томаса Эдисона, известного американского изобретателя и предпринимателя. Он имел привычку дремать в самых неподходящих для этого местах. Например, в лаборатории, облокотившись на стол с реактивами, или в кресле, чуть ли не за обеденным столом. Будить его в это время было абсолютно бесполезно. Зато где-то через полчаса Эдисон просыпался сам, очень бодрым и вновь готовым к очередным свершениям. Так ученый компенсировал свой короткий ночной сон. Всего-то 3-4 часа, не больше. Этой особенностью Томас очень гордился и не уставал напоминать о ней окружающим. Он вообще не любил терять время попусту.
7: А вот была история.
8: Гости известного изобретателя Томаса Эдисона всегда удивлялись, почему у него в доме так тяжело открывается калитка. Наконец кто-то сказал ему: «Томас, такой гений, как ты, мог бы придумать калитку и получше». Эдисон возразил: «Эта калитка сделана просто гениально. Каждый, кто открывает ее, накачивает в бак 20 литров воды».
7: Да уж, была история.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Знаменитый советский ученый Лев Ландау на досуге любил придумывать классификации различных вещей и явлений. Он классифицировал зануд, деятелей науки, женщин. А однажды он придумал классификацию мужчин. Тех, кого интересует только душа любимой женщины, он называл душистыми. Тех, кого больше волнует внешность, – красивистами. Красивистов Ландау разделил на фигуристов и мордистов. Себя физик причислял к красивистам-мордистам. Когда Ландау спросили, правда ли, что он записывает адреса и телефоны знакомых женщин не в алфавитном порядке, а в порядке убывания красоты, то он только расхохотался. Но отрицать обвинение не стал.
7: А вот была история.
8: Как-то раз на торжественном собрании в научно-исследовательском институте, где работал выдающийся советский физик, лауреат Нобелевской премии Лев Ландау, ученым пришлось выслушать поздравительную речь. Чиновник, вещавший с трибуны, закончил выступление словами: «Священный долг жрецов науки перед Отечеством». Не успели грянуть положенные в таких случаях аплодисменты, как вдруг в зале раздался голос Ландау: «Жрец науки – это тот, кто жрет за счет науки».
7: Да уж, была история.
5: А еще Лев Ландау просто обожал раскладывать карточные пасьянсы. Многие из нас любят это делать. Да вот только Ландау при этом неминуемо приговаривал: «Это вам не физикой заниматься, здесь думать надо».
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор.
6: Оригинальная точка зрения сначала представляется шуткой и причудой, затем кощунством и предательством, затем спорным вопросом и, наконец, истиной в последней инстанции.
5: Эти слова идеально подходят к характеристике еще одного очень известного ученого – Николи Тесли. у него были свои индивидуальные заскоки. Например, он всегда подсчитывал шаги при ходьбе, объем тарелок с супом или количество чашек с кофе за собственным столом. Если сделать это ему не удавалось, гениальный физик становился жутко мрачным на целый день и ни с кем не разговаривал. Но это еще цветочки. Помимо всего прочего, у Теслы была просто феноменальная память. Он мог запоминать наизусть целые книги, слово в слово. К примеру, Фауста Гёте. Спрашивается, зачем? Сам Никола утверждал, цитируя известных авторов, он автоматически решал сложные математические и не только задачи и ребусы.
6: Однажды, когда я, погруженный в мысли, произнес последние слова Фауста, восхищаясь выразительной силой поэта, решение проблемы пришло совершенно неожиданно, подобно вспышке молнии. Я мгновенно увидел все сразу и начертил тростью на песке схемы, позднее изложенные более полно в моих основных патентах в мае 1888 года.
5: А вот еще один факт. Тесла панически боялся микробов. Постоянно мыл руки, а в отелях мог потребовать до пары десятков полотенец в день. Кстати, в отелях он всегда проверял, будет ли номер его апартаментов кратен трем. В противном случае Никола наотрез отказывался заселяться. Если во время обеда на стол садилась муха, ученый просил официанта принести все заново. В современной психиатрии для такого рода странностей есть свой специальный термин – мизофобия. А еще у Теслы никогда не было ни своего дома, ни квартиры, только лаборатории и земли. Великий изобретатель ночевал обычно в гостиницах Нью-Йорка или прямо на работе. А там, как правило, творился просто невообразимый бардак. Вы даже представить себе не можете, какой.
7: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: 1899 год. США. Колорадо Спрингс. Именно здесь работает всемирно известный ученый Никола Тесла. На высоком холме он оборудовал ангар-лабораторию с 60-метровой выдвижной антенной, вершину которой венчала медная полусфера. С помощью этой конструкции талантливый изобретатель планировал создать систему беспроводной передачи энергии в любую точку планеты. Каждый день округу сотрясали гром и молнии. Во время экспериментов возникали разряды длиной больше 10 метров. Напряжение достигало, по некоторым оценкам, 20 миллионов вольт. Один из сотрудников лаборатории, Фриц Лавенштайн, вспоминал.
10: Мы вынуждены были делать беруши из хлопковой ваты и марли. Несмотря на все меры предосторожности, при особо сильных разрядах нам казалось, что барабанные перепонки вот-вот не выдержат.
7: История одной фотографии.
9: Если рабочие Теслы откровенно побаивались его необычных опытов, то что уж говорить о местных жителях. Люди буквально тряслись от страха. Чтобы как-то успокоить население Колорадо-Спрингс, редактор одного журнала предложил ученому опубликовать результаты его якобы безопасных экспериментов. А несколько снимков должны были проиллюстрировать эти достижения. И уже через несколько дней в лабораторию приехал фотограф Дикинсон Элли.
11: «Я не сумасшедший, чтобы стоять посреди электрических разрядов и спокойно смотреть в объектив. Поэтому для создания нужного кадра пришлось пойти на хитрость. Сначала в пустом ангаре сфотографировали гигантские вспышки, создаваемые попеременным включением и выключением трансформатора. Когда эту адскую машину выключили, я снял сидящего на стуле Теслу. Затем два совершенно разных изображения совместили, что и дало эффектную картинку. Никола сидит, молнии летают».
9: Так появилась самая узнаваемая фотография Теслы. И у нее есть неофициальное название – «Повелитель молний».
7: Человек в кадре.
5: Никола Тесла всегда носил только дорогие костюмы и был желанным гостем в любом аристократическом обществе. На него часто заглядывались невесты из высшего круга. Однако ученый избегал званых приемов, да и женщин тоже. «Одинокий волк», — так говорили о нем. Он никогда не был женат, поскольку считал, что уединенный образ жизни помогал развитию его научных способностей.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Пятилетний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей Родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине, Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о странностях и причудах великих ученых. Знаменитый физик и математик, астроном и механик Исаак Ньютон очень боялся ездить в карете. Панически боялся. Он настолько опасался это делать, что, сидя внутри повозки, держался руками за обе ее дверцы. А вот известный политик, философ, а также талантливый изобретатель в области электричества и электротехники Бенджамин Франклин с утра любил постоять у окна голышом и только потом приступал к работе. Причем в его кабинете неизменно должна была находиться хотя бы одна головка голландского сыра. Что поделаешь, такая привычка.
4: Исторические заметки.
16: Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения.
5: Все верно. Каждый прорыв, каждое открытие в любой области знаний – это достояние не отдельно взятого ученого или страны. Это достижение всего человечества. Но тогда и ошибки, а они в научном мире случаются довольно-таки часто, нужно признавать не индивидуально и брать всю вину на себя, а сообща. А то, бывало, набросится скопом на одного ученого и давай его травить, мол, ты был неправ. И что из этого получалось? Как правило, ничего хорошего.
17: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
18: Анаксимандр. Судя по всему, до нашей эры большинство людей были греками. Греком был и Анаксимандр. Строчка «Природа самых честных правил» принадлежит не ему. Он, как настоящий революционер, впервые написал научный трактат о природе в прозе. Это, конечно, никуда не годится, но зачастую воспринимается-то лучше. Анаксимандр пошел дальше. Он первым выступил против китов.
19: Не то чтобы он совсем не любил китов, даже напротив, но вдруг ни с того ни с сего взял и заявил: «Земля не покоится на китах». Она, мол, просто летает, ни на что не опираясь. Это было довольно странное заявление. Отсюда, видимо, и косые взгляды, которыми его стали награждать до наши эрские люди. Тоже, между прочим, греки.
20: Тоже мне открытие.
19: Но космогония не давала покоя. «Земля — это не диск, не таблетка аспирина», — говорил Анаксимандр. «Она похожа на цилиндр, на часть колонны». Он не говорил «на бревно», потому что колонна — это вроде искусство, а бревно — в лучшем случае отопление, а в крайнем варианте — глупость. А однажды вообще произошла странная история. Проснувшись рано утром и посмотрев на свою пятерню, Анаксимандр задумался и решил: «Все в мире кратно трем». Высота цилиндра Земли в три раза больше его основания. И вообще все расстояния во Вселенной кратны трем. А уже потом, спустя много лет, эта идея Анаксимандра получила развитие. Например, у старинушки три сына не два, не четыре, а именно три. Именно третья стрела попадала не куда-нибудь, а туда, куда надо. На болото к лягушке. Ну, Змей Горыныч имел три головы, ну и так далее.
20: Скажите, пожалуйста.
19: Первая геоцентрическая модель Вселенной придумана тоже Анаксимандром. Но неважно, что она оказалась неверной. Она помогла понять круговые движения планет. А 2500 лет назад это было, ох, совсем нетривиально. «Все в мире стареет», — любил повторять Анаксимандр. «Люди и Вселенные рождаются и гибнут, чтобы возродиться вновь. Не стареет только время». И чтобы увидеть, как оно не стареет, он первым в Греции установил гномон, то есть солнечные часы. А потом ввел в употребление небесный глобус.
20: Ну, голова. Голова.
19: Но он не был бы греком, если бы не любил рисовать. В то время греки чаще всего рисовали то, чего никогда не видели. Ну, там, богов, мифологических героев. Анаксимандр решил нарисовать карту Земли. Сегодня считается, что это была первая в истории попытка изобразить лик нашей планеты. И пусть во многом он был неправ. Еще, кстати, неизвестно, что скажут о нас через 2500 лет. Но ученым он был великим. Таким мы его и запомним. Анаксимандр Милецкий.
17: Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. У гениального и, безусловно, неординарного ученого Альберта Эйнштейна была своя, очень даже своеобразная фобия. Он боялся носить носки, потому как был уверен, что большой палец обязательно их продырявит.
21: Даже в самых торжественных случаях я обходился без носков и всегда скрывал сие отсутствие цивилизованности под высокими ботинками.
5: Странно? Не то слово. Но это не единственная причуда великого ученого. Их много. Причем у некоторых заскоков Эйнштейна есть вполне себе логическое объяснение.
17: Человек в кадре. История одной фотографии.
22: В 2011 году в интернете появился необычный снимок. Альберт Эйнштейн на велосипеде пытается как можно дальше уехать от ядерного взрыва, который отчетливо виден на заднем фоне. Да, всемирно известный ученый был человеком незаурядным. То язык на камеру покажет, то прическу сделает а-ля мокрая щетка. Так почему бы ему на велике не прокатиться во время испытаний атомной бомбы? Многие решили тогда, что опубликованный кадр настоящий. Хотя на самом деле это всего лишь грубый монтаж, фейк. Опытный фотограф Марк Хом вспоминал.
23: Эйнштейн однажды заявил: «Я придумал теорию относительности во время езды на своем велосипеде». Эта фраза показалась мне забавной, и в 1933 году в Санта-Барбаре я попросил Альберта сесть на велосипед и проехать пару-тройку кругов. Он веселился как ребенок, а мне удалось сделать нужный снимок.
17: История одной фотографии.
22: В
23: 1933 году об атомной бомбе не могло быть и речи. Она появилась гораздо позже. Тогда откуда позади Эйнштейна ядерный взрыв? Все очень просто. На самом деле, это еще одна отдельная фотография. Правда, сделали ее спустя почти 30 лет, в начале 60-х, на секретном полигоне в Неваде, уже после смерти великого физика. А в 21 веке оба снимка объединили и выложили в интернет. Альберт Эйнштейн действительно очень любил велосипедные прогулки. То, что он придумал теорию относительности, катаясь вокруг своего дома, скорее всего, легенда. Зато есть один документ, который не вызывает сомнений. Это письмо ученого сыну. И там есть такие слова. «Жизнь подобна езде на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Как говорится, каждому свое. Хочешь сделать научное открытие? Садись на велосипед и наматывай круги. А вот французский математик, физик, механик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики Рене Декарт любил заниматься умственной деятельностью исключительно лежа, приговаривая при этом:
6: «Для разыскания истины необходимо хоть раз в жизни, насколько это возможно, поставить под сомнение все».
17: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Владимир Путин присудил государственные премии в области науки и техники за 2025 год. Лауреатами стали нейрохирурги Владимир Крылов, Дмитрий Усачев и Николай Коновалов за инновационные методы лечения заболеваний центральной нервной системы. Также награждены ученые Олег Жданеев, Игорь Ковшов и Елена Корса-Вавилова за разработку отечественного метода гидравлического взрыва пласта для добычи трудноизвлекаемой нефти. Президент РАН Геннадий Красников отметил, что эти достижения укрепляют суверенитет России. Отдельной премии за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности удостоен ректор МГУ Виктор Садовничий. Россия может стать третьей страной в мире, где появится система беспилотных такси промышленного уровня. Главным условием для перехода к промышленной эксплуатации остается достижение необходимого уровня безопасности автономных автомобилей. Об этом заявил член правления компании «Яндекс» Тигран Худовердян.
2: Сейчас уже там машина доезжает легко Москва-Питер-Москва, Москва-Тула-Москва, можно найти видео, которое, там сидит водитель специально страховочный, но в целом все видео можно внимательно посмотреть, даже не в ускоренной перемотке, и увидеть, что он ни разу не прикоснулся ни к рулю, ни к чему. Он просто сидит и... Это вообще, кстати, очень тяжелая работа. Представьте, вам надо доехать из Москвы до Питера и ни разу не прикоснуться к рулю.
1: Речь идет не просто о создании технологии беспилотного управления, а о выводе ее на промышленный уровень, когда сервис сможет работать массово и в реальных городских условиях. Европейские ученые доказали, что соседство с кошками не учащает приступы астмы у детей. Медики наблюдали за здоровьем более 30 тысяч детей и подростков в Швеции и не нашли разницы между семьями с кошками и без них. Исследователи предполагают, что аллергены кошек настолько широко распространены в разных местах, что дети постоянно с ними сталкиваются даже без домашнего питомца. Это ставит под сомнение привычку родителей избавляться от кошек при диагнозе астма у ребенка. У берегов Аргентины в Южной Атлантике на большой глубине ученые обнаружили крупнейший риф редкого холодноводного коралла «Ботелия кандида». Его общая площадь почти как у Ватикана. В кромешной тьме кипит жизнь. Крабы, морские звезды, медузы, осьминоги и рыбы. Также найдены останки кита и гигантские призрачные медузы длиной более 10 метров. Исследователи насчитали 28 видов, которые могут быть новыми для науки. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте 12 июня в День России на радио «Звезда».
3: Наша страна полна чудес и невероятных открытий. В любом, даже самом маленьком городе найдется на что посмотреть и чему удивиться. Россия, ты самое-самое. Большое радиопутешествие. Слушайте 12 июня в День России на радио «Звезда».
4: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду Эрмитаж, в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрн 1137746.

0: секретностях и причудах великих ученых. Альфред Нобель очень боялся, что его могут похоронить живым. Чтобы этого не произошло, в одном из своих писем, которые нужно было распечатать уже после его смерти, ученый дал совершенно четкие указания о том, как можно убедиться в том, что он действительно не дышит. Причем процедура эта доверялась не одному, а сразу четырем врачам. На меньшее число докторов великий ученый и промышленник не соглашался. Правда, об этом письме знают далеко не все. А ведь это было только начало. Куда большая шумиха и кривотолки возникли сразу после оглашения Нобелевского завещания. Оказалось, что заработанные в течение жизни миллионы были оставлены им не конкретным людям, а всему человечеству.
1: «Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности. И собранный таким образом капитал должен быть помещен в надежный банк. Эти средства должны принадлежать фонду, который будет вручать их ежегодно в виде премии тем, кто за прошедший год внес существенный вклад в науку, литературу или дело мира».
0: Что ж, Альфред Нобель зарабатывал очень много. Но сколько именно, ученый никогда не знал. Во всяком случае, не интересовался. Однако, сколько веревочки не виться, все произошло, как всегда, спонтанно и очень даже забавно.
2: Бесстрашные путешественники, прославленные полководцы и великие первооткрыватели. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
3: Шведский химик Альфред Нобель – выдающийся ученый второй половины XIX века. Знаменитый создатель динамита, гремучего студня, детонаторов, бездымного пороха и других взрывчатых веществ имел еще более 350 патентов на собственные изобретения. При этом неутомимый исследователь занимался не только научной деятельностью. Именно Нобель наладил промышленное производство динамита. 93 завода в 20 различных странах выпускали продукцию по патентам своего владельца. Вот какую историю любил рассказывать Альфред Нобель.
4: «Узнал я, что кухарка моя замуж собирается. По такому случаю подарок полагается. Что ж, говорю, к свадьбе получить хочешь? Она девушка скромная была и попросила подарить ей столько денег, сколько я зарабатываю за один день. И всего-то, вот думаю, удивило. А самому даже интересно стало, и сколько ж я зарабатываю за один-то день. Сел считать. Да, обещание я выполнил. Подарок к свадьбе сделал. Только потом уволилась моя кухарка и больше никогда и нигде не работала».
3: 27 ноября 1895 года в Париже известный изобретатель и предприниматель Альфред Нобель подписал необычное завещание. Основную часть своего огромного состояния он передал на учреждение специального фонда, предназначенного для выплаты ежегодных премий тем, кто приносит наибольшую пользу человечеству. Сегодня это самая авторитетная международная премия. Она носит имя своего создателя – выдающегося ученого, академика Шведской академии наук Альфреда Нобеля.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Талантливый ученый, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант, был, оказывается, очень наивным человеком. Людям он верил на слово, и это не всегда шло ему на пользу. Вот что из этого получилось.
2: Приключения иностранцев в России.
5: Под Оренбургом живут карликовые люди с небольшими хвостами. А еще в русских реках водится чудо-осетр. Донная такая рыба, и питается она камнями.
6: Казалось бы, полный вздор. Бурные фантазии двоечника. Так в том-то и дело, что нет. Эти слова принадлежат всемирно известному немецкому философу Иммануилу Канту, который в нашей стране и не бывал даже. «Правда, Россия»

0: однажды сама приехала к нему в гости. Говорят, что он никогда не покидал пределы Кёнигсберга. Не верьте. В молодости Иммануил Кант подрабатывал домашним учителем и около 6 лет провел вне своего родного города. Уезжал философ и вправду недалеко, но все-таки уезжал. А вот в России немецкий ученый действительно никогда не был. Тогда откуда же такие глубокие познания о карликах где-то под Оренбургом? На самом деле все просто. В 1758 году, во время 7-летней войны, часть Восточной Пруссии, в том числе Кёнигсберг, перешли под юрисдикцию России. Все жители города принесли присягу на верность государыне Елизавете Петровне и стали русскими подданными. Иммануил Кант не исключение. Его даже приняли в Петербургскую академию наук. Только вот решение об этом принимала уже совсем другая правительница.
1: По повелению светлейшей императрицы Екатерины II всея Руси самодержицы, я, Екатерина Дашкова, провозглашаю настоящим почетным дипломом Иммануила Канта, мужа знаменитейшего, достойного всяческого отличия за его славные успехи.
2: Приключения иностранцев в России.
0: В Кёнигсберге находились наши войска. Немецкий философ восхищался выправкой русских офицеров.
3: Железная дисциплина, порядочность, образование, слово чести. Вот почему эта армия непобедима.
0: К слову, Иммануил Кант сам был символом нравственности и пунктуальности. По его ежедневным прогулкам горожане сверяли часы. Опаздывать ученый не любил, просто ненавидел, особенно на собственные лекции. А преподавал он много, в том числе российским военным. То были занятия по математике, архитектуре, пиротехнике. В аудитории много общались. Иммануил Кант так заинтересовался Россией, что начал даже коллекционировать наши пословицы. Самая любимая
4: – «По одежке встречают, по уму провожают».
0: И все же не совсем понятно, с чего это вдруг философ решил, что под Оренбургом живут карлики с хвостами. Нашлось объяснение.
5: Вытащили мы ту рыбину, вспороли брюхо, а внутри у ней вот такая каменюка размером с мою голову. Вот тебе крест.
0: Иммануил Кант часто беседовал не только с русскими офицерами, но и с нашими малообразованными мужиками, денщиками, поварами, крепостными. В кабаках, мелких закусочных. Вот откуда возникли карлики под Оренбургом. А чего только с пьяну не наговоришь? Ученый поверил. Наивный человек.
2: Приключения иностранцев в России.
0: Злые языки утверждают, за 4 года, пока Иммануил Кант находился на территории Российской империи, он не написал ни одной маломальски значимой работы. Что ж, вполне может быть. Известно, правда, другое. Весной 1762-го новый царь Петр III заключил с Берлином мир и добровольно возвратил Пруссии все захваченные земли. Многие жители Кёнигсберга тут же повторно присягнули королю Фридриху Великому. Многие, но только не Иммануил Кант. До конца жизни он оставался русским подданным, утверждая:
3: «Единожды присягнув, клятву не меняют».
2: Приключения иностранцев в России.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем говорить о странностях и причудах великих ученых. «Что-то с памятью моей стало», — любил повторять французский физик, математик и естествоиспытатель Андре-Мари Ампер. Однажды, уходя из дома по каким-то срочным делам, он решил оставить на дверях записку на случай, если кто-то неожиданно придет в гости. «Господа, Ампера нет, приходите вечером». И что в результате произошло? Андре-Мари вернулся домой пораньше, днем, и, прочитав собственную записку на дверях, отправился во свояси, даже не вспомнив, что написал ее он сам. Как говорится, о, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг.
8: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
9: Парадоксы Зенона. Зенон жил за 1500 лет до нашей эры, поэтому мало кто помнит, что это был за человек. Поговаривают, что тиран Неарх пытал его и казнил за участие в заговоре против правительства. Хотя, на мой взгляд, это очень сомнительно. Кому мог помешать 70-летний философ? Может быть, Неарха раздражали парадоксы Зенона? Это более вероятно. Вот один из них. Зенон утверждал, что для того, чтобы пересечь комнату, надо сначала пройти половину комнаты, затем половину того расстояния, которое осталось, затем половину от следующего оставшегося расстояния, и так до бесконечности. Следовательно, всю комнату пересечь никогда не удастся. Значит, движение невозможно. Неплохо, правда?
10: Ну и дела.
9: Такие штуки Зенон называл апориями, по-гречески «безысходность». Тут уж и впрямь не знаешь, куда деваться. С одной стороны, все вроде бы логично. С другой, все мы когда-нибудь пересекали эту или любую другую комнату. А так что получается? Наказал ребенка, поставил его в угол, а потом говоришь: нет, мол, иди в противоположный, встань там. И он пошел. И что? Так и идет до сих пор. Так это не наказание, физкультура какая-то.
10: Вот тут бы я поспорил.
9: Та же история с Ахиллом и черепахой. Ахилл – это древний греческий герой, очень быстрый. Наверное, самый быстрый из героев. Иначе зачем бы его Зенон выбрал? Так вот, Ахилл никогда не догонит черепаху, потому что тоже будет преодолевать сначала половину расстояния, которое их разделяет, потом оставшуюся половину и так далее. Черепаха может быть спокойна, в Ахиллов суп она не попадет. Так в чем же дело? А дело в том, что жизнь в Древней Греции текла плавно и размеренно. Все были счастливы и часов не наблюдали. А иначе бы поняли, что любую половинку половинки пути Ахилл преодолевает за меньшее время, то есть быстрее. Следующую половинку, она ж короче, еще быстрее. Таким образом, рано или поздно греческая сандалия обязательно наступит черепахе на хвост. То есть в парадоксах или апориях Зенона ошибочно предполагалось, что когда расстояние стремится к нулю, время остается прежним. А время прежним не остается. Вот скажите, например, где мороженое за 28 копеек и коробок спичек за копейку? Вот то-то. Время изменилось. И никакого здесь парадокса.
8: Да, есть что рассказать.
7: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о странностях и причудах великих ученых. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Пройдут столетия, наши праздники,
12: и каждому дано яблоко.
11: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
13: Пред нами огромные, разнообразные работы.
6: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Короля играет свита.
7: Соратники Петра Великого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
15: Кто так строит?
16: Энциклопедия домов мира.
15: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
17: Китайцы.
15: Что?
17: Дяо Лоу. Многоэтажная крепость. Дом-скала. Древний китайский небоскреб. Название происходит от двух понятий. Дяо – камень. И лоу – башня или крепость. У слова дяо есть и другое значение – бросаться или кидаться. Это толкование уходит корнями в те времена, когда верные жены воинов Поднебесной предпочитали броситься со скалы, нежели попасть в плен вражеского войска.
15: Где?
17: Больше всего древних небоскребов обнаружено на юге Китая. Там они появились еще в средние века и строились вплоть до середины 20 века.
9: Сначала башни возводились как защитные конструкции от многочисленных наводнений, свойственных этим районам Поднебесной. Затем, как укрепительные сооружения от набегов разбойников и нападений вооруженных грабителей. Дяолоу делились на три типа – сторожевые, общественные и частные. Сторожевые вышки строились вне деревень, на холме или у реки. Там постоянно дежурили смотрители, чтобы, заметив опасность, вовремя подать сигнал тревоги. На территории поселений возводились общественные башни. Они служили убежищем для всех жителей деревни и строились сообща. Частные многоэтажные постройки возводили себе зажиточные граждане. Сначала дома башни богатых семейств носили временный характер, но постепенно превратились в многоуровневые, роскошные, комфортабельные особняки для постоянного проживания.
15: Из чего?
9: В разное время Дяолоу строили из различных материалов. Сначала это был камень, глина, затем белые и красные кирпичи и бетон. Общественные и сторожевые конструкции были простой архитектурой. Частные дома-крепости обильно украшались колоннами, балконами, шпилями и арками.
15: Как?
9: Независимо от назначения и статуса, все дома-башни имели общие черты. У них были толстые каменные стены, мощные металлические двери на каждом этаже и в каждой комнате, прочные ставни и многочисленные бойницы. В общественных дяолоу каждой семье выделялась одна комната, где ее члены могли укрыться в случае нападения. Богатые семьи обустраивали дома-башни со всеми удобствами. Внутри многоэтажного замка находились жилые комнаты, залы, кабинеты, столовые, библиотеки, погреба с запасами провизии и даже водонапорные башни.
15: А что теперь?
9: Сегодня на территории Китая сохранилось около 2000 построек подобного типа. В начале 21 века уникальные дома-крепости были признаны памятниками истории и взяты под защиту китайским правительством. А в 2007 году дяолоу внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. С тех пор многие из них стали национальными музеями Поднебесной. В них обустроены выставки и экспозиции, посетить которые может каждый желающий. Дяолоу.
15: Кто так строит?
18: Человек и время.
19: Представьте устройство, которое будет тикать, когда исчезнут современные города, языки и даже целые государства. В глубине горы в Западном Техасе прямо сейчас строят часы долгого настоящего. Это один из самых амбициозных инженерных проектов современности, цель которого – заставить работать часы без остановки 10 тысяч лет. Мы привыкли измерять жизнь минутами и часами и не заглядываем дальше следующего квартального отчета. Изобретатель Дэнни Хиллис решил это исправить. Он захотел создать памятник глубокому времени, который заставит людей думать не о быте, а о бытии.
18: Человек и время.
19: Это не просто огромный будильник, а настоящий гигант из стали, камня и титана. Его секундная стрелка делает шаг один раз в год. Вековая сдвигается раз в 100 лет. Мало того, часы заводятся сами. Используют разницу температур между днем и ночью. Тепловое расширение дает механизму нужный импульс для хода. Внутри установлен генератор звонов знаменитого музыканта Брайана Ино. Каждый день в течение 10 тысяч лет музыкальная шкатулка станет проигрывать уникальную мелодию. И последовательность звонов никогда не повторится. Чтобы увидеть часы, гостю придется совершить паломничество, подняться высоко в гору, найти скрытый вход и пройти через ряд массивных дверей. Внутри царят тишина и прохлада. Это пространство превратит посетителя из суетливого туриста в свидетеля истории. Проект финансируют богатые благотворители и чудаки, и работа идет полным ходом. Когда часы запустят, они станут самым долговечным объектом, который когда-либо создавал человек. Это символ надежды на то, что через 10 тысяч лет наши потомки услышат их звон.
18: Человек и время.
15: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
20: Как ее только не называли. Симон в честь Томаса Симона, главного гравера монет и медалей времен Кромвеля. Другой вариант – Таннер, по фамилии Джона Таннера, в 18 веке лучшего художника английского королевского двора. О чем речь? О мелкой британской монете номиналом 6 пенсов. На первый взгляд ничего выдающегося. Ни каких-то особенных рисунков, ни красивых рельефных портретов. Все просто и утилитарно. Монета, она и есть монета. В историю она попала благодаря участнику группы Queen Брайану Мэю. Именно он первым в мире стал использовать вместо медиатора, особого приспособления для игры на гитаре, шестипенсовую монету. По словам музыканта, обычный медиатор показался ему слишком мягким. Он гнулся при соприкосновении со струной. А с помощью зазубренных краев монетки можно было извлекать уникальный скрежещущий звук. Одна беда. В 1970-м выпуск шестипенни официально прекратился. Брайан Мэй был в отчаянии. Где найти столь незаменимые монеты во время международных гастролей? Помощь пришла откуда не ждали. Популярность группы Queen была настолько велика, что в 1993 году Королевский монетный двор Великобритании выпустил еще одну серию шестипенсовых монет. Но только для Брайана Мэя. Шоу должно продолжаться. Шоу must go on.
15: Все деньги мира.
16: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
21: Освоение русскими Сибири в 17 веке. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
16: Слушайте сегодня в 17 часов после новостей на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили поселок Роскошное в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, военнослужащие Северной группировки установили контроль над населенным пунктом Ахримовка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что за сутки российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда «Хаймерс», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 800 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер. Международная шахматная федерация лишила Федерацию шахмат России членства на 3 года. Причиной стало неисполнение решения спортивного арбитражного суда, который обязал прекратить любую деятельность на территориях Донбасса и Новороссии, а также в Крыму. Отстранение отсчитывается с 10 июня. Российская Федерация теряет право участвовать в мероприятиях ФИДЕ. При этом российские юниоры сохраняют право выступать под национальным флагом, а команды под нейтральным. Индивидуальное участие игроков не ограничено. Выпускники школ, которые списывают на ЕГЭ, не просто поступают нехорошо, а крадут бюджетное место у тех, кто честно и усердно учился 11 лет. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев.
2: А вот кто-то решил жульничать, и мы должны его все поддерживать и говорить, да мы тоже списывали. Ну это же, ну о чем мы говорим? Какое мы поколение тогда будем растить? О какой честности дальше можно вообще говорить, если со школьной скамьи взрослые начинают защищать и возмущаться?
1: Он подчеркнул, что все правила проведения экзаменов участникам известны с начала учебного года, и попытка списать – это осознанный выбор, за которым следует ответственность, аннулирование результата и потеря года. Татьяна Москалькова стала лауреатом Государственной премии России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Награда присуждена бывшему уполномоченному по правам человека. За время работы Москалькова вернула на родину 429 гражданских лиц и более 3700 военных. На популярном онлайн-сервисе появились объявления о продаже сувениров с Петербургского международного экономического форума, которые участники получали бесплатно. Так, коллекционную фигурку «Делегат ПМФ» продают за сумму до 100 тысяч рублей. Настольную игру «Ветполию» можно купить за 10 тысяч, а эксклюзивные кроксы со стенда Москвы за 20 тысяч. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным.

учебы на денечек мне в Ростов бы на Дону. На Лев-Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Иван Исаков.
1: При рождении его назвали Аванестер Исаакян, армянин. В свое время родители решили русифицировать имя своего сына. Так появился Иван Исаков. Хотя отец будущего адмирала требовал ударения на последнем слоге «Исаков». Но что-то пошло не так.
2: Мой прадед был иеромонахом в Восточной Армении, а дед – мельником в одном из высокогорных сел.
1: Так начиналось его интервью советским журналистам много лет назад. Газетчики знали, у флотоводца великолепное чувство юмора. Но сдерживать смех ему давалось с очень большим трудом.
2: Только ради бога не пишите, что дед был мельником, хоть и 100 лет тому назад. Дед – мельник, даже бедный мельник. Кадровики этого не вынесут.
1: Исаков был выдающимся флотоводцем, автором сразу нескольких научных трудов в области географии, изучения мирового океана и военной истории, редактором морского атласа. Сталин так отзывался о нем.
3: Настоящий адмирал флота, товарищ Исаков. Умница. Без ноги, но с головой.
1: Ногу он потерял в 42-м. После тяжелейшего ранения в бедро началась гангрена. Потребовалась срочная ампутация. Поэтому передвигался адмирал на костылях. Очевидец тех событий рассказывал.
4: Однажды заседание в Кремле сильно затянулось. Все очень устали. И тогда Сталин, обратившись к Исакову, сказал, что на сегодня хватит. И предложил посмотреть фильм «Огни большого города» с участием Чарли Чаплина. Присутствующие стали собираться. А Исаков свою единственную здоровую ногу отсидел и не смог сразу подняться на костыль. И тут Сталин с удивительным проворством помог ему встать и, держа Исакова под руку, довел его до кинозала.
0: Иван Исаков. Адмиралы русского флота.
5: Радиозвезда.
6: Тайная война.
5: История мирового шпионажа.
7: Его обвинили в предательстве во время Отечественной войны 1812 года. Но опытный русский разведчик упорно продолжал реализовывать собственный план шпионской игры. В итоге прав оказался именно он. Имя этого человека
5: – Михаил Барклай де Толли.
7: За 2 года до начала войны с Наполеоном военный министр России генерал Барклай предложил Александру Первому создать в нашей стране секретную организацию. Основные задачи – введение разведки, внешней и внутренней. Император согласился, и в 1812 году была сформирована особая канцелярия. Всего 5 человек. Директор, 3 экспедитора и 1 переводчик. Это официальный штат. Остальными сотрудниками стали шпионы-нелегалы из состава действующей русской армии. Барклай де Толли отбирал людей лично.
8: Все они должны быть храбрыми, решительными, хитрыми, лицом чистыми, дорожей не пьяными.
7: Основная работа особой канцелярии велась по 4 главным направлениям. Стратегическая разведка добывала информацию за границей. Тактическая собирала данные о группировках противника. Военная контрразведка должна была обнаруживать и уничтожать французскую агентуру в прифронтовой полосе и вводить врага в заблуждение. Отдельной, 4-й задачей, был анализ поступающей информации и представление прогнозных материалов императору и военному министру. Барклай де Толли докладывал царю.
8: Разведчики к заданиям готовы. Это отважные, распорядительные офицеры.
7: То, что война с Францией неизбежна, знали все. Однако требовалась более точная информация о противнике. Его численность, вооружение, первоначальные планы. Генерал Барклай отправил своих людей в Европу. Капитан Преображенского полка Павел Брозин обосновался в Мадриде. кавалергард Александр Чернышов прописался в Париже. Поручик Владимирского полка Павел Граббе приехал в Мюнхен. Капитан Григорий Орлов прибыл в Берлин, а в столицу Австрии, Вену, делегировали барона Федора ван Цераскеркина. Уже совсем скоро русский император знал о неприятеле практически все.
8: Докладываем численность первого эшелона Великой армии. 500 тысяч хорошо вооруженных солдат и офицеров. Боевые действия начнут на Березине.
7: В Европе наши разведчики создали крупную агентурную сеть. На основе полученной информации для Александра I был подготовлен секретный аналитический доклад.
8: Генерального сражения не давать, отступать, свою армию беречь, летучими отрядами вести регулярную партизанскую войну. Эти меры для французов утомительные и союзникам их нестерпимые.
5: Тайная война.
7: Все в том же 1812 году Барклая де Толли обвинили в измене. Никто, кроме Александра I, не понимал, почему военный министр России постоянно отступает. Ведет французов прямо к Москве. А он продолжал отводить русские войска вглубь страны, потому что знал, так надо. Генерал верил своим разведчикам в Европе и не ошибся. В Бородинской битве генерал Барклай сражался так отчаянно, что все обвинения в предательстве были сняты. С тех пор в нашей стране появилась и существует по сей день профессиональная военная разведка. Ее создал
5: Михаил Барклай де Толли. Тайная война.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой.
3: В 2022 году во время проведения специальной военной операции подразделение под командованием полковника Ивана Шитца освобождало город Лиман в Донецкой Народной Республике. Офицер был серьезно ранен, но позволил эвакуировать себя с передовой только когда убедился, задача выполнена, а с его подчиненными все в порядке. За храбрость и мужество, проявленные в бою, полковнику Ивану Шитцу было присвоено звание «Герой России».
0: От слов к делу. Военные училища России.
4: После нас никого. Химическое оружие. Оно как невидимый убийца. От него не убежать, от него не скрыться. Оно не выглядит как боевой танк. Оно вообще никак не выглядит. Поэтому для борьбы с этим беспощадным врагом и были созданы войска радиационной, химической и биологической защиты. Сокращенно РХБЗ.
0: От слов к делу.
4: Где же готовят таких бойцов? В Костроме. В военной академии имени маршала Тимошенко. Этому учебному заведению больше 90 лет. Его выпускники успешно сражались на фронтах в годы Великой Отечественной войны, выполняли задачи при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, защищали мирных граждан в Афганистане, Сирии и на Северном Кавказе. Сегодня Костромская академия – единственный научно-исследовательский центр России по проблемам технологий органических веществ и средств биологической защиты войск. Так что шуточная фраза «Куда дым, туда и ветер» в нашем случае не сработает.
0: От слов к делу.
4: После нас никого.
0: Костромская военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко.
1: Радио «Звезда».
5: Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
6: Огнестрельное оружие.
5: Классификация.
6: Гладкоствольный кремниевый пистолет.
5: Название.
6: Русский пистолет образца 1715 года.
7: Кремниевый пистолет образца 1715 года предназначался для уничтожения живой силы противника в ближнем бою. Изготавливался Тульским оружейным заводом. Калибр 17,3 мм. Длина ствола 36 сантиметров. Скорострельность – один выстрел за 2-3 минуты. Вес оружия – 1 килограмм 400 граммов. Боекомплект – 20 патронов. Во время Отечественной войны 1812 года из-за острой нехватки огнестрельного оружия кремниевыми пистолетами старого образца вооружались кавалерийские части русской армии, в том числе солдаты и офицеры Ахтырского гусарского полка. Им удалось увеличить скорострельность оружия за счет применения нового бумажного патрона, в котором пуля и заряд пороха завертывались в небольшой лист бумаги и заклеивались. Пистолеты образца 1715 года стояли на вооружении русской армии до середины 19 века.
5: Арсенал 18-12.
1: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатанты
2: страны Евросоюза.
3: Совет безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
4: 1340.
5: Время отправления поезда.
6: 5 ударов.
7: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
8: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
9: Событий, происходивших в
10: наших.
11: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
12: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
13: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. В Севастополе после удара украинского беспилотника здание панорамы обороны Севастополя получило серьезные повреждения. Полотно практически полностью уничтожено, однако спасатели и сотрудники музея успели спасти 10 фрагментов размером 5 на 3 метра. Эти части уже находятся в безопасном месте. Чугунные пушки и другие исторические предметы панорамы частично уцелели. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что панораму восстановят, как после Великой Отечественной войны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность в успешном завершении работ. Специалисты сейчас оценивают состояние фрагментов и разрабатывают план реставрации. Квотирование иностранного кино может стать одним из инструментов поддержки национального кинорынка в условиях высокой конкуренции и ограничений на международное сотрудничество. Такое мнение в интервью ТАСС высказал актер Милош Бикович.
14: В таких условиях квотирование – это некий мягкий способ защитить свою среду. Вы освободите линейку для домашнего продукта, но есть другая проблема. Качественный продукт двигает экономику. Все равно, если какое-то хорошее кино будет сделано, особенно кинематографисты точно его посмотрят и точно будут вдохновляться или будут там критиковать и так далее, будут по-своему что-то делать. Сейчас речь более экономически, поэтому экономисты в индустрии должны на него ответить.
13: На заседании Совета по культуре Владимир Путин призвал срочно ввести квоты на прокат иностранных фильмов в России. В качестве примера он привел опыт Франции и Китая, где строго регулируется показ зарубежных картин. Андрей Кончаловский получил государственную премию за вклад в развитие культуры России и мира. Он сын писателя и поэта Сергея Михалкова и брат известного режиссера Никиты Михалкова. За свою карьеру Кончаловский снял более 20 фильмов, среди которых «Романс о влюбленных», «История осекляченной», «Дворянское гнездо», «Курочка ряба», «Поезд беглец», «Танго и кэш», «Дядя Ваня», «Дом дураков», «Одиссей», «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына, «Рай и грех». Андрей Кончаловский удостоен 2 «Серебряных львов» Венецианского кинофестиваля. Рост интереса к патриотической песне в тяжелые времена закономерен, так считает народный артист, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев. В периоды кризисов и катаклизмов люди обращаются к патриотическим историческим мотивам за поддержкой. Это вполне закономерно, поэтому сейчас такие песни пользуются большой популярностью, отметил музыкант в интервью ТАСС. Николай Расторгуев добавил, что когда ситуация стабилизируется, на передний план снова выйдет хорошая песня о любви. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
15: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
16: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Карбышев.
1: Дмитрий Михайлович Карбышев. Российский фортификатор. Крупнейший ученый-инженер. Доктор военных наук и профессор военной академии. Герой Советского Союза. Посмертно.
2: Замость, Хаммельсбург, Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен, Маутхаузен.
1: Страшные названия нацистских концлагерей. Любая человеческая жестокость покажется мелочью в сравнении с тем, что творилось там. За 3,5 года своего плена военный инженер Дмитрий Карбышев прошел более 10 таких фабрик смерти. В любой момент мог эти мучения прекратить. Достаточно было сказать всего лишь «да» на уговоры немцев, сулящие такие блага, что и в мирное время советскому человеку не снились. Но искалеченный заключенный, больной, до крайности истощенный старик вместо освобождения принял чудовищную смерть на морозе под напором ледяной воды. Потому что то самое «да» означало предательство. Его последний, окончательный ответ фашистскому переговорщику звучал так.
3: «Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей родиной».
1: Дмитрий был самым младшим из шестерых детей ветерана Крымской войны Михаила Ильича Карпова.

0: Куйбышева. Отец происходил из родовых сибирских казаков, потомственных дворян. Мать – из богатых омских купцов. Молодой казачок с самого детства любил строить крепости. Потом сам шел на них в атаку во главе целой оравы пацанов. Загнать его домой было невозможно. Оторва, в общем. Начальное образование получил в кадетском корпусе, при этом закончил его с отличием. Но военной карьеры не хотел. Мечтал поступить в Академию художеств. Финансовые трудности семьи помешали сбыться этим планом. Пришлось обойтись инженерным училищем, откуда уже 20-летний подпоручик отправился на Дальний Восток служить в саперном батальоне. Там его и застала русско-японская война. О том, как воевал Дмитрий Карбышев, говорит множество наград, заслуженных им всего за полтора года сражений.
1: У него ордена были не только на груди, где носили третью и четвертую степень, но и на шее у воротника. Грудь этого офицера украшали Владимир, Анна, все с мечами и бантами. Левее располагались три медали.
0: Так описывал свою первую встречу с Карбышевым его будущий сослуживец Владимир Дагадин. После мирного договора с японцами они вместе закончили инженерную академию, а потом поехали укреплять Брестскую крепость. Карбышев руководил реконструкцией 7-го форта. Тогда, в 1911 году, еще никто не мог предположить, какую роль сыграет эта работа через 30 лет, в самом начале Великой Отечественной войны. Как поможет то укрепление цитадели столь долго держать оборону ее героическим защитникам? На фронт Первой мировой Карбышев попросился сам. Ходил на прорыв с генералом Брусиловым, участвовал в осадах, поднимал в штыковую солдат. Вернулся оттуда уже подполковником с тяжелым ранением и еще одним орденом Святой Анны.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Карбышев.
0: В 1917 году государство Российская империя перестало существовать. Но родина для офицера Карбышева осталась прежней. В рядах Красной гвардии он прошел чуть ли не все дороги гражданской войны, принял новую власть, а власть закрыла глаза на его происхождение. Надо сказать, никто об этом не пожалел. Талантливый инженер руководил десятками проектов по строительству укреплений на рубежах молодой страны. Линия Сталина, линия Молотова. В 30-х годах имя видного специалиста уже гремело на весь мир. Он написал более 100 научных трудов, статей и учебных пособий. При этом Карбышев не был кабинетным теоретиком, вспоминал генерал-лейтенант инженерных войск Иван Галицкий.
3: Он непрерывно поддерживал живую связь с войсками. Не было такого учения, где бы не присутствовал, не принимал участие Карбышев.
0: 15 последних лет мирной жизни Дмитрий Михайлович преподавал в военной академии имени Фрунзе. Собственно, сам Фрунзе его туда и пригласил. Среди учеников легендарные имена: Конев, Василевский, Гречка, Рыбалка, Антонов. Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян часто рассказывал, как мог увлечь своим предметом этот преподаватель.
4: Он был для нас настоящим богом полевой фортификации и самым популярным лектором. Лекции читал так просто и ясно, что самостоятельная работа занимала у слушателей наименьшее количество времени. Он обладал поразительной эрудицией во всех вопросах военной науки.
0: Перед самой войной богоборческая власть подняла очередной вопрос о судьбе Троице Сергиевой Лавры, Дмитрий Михайлович подготовил экспертное заключение. В нем говорилось о том, как важно сохранить эту крепость. Что двигало ученым, неизвестно. Может быть, то, что стены Лавры – наглядный пример старинной фортификации. А может быть и другое. Военное воспитание в России всегда было неотделимо от духовного. Важен результат. На реконструкцию святыни выделили 6 миллионов рублей. Карбышева назначили консультантом работ.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Карбышев.
0: Война застала Дмитрия Карбышева у самой западной границы СССР, в белорусском Гродно. Там он проверял строительство укрепрайона. Мог в тот же день вернуться в Москву самолетом. Но 60-летний инженер отказался со словами:
5: «Я солдат, а солдату в такой момент нельзя бросать фронт».
0: Через 5 дней штаб армии оказался в кольце. Больше месяца наши бойцы пытались выйти из окружения. Вместе с ними шел и седой генерал, который был таким же, как все. Ели из одного котелка, на себе выносили раненых, вместе рисковали жизнью. 8 августа 41 года группа попала под бомбежку. Генерал Карбышев получил контузию. Вытащить его из-под огня было уже невозможно. Враг стремительно захватил территорию. Очнулся он в лагере для военнопленных «Шталаг-324». Гестаповцы сразу стали уговаривать послужить Третьему рейху. В немецком списке полезнейших советских ученых фамилия Карбышева была подчеркнута двойной чертой. Обещали свободу, квартиру, полный достаток, любое число помощников. В общем, все в обмен на талант. Но человек, который строил крепости, оказался крепостью сам. 3 года Карбышева не оставляли в покое. Бросали из лагеря в лагерь, один страшнее другого. Издевались, пытали и сами в конце концов сдались. Выпустили формуляр.
6: Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму. Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования его у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела. Направить на каторжные работы. Не делать никаких скидок на звание и возраст.
0: В ночь на 18 февраля 1945 года 500 еле живых заключенных лагеря Маутхаузен вывели на мороз. Раздетыми. Фашисты их ждали с пожарными шлангами. Говорят, что Карбышев успел обратиться к иностранным пленным на французском языке. Генерал сказал им:
5: «Думайте о родине, и мужество не покинет вас».
0: Ударила холодная вода. Медленно умирая, узники покрывались льдом. А до Великой Победы оставалось всего каких-то 80 дней.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-лейтенант Карбышев.
7: Слушайте сегодня. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
8: Освоение русскими Сибири в 17 веке. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
7: Слушайте сегодня в 17 часов после новостей на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: год. Американский физик Гленн Сиборг открывает радиоактивный металл плутоний. Вплоть до бомбардировок Хиросимы и Нагасаки достижение это будет засекречено. В том же году другой американец, музыкант Лес Пол, создает первую в мире электрогитару с цельным корпусом. А в Европе совсем другие заботы и совсем другая музыка. Фашистская Германия напала на Советский Союз. На экстренном совещании в Кремле Сталин дает поручение разработать в кратчайшие сроки новое противотанковое ружье. Чтобы идеи быстрее воплощались в жизнь, задания дают сразу нескольким конструкторам. Лучше всех справятся двое.
2: Соратники. Симонов и Дегтярев.
1: Сергей Симонов трудился в кузнице с 16 лет и еще до революции дорабатывал первый русский автомат Федорова. В советские годы, меньше чем за 10 лет, талантливый инженер пройдет путь от слесаря-отладчика автоматов до руководителя своей экспериментальной мастерской. Его наставником все это время будет прославленный оружейник Василий Дегтярев. 22 дня потребовалось Симонову и Дегтяреву на то, чтобы создать мобильное и высокоточное противотанковое ружье. Каждый презентовал по два образца. Комиссия отобрала по одному. У обоих одинаковый калибр, похожая сборка, но немного разный функционал. В итоге оборонять Москву уже осенью все того же 41-го года будут с ружьями обоих конструкторов.
2: Соратники.
1: Идеи конструкторов как будто дополняли друг друга. Ружье Дегтярева более легкое и простое. Хорошо проявляет себя на ближней дистанции. У концепции Симонова более высокая скорострельность, а потому оно идеально в боях на среднем расстоянии. За первые два года войны выпустят почти 100 тысяч противотанковых ружей Дегтярева и 60 тысяч симоновских. В 1943-м броня немецких танков изменится, и ружья перестанут с ней справляться. Производство свернут, но идеи Симонова и Дегтярева дойдут до Берлина. Советские солдаты будут применять ружья против легкой вражеской бронетехники и непроходимых дотов. А фамилии конструкторов будут на устах в каждом окопе, где всегда находилось место и Симоновке, и Дегтяревке.
2: Симонов и Дегтярев. Соратники.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: Короля играет свита.
5: Соратники Петра Великого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Ахримовка Харьковской области, а бойцы южной группировки освободили поселок Роскошное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки в зоне спецоперации средства противовоздушной обороны сбили 10 управляемых авиабомб, по 3 снаряда системы «Хаймарс» и ракеты «Нептун», а также около 800 беспилотников. В преддверии Дня России Анна Цивилева вручила награды участникам специальной военной операции. Церемония прошла во втором филиале Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени Вишневского в Подмосковье. Заместитель министра обороны поздравила всех присутствующих с Днем России.
2: Этот день символизирует для нас, для всех, прежде всего, суверенитет государства. И те ребята, которые здесь присутствуют, это те, кто встал на защиту национальных интересов государства, как истинный патриот, как истинный защитник. И особые слова благодарности, конечно же, хочу сказать медикам. Спасибо вам. Это такое же служение, это такой же огромный вклад в восстановление лечения наших героев. Вы это делаете самоотверженно, в том числе на линии боевого соприкосновения. Наши медики работают, и я искренне вам благодарна.
1: Заместитель главы оборонного ведомства также пожелала российским бойцам скорейшего восстановления. Силы Балтийского флота приняли участие в учении в морских полигонах. Экипаж сторожевого корабля «Неустрашимый» провел сначала комплекс артиллерийских стрельб по морским целям, затем по воздушным. В роли них были использованы специальные зонды, имитирующие беспилотники условного противника. Также было отработано взаимодействие боевых расчетов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей корабля по обнаружению, классификации целей, их сопровождению радиотехническими средствами и уничтожению. Главную базу Тихоокеанского флота «Владивосток» с неофициальным визитом прибыло учебное парусное судно военно-морских сил Индонезии. На причале его и курсантов, которые на нем были, по русской традиции встретили хлебом и солью. Заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артемов в приветственном слове напомнил, что пару месяцев назад наши военные корабли тепло принимали в Индонезии, что говорит о развитии дружественных связей в близком взаимодействии военных моряков двух стран. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.
4: Эти слова были сказаны в 1763 году. Ломоносов мечтал об освоении гигантских зауральских территорий. Но путь на восток был проложен намного раньше. От Северной Двины через Баренцево и Карское моря к западно-сибирским рекам. Поиски Северного морского пути и походы за пушниной. Владения купцов Строгановых. Победы Ермака Тимофеевича и основания сибирских городов. Тюмень, Тобольск, Сургут. Историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов. В программе «Область знаний. Русский Север». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Волга, а мне уж 30 лет. Сказать.

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Освоение русскими Сибири в 17 веке. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
1: Область знаний.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами будем говорить об освоении Сибири. Тема достаточно интересная. Акцент будет сделан именно на хозяйственном и культурном освоение этого большого региона, потому что очень часто тема сводится к походу казацкого атамана Ермака Тимофеевича, к его славной легендарной истории, к борьбе против хана Кучума. Но не только этим походом завершается тема освоения Сибири. Просто это очень известная тема. А за Ермаком значение похода сложно переоценить. Это действительно большое событие, и после Ермака туда устремляются в большом количестве служилые люди в эти большие обширные восточные территории. Но все-таки это был долгий процесс, занял он следующее столетие, и обычно о нем как-то мало говорят, и хотелось бы эту лакуну как-то устранить и рассказать вам как раз о этих всех событиях, которые последовали после похода. Атаман Ермак Тимофеевич погиб в 1585 году. Остатки его дружины отправлено было Строгановыми за Урал 500 человек. Из 500 человек вернулись всего лишь 90. Они постепенно тоже старели, ветшали. Но к началу 17 века кто-то из этого отряда еще был жив, поэтому их воспоминания были записаны по приказу тобольского епископа Киприана в такие сказки в 20-е годы 17 века. Сказки потом переделаны в летописи, и вот некие достоверные факты со слов участников похода до нас таким образом дошли. Ермак, как известно, отправлял в Москву посольство с ясаком, с большим количеством шкурок пушных зверей. Царь Иван Грозный оценил это посольство очень хорошо. По легенде, одарил Ермака разного рода вооружением и отправил 500 стрельцов ему в помощь для контроля над этой обширной территорией. Стрельцы добрались лишь к концу 1584 года, к столице Сибирского ханства. Здесь они казаков Ермака уже не обнаружили, потому что те решили постепенно отходить на юг. С этого момента, с прихода в Сибирское ханство посланных Иваном Грозным стрельцов, начинается централизованное под контролем власти освоение Сибири. Прежде всего выражается оно в строительстве большого числа острогов, ставших постепенно городами. Уже в 1585, в 1586 годах, то есть при сыне Ивана Грозного, Федора Иоанновича, ну, мы все понимаем, что фактическим правителем государства был Борис Годунов, то есть это была уже такая годуновская централизованная политика, за что нужно ему сказать большое спасибо, потому что Годунов не только в Сибири, но и на юге России строил большое количество крепостей. Многие города обязаны Годунову фактически своим возникновением. Но вот в Сибири, в Западной Сибири, это прежде всего Обский острог, это Тюмень на месте бывшего как раз Кашлыка, на месте бывшей Кучумской Сибири была основана Тюмень. Один из крупнейших сегодня известных городов России. Дальше за ней пошел Тобольск, и уже к 1604 году был основан Томск. То есть основные крупные города Западной Сибири в годуновское время были основаны, и они фактически представляли собой такой вот скелет, вокруг которого нарастала мышечная масса в лице большого количества переселенцев в Западную Сибирь. Сначала это были промышленные, промысловые люди. Люди, которые устремлялись в далекие земли с целью добыть редкого товара. Прежде всего, речь шла о шкурках пушных зверей. Пушнина на тот момент очень высоко ценилась, и фактически в 17 веке торговля пушниной приносила примерно четверть от всего дохода в казну.
2: Освоение русскими Сибири в 17 веке.
1: Область знаний.
3: К сожалению, зверьки быстро истреблялись, поэтому необходимо было постоянно, экстенсивно развивать этот промысел, и русские промышленники устремлялись все дальше, дальше на восток. С промышленниками связано прежде всего казачество, которое, вдохновленное подвигами Ермака, тоже устремлялось туда, в эти далекие земли, обрести ореол первопроходца, собрать пушнину, озолотиться, обогатиться. Такая была основная мотивация, прежде всего, казаков. В острогах наряду с казаками размещались, конечно же, стрельцы, такой прообраз регулярной русской армии, и они составляли, прежде всего, основу воеводской власти, а власть воеводы – это представители, прежде всего, царской власти. Так вот шло распространение центральной администрации на эти регионы. Помимо казаков, стрельцов, служилых людей разного рода, в Сибирь постепенно начинали ехать крестьяне, которые хотели спастись от гнета общего, закрепощения разного рода. Государственные крестьяне отправлялись тоже туда на освоение этих регионов. Шла постепенно такая колонизация. Единственное, нужно сказать, что вот колониализм у нас имеет определенные такие негативные коннотации. Прежде всего, связаны они с историей освоения Нового Света, и в частности Северной Америки, где действительно, так скажем, англосаксонские народы употребили много усилий для истребления местного населения. В случае России эта колонизация не связана была с истреблением коренного населения, потому что коренное население приносило большой доход, оно платило ЕСАК, поэтому коренное население, если оно изъявляло покорность, если оно давало дань, никто не трогал. И даже были заинтересованы во многом в том, чтобы оно сохранялось, потому что эта дань, пушнина для казны была чрезвычайно важна. Правда, бывали случаи и отпора, да, как в случае, скажем, с ханом Кучумом, который сопротивлялся активно Ермаку. Но нужно сказать, вспомнить, да, о том, что хан Кучум сам нападал на владения Строгановых, поэтому нельзя утверждать, что агрессор Ермак уничтожил хорошего, доброго хана Кучума. Да, здесь все неоднозначно. Но, в частности, известно, что большое сопротивление, но это уже в Восточной Сибири, уже в Даурских землях, территории современной Бурятии, там вот действительно было оказано серьезное сопротивление русским казакам и промышленным людям в связи с тем, что Даурия тесно была связана с маньчжурским Китаем и не могла принять некого нового центра силы. И даже известно, что многие дауры переселились на китайскую территорию, в Маньчжурию, лишь бы не быть подданными русского царя. Ну вот, постепенно происходила эта колонизация, мышечная масса нарастала из крестьян, Западная Сибирь осваивалась сельскохозяйственно, была образована сначала лучшие земли, отданы были под государеву пашню, безусловно, все остальное распределялось между поселенцами. Самой главной задачей западносибирских чиновников было фактически, ну, сделать Сибирь самоокупаемой, чтобы вот это вот взращиваемое зерно, оно и кормило местное население. Какое-то время действительно это было так. Основа создана была как раз к 20-м годам 17 века. И здесь уже начинается такая история распространения православия среди сибирских народов. Прежде всего, нужно сказать, что среди самих колонистов русских, потому что многие отправлялись туда, и неизвестно, что там было, церквей там как бы не было. Община должна была быть достаточно богатой и хорошо снабженной, чтобы построить храмы.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
5: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Освоение русскими Сибири в 17 веке. Рассказывает историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
1: Область знаний.
3: Здесь в Сибири не всегда это происходило, но постепенно к 20-м годам была образована своя епископская кафедра в городе Тобольске. И Тобольск постепенно становится таким административным, религиозным, культурным центром Сибири. В Тобольск по воле уже на тот момент патриарха всея Руси, некогда митрополита Филарета, отца Михаила Федоровича, отправляется первый епископ Киприан, который известен прежде всего тем, что он собрал и записал все устные предания, все свидетельства, связанные с походом Ермака Тимофеевича в Сибирь, оставшиеся от тех участников, молодых казаков, которые с ним на тот момент были. Берут свое начало сибирские летописи, сибирское предание о Ермаке. Кроме того, у нас есть большое количество складней. Это так называемые походные иконы. В историческом музее их большое количество хранится. Прежде всего, в центре складни имелась главная икона. Прежде всего, это обычно Господь, изображение Христа или Богородицы, либо ведущего святого. В русской культуре, в русской православной церкви большой популярностью обладал Николай Мерликийский, Николай Чудотворец. Нужно сказать, что и сибирские первопроходцы во многом обращались именно к Николаю Чудотворцу в желании как-то вот справиться с теми трудностями, которые на их долю выпадали. Да, потому что Николай Чудотворец, прежде всего, у него много разных обязанностей, ответственностей, как у святого, но ключевая – это помощь путешествующим. Здесь Николай Мерликийский тоже сопутствовал нашим первопроходцам в Сибири активно. Через вот индивидуальное благочестие, через складни, которые мы имеем уже в наших музейных коллекциях, через основание епископской кафедры постепенно проникает православие в сибирские регионы. Но очень тяжело, на самом деле, проникает, потому что у нас есть другой, не менее интересный литературный источник – это житие протопопа Аввакума, одного из ключевых лидеров старообрядчества, который вот по своей трагичной, несчастной, многострадальной судьбе был отправлен в ссылку и путешествовал вместе с казаками и служилыми людьми вплоть до даурских земель, вплоть до Восточной Сибири. И вот он как раз отмечает, что не только местные народы, но и ряд русских служилых людей, казаков перед походом обращались скорее не к православному священнику, а к местному шаману, чтобы он дал им силу на это мероприятие, снабдил их некой магической защитой, что, конечно, протопоп Аввакум отмечает как такой постыдный факт для русского верующего, то, с чем необходимо бороться, вот она, государственная власть там и патриаршество этим не занимаются. Ну, вот он как диссидент отмечал такие негативные проявления действительности сибирской на тот момент. Но некое двоеверие, да, действительно существовало постепенно уже к 18 веку. Не события 17-го, а уже события 18 века связаны с активной миссионерской деятельностью в сибирских городах. История освоения именно административного Сибири – это тоже 18 век, чуть ли не императрица наша Екатерина Великая, когда вот обустраивается Сибирь различным способом. 17 век – это же прежде всего время освоения, колонизации, и здесь уже мы с вами поговорили о православии, об учреждении епископской кафедры. В конце 16 века еще при Годунове создается министерство, тогда назывался это приказ. Мысль чиновничья того времени не позволяла распределить обязанности по разным министерствам, поэтому Сибири отвели отдельный сибирский приказ. И вот в этом сибирском приказе концентрировалось все, начиная от управления, административной деятельности, заканчивая дипломатическими контактами со всеми народами, которые проживали на этой территории и находились по границам этих территорий, то есть выходя в Среднюю Азию, выходя через Даурию к Китаю, всем вот занимался многострадальный сибирский приказ. У нас остались богатые документы по сибирскому приказу, которые могут разные вопросы жизни и деятельности того времени осветить, но, в частности, как раз проблема там благочестия, сибирский приказ решал вопросы, как поступать вдовам тех или иных служилых людей в Сибири, уходить им, не уходить, как делить хозяйство, то есть вот такие даже небольшие вопросы все решалось через сибирский приказ.
2: Освоение русскими Сибири в 17 веке.
1: Область знаний.
3: Вот сначала был в Кремле, потом постепенно переехал за пределы Кремля. Там вот концентрировалось основное управление. Через сибирский приказ прошли видные государственные деятели второй половины 17 века. В частности, один из подвижников Петра Великого, Федор Алексеевич Головин, он был сибирским наместником и ведал сибирским приказом. А к 1620-30 годам начинается постепенное освоение Восточной Сибири. Ключевые пункты административные создаются уже там. В частности, присоединяется Якутия. Якуты начинают платить ЕСАК. Создается город Якутск. И это стало плацдармом для дальнейшего освоения Дальнего Востока. Постепенно русские первопроходцы оказываются к 40-м годам 17 века уже в бассейне реки Амур. Через Амур выходят в Тихий океан. Здесь стоит упомянуть экспедицию Семена Дежнева, одного из ведущих как раз якутских казаков, хотя родился он в Великом Устюге. То есть вот эта связь русского севера, Сибири, она и видна на индивидуальных таких биографических историях. И Дежнёву удалось обогнуть Чукотский полуостров, тем самым обнаружить пролив между Азией и Америкой. И так вот к середине 17 века территории, освоенные русскими промышленниками, преимущественно по рекам, оказываются на побережье Тихого океана. За первую половину 17 века территория страны фактически увеличивается в два раза, начиная с похода Ермака до похода Дежнёва. Это огромное превращение. Ну, наконец, в 1658 году основывается Нерчинский острог, который становится центром проникновения русских людей вот в эту приграничную зону между Даурией и Китаем. И как здесь не упомянуть уже 1689 год, когда в этом самом Нерчинском остроге подписывается первый мирный договор, договор о границах между Россией и Китаем. Россия, наконец, понимает, что где-то там, да, на ее рубежах находится другое мощное государство. Преимущественно до этого сталкивались с народами, не превышающими культурный уровень самих русских. Ну, где-то, скажем, может быть, в каких-то северных промыслах и выдающимся, но там не земледельцами, обычно кочевниками или более таким низким уровнем хозяйства, а здесь вот Китай. И вот это столкновение, ну, сначала это было столкновение, потому что китайцы высылали экспедиции к Нерчинскому острогу и пытались выбить оттуда казаков, мотивируя это тем, что надо защитить подвластных им Даур. Но русские удержались, и, наконец, очень хитрый и очень искусный дипломат Федор Алексеевич Головин к 1689 году в рамках Великого посольства вот утвердил эту договоренность о границах, и Россия, наконец, обрела по большей части те очертания, которые она имеет и сегодня.
2: Рассказывал историк, научный сотрудник Государственного исторического музея Александр Чернов.
1: Область знаний.
4: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Состоялось традиционное еженедельное совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. На заседании обсудили безопасность предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу. Повестку встречи по видеосвязи обозначил сам глава государства. Владимир Путин отметил, что выборы в сентябре – важное событие для страны и предложил обсудить дополнительные меры по обеспечению безопасности на всех этапах подготовки и проведения голосования. С докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Панорама обороны Севастополя, которая подверглась атаке украинских дронов, ранее уже была восстановлена после бомбардировок фашистской Германии в период Великой Отечественной войны. Есть уверенность, что и в этот раз ее снова удастся восстановить. Таким мнением в эфире «Россия-1» поделился помощник президента Владимир Мединский.
2: Один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Все эти действия сами себя характеризуют. Так же, как в 1942-м немцы знали, что в парке рядом со зданием панорамы обороны Севастополя нет ни одного зенитного расчета, нет ни воинских частей, ничего, и быть их там не может. Так точно так же они сегодня знают, что это парк для горожан, а в центре этого парка стоит единственное здание.
1: Здание панорамы обороны Севастополя загорелось ночью 10 июня после атаки украинского дрона. Пожар потушили, пострадавших и погибших нет, заявил губернатор Севастополя. Панорама сильно пострадала. Россельхознадзор с 12 июня ограничит ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и транзит через Россию в страны ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до разработки четкого алгоритма по обеспечению безопасности и отслеживанию товаров. Решение принято по причине постоянного обнаружения карантинных объектов. С мая текущего года служба поэтапно ограничивала ввоз армянской продукции и информировала Армению о нарушениях, говорится в сообщении. В Россельхознадзоре подчеркнули, что неэффективная работа армянской службы по карантину и защите растений угрожает фитосанитарному благополучию России и ЕАЭС. В преддверии Дня России мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды жителям столицы. Столичный градоначальник поздравил горожан, подчеркнув, что Россия сегодня – сильное государство, которое нужно доказывать каждый день. Москва комплектует российскую армию, а столичная промышленность обеспечивает четверть всего российского военно-промышленного комплекса, отметил Сергей Собянин. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывались
3: на викинги
4: шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
7: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
8: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Ну, Кутузова-то легко узнать в любой батальной сцене.
6: Ага, это полководец с черной повязкой на глазу.
4: А вот и нет.
7: Михаил Илларионович Кутузов такой аксессуар никогда не носил. Это вымысел кинематографистов. Сначала режиссер картины Кутузов Владимир Петров, чтобы подчеркнуть стойкость много пережившего военачальника, изобразил его с повязкой. А уж гусарская баллада Рязанова, вышедшая позднее, окончательно закрепила этот миф в народе.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Правда из этого то, что жизнь Кутузова действительно прошла в многочисленных сражениях. При этом он получил два тяжелейших пулевых ранения в голову. Врачи оба случая считали фатальными. Но выдающийся полководец, вопреки всему, выжил. Главный хирург русской армии Жан Массо говорил:
8: «Видно, судьба бережет голову Кутузова на что-нибудь необыкновенное».
7: Первый раз под Алуштой военачальнику повредило правый глаз, но зрение сохранилось. Из-за появившейся светобоязни он лишь стал щуриться. Второе ранение во время осады крепости Очаков. Снова в голову. Пуля прошла на вылет, почти как в прошлом ранении. Однако и тут глаз сохранился. Ну и возвращаясь к повязке, никаких упоминаний в рапортах, факта ее ношения нет. Без нее Кутузова изображали и на картинах того времени.
4: А вот и да.
9: Короля играет свита.
10: Соратники Петра Великого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
11: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
12: В 90 километрах к югу от современного Багдада раскинулись покрытые пылью веков развалины древнего Вавилона. Вид у них не слишком впечатляющий. Четыре огромных холма и щебня. Но именно здесь, несколько тысячелетий назад, зародился один из первых очагов человеческой цивилизации. Слово «Вавилон» греческое, а сами жители

0: жители называли его Бабелем, что в переводе значит «врата Бога». Согласно сообщениям Геродота, посетившего Вавилон около середины V века до нашей эры, город тянулся по обоим берегам реки Евфрат в виде огромного квадрата со сторонами 22 километра. Главными чудесами города были знаменитая башня и висячие сады Семирамиды. Постройку гигантского зиккурата древние легенды приписывают царю Немроду, но вероятнее всего он был закончен в период правления Навуходоносора II. Именно этот царь превратил Вавилон в настоящий шедевр архитектуры, о чем счел нужным сразу же и похвастаться. Археологи обнаружили следующую надпись:
1: «Я окружил Вавилон с востока мощной стеной. Я вырыл ров и укрепил его склоны с помощью асфальта и обожженного кирпича. У основания рва я воздвиг высокую и крепкую стену. Я сделал широкие ворота из кедрового дерева и обил их медными пластинками. Для того, чтобы враги, замыслившие недоброе, не смогли проникнуть в пределы Вавилона с флангов, я окружил его мощными, как море, водами».
0: Основную часть археологических находок удалось сделать в конце 19 века, когда Берлинский музей доверил вести раскопки Роберту Кольдевею. Сначала немецкая экспедиция отыскала два ряда вавилонских стен, которые тянулись вокруг города почти на 90 километров. Их длина в два раза превышала окружность Лондона 19 века. А ведь английская столица того времени насчитывала более 2 миллионов жителей. Потом нашли и третий пояс стен, еще более впечатляющий. Кольдевею удалось раскопать в Вавилоне и знаменитые висячие сады. Они были построены по приказу Навуходоносора II для его любимой жены, индийской царевны. В пыльном Вавилоне она тосковала по зеленым холмам своей родины. Великолепные сады с редкими деревьями, ароматными цветами и тенистой прохладой были сооружены прямо во дворце с помощью системы террас и насосов. Руины гигантской башни тоже нашлись. По самым скромным оценкам, эта постройка содержала 35 миллионов огромных кирпичей. Ее остатки некогда так впечатлили Александра Македонского, что он решил восстановить ее и сделать Вавилон столицей своей империи. Но вскоре умер. А новый правитель Вавилон не взлюбил и основал свою столицу в другом месте, всего в 90 километрах от нее. Причем издал приказ переселиться туда всем вавилонянам. Город все больше погружался в пучину забвения. К первому веку до нашей эры в Вавилоне оставалось лишь несколько зданий, окруженных все еще впечатляющей городской стеной. Но исчезли широкие улицы, превратившись в пастбище для коз и овец. Исчез и великий город, как будто и не было его вовсе. Вавилон.
2: Старый город. Всемирная история. Премьера на радио «Звезда».
3: К литературе мы обращаемся за пищей духовной, но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова:
4: «На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и 3 хрустальных графинчика с разноцветными водками».
3: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Пассажирские поезда по БАМу ходят довольно часто. Поэтому по железной дороге добраться из бурятского поселка Таксимо до станции Куанда в Забайкалье просто. Расстояние около 80 километров. По времени всего полтора часа. Сел, приехал. А вот с автомобилем, судя по навигатору, так не получится. Ведь официально автомобильного моста через Большую Сибирскую реку Витим нет.
3: Маршрут перестроен.
2: Официально нет. А он есть. Витимский мост. Самый опасный мост в России.
1: Пути сообщения. БАМ. Витимский мост.
2: Металлические опоры, уложенные на них пролеты и старые шпалы вместо настила. Все. Ни дорожного полотна, ни бортиков, ни креплений. Хотя нет, крепления все-таки есть. Это обычные строительные скобы, которыми связаны шпалы, местами трухлявые, иногда уложенные через одну. В прорехе между ними видно, как несет свои воды неспокойный Витим. Преодолеть Витимский мост – задача не из легких. Его длина – 570 метров, высота – 15. И если водителям внедорожников хоть и страшно, конечно, но терпимо, то грузовикам врагу не пожелаешь. Потому что самое экстремальное – это ширина моста. Она всего сантиметров на 10 больше габаритов грузового автомобиля. Они редко передвигаются по мосту самостоятельно. Обычно впереди машины идет человек, который руководит действиями шофера. А еще шаткую конструкцию ощутимо терзает ветер. Причем порой он дует с такой силой, что водители иногда открывают окна в кабине, чтобы уменьшить парусность машины. Но и это еще не все. Одной из опор моста просто нет. Ее снесло ледоходом в 2018-м. И теперь пролет в том месте опасно проседает и раскачивается, что добавляет адреналина.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Строили железнодорожный Витимский мост в 1982 году как временное сооружение, необходимое для подвоза материалов для строительства большого железнодорожного моста. После открытия БАМа рельсы сняли, шпалы подогнали одно к другой, и по нему поехали автомобили. И с тех пор его ни разу не ремонтировали. Ремонт делали и продолжают делать местные жители. Меняют прогнившие шпалы, настилают доски, в общем, все, что им по силам. Кстати, за все время эксплуатации на Витимском мосту не было зафиксировано ни одного несчастного случая. Вероятно, потому, что пользуются им по назначению только полгода. Зимой через реку едут по льду. От греха подальше. Все дело в том, что мост этот как бы ничейный. По реке Витим проходит граница между Бурятией и Забайкальским краем. И мост оказался разделенным на две части административным барьером. Власти ни одного из субъектов не хотят брать его на свой баланс. Мало того, в 2016 году движение по нему официально закрыли. И он стал недействующим и незаконным. А если по бумагам нет моста, значит, нет никаких служб, которые бы поддерживали его в исправном состоянии. Вот так. Хотя лучше бы его не поддерживать, а снести и построить новый, надежный мост.
1: БАМ. Витимский мост. Пути сообщения.
0: Ростов. Тебе на «В».
4: В-в-в-в-в. Владимир.
5: На «Р». Рыбинск.
0: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Юрьевец. Загляните в музей Андрея Тарковского и в дом сказки Александра Роу. Поднимитесь на Пятницкую гору. И обязательно возьмите катер до живописных Асафовых островов.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Состоялось традиционное еженедельное совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. На заседании обсудили безопасность предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу. Повестку встречи по видеосвязи обозначил сам глава государства. Владимир Путин отметил, что выборы в сентябре – важное событие для страны и предложил обсудить дополнительные меры по обеспечению безопасности на всех этапах подготовки и проведения голосования. С докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Чтобы не допускать необоснованного роста цен на продукты питания, проводится мониторинг всей цепочки поставок от производителей до торговых сетей. Об этом заявил Михаил Мишустин. Премьер подчеркнул, что это помогает выявлять лишних посредников и повышать прозрачность ценообразования.
2: Также на контроле цены на жизненно необходимые важнейшие лекарства. От их ассортимента в наших больницах, поликлиниках, в аптеках зависит качество медицинской помощи, здоровье миллионов наших граждан. Принятые в прошлом году меры позволили уменьшить стоимость для более 700 таких препаратов. Надо продолжать эту работу. Справедливая конкуренция должна способствовать укреплению отечественной экономики, развитию предпринимательской инициативы, чтобы повышать доступность и товаров, и услуг для людей.
1: Михаил Мишустин отметил, что развитие конкуренции остается одним из важных условий устойчивого роста экономики, расширения производства и повышения качества жизни граждан. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин обсудил с послами Франции, Германии и Великобритании ключевые подходы Москвы к урегулированию конфликта на Украине через устранение его причин. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Галузин встретился с послами Франции Николя де Ривьером, Великобритании Найджелом Кейси и Германии Александром Ламсдорфом, которые прибыли в Россию. По данным ведомства, Галузин представил дипломатам объективные оценки деструктивной политики их стран в отношении украинского кризиса, направленной на подстрекательство Киева к продолжению войны против России с поддержкой Западной коалиции. 49 пляжей Анапы готовятся к открытию сезона. Еще 18 проходят проверку. Об этом сообщили в правительстве. Работы по ликвидации последствий разлива нефти после крушения танкеров в Керченском проливе продолжаются. На пострадавших пляжах Анапы насыпают дополнительный слой чистого песка, сообщили в Кабмине. Специалисты следят за Черным морем, а также за побережьями Краснодарского края и Крыма. Власти утверждают, что на спутниковых снимках в районе крушения нет подтвержденных нефтяных пятен. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Короля играет свита.
4: Соратники Петра Великого. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Короля играет свита.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – соратники Петра Великого. Полководцы и дипломаты, ученые и врачи, кузнецы и строители. Они были очень разными, эти единомышленники первого русского императора. Историк Василий Ключевский писал:
7: «То была столь памятная в нашей истории компания сотрудников, которых подобрал себе сам преобразователь. Довольно пестрое общество, в состав которого входили и русские, и иноземцы, люди знатные и худородные, и даже безродные».
5: Меншиков, Головин, Долгоруков, Брюс, Шереметьев и многие другие. Сподвижники Петра отличались по национальности, вере, социальному происхождению, по темпераменту, в конце концов. Жесткий, вспыльчивый, но при этом умеющий ценить преданность юный царь Московии легко возвышал людей. Ему не нужна была именно свита. Ему требовались верные исполнители его указов. И они делали все от них зависящее. А если Петр чего-то не понимал, не знал или видел впервые, подсказывали и объясняли.
8: Зима 1697 года. В Голландию прибывает великое русское посольство во главе с Петром Первым. Будущий император прогуливается по улицам Амстердама.
9: Лефорт, что это такое? Что они делают?
10: Это такое развлечение, Питер. Река замерзла, и люди катаются на коньках.
9: Но почему они падают, Франц?
10: Крепления плохие. Лезвия привязывают к обуви веревками или ремнями. Когда они ослабевают, вся конструкция разваливается, и ты, бах, падаешь на лед. Это плохо.
9: Придумают же. Но ничего. И мы не лыком шиты.
8: Вернувшись на родину, Петр лично доработал конструкцию коньков. Он просто взял и приклепал их к обуви. Кататься стало намного удобнее. Кстати, само слово «коньки» произошло, как несложно догадаться, от слова «конь». Объясняется это тем, что русские мастера часто вырезали на длинных металлических лезвиях носах изящные крохотные фигурки именно коней.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Франц Лефорт, возможно, один из самых известных соратников Петра. Он был на 16 лет старше русского царя, но все же стал его ближайшим другом. Франц Яковлевич, так его стали называть в России, принимал участие во всех без исключения поездках царя, а также в многочисленных сухопутных и морских учениях. Однажды во время маневров Лефорт едва не погиб, получил серьезные ожоги лица и шеи, но уже через пару дней был в строю.
11: Приключения иностранцев в России.
12: Он приехал в загадочную дикую Московию, чтобы подороже продать свою шпагу, изворотливый ум и отвагу. Его называли еретиком, министром веселья и даже французским дебошаном. Проще говоря, транжирой, гулякой, мотом и горлодером. Однако этот человек стал фаворитом Петра Великого, опытным дипломатом и адмиралом. Позже русские историки признаются:
13: «Доколе будет существовать Россия, с именем Петра будет неразлучно имя Франца Лефорта».
12: В 1674 году, когда ему не исполнилось и 19 лет, он решил покинуть родную Женеву и отправиться в далекую Россию, где иностранцы, особенно военные, ценились особо. А Лефорт уже был офицером. Одна беда. Путешествие не задалось с самого начала. Московские бояре предложили юноше убираться во свояси. Молод еще воевать-то. И это несмотря на отменную выправку, богатырский рост и отличный послужной список иноземца. И вот тогда, чтобы остаться в России, Лефорт решает срочно жениться.
11: Приключения иностранцев в России.
12: Это было красиво. Лефорт увозом похищает дочь генерала, и очень скоро родня девушки вынуждена была согласиться на этот брак. К чему позор и кривотолки? Лучше свадьба. Лефорт обосновался в немецкой слободе и уже в 1678 году стал офицером русской армии в чине капитана. Киевский гарнизон. Два неудачных крымских похода. Несколько боевых ранений. Звание полковника. И это все? Ради этого он переехал в Московию? Нет, конечно. Так что же дальше? Помог случай. Когда молодой Петр и его сестра Софья начали делить российский престол, Лефорт сделал правильный выбор. Перешел на сторону Петра и вскоре стал его фаворитом. «Любые прихоти за ваши деньги». Так поступал Франц Лефорт. «Царю нужны потешные полки? Сформируем, построим, обучим. Желаете лучше в Европе маскарад? Выписываем из Франции опытного фейерверкера. Спину ломит государю? Аглицкого медика сюда и немедля. Царское золото – лучшее средство от хандры». Каждый день Лефорт отправлял в Европу десятки заманчивых предложений.
14: «По милости Божьей, мы живем под таким правлением, которое никогда не бывало более милостиво к иноземцам».
12: Немецкое платье с иголочки. На шее ожерелье. На пальцах кольца дивной красоты. На голове длинный до пояса завитой парик. Таким Лефорта можно было увидеть в мирное время. Но когда начиналась война, его внешний вид тут же менялся. Адмиральский мундир, орденская лента, именная шпага на поясе. Смелость, отвага на поле боя – таким был Лефорт в сражениях. Его боялись и уважали, любили и ненавидели.
11: Приключения иностранцев в России.
12: Однажды Лефорт упал с лошади и сильно ушибся о камень. Из-за этого в правом боку у него образовалась опухоль, которая, скорее всего, впоследствии стала злокачественной. В 1699 году Франц Лефорт неожиданно скончался от неизвестной болезни. Ему было 43 года. На мраморной надгробной доске Лефорта Петр распорядился вырезать слова.
15: «На опасной высоте придворного счастья стоял непоколебимо».
12: Москва. Район Лефортово. Лефортовский парк. Лефортовская набережная. Лефортовский переулок. Лефортовский рынок. Лефортовский мост. Лефортовская тюрьма.
16: Пока Москва остается Москвой, не было бы в ней иностранца, который пользовался бы таким могуществом. Он приобрел бы большее состояние и славу, если бы не оставался великодушным слугой своего народа.
12: Так говорили современники о человеке, который приехал в Россию лишь на время, но решил остаться здесь навсегда. Франц Лефорт.
11: Приключения иностранцев в России.
17: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
18: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны.
19: ты всегда играл. Конечно, СВО — это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
20: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
21: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о соратниках Петра Великого. Птенцы гнезда Петрова. Они и сегодня на слуху. Франц Лефорт, Петр Толстой, Яков Брюс. О них знают многие. А вот Федор Апраксин как бы в тени. Складывается впечатление, что если бы не сухие строки энциклопедий и скупые упоминания в учебниках, о нем, наверное, вообще бы не вспоминали. А ведь именно этот человек на суше защитил от шведской армии Санкт-Петербург, скандинавы собирались сравнять его с землей, а на море нанес им решающее поражение при Гангуте. Так почему о нашем герое так мало информации? Оказывается, он сам так захотел и сознательно отошел на второй план. Не любил особого внимания к своей скромной персоне. А ведь рассказать есть что.
22: Служивые люди. Воинские династии России.
23: Как записано в древних родословных книгах, выехал в 1371 году из Большой Орды честен муж Салхамир Мирославич, и прибыл он к великому князю Олегу Рязанскому. И был у Салхамира правнук Андрей Иванович, прозванием Апракса, от которого и начали писаться сперва Опраксины, а потом Апраксины. Стольники и воеводы, стряпчие и бояре, генералы и адмиралы. Больше шести веков они, как говорили в стародавние времена, служили долгие службы государству, и многие пали на поле брани. Матвей Апраксин погиб при взятии Казани в 1552 году. Его имя было записано в синодик Московского Успенского собора для вечного поминовения. Сыновья героя Богдан и Степан Матвеевичи также не вернулись из боя. Но старинный род на этом не прервался. Апраксины стали верными слугами русских царей Федора Алексеевича, Петра Великого и Александра Первого. «Из грязи в князи» – так говорили об этом человеке. Обычный дворовый стольник, который обслуживал государя во время пира, комнатный стольник, солдат первых русских потешных полков, воевода и губернатор Архангельска, граф, сенатор, президент Адмиралтейств коллегии, один из создателей российского флота Федор Матвеевич Апраксин. Строгий, отважный, решительный полководец без какого-либо военного образования. Испанский посол в Москве герцог Лирийский вспоминал:
24: «С величайшим усердием служил он императору Петру. Иноземцев ненавидел смертельно. В политических делах был вовсе не сведущ. И хотя считался великим адмиралом, но не знал даже первых начал мореходства».
23: Федор Матвеевич вышел в отставку в 1728 году. Потомство он не оставил. И самым известным и влиятельным политиком при дворе стал его родственник, генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин. В 1757 году, в ходе Семилетней войны, русские войска под его командованием разгромили при Гросс-Егерсдорфе непобедимую доселе армию Пруссии. Оставалось только добить обескураженного противника, Но вместо этого Апраксин отдал нашим солдатам приказ отступать. Говорят, что так решили в Петербурге в угоду королю Фридриху Великому. Запутанный в политических и придворных интригах, Апраксин вернулся в столицу, где был арестован, допрошен, после чего внезапно скончался. Сенаторы, тайные советники, военные инженеры. Еще долгое время Апраксины служили российским императорам. Одним из последних представителей старинной фамилии считается управляющий монаршим домом граф Петр Николаевич. После Октябрьской революции он эмигрировал в Европу. Его старший сын Владимир Апраксин скончался в 1993 году. О других сыновьях, Андрея Петровича и Николая Петровича, сегодня мало что известно, а это значит, что история древнего рода продолжается.
22: Служивые люди, Апраксины, воинские династии России.
21: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. На протяжении всей своей жизни сподвижник Петра Федор Матвеевич Апраксин помогал московскому Златоустовскому монастырю. На свои деньги построил храм Благовещения Пресвятой Богородицы. По свидетельствам очевидцев, в мирное время он был очень набожным человеком, а во время войны становился бесстрашным воином.
0: Адмиралы русского флота. Федор Апраксин.
1: В 1703 году под его руководством была открыта в Воронеже первая адмиралтейская школа для подготовки морских специалистов. Федор Матвеевич докладывал Петру Первому.
2: Матросов, которые выростки, научил я изрядно, 500 человек. Те будут на кораблях.
1: В то время Апраксин был главным начальником адмиралтейского приказа. Именно он занимался строительством русского флота, подготовкой экипажей, устройством доков, верфей и артиллерийских заводов. О своих успехах Федор Матвеевич тут же рапортовал царю. Однако эти слишком хвалебные и почтительные письма не очень-то нравились государю. И однажды Петр не выдержал.
3: «Сомневаюсь. Ко мне ли ты писал с такими зельными чинами, чего не люблю? А тебе надобно знать, как ко мне писать. Потому что ты нашей компании».
1: Его называли сухопутным адмиралом. Кто-то в шутку, кто-то всерьез. Одни откровенно ерничали, другие, наоборот, утверждали: Апраксин способен успешно воевать не только на море, но и на суше. Так, в 1708 году он командовал русским флотом и войсками, расположенными в Ингерманландии. Благодаря своему опыту, адмирал буквально спас только что основанный Петербург от внезапного нападения шведов. Федор Матвеевич лишил скандинавский отряд продовольствия, а затем разбил арьергард неприятеля. Восхищенный Петр I повелел тогда выбить особую медаль с изображением на одной стороне портрета Апраксина, а на другой приказал сделать надпись:
3: «Храня сие не спит, лучше смерть, а не верность».
1: Но это еще не все. Апраксин почти сразу стал графом, действительным тайным советником, а жалование ему стали выплачивать наравне с фельдмаршалом – 7000 рублей в год. А впереди был штурм Выборга. Апраксин и тут Петра не подвел. Весь гарнизон крепости был пленен. Русским достались все вражеские орудия, а также большие запасы пороха и снарядов. За взятие цитадели Федор Матвеевич получил орден святого Андрея Первозванного и золотую шпагу, украшенную бриллиантами.
6: Федор Апраксин. Адмиралы русского флота.
22: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
7: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой. Среди невзятых рубежей.

нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон обли, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Ахримовку в Харьковской области, а бойцы «Южной» освободили Роскошное в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве добавили, что за сутки в зоне спецоперации российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, по 3 снаряда установки «Хаймарс» и дальнобойных ракет «Нептун», а также около 800 украинских беспилотников. Системных аварий в электроэнергетике России не допущено. Об этом, подводя итоги отопительного сезона, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Кроме того, на заседании правительства он рассказал о задачах по подготовке к новому осенне-зимнему периоду.
2: Приступили к подготовке к отопительному сезону 26-27. Основные направления – проведение ремонтов на объектах сетей генерации, реализация инвестиционных программ, накопление запасов топлива, пополнение аварийного запаса, подготовка персонала, проведение противоаварийных тренировок. Общий объем средств на ремонтные инвестиционные программы в этом году на всей территории Российской Федерации составит порядка 2,5 триллиона рублей.
1: В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поручил держать подготовку к предстоящему отопительному сезону на личном контроле и обеспечить бесперебойную работу объектов энергетики и ЖКХ. 49 пляжей Анапы готовятся к открытию сезона. Еще 18 проходят проверку. Об этом сообщили в правительстве. Работы по ликвидации последствий разлива нефти после крушения танкеров в Керченском проливе продолжаются. На пострадавших пляжах Анапы насыпают дополнительный слой чистого песка, сообщили в Кабмине. Специалисты следят за Черным морем, а также за побережьями Краснодарского края и Крыма. Власти утверждают, что на спутниковых снимках в районе крушения барж нет подтвержденных нефтяных пятен. Посольство Кипра в России объявило о прекращении приема визовых заявлений через центры BLS International. С 15 июня прием будет осуществляться только в консульском отделе посольства и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Решение связано с истечением договора с компанией BLS. В ближайшее время планируется подписание нового соглашения с другим поставщиком услуг. Там уточнили, что заявления должны подаваться лично, документы также должны быть поданы не позднее, чем за 15 дней до даты предполагаемой поездки. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru при поддержке правительства Москвы. 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш рассказ о соратниках Петра Великого. Яков Федорович Долгоруков, представитель древнего княжеского рода, верно служил государю Алексею Михайловичу, а впоследствии принял сторону молодого Петра во время стрелецкого бунта. Участвовал в азовских походах. В битве под Нарвой попал в шведский плен, в котором провел 10 лет. Бежал, захватив при этом скандинавскую шхуну. В дальнейшем возглавлял главную военную канцелярию. Занимался снабжением русских войск. Современникам и потомкам Долгоруков запомнился как человек очень решительный, твердый, способный возразить даже самому царю. Петр в своем соратнике души не чаял. Император и представить себе не мог, что когда-то его любимые птенцы даже породнятся. Брюсы, к примеру, и Долгоруковы.
4: В 1751 году жители Петербурга стали свидетелями роскошной свадьбы. Такого количества аристократов не видывали даже старожилы российской столицы. Новобрачные подходили друг другу. Жених, последний представитель древнего шотландского рода Яков Александрович Брюс. Невеста – Прасковья Румянцева. Он находился в родстве с Долгорукими. Она была племянницей фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского и приближенной императрицы Екатерины Великой.
9: А позовите ко мне мою любимую пробир фрейлину.
4: Пробир дама или пробир фрейлина. В переводе с французского дегустатор. Вот какую должность занимала при дворе теперь уже.

0: умерли. И вот тогда, чтобы древний род не пресекся, император Павел I позволил Мусину Пушкину добавить к своей и так уже двойной фамилии еще одну приставку – Брюс. Брюсы Мусины Пушкины.
1: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш рассказ. Историк Василий Ключевский писал: «Ближайшие исполнители Петра Великого должны были знать прежде и лучше других, с каким распорядителем имеют дело и чего он от них ждет и требует». Яков Брюс. У этого единомышленника русского царя была обширная библиотека, куда входили труды по истории, науке и оккультизму. В 1709 году он составил календарь. И хотя он был рассчитан на столетие, по нему можно было совершать вычисления, которые позволяли составлять астрологические прогнозы вплоть до 2000 года. История Якова Брюса прямо сейчас.
3: Служивые люди. Воинские династии России.
4: В 1647 году они бежали из Англии, спасаясь от гражданской войны. Поселились в Москве, в немецкой слободе, после чего поступили на русскую военную службу. Представители древнего шотландского рода стали первыми офицерами регулярной армии юного царя Петра. Их фамилия – Брюсы. Яков Брюс-старший командовал Псковским полком. Сражался храбро, пулям не кланялся. В 1680 году скончался от боевых ран в звании генерал-майора. Его сын Вильям дослужился до полковника и погиб в одном из первых азовских походов. Но династия на этом не прервалась. У Вильяма до гибели родились сыновья Роберт и Джеймс Дэниел. Последнего в Москве нарекут в честь деда Яковом Брюсом. Братья записались в потешные полки Петра I и помогли ему взойти на престол. Когда русский царевич бежал от людей Софьи в Троице-Сергиеву лавру, именно Яков Брюс привел на помощь семеновцев и преображенцев. Да, он всего лишь исполнил приказ, но Петр этот поступок хорошо запомнил и сделал шотландца своим приближенным. Воевали они много. Роберт Брюс участвовал в штурме шведской крепости Кексгольм, дослужился до звания генерал-лейтенанта, но в 1720 году скончался. Яков похоронил брата с воинскими почестями в Петропавловском соборе, а сам отправился на очередную войну. Он брал крепость Ньеншанс, строил Петербург, штурмовал Ивангород, Нарву. В Полтавской битве именно Яков Брюс умело руководил всей русской артиллерией, что и предопределило разгром шведской армии. В свободное от службы время прославленный генерал-фельдмаршал занимался наукой, астрономическими наблюдениями, открыл в московской Сухаревой башне навигацкую школу. Народ Якова Брюса откровенно побаивался, считал чародеем, колдуном и чернокнижником. Он лишь улыбался. Что с ними поделаешь? Темнота. После смерти Петра Яков Брюс отказался от политических интриг, ушел в отставку, поселился в небольшом подмосковном поместье, где и скончался в 1735 году в возрасте 65 лет. Его загородная резиденция быстро пришла в упадок. Куда-то исчезла знаменитая колдовская библиотека, потайная подземная лаборатория. Была утрачена также семейная усыпальница Брюсов. Но на стенах старинной усадьбы до сих пор виден девиз старинного шотландского рода «Fuimus», что в переводе с латыни означает «Мы были».
3: «Служивые люди».

0: Брюсы. Воинские династии России. Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ о соратниках Петра Великого. Этот человек стал главным помощником царя в делах духовного управления. В 1721 году составил устав коллегии – документ, радикально менявший положение Русской Православной Церкви, подчиняя ее государству. Жесткий, требовательный священнослужитель. Он решительно боролся с представителями старой веры, раскольниками, а в подвалах его резиденции даже была собственная дыба. Таковы были реалии того времени. Самые жуткие методы ради, казалось бы, идеальной цели – просвещения.
2: Архиепископ Новгородский, сподвижник Петра Великого, вице-президент Святейшего Синода Феофан Прокопович. Один из самых образованных людей России первой половины 18-го столетия. Его библиотека насчитывала 4000 книг на разных языках. Однако настоящее имя всевластного церковника неизвестно до сих пор. Он стал сиротой еще в младенчестве. Ребенка приютил его дядя по материнской линии Феофан Прокопович. Впоследствии юноша взял эту фамилию себе. Он получил прекрасное образование. Учился в университетах Рима и Лейпцига. В России стал ректором Московской академии. Если бы не Феофан, никакого ученого Ломоносова не было бы и в помине. Именно он, Прокопович, в буквальном смысле спас Михаила, когда выяснилось, что тот подделал документы при поступлении в славяно-греко-латинскую школу.
3: Удивлен и радостен успехом твоим, юноша. Говорят, что ради науки ты сам оставил отчий дом. В глаза мне смотри. Сам. Да, не оскудела еще Русь. Благословляю тебя на тяжкий труд. Учись, коли дано.
2: Спустя многие годы Ломоносов назвал Феофана своим крестным отцом в российской науке. Прокоповичи Ломоносовы.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
1: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о соратниках Петра Великого. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Пройдут столетия, наши праздники.
6: И каждому дано яблоко.
7: Если звезды зажигают, значит, кому-то будет трудно.
8: Пред нами огромные, разнообразные работы.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
9: Семья подобна ветвям на дереве. Мы растем в разных направлениях, но наши корни остаются одним целым.
1: Династии России. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об огурцах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Родина огурца – предгорье Гималаев. Его начали культивировать более 6 тысяч лет назад. Дикий огурец до сих пор растет в Индии. Он мелкий, горький и покрыт колючками. А домашние огурцы быстро распространились по Азии, а затем попали в Древний Египет, где их изображения находят в гробницах фараонов.
1: Факт второй.
3: Ботанически огурец – ложная ягода. Он относится к семейству тыквенные, как арбуз, дыня и кабачок.
1: Факт третий.
3: Огурец на 96% состоит из воды. Остальные 4% – это клетчатка, витамины и минералы – калий, магний, кремний.
1: Факт четвертый.
3: В последние годы огуречный рассол стал популярным у спортсменов. Исследования показали, он восстанавливает водно-солевой баланс быстрее, чем специальные изотоники. Рассол содержит натрий, калий и уксус, которые снимают мышечные спазмы.
1: Факт пятый.
3: Огурцы побывали в космосе. На Международной космической станции ученые выращивали огурцы, чтобы понять, как гравитация влияет на направление роста корней. Опыт показал, что гравитация не важна. Корни всегда тянутся за водой.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об огурцах.
4: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Водопад и ручей.
5: Кипящий водопад, свергаясь со скал, целебному ключу с надменностью сказал, который под горой едва лишь был приметен, но силой славился лечебную своей. Не странно ли это? Ты так мал, водой так беден, а у тебя всегда премножество гостей. Не мудрено, коль мне приходит кто дивиться. К тебе зачем идут?
6: Лечиться? Смиренно прожурчал ручей.
4: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Водопад и ручей. Читал Дмитрий Шиляев.
1: Слушайте 12 июня в День России на радио «Звезда».
7: Необъятная и такая разная. Многоликая и многозвучная. Открытая и в то же время загадочная. Настоящая находка для исследователей и путешественников. Все о России. Слушайте 12 июня на радио «Звезда».
8: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Вся приплыли».
8: Пригласили однажды известного шотландского исследователя Давида Ливингстона на заседание Королевского географического общества Англии. Спросили учтиво: «Скажите-ка, дорогой сэр Давид, сколькими языками вы владеете?» «Двумями», — гордо ответил Ливингстон и слегка поправил на шее галстук бабочку. Чиновники едва ли не поперхнулись от смеха. «Двумями? Это ж какими такими двумями?» «Английским и французским». «Окей, произнесите тогда что-нибудь на французском». «Нихт ферштейн». «А, так ведь это немецкий!» – захохотали чиновники. «Тогда тремями!» – воскликнул самовлюбленный языковед Ливингстон и отправился в длительное путешествие по Центральной Африке. Правослово лучше бы дома сидел. В 1841 году талантливый, лингвист и полиглот, Давид Ливингстон шагал себе по африканской земле. День идет, второй, третий, а вокруг никого. На четвертые сутки увидел вдруг Ливингстон широкую реку, а возле нее толпу аборигенов. Сидят себе африканцы на берегу, в руках у каждого длинные такие тростниковые палочки. Через эту самодельную соломку местные жители воду пьют, жажду утоляют. «Ха, так ведь это же Октоберфест!» — воскликнул Давид и, как всегда, ошибся. Народ всего лишь воду пил, пусть и грязную. А что делать? Ведь рядом другой газировки даже близко нет. Да и не было никогда. Ливингстон расстроился, что все-все на свете опять перепутал. Так расстроился, что забыл при этом одно важное правило: когда человек пьет, его даже змея не жалит. А он вдруг забыл, представляете, и начал туземцев доставать. «Кто вы такие? А что вы здесь делаете? Как эта земля называется?» Африканцы слегка водой поперхнулись, но все же ответили, ну, из вежливости: «Мы – люди племени Банту, или по-другому – Баконго», и добавили на своем родном языке «Киконго», мол, «отстань, языковед». «Ага!» – на радостях воскликнул глуховатый Давид Ливингстон. «Конго! Так мы реку и назовем, а заодно и всю эту прекрасную страну». Вот же умник! Слово «Конго» вообще не существует в языке местного африканского населения. Это всего лишь часть слова «Ба-Конго», что значит «народ» или «племя», а также часть другого слова «Ки-Конго», что переводится как «язык». И сегодня, благодаря именно Давиду Ливингстону, на карте мира можно запросто найти реку Конго и республику Конго. Вот теперь попробуйте, переведите. Истории с географией.
0: Бросай якорь. Все, приплыли.
9: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Ахримовку в Харьковской области, а бойцы «Южные» освободили Роскошное в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве добавили, что за сутки в зоне спецоперации российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, по 3 снаряда установки «Хаймарс» и дальнобойных ракет «Нептун», а также около 800 украинских беспилотников. В прошлом году федеральный бюджет исполнен в рамках запланированных параметров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, более 75% поступлений обеспечил нефтегазовый сектор.
2: Теперь к другой теме. Об исполнении федерального бюджета за прошлый год и реализации связанных с ним государственных программ. Полученные доходы составили в итоге более 37 триллионов рублей, во многом благодаря не нефтегазовой составляющей, которая уже устойчиво у нас превышает 3/4 всех поступлений. А это, конечно, не только промышленное производство, но и сфера услуг, сельское хозяйство, выпуск программного обеспечения, это образование, медицина, еще многие-многие секторы, которые не относятся к добыче нефти и газа.
1: Среди ключевых направлений исполнения бюджета Михаил Мишустин назвал решение демографических вопросов, развитие экономики, предложение и укрепление технологического суверенитета России. Россельхознадзор с 12 июня ограничит ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и транзит через Россию в страны ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до разработки четкого алгоритма по обеспечению безопасности и отслеживанию товаров. Решение принято по причине постоянного обнаружения карантинных объектов. С мая текущего года служба поэтапно ограничивала ввоз армянской продукции и информировала Армению о нарушениях, говорится в сообщении ведомства. В Россельхознадзоре подчеркнули, что неэффективная работа армянской службы по карантину и защите растений угрожает фитосанитарному благополучию России и ЕАЭС. 11 июня стартует чемпионат мира по футболу, главное спортивное событие четырехлетия. Турнир впервые проходит сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. Матч открытия состоится на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, где в 1986 году Диего Марадона забил знаменитый гол англичанам, вошедший в историю как «Рука Бога». Встречаются сборные Мексики и ЮАР. Чемпионат включает 104 матча с участием 48 команд и продлится до 19 июля. Финал пройдет на стадионе «Мейтлайф» в Нью-Джерси, США. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте 12 июня в День России на радио «Звезда».
3: Наша страна полна чудес и невероятных открытий. В любом, даже самом маленьком городе найдется на что посмотреть и чему удивиться. Россия, ты самое-самое. Большое радиопутешествие. Слушайте 12 июня в День России на радио «Звезда».

0: «Звезда аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда». Сегодня с нами Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России. Мария, приветствуем тебя.
2: Да, здравствуйте.
1: О чем хотелось бы поговорить сегодня? Очевидно, мир сегодня вступил в эпоху необратимых изменений. Мы очень долго жили в западноцентричном мире. Во многом это было оправдано, потому что именно европейская культура, она была законодателем мод в области литературы, музыки, архитектуры, кино и так далее. Одновременно с этим, стоит заметить, мы, русские, жили в ощущении собственной вторичности, что особенно остро ощущалось нами, скорее всего, в XIX веке, хотя на самом деле раньше, да, но XIX век особо отметим. Затем на новом этапе конец 90-х, 2000-е годы. А сегодня что происходит? А сегодня западная культура начала сама себя уничтожать, плавно перемещаясь от пресыщенности общества потребления к нравственной деградации. Очевидно, это путь в никуда, путь к пропасти. Об этом обо всем очень убедительно рассуждает в своей колонке Никита Сергеевич Михалков. Это колонка о качестве кинопремии «Оскар» и о появлении новой евразийской кинопремии. Но сегодня мы должны в контексте борьбы двух ценностных систем, конечно, ставить вопрос об искусстве. Что это такое сегодня? Александр Сергеевич Пушкин однажды очень лаконично, емко выразился: «Чувство доброе я лирой пробуждал». Никита Сергеевич Михалков как-то сказал: «Искусство – это нечто, к чему хочется вернуться, пересмотреть, перечитать». Ну, в целом мы понимаем, исходя из здравого смысла, искусство – это нечто, что облагораживает человеческую душу, что является проводником высших идеалов. И вот сегодня, когда Россия объявила себя лидером по защите традиционных ценностей в мире, мы сделали первый шаг, который называется осознание. Второй шаг – это действие. Как альтернатива вот всей этой западной ультралиберальной повестке в искусстве сегодня учреждена Евразийская академия кинематографических искусств и одновременно альтернативная кинопремия «Бриллиантовая бабочка». Об этом сегодня хочется поговорить. Что это сегодня для тебя, «Бриллиантовая бабочка»?
2: Но я зацепилась за фразу относительно того, что искусство – то, к чему хочется вернуться, что сейчас происходит, премия «Оскар» и так далее. Вот не будем уходить сейчас в глобальные вещи, кто на кого влиял. Я, честно говоря, не знаю, в какой степени, учитывая наши масштабы, с какого века или тысячелетия говорить о влиянии, да, чтобы вот так прям подвести черту и сказать, что у нас была западноцентричная модель. В чем-то она была западноцентричной, а в чем-то она была абсолютно самобытной, а в чем-то мы испытывали колоссальное влияние со стороны Азии, Евразии и... Мы формировались-то, извините меня, не одно столетие, да, и можно ли сказать, что Сибирь, так сказать, была западноцентричной, вообще с какого момента она стала западноцентричной, и сколько оттуда пришло влияние, понимаешь? Поэтому я вот не готова сейчас говорить так в общем, но я считаю, что мы должны просто этой теме посвятить отдельный эфир. Но я хочу сконцентрироваться на теме того, что такое искусство. Миллиард, может быть, определений. И, наверное, каждый будет прав. Художник по-своему это определит. Критик по-своему, политолог по-своему, обыватель по-своему, ученый вне контексте гуманитарных наук, а точных наук по-своему. А я предлагаю вот такое определение. Оно, наверное, дано было. Я кого-то обязательно повторю, но разовью по-своему, что это зеркало, это летопись, это, ну, простите меня, отпечатки пальца цивилизации, которые оставляются для того, чтобы последующие поколения могли знать, откуда мы пришли. И вот давайте посмотрим. Ну, допустим, перелистаем книгу истории и там остановимся на странице. Неважно, мы сейчас будем вот так вот выборочно, так сказать, хаотично листать. А античность, Древняя Греция. Ну, вот остались руины Парфенона, Акрополя. Мы понимаем, кем они были. Да, мы не можем встретить сейчас представителя того народа, тех древних греков, тех греков, которые составляли Элладу. Но мы знаем, чем они жили, мы знаем, как они творили, мы понимаем, о чем было это общество, культура, чем они дышали, во что они верили, чем они наслаждались. Мы можем это понять. Мы видим ту самую культуру, которая до нас дошла так, как Акрополь сохранился, музеи греческие сохранили некоторые артефакты. Очень все, давайте честно скажем, мягко скажем, в запущенном там состоянии. Я уверена, что большое количество стран по-другому бы это сохраняли, нежели современная Греция. По сути, работа не ведется по сохранности их же собственного достояния. Я была примерно году в 18-м, там, пару дней, и именно сконцентрировалась на памятниках архитектуры, музеях и так далее. Когда я увидела, как на мраморе, вот том самом, который дошел из античности к нам, массово рисуют граффити, мне стало многое понятно и в позиции Греции современной. Давайте перелистнем дальше. Давайте посмотрим искусство средних веков, возрождение. Ну, примерно, да, вот так вот, без уточнения. А вот Леонардо да Винчи, например, да? Вот мы понимаем, что мы мало вообще что понимаем. Равно как и мы мало понимаем, как строился тот же самый Парфенон, как это было возможно так просчитать красоту здания, в котором каждая колонна была выстроена по-своему, не повторяясь, именно для того, чтобы подходящий к Парфенону или смотрящий на него снизу, стоящий у подножия горы, мог насладиться впечатлением от этого строения. Ни искусственного интеллекта, ни компьютера, ни даже калькулятора не было. Как они это сделали? Вот Леонардо да Винчи. Это загадка, с которой с нами, наверное, навсегда. Никто не понимает, как он это сделал. Речь идет не о мазках, речь идет не о контурах. Речь идет о наслоении краски. Смотрите, почитайте о Мона Лизе, о Джоконде. О наслоениях краски, которые за счет, я даже не могу сказать, полутонов, игры света, цвета и понимание физиологии лица, мышц и так далее создает вот такую картину, когда никто не понимает, перед нами человек улыбающийся или не улыбающийся, грустный, веселый, какой? Ну, у каждого свое впечатление. Давайте пойдем дальше. На несколько страниц или на несколько томов назад Египет, который стал загадкой цивилизации, и мы понимаем, до каких высот поднялись люди того периода. Мы понимаем, чем они жили. Мы не понимаем, как они это строили. Мы до сих пор не понимаем даже, из чего они это строили. Но мы понимаем по закономерности цифр, которые составляют эту пирамиду, что это не просто высшая математика, что это то, что нам пока еще в массовом сознании недоступно. Возможно, есть уникальные ученые, которые все это видят в совокупности. Отсюда я предлагаю следующее определение для сегодняшней программы. Это зеркало, это отпечаток человечества, по которому мы о нем узнаем. Можно я задам вопрос? Мы какими глазами бы смотрели на будущее поколение, когда бы оно заглянуло в наше сегодняшнее искусство? Я имею в виду то самое западное. Вы хотели бы, я задаю вопрос всей аудитории, чтобы она с вами, потомки, судили по, ну, я не знаю, я не хочу называть вот эти все гадости, которые они напридумывали, да, но, опять же, упомянутая тобой церемония открытия и закрытия Олимпийских игр. Хотели бы мы? Не хотели бы, я думаю, потому что масса всего прекрасного создается и руками людей, которые не получали высшее образование. Я только что была в Ижевске, я только что видела потрясающие вышивки людей, которые там испокон веку живут. Я видела архитектуру, я слышала песни и так далее. Я вот была в Мордве, вот я была в Адыгее полгода назад. Я хотела бы, чтобы о нас вот так, о нашей цивилизации, не то чтобы только о стране, а об этом мире говорили. Вот так. Так вот, об этом идет речь, что почему-то вот этот отпечаток сегодняшнего дня хотят оставить для будущих поколений, именно такой искаженный, как будто мы все были подвержены вот этому деструктивному, я даже не могу сказать, заболеванию какому-то. А это не так. И поэтому такие люди, как Никита Сергеевич Михалков, он не одинок, он один из ярчайших представителей, но нас много. Мы хотим передать следующим поколениям, мы хотим передать, я не знаю, как это будет называться, грядущие поколения, может быть, новая цивилизация, как угодно. Мы хотим оставить на этой земле информацию о том, что здесь было не так, как нам пытаются навязать, устанавливая куски, пардон, испражнений на пьедестал и рассказывая, что это про нас. Нет, это не про нас.
3: С его позволения, пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: «Бриллиантовая бабочка». Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Звезда Аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
2: Продолжая эту тему, мы не хотим, и я не хочу, и наша страна не хочет, чтобы те, кто придут после нас, думали о том, что история, например, Второй мировой войны, да и вообще история человечества, что такое история мировой войны? Это история человечества. Это история про то, как люди уничтожали друг друга, изобретали все более масштабные способы просто изувечивания, так сказать, противников, только не противников, которые им угрожают, а те, кого они называли противниками только потому, что у них, не знаю, не та форма носа, не те уши, не такой, как бы, не знаю, там, язык, наречие, диалект и так далее. Мы не хотим, чтобы люди полагали, что в наше же время не было осуждено как абсолютное зло создание газовых камер или концлагеря вообще всех видов, так тем более детские, типа Сауспилса, где детей умерщвляли только чтобы забрать кровь для солдат Третьего Рейха. Мы не хотим, чтобы это стало как бы меткой цивилизации. Мы хотим, чтобы меткой нашей цивилизации именно стало порицание этого и отвержение этого как какой-то аномалии. И поэтому, слава богу, создан и соответствующий еще один среди огромного многообразия кинофестиваль, который сохраняет то самое лучшее, что есть в нашей цивилизации.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: «Бриллиантовая бабочка». «Звезда Аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
1: В контексте того, о чем сейчас идет речь, что такое подлинное искусство, «Бриллиантовая бабочка», новая премия, что это? Как ты, Мария, понимаешь главную задачу и цель?
2: Это главная задача и цель, как я ее понимаю, как обыватель, как любитель кино, как человек, ну, не лишенный творческого задора, мягко скажем, как человек, которого Никита Сергеевич Михалков называет другом. Вот я этот фестиваль понимаю как возможность для людей, которых не принуждают присягать на чуждые им лжеценности, говорить языком искусства, отражая все взлеты и падения современного мира, но без унижения своего человеческого достоинства и без унижения достоинства других. Знаешь, вот это прекрасное есть выражение: я художник, я так вижу. Да, да, художник так видит по-разному. Есть столкновение всего: интересов, взглядов, точек зрения и так далее. Но для этого не надо приходить и дрожащим голосом говорить то, что, например, требовали говорить в Германии в 30-е и 40-е годы, поднимая соответствующую руку в соответствующем приветствии. А сейчас все то же самое. Заставляют говорить, поднимая практически руки в приветствии Зеленского и расписываясь в поддержке киевского режима. Или, как это было до недавнего времени повсеместно, сейчас как-то более-менее начали, мне кажется, приходить в себя, рассказывать о своих каких-то половых, простите меня, предпочтениях, мультигендерности и том, как, конечно, так сказать, надо себя перепрошивать на все лады не с точки зрения пластической хирургии, а с точки зрения какого-то вот этого, я даже не знаю, как это назвать, полового безумия, рассказывая про то, к какому гендеру ты относишься. И без этого тебя ни на один фестиваль не пускали бы. Вот что это за возможность. Это возможность вернуться не в прошлое, а к лучшим традициям, которые закладывались кинематографом, закладывались творческими людьми и из сферы кинематографа, и из других сфер, когда они создавали конкурсы, фестивали. Это фестивали интересного, талантливого кино. Это фестивали, которые должны не заниматься даже, может быть, образованием. Для образования существуют школы, так сказать, вузы и так далее. А которые призваны показывать человеку не, как бы разное в этой жизни, а не только плохое и не только доказывая, что ничего хорошего с человеком и быть не может, потому-то, тому-то и тому-то. Ведь мы же приходим сейчас к ситуации, когда человеку с экранов бесконечно навязывают и телевизионных, и художественных, и кинематографических, навязывают одну и ту же мысль о том, что все равно, вот, ну, если вас поскрести с какой-нибудь стороны, да какая-нибудь гадость из вас выпадет. И она есть в каждом, и каждый должен исходить из принятия того, что это зло пронизывает человека, человечество, и будет давлеть, так сказать, над ним. Нет, не так. В человеке есть много прекрасного, замечательного, в человеке есть недостатки. Человек, безусловно, находится в среде, которая его пытается, так сказать, как-то по-разному. Кого-то эта среда вдохновляет, кого-то окрыляет, кого-то делает лучше. Для кого-то среда становится большим испытанием. Но у человека есть все возможности преодолеть эти вызовы. И опыт исторический об этом говорят, и классики об этом говорят. И поэтому вот этот шанс надо человеку показывать, о нем рассказывать и его предлагать в качестве варианта, а не каждый день говорить: вот посмотрите, а вот эти, все ж плохие, и вы таким должны быть. Есть у вас хорошее и плохое. Плохое перевешивают, ну и соглашайтесь с этим. Есть у вас пороки, не боритесь с ними, просто как-нибудь займите какую-нибудь позу, чтобы не выходить из зоны комфорта. Приспособились, ну и так сойдет. Нет, что есть возможность человеку расти, преодолевать, стремиться, творить, а не разрушать, созидать. Не знаю, вот о чем, на мой взгляд, этот фестиваль.
1: Девиз новой премии: «Любая правда без любви есть ложь». Как ты понимаешь эту фразу?
2: Это не просто девиз фестиваля, это то, что каждый должен повторять. Понимаешь, мы... Мы в поисках. Наше, не только наше общество, я имею в виду наше отечество, я имею в виду вот сегодняшний мир в поисках этой правды, правды жизни, правды бытия, правды о человеке и человечестве, правды об истории, потому что зло имеет соответствующее название. Лукавый, обманщик называют сатану. Он так и переводится изначально.
1: Лукавый враг рода человеческого.
2: Лукавый, потому что обманщик. Потому что нас хотят запутать. Нам хотят подбросить ложные истины. Нам хотят подбросить неверные ориентиры. Как компас, под который... все время вспоминаю этот самый пример из Жюля Верна, когда плыли, так сказать, на один континент, а потом оказалось, что приплыли на другой, потому что... так сказать, подложен был топор под компас, который менял направление. Вот это лукавство, вот этот лукавый, этот обманщик, этот сатана, он пытается человечество сбить с курса, как раз за счет того, чтобы человеку рассказать, что он всегда будет плохим. И ничего хорошего в нем так и нет. И никогда он не сможет исправиться, исправить себя, и никогда он не должен, не может идти на свет. А все, что в нем плохого есть, вот это и будет его вечным уделом. Поэтому, мне кажется, вот в этом поиске правды мы, безусловно, должны идти именно на свет и понимать, что Бог – это любовь, и что любовь – это основная ценность. Это главная ценность, которая питает и производит все остальные ценности. Потому что и патриотизм без настоящей любви, он превращается в формальность. И детство и материнство без любви – это статистические данные. И дружба без любви – это знакомство. И все остальные ценности производны от одного основного – от любви. И у человека ведь, понимаешь, очень такая обостренная устремленность к справедливости, да, и в отношении самого себя, и в отношении своих близких, мы так остро ее чувствуем, вот эту справедливость, и особенно, конечно, несправедливость. Она, к сожалению, случается с нами не так редко, как хотелось бы. Но в этом поиске справедливости мы не должны забывать о том, что все-таки есть нечто высшее, это любовь. Я знаю миллион примеров из жизни своей семьи. У меня вся семья, дедушки, бабушки, так или иначе прошли войну. Кто-то фронт прошел все годы войны, кто-то на оборонных заводах работал. Кто как, но все были. Потери в семье были. И я хочу сказать, что... Ну и потом вообще семья жила не просто в стране всегда, она всегда жила страной, она всегда жила теми историческими вехами, никогда себя не отделяя, не выводя за скобки, которые переживала наша страна и наш народ. А это было сопряжено с такими даже не рисками и вызовами, с такими трагедиями. И я хочу сказать, что я всегда была поражена тем, как старшее поколение моей семьи ни разу не выказало, несмотря на то, что правда, вот мы современные, наверное, бы нашли 2 квадриллиона поводов, ни разу не выказало некого озлобления, что, мол, не додали, а отняли, не реализовали, не предоставили или еще чего-нибудь такого. Нет, они пронесли сквозь все эти несгоды голод, холод, лишения, ранения, борьбу настоящую, что такое фронт, настоящая борьба. Они пронесли любовь. Любовь их питала, любовь их спасала. Поэтому... И движение к правде, к справедливости, борьба за эту справедливость сейчас как никогда актуальна. И при этом сохранение себя в любви и сохранение любви для будущих поколений и передача этих двух составляющих в едином целом дальше.
1: Здесь поставим многоточие и продолжим. Это «Радиозвезда».
4: «Бриллиантовая бабочка».
5: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
6: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Министерстве обороны рассказали о ходе освобождения Донецкой Народной Республики. В ведомстве отметили, что соединения и воинские части южной группировки войск наступают на широком фронте в северной части республики. Активно уничтожают обороняющихся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне. В Константиновке штурмовики ведут уличные бои. Они полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. Кроме того, ликвидируют окруженных националистов в юго-западной части города и на Константиновском металлургическом заводе. Также штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В освобожденных кварталах ищут и уничтожают отдельные разрозненные группы противника и одиночных украинских боевиков. Анна Цивилева проверила условия лечения бойцов и ознакомилась с новыми методиками реабилитации. Сделал это заместитель министра обороны в рамках посещения госпиталя имени Вишневского в Подмосковье. Заместитель главы оборонного ведомства поблагодарила специалистов за постоянное совершенствование методов реабилитации и отметила, что такие достижения позволяют быстрее восстанавливать здоровье военнослужащих даже с тяжелыми травмами. Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» на международном военно-морском салоне «Флот» представил макетный образец новейшего комплекса для борьбы с беспилотниками. Он позволяет наводить дроны-перехватчики на цель в автоматическом режиме. Инновационное решение сможет обеспечить безопасность морских акваторий и береговой инфраструктуры. Международный военно-морской салон «Флот» проходит в Кронштадте до 14 июня. Он объединяет представителей ВМФ России и государственных структур, крупнейшие предприятия и ведущих экспортеров отрасли. В рамках выставки прибыли зарубежные делегации из дружественных стран. Заместитель министра обороны Павел Фродков вручил государственные и ведомственные награды бойцам, участникам специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в медицинском центре Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка. Генерал-лейтенант передал присутствующим поздравления с Днем России от имени министра обороны Андрея Белоусова.
7: Вместе со своими боевыми товарищами каждый день проявляете истинное мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции. Конечно же, хочу поблагодарить наших военных врачей, всех медиков, которые со вниманием и с самоотдачей работают и днем, и ночью для того, чтобы спасти жизни наших бойцов, наших героев.
6: Говоря о миссии военных медиков, Павел Фродков отметил важность их работы по спасению жизни, лечению и реабилитации российских бойцов. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
8: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда».
9: Реклама. Один из самых масштабных джазовых фестивалей мира, Московский джазовый фестиваль, представляет с 8 по 14 июня в саду «Эрмитаж» в зале имени Петра Чайковского и на других городских площадках выступят Игорь Бутман, Виктор Добронравов и ЛРК Трио, Петр Дранга, Евгений Маргулис, Алексей Гоман, Петр Налич и еще несколько сотен артистов со своими лучшими джазовыми программами. Не пропустите! Информация о билетах на сайте moscowjazzfest.com/6+. Продавец билетов. Москва. ОМТС Лайф. Огрна 1-1-3-7-7-4-6-6-4-7-1-1-4.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: «Звезда аналитика» и Евразийская академия кинематографических искусств представляют совместный проект «Бриллиантовая бабочка».
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Мария Захарова, директор департамента информации и печати МИД России. На первой церемонии «Бриллиантовая бабочка» ты вручала премию венесуэльскому фильму «Али Примера». Вот для тебя, как для дипломата, чем этот фильм оказался близок?
2: Мне близок был не столько фильм, сколько вообще присутствие Венесуэлы. И ты, наверное, не обратила внимания, может быть, ты не слышала. Моя последняя фраза, когда мы уходили со сцены, была «Вива Мадуро». Я не знала, как будут развиваться события. Это все-таки было 25-й год. патриот. Но внутреннее было понимание, что те патриоты Венесуэлы, которые боролись не за просто благополучие, вот такое оторванное благополучие своей страны в денежном эквиваленте, которые боролись за свою независимость, за суверенитет, за будущее поколение, что они действительно в опасности. И я никогда не забуду венесуэльцев, которые приехали, привезли этот фильм, я никогда не забуду этой церемонии. Вот в этой части для меня это просто было каким-то, знаешь, ну, спустя несколько месяцев после этого рефреном прозвучали эти слова, вот таким эхом. Я еще удивилась, насколько это было внутреннее ощущение как бы трагичности и обостренности ситуации, ну, очевидным даже на церемонии вручения премии. И вот это как раз та самая политическая нота, которая возможна. Не тогда, когда тебя за кулисами, знаешь, проверяют по методичке, все ли ты правильно сказал, тот ли ты надел бантик, значок или еще что-то, а когда это идет от сердца, потому что ты понимаешь, что перед тобой стоят создатели кинокартины из Венесуэлы, которые сами не понимают, в какую страну они вернутся, сами не понимают, что их ждет. Идут на грозу, идут на бурю, идут просто идут на вы. Это вызов самим себе, это вызов всем. Но они это делают. И это рождается, эта фраза, она родилась именно от ощущения их внутренней вот этой стойкости, что они понимают, зачем они это делают. И эта премия вот про это.

0: просто вываливающийся красивый сверток из телефона, а что для того, чтобы она их получила, особенно к сезону, нужно, чтобы до этого поработал, ну, пару миллионов человек. А до этого пару сотен лет выстраивались вот эти логистические маршруты. Поэтому все политизировано. Вопрос в другом. Вопрос, что примат доминанта подобных фестивалей, она должна быть, как это и показывает Михалков, не про политические установки, а про жизнь, борьбу людей за свои взгляды и убеждения через искусство. Есть специальный инструмент искусство, возможность, хорошо, наверное, инструмент грубовато, возможность, есть дар человеку, который был вот преподнесен, творить. И через это творчество, через свои эмоции, через мысли, сочетание мыслей, эмоций, знаний и опыта, художник может рассказывать своей аудитории о важных вещах. Опять же, подразумевая, что после того, как его фильм посмотрят, человек не должен стать хуже. Он может осознать в себе и недостатки, и то, что он, может быть, не чувствовал так остро в виде противоречий или внутренних вызовов, но он точно не должен стать хуже, но он должен получить шанс на то, чтобы стать лучше.
1: Ну, это разговор, на самом деле, о чем-то настоящем, очень подлинном и искреннем, что не может не вызывать отклика в сердцах, в душах людей вообще здравого смысла, которые составляют большинство населения планеты Земля. И если мы говорим о новой кинопремии «Бриллиантовая бабочка», ее ведь называют идеологическим и эстетическим противовесом «Оскару». Вот на твой взгляд, вот в контексте нашего разговора сегодняшнего, может ли со временем премия стать более влиятельной и уважаемой наградой, нежели западные аналоги, учитывая факт того, что, с одной стороны, мир изменяется, а с другой стороны, ведь у нас огромное количество людей по-прежнему продолжают жить в прежнем мире и не верят.
0: У нас по-прежнему огромное количество людей продолжают, вот Хрущева уже сколько десятилетий нету, а девиз «догнать и перегнать», «погрозить кому-нибудь кукурузиной», вот это все живо до сих пор. Мне кажется, нам нужно ментально отцепиться от вот этой какой-то придуманной и, на мой взгляд, нам навязанной, не нами навязанной, а нам навязанной псевдосоревновательности. У нас есть своя страна, своя культура, свои цели и задачи, своя история. Мне очень нравится, как говорят о том, что вот тут там штатам 250 лет скоро будут отмечать, а у нас тут Большой театр тоже 250 лет отметил, только театр один. А мы все соревнуемся, да все страны разные, они такие, мы такие, не надо ни с кем себя сравнивать. И в премии одной, второй, третьей было масса всего прекрасного, и масса всего ужасного было привнесено за последнее время. И есть чему и у них поучиться, и есть чему у нас поучиться. Вот давайте не привязываться и не сравнивать, давайте создавать свое. И в этой внутренней уверенности, я вас уверяю, и есть тот самый огонек, на который полетят, пойдут, к которому будут присматриваться, когда мы будем уверены внутри себя. Когда мы не будем бесконечно цепляться, а что у них там, а как они это, а нас услышали, не увидели с точки зрения не тех вопросов, которые нам принципиально важно до них донести, как, например, та трагедия, которая разворачивается с убийством наших детей, с терактами. А когда мы создаем свой продукт, когда мы формируем свою повестку, вот она такая. Почему мы должны с кем-то себя постоянно сравнивать и соотносить? Вот я считаю, с чем надо бороться? С этой бесконечной внутренней неуверенностью. Вы понимаете, кто создал этот фестиваль? Этот фестиваль создал тот же человек, который создал, ну, например, фильм «Раба любви». Или, например, «Свой среди чужих, чужой среди своих». Да? Это тот самый человек создал этот фестиваль, который открыл зрителю и слушателю, широкая аудитория, композитора Артемьева. Композитор Артемьев был, конечно, и был бы, к сожалению, сейчас нет, он как композитор, он самостоятельная величина, но широкая аудитория его открыл, конечно, подарил и сделал все, чтобы мир насладился. Конечно, Никита Сергеевич Михалков. И этот человек делает сейчас этот фестиваль. Может, мы как-то наберемся смелости и просто скажем, да, конечно, этот фестиваль будет. Да, конечно, у него будет большое будущее. Потому что те фильмы, которые он делал, они создавались, вот упомянутые мною, в советскую эпоху. В эпоху, в том числе, и цензуры, эпоху доминирования только одной идеологии,

0: эпоху отказа, так сказать, партии и правительства от возможности признания очевидных вещей, связанных там, с божественным, да, отсутствием возможности людям реализовывать свои религиозные чувства и так далее. А в этих фильмах все равно все это есть. Это же удивительно. И когда я смотрю, а я, поверьте мне, очень часто эти фильмы пересматриваю, хотя знаю их наизусть, я задаю себе вопрос, ну хорошо, ладно, он был очень молод. Но это можно понять, как молодой человек так делает такие фильмы в таком юном возрасте. Ну, тоже какие-то вещи, ты понимаешь, там, гений, талант и так далее. Но как? Можно было в ту эпоху, когда худсовет за худсоветом это принимал именно с точки зрения идеологии, было так насытить этот фильм, что мы сегодняшние находим ответы в тех фильмах, созданных не просто несколько десятилетий назад, но и при цензуре идеологической. Как это может быть? И самое главное, что несмотря на то, что, безусловно, они проходили все виды вот этих фильтров, были установки, и, конечно, они были о той реальности, то есть я имею в виду созданные под влиянием той реальности, а за них не стыдно. Вот знаете, когда смотришь какие-то фильмы, думаешь, ну вот тут, конечно, да, тут, конечно, конъюнктурка, да, вот она все портит. Или, конечно, или вот знаете, бывают фильмы исторические, созданные в 60-е, 70-е годы, и ты их смотришь, а тебе в глаза бьет костюм нейлоновый, потому что он тогда был модный, и поэтому дамы 19 века ходили с какими-то нейлоновыми шлифами или капроновыми там, или еще чем-то таким. И вот этот диссонанс, да, а в фильмах на какие-то общественно-политические темы вот это всегда просто сквозит. А в его фильмах это не сквозит. Он так показал жизнь настолько многообразно и настолько правдиво, и с такой любовью, что это на века, это навсегда. Ну, если человек такое сделал тогда, что живо сегодня, неужели вы думаете, у меня лично будет сомнение в этом фестивале? А сравнивать я его ни с чем не буду. Вы будете сравнивать Михалкова с другими режиссерами? Я нет. Вот он один. Вот он такой один. Есть другие. Есть по разным градациям и параметрам миллион других актеров, артистов, режиссеров, сценаристов, художников. А вот он такой один. Вот и все. Вот и фестиваль. Он такой один.
1: Важная мысль, и на ней, как мне кажется, стоит зафиксироваться, когда мы говорим о том, кто круче, кто менее круче, о влиятельности. Вот ты совершенно верно подметила. И это и есть то самое проявление комплекса вторичности и каргокульта, когда мы начинаем себя сравнивать.
0: Когда-то он нам был подброшен, когда-то его там закрепили где-то. Но сейчас-то есть все возможности, основания и, главное, исторический момент от этого освободиться. Ну, давайте уже это сделаем. Ну, давайте перестанем. Вот вы понимаете, меня что тогда поразило? В космос полетели первыми, спутник первыми запустили. Пилотируемый полет был, а человек вышел в открытый космос первым, и все нужно было вот оглядываться и озираться. Да, в определенных отраслях это нормально, это конкуренция, но не глобально, в страновом масштабе бесконечно жить в привязке, а что там, а как у них, а вот мы лучше или хуже, а вот мы сейчас. Да надо эту тему отпустить, понимаете? Надо брать лучшие практики, надо, так сказать, развивать то, что нужно нам. Нужно сравнивать именно исходя из обмена опытом, но не быть привязанными бесконечно, вот не якорить себя на этой теме.
1: Ну, кто-то из святых отцов говорил о том, что самое главное борьба со злом – это созидание и вообще отвлечься от темы того, что есть. Это борьба. Знаешь, что такое стратегия орла?
0: Нет.
1: Фантастически звучит. Орел летит, подлетает ворон, его начинает донимать. Орел вообще не обращает внимания, потому что он просто поднимается вверх, там, где атмосфера более разряжена, ворон здесь вообще существовать не может. Он вообще не затрачивается на эту борьбу, он просто поднимается вверх и летит дальше к своей цели. Это на самом деле то, о чем ты говоришь сегодня. Это тема созидания.
0: Да у нас все возможности есть, у нас все есть, у нас такая богатейшая история, у нас такая культура, в которой есть все от А до Я. Есть и национальное, вот то, что только у нас, а есть еще уникальная способность аккумулировать мировой опыт, приглашать лучших и, сочетая со своим национальным, вообще творить шедевры. Да? Ну вот Кремль – лучший тому пример. В мире нет такого. В Милане есть прообраз, от которого оттолкнулись, но развили до таких высот и так насытили, так сказать, народностью, национальным духом и вот всем нашим историзмом, что такого больше не повторить. Такого больше нет. Собор Василия Блаженного, я не знаю, Спас на крови. Ну, нет вот такого в мире. В мире много всего другого, но такого больше нет. И вот мы все смотрим и думаем. Вот мы немножечко стали похожи на Голливуд. Я секрет, наверное, сейчас открою. Ну, правда, не военную тайну на звезде, но, так сказать, не то, чтобы об этом часто говорили. Не хочу говорить, кто конкретно, но уж поверьте мне, очень, так сказать...
1: Не последний человек
0: в Соединенных Штатах Америки сегодня приехал и сказал, у нас кино в кризисе. В жутчайшем кризисе. При том, что мы с вами любим кино американское, смотрим и знаем, но видим, что действительно эта тенденция есть. Но это не я сказала. Это они говорят. А у нас есть кино фантастические, фильмы фантастические. Сейчас что-то уже выстрелило, что-то только набирает обороты по-разному. А ведь мы, Аня, с вами прожили 90-е, когда кто бы нам сказал, что у нас будет возрождение кинематографа примерно в 95-96-м, да мы бы, наверное, тому в лицо рассмеялись. Ну, правда же, да? 94-й, вот так вот, когда люди, артисты, актеры, которые прошли и школу, и опыт, и уже были звездами, оказались в одну секунду не у дел. Кто зацепился за рекламу, кто нашел себя в каких-то других там политических партиях или других каких-то общественно значимых проектах. Но кино-то, в принципе, все полагали, что его нет. И сегодня вот, посмотрите. Поэтому надо прекращать себя сравнивать. Фестиваль есть, ему быть. Почему? Потому что невозможно идти тем путем, которым пошли многие западные платформы, программы, площадки, навязывание одного стереотипа, ложного тем более. Вообще нельзя один стереотип навязывать, но тем более ложный стереотип, тем более низвергающий человека с того богом данного, ну, если не пьедестала, то уж какого-то такого места, которое определяет именно, что это человек, а не животное или какое-то существо. Вот этими идеологическими установками какой-то мультигендерности, какой-то бесконечной политизации искусственной, бесконечно каких-то, как они говорят, нарративов, придуманных историй невозможно контролировать каждую площадку, превращать ее вот как бы вот в такое в поле бесконечных каких-то, ну, я даже не знаю, битв, даже не престолов, а каких-то, ну, мне кажется, правильно сказать, битв нарративов. Это про искусство, это про то, как человек чувствует, это про то, как человек экспериментирует, как человек выражает себя, но только не худшие свои проявления, не болезненность свою, а как он пытается через данное ему дарование, талант, показать мир, который видит, другому человеку.
1: Последний вопрос. Мы в финале программы. В чем духоподъемный смысл бриллиантовой бабочки?
0: Вот в том, что человек не ставится на колени перед злом, что человек есть создание Божье свободное, человек имеет право выбора, и никто не имеет его лишать этого права выбора, а что человек делает выбор этот сам между добром и злом, между светом и тьмой. И мало того, человек, страдая или проходя свои этапы, или любя, каждый имеет свой какой-то жизненный период, на каждом из этапов может выбрать дорогу к свету. Может, а не то, что кто-то его лишает навеки, приковывая вот этими цепями нарративов, рассказывая небылицы о том, что все закончено, и никакого света-то и нет. Вот в этом и сила фестиваля. Вот он про это. Он не про то, что человек, у которого есть талант и дарование, все равно будут объявлены никчемным, негодным, и все будет подогнано под какую-то политическую целесообразность или нецелесообразность, а про то, что у человека есть талант, дар, Божий дар, который он воплощает, вот в данном случае, через кинематограф.
1: Мария, большое спасибо за эту беседу.
0: Спасибо вам.
1: Мария Захарова была сегодня с нами. Друзья, ну и в завершении рады сообщить, что уже с завтрашнего дня в Белграде стартует международная программа кинопоказов в рамках фестиваля «Бриллиантовая бабочка». С 12 по 14 июня жители и гости Сербии смогут своими глазами увидеть фильмы-участники открытой Евразийской кинопремии. И это только начало. Уже в ближайшее время ожидаем уверенное шествие «Бриллиантовой бабочки» и по другим странам мира, например, в ЮАР с 10 по 12 июля. Впрочем, обо всем сообщим вам в свое время. До новых встреч!
2: «Бриллиантовая бабочка». Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд». Человек и время.
9: Представьте устройство, которое будет тикать, когда исчезнут современные города, языки и даже целые государства. В глубине горы в Западном Техасе прямо сейчас строят часы долгого настоящего. Это один из самых амбициозных инженерных проектов современности, цель которого – заставить работать часы без остановки 10 тысяч лет. Мы привыкли измерять жизнь минутами и часами и не заглядываем дальше следующего квартального отчета. Изобретатель Дэнни Хиллис решил это исправить. Он захотел создать памятник глубокому времени, который заставит людей думать не о быте, о бытии.
2: Человек и время.
9: Это не просто огромный будильник, а настоящий гигант из стали, камня и титана. Его секундная стрелка делает шаг один раз в год. Вековая сдвигается раз в 100 лет. Мало того, часы заводятся сами, используют разницу температур между днем и ночью. Тепловое расширение дает механизму нужный импульс для хода. Внутри установлен генератор звонов знаменитого музыканта Брайана Ино. Каждый день в течение 10 тысяч лет музыкальная шкатулка станет проигрывать уникальную мелодию. И последовательность звонов никогда не повторится. Чтобы увидеть часы, гостю придется совершить паломничество, подняться высоко в гору, найти скрытый вход и пройти через ряд массивных дверей. Внутри царят тишина и прохлада. Это пространство превратит посетителя из суетливого туриста в свидетеля истории. Проект финансируют богатые благотворители и чудаки, и работа идет полным ходом. Когда часы запустят, они станут самым долговечным объектом, который когда-либо создавал человек. Это символ надежды на то, что через 10 тысяч лет наши потомки услышат их звон.
2: Ч- Человек и время. Премьера на радио «Звезда».
5: К литературе мы обращаемся за пищей духовной, но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
10: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
5: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Число аварий на объектах теплоснабжения в прошедший отопительный сезон снизилось на 14%, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, отопительный период полностью завершен в 76 регионах. В 13 регионах Сибири и Дальнего Востока он продолжается по климатическим причинам.
2: Адресная поддержка регионов по обеспечению стабильного прохождения отопительного периода правительством осуществляется ежегодно. Только в прошлом году на эти цели выделено более 8 миллиардов рублей. А в рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» регионам направлено 40 миллиардов средств федерального бюджета, что позволило повысить надежность ресурсоснабжения для 8 миллионов наших граждан.
1: Ирек Файзуллин добавил, что на отдельном контроле находились вопросы подготовки и прохождения зимы в приграничных и воссоединенных регионах. Работа велась в ежедневном режиме. Были закуплены блочно-модульные котельные, которые помогли своевременно восстанавливать подачу тепла потребителям. ФСБ предотвратило попытку убийства российского военного. По информации от Федеральной службы безопасности, украинские спецслужбы направили диверсанта в Россию в феврале этого года. Этот человек был завербован в Евросоюзе, куда он сбежал, чтобы избежать уголовного преследования на своей родине. Украинцы предложили ему помощь в получении статуса беженца в ЕС в обмен на убийство российского военного в московском регионе. Подозреваемый задержан, добавили Федеральной службе безопасности. Посольство Кипра в России объявило о прекращении приема визовых заявлений через центры BLS International. Так, с 15 июня прием будет осуществляться только в консульском отделе посольства и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Решение связано с истечением договора с компанией BLS. В ближайшее время планируется подписание нового соглашения с другим поставщиком услуг. В посольстве уточнили, что заявления должны подаваться лично, а документы должны быть поданы не позднее, чем за 15 дней до даты предполагаемой поездки. Международная шахматная федерация лишила Федерацию шахмат России членства на 3 года. Причиной стало неисполнение решения спортивного арбитражного суда, который обязал прекратить любую деятельность на территориях Донбасса и Новороссии, а также в Крыму. Отстранение отсчитывается с 10 июня. Российская Федерация теряет право участвовать в мероприятиях ФИДЕ. При этом российские юниоры сохраняют право выступать под национальным флагом, а команды под нейтральным. Индивидуальное участие игроков не ограничено. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Крупным планом». Авторская программа Алексея Мухина.
1: Друзья, добрый день. Это «Радио Звезда» и авторская программа Алексея Мухина «Крупным планом».
2: А вот, кстати, он добрый. Ребята, привет.
1: Я соведущий Евгений Кузнецов, и сегодня мы поговорим об очень горячей теме во всех смыслах. Недавно состоялся форум по безопасности, он проходил в Подмосковье, и Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, заявил, что опасность лобового столкновения России и НАТО нарастает, и это не удерживает группу стран Альянса в повышении ставок в противостоянии с Москвой.
2: Да, действительно, это важный был форум. Я принимал участие в одной из стратегических сессий. И, честно говоря, вот я, когда анализировал ситуацию, заметил, что у нас переговорная пауза практически по всем направлениям. Пауза в переговорном процессе конфликта России и Украины. Пауза в переговорном процессе конфликте с Ираном, Соединенных Штатов и Израиля. В общем, везде пауза. Конечно, можно вспомнить Сомерсета Моэма, его роман «Театр». Чем больше артист, тем больше у него пауза. Вот. Но здесь, я думаю, Сергей Рябков очень точно выразился в том смысле, что затянувшаяся пауза и разрушение стратегических конструкций безопасности, они ведут лишь к одному – к эскалации конфликта. И вот теперь вопрос – этот конфликт будет конвенциональным или ядерным? Вот, честно говоря, хотелось бы знать заранее, к чему готовиться. В любой день начинается с такого момента утром, когда вся природа замирает, и в этот момент она решает, каким будет этот день. Он будет грозовым, либо тихим и солнечным. Вот мне кажется, политически сейчас мир находится вот в такой паузе перед рассветом. Посмотрим, какой будет новый день.
1: Ну вот и в частности на том же форуме Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности под эгидой которого проводился этот форум, сказал, что наши противники, не эвакуируясь из Киева после официальных предупреждений нашего МИДа о том, что Россия приступает к нанесению ударов по центрам принятия решений в Киеве, очень ошибаются, думая, что у нас есть исключительно орешник и ничего мощнее, якобы это...
2: Евгений, они не поверили, прямо скажем, это раз. Меня тоже очень заинтересовала вот эта странная непоследовательность, которая сквозила в заявлениях отдельных европейских акторов, дескать, не уйдем. Услышали, но не уйдем. Я думаю, а зачем вот это вот все, к чему вот это ведете? Но давай так. Они эвакуировались в 22-м году, ломанулись, переехали там кто в Львов, кто куда-то. Вот. Но ничего страшного не произошло. На данном этапе, мне кажется, что такая двойственная ситуация. С одной стороны, они где-то в глубине души не верят в то, что это произойдет. Сейчас мы это обсудим коротко. А с другой стороны, у них есть четкие распоряжения их так называемых европейских столиц о том, что не сидите ровно на мягком месте и не двигайтесь. Почему? Я так понимаю, что тезис Бориса Джонсона «до последнего украинца» он оказался сейчас расширенным. До последнего дипломата.
1: Причем европейского.
2: Причем европейского. Кого не жалко.
1: Но еще такой момент. Мы не знаем, насколько вообще можно им доверять. Точнее, мы знаем, что доверять им совсем нельзя.
2: Вообще-то
1: что...
2: да, есть такая еще план Б, да, когда они говорят одно, а на самом деле уже собрали вещички и толпятся на
1: это было видно
2: киевском вокзале.
1: В частности, заявлением посольства США, что значит, они оттуда эвакуировались, а на следующий день, не-не-не, мы не эвакуируемся. Но понятно, что там один украинский дворник, который остался в посольстве, конечно, это они не считают, что посольство эвакуировалось, раз там остался технический персонал какой-то.
2: В конце концов, это интимное дело любого государства, эвакуирует своих дипломатов, беречь их, либо пытаться разыграть их как карту в информационной войне. И здесь мы должны это учитывать, безусловно. Я напомню, что в Киеве действительно, в центре принятия решений, там штабы разные, соседствуют буквально с дипломатическими корпусами, дипломатическими зданиями. И было бы крайне сложно точечно попасть так, чтобы окна в дипломатических объектах не вылетели к чертям собачьим. Действительно, это очень сложно. Вот если на карту посмотреть, если опросить жителей Киева, как там вообще все устроено, то да, действительно, опасность того, что будет кто-то поврежден, посечен, Вот, она есть. И именно это имели в виду наши военные коллеги, которые предупреждали: ребята, уезжайте, потому что, ну, возможен инцидент, и, к сожалению, сделать так, чтобы ваши лица, там, ваше тело было не посечено осколками, ну, нет никакой возможности. Ибо наше оружие, оно, конечно, точечное, оно до метров, вот, но всякое бывает. Вышел на улицу покурить, курить вредно, кстати, и вот оно и прилетело. Поэтому, да, этот инцидент достаточно показательный, он характерный, но он свидетельствует еще и о том, что западные коллеги, они не верят в серьезность намерений Российской Федерации до сих пор. Ну, надо сказать, что мы их в этом немножечко уверили. Почему? Потому что я помню слова одного из скандинавских генералов, который сказал, что у русских есть такое неприятное свойство, они всегда делают то, о чем говорят, то есть выполняют свое слово. И, ну, он имел в виду то, что, ну, мы действительно очень терпеливы. Терпение вообще, я считаю, это нашим национальным достоянием. Вот нам его ставят обычно в вину, говорят: ну, что вы терпите? Хильнули бы ядерным, как бы, да, и все. Но я все-таки обращаю внимание, что исторически Россия, она терпеливая страна, она долго-долго терпит. Ну уж если поднимается, то два раза, чтобы два раза не вставать, доходит то до Берлина, то до Парижа. Вот. И это, безусловно, надо учитывать нашим французским и германским, в кавычках, партнерам, потому что они понимают, что, изрыгая в адрес России разные обвинения, дразня ее, угрожая ей, они себя ставят в очень глупую ситуацию, потому что если процесс начнется, то этот процесс будет доведен до конца, до логического конца, и разрушение центров принятия решений – это малое, что случится с ними.
1: Здесь как раз важно упомянуть о деструктивной роли Британии, о которой на том же самом форуме говорил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Как мы знаем, британцы именно, они являются
2: основными... Мы знаем,
1: основными...
2: что британка гадит.
1: Англичанка гадит. Это первое. А второе, то, что они стоят за организацией чудовищных терактов на территории нашей страны, в результате которых погибают дети. И... число этих терактов уже идут на десятки, если не на сотни за все эти...
2: Сергею Евгеньевичу в этом смысле можно доверять, потому что он знает, о чем говорит. И действительно, я обратил внимание, что Британия сейчас буквально опутывает разными соглашениями, разными военными союзами, один на один, разные европейские страны. Я считаю это очень тревожным симптомом, потому что Британия, судя по всему, в преддверии переговорного процесса, он рано или поздно будет включен, она пытается создать систему манипуляции странами. Она будет стравливать не только Россию там с кем-то, она будет стравливать европейские страны друг с другом. Например, Польшу и Германию она обязательно будет стравливать. И вот с помощью вот этих союзов она будет пытаться манипулировать континентальной Европой. Это ее хлеб, на этом она живет, это ее цель, можно сказать. И я объясню. Мотивация Британии здесь абсолютно деструктивна, потому что она ненавидит континентальных европейцев, включая, прежде всего, Российскую Федерацию, а там уже и всех остальных, французов, немцев и так далее, она относится к ним с презрением. Это надо четко понимать. И любые соглашения, которые она делает, они направлены только на одно. Британия пытается получить свою выгоду и стравить страны между собой, для того, чтобы, так сказать, островитяне чувствовали себя спокойно на своем островке и даже получали с этого какие-то дивиденды. Слава богу, помнишь, как бодливой корове бог рогов не дает. У Британии сейчас полный швах с финансами и, ну, скажем так, особенно серьезно финансировать.
1: Политически еще тоже.
2: Это само собой. А тратить какие-то средства на то, чтобы заниматься серьезными проектами, у нее нет возможности. Ну, вот такая бодливая корова.
1: И в завершение, в подтверждение, точнее, цитаты, хотелось бы привести как раз высказывание Сергея Евгеньевича Нарышкина. «Хочу дать добрый совет немцам и французам. Выучите уже, наконец, уроки истории. И не связывайтесь с лицемерным и коварным туманным Альбионом. Он вас все равно обманет, потом еще раз обманет». И умоет руки. И мы вернемся к вам через несколько мгновений. Это «Радио Звезда» и программа «Крупным планом» с Алексеем Мухиным.
0: Крупным планом.
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама.
5: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
6: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: Алексей, мы остановились на обсуждении деструктивной роли Британии, которую она играет не только в украинском конфликте, но и во многих других странах также.
2: Во всех конфликтах видны британские ушки. Это надо четко понимать.
1: И другие места.
2: Что не зим, так понадкусываю, как говорят на недружественной нам Украине. В этом смысле, да, Сергей Евгеньевич говорил о том, что Британия с удовольствием хочет спровоцировать и будет участвовать в конфликте на Востоке.
1: Имеется в виду конфликт с Китаем.
2: Да, китайское направление – это предмет пристального изучения британских спецслужб. Здесь у них очень интересный, очень нечеловеческий бэкграунд, потому что, я напомню, именно европейские страны ввергли, в частности, Британия, ввергли Китай, то есть они сумели наркотизировать, то есть распространить опиум так, что он стал чуть ли не образом жизни китайцев.
1: Напоминаем, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов вредит здоровью, и их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
2: Они сумели ввергнуть целую страну, огромную страну, великую цивилизацию в наркотический бред. Да, и вот это вот все Китай очищался очень долго. И сейчас британцы пытаются открывать ногой дверь в китайскую политику. Мне кажется, что Запад во главе с Британией, по сути, в конце концов, даже будет изолирован от всего остального мира. Как говорит Сергей Викторович Лавров, с некоторой улыбкой в углах рта, страны мирового большинства уже все поняли по поводу мирового меньшинства. Вот. И есть действительно риск того, что то, что они прочили России, то есть изоляцию международную, случится с ними самими. И это будет справедливо.
1: И вернемся мы к этому через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Крупным планом. Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
1: Друзья, это «Радио Звезда» и «Крупным планом» с Алексеем Мухиным. Мы продолжаем обсуждать горячую тему будущей войны, будет она или нет, в каком она виде состоится. Алексей, хотелось бы...
2: И переговорного процесса, который, правда, стоит сейчас на паузе, да.
1: Алексей, вот как
2: так
1: вы...
2: Так и хотелось мне вставить... Потому что апокалиптично так звучит, что Евгений, там, все, мы обсуждаем перспективу войны. Ну, да, действительно, искрит на поворотах политических кругах, в кулуарах так вообще там дамы падают в обморок, джентльмены нервно пьют то, что они пьют обычно. Вот, простите, да, я не знаю, у нас очень ограничены, да, так сказать, рекламу вредных привычек не хотелось бы произносить. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, болевой точкой, я бы даже сказал, расчесанной раной Европы континентальной является Украина, безусловно. И сейчас, как вот мы уже заявили, здесь есть переговорная пауза. Чем это грозит? Ничем, сразу скажу, такой спойлер в самом начале. Ничем не грозит, потому что речь идет о том, что по технической части мы-то с украинцами обо всем договорились. То есть, если будет мирное соглашение, как будут отводиться войска, какая будет, какие вооружения останутся, какие будут удалены вглубь страны там, и так далее. Об этом я раскрою карты. Мы уже договорились. Речь идет о политическом решении. И вот здесь возник самый главный затык, главный вопрос. Владимир Зеленский, которого очень многие западные политики сейчас обвиняют в том, что он, именно он является причиной, деструктором, который, собственно, рушит мировой мирный переговорный процесс, и они правы. Почему? Потому что Зеленский выставляет каждый раз все новые и новые требования, которые, ну, заведомо невыполнимы. Ему крутят, участники крутят у виска пальцем, но он продолжает это дело все ретранслировать. Именно в этой связи тут недавно Петр Павел, я не ошибся, это имя, фамилия, президент Чехии, пожаловался, что в пул стран, которые башляли Украине, которые платили за военную помощь Украине, уполовинился. То есть 50% стран просто ушли. Конечно же, они ушли по причине того, что не по причине того, что им просто разонравился Зеленский. Это было бы слишком прекрасно. Но они ушли по причине того, что поняли, уяснили, они знали раньше, но теперь это известно публично, украинское руководство крайне коррумпировано. И этого уже не скрыть. И к ним возникли вопросы, а как вы будете продолжать давать деньги режиму, который в открытую просто коррумпирован? Ну, вы будете давать деньги коррупционерам? Как бы задают вопрос избиратель из Гамбурга, спрашивает, как вы будете давать деньги Украине, где доказанные факты коррупции позволяют говорить о том, что эта целая система инсталлирована. То есть, по сути, там нет государственного управления, там просто есть коррупционные механизмы. И вы будете продолжать финансировать это. Вот почему возникла переговорная пауза. Потому что украинская сторона почувствовала себя крайне неуютно в этом амплуа доказанных коррупционеров. И говорить-то не о чем. Ну, Ермака задержали, это уже одна из вишенок на торте киевскому.
1: Все ближе, вот. Ближе.
2: Все ближе, ближе, потому что следующий этап, и вброс этот был сделан, но потом его почему-то объявили фейком, о том, что интерес, а он есть, к Елене Зеленской, которая, я напомню, является финансовым альтер-эго Зеленского. Зеленский сам мало занимается деньгами, он в этом ничего не понимает, он понимает в актерском мастерстве, которое, собственно, и демонстрирует уже несколько лет.
1: С использованием определенных
2: спецсредств. С использованием, да, допинга. Мне жаль, но вы приняли допинг, помнишь? Вот. В этом смысле здесь, конечно, логично было бы и той самой вишенкой на торте, как бы это сейчас ни прозвучало, фу-фу-фу, да, арест Елены Зеленской был бы с логичным завершением этой эпопеи.
1: Может быть, только началом.
2: Мне кажется, кстати, именно поэтому Владимир Путин и Дональд Трамп как бы синхронно обронили фразу о том, что, ну, конфликт вообще-то к завершению близится. Почему? Потому что, ну, коррупционные кейсы, они не позволяют дальше развивать вот эту вот бесконтрольную помощь Украине, потому что ну, нельзя так делать.
1: Просто очень характерно в данном случае высказывание нового главы венгерского правительства Мадьяра. Он сказал, что мы не будем поставлять вооружение Украине, как это делало, казалось бы, его противник Виктор Орбан. Тоже сказал, мы вообще ни патрона не отправим этой коррумпированной стране, которая еще и венгров бусифицирует. И, как ни странно,
2: я не помню, в одной из наших передач мы обсуждали то, что произошло с Венгрией, я имею в виду смену власти, и я либо на другом эфире, я уверенно прогнозировал, что на самом деле, Брюссель еще наплачется с Петером Мадером, вот. Во-вторых, Петер Мадер очень похож на Виктора Орбана,
1: в молодости,
2: да, значит, он более радикален. И поэтому расчет на то, что сейчас Венгрия построится и строевым шагом пойдет под,
1: взять под козырек Венгра.
2: Да, Брюсселю, нет, этого не произойдет. И пока я прав. Петер Мадер пока оправдывает вот эти ожидания. То есть, на самом деле, Брюссель не получил ничего, поддерживая Мадера. Вот. Но здесь очень интересно то, что прямая политическая поддержка Дональда Трампа, она оказалась никчемной. То есть, она не сработала. Кстати, когда он вот недавно заговорил о том, что его друг Никол Пашинян, и давайте сделаем Армению великой опять, вот, это, конечно, очень, я так понимаю, радостно легло на души истрадавшихся армянских граждан, но, честно говоря, вот, может быть, проклятие Трампа существует так же, как проклятие Зеленского. Зеленский ручкается с политиками, они уходят в отставку, а Трамп начинает поддерживать каких-то политиков, и они проигрывают. Ну, будем держать кулачки, во всяком случае, да, в этом смысле. Вот. Так вот, возвращаясь к нашим украинским баранам, мне кажется, что коррупция, помноженная на эскалацию, она сейчас вот и является основной особенностью момента. А переговорный процесс просто встал на паузу, потому что российская сторона решила, слушайте, давайте подождем, пока вот сработает вот эта антикоррупционная железа у европейцев, потому что она же есть, она просто мало развита. Но она есть. И им должно вот как бы дойти, да, по капиллярам, что все-таки финансировать коррупционеров плохо. Я упростил несколько ситуацию. Вот, это зашквар фактически. Вот. И мне кажется, что вот мы правильно сделали вот эту паузу, потому что технически мы уже, как я уже сказал, договорились более-менее, остались политические решения, и мы пытаемся понять, с кем, собственно, будем подписывать этот документ. И в этом смысле Владимир Владимирович Путин очень хорошо поиграл с самолюбием Зеленского. Он говорит, ну, я готов и с Зеленским это сделать. В конце концов, я уже добавляю, да, от себя, в конце концов, неважно, кто будет подписывать капитуляцию. И в этом смысле ситуация очень-очень показательная. Кстати, она фактически дублирует ситуацию в конфликте с Ираном. Ирана с США и Израилем. Но дублирует зеркально. Трамп не знает, что делать с Ираном. Вроде бы небольшая страна, его советники убедили, в том числе его Пентагон убедил в том, что Иран сдастся. И мне кажется, что вот мы тоже, кстати, это обсуждали, смерть Рахбара, мученическая смерть, добровольная фактически. Он не стал спускаться, я напомню, в
1: бункер.
2: Бункер, да, и принял удар ракеты. Она сплотила население. И мощная в военном смысле, мощные Соединенные Штаты споткнулись об этот простой, эту одну маленькую смерть.
1: Да,
2: которая оказалась, как казалось, да. И мне кажется, что здесь тоже в нашем конфликте с Украиной есть множество свидетельств того, что кое-кто уже споткнулся. А золотой слиток, батон.
1: Да, мы вернемся через несколько мгновений. Это программа «Крупным планом» с Алексеем Мухиным и «Радио Звезда».
8: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
9: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
10: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Министерстве обороны рассказали о ходе освобождения Донецкой Народной Республики. В ведомстве отметили, что соединения и воинские части южной группировки войск наступают на широком фронте в северной части республики. Активно уничтожают обороняющихся в Славянско-Краматорско-Константиновском укрепрайоне. В Константиновке штурмовики ведут уличные бои. Они полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. Кроме того, ликвидируют окруженных националистов в юго-западной части города и на Константиновском металлургическом заводе. Также штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В освобожденных кварталах ищут и уничтожают отдельные разрозненные группы противника и одиночных украинских боевиков. Анна Цивилева проверила условия лечения бойцов и ознакомилась с новыми методиками реабилитации. Сделала это заместитель министра обороны в рамках посещения госпиталя имени Вишневского в Подмосковье. Заместитель главы оборонного ведомства поблагодарила специалистов за постоянное совершенствование методов реабилитации и отметила, что такие достижения позволяют быстрее восстанавливать здоровье военнослужащих даже с тяжелыми травмами. Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» на международном военно-морском салоне «Флот» представил макетный образец новейшего комплекса для борьбы с беспилотниками. Он позволяет наводить дроны-перехватчики на цель в автоматическом режиме. Инновационное решение сможет обеспечить безопасность морских акваторий и береговой инфраструктуры. Международный военно-морской салон «Флот» проходит в Кронштадте до 14 июня. Он объединяет представителей ВМФ России и государственных структур, крупнейшие предприятия и ведущих экспортеров отрасли. В рамках выставки прибыли зарубежные делегации из дружественных стран. Заместитель министра обороны Павел Фродков вручил государственные и ведомственные награды бойцам, участникам специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в медицинском центре Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка. Генерал-лейтенант передал присутствующим поздравления с Днем России от имени министра обороны Андрея Белоусова.
11: Вместе со своими боевыми товарищами каждый день проявляете истинное мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции. Конечно же, хочу поблагодарить наших военных врачей, всех медиков, которые со вниманием и с самоотдачей работают и днем, и ночью для того, чтобы спасти жизни наших бойцов, наших героев.
10: Говоря о миссии военных медиков, Павел Фродков отметил важность их работы по спасению жизни, лечению и реабилитации российских бойцов. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
9: Премьера на «Радио Звезда».
12: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
13: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
12: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
14: И считал, но осуждаю.
12: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
0: «Крупным планом». Авторская программа Алексея Мухина.
1: Это «Радио Звезда» и программа «Крупным планом» с Алексеем Мухиным. И мы остановились на том, что...
2: На золотом США свитке. Споткнулись, да, об Иран, причем очень серьезно, до кровавых, собственно, ссадин. У меня возникло впечатление, что на Украине кто-то, я имею в виду Зеленского, тоже споткнулся золотой батон. И теперь ему сложно будет вообще, на самом деле, объяснять, зачем ему нужны деньги. Ну, потому что все знают, зачем Зеленскому деньги. А что касается иранской ситуации, то Иран тоже выдерживает паузу. Почему? Потому что он понимает, чем дольше будет длиться вот эта ситуация неопределенности, тем больше денег он заработает на блокирование Ормузского пролива, это раз. Во-первых, это красиво, да? Во-вторых, у Трампа ситуация усложняется. И через некоторое время он просто не сможет уже делать то, что он делал с Пентагоном, в прямом смысле этого слова. Ему понадобится очень серьезная поддержка Конгресса, которого у него не будет с ноября. Я уверен, что...
1: Демократы получат большинство.
2: Что громадное, да, количество экспертов не могут оказаться неправы, потому что, ну, практически все говорят, что Трамп теряет Конгресс, то есть Сенат и Палату представителей, именно благодаря своим, мягко говоря, необдуманным действиям. Я напомню, что Верховный суд все раз за разом забивает железные гвозди в гроб вот этой тарифной политики Трампа, которая деньги придется вернуть, что называется. Вот. И здесь Иран, не будет. Иран, да, Иран просто понимает, что речь идет уже не о разрушении цивилизации, как сказал Трамп. Трамп по-прежнему, кстати, бросает в сторону Ирана разные угрозы. И, кстати, вокруг Ирана по-прежнему достаточное количество американских вооруженных сил, там и силы специального назначения.
1: И три авианосные группы.
2: Да, и три авианосные группы и так далее. Так что ситуация сохраняется напряженная. Но уже понятно, что разрушить цивилизацию просто при молчаливом пассивном согласии так называемого мирового сообщества, то есть западных стран, не удастся.
1: Коллективного меньшинства.
2: Потому что Трампа, да, потому что Трампа они кинули. Пятая статья устава НАТО, она фактически отменена. С чем мы друг друга можем поздравить и идти дальше. А идем мы дальше, знаешь, куда? В Гренландию. Помнишь, был такой остров, который Трамп хотел забрать? Он даже назначил спецпредставителя.
1: И в первый срок хотел забрать.
2: Да, кстати. И в первый срок хотел забрать. Ну, тогда он это несерьезно. Все ха-ха посмеялись вот, и забыли. А Трамп не забыл. Вот. И сейчас, да, действительно, это тоже находится, этот процесс, на некоторой паузе, к чему очень рады европейцы, потому что они не понимают, как они будут защищать в военном смысле свою собственность, то есть Гренландию. А с другой стороны, у Трампа серьезные поползновения. Я так понимаю, что американская дипломатия сейчас обрабатывает европейских дипломатов и европейские столицы на предмет того, что отдать все равно придется. Но давайте обсудим, как мы это сделаем. Будет ли это аренда, не собственность? Вот по моей информации, сейчас они договорились о долгосрочной аренде. А Трамп не хочет весь остров, он хочет только определенные его части, где, по его данным, расположены, собственно, редкоземелые и так далее. Затем будут образованы какие-то совместные компании, которые будут это все делать. Но процесс

0: и он очень выгоден с точки с военной точки зрения. Но не знаю, хочет ли Трамп, чтобы США взяли на себя вот эту ссалку. Это самое главное, потому что в результате санкций Соединенных Штатов Куба находится в бедственном положении в социальном, экономическом плане. И здесь, конечно, бы хорошо просто вернуться к международному праву и просто отменить этот санкционный режим, и тогда Куба воспрянет, потому что остров очень неплохой. Я там был сам, изучал историю вопроса и так далее. С экономической точки зрения там есть что поднять, где развернуться. Вот. Но я так понимаю, что вот это легкое удушение, которое, ну, там уже не легкое удушение, в которое взяли Кубу Соединенные Штаты, они имеют определенную цель. Куба должна перейти под контроль протекторат Соединенных Штатов. Конечно, объявлять об аннексии Кубы они не станут, вот, но это будет протекторат. То есть это будет полностью подчиненная территория с военными базами, там, с тюрьмами, с мигрантами, которые...
1: Хлеще, чем в Венесуэле. Нынешний,
0: кстати. И у меня Гаити приходит на ум. Венесуэла-то ладно. А Гаити, вот это, вот помните, да, остров Гаити поделен на две части, где нищета просто беспросветная, и вот это вот все. Мне кажется, США хотят превратить Кубу в Гаити. И в этом смысле молчание мирового сообщества, оно похоже на молчание ягнят. Но надо понимать, что у Кубы есть все-таки союзники в лице Китая и России. Американские спецслужбы констатировали крайнюю активность российских и китайских спецслужб коллег на острове. И здесь, да, есть определенные нюансы, которые американцам придется учитывать. Тем более, что руководство Кубы – это не руководство Венесуэлы. Я так понимаю, что даже визит Рэдклиффа, это начальник ЦРУ, он был неудачен. Уговорить предать одну часть руководства, предать другую не удалось. Именно поэтому Трамп тут же достаточно оперативно после этого визита заговорил о военных действиях, которые будут развязаны в отношении Кубы. И в этом смысле кубинское руководство обещало американцам герилью, обещало партизанскую войну на территории Кубы. То есть легкой прогулкой это тоже не будет. Трампу можно посочувствовать вообще-то в этой связи.
1: Ему сочувствовать точно не стоит, потому что человек своими руками убил уже вот этот миротворец, казалось бы, да? Ну, понятно, что становится уже... Да, особенно сотрудники СМИ, там многие люди, которые там аналитики, вот это возникает циничность. Это очень плохо. Но мы каждый день читаем о том, что погибли дети вот в Иране. Помните, да, когда 28 февраля США и Израиль, опять же, та самая компания Palantir с использованием ИИ, они это уже, ну, косвенно признали, что это была ошибка ИИ, но это не...
0: Так, это не была ошибка.
1: Это не снимает
0: просто
1: ответственности.
0: Просто нет эмпатии, и ИИ посчитал, что это нанесет моральный вред и демотивирует часть иранского населения.
1: Оказалось совершенно наоборот.
0: Оказалось наоборот. Да, вот здесь ИИ ошибся.
1: Но я имею в виду, что они списали
0: это на ошибку. А в том, что он выбрал эту цель, интеллект. Он не ошибся ни разу. Давайте здесь точки над «и» расставим. У ИИ нет морали, у него нет эмпатии. Ему все равно кого убивать, грубо говоря. Главное, чтобы достичь поставленной цели.
1: 168 девочек. Старобельск, Луганская Народная Республика. 21, в основном тоже девочки 14-16 лет.
0: Ну, если, я не знаю, там списки разные ходят. Вот, там есть и постарше.
1: И постарше
0: да,
1: есть.
0: Давайте, да.
1: Да, но
0: истинно ради,
1: факт говорить, остается да. фактом, что американские военные технологические корпорации при поддержке Трампа, у которого огромное вот это лобби, которое его привело к власти, по сути, американские.
0: Так это те же компании, которые к власти привели. Сейчас они просто получают новые участки рынка. И Трамп это им обеспечивает. То есть американский лоббизм, он принимает формы коррупции. Я напомню, что уже американские органы, контролирующие распространение инсайдерской информации на фондовом рынке, уже заинтересовались действиями администрации Трампа на предмет того, что, ребята, а вы что творите-то вообще? Вот. И здесь у Трампа могут быть проблемы. Правда, он недавно договорился в том числе с налоговой службой относительно того, что никогда представители его семьи не будут подвергаться преследованиям по налоговым вопросам. Шарман, да?
1: Да, но это не освобождает его от ответственности. И, конечно, не может...
0: Его освобождает. А вот людей, которые с ним аффилированы, да, не может не освободить.
1: Не факт, что следующий президент США, какой-нибудь Ньюсом, например, да, нынешний губернатор Калифорнии, демократ, не отменит эти решения налоговой службы.
0: Хочешь прикол? У них сейчас фаворитом у демократов Камала Харрис. Она опережает на несколько корпусов и Ньюсом, и всех остальных. То есть история повторится в виде фарса, я так понимаю.
1: Да, это все, конечно, очень неутешительно, но такой момент, который хотелось бы зафиксировать, то, что миротворец Трамп своими руками, ну, конечно же, на нем лежит ответственность, уже убил огромное количество детей.
0: Это да.
1: И
0: как и многие американские президенты.

0: И в данном случае Куба, как очередное военное преступление США, оно, к сожалению, станет очень... Это будет логичный курс американской администрации, который, конечно же, может, действительно может стать новым Вьетнамом для США.
1: Может. Мы пока видим угрожающие действия, но это похоже на хулиганов на улице, которые подошли и попросили закурить. Потом они стали описывать, что они сделают с тобой, если ты... А вот дальше как бы непонятно, во всяком случае. То есть дальше ничего не идет. Что вы сделаете с Кубой? Оккупируете, аннексируете? Будет протекторат? Разорите? Вообще нанесете тактический ядерный удар? Что вы сделаете-то? Вот
0: там
1: не совсем понятно,
0: не
1: чего хотите.
0: Что, не надо забывать, что там Гуантанамо база располагается американская. И...
1: Ну, я так понимаю, по окончании конфликта, если Куба сохранит суверенитет, там базы уже не будет.
0: Вся Куба будет большой американской военной базой. Да.
1: Ну, нет, я имею в виду, если Куба сохранит суверенитет, что вполне вероятно, кстати, потому что Куба может быть той самой сливовой косточкой, когда ты съел сливу, да, а она попала в горло. И окружающие еще не поняли, что с тобой произошло, да и ты сам еще не понял. Но косточка уже в горле. Вот эта Куба может быть костью в горле американского истеблишмента. Потому что всем станет понятно, что мы имеем дело, простите, с опасными преступниками. А что сделают с преступниками? Их судят и изолируют. Изоляция Соединенных Штатов практически замаячила уже неизбежно. Вот. И здесь рухнет доллар, рухнет американская экономика, потому что она базируется на долларе. Вот. Здесь, кстати, нервно, но с предвкушением ручки потирает Европейский Союз, который считает, что евро вполне может заменить доллар при расчетах, в мировых расчетах. Вот. И, кстати, под этим есть определенные основания. Экономика Европейского Союза, если они вернутся к надежным поставкам энергоносителей из России, она будет очень неплохо выглядеть. Сейчас она просто искусственно разрушается отказом от сотрудничества с Россией и покупкой дорогих энергоносителей, что делает европейские товары и производства неконкурентоспособными с Америкой. Это искусственно созданная ситуация. Вот. Но выход из нее только один – вернуться к сотрудничеству с Россией. И здесь у теоретиков там, русофобии, у них возникает когнитивный диссонанс. Вроде бы выход вот он очень простой. И, кстати, Владимир Владимирович Путин с большим скепсисом об этом рассказывает. Говорит, ребята, у нас все готово. Повернул рубильник, да, включил там это. Все потекло, понеслось. Будем продавать, будем торговать. Только отмените санкции. Вообще, санкционная архитектура – это раковая опухоль на теле мировой экономики. Что сделать с раковой опухолью? Да, ее удаляют с помощью гильотинирования. Вот и все. Гильотинирование санкций – это простой выход из создавшейся ситуации, которая ведет не только в тупик, она ведет к катастрофе, в том числе ядерной.
0: Вот у нас пара минут осталось, и подводя итоги сегодняшнего разговора, хотелось бы услышать несколько выводов.
1: Вывод очень простой. Пауза в переговоре – это не окончание переговорного процесса. Это попытка сторон оценить свои реальные возможности. Только вот у меня есть маленькое подозрение, что если Россия оценивает свои реальные возможности, поэтому мы иногда не делаем то, что население России хочет, чтобы мы сделали. Мы оцениваем свои реальные возможности, поэтому будьте осторожны в своих желаниях там, кому-нибудь нанести какой-нибудь удар, ладно? Давайте, потому что руководство, которое обладает гораздо большим объемом информации о том, что происходит, виднее. Я не люблю это слово, не люблю ссылаться на начальство, но в данном случае это именно так. Но другая сторона, к сожалению, заняла абсолютно деструктивную позицию, я имею в виду Украина, по одной простой причине. Они понимают, что переговорный процесс ведет их в тюремную камеру, и они туда очень не хотят. И поэтому попутно они пытаются себе выписать какие-то гарантии их собственной личной безопасности. Вот если будет решен вопрос с акторами на Украине, которые будут подписывать соглашение, я думаю, что процесс пойдет очень быстро.
0: Это очень такие, я бы сказал, положительные оценки, перспективы, но мы можем единственное пожелать стойкости нашим вооруженным силам, которая у них есть и всегда была, и они ее всегда показывали, потому что сейчас, пока мы сидим в студии и общаемся, там идет бой.
1: Любые переговоры ведутся на поле боя. Это совершенно точно.
0: Да.
1: Поэтому, кстати, наши ребята, наши солдаты, это, собственно, главные переговорщики.
0: Да. В данном случае, когда пушки разговаривают, дипломаты тоже разговаривают. Такая вот парадоксальная ситуация.
1: Иногда слышно, иногда не слышно, но,
0: да,
1: но окей.
0: Да. Алексей, огромное спасибо за этот разговор.
1: Спасибо.

0: Алексей Мухин, авторская программа «Крупным планом». Я соведущий Евгений Кузнецов, это «Радио Звезда». Я напоминаю, что у канала «Звезда Аналитика» есть страница в мессенджере «Макс». Подписывайтесь, там все наши анонсы и ссылки на программы. Спасибо большое, Алексей.
1: Спасибо, до свидания.
2: «Крупным планом». Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Приветствую всех слушателей «Радио Звезда». На связи Александр Сергеев, автор-исполнитель, композитор. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя авторская песня «За Донбасс». В этой песне отклик моей души на события весны 2022 года.

0: Время выбрало нас. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
1: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
2: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
1: Борода чья-то. Почему синяя?
2: Я же говорил.
1: Череп.
2: Это Йорик.
1: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Были времена, когда сливочное масло делалось только из молока, колбаса из мяса, пиво из солода без консервантов. Советские ГОСТы. А всегда ли они соблюдались? Слушайте беседу с экономистом Олегом Абелевым.
3: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».
5: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
6: Вообще сбрасывались.
5: Отравился
6: Америка. А шлемы с рогами носили.
7: Аляс продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
9: Ну, Кутузова-то легко узнать в любой батальной сцене.
10: Ага, это полководец с черной повязкой на глазу.
8: А вот и нет.
11: Михаил Илларионович Кутузов такой аксессуар никогда не носил. Это вымысел кинематографистов. Сначала режиссер картины «Кутузов» Владимир Петров, чтобы подчеркнуть стойкость много пережившего военачальника, изобразил его с повязкой. А уж гусарская баллада Рязанова, вышедшая позднее, окончательно закрепила этот миф в народе.
8: Исторические мифы и заблуждения.
11: Правда из этого то, что жизнь Кутузова действительно прошла в многочисленных сражениях. При этом он получил два тяжелейших пулевых ранения в голову. Врачи оба случая считали фатальными. Но выдающийся полководец, вопреки всему, выжил. Главный хирург русской армии Жан Массо говорил:
12: «Видно, судьба бережет голову Кутузова на что-нибудь необыкновенное».
11: Первый раз под Алуштой военачальнику повредило правый глаз, но зрение сохранилось. Из-за появившейся светобоязни он лишь стал щуриться. Второе ранение – во время осады крепости Очаков. Снова в голову. Пуля прошла на вылет, почти как в прошлом ранении. Однако и тут глаз сохранился. Ну и возвращаясь к повязке, никаких упоминаний в рапортах, факта ее ношения нет. Без нее Кутузова изображали и на картинах того времени.
8: А вот и да.
13: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн». Основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Состоялось традиционное еженедельное совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. На заседании обсудили безопасность предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу. Повестку встречи по видеосвязи обозначил сам глава государства. Владимир Путин отметил, что выборы в сентябре – важное событие для страны и предложил обсудить дополнительные меры по обеспечению безопасности на всех этапах подготовки и проведения голосования. С докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин обсудил с послами Франции, Германии и Великобритании ключевые подходы Москвы к урегулированию конфликта на Украине через устранение его причин. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Галузин встретился с послами Франции Николя де Ривьером, Великобритании Найджелом Кейси и Германии Александром Ламсдорфом, которые прибыли в Россию. По данным ведомства, Галузин представил дипломатам объективные оценки деструктивной политики их стран в отношении украинского кризиса, направленной на подстрекательство Киева к продолжению войны против России с поддержкой Западной коалиции. В России появился золотой стандарт поддержки семей на предприятиях. Подробности ТАСС рассказал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
2: Крупные работодатели, серьезные, могут себе позволить набор из таких основных мер. Материнский капитал, корпоративный 1 000 000 рублей, ДМС на членов семьи, семейных сотрудников, гибкий рабочий график, про семейные активности, вплоть до использования образа большой, полноценной многодетной семьи в корпоративной рекламе. То есть вот 6 или 7 позиций в этот золотой стандарт включились.
1: Щеголев сообщил, что в России уже существуют компании, соответствующие золотому стандарту. У некоторых из них изначально было предусмотрено больше мер поддержки, чем в демографическом госте. Многие губернаторы, по словам полпреда, используют этот набор как основу для диалога с региональным бизнесом. 49 пляжей Анапы готовятся к открытию сезона. Еще 18 проходят проверку. Об этом сообщили в правительстве. Работы по ликвидации последствий разлива нефти после крушения танкеров в Керченском проливе продолжаются. На пострадавших пляжах Анапы насыпают дополнительный слой чистого песка, сообщили в кабинете министров. Специалисты следят за Черным морем, а также за побережьями Краснодарского края и Крыма. Власти утверждают, что на спутниковых снимках в районе крушения танкеров нет подтвержденных нефтяных пятен. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: К литературе мы обращаемся за пищей духовной. Но и про пищу насущную в книгах написано немало. Помните, например, у Булгакова.
5: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками.
4: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Что вы говорите?
10: Караул.
9: Сначала нам нужно разобраться, о какой части речи мы говорим. Если караул устал, это существительное. Если кто-то зовет на помощь и кричит «караул», это уже наречие. В русском языке подобные переходы слова из одной части речи в другую встречаются в огромном количестве. Сначала, вширь и вглубь, снаружи и слишком, подряд и наизнанку. Список можно продолжать долго. Слово «караул» в русский язык попало давно. Происхождение тюркское, от глагола, который на русский можно перевести как «смотреть» или «наблюдать». Получается, что караул – это дозорный. Вроде бы ничего необычного. Но остается вопрос, а зачем нам понадобилось это слово, если есть полностью совпадающий по смыслу синоним «стража»? Ответ дает Александр Михайлович Тургенев, известный в свое время чиновник и дальний родственник знаменитого писателя. В его записках лингвист Владимир Виноградов обнаружил такие слова. Император Павел высочайше повелеть соизволил выключить из ученого словаря несколько слов русских и не употреблять ни в речах, ни в письмоводстве, стражу называть караулом, отряд деташементом, исполнение экзекуцией, действие акцией. Мы привыкли, что язык развивается естественным образом. Какие-то слова принимает, какие-то отторгает. Но оказывается, бывает и иначе. Император повелел, и пожалуйста. Была стража, а стал караул. Правда, как раз в случае Павла этот караул оказался каким-то ненадежным. Осторожнее надо с языком. И с караулом тоже.
10: Да что вы говорите?
11: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерние истории на «Радио Звезда».
13: Илья Ильф и Евгений Петров. Фрагмент из романа «12 стульев». Читает Вениамин Смехов.
14: Только к 9 часам пришла Лиза. Они вышли на улицу под карамельно-зеленое вечернее небо. «Где же мы будем гулять?» — спросила Лиза. Ипполит Матвеевич поглядел на ее белое светящееся лицо и вместо того, чтобы прямо сказать «Я здесь, не Зилья, стою под окном», начал длинно и нудно говорить о том, что давно не был в Москве и что Париж не в пример лучше Белокаменной, которая, как ни крути, остается бессистемно распланированной большой деревней. «Помню я Москву, Елизавета Петровна, не такой. Сейчас во всем скаидность чувствуется, а мы в свое время денег не жалели. В жизни живем мы только раз», — есть такая песенка. Прошли через весь Пречистенский бульвар и вышли на набережную к храму Христа Спасителя. Ухватившись за руку Ипполита Матвеевича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях, про ссору с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей, бывших химиков и об однообразии вегетарианского стола. Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить. После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Лизу в Прагу, образцовую столовую МСПО. «Лучшее место в Москве», как говорил ему Бендер. Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно. Она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Ипполита Матвеевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные двоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной звездой. Оба смутились и замерли на виду у всей довольно разношерстной публики. «Пойдемте туда в угол», — предложил Воробьянинов, хотя у самой эстрады, где оркестр выпиливал дежурные попурри из баядерки, были свободные столики. Чувствуя, что на нее все смотрят, Лиза быстро согласилась. За нею смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Покоритель женщин сгорбился и, чтобы преодолеть смущение, стал протирать пенсне. Никто не подошел к столу. Этого Ипполит Матвеевич не ожидал. И он, вместо того, чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился, не смело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. «Будьте добры!» — взывал он к пролетавшим мимо работникам нарпита. «Сию минуточку-с!» — кричали официанты на ходу. Наконец карточка была принесена, и Полит Матвеевич с чувством облегчения углубился в нее.
15: «Однако», — пробормотал он, — «телячьи котлеты 2.25, филе 2.25, водка 5 рублей».
16: «За 5 рублей большой графин-с», — сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь. «Что со мной?» — ужасался Полит Матвеевич. «Я становлюсь смешон».
14: «Вот, пожалуйста», — сказал он Лизе с запоздалой вежливостью.
16: «Не угодно ли выбыть? Что будете есть?»
14: Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника и понимала, что он делает что-то не то. «Я совсем не хочу есть», — сказала она дрогнувшим голосом. «Или вот что. Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?» Официант стал топтаться, как конь.
15: «Вегетарианского не держим-с. Разве омлет с ветчиной?»
14: «Тогда вот что», — сказал Ипполит Матвеевич, решившись. «Дайте нам сосисок.
16: Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?»
15: «Буду». «Так вот, сосиски, вот эти, по рублю 25, и бутылку водки».
16: «В графинчике будет».
15: «Тогда большой графин».
14: Работник нарпита посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами.
16: «Водку чем будете закусывать? Икры свежие, семги, растягайчиков?»
14: Ипполит Матвеевич продолжал бушевать дело производитель ЗАГСа. «Не надо!» — с неприятной грубостью сказал он. «Почему у вас огурцы соленые? Ну хорошо, дайте 2!» Официант убежал, и за столиком снова водворилось молчание. Первой заговорила Лиза. «Я здесь никогда не была. Здесь очень мило».
15: «Да», — протянул Ипполит Матвеевич, высчитывая стоимость заказанного.
16: «Ничего», — думал он, — «выпью водки, разойдусь, а то в самом деле неловко как-то».
14: Но когда выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а помрачнел еще больше. Лиза не пила, натянутость не исчезла. А тут еще к столику подошел человек и, ласкательно глядя на Лизу, предложил купить цветы. И Полит Матвеевич притворился, что не замечает усатого цветочника, но тот не уходил. Говорить при нем любезности было совершенно невозможно. На время выручила концертная программа. На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях.
17: «Ну вот, мы снова увиделись с вами», — развязно сказал он в публику. «Следующим номером нашей концертной программы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Марьиной роще, Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна, пожалуйте!»
14: Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы выпить весь графин. Когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке, сменивший певицу, известную в Марьиной роще, и запел «Ходите, вы всюду бродите, как будто ваш аппендицит, отхождение будет сыт, ходите, тарарара», Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел, и вместе со всеми посетителями образцовой столовой, которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами и скаридными советскими бандитами, захлопал в такт ладошами и стал подпевать «Ходите, та-ха-ха-ха». Он часто вскакивал и, не извинившись, уходил в уборную. Соседние столики его уже называли дядей и приваживали к себе на бокал пива, но он не шел. Он стал вдруг гордым и подозрительным. Лиза решительно встала из-за стола. «Я пойду, а вы оставайтесь, я сама дойду».
15: «Не, зачем же? Как двойнин не могу допустить? Сеньор, счет хамы!»
14: На счет Ипполит Матвеевич смотрел долго, раскачиваясь на стуле.
16: 9 рублей, 20 копеек, бормотал он. «Может быть, вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?»
14: Кончилось тем, что Ипполит Матвеевича свели вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что номерок от гардероба был у великосветского льва. В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась.
16: «Слушайте», — говорила она, — «слушайте, слушайте! Поедем в номера», — убеждал Воробьянинов.
14: Лиза силой высвободилась и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сейчас же свалилась пенсне золотой дужкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилась.
15: «Ночной зефир, стоит эфир».
14: Лиза, захлебываясь слезами, побежала по Серебряному переулку к себе домой.
15: «Шумит, бежит, гвадалквивир».
14: Ослепленный Полит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича «Держи во!». Потом он долго плакал и еще плача купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной.
16: Он вышел на Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он не музыкально кричал: «Ходите вы всюду, будете-то!» Затем Ипполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и сбивчиво рассказал про бриллианты.
15: «Веселый барин!»
16: — воскликнул извозчик. Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предосудительный характер, потому что часам к 11 утра он проснулся в отделении милиции. Из 200 рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех, при нем оставалось только 12. Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову он чувствовал, ему надели свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. По дороге домой пришлось зайти к оптику и вставить в оправу пенсне новые стекла. Остап долго с удивлением рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе.
13: Мы читали фрагмент из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев».
11: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
1: Константин Коровин. Рассказ «Самоед». Читает Алексей Войтюк.
2: Был у меня приятель, художник Дровосекин. Человек сердитый, небольшого роста, носик красноватый, пуговкой, глаза серые с блеском. Одет в сюртучок, на плечах всегда перхоть. Уж с утра помню, когда Дровосекин гостил у меня в деревне, он поднимал палец и грозился. Настроен был всегда серьезно. Охоты не любил. Говорил, что охота — варварство и доступна только низким инстинктам человека. Этот мой сердитый гость держал меня в респекте. В каждом вопросе, о чем ни заговори, есть две стороны. Можно думать так, а можно и совсем наоборот. Русскому человеку доставляет великое удовольствие сказать наоборот. Приятель мой, Василий Сергеевич, не давал спуску Дровосекину и спорил с ним, что называется, с издевкой. Я как-то говорю, вот был я на Дальнем Севере, на Новой Земле. Самоеды рыбу едят сырую. Дикари! Еще неизвестно, дикари ли? Вскинулся Дровосекин. Есть сырую рыбу вовсе не значит быть дикарем. Дикари гораздо цельнее, чем ваша цивилизация с прихотями, утонченностями, поварами, разносолами, чревоугодием, утерей морали. Дровосекин, подняв палец, долго распространялся и громил цивилизацию. И договорился до того, что сырую рыбу есть полезнее и, наверное, вкуснее. Пришло время завтрака. А обедом, едой, у меня в деревне распоряжался приятель мой, архитектор Василий Сергеевич. Полдень. На террасе накрывают на стол. Тетенька Афросинья на кухне что-то сердитое. «Это что уж, — говорит, — без ума, что ли?» Ленька мрачный прошел мимо меня. Спрашиваю, что с тобой? «Да чего же! Василий Сергеевич чисто рехнулся!» Не понимаю, что делается. Прошел террасой. На столе, на блюде, лежит щука, выпотрошенная, но сырая. В миске тоже плавает сырая рыба. Тут же хлопочет Василий Сергеевич. Положил рыбу на блюдо и говорит: «Готово». По лестнице сверху сходят доктор Юрий Сергеевич, Павел Александрович Сучков. Все собираются к столу. Пришел и Дровосекин. Василий Сергеевич наливает рюмку перцовки и говорит, смеясь, Дровосекину: «Пожалуйте, пожалуйте, голубчик. Отведайте самоедской рыбки. Свежая, сырая». Дровосекин немного побледнел, но сел за стол, отрезал кусок сырой щуки, разрезал на ломтики, густо посолил, выпил стакан перцовки и стал есть. Превосходно! Все пристально смотрели на него. А Василий Сергеевич закатывался в веселье и хохоча говорил: «Что делается? Что делается?» Павел Сучков вдруг озлился и сказал строго: «Довольно. Дурацкое дело не хитрость». И приказал все снять со стола, сварить и изжарить. Дровосекин искоса молча посмотрел на него и продолжал есть назло сырую щуку. «Это уж чересчур», — возмутился и доктор Иван Иванович. И чтобы повлиять на Дровосекина, добавил: «Будьте осторожны. От сырой рыбы заводится солитер. Медицина не позволяет есть сырую рыбу. Предупреждаю». «Ваша медицина не наука», — огрызнулся Дровосекин.
3: «Позвольте, позвольте!» — на этот раз уже не на шутку рассердился доктор. «Как не наука? В городах не позволяют есть сырую рыбу». «Нет, врете», — упорствовал Дровосекин. «А семга, балык, икра?» «Позвольте!» — не слушая, кричал доктор. «Мы не дикари, не самоеды. Чем самоеды хуже? Города ваши все развращены. Соуса, повара. А человек должен есть сырое». «Довольно!» — исступленно заорал Павел Александрович. «Вздор, пошлость, долой! Что вы, одурели, что ли?» «Раки-то варить, аль сыры подавать?» — спросил серьезно и хитро мой слуга Ленька.
2: Все сразу как-то замолчали. Дровосекин испуганно посмотрел на Леньку. Рака-то сырого есть ему показалось, по-видимому, страшновато.
3: «Чего вы думали, негодовалая тетенька Афросинья? Василий Сергеевич придумал. Все насмех. Эдак-то по всей округе прославитесь. Никуда глаз не покажешь. Засмеют, да и Бог накажет».
2: «Что ты все смеешься?» — сердито сказал Павел Александрович, глядя на Василия Сергеевича. «Что тут смешного?»
3: А Василий Сергеевич, зажмурив глаз, хохоча, показывал пальцем на Дровосекина. «Самоед!»
2: Вдруг Дровосекин побледнел и встал из-за стола. «Странно», — сказал он покорно, — «что-то скверно. Организм, должно быть, не тот, испорчен цивилизацией».
4: Доктор Иван Иванович взял его за пульс, повел его в коридор к умывальнику и стал мочить ему голову.
2: Тот кашлял и тихо говорил: «Огня прежде не было, не жарили, значит, ели сырое».
4: Когда на столе появились пироги с капустой и щи, Дровосекин явился с доктором опять к столу. Он все еще не сдавался и, подняв палец, говорил: «Что ж, испорчен организм, изгажен цивилизацией. Пока не было огня, ели все сырое». После странного завтрака приятели мои наконец поуспокоились. Кто ушел на охоту, кто на рыбную ловлю, а Дровосекин с доктором Иваном Ивановичем остались у меня в мастерской. После довольно длительного молчания Дровосекин, как бы невзначай, спросил: «Скажите, доктор, что, солитер в самом деле заводится от рыбы?»
5: «Как когда? Иногда и заводится».
2: «Так-так», — рассеянно произнес Дровосекин. «И очень быстро растет», — серьезно добавил доктор. Дровосекин как бы поперхнулся и робко спросил: «И он бывает большой?»
4: «Огромный», — ответил доктор, — «в несколько сажений. Человека душит изнутри».
2: Дровосекин слегка побледнел и пристально посмотрел на доктора. «Вы видели таких, доктор?»
3: «Видел», — отвечал Иван Иванович, равнодушно смотря в окно.
2: «Невероятно», — изумился Дровосекин.
3: «Много есть невероятных вещей в природе».
2: «А скажите, возможно предупредить развитие болезни?»
3: «Можно», — сказал доктор. «Надо выпить стакана три конопляного масла».
4: За обедом Дровосекину наливали в уху конопляного масла, и тот кротко пил.
2: «Что это ты делаешь?» — спросил я потихоньку доктора.
3: «Пускай. Я ему покажу, медицина не наука. Тихонький станет».
4: И вновь перевел разговор на солитера.
3: «Был у меня один пациент. Он имел несчастье получить солитер от сырого рубленного мяса. Любил его есть, посыпая солью, луком, перцем. Мучился бедняга страшно. Похудел. Что не съест, не впрок. Все солитер пожирал».
2: «Ну и что же?» — спросил Дровосекин. «Вы помогли?»
3: «Вылечил», — сказал Иван Иванович, — «конопляным маслом. 5 бутылок в день с водкой принимал».
2: Дровосекин тихо потянулся дрожащей рукой за водкой и сказал слуге Леньке: «Принесите еще масло».
4: Я вновь отвел доктора в сторону и сказал: «Ну что ты с ним делаешь?»
3: «Черт с ним», — отвечал доктор. «Я ему покажу, медицина не наука. До новых веников не забудет. Самоед».
1: Мы читали рассказ Константина Коровина «Самоед».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Николай Васильевич Гоголь. Фрагмент из повести «Старосветские помещики». Читает Владимир Самойлов.
1: Оба старичка по старинному обычаю старосветских помещиков очень любили покушать. Как только занималась заря, они всегда вставали рано. И как только двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофе, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Киш, киш, пошли гуси с крыльца!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он по обыкновению вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшую подробностью, и такие сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства, и какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Но приказчик его был обстрелянная птица. Он знал, как нужно отвечать, а еще более, как нужно хозяйничать. После этого Афанасий Иванович возвращался в покои и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне: «А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?» «Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве коржиков с салом или пирожков с маком? Или, может быть, рыжиков соленых?» «Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков», — отвечал Афанасий Иванович. И на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанасий Иванович закусывал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в 12 часов. Кроме блюд и соусников на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду. «Мне кажется, как будто эта каша, — говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, — немного пригорела. Вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?» «Нет, Афанасий Иванович, вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелую. Или вот возьмите этого соусу с грибками и подлейте к ней». «Пожалуй», — говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку, — «попробуем, как оно будет». После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила: «Вот, попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз». «Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный в середине», — говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть. «Бывает, что и красный, да нехороший». Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхерией Ивановной. Пришедший домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным к двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность. И девки, толкая одна другую, то вносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках и в прочих фруктохранилищах. Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил: «Что бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?» «Чего ж бы такого, — говорила Пульхерия Ивановна, — разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для вас оставить?» «И то добрый, — отвечал Афанасий Иванович, — или, может быть, вы съели бы киселику?» «И то хорошо», — отвечал Афанасий Иванович, после чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редкий был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала: «Чего вы стонете, Афанасий Иванович?» «Бог его знает, Пульхерия Ивановна. Так, как будто немного живот болит», — говорил Афанасий Иванович. «А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?» «Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна. Впрочем, чего ж бы такого съесть?» «Кислого молочка или жиденького узвару с сушеными грушами?» «Пожалуй, разве так только попробовать?» — говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку, после чего он обыкновенно говорил: «Теперь так, как будто сделалось легче». Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхерией Ивановной и поговорить о чем-нибудь постороннем. «А что, Пульхерия Ивановна, — говорил он, — если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?» «Вот это, Боже, сохрани!» — говорила Пульхерия Ивановна, крестясь. «Ну да положим, что дом наш сгорел. Куда бы мы перешли тогда?» «Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович. Как можно, чтоб дом мог сгореть? Бог этого не попустит». «Ну, а если бы сгорел?» «Ну, тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимает ключница». «А если бы и кухня сгорела?» «Вот еще! Бог сохранит от такого попущения, чтобы вдруг и дом, и кухня сгорели. Ну, тогда в кладовую, покамест выстроился бы новый дом. А если бы и кладовая сгорела?» «Бог знает, что вы говорите, я и слушать вас не хочу. Грех это говорить, и Бог наказывает за такие речи». Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхерией Ивановной, улыбался, сидя на своем стуле. Но интереснее всего казались для меня старички в то время, когда бывали у них гости. Тогда все в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них ни было лучшего, все это выносилось. Они на перерыв старались угостить вас всем, что только производило их хозяйство. Но более всего приятно мне было то, что во всей их услужливости не было никакой приторности. Эта радушие и готовность так кротко выражались на их лицах, так шли к ним, что поневоле соглашался на их просьбы. Они были следствие чистой, ясной простоты их добрых, бесхитростных душ. Это радушие вовсе не то, с каким угощает вас чиновник казенной палаты, вышедший в люди вашими стараниями, называющий вас благодетелем и ползающий у ног ваших. Гость никаким образом не был отпускаем того же дня. Он должен был непременно переночевать. «Как можно такую позднюю порою отправляться в такую дальнюю дорогу?» — всегда говорила Пульхерия Ивановна. Гость обыкновенно жил в трех или в четырех верстах от них. «Конечно, — говорил Афанасий Иванович, — не равно всякого случая нападут разбойники или другой недобрый человек. Пусть Бог милует от разбойников, — говорила Пульхерия Ивановна. И к чему рассказывать эдакое на ночь? Разбойники не разбойники, а время темное, не годится совсем ехать. Да и ваш кучер, я знаю вашего кучера, он такой тендитный да маленький, его всякая кобыла побьет. Да притом теперь он уже верно наклюкался и спит где-нибудь». И гость должен был непременно остаться. Но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, радушный, греющий и усыпляющий рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушанья, всегда питательного и мастерски изготовленного, бывает для него наградою. Я вижу, как теперь, как Афанасий Иванович, согнувшись, сидит на стуле с всегдашней своей улыбкой и слушается вниманием и даже наслаждением гостя. Часто речь заходила и о политике. Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто с значительным видом и таинственным выражением лица, выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта. Или просто рассказывал о предстоящей войне, и тогда Афанасий Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерью Ивановну: «Я сам думаю пойти на войну. Почему ж я не могу идти на войну?» «Вот уже и пошел», — прерывала Пульхерья Ивановна. «Вы не верьте ему», — говорила она, обращаясь к гостю. «Где уж ему старому идти на войну? Его первый солдат застрелит, ей-богу, застрелит. Вот так-таки прицелится и застрелит». «Что ж», — говорил Афанасий Иванович, — «и я его застрелю». «Вот слушайте только, что он говорит», — подхватывала Пульхерья Ивановна. «Куда ему идти на войну? И пистоли его давно уже заржавели и лежат в каморе. Если бы вы их видели, там такие, что прежде еще нежели выстрелит, разорвет их порохом, и руки себе поотобьет, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется». «Что ж», — говорил Афанасий Иванович, — «я куплю себе новое вооружение, я возьму саблю или казацкую пику. Это

0: тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся, сидя согнувшись на своем стуле. Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске. «Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настоянная на деревьях и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то очень помогает. Вот это на золототысячник. Если в ушах звенит и по лицу лишаи делаются, то очень помогает. А вот это, перегнанное на персиковые косточки. Вот возьмите рюмку. Какой прекрасный запах! Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится кто об угол шкафа или стола и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом, и все как рукой снимет. В ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало». После этого такой перечет следовал и другим графинам, всегда почти имевшим какие-нибудь целебные свойства. Нагрузивши гостя всею эту аптекою, она подводила его ко множеству стоявших тарелок. «Вот это грибки с чабрецом. Это с гвоздиками и волошскими орехами. Солить их выучила меня туркеня, в то время, когда еще турки были у нас в плену. Такая была добрая туркеня, и незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит, почти как у нас. Только свинины не ела, говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибки с смородинным листом и мушкатным орехом. А вот это большие травянки. Я их еще в первый раз отваривала в уксусе. Не знаю, каковы-то они. Я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разостлать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить еще, что бывает, на ничуй витере цвет. Так этот цвет взять и хвостиками разослать вверх. А вот это пирожки с сыром, это с урдою, а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустой и гречневую кашей. «Да, — прибавлял Афанасий Иванович, — я их очень люблю. Они мягкие и немножко кисленькие». Вообще Пульхерия Ивановна была чрезвычайно в духе, когда бывали у них гости. Добрая старушка. Она вся принадлежала гостям. Я любил бывать у них, и хотя объедался страшным образом, как и все гостившие у них, хотя мне это было очень вредно, однако ж я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то без сомнения вместо постели очутился бы лежащим на столе.
1: Мы читали фрагмент из повести Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
2: Уильям Сомерсет Моэм. Рассказ «Завтрак». Читает Алексей Шулин.
3: Я встретил ее в театре. В антракте она мне кивнула, я подошел к ней и сел рядом. Я не видел ее очень давно, и если бы не услышал ее имени, то, пожалуй, не узнал бы ее. «Ах, сколько лет мы с вами не видались!» — с улыбкой сказала она. «Как летит время! Да, мы не молодеем! Помните нашу первую...»

0: первую встречу. Вы пригласили меня позавтракать.
1: Помню ли я? Это было 20 лет назад. Я жил тогда в Париже. Я снимал в латинском квартале крошечную квартирку окнами на кладбище. И денег, которые я зарабатывал, едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Она прочла одну из моих книг и написала мне. Я ответил несколькими словами благодарности и вскоре получил от нее еще одно письмо, в котором она писала, что будет проездом в Париже и хотела бы со мной поболтать. Но у нее очень мало свободного времени, и единственный день, который она может мне уделить, это следующий четверг. Утро она проведет в Люксембургском дворце, а потом мы могли бы позавтракать у Фуайо. Ресторан Фуайо посещают французские сенаторы. Мне он был непосредством, я никогда и не помышлял о нем. Однако ее внимание мне польстило, к тому же я был слишком молод и не научился еще говорить женщинам «нет». Мужчину редко удается научить этому, прежде чем он достигнет такого возраста, когда женщине уже безразлично, что он скажет. У меня до конца месяца оставалось 80 франков, а скромный завтрак не мог, конечно, стоить дороже 15. Если оставшиеся 2 недели обходиться без кофе, мне бы этих денег вполне хватило. Я ответил, что в четверг буду ждать моего неизвестного друга у Фуайо в 1:30. Она оказалась не такой молодой, как я ожидал, и вид у нее был скорее внушительный, нежели привлекательный. Это была женщина лет 40, возраст прелестный, но едва ли способствующий пробуждению сокрушительной страсти с первого взгляда. У нее были крупные ровные белые зубы, только мне почему-то казалось, что их у нее больше, чем нужно. Она была болтлива, но, видя, что она склонна болтать обо мне, я готов был слушать ее со вниманием. Когда я взглянул на карточку, у меня потемнело в глазах. Цены были гораздо выше, чем я предполагал. Но она меня успокоила. «О, я никогда не завтракаю», — сказала она.
2: «Вы меня обижаете», — великодушно воскликнул я.
0: «Я никогда плотно не завтракаю, не больше одного блюда. По-моему, люди в наше время слишком много едят. Немножко рыбы, пожалуй. Интересно, есть у них лососина?»
1: Для лососины был еще не сезон, и в карточке она не значилась. Но я все же спросил у официанта, нет ли у них лососины. «Да, они только что получили чудесного лосося, первого в этом году». Я заказал для моей гости лососину. Официант спросил у нее, не прикажет ли она подать какую-нибудь закуску, пока будут готовить заказ.
0: «Нет», — отвечала она, — «я никогда плотно не завтракаю. Разве если у вас есть икра? От икры я не откажусь». У меня ёкнуло сердце. Я знал, что икра мне не по карману. Но как я мог признаться в этом? Я сказал официанту, чтобы он непременно подал икру. Для себя я выбрал самое дешевое блюдо — баранью отбивную. «О, зачем вы берете мясо?» — сказала она. «Не понимаю, как можно работать после такой тяжелой пищи? Я против того, чтобы перегружать желудок». Теперь предстояло выбрать вино. «Я ничего не пью за завтраком», — сказала она.
1: «Я тоже», — поспешно заявил я.
0: «Кроме белого вина», — продолжала моя гостья, как будто и не слышала моих слов. «Французские белые вина такие легкие, они очень хороши для пищеварения».
1: «Какое вы предпочитаете?» — спросил я все еще любезно, но без излишней восторженности.
0: Она блеснула своими ослепительными зубами. «Мой доктор не разрешает мне пить ничего, кроме шампанского».
1: Кажется, я побледнел.
2: Я заказал полбутылки. При этом я небрежно заметил, что мой доктор категорически запретил мне пить шампанское.
0: «А что же вы тогда будете пить?»
2: «Воду».
1: Она ела икру, она ела лососину. Она непринужденно болтала об искусстве, о литературе, о музыке. А я сидел и подсчитывал, сколько придется платить. Когда мне принесли заказанные блюда, она взялась за меня всерьез.
0: «Ах, я вижу, вы привыкли плотно завтракать. И совершенно напрасно, совершенно. Берите пример с меня. Уверяю вас, вы почувствуете себя гораздо лучше, если будете есть только одно блюдо».
2: «Я и собираюсь есть одно блюдо», — сказал я, видя, что официант опять подходит к нам с карточкой. Она грациозно от него отстранилась.
0: «Нет, нет, я никогда не завтракаю. Так, погрызу что-нибудь, да и то, скорее, как предлог для беседы. Я просто не в состоянии больше проглотить ни кусочка. Разве только если у них есть французская крупная спаржа. Быть в Париже и не попробовать ее — это просто обидно».
2: Сердце у меня упало. Я видел эту спаржу в магазинах и знал, что она ужасно дорогая. Не раз у меня текли слюнки при виде ее.
1: «Мадам желает знать, нет ли у вас крупной спаржи?» — спросил я у официанта.
2: Я напряг всю свою волю, чтобы заставить его сказать «нет». Его круглая пасторская физиономия расплылась в радостной улыбке, и он заверил меня, что у них есть такая крупная, такая великолепная, такая нежная спаржа. Просто чудо!
0: «Я ни капельки не голодна», — вздохнула моя гостья. «Но если вы настаиваете, я, пожалуй, съем немножко».
2: Я заказал.
0: «А вы разве не хотите?»
2: «Нет, я спаржи не ем».
0: «Да, некоторые ее не любят. А все потому, что вы едите слишком много мяса. Да, это портит вкус».
2: Мы ждали, пока приготовят спаржу. Мною овладел страх. Я уже не спрашивал себя, хватит ли денег до конца месяца, я думал только о том, как бы уплатить по счету. Какой позор, если не хватит каких-нибудь 10 франков и придется занять их у моей гости. Нет, нет, об этом не могло быть и речи. Я знал точно, сколько у меня есть, и решил, что если счет превысит эту сумму, я опущу руку в карман и с возгласом ужаса, вскочив на ноги, скажу, что у меня украли кошелек. Будет, конечно, очень неловко, если у нее тоже не окажется денег. Тогда останется одно — предложить в залог свои часы, а потом вернуться и уплатить по счету. Появилась спаржа. Она была необычайных размеров, сочная и аппетитная. Аромат растопленного масла щекотал мои ноздри, как запах дымящихся тельцов, сжигаемых благочестивыми иудеями, щекотал ноздри Иеговы. Я следил, как эта бессовестная женщина самозабвенно поглощает кусок за куском и деликатно рассуждал о состоянии современной драмы на Балканах. Наконец, спаржа исчезла.
1: «Кофе?» — спросил я.
0: «Да, о, прелестно. Кофе и мороженое», — отвечала она.
1: Мне уже нечего было терять, и я заказал себе кофе, а ей кофе и мороженое.
0: «Вы знаете, есть одно правило, которому я всегда следую», — сказала она, доедая мороженое. «Человек должен вставать из-за стола с таким ощущением, что он еще не вполне насытился».
1: «Вы еще голодны?»
2: едва выговорил я.
0: «Нет, что вы! Я не голодна. А я вообще не ем второго завтрака. Утром я выпиваю чашку кофе, потом обедаю, а на второй завтрак так что-нибудь перекушу. Ну, самую малость. Я имела в виду вас».
2: «А, понимаю».
1: И тут случилось нечто ужасное. В то время, как мы ждали кофе, к нам подошел метр д'отель и с угодливой улыбкой на лицемерной физиономии протянул нам большую корзину, полную огромных персиков. У них был румянец невинной девушки. У них было все богатство тонов итальянского пейзажа. Но откуда они взялись в это время года? Один бог знает, сколько они стоят. Я тоже это узнал несколько позже, ибо моя гостья, не прерывая беседы, рассеянно взяла из корзины персик.
0: «Вот видите, вы набили желудок мясом,
1: моя единственная несчастная котлетка,
0: и больше ничего не в состоянии съесть, а я только слегка перекусила, и теперь с удовольствием съем персик».
1: Принесли счет. И когда я уплатил, у меня едва-едва осталось на чаевые. Взгляд ее на мгновение задержался на жалких 3 франках, оставленных мною для официанта, и она, конечно, сочла меня скрягой. Но когда я вышел из ресторана, впереди у меня были целые 2 недели, а в кармане ни одного сантима.
0: «Берите пример с меня», — сказала она на прощание. «Никогда плотно не завтракайте».
1: «Я сделаю еще лучше», — отвечал я. «Я сегодня не буду обедать».
0: «Ха-ха-ха, шутник!» — весело воскликнула она, вскакивая в экипаж. «Ой, я не могу! Вы настоящий шутник!»
1: Теперь я, наконец, отомщен. Мне кажется, я человек не злопамятный, но когда в дело вмешиваются сами бессмертные боги, вполне простительно обозревать плоды их труда с чувством удовлетворения. Она весит теперь 300 фунтов.
3: Мы читали рассказ Уильяма Сомерсета Моэма «Завтрак». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Николай Васильевич Гоголь – знаменитый писатель, это всем известно. Но, оказывается, и для живописи кое-что сделал. Однажды в Риме, а где еще могут встретиться русский писатель и художник? Так вот, однажды в Риме Гоголь познакомился с живописцем Александром Ивановым. Тот как раз приехал в Италию учиться исторической живописи. За казенный счет. В это время художник задумал большую картину «Явление Христа народу». Работа продвигалась медленно. Иванов рисовал ворохи эскизов. Снова и снова шли годы. А Гоголь строчил на родину вдохновенные письма, просил за художника, чтобы продолжали пенсион платить. И, вы знаете, помогло. Вместо положенных 4 лет Иванов стажировался в Италии 33 года. Хорошее число. Кстати, о возрасте. В молодости Гоголь был неплохим актером. А кто ж из актеров не любит покрасоваться? Так что и просьба выступить в роли натурщика не застала писателя врасплох. Наверняка набожному литератору хотелось позировать для фигуры мессии, но Иванов нарисовал с него одного из купающихся, ближайшего к Христу. Что, в общем-то, тоже неплохо. Но не спешите в Третьяковку. Гоголя-пловца можно узнать только на эскизах. 33 года Иванов рисовал, да и забыл, видимо, как друг Николай Васильевич выглядит. Поэтому, глядя на финальный вариант картины, не скажешь: «Вот он, Гоголь!» Вот и помогай после этого людям. А ведь и замысел картины, говорят, тоже Гоголю принадлежит. Что само по себе, в общем, удивительно. Он ведь даже для своих собственных «Ревизора» и «Мертвых душ» не сам придумывал сюжеты. Они были подсказаны Пушкиным. Но тут дело давнее. Было... да сплыло, и быльем поросло.
1: Курсивом. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Ахримовку в Харьковской области, а бойцы «Южные» освободили Роскошное в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве добавили, что за сутки в зоне спецоперации российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, по 3 снаряда установки «Хаймарс» и дальнобойных ракет «Нептун», а также около 800 украинских беспилотников. В прошлом году федеральный бюджет исполнен в рамках запланированных параметров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, более 75% поступлений обеспечил нефтегазовый сектор.
2: Полученные доходы составили в итоге более 37 триллионов рублей, во многом благодаря не нефтегазовой составляющей, которая уже устойчиво у нас превышает 3/4 всех поступлений. А это, конечно, не только промышленное производство, но и сфера услуг, сельское хозяйство, выпуск программного обеспечения, это образование, медицина, еще многие-многие секторы, которые не относятся к добыче нефти и газа.
1: Среди ключевых направлений исполнения бюджета Михаил Мишустин назвал решение демографических вопросов, развитие экономики, предложение и укрепление технологического суверенитета России. Россельхознадзор с 12 июня ограничит ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и транзит через Россию в страны ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до разработки четкого алгоритма по обеспечению безопасности и отслеживанию товаров. Решение принято по причине постоянного обнаружения карантинных объектов. С мая текущего года служба поэтапно ограничивала ввоз армянской продукции и информировала Армению о нарушениях, говорится в сообщении ведомства. В Россельхознадзоре подчеркнули, что неэффективная работа армянской службы по карантину и защите растений угрожает фитосанитарному благополучию России и ЕАЭС. 11 июня стартует чемпионат мира по футболу, главное спортивное событие 4-летия. Турнир впервые проходит сразу в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Матч открытия состоится на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, где в 1986 году Диего Марадонна забил знаменитый гол англичанам, вошедший в историю как «Рука Бога». Встречаются сборные Мексики и ЮАР. Чемпионат включает 104 матча с участием 48 команд и продлится до 19 июля. Финал пройдет на стадионе «Мейтлайф» в Нью-Джерси, США. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
1: Реклама.
2: С 10 по 14 июня в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Настоящее путешествие сквозь века от средневековой Руси до 20 века. Городские площадки станут сценой великих событий, определивших судьбу нашей страны. Реконструкции сражений, интерактивные выставки и мастер-классы ждут вас. Ощутите дыхание истории в рамках проекта «Лето в Москве». Узнайте больше на сайте ruspas.ru. При поддержке правительства Москвы. 0+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Река истории. История реки. Хуопананкоски. В центральной Финляндии у деревни Хуопана есть небольшая, но стремительная речка, известная своими порогами. Собственно, большинство финнов так и называют ее – сплошные пороги – Хуопананкоски. На этих порогах с удовольствием ловил форель известный финский писатель Юхани Ахо. До начала 20 века Юхани Ахо был самым почитаемым, самым популярным писателем Финляндии. Почти как у нас Пушкин. Способствовал развитию литературного языка, работал в комитете по переводу Библии на финский, 4 раза номинировался на Нобелевскую премию. Все это никак не мешало Ахо быть мастером в ловле форели и даже получать за это призы. Его фанатичное пристрастие к рыбалке иной раз вызывало недоумение даже у сдержанных финнов. В 1911 году вся Финляндия собралась отметить 50-летие Юхани Ахо как национальный праздник. Но писатель на торжества имени себя не явился.
4: Я сегодня не в столице. Я на Хуопананкоске. Ловлю рыбу.
0: Иногда Ахо выбирался с удочками на озеро. Бывало, в этих поездках его сопровождал друг, известный композитор Ян Сибелиус. Сибелиус не любил рыбачить. Но, не переодеваясь, в сюртуке и цилиндре садился в лодку и с интересом наблюдал за процессом, покуривая сигару, попивая горячительное. Юхани Ахо умер зимой 1921 года от дифтерии. Вместе с телом в гроб торжественно положили его любимые рыболовные снасти.
5: Хуопананкоски. Река истории. История реки.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Казаков. Фрагмент из книги «Шпионаж под сенью муз. Как представители творческих профессий служили разведке». Читает Денис Беспалый.
2: Август 1917 года. Петроград. Николаевский вокзал. Тяжело дышит паровоз Транссибирского экспресса, отдувается облачками белого пара. Элегантный, со вкусом одетый мужчина артистично прикладывает к колбу клетчатый красно-белый платок. Жарко. Неважно, спал, да и дорога не из близких. Почти полмира по рельсам. Из Англии в Петроград он прибыл окольным путем. США, русский Дальний Восток, Сибирь, Урал, европейская часть России и, наконец, ее столица. Дорога заняла около месяца. Железнодорожные служащие в форме, бородатые насупленные носильщики. «Извольте, барин!» Господа, щурящиеся от солнечных лучей, дамы в шляпках, многие в вуалетках. Нет ли под одной из вуалеток Саши, милой Сашеньки с грустными глазами? Да нет, конечно, она и не знает, что он в России. Это был первый и последний приезд в Москву британского прозаика и драматурга Сомерсета Моэма, уже получившего известность в Европе благодаря романам Лизы из Ламбета «Бремя страстей человеческих» и пьесе «Леди Фредерик». Впоследствии он станет автором 78 книг, займет в литературе место одного из самых преуспевающих писателей. А в истории разведки останется как агент британской секретной службы МИ-6 под оперативным псевдонимом Сомервиль. Вместе с 43-летним джентльменом, с модными тонкими усиками и широкополой шляпой на голове, в поезде ехали чешские эмигранты, с одним из которых Моэм был знаком. В дороге, занявшей без малого месяц, они не общались. Конспирация. Чехи должны были помочь британскому агенту установить контакты с Томашем Масариком, который занимался в России формированием чехословацкого корпуса. Этот корпус, как предполагалось, должен был превратиться в таран по снесению исторической сцены неугодного Великобритании российского временного правительства. Моэм Сомервиль устроился в номере фешенебельного отеля «Европа», заказал завтрак. Через час, источая запах дорогого одеколона и поправляя галстук под похрустывавшим от крахмала воротником свежей сорочки, он отправился в посольство Великобритании. Пиджак казался немного тесноватым. В спрятанном под белоснежной сорочкой поясе была зашита 21 тысяча фунтов стерлингов на текущие шпионские расходы. Оставлять их в гостинице было бы опрометчиво. Вместе с деньгами Моэм получил от резидента британской разведки в Нью-Йорке сэра Уильяма Вайзмана лист с кодовыми именами для секретной переписки. Дэвис будет означать Ленина, Кол — Троцкого, Лейн — Керенского, Лок — Милюкова. По пути Моэм мысленно продумал беседу с послом. Он рассчитывал на его помощь. А в британское посольство накануне прибытия агента в Петроград поступила шифровка. Мистер Уильям Сомерсет Моэм, кодовое имя Сомервиль, находится в России с тайной миссией, цель которой — знакомить американскую общественность с положением дел в этой стране. Просьба предоставить ему возможность посылать шифрованные каблограммы через британского генерального консула в Нью-Йорке. Сообщите телеграммой, когда Моэм явится в посольство. Вопреки ожиданиям Сомерсета, британский посол сэр Бьюкеннен встретил его сухо и нехотя согласился предоставить Моэму секретный код для переписки, Бьюкеннон ревновал и боялся, что рапорты Моэма, с которыми ему знакомиться запретили, будут сильно отличаться от его, посла, донесений и вызовут массу вопросов у правительства. В дальнейшем посол, по сути, саботировал сотрудничество с Моэмом и игнорировал полученные в шифровке указания. Моэм понимал, без помощников не обойтись. Надо устанавливать полезные контакты, строго под прикрытием. Те, с кем он будет сотрудничать, должны быть уверены в том, что в Петроград прибыл не разведчик, а писатель-журналист Сомерсет Моэм с заданием готовить репортажи и очерки для газет Великобритании. Кто поможет? Саша Кропоткина? Почему бы и нет? Но как ей представиться? Разумеется, всю правду она знать не должна, хотя Сашенька может обо всем догадаться. Ведь когда-то, в эпоху их бурного романа в Лондоне, в 1912 году, они понимали друг друга без слов. Впрочем, лирика пусть останется на потом. Моэм, думая обо всем этом, тяжело вздыхал. Теплые, напитавшиеся скудным солнцем перила Николаевского моста ласкали ладони. Сомерсет смотрел на тяжело двигающуюся Невскую воду. Куда движется все в мире? Куда движется он, британский агент Сомервиль, опоясанный под пиджаком фунтами стерлингов, а в душе сомнениями и тревогой за порученное дело? Вечером после ужина в своем номере отеля, пуская папиросный дым в открытое окно, Моэм Сомервиль с удивлением и неприязнью думал о таком парадоксе. Только что он убедился в том, что официанты в русском ресторане хамоваты, прислуживают дурно и небрежно, но при этом отказываются от чаевых, которые, по их словам, унижают человеческое достоинство. Вот и пойми этих людей. Его шеф Уильям Вайзман четко сформулировал задачу. Она состояла в том, чтобы создать в России широкую разведывательно-пропагандистскую сеть для противодействия антивоенным тенденциям. Россия не должна выйти из войны. Нужно постараться встретиться с первым лицом страны Керенским и убедить его продолжать военные действия. Одновременно надо завязать тесные контакты с Томашем Масариком и отслеживать, как создается чехословацкий таран. Надо создать мощные механизмы противодействия большевистской пропаганде. Это может быть сеть завербованных докладчиков для рабочих митингов, ораторов на неформальных заводских и армейских собраниях и в очередях за хлебом. Самая сложная задача — установить контакт с Керенским. Это легче всего было сделать с помощью посла, но тот жаждет самоустраниться и всячески демонстрирует свое недовольство. Заниматься выяснением отношений с ним некогда. Итак, Саша Кропоткина. Сашенька, энергичная и целеустремленная, поможет ему. Ведь она вхожа в круги, близкие к Керенскому. Через 11 лет дочь русского анархиста Петра Кропоткина, Александра, станет прототипом Анастасии Леонидовой, героиня одной из новелл Сомерсета Моэма в сборнике «Эшендем» или «Британский агент». Его Александра Анастасия покорила Эшендена, который во многом и есть сам Моэм, прекрасными глазами, чуть пышноватыми формами, высокими скулами, вздернутым носиком, возможно, доставшимся от татар, большим ртом с крупными квадратными зубами и белоснежной кожей. В одежде она предпочитала яркие тона. В ее темных, меланхоличных глазах Эшендену виделись бескрайние русские степи. Кремль с бьющими колоколами, густые серебристые березовые леса и Невский проспект. Просто удивительно, сколько много видел он в этих глазах, круглых, блестящих, чуть выпученных, как у пекинеса. Они напоминали об Алёше из «Братьев Карамазовых» и о Наташе из «Войны и мира», об Анне Карениной и «Отцах и детях».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем фрагмент из книги Алексея Казакова «Шпионаж под сенью муз. Как представители творческих профессий служили разведке».
2: Писатель дозвонился до Саши. Она отвечала сухо, видимо, не могла говорить, но обещала завтра прийти навстречу. «Наверное, лучше было бы в русле мелодрамы встретиться с Сашей белой ночью», — подумал Моэм. Но сезон прошел, и вечер был обычный, сумрачный. Нева была густой, свинцовой. Ветерок обдавал лицо свежестью, запахами чуть зацветшей у берега воды и сгоравшего в топках теплоходов угля. Она шла быстро, чуть сутулясь, спешила, не хотела опаздывать. «Извини, задержалась», — сказала она и опустила голову. Он хотел поцеловать ее, как когда-то, но она лишь подставила щеку. «Я соскучился, Сашенька». Они говорили по-английски, но имя девушки Моэм произносил на русский манер, уменьшительно-ласкательно. «Соми, послушай меня. То, что между нами было, пусть останется в прошлом. У меня есть жених». Да, Саша Кропоткина больше не видит в нем того, кем он был для нее тогда в Лондоне во время их романа. «Ну что же, и так бывает. Пора переходить к делу», — решил Моэм. «Окей, Сашенька. Предлагаю зайти куда-нибудь выпить индийского чая с русскими бубликами и запить хорошим шампанским». Саша Кропоткина чуть заметно улыбнулась, то ли шутки, то ли наивности Моэма. В ресторане на Невском проспекте они взяли столик в углу возле окна, уже задернутого снаружи звездным небом. «Конечно, помогу. Если не помешает что-то чрезвычайное», — ответила Саша на вопрос Моэма о том, реально ли ему встретиться с Александром Керенским. «Но мне нужно знать, зачем тебе Керенский?» Моэм почувствовал, как охватывает его легкая тоска и обида. «Да, былое не воротить. Сашенька задает вопросы. Любящая женщина делает иначе. Она готова быть полезной тому, кто для нее что-то значит, без оговорок, условий и вопросительных знаков». «Сашенька, я здесь с заданием отряда британских изданий. Намерен сделать несколько интервью с Керенским и его министрами. Возможно, получится серия очерков. Можно попробовать организовать встречу завтра. Тебя устроит?» — спросила Кропоткина. «Да, конечно». Она смотрела деловито, вежливо и холодно. Но Моэм уже постепенно переключался на другое. «Надо хорошо подготовиться к встрече с главой Временного правительства. Как пойдет разговор? О чем он, агент Сомервиль, напишет в шифровке своему шефу после этой встречи? Он останется в России до тех пор, пока не выполнит задачу. С Сашей, судя по ее поведению, нет смысла выяснять отношения. Надо полностью заняться делами на пользу Великой Британии. Хотя он ведь никакой не шпион по складу характера, и никогда не мечтал об этой профессии. Как-то само все вышло. Во время войны Моэм служил шофером в Бельгии в составе британского Красного Креста. Входил в объединение «Литераторы, водители автомобилей скорой помощи». Кроме него в этом престижном списке были еще 23 известных писателя из Великобритании и США. В книге, подводя итоги, Моэм вспоминал о единственном экстремальном случае в своей военной биографии. «Я никогда не считал себя очень храбрым, да и не видел, зачем мне это нужно. Единственный случай проверить себя представился мне в Ипре, когда на главной площади снарядом разбило стену, возле которой я за минуту до того стоял, а потом отошел, чтобы поглядеть с другой стороны на разрушенный дом цеха суконщиков. Но тут я так удивился, что мне было не до наблюдений над самим собою. Шофер неотложки получил отпуск, поехал в Лондон, и вскоре руль его судьбы как-то сам собой вывернулся в неожиданную сторону. Случилось это на одной из светских вечеринок. Моэм познакомился с неким полковником, который предложил ему позже встретиться. Там за коньяком они разговорились. Уже много позже Моэм понял, что полковник изучал его с помощью хитроумных тестов. В конце беседы вербовщик Ми-6 сказал ему, что у него, несомненно, есть предрасположенность к агентурной работе. Большой плюс — знание в совершенстве французского и немецкого языков. Моэм родился во Франции, а учился в Германии. Полковник отметил, что профессия литератора — удобное прикрытие для работы. Всегда можно оправдаться сбором материала для публикации. И уже прощаясь, после того, как он получил согласие Моэма сотрудничать с английской внешней разведкой, со светской улыбкой пообещал писателю множество интереснейших сюжетов для будущих книг. Первая командировка в Женеву, столицу нейтральной Швейцарии. Город заполнен разведчиками всех воюющих сторон. В книге, подводя итоги, Моэм писал: «Новая работа давала пищу и моей любви к романтике, и чувству юмора. Методы, какими меня учили спасаться от слежки, тайные встречи с агентами в самых несусветных местах, шифрованные сообщения, передача сведений через границу — все это было, конечно, необходимо, но так напоминало мне дешевые детективные романы, что война в большой мере теряла свою реальность, и я поневоле начинал смотреть на свои приключения как на материал, который смогу когда-нибудь использовать». Впрочем, все это было до того старо и избито, что я сильно сомневался в пригодности такого материала. Год я работал в Швейцарии. Работа была сопряжена с разъездами. Зима выдалась суровая, а мне по долгу службы приходилось во всякую погоду пересекать на пароходиках Женевское озеро. Документы о его работе в Швейцарии до сих пор засекречены, но характер ее можно отчасти представить себе по уже упомянутому сборнику «Эшенден» или «Британский агент», где рассказывается о карьере английского шпиона в первой четверти XX века. Так, например, в рассказе «Предатель» фигурирует живущий в швейцарском городе Люцерне англичанин Грантли Кейпер, извлеченный в шпионаже в пользу немцев. С помощью хитроумной комбинации Эшендену удается выманить Кейпера в Англию, где его казнят. В другой новелле рассказывается о том, как британского агента вместе с завербованным им наемным убийцей, мексиканцем Мануэлем Сантаной, направляют в Неаполь с задачей перехватить в пути некого грека, везущего секретные документы в германское посольство в Риме. По недосмотру агента и небрежности киллера погибает посторонний человек. Но агенты не очень расстроены такой оплошностью. Производственные издержки, так сказать. Когда работа в Швейцарии закончилась, Моэм, с согласия начальства Ми-6, поехал в США, где готовились к постановке две его пьесы. Но вскоре боевая труба призвала его в Петроград, в страну Достоевского, Толстого и Чехова, чьими книгами он зачитывался в юности. Итак, завтра встреча с Керенским.
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем фрагмент из книги Алексея Казакова «Шпионаж под сенью муз. Как представители творческих профессий служили разведке».
2: Моэм решил пойти пешком в сторону дорогого ресторана «Медведь», где была запланирована встреча. В записных книжках он делится своими впечатлениями о Петрограде 1917 года. Ярко выраженный характер имеет Невский проспект. Он грязный, унылый, запущенный. Очень широкий и очень прямой. По обеим его сторонам невысокие однообразные дома. Краска на них пожухла, В архитектурном отношении они мало интересны. Витрины магазинов забиты жалкими изделиями. Нераспроданные товары разорившихся пригородных ловчонок Вены или Берлина. Вот что они напоминают. Густой людской поток беспрерывно течет взад-вперед. Пожалуй, именно толпа определяет характер Невского. Если на других улицах в толпе встречаются по преимуществу люди одного слоя общества, то здесь самых разных. Разгуливая по Невскому, кого только не увидишь. И солдат, и моряков, и студентов, и рабочих, и предпринимателей, и крестьян. Они без умолку разговаривают, образуют толчею вокруг газетчиков, продающих свежий выпуск. Далее все о том же Петрограде. Вечерами он куда красивее. Здешние каналы удивительно своеобразны, и хотя порой в них можно уловить сходство с венецианскими или амстердамскими, оно лишь подчеркивает их отличие. Неяркие приглушенные краски, близкие к пастельным, но такие нежные, какие художникам редко удается передать. Туманно-голубые и тускло-розовые тона, как на эскизах Кантен де ла Тура, зеленые и желтые, как сердцевина розы. Они пробуждают те же чувства, что французская музыка XVIII века с ее пронизанным грустью весельем. От каналов веет тишиной, бесхитростностью и наивностью. Этот фон представляет отрадный контраст русским с их необузданным воображением и буйными страстями. Вот и ресторан «Медведь». Саша встретила Моэма. Вместе они вошли в отдельный кабинет. Моэм готовился увидеть волевого, жесткого и решительного лидера огромной воюющей страны, но был разочарован. Он вспоминал о встрече с Керенским. Вид у него болезненный. Все знают, что он нездоров, он и сам не без некоторой бравады говорит, что жить ему осталось недолго. У него крупное лицо, кожа странного желтоватого оттенка. Когда он нервничает, она зеленеет. Черты лица не дурные, глаза большие, очень живые, но вместе с тем он нехорош собой. Одет довольно обычно, на нем защитного цвета костюм и не вполне военный, и не штатский, неприметный и унылый. Я не почувствовал в нем особого обаяния. Не исходило от него и ощущение особой интеллектуальной или физической мощи. Однако поверить, что своему возвышению он обязан исключительно случаю и занял такое положение лишь потому, что никого другого не нашлось, невозможно. На протяжении беседы он все время говорил и говорил так, словно не в силах остановиться. В нем постепенно проступило нечто жалкое. В итоге он произвел на меня впечатление человека на пределе сил. Судя по всему, бремя власти ему непосильно. Последующие встречи лишь усиливали разочарование, и через связняка Моэм шлет в Лондон нелестный отзыв о главе Временного правительства. Дела в России ухудшаются день ото дня. Керенский, слабый и безвольный человек, при этом снедаемый тщеславием, увольняет любого министра, который, как ему кажется, представляет угрозу для его положения. С трибун трещат бесконечные речи. Нехватка продовольствия становится все более угрожающей. Приближается зима, а топлива нет. Находящиеся в подполье большевики активизировались. Ленин уже в Петрограде, и Керенский знает, где он находится, но не осмеливается его арестовать. На основе обрывочной информации, оговорок и намеков, полученных во время салонных бесед в «Медведе» и в квартире Саши Кропоткиной с людьми, близкими к Керенскому, в первую очередь с членами его правительства, Моэм докладывал своему шефу. У главы Временного правительства нет твердой и однозначной позиции по поводу выхода или не выхода России из войны. Одной из задач Моэма было исследовать общественные настроения в России 1917 года. В этом деле ему помогал баронет Хью Уолпол, британский писатель, работавший в то время в России в Красном Кресте. Он снабжал коллегу важной информацией. Моэм также вел долгие обстоятельные беседы с Томашем Масариком. Обсуждался вопрос о средствах для организации Чехословацкого легиона. Да, Керенский — тяжелое разочарование. Но встречи в «Медведе» продолжаются. И с Керенским, и с его министрами, и с влиятельными людьми, не входящими во временное правительство. Раз в неделю писатель-разведчик приглашает именитых гостей в отдельный кабинет. Он не скупится заказывать водку, черную икру и прочие разносолы. Дорогое, надо сказать, удовольствие столице воюющей страны. Моэм дает понять Керенскому о своих высоких полномочиях, превышающих журналистские. Он заверяет, правительство Соединенного Королевства готово предоставить необходимые финансы и военные силы, лишь бы Россия не выходила из войны. В ответ на это Керенский пускается в пространные рассуждения, демагогию, не говорит ничего конкретного о стратегических и тактических планах временного правительства. В своих шифровках Моэм едва сдерживает раздражение по этому поводу. Но несомненной удачей стало знакомство с Борисом Савенковым. Он произвел

самое сильное впечатление на Моэма. Англичанин был сражен обаянием личности знаменитого террориста. Как-то раз за банкетным столом в «Медведе» тот, держа в руке бокал с шампанским, заявил Моэму: «Или Ленин поставит меня к стенке, или я его». Савенков — это реальная сила. Приходит к такому выводу Моэм. Помимо воли и компетентности, Савенков обладал еще и высоким постом, был управляющим военного министерства и товарищем военного министра. Военным министром был сам премьер Керенский. В своих записных книжках, изданных в 1949 году, Моэм вспоминал о Савенкове. До революции он возглавлял террористов, разработал и осуществил убийство Плеве и великого князя Сергея. Полиция охотилась за ним, и он 2 года жил по британскому паспорту. В конце концов, его настигли в гостинице. Отвели в столовую, где ознакомились с сутью дела. Савенкову сказали, что он может просить все, что угодно. Он попросил содовой и папирос. Принесли содовую, и офицер, командовавший солдатами, производившими арест, вынул папиросу из портсигара, кинул ее Савенкову. Савенков взорвался и швырнул папиросу в лицо офицеру со словами: «Не забывайте, что я такой же дворянин, как и вы». Пересказывая мне этот эпизод, он посмеивался. И я еще более утвердился во мнении, что люди, волнуясь, говорят точь-в-точь, как в мелодрамах. Вот почему лучшие писатели так недостоверны. Я спросил, что он чувствовал, когда его арестовали. Испытал ли он страх? «Нет», — сказал он. «Я же знал, что раньше или позже все этим кончится. И когда меня арестовали, я, как ни странно, испытал облегчение. Не забывайте, я жил в чудовищном напряжении, и силы мои были на исходе. Помнится, первая моя мысль была: теперь я смогу отдохнуть». Его приговорили к смерти. Он ожидал казни в севастопольской тюрьме. Мне рассказывали, что своими зажигательными речами он распропагандировал тюремщиков, и они дали ему бежать. Я спросил его, правда ли это. Он рассмеялся. На самом деле история была далеко не столь романтичная. Поручик, начальник тюремной охраны, сочувствовал революционерам, и товарищи заставили его устроить Савенкову побег. План побега был до нельзя прост. Поручик дерзко вошел в камеру Савенкова, велел вывести заключенного и сказал, чтобы тот следовал за ним. Часовые, видя, что Савенков идет за офицером, не остановили его, и так они очутились на улице. Дошли до порта, сели в заранее заготовленную шлюпку и пустились в плавание по Черному морю. Несмотря на то, что сильно штормило, они за 4 дня доплыли до Румынии. Оттуда Савенков перебрался во Францию, жил в Париже, на Ривьере, затем разразилась революция, и он смог вернуться в Россию. «Чтобы организовать и совершить эти убийства, — сказал я, — несомненно, нужна невероятная смелость». Он пожал плечами. «Отнюдь нет. Можете мне поверить. Дело как дело. Ко всему привыкаешь». Моэм был свидетелем того, как твердо проявил себя Савенков во время так называемого «Корниловского мятежа». Настоял на введении войск из Финляндии в Петроград для наведения порядка и стабилизации ситуации в городе. Энергичность, решительность, жесткость Савенкова в этой ситуации Моэм подробно описал в своих шифровках в Лондон. Он предложил делать ставку на Савенкова. Центр дает Сомервиллю разрешение на вовлечение Савенкова в свою работу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио «Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях.

Вот и в России. Входит в контакт с английским нелегалом в Петрограде. Тот помогает с вербовкой агентуры. Осведомители снабжают Моэма информацией и облегчают его потайной пояс с фунтами стерлингов. Деньги быстро разлетаются. Что ж, за ценные сведения надо платить. Уильям Вайзман доволен Моэмом. Он отправляет в Foreign Office шифровку следующего содержания. Я получил интересную телеграмму от Моэма из Петрограда. Он послал агента в Стокгольм и в Финляндию для сбора информации, и тот сообщает о секретной договоренности между Финляндией и Швецией о присоединении к Германии с целью захвата Петрограда. Правительство ежедневно меняет свое мнение о переезде в Москву. Керенский теряет популярность, и сомнительно, чтобы он удержался. Убийства офицеров продолжаются. Казаки планируют мятеж. Сепаратного мира не будет, но будет хаос и пассивное неповиновение на русском фронте. Моэм спрашивает, может ли он работать с офицером британской разведки в Петрограде, чтобы помогать друг другу и избегать путаницы. Я не вижу препятствий этому. Я считаю, что Моэму для безопасности следует хранить свои шифры и бумаги в посольстве. Он очень благоразумен и не скомпрометирует их. В любом случае, я сообщу ему, что вы заинтересованы в его информации. В сентябре Моэм присутствовал на нескольких заседаниях демократического совещания в Александринском театре, где выступали представители всех политических партий и общественных организаций России. Он вспоминал. Ораторы говорили очень долго. Заседание, назначенное на 4, началось лишь в 5 и продолжалось чуть ли не до полуночи. За это время выступило всего 5 человек. Речи были примерно одной продолжительности. Ораторы говорили очень быстро, пылко, но однообразно. Все были убийственно серьезны и не пытались оживить речь ни занимательной историей, ни шуткой. Они даже не давали слушателям передохнуть, приведя простой факт, а ограничивались общими фразами и призывами. Все речи были, в сущности, пустой болтовней. Постепенно Моэм приходит к выводу. Болтуны все-таки не все. Опираться надо на меньшевиков. Моэм информирует своего шефа о влиятельности и реальном политическом потенциале этой партии. На основе информации, полученной от агента Сомервилля, Уильям Вайзман шлет в Foreign Office докладную записку, в которой говорит о необходимости создания нового подразделения в структуре разведки. Отдел номер 3 должен будет поддерживать умеренную социалистическую партию, известную как меньшевики. Эта партия является противником большевиков или экстремистов, и выступает за реорганизацию армии и энергичное ведение войны. Однако она абсолютно либеральная и даже социалистическая по своему характеру. Но она выделяется своим антипруссачеством. Этот отдел будет выпускать фронтовую газету для распространения среди солдат в целях противодействия очень опасной газете большевиков, которую они там сейчас издают. С помощью британского нелегала и своих сторонников, глубоко вошедший в курс дел Моэм, все увереннее и энергичнее готовит заговор с участием крупных чиновников, депутатов и военных высокого ранга. Масарик говорит ему, что сформированный им из пленных военнослужащих австро-венгерской армии чехословацкий корпус готов поддержать заговор против сторонников выхода России из войны. В октябре 1917 года Моэм завершил свою работу по созданию подпольной организации и отправил в Лондон зашифрованный план наведения порядка в России. Моэм писал позже, что план был принят, одобрен, готовились финансовые средства для его реализации. Но дело буксовало. Активность Моэма, решительность Савенкова, полная боевая готовность руководителей чехословацкого корпуса и других участников заговора – все это натыкалось на неясную позицию Керенского. Он союзник Британии или противник?
Почему он игнорирует свет?

0: сведения о том, что Ленин — германский шпион. Он за продолжение войны или против? И что за странная двойственная позиция Керенского? Военные действия должны быть продолжены, но Россия может сражаться только при условии пересмотра Антантой целей войны, отказа от аннексий и контрибуций. О каком пересмотре может идти речь, когда надо совместными усилиями добивать общего врага? Большевики усиливаются. Кто может возглавить Россию, если свергнуть Керенского? Ответ был очевиден. Савенков. Октябрь 1917 года стремительно отсчитывает дни до роковой для России цифры 25. Неожиданно Моем получает приглашение срочно прибыть в Зимний дворец в кабинет Керенского. Министр-председатель Временного правительства чисто выбрит. Очень усталые глаза, даже полное отчаяние. Полувоенный френч безупречно выглажен, сапоги блестят. На столе документы, книги, раскатившиеся по столу карандаши. «Пожалуй, — подумал Моем, — эти карандашные россыпи — символ паники и сумятицы в душе хозяина кабинета. Да и символ стремительно нарастающих российских беспорядков, в первую очередь в армии и столице». Керенский сдержанно поздоровался, предложил сесть. «Господин Моем, наступают очень тяжелые для России дни». Повисла пауза. Моем молча ждал продолжения. «Мы переживем их, конечно, но нам будет легче, если наши друзья помогут нам». «Как и чем я могу быть вам полезен, господин председатель?» Керенский взял со стола запечатанный конверт, протянул его Моему. Моем взял на удивление легкий конверт. Похоже, там всего один-два листка бумаги. «Прошу вас передать... как можно срочнее вашему премьер-министру, господину Дэвиду Ллойд Джорджу. Письмо это, господин Моем, чрезвычайной важности. По почте оно отправлено быть не может. Прошу передать его из рук в руки лично адресату». «Конечно. Это секретный пакет?» Керенский колебался. Потом снова заговорил. «Вам расскажу. Было бы бестактно делать из вас просто, извините, почтальона. Если коротко, то Временному правительству экстренно необходима военная помощь Антанты. Если союзники не поддержат Россию в ее стремлении к миру, она будет вынуждена выйти из борьбы в одиночку». Керенский приподнялся из-за стола. «Благодарю вас за доверие, господин Керенский. Я сегодня же отправлюсь в Великобританию», — сдержанно ответил Моем. «С Богом!» — по-русски напутствовал его глава Временного правительства.
1: Радио «Звезда».
2: Мы читаем фрагмент из книги Алексея Казакова «Шпионаж под сенью муз. Как представители творческих профессий служили разведке».
0: Моем срочно выехал поездом в Норвегию. Оттуда английский миноносец доставил его на север Шотландии. 23 октября Моем прибыл в Лондон, где ему была назначена аудиенция у премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа. Моем ждал увидеть строгое деловое лицо премьер-министра, который начнет немедленно читать письмо Керенского. Но Ллойд Джордж улыбался, предлагал курить, попросил секретаря принести чаю. Разговор начался для Моема неожиданно. Хозяин кабинета мечтательно произнес: «Леди Фредерик. Прекрасная пьеса. До сих пор помню ее в постановке Корт-театра. Комедия «Ваш конек». Что пишете сейчас, дорогой Сомерсет?» Моем грустно улыбнулся. «Увы, сейчас не хватает ни времени, ни сил. Но я привез вам из России произведение эпистолярного жанра». Премьер-министр не отреагировал на шутку. Деланно заскучал. «Прочтите, пожалуйста». Мой внутренне вскипел. Такого унижения он не ожидал. «Простите, сэр, я немного заикаюсь при чтении и боюсь отнять у вас драгоценное время». С этими словами Моэм протянул премьер-министру конверт. Треснул, разломился сургуч, поддалась костяному ножу плотная бумага конверта, потом зашелестело письмо. С недовольным видом Дэвид Ллойд Джордж бормотал себе под нос, водя глазами по письму, но одну фразу прочитал вслух отчетливо, усиленно артикулируя. «Если этого не будет сделано, тогда с наступлением холодной погоды я не смогу удержать армию в траншеях. Я не вижу, как мы могли бы продолжить войну. Разумеется, я не говорю этого людям. Я всегда говорю, что мы должны продолжать борьбу при любых условиях, но это продолжение невозможно, если у меня не будет что сказать моей армии». Ллойд Джордж отложил письмо на край стола. «Понятно. Что ж, положение Керенского очень сложное». В задумчивости премьер-министр отхлебнул остывший чай. Потом его голос зазвучал твердо и официально. «Прошу вас, сэр, передать господину Керенскому, что выполнение его просьбы, к моему великому сожалению, невозможно. Прошу простить меня, я тороплюсь на заседание кабинета». Ллойд Джордж встал из-за стола, аудиенция была окончена. В своих воспоминаниях Сомерсет Моэм корил себя за ненастойчивость, как он выразился, в попытках убедить Керенского и Ллойд Джорджа действовать решительнее. «Я упустил шанс повернуть колесо истории в другую сторону. Я самым плачевным образом провалился». Существует версия, что колесо истории Моэм мог повернуть весьма круто. Возможно, это было главное задание Моэма в России. Версию о том, что Моэм участвовал в подготовке плана о физическом устранении Ленина, выдвинул публицист Вадим Штольц. Он оттолкнулся от фразы из мемуаров Моэма, где тот говорил о том, что попади он в Россию 6 месяцами раньше, то мог бы предотвратить Октябрьскую революцию. Вадим Штольц отмечает, что у Моэма был агент, вхожий в узкий круг большевистского руководства и имевший возможность навести убийцу на Ленина или даже самому стать киллером. Информация о существовании этого британского агента содержится в секретном меморандуме Вайзмана от 19 января 1918 года под названием «Разведка и пропаганда в России с июля по декабрь 1917-го». Один из наших агентов из Америки, хорошо известный международный социалист, он был сразу же принят большевиками и допущен на их совещание. Он призвал Троцкого к публичной дискуссии о сложившейся ситуации, его вызов был принят, и в начале ноября такая дискуссия состоялась в Петрограде. Пока мы ничего не знаем об этом агенте. Кто мог им быть? Ну, не Саша же Кропоткина, в конце концов. В малоизвестном очерке под названием «Террорист Борис Савенков», опубликованном в 1943 году в дамском журнале «Red Book», Моэм напишет: «Это имя вполне могло бы стать для нас таким же знакомым, как имя Ленина. И в этом случае имя Ленина осталось бы в забвении. Борис Савенков мог легко стать человеком с огромной властью в России». Вадим Штольц предполагает, что Моэм и Савенков обговаривали возможность убийства Ленина. Взять на себя эту миссию мог бы Савенков, у которого, что называется, рука не дрогнула бы. Но это пока лишь гипотеза. Вероятно, где-то хранятся документы, подтверждающие то, что в своих донесениях в Лондон Моэм предлагал в этом смысле делать ставку на Савенкова. По совокупности своих качеств тот, безусловно, годился в диктаторы. Он мог бы железной дланью подавить стремительно большевизировавшиеся советы. А потом установить в России жесткий порядок. И при этом Россия продолжила бы участвовать в войне. Насколько удачной можно считать шпионскую карьеру Сомерсета Моэма? Достойно ли выдержал он бремя страстей второй своей профессии? В 2010 году вышла книга историка британской разведки Майкла Смита «6. История британской секретной разведывательной службы». Во время презентации книги Смит сказал журналистам: «Хотя у Моэма был некоторый опыт разведывательной работы в Швейцарии, он прибыл в Россию в разгар войны и революции, не обладая серьезным опытом работающего под прикрытием агента. В Британии большевиков считали германскими агентами и опасались, что их приход к власти выведет Россию из войны. Миссия Моэма потерпела неудачу еще и потому, что он не сумел разобраться в политической ситуации, поверил Керенскому и Савенкову, которые были не способны усмотреть угрозу со стороны находящегося под большевистским влиянием Петроградского совета и больше всего боявшихся реставрации правых сил. Подлинная реальность была далека от той, которую описывал в своем отчете Моэм. Миссия Моэма потерпела неудачу в той части, что касалось противодействия выводу России из войны. Здесь Майкл Смит прав. Но, тем не менее, объективно получилось так, что уже после отбытия Моэма запущенные им механизмы в той или иной степени успешности начали работать против большевиков, что согласовывалось с внешнеполитической линией Великобритании. Как уже говорилось, к концу октября 1917 года Моэм завершил большую работу по созданию мощной подпольной организации и отправил в Лондон план наведения порядка, а по сути государственного переворота в России. Цейтнот помешал осуществить этот план, но сложная разветвленная сеть заговора осталась. Даже запоздалые выступления некоторых организаций, участвовавших в нем, едва не опрокинули новую власть в России. В мае 1918 года за Уралом взбунтовался чехословацкий корпус, который решено было отправить в Европу в силу обстоятельств кружным путем через Владивосток. Чехословаки овладели крупными городами, расположенными по Транссибирской железной дороге, взяли под свой контроль значительную часть Сибири, Урала и Поволжья и даже стали угрожать центральной части России. Против них выступили уже сформированные части Красной армии. Гражданская война в России становилась реальностью, и вскоре она, подобно гангрене, стала разъедать истерзанное тело страны. В июле 1918 года был поднят мятеж в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Владимире, Муроме. Мятежники под руководством Бориса Савенкова удерживали власть 16 дней, ожидая прибытия с севера интервентов. Те уже высадились на Кольском полуострове и собирались взять Архангельск. В ходе мятежа Савенков поддерживал связи с чехословацким корпусом. После подавления Ярославского мятежа Савенковский союз защиты Родины, разбитый на группы по 5-6 боевиков и тайно расквартированный в Москве, Казани, Костроме, Калуге и других городах, долго еще сохранял боеспособность. Образно говоря, Моэм был одним из тех, кто вольно или невольно закладывал мины под Советскую Россию. На склоне лет Моэм вспоминал о своей работе разведчика с иронией, чуть ли не как о забавном приключении, в которое его случайно втянули. Но рассекреченные в последние годы документы свидетельствуют, он был далек от легкомысленного отношения к миссии в России. Его работа в качестве британского агента в 1917 году могла бы изменить ход мировой истории и судьбу нашей страны.
2: Мы читаем фрагмент из книги Алексея Казакова «Шпионаж под сенью муз. Как представители творческих профессий служили разведке». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Число аварий на объектах теплоснабжения в прошедший отопительный сезон снизилось на 14%, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, отопительный период полностью завершен в 76 регионах. В 13 регионах Сибири и Дальнего Востока он продолжается по климатическим причинам.
2: Адресная поддержка регионов по обеспечению стабильного прохождения отопительного периода правительством осуществляется ежегодно. Только в прошлом году на эти цели выделено более 8 миллиардов рублей. А в рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» регионам направлено 40 миллиардов средств федерального бюджета, что позволило повысить надежность ресурсоснабжения для 8 миллионов наших граждан.
1: Ирек Файзуллин добавил, что на отдельном контроле находились вопросы подготовки и прохождения зимы в приграничных и воссоединенных регионах. Работа велась в ежедневном режиме. Были закуплены блочно-модульные котельные, которые помогли своевременно восстанавливать подачу тепла потребителям. ФСБ предотвратило попытку убийства российского военного. По информации от Федеральной службы безопасности, украинские спецслужбы направили диверсанта в Россию в феврале этого года. Этот человек был завербован в Евросоюзе, куда он сбежал, чтобы избежать уголовного преследования на своей родине. Украинцы предложили ему помощь в получении статуса беженца в ЕС в обмен на убийство российского военного в московском регионе. Подозреваемый задержан, добавили Федеральной службе безопасности. Посольство Кипра в России объявило о прекращении приема визовых заявлений через центры BLS International. Так, с 15 июня прием будет осуществляться только в консульском отделе посольства и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Решение связано с истечением договора с компанией BLS. В ближайшее время планируется подписание нового соглашения с другим поставщиком услуг. В посольстве уточнили, что заявления должны подаваться лично, а документы должны быть поданы не позднее, чем за 15 дней до даты предполагаемой поездки. Международная шахматная федерация лишила Федерацию шахмат России членства на 3 года. Причиной стало неисполнение решения спортивного арбитражного суда, который обязал прекратить любую деятельность на территориях Донбасса и Новороссии, а также в Крыму. Отстранение отсчитывается с 10 июня. Российская Федерация теряет право участвовать в мероприятиях ФИДЕ. При этом российские юниоры сохраняют право выступать под национальным флагом, а команды под нейтральным. Индивидуальное участие игроков не ограничено. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
6: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев самоучек.
7: XIX век. Российская империя. Уборка урожая, пусть привычный крестьянам, но все-таки изнурительный ручной труд. В личных хозяйствах инструменты примитивные и тяжелые. Серп, коса, цепь для обмолота. В помещичьих иногда использовались самые простые механические устройства. Управляющий имением в Тверской губернии агроном Андрей Власенко насмотрелся на эти мучения и решил, что так быть не должно. В 1868 году Власенко создал не просто жатку, которая только жнет, и не просто молотилку, которая исключительно обмолачивает, но придумал машину, которая делала все одновременно. Он назвал ее конной зерноуборкой на корню, а по сути это был зерноуборочный комбайн.
6: Ну ты Кулибин.
7: Вся работа происходила на ходу. На испытаниях комбайн Власенко убрал за один день больше 4 десятин овса, показав колоссальную производительность. КПД зерноуборки в 20 раз превысил ручной труд. Комбайн работал в 8 раз эффективнее американского аналогичного устройства Маккорби, которое тогда считалось вершиной технической мысли. У Власенко комбайном управляли всего 2 крестьян, а тянуло пара лошадей. У американцев работали 24 мула и 7 человек. Изобретение получило патент. Агрономы написали восторженные статьи. Крестьяне исключительно смотрели и удивлялись. Но массово выпускать комбайн не разрешил министр государственных имуществ Российской империи, наложивший на прошение специалистов запретительную резолюцию.
5: Выполнение сложной машины не под силу нашим механическим заводам. Мы же более простые жатвенные насильные машины и молотилки привозим из-за границы.
7: Андрей Власенко не стал миллионером, но его идея получила развитие. И уже в 20 веке отечественные комбайны вышли на поля.
6: Ну ты Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Вторая книга. Часть восьмая. Приезд. Глава первая. Поезд, довезший семью Живаго до этого места, еще стоял на задних путях станции, заслоненный другими составами. Но чувствовалось, что связь с Москвой, утянувшаяся всю дорогу, в это утро порвалась, кончилась. Начиная отсюда, открывался другой территориальный пояс, иной мир провинции, тяготевший к другому, своему центру притяжения. Здешние люди знали друг друга ближе, чем столичные. Хотя железнодорожная зона Юрятин-Развилье была очищена от посторонних и оцеплена красными войсками, местные пригородные пассажиры непонятным образом проникали на пути, просачивались, как сейчас бы сказали. Они уже набились в вагон. Ими полны были дверные пролеты теплушек. Они ходили по путям вдоль поезда и стояли на насыпи у входов в свои вагоны. Эти люди были поголовно между собою знакомы, переговаривались издали, здоровались, поравнявшись друг с другом. Они немного иначе одевались и разговаривали, чем в столицах, ели не одно и то же, имели другие привычки. Занимательно было узнать, чем они жили, какими нравственными и материальными запасами питались, как боролись с трудностями, как обходили законы. Ответ не замедлил явиться в самой живой форме. Глава вторая. В сопровождении часового, тащившего ружье по земле и подпиравшегося им как посохом, доктор возвращался к своему поезду. Парило. Солнце раскаляло рельсы и крыши вагонов. Черная от нефти земля горела желтым отливом, как позолотой. Часовой бороздил прикладом пыль, оставляя на песке след за собой. Ружье со стуком задевало за шпалы. Часовой говорил. «Установилась погода. Яровые сеять, овес, белотурку или, скажем, просто самое золотое время. А гречиху рано, гречиху у нас на Акулину сеют. Маршанские мы, Тамбовские губернии, не здешние. Эх, товарищ доктор, кабы сейчас не эта гидрогражданская мировая контра, нечто я стал бы в такую пору на чужой стороне пропадать. Черной кошкой классовую она промеж нас пробежала, и вишь, что делает». Глава третья. «Спасибо, я сам», — отказывался Юрий Андреевич от предложенной помощи. Из теплушки нагибались, протягивали ему руки, чтобы подсадить. Он подтянулся, прыжком поднялся в вагон, встал на ноги и обнялся с женою.
3: «Наконец-то! Ну, слава, слава богу, что все так кончилось», — твердила Антонина Александровна. «Впрочем, этот счастливый исход для нас не новость».
2: «Как не новость? Мы все знали». «Откуда?»
3: «Часовые доносили. А то разве вынесли бы мы неизвестность? Мы и так с папой чуть с ума не сошли. Вон, спит, не добудешься. Как сноп повалился от перенесенного волнения, не растолкать. Есть новые пассажиры. Сейчас я тебя кое с кем познакомлю. Но вперед послушай, что кругом говорят. Весь вагон поздравляет тебя со счастливым избавлением». «Вот он у меня какой!» Неожиданно переменила она разговор, повернула голову и через плечо представила мужа одному из вновь насевших пассажиров, сдавленному соседями сзади в глубине теплушки.
2: «Сам Девятов!» — послышалось оттуда. Над скоплением чужих голов поднялась мягкая шляпа, и назвавшийся стал протискиваться через гущу сдавивших его тел
3: к доктору. «Сам Девятов», — размышлял Юрий Андреевич тем временем. «Я думал, что-то старорусское, былинное, окладистая борода, поддевка, ремешок наборный. А это общество любителей художеств какое-то. Кудри с проседью, усы, испаньолка». «Ну что задал вам страху, Стрельников? Сознайтесь». «Нет, отчего же. Разговор был серьезный. Во всяком случае, человек сильный, значительный». «Еще бы! Имею представление об этой личности. Не наш уроженец, ваш, московский, а равно как и наше новшество последнего времени, тоже ваши столичные, завозные. Своим умом бы не додумались. Это Анфим Ефимович, Юрочка, всевед-всезнайка. Про тебя слыхал, про твоего отца, дедушку моего знает. Всех-всех, знакомьтесь». И Антонина Александровна спросила мимоходом, без выражения: «Вы, наверное, и учительницу здешнюю Антипову знаете». На что сам Девятов ответил так же невыразительно: «А на что вам Антипова?» Юрий Андреевич слышал это и не поддержал разговора. Антонина Александровна продолжала: «Анфим Ефимович большевик. Берегись, Юрочка, держи с ним ухо востро». «Нет, правда? Никогда бы не подумал. По виду, скорее, что-то артистическое». «Отец постоялый двор держал. 7 троек в разгоне ходило. А я с высшим образованием. И действительно социал-демократ». «Послушай, Юрочка, что Анфим Ефимович говорит. Между прочим, не во гнев вам быть сказано, имя отчество у вас язык сломаешь». «Да, так слушай, Юрочка, что я тебе скажу. Нам ужасно повезло. Юрятин, город, нас не принимает. В городе пожары и мост взорван. Нельзя проехать. Поезд передадут обходом по соединительной ветке на другую линию. И как раз на ту, которая нам требуется, на которой стоит торфяная. Ты подумай. И не надо пересаживаться и с вещами тащиться через город с вокзала на вокзал. Зато нас здорово помотают из стороны в сторону, пока по-настоящему поедем. Будем долго маневрировать. Мне это все Анфим Ефимович объяснил».
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Глава 4. Предсказания Антонины Александровны сбылись. Перецепляя свои вагоны и добавляя новые, поезд без конца разъезжал взад и вперед по забитым путям, вдоль которых двигались и другие составы, долго заграждавшие ему выход в открытое поле. Город наполовину терялся вдали, скрытый покатостями местности. Он лишь изредка показывался над горизонтом крышами домов, кончиками фабричных труб, крестами колоколен. В нем горело одно из предместий. Дым пожара относило ветром. Он, развивающийся конскую гривою, тянулся по всему небу. Доктор и сам Девятов сидели на полу теплушки с краю, свесив за порог ноги. Сам Девятов все время что-то объяснял Юрию Андреевичу, показывая вдаль рукою. Временами грохот раскатившейся теплушки заглушал его, так что ничего нельзя было расслышать. Юрий Андреевич переспрашивал, Анфим Ефимович приближал лицо к доктору и, надрываясь от крика, повторял сказанное прямо ему в уши. «Это иллюзион гигант зажгли. Там юнкеры засели. Но они раньше сдались. Вообще бой еще не кончился. Видите черные точки на колокольне? Это наши. Чехи снимают». «Ничего не вижу. Как это вы все различаете?» «А это хохрики горят, ремесленная окраина. А Колодеево, где находятся торговые ряды, в стороне. Меня почему это интересует? В рядах двор наш. Пожар небольшой, центр пока не затронут». «Повторите, не слышу». «Я говорю, центр, центр города. Собор, библиотека. Наша фамилия, сам Девятого, это переделанная на русский лад «Сан-Доната». Будто из Демидовых мы. Опять ничего не разобрал. Я говорю,
5: «Сан Девятовы» — это видоизмененное «Сан Донато», будто из Демидовых мы, князья Демидовы, «Сан Донато». А может, так вранье, семейная легенда. А эта местность называется Спиркин-Низ. Дачи, места увеселительных прогулок. Правда, странное название?
2: Перед ними простиралось поле. Его в разных направлениях перерезали ветки железных дорог. По нему семимильными шагами удалялись, уходя за небосклон, телеграфные столбы. Широкая мощеная дорога извивалась лентою, соперничая красотою с рельсовым путем. Она то скрывалась за горизонтом, то на минуту выставлялась волнистую дугой поворота и пропадала вновь.
5: «Тракт наш знаменитый через всю Сибирь проложен, каторгой воспет, плацдарм партизанщины нынешней. Вообще ничего у нас, обживетесь, привыкнете. Городские курьезы полюбите, водоразборные будки наши на перекрестках, зимние клубы женские под открытым небом. Мы не в городе поселимся, в Ворыкине. Знаю, мне жена ваша говорила, все равно по делам будете в город ездить. Я с первого взгляда догадался, кто она. Глаза, нос, лоб, вылитый Крюгер, вся в дедушку. В этих краях все Крюгера помнят».
2: По концам поля краснели высокие круглостенные нефтехранилища. Торчали промышленные рекламы на высоких столбах. Одна из них, два раза попавшаяся на глаза доктору, была со словами «Моро и Витчинкин, сеялки-молотилки».
5: «Солидная фирма была, отличные сельскохозяйственные орудия производила». «Не слышу, что вы сказали?» «Фирма, говорю, понимаете? Фирма! Сельскохозяйственные орудия выпускала! Товарищество на паях! Отец акционером состоял!»
6: «А вы говорили, двор постоялый!»
5: «Двор двором, одно другому не мешает! А он, не будь дурак, в лучшие предприятия деньги помещал! В иллюзион гигант были вложены!»
6: «Вы, кажется, этим гордитесь!» «Смекалкой отцовой? Еще бы! А как же социал-демократия ваша? А она при чем, помилуйте? Где это сказано, что человек, рассуждающий по-марксистски, должен размазнёю быть и слюни распускать? Марксизм — положительная наука, учение о действительности, философия исторической обстановки».
5: «Марксизм и наука? Спорить об этом с человеком малознакомым по меньшей мере неосмотрительно. Но куда ни шло, марксизм слишком плохо владеет собой, чтобы быть наукою. Науки бывают уравновешеннее. Марксизм и объективность. Я не знаю течения более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм. Каждый озабочен проверкой себя на опыте, а люди власти ради басни о собственной непогрешимости всеми силами отворачиваются от правды. Политика ничего не говорит мне. Я не люблю людей, безразличных к истине».
2: Сам Девятов считал слова доктора выходками чудака-острослова. Он только посмеивался и не возражал ему. Тем временем поезд маневрировал. Каждый раз, как он доезжал до выходной стрелки у семафора, пожилая стрелочница с привязанным к кушаку молочным бидоном перекладывала вязание, которым была занята из одной руки в другую, нагибалась, перекидывала диск переводной стрелки и возвращала поезд задним ходом обратно. Пока он мало-помалу откатывался, она выпрямлялась и грозила кулаком вслед ему. Сам Девятов принимал ее движение на собственный счет. «Кому это она?» — задумывался он. «Что-то знакомое, не Тунцова ли?» «Похоже, она. Впрочем, что я, едва ли. Больно стара для Глашки. И причем я тут? На Руси матушке перевороты, бестолочь, на железных дорогах ей сердяги, наверное, трудно, а я виноват, и мне кулаком. А ну ее к черту, из-за нее еще голову ломать». Наконец, помахав флагом и что-то крикнув машинисту, стрелочница пропустила поезд за семафор, на простор пути его следования. И когда мимо нее пронеслась 14-я теплушка, показала язык намозолившим ей глаза болтунам на полу вагона. И опять сам Девятов задумался. Глава 5. Когда окрестности горящего города, цилиндрические баки, телеграфные столбы и торговые рекламы отступили вдаль и скрылись, и пошли другие виды, перелески, горки, между которыми часто показывались извивы тракта, сам Девятов сказал: «Станем и разойдемся. Мне скоро слезать, да и вам через перегон. Смотрите, не прозевайте. Здешние места вы, верно, знаете основательно. До умопомрачения. На 100 верст в окружности. Я ведь юрист, 20 лет практики, дела, разъезды. И до настоящего времени? А как же? Какого порядка дела могут совершаться сейчас? А какие пожелаете? Старых незавершенных сделок, операций, невыполненных обязательств по горло до ужаса. Разве отношения такого рода не аннулированы? По имени, разумеется, а на деле в одно и то же время требуются вещи друг друга исключающие. И национализация предприятий, и топливо горсовету, и гужевая тяга губсовнархозу. И вместе с тем всем хочется жить. Особенности переходного периода, когда теория еще не сходится с практикой. Тут и нужны люди сообразительные, оборотистые, с характером вроде моего. Блажен муж и жениди, возьму куш, ничего не видя. А часом и по мордасам, как отец говаривал, полгубернии мною кормится. К вам буду наведываться по делам лесоснабжения. На лошади, разумеется, только выходится. Последняя охромела. А то была бы здоров, стал бы я на этой завале трястись. Ишь, черт, тащится, а еще машиной называется. В наезды свои в Ворыкино вам пригожусь. Микулицыных ваших знаю, как свои 5 пальцев. Известна вам цель нашего путешествия, наше намерение? Приблизительно, догадываюсь, имею представление. Извечная тяга человека к земле, мечта пропитаться своими руками. И что же, вы, кажется, не одобряете? Что вы скажете? Мечта наивная, идиллическая. Но отчего же, помоги вам Бог, но не верю. Утопично, кустарщина. Как отнесется к нам Микулицын? Не пустит на порог, выгонит помелом и будет прав. Тут у него и без вас садом 1001 ночь. Бездействующие заводы, разбежавшиеся рабочие. В смысле средств к существованию ни хрена. Бескормится. И вдруг вы, извольте радоваться, принесла нелегкое. Да ведь если он и убьет вас, я его оправдаю. Вот видите, вы, большевик, и сами не отрицаете, что это не жизнь, а нечто беспримерное. Фантасмагория, несуразица. Разумеется, но ведь это историческая неизбежность. Через нее надо пройти. Почему же неизбежность? Что вы, маленький, или притворяетесь? С луны вы свалились, что ли? Обжоры, тунеядцы на голодающих тружениках ездили, загоняли до смерти, и так должно было оставаться? А другие виды надругательства и тиранства? Неужели непонятна правомерность народного гнева, желание жить по справедливости, поиски правды? Или вам кажется, что коренная ломка была достижима в думах путем парламентаризма, и что можно обойтись без диктатуры? Мы говорим о разном, и хоть век проспор ни о чем не столкуемся. Я был настроен очень революционно, а теперь думаю, что насильственностью ничего не возьмешь. К добру надо привлекать добром. Но дело не в этом. Вернемся к Микулицыну. Если таковы ожидающие нас вероятия, то зачем нам ехать? Нам надо повернуть оглобли. Какой вздор! Во-первых, разве только и свет в окошке, что Микулицыны? Во-вторых, Микулицын преступно добр до крайности. Пошумит, покабенится и размякнет. Рубашку с себя снимет. Последнюю коркою поделится. И сам Девятов рассказал.
4: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава шестая. 25 лет тому назад Микулицын, студентом технологического института, приехал из Петербурга. Он был выслан сюда под надзор полиции. Микулицын приехал, получил место управляющего у Крюгера и женился. Тут у нас были 4 сестры Тунцовы, на одну больше, чем у Чехова. За ними ухаживали все юрятинские учащиеся. Агриппина, Евдокия, Глафира и Серафима Севериновны. Перефразируя их отчество, девиц прозвали северянками. На старшей северянке Микулицын и женился. Скоро у супругов родился сын. Из поклонения идее свободы дурак-отец окрестил мальчика редким именем Ливерий. Ливерий, в просторечии Ливка, рос сорванцом, обнаруживая разносторонние и незаурядные способности. Грянула война. Ливка подделал года в метрике и 15-летним юнцом удрал добровольцем на фронт. Аграфена Севериновна, вообще болезненная, не вынесла удара, слегла, больше не вставала и умерла позапрошлой зимой перед самой революцией. Кончилась война, вернулся Ливерий. Кто он? Это герой-прапорщик с тремя крестами и, ну, конечно, в лоск распропагандированный фронтовой делегат-большевик. Про лесных братьев вы слыхали? Нет, простите. Ну, тогда нет смысла рассказывать. Половина эффекта пропадает. Тогда незачем вам из вагона на тракт глазеть. Чем он замечателен? В настоящее время партизанщиной. Что такое партизаны? Это главные кадры гражданской войны. Два начала участвовали в создании этой силы. Политическая организация, взявшая на себя руководство революцией, и низовая солдатчина, после проигранной войны отказывающая в повиновении старой власти. Из соединения этих двух вещей получилось партизанское воинство. Состав его пестрый. В основном это крестьяне-середняки. Но наряду с этим вы встретите в нем кого угодно. Есть тут и бедняки, и монахи-растриги, и воюющие с папашами кулацкие сынки. Есть анархисты идейные, и беспаспортные галаштанники, и великовозрастные, выгнанные из средних учебных заведений женихи-оболтусы. Есть австрогерманские военнопленные, прельщенные обещанием свободы и возвращения на родину. И вот одною из частей этой многотысячной народной армии, именуемой лесными братьями, командует товарищ Лесных, Ливка, Ливерий Аверкиевич, сын Аверкия Степановича Микулицына. Что вы говорите? То, что вы слышите. Однако продолжаю. После смерти жены Аверкий Степанович женился вторично. Новая жена, Елена Прокловна, гимназистка, прямо со школьной скамьи, привезенная под венец. Наивная от природы, но и с расчетом наивничающая. Молоденькая, но уже и молодящаяся. В этих видах трещит, щебечет, корчит из себя невинность, дурочку, полевого жаворонка. Только вас увидит, начнет экзаменовать. В каком году родился Суворов, перечислите случаи равенства треугольников и будет ликовать, срезав вас и посадив в калошу. Но через несколько часов вы сами ее увидите и проверите мое описание. У самого другие слабости. Трубка и семинарская славянщина, ничтоже сумнящийся, еже и понеже. Его поприщем должно было быть море. В институте он шел по кораблестроительной части. Это осталось во внешности, в привычках. Бреется, по целым дням не вынимает трубки изо рта, цедит слова сквозь зубы, любезно, неторопливо. Выступающая нижняя челюсть курильщика, холодные серые глаза. Да, чуть не забыл подробности. СР выбран от края в учредительное собрание. Так ведь это очень важно. Значит, отец и сын на ножах? Политические противники? Номинально, разумеется. А в действительности тайга с Варыкиным не воюет. Однако продолжаю. Остальные Тунцовы — свояченицы Аверкия Степановича по сей день в Юрятине, девы вековуши. Переменились времена, переменились и девушки. Старшие из оставшихся — Авдотья Севериновна, библиотекарши в городской читальне. Милая черненькая барышня, конфузливая до чрезвычайности. Ни с того ни с сего зардеется, как пион. Тишина в читальном зале могильная, напряженная. Нападет хронический насморк, расчихается раз до 20. Со стыда готова сквозь землю провалиться. А что вы поделаете? От нервности. Средняя Глафира Севериновна, благословение сестер. Бой девка, чудо-работница. Никаким трудом не гнушается. Общее мнение в один голос, что партизанский вожак лесных в эту тетку. Вот ее видели в швейной артели или чулочницей. Не успеешь оглянуться, а она уже парикмахерша. Вы обратили внимание, на юрятинских путях стрелочница нам кулаком грозила. Вот те фунт. Думаю, в сторожихе на дорогу Глафира определилась. Но, кажется, не она, слишком стара. Младшая Симушка, крест семьи, испытание. Ученая девушка, начитанная. Занималась философией, любила стихи. И вот в годы революции под влиянием общей приподнятости, уличных шествий, речей на площадях с трибуны, тронулась, впала в религиозное помешательство. Уйдут сестры на службу, дверь на ключ, а она шасть в окно и пойдет махать по улицам. Публику собирает, второе пришествие проповедует, конец света. Но я заговорился, к своей станции подъезжаю. Вам на следующий, готовьтесь. Когда Анфим Ефимыч сошел с поезда, Антонина Александровна сказала: «Я не знаю, как ты на это смотришь, но, по-моему, человек этот послан нам судьбой. Мне кажется, он сыграет какую-то благодетельную роль в нашем существовании». «Очень может быть, Тонечка. Но меня не радует, что тебя узнают по сходству с дедушкой и что его тут так хорошо помнят. Вот и Стрельников, едва я назвал Варыкина, вернул язвительно: Варыкина, заводы Крюгера, часом не родственнички, не наследники. Я боюсь, что тут мы будем больше на виду, чем в Москве, откуда бежали в поисках незаметности. Конечно, делать теперь нечего, снявши голову, по волосам не плачут, но лучше не выказываться, скрадываться, держаться скромнее. Вообще у меня недобрые предчувствия. Давай будить наших, уложим вещи, стянем ремнями и приготовимся к высадке».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 7. Антонина Александровна стояла на перроне в Торфяной, в несчетный раз пересчитывая людей и вещи, чтобы убедиться, что в вагоне ничего не забыли. Она чувствовала утоптанный песок платформы под ногами, а между тем страх, как бы не проехать остановки, не покинул ее, и стук идущего поезда продолжал шуметь в ее ушах, хотя глазами она убеждалась, что он стоит перед нею у перрона без движения. Это мешало ей что-либо видеть, слышать и соображать. Дальние попутчики прощались с нею сверху, с высоты теплушки. Она их не замечала. Она не заметила, как ушел поезд, и обнаружила его исчезновение только после того, как обратила внимание на открывшиеся по его отбытии вторые пути с зеленым полем и синим небом по ту сторону. Здание станции было каменное. У входа в него стояли по обеим сторонам две скамейки. Московские путники из Сивцева были единственными пассажирами, высадившимися в Торфяной. Они положили вещи и сели на одну из скамеек. Приезжих поражала тишина на станции. Безлюдие, опрятность. Им казалось непривычным, что кругом не толпятся, не ругаются. Жизнь по-захолустному отставала тут от истории, запаздывала. Ей предстояло еще достигнуть столичного одичания. Станция пряталась в березовой роще. В поезде стало темно, когда он к ней подходил. По рукам и лицам, по чистому серовато-желтому песочку платформы, по земле и крышам сновали движущиеся тени, отбрасываемые ее едва колышащимися вершинами. Птичий свист в роще соответствовал ее свежести. Неприкрыто чистые, как неведение, полные звуки раздавались на весь лес и пронизывали его. Рощу прорезали две дороги, железная и проселочная, и она одинаково завешивала обе своими разлетающимися к низу, клонящимися ветвями, как концами широких, до полу не спадающих.

0: ее в уме была составлена фраза. «Мне не верилось, что мы доедем невредимыми. Он мог, понимаешь ли, твой Стрельников свеликодушничать перед тобой и отпустить тебя, а сюда дать телеграфное распоряжение, чтобы всех нас задержали при высадке. Не верю я, милый мой, в их благородство. Все только показное». Вместо этих заготовленных слов она сказала другое. «Какая прелесть!» вырвалось у нее при виде окружающего очарования. Больше она не могла ничего выговорить. Ее стали душить слезы. Она громко расплакалась. Заслышав ее всхлипывание, из здания вышел старичок, начальник станции. Он мелкими шажками просеменил к скамейке, вежливо приложил руку к козырьку красноверхой форменной фуражки и спросил: «Может быть, успокаивающих капель, барышни, из вокзальной аптечки?» «Пустяки, спасибо, обойдется». «Путевые заботы, тревоги, вещи известные, распространенные. Притом жара африканская, редкая в наших широтах. И вдобавок события в Юрятине».
1: Мимоездом пожар из вагона наблюдали.
0: «Стало быть, сами из России будете, если не ошибаюсь?»
1: «Из Белокаменной».
0: «Московские? Тогда нечего удивляться, что нервы не в порядке у сударни. Говорят, камня на камне не осталось».
1: «Преувеличивают, но, правда, всего навидались. Вот это дочь моя, это зять, вот малыш их. А это нянюшка наша молодая, Нюша».
0: «Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. Отчасти предуведомлен. Сам Девятов, Анфим Ефимович, с разъезда с Акмы по дорожному телефону навертел. Доктор Живаго с семьей из Москвы. Прошу, говорит, окажите всемерное содействие. Этот самый доктор, стал быть, вы и будете?» «Нет, доктор Живаго — это он, вот, мой зять. А я по другой части, по сельскому хозяйству. Профессор-агроном Громека». «Виноват, обознался. Извините, очень рад познакомиться».
1: «Значит, судя по вашим словам, вы знаете сам Девятого?»
0: «Как не знать его, волшебника? Надежен наш и кормилец. Без него давно б мы тут ноги протянули». «Да, — говорит, — окажи всемерное содействие». «Слушаюсь, — говорю, — пообещал. Так что лошадку, если потребуется, или иным чем поспособствовать. Вы куда намерены?»
1: «Нам в Ворыкино. Это как, далеко отсюда?»
0: «Ворыкино. Тот я никак ума не приложу, кого ваша дочь напоминает так. А вам Ворыкино. Тогда все объясняется. Ведь мы с Иваном Эрнестовичем дорогу эту вместе строили. Сейчас похлопочу, снарядим, человека кликну, раздобудем подводу. Донат, донат, вещи снеси, вот пока суд доделывай, в пассажирский зал, в ожидальную. Да как бы насчет лошади? Сбегай, брат, в чайную спроси, нельзя ли? Словно бы утром вак тут маячил. Спроси, может, не уехал. Скажи, в Ворыкино свести четверых поклажи все равно, что никакой. Новоприезжие, живо. А вам отеческий совет, сударыня. Я намеренно не спрашиваю вас о степени вашего родства с Иваном Эрнестовичем, но поосторожней на этот счет, не со всеми нараспашку. Времена какие, сами подумайте».
1: При имени Вакх приезжие изумленно переглянулись. Они еще помнили рассказы покойной Анны Ивановны о сказочном кузнеце, выковавшем себе неразрушающиеся внутренности из железа, и прочие местные россказни и небылицы.
2: Радио «Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава 8. Их вез на белой ожеребившейся кобыле

0: лопоухий, лохматый, белый, как лунь, старик. Все на нем было белое, по разным причинам. Новые его лапти не успели потемнеть от носки, а порты и рубаха выленили и побелели от времени. За белую кобылой, скидывая хрящеватые, неокостеневшие ноги, бежал вороной, черный, как ночь, жеребенок с курчавой головкой, похожий на резную кустарную игрушку. Сидя по краям, подскакивавшей на колдобинах телеги, путники держались за грядки, чтобы не свалиться. Мир был на душе у них. Их мечта сбывалась. Они приближались к цели путешествия. Со щедрой широтой и роскошью медлили, задерживались предвечерние часы чудесного ясного дня. Дорога шла то лесом, то открытыми полянами. В лесу толчки от коряг сбивали едущих в кучу. Они горбились, хмурились, тесно прижимались друг к другу. На открытых местах, где само пространство от полноты души как бы снимало шапку, путники разгибали спины, располагались просторнее, стряхивали головами. Места были гористые. У гор, как всегда, был свой облик, своя физиономия. Они могучими высокомерными тенями темнели вдали, молчаливо рассматривая едущих. Отрадно-розовый свет следовал по полю за путешественниками, успокаивая, обнадеживая их. Все нравилось им, все их удивляло. И больше всего неумолчная болтовня их старого чудаковатого возницы, в которой следы исчезнувших древнерусских форм, татарские наслоения и областные особенности перемешивались с невразумительностями его собственного изобретения. Когда же ребенок отставал, кобыла останавливалась и поджидала его. Он плавно нагонял ее волнообразными плещущими скачками. Неумелым шагом длинных сближенных ног он подходил сбоку к телеге и, просунув крошечную головку на длинной шее за оглоблю, сосал матку. «Я все-таки не понимаю», — стуча зубами от тряски, с расстановкой, чтобы при непредвиденном толчке не откусить себе кончик языка, кричала мужу Антонина Александровна. «Возможно ли, чтобы это был тот самый вакх, о котором рассказывала мама? Ну, помнишь, белиберда всякая? Кузнец кишки в драке отбили, он смастерил себе новые. Одним словом, кузнец, вакх, железное брюхо. Я понимаю, что все это сказки, но неужели это сказка о нем? Неужели это тот самый?» «Конечно, нет. Во-первых, ты сама говоришь, что это сказка, фольклор. Во-вторых, и фольклору-то в мамины годы, как она говорила, было уже лет за 100. Но к чему так громко? Старик услышит, обидится». «Ничего он не услышит, тук на ухо. А и услышит, не возьмет в толк, с придурью». «Эй, Федор Нефедович!» Неизвестно почему мужским величанием понукал старик кобылу, прекрасно и лучше седоков, сознавая, что она кобыла.
1: «Инна жара, как она фимская! Якова пещера мости, отроцы персидсти! Ну, черт не пощенный, тебе говорят, мазепа!»
0: Неожиданно он затягивал обрывки частушек в былые времена, сложенных на здешних заводах.
1: «Прощай, главные конторы, прощай, щегири, рудный двор, мы не хозяйский хлеб приелся, припилась в пруду вода, в нимом берег плыви, лебедь под себе воду гребе, ни вином и ни шатая, сдают Ваню в некрута, а я маш, сам не промах, а я маш, не дурак, я пойду в селябу город к синтетюрхи наймусь». «Эй, кобыл, бог забыла, поглядите, людь, как опадли бестия! Ты ее хлесь, она тесь лесь! Но, Федь, не Федь, когда поедя, ты лес,

0: прозваний ему тайга, ему конца нет. Там сила народу христианского, там лесяная братья. Эй, Федя, не Федя, опять стало, черт щеликун.
1: Вдруг он обернулся и, глядя в упор на Антонину Александровну, сказал:
0: «Ты как мозгуш, молода, аль я не учу латет ты таковска, а и просто ты мать погляжу, чтоб мне скорее землю провалить, признал, признал, шарам своим и не верю, живой Гриков».
1: Шарами старик называл глаза, а Григовым — Крюгера.
0: «Бывать, случай мне внука, у меня ль на Григова не глаз? Я уем свой век отвековал, я на ем зубы съел. Во всех рукоменствах при должностях. И крепежником я, и у волка, и на конном дворе. Но шевелись, опять стал безногой. Ангелы в Китаях тебе говорят, аль нет? Ты вот, баш, какой он-то вак, не он и кузнец ли? А и простаты, мать, такая глазаста барня дура. Твой от вах... Постоногов ему прозвище. Постоногов железнобрюха, он лет за полста тому в землю в доски ушел. А мы теперь наоборот, механошины. Имя одна, тезки, а фамилии разные. Федот да не тот.
1: Постепенно старик своими словами рассказал седокам все, что они уже раньше знали о Микулицыных от Самдевятого. Его он называл Микуличем, а ее Микулишной. Нынешнюю жену управляющего звал второбрачную, а про первенькую покойницу говорил, что та была мед-женщина, белый херувим. Когда он дошел до предводителя партизан Ливерия и узнал, что до Москвы его слава не докатилась, и в Москве ничего о лесных братьях не слыхали, это показалось ему невероятным.
0: «Не слыхали? Про лесного товарища не слыхали? Ангелы в Китае, тогда на что Москве уши?»
1: Начинало вечереть. Перед едущими, все более удлиняясь, бежали их собственные тени. Их путь лежал по широкому пустому простору. Там и сям, одинокими пучками, с кистями цветений на концах, росли деревянистые, высоко торчащие стебли лебеды, чертополоха, иван-чая. Озаряемые снизу с земли лучами заката, они призрачно вырастали в очертаниях, как редко расставленные в поле для дозора недвижные сторожевые верхами. Далеко впереди, в конце равнина упиралась в поперечную, грядой поднимавшуюся возвышенность. Она стеною, под которой можно было предположить овраг или реку, стояла поперек дороги. Точно небо было обнесено там оградою, к воротам которой подводил проселок. Наверху круче обозначился белый, удлиненной формы одноэтажный дом.
0: «Видишь вышку на шихане?» — спросил вак. «Микульч твой, Микулишна, а под ними распадок, лог, прозвание ему — Шутьма».
1: Два ружейных выстрела, один вслед за другим, прокатились в той стороне, рождая дробящиеся, множащиеся отголоски. «Что это? Не как партизаны, дедушка. Не в нас ли?»
0: «Христос с вами! Какие партизане! Степаныч в шутьме волков пужая!»
2: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Жан Лерон Д'Аламбер. Французский философ, математик, механик. Запомните это имя. В середине 18 века он первым ввел понятие единства времени и пространства. Потому что без первого не существует второго. Не бывает где без когда.
0: Человек и время.
1: Француз прославился еще одной идеей. Он предложил перейти на единую десятичную систему не только в финансах, но и в исчислении времени. Такое деление привело бы к более простым и удобным вычислениям. И было бы желательнее произвольного деления дня на 24 часа, часа на 60 минут и так далее.
0: Человек и время.
1: Д'Аламбер не был единственным сторонником такой унификации. В 1788 году еще один француз, адвокат Клод Колиньон, выступил с идеей разделить день на 10 часов, час на 100 минут, а минуту на 1000 секунд. Всем привычный 7-дневный цикл Колиньона тоже не устроил. В неделю у него было 10 дней, а в году 10 месяцев. Эти весьма спорные идеи нашли поддержку в революционно настроенном французском парламенте, который ввел десятичное время в полночь 24 ноября 1793 года. В новых десятичасовых сутках полдень наступал в 5 часов, минуты стали длиннее, а секунды, напротив, короче. Завтракать садились где-то в 3 часа 75 минут, по-нашему в 9. Но одно дело ломать Бастилию, и совсем другое – вековые привычки целого народа. Десятичное время не прижилось, и спустя полтора года его упразднили. Но до наступления 20 века во Франции еще как минимум дважды предпринимались попытки реанимировать не слишком удачную идею. Последнего реформатора звали Анри Пуанкаре. Да-да, тот самый знаменитый математик, глава Парижской академии наук. Умнейший вроде бы человек, а что задумал? В сутках оставил 24 часа, но сам час разделил на 100 минут, а минуту на 100 секунд. Проект в итоге не утвердили, что не помешало Пуанкаре войти в историю с другими, куда более внушительными достижениями.
0: Человек и время. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Ну, как ремонт в квартире продвигается?
3: Лучше не спрашивай, работают через пень-колоду.
4: Через пень-колоду. Делать что-либо бестолково, беспорядочно, с перебоями и кое-как.
5: Выражение непростое. И пень в нем, и колода. Правда, а карты игральные тут ни при чем, а вот пень на месте. Гипотез происхождения две. Согласно первой, придумали его дровосеки. Колодами они называют толстые куски бревен. Трудное это занятие и бестолковое – колоды через пни переваливать. Вот и родилось у работяг выражение «валить через пень колоду». Вторая версия – народная. Колодами люди издавна величали упавшие трухлявые деревья. Трудно через такой бурелом по лесу пробираться. Куда ни ступишь, или в пень, или в колоду угодишь. Вот и родилось из этого беспорядка устойчивое выражение. Правда, раньше оно звучало так: через пень в колоду. Со временем предлог потерялся, а значение вышло далеко за пределы леса. Теперь о любой бестолково сделанной работе так и говорят: через пень колоду.
0: Не в бровь, а в глаз.
6: Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Состоялось традиционное еженедельное совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. На заседании обсудили безопасность предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу. Повестку встречи по видеосвязи обозначил сам глава государства. Владимир Путин отметил, что выборы в сентябре – важное событие для страны и предложил обсудить дополнительные меры по обеспечению безопасности на всех этапах подготовки и проведения голосования. С докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин обсудил с послами Франции, Германии и Великобритании ключевые подходы Москвы к урегулированию конфликта на Украине через устранение его причин. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Галузин встретился с послами Франции Николя де Ривьером, Великобритании Найджелом Кейси и Германии Александром Ламсдорфом, которые прибыли в Россию. По данным ведомства, Галузин представил дипломатам объективные оценки деструктивной политики их стран в отношении украинского кризиса, направленной на подстрекательство Киева к продолжению войны против России с поддержкой Западной коалиции. В России появился золотой стандарт поддержки семей на предприятиях. Подробности ТАСС рассказал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
2: Крупные работодатели, серьезные, могут себе позволить набор из таких основных мер. Материнский капитал корпоративный 1 000 000 рублей, ДМС на членов семьи, семейных сотрудников, гибкий рабочий график, про семейные активности, вплоть до использования образа большой полноценной многодетной семьи в корпоративной рекламе. То есть вот 6 или 7 позиций в этот золотой стандарт.
1: Щеголев сообщил, что в России уже существуют компании, соответствующие золотому стандарту. У некоторых из них изначально было предусмотрено больше мер поддержки, чем в демографическом госте. Многие губернаторы, по словам полпреда, используют этот набор как основу для диалога с региональным бизнесом. 49 пляжей Анапы готовятся к открытию сезона. Еще 18 проходят проверку. Об этом сообщили в правительстве. Работы по ликвидации последствий разлива нефти после крушения танкеров в Керченском проливе продолжаются. На пострадавших пляжах Анапы насыпают дополнительный слой чистого песка, сообщили в кабинете министров. Специалисты следят за Черным морем, а также за побережьями Краснодарского края и Крыма. Власти утверждают, что на спутниковых снимках в районе крушения танкеров нет подтвержденных нефтяных пятен. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойка. Его именем назван не только залив, еще улица и городской район. На аллее дружбы у подножья Никольской сопки первому губернатору Камчатки установлен замечательный памятник. Василий Степанович Завойка, адмирал русского императорского флота. Настоящий, искренний патриот Родины. Историки утверждают, без него Россия могла остаться без выхода к Тихому океану.
1: Имя на карте.
2: Войну середины 50-х годов 19 века в России принято называть Крымской. Но фактически ее вполне можно назвать мировой. Против России тогда воевали Франция, Англия, Турция и неизвестно зачем примкнувшее к ним королевство Сардиния. Бои шли в Крыму, на Кавказе, на Камчатке, на Балтике и на Белом море. Известие о начале Крымской войны и о возможном нападении на Камчатку англо-французской эскадры пришло в мае 54 года. Губернатор Завойко обратился к жителям Петропавловска.
3: «Я пребываю в твердой решимости сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови».
2: Почти два месяца, круглые сутки, небольшой гарнизон и все гражданское население, включая охотников, камчедалов, женщин и подростков, возводили укрепления. Не зная сна и отдыха, Завойко руководил работами, а порой и помогал рабочим сам. Вырубали в скалах площадки для орудий и вручную, по крутым склонам сопок, затаскивали пушки. Успели. Приготовились встретить врага достойно.
1: Имя на карте.
2: В англо-французскую эскадру входили 6 военных кораблей, 218 пушек и 2500 человек бойцов. Этой мощи гарнизон Петропавловска мог противопоставить всего 67 пушек и 920 человек-защитников, включая местных жителей. Жестокая битва началась и продолжалась 2 дня. После того, как часть береговых батарей была уничтожена, захватчики 2 высаживали десант. Первый из 350 человек отступил без боя. А на второй день противник высадил на берег почти 1000 бойцов. Казалось бы, путь на город открыт. Но дорогу им преградили 350 матросов, казаков и местных охотников. Они разбились на группы и пошли в штыковую атаку. Такого европейцы не ожидали. В их рядах поднялась паника, и они побежали вверх, на Никольскую сопку. В итоге петропавловцы буквально сбросили их штыками 40-метровой кручи в Авачинскую губу. Завойко ликовал. Да что там, все ликовали. В этом бою противник потерял 450 человек убитыми и 150 ранеными. Потери защитников составили 34 человека. Неудивительно, что после такого разгрома вражеская эскадра, поджав хвост, спешно ушла в океан. Роль Василия Завойко в Российской академии наук определили так.
4: Без него у России могло бы и не быть Тихого океана, а, возможно, и всей Восточной Сибири. Во многом благодаря лично ему мы получили Россию в ее современных пределах.
2: Петропавловск-Камчатский. Залив Завойко.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.

0: Первая экспедиция на восток. Иван Федорович Крузенштерн родился 8 ноября 1770 года в Эстлянской губернии недалеко от Ревеля. До 12 лет он учился дома, затем 3 года в Ревельской церковной школе. 15-летним подростком его отдали в морской корпус в Кронштадте. С юных лет будущий мореплаватель получил боевую закалку, немало способствовавшую дальнейшему формированию его характера как военного моряка. Когда в 1788 году началась война России со Швецией, Крузенштерн был выпущен досрочно из корпуса мичманом и назначен на 74-пушечный корабль «Мстислав». Командовал «Мстиславом» молодой капитан Григорий Иванович Муловский, один из выдающихся многосторонне образованных моряков своего времени. Муловский был назначен в 1786 году начальником экспедиции из 4 военных судов, которая должна была совершить первое кругосветное плавание и укрепить власть России в тихоокеанских владениях. Разразившаяся война заставила правительство отложить это предприятие, и честь совершить это плавание спустя 15 лет выпала на долю не командира Мстислава, а его младшего офицера. Совместная дружба с Муловским оказала большое влияние на 18-летнего Крузенштерна. В 1788 году Мстислав участвовал в бою при Гогланде, и юный Крузенштерн проявил много мужества при своем первом боевом крещении. Затем Мстислав крейсировал с другими кораблями перед Карлсхроной, тщетно стараясь вызвать на новый бой скрывшийся в этой укрепленной гавани шведский флот. В следующем, 1789 году, эскадра, к которой принадлежал Мстислав, вышла ранней весной в море на соединение с русским флотом, зашедшим по пути из Архангельска в Копенгаген. Шведский флот попытался воспрепятствовать этому соединению, но потерпел жестокое поражение у острова Элленд. В этом бою пал смертью героя капитан Муловский и отличился своим мужеством молодой Крузенштерн. В том же году Крузенштерн участвовал в боях при Ревеле, Красной Горке и Выборгской бухте. В последнем сражении Мстиславу удалось принудить к сдаче 74-пушечный неприятельский корабль «София Магдалена». Крузенштерн вновь отличился при этом своей отвагой и умелою распорядительностью. За активное участие в сражении Крузенштерн был произведен в лейтенанты. По окончании войны Крузенштерн, не покидая море, продолжал свое образование. В 1792 году он был послан в числе 12 лучших молодых офицеров флота в Англию для усовершенствования в военно-морском деле. Англия тогда воевала с Францией. Крузенштерн на британских кораблях участвовал в нескольких сражениях. Находясь почти 6 лет непрерывно в плавании, он посетил Африку, Америку, Вест- и Ост-Индию и другие страны. Во время пребывания в Индии Крузенштерн несколько месяцев плавал в Бенгальском заливе, исследовал Ост-Индские воды, чтобы открыть русской торговле пути в Индию, и собрал много сведений об этом районе. Затем он проехал в Кантон, оттуда в Англию и вернулся на родину. Во время своих продолжительных путешествий Крузенштерн неутомимо изучал быт и экономическую жизнь посещаемых им стран. В это время у него зародилась мысль о необходимости организации первых кругосветных плаваний. Из записок Крузенштерна видно, как основательно он готовился к своему кругосветному путешествию. Он изучил решительно всю литературу на русском и иностранных языках, относящуюся к маршрутам предполагаемого плавания. Труды всех его предшественников, путешественников и мореплавателей, были известны ему во всех деталях. Специальное внимание уделил он истории открытия и исследований всех посещенных им впоследствии малоизвестных пунктов. Это дало Крузенштерну возможность значительно дополнить и в нужных случаях исправить существовавшие до его плаваний географические карты и литературу. По возвращении в Россию он представил в морское министерство проект кругосветного плавания. Проект этот поднимал два вопроса большого государственного значения. Русский флот должен догнать флоты иностранные в искусстве дальних плаваний. Далее Россия должна развить колониальную торговлю и снабжать всеми необходимыми товарами свои восточные окраины. Для этого Крузенштерн предлагал организовать регулярное сообщение на русских судах между Россией и ее американскими колониями. Но в морском ведомстве царили косность и бюрократизм, и проект был отклонен. Неудача глубоко огорчила Крузенштерна. Однако условия времени заставили вскоре пересмотреть вопрос. По инициативе российско-американской компании министр коммерции граф Николай Петрович Румянцев, основатель музея публичной библиотеки в Москве, предложил Александру I отправить морским путем посольство для установления отношений с Японией и послать с ним научную экспедицию для исследования огромного дальневосточного побережья. Предложение Румянцева поддержал известный государственный деятель адмирал Николай Семенович Мордвинов, вспомнивший о проекте Крузенштерна. 7 августа 1802 года последовало назначение Крузенштерна начальником кругосветной экспедиции на двух кораблях. Однако подходящих для этой экспедиции судов в России не оказалось, и капитан-лейтенант Юрий Федорович Лисянский был послан за границу для приобретения нужных кораблей. Он купил в Лондоне за 22 тысячи фунтов стерлингов, приблизительно 22 тысячи рублей золотом по курсу того времени, два судна, названные «Надежда» и «Нева». 5 июня 1803 года корабли прибыли в Кронштадт. Командование «Надеждой» принял Крузенштерн, «Невой» Юрий Федорович Лисянский. Юрий Федорович Лисянский родился 2 августа 1773 года в городе Нежине Черниговской губернии. На 13-м году он был зачислен в гардемарины морского корпуса. В 1788 году во время войны со Швецией он был в крейсерстве у Гельсингфорса и на фрегате «Подражеслав» был в Гогландском сражении. Произведенный в мичманы в 1789 году, Лисянский участвовал во всех главных битвах со шведами до окончания кампании 1790 года. В 1793 году, будучи лейтенантом, Лисянский посылается в числе 16 лучших молодых офицеров волонтером в английский флот для усовершенствования в военном деле. Он сделал несколько дальних плаваний, в том числе к берегам Северной Америки, к мысу Доброй Надежды, в Ост-Индию. Лисянский принимал участие во многих сражениях с французами и в 1796 году при взятии фрегата «Елизавета» был контужен в голову. Прослужив в британском флоте 5 лет, он возвратился в 1798 году в Россию. Для предстоящего плавания в Англии были приобретены новейшие приборы и снабжение. 6 морских хронометров, полный набор астрономических и физических инструментов для наблюдений, много лекарств и противоцинготных средств. «Надежда» имела водоизмещение 450 тонн, «Нева» — 375 тонн. «Надежда» должна была доставить в Японию русского посла Николая Петровича Рязанова, который являлся одновременно крупным деятелем российско-американской компании. Для научных исследований были приглашены известные германские ученые, астроном Горнер и естествоиспытатели Телезиус и Лангсдорф. Экипаж «Надежды» состоял из 58 человек, «Невы» из 47 человек. Все были добровольцы-матросы, не бывавшие никогда в дальних плаваниях. До этого времени русские суда не ходили дальше Северного тропика. Теперь им предстояло обойти до 60 градуса северной широты, до того же градуса южной, обойти кругом бурного мыса Горна, южная конечность Америки, пересечь экваториальные страны, переплыть огромный, суровый и малоизвестный Великий океан. Предстояло описать дальневосточные побережья и затем, после продолжительного плавания в бурных водах северной части Великого океана, вернуться в свое Балтийское море. Неведомое плавание и неизбежные опасности, продолжительность разлуки с близкими должны были, казалось, повлиять на русских людей больше, чем на иностранцев, привыкших к плаваниям. Но страсть русских к путешествиям оказалась столь сильной, что охотников принять участие в экспедиции хватило бы не для двух кораблей, а для целой эскадры. Крузенштерну советовали взять с собой несколько иностранных матросов, плававших раньше в Великом океане. Но он это отклонил и ограничился только 3 учеными-иностранцами.
1: слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
0: Выход из Кронштадта, пребывание в Дании и Англии. 6 июня 1803 года «Надежда» и «Нева» вышли из Кронштадтской гавани на большой рейд и здесь погрузили порох и снаряды. В гаванях кораблям запрещено держать порох и снаряды из опасения взрыва. Они были снабжены необходимым для трехлетнего плавания запасом материалов, провизии, обмундирования. Были приобретены тюфяки, подушки, простыни, одеяло, сделан запас сверхкомплектного обмундирования и провизии. 26 июля «Надежда» и «Нева» снялись с якоря. День был ясный и теплый. К 8 часам вечера прошли мимо пустынного острова Сескар. Ветер понемногу усиливался и стал задувать с запада против курса. Пришлось лавировать. Корабли переваливались с волны на волну, берега постепенно скрылись. Суда вышли на морской простор. 29 июля ветер почти стих. К 2 часам пополудни «Надежда» и «Нева» подошли к острову Гогланд. Таким образом, при противном ветре переход 80 морских миль требовал у кораблей того времени 76 часов. 1 августа экспедиция вышла из Финского залива в Балтийское море. Ежедневно производились морские учения, постановка и уборка парусов, артиллерийское учение, пожарная и водяная тревоги. Пожар на корабле, особенно на военном, где несколько сот пудов пороха и взрывчатых веществ, чрезвычайно опасен, поэтому судовой состав постоянно практикуется в борьбе с этой опасностью. Команда пользуется всеми наличными помпами и бронзбойтами, достает воду из-за борта ведрами, заливает ею воображаемое место пожара. При водяной тревоге личный состав упражняется в принятии быстрых мер по спасению корабля на случай пробоины, удара о камень, столкновения с другим судном, попадания неприятельского снаряда в подводную часть судна во время боя. В этом случае пробоину затягивают снаружи борта парусом, так называемым пластырем. Отверстие пробоины плотно закрывается или, как говорят моряки, засасывается парусиной и не пропускает воды. Затем плотники и столяры изнутри заделывают пробоину досками. Вода, которая успела попасть в корабль через пробоину, откачивается судовыми водоотливными средствами. Учения и тревоги производились на кораблях по 2 раза в день. Утром до обеда и после отдыха, который бывал ежедневно от 11 часов до 2 часов дня. Наступили однообразные дни. Отправляли службу, обедали, ужинали, все по расписанию и по свистку вахтенного. Вахтенный начальник отвечал за время своей вахты, за боеспособность судна, за содержание его в постоянной исправности, за соблюдение порядка и за исполнение всех приказаний командира и его помощника. Для обеда команды в ее помещении опускались подвесные столы. В остальное время они прикреплены к потолку верхней палубы. Приносились из камбуза, кухни, большие чашки, баки, с наложенным в них кушаньем из одного общего или братского котла. Давали за обедом и за ужином одно блюдо. Щи со свежим мясом, с солониной или с рыбой, или кашицу с большой порцией русского масла. Перед обедом и ужином команда получала чарку водки или рома. Тем, кто не пил, ежемесячно уплачивалось по 9 копеек за каждую невыпитую чарку. Щи всегда были вкусные. По окончании дневных работ обыкновенно раздавалось приказание «Команде песни петь и веселиться». 16 августа в 5 часов дня суда прошли мимо острова Борнгольм, где старинные замки утопали в зелени. 17 августа подошли к Копенгагену и стали на якорь на большом рейде. «Надежда», как старший корабль, салютовала из пушек датской нации 21 выстрелом и командующему датской эскадрой 15 выстрелами. На салюты она получила ответ с адмиральского датского корабля. Прибыл морской офицер, приветствовавший начальника экспедиции от имени правительства. Он сообщил о готовности местных властей помочь, чем можно, русским морякам. За время стоянки экспедиции были проверены в обсерватории все судовые хронометры, что было очень важно для предстоящего дальнего путешествия. Русские моряки подробно осмотрели военный порт, арсенал, адмиралтейство, заводы, обслуживающие флоты, сухопутные ведомства, некоторые военные учреждения и военные суда. Все поражало наших моряков отличным состоянием, удивительным порядком и чистотою. Команда «Надежды» и «Невы» побывала в городе и его ближайших окрестностях. Во многих местностях страны хлеб был уже снят и убран. Морякам казалось странным, что на полях все выглядело, как на пашнях, которые возделаны под озимь. Жнивье, пройденное граблями, уходило тучную пеленою. Нигде не было следа неряшливости, запустения. Каждая десятина была окопана канавой с водой, на валу густо росли кустарники и деревья, преимущественно бук и рябина. Красные гроздья пестрели в потемневшей зелени. В Копенгагене постояли до 8 сентября. Затем отправились в дальнейшее плавание в Англию, в Фальмут. Во время переходов в Каттегате и в Скагерраке и в Северном море был сильный шторм. 23 сентября встретили у берегов Англии английское военное судно «Антилопа». Оно приняло было сначала наши суда за неприятельские французские. Вскоре недоразумение выяснилось, и английский адмирал Сидней Смит отправил на «Надежду» лейтенанта с приветствиями и двумя бочонками рома. Его отблагодарили киевским вареньем и клюквенным соком. На другой день «Надежда» и «Нева» вошли в порт Фальмут. Там простояли 6 дней. Корпуса и палубы судов были вновь проконопачены, так как после штормового перехода из Дании в обшивке корпусов в обоих бортах появилась течь. Наши моряки съезжали на берег, знакомились с городом и его ближайшими окрестностями. Со стороны населения в большинстве рабочих рудников они встретили самое доброжелательное отношение.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: Канарские острова. Стоянка у острова Тенериф. 5 октября экспедиция вышла из Фальмута. Погода была тихая, наступила ночь, но никто из офицеров и команды не хотел идти спать. Все наслаждались чудной погодой и долго оставались на верхней палубе. Каждый желал, чтобы эти ясные тихие часы, последние у берегов Европы, были хорошим предзнаменованием для путешествия. Долго смотрели моряки на огонь Лизардского маяка, последнего маяка Европы. Когда свет его скрылся, суда направились в океан, Канарским островам. Экспедиция Крузенштерна возбуждала внимание всего цивилизованного мира. Счастливое или неудачное ее завершение должно было прославить или омрачить и имя ее участников, и России. На пути к Канарским островам экспедиция производила измерения температуры морской воды на разных глубинах. Определяла ее плотность и степень солености. Шли со скоростью приблизительно 4 морских миль в час. 19 октября Надежда и Нева подошли к Канарским островам и увидели очень живописный остров Тенериф с высокой горой Пика-де-Тейде, 1220 метров высоты. На этих островах много угасших вулканов, над Пика-де-Тейде всегда клубились пары. У острова Тенериф Надежда и Нева стали на якорь на рейде Санта-Круц. На острове русских моряков встретили очень радушно. Здесь губернатор предоставил свой дом в распоряжение посланника Рязанова и астронома Горнера для производства астрономических наблюдений. В своем описании пребывания на острове Тенериф Крузенштерн говорит: «Инквизиция господствует здесь равномерно, как во всех прочих гешпанских владениях. И при том, по уверению многих, с великою строгостью. Она имеет главное свое пребывание на острове Канарии. Для человека свободомыслящего ужасно жить в таком месте, где злость инквизиции и неограниченное самовластие губернатора действуют в полной силе, располагающей жизнью и имуществом каждого гражданина. Здесь бросаются в глаза иностранцев всеобщая бедность народа и легкость нравов женского пола. Нищие всех возрастов, покрытые рубищами, наполняют улицы. Толпы их увеличиваются сухощавыми, на уродов похожими ворами. Здешнее воровство заставляет думать, будто находишься среди дикарей на острове Южного океана. Никакая осторожность не может спасти от него. Каждое гребное судно, приходящее к нашему кораблю, привозило искушенных в всем ремесле людей. Всякий раз на глазах всех матросов было что-либо украдено. Так что я, наконец, принужден был отдать приказ никого больше не пускать на корабль». Тенериф, как и вообще Канарские острова, Атлантида древних, открыты были царем племени берберов Юбою. Он нашел острова необитаемыми. Каждому из них он дал название. Самый большой из них был назван Большой Канарией, от латинского слова «канис» — «собака». На нем была найдена порода огромных диких собак. Древние римляне называли эти острова пурпурными, так как вывозили с них пурпур. После падения Римской империи Канарские острова были надолго забыты. Только в 1334 году их открыли вновь путешественники. Канарские острова были заселены сильным воинственным народом гуанчи. Климат на Канарских островах чрезвычайно благоприятный. Здесь растут финиковые и кокосовые пальмы, сахарный тростник и всевозможные растения более умеренных стран. За время стоянки на рейде Санта-Круц наши моряки побывали на острове Тенериф и на вулкане Пика-де-Тейде. Совершить восхождение на самую вершину его не удалось, так как она была вся покрыта снегом и льдом. Население состояло большей частью из испанцев и почти все занималось рыболовством. На берегу морякам попадались на каждом шагу нищие, монахи, верблюды, нагруженные всяким скарбом. Верблюд, привезенный сюда впервые французом Бетанкуром, вскоре после завоевания Канарских островов, принес большую пользу как вьючное животное. Познакомившись с городом, моряки отправились в окрестности, которые были живописны, но дикие и пустынны. Только местами виднелись небольшие долины в ущельях. Там росли ям, кактус, кокцинилифер, местами дикая ефробия со своими рожкообразными ветвями. На Тенерифе разводили кошениль. Насаждали обширные рощи кактусов, в которых жило пурпурное насекомое. С виду кошениль кажется неподвижной точкой. Это самка, у которой нет крыльев. Она живет неподвижно на кактусе, в твердый лист которого вонзает свое сосальце. Самец с крыльями. Он летает около самки, холит и кормит ее. Оплодотворенная самка превращается в темный шарик. Самку отделяют деревянным ножом от листа и опускают в сосуд, который потом сохраняют в теплоте, чтобы заморить насекомое. Таким путем добывалась дорогая краска кармин. Желая ознакомиться с природой Тенерифа, наши моряки отправились в Лагуну и Варатаву, находящиеся на севере острова. Там, в Вилла Франко, среди ароматных виноградников, окружавших величественный Пико де Тейде, росло знаменитое драконовое дерево, имевшее на высоте 3 метра от земли 11 метров в обхвате. В пещерах, окружавших пик, моряки видели мумии гуанчий, первобытных обитателей острова. При этом командир порта Санта-Крус преподнес в подарок посланнику 2 очень хорошо сохранившиеся мумии. В лагуне моряки осматривали необыкновенный ботанический сад, в котором собраны все растения тропической полосы всего мира, особенно Южной Америки. Здесь они приобрели семена редких растений для Петербургского ботанического сада. Ученые экспедиции собрали на Тенерифе и других Канарских островах большую коллекцию образцов природы. Тенериф вел значительную торговлю, которая сосредотачивалась главным образом в Санта-Круце. Вывозили прекрасное тенерифское вино, соду, виноград и фрукты. Ввозили разные ткани, сукна, бумажные материи и европейские металлические изделия. Во время всего плавания лисянские и штурманы экспедиции занимались исправлением имевшихся лучших английских, французских и голландских морских карт и составлением новых. Лисянский сделал следующую запись. Долгом себе поставлю заметить, что вид острова Тенерифа со стороны северной, находящейся в Ост-Индском и Английском атласе, весьма не подходит на действительный, а потому и прилагаю свой на карте земного шара. Закончив астрономические наблюдения, определив точное географическое положение ряда пунктов Тенерифа и ознакомившись с Канарскими островами, моряки запаслись большим количеством провизии, картофеля, фруктов, лимонов и вина. Предстоял большой переход через Атлантический океан. На пути в Бразилию. 27 октября Надежда и Нева снялись с якоря и пошли к берегам Бразилии. В тропических и преэкваториальных широтах приходилось проходить полосы океана, в которых господствуют переменчивые противные ветры, маловетрие и штили, жестокие шквалы, сопровождаемые проливными дождями. По мере приближения к экватору жаркий и влажный воздух становился удушливым. Термометр показывал 40 градусов по Цельсию и более. Вода была той же температуры, и обливания не приносили облегчения. Целыми днями моряки совсем не видели солнца. Атмосфера как в бане. Платье и постели нельзя было просушить. Во внутренних помещениях корабля невозможно было спать из-за духоты. Моряков одолевала болезненная усталость. В ногах чувствовалась слабость, во рту ощущался дурной вкус. Внешних развлечений было мало. Море в штиль однообразно. Иногда из гладкой его поверхности вырвется рыбка, блестя розовыми крылышками, быстро пролетит в сторону и снова юркнет в воду. Иногда проскользнет моллюск со своим парусом. В тени у корабля море принимает ярко-голубой цвет. Вечером солнце, спускаясь в туман, теряет свои лучи и висит тускло горящим шаром. Наступает ночь, такая же душная, как день, однако ночью все как-то оживлялись. Днем, если не было работы, моряки прятались по углам, ночью часто слышался бубен. Собирались песенники и тянули «плакала-рыдала, русую косою слезы утирала». И эти мотивы уносили далеко на родину. Но вот угомонились и матросы-песенники. Однообразный жаркий день со всевозможными учениями, тревогами и работами сменялся таким же другим. Иногда налетал шквал с дождем. Тогда закрывали шпигаты, шпигат – отверстие на палубе для стока воды, чтобы набрать на палубу воды. Команда принималась мыть белье и мыться. Ночью из-под корабля с двух сторон густыми потоками вырывались блестящие фосфористые брызги воды. Через несколько дней поднялся шторм. Отдаленный шум моря и надвигающиеся со всех сторон тучи предвещали шквал. Корабль, как опытный боец, готовился к защите. Горизонт все темнее и темнее, море плещет сердитыми волнами. Шум ветра, хлопанье парусов, крик команды — все сливается в дикую гармонию. Налетает шквал и разражается сильным дождем. 1 ноября, когда вследствие безветрия корабль «Надежда» казался совершенно неподвижным, астроном Горнер и Крузенштерн произвели астрономические наблюдения. Взяли несколько лунных высот и определили наклонение магнитной стрелки. Сначала корабли экспедиции направились к экватору. Они прошли ввиду острова Святого Антония, одного из островов Зеленого мыса, и вскоре получили пассатный северо-восточный ветер, продолжавшийся до 15 ноября. Следующие затем 10 дней корабли находились в полосе безветрия и штилей. Наконец, после 30-дневного плавания от Санта-Круца, 26 ноября в 10 часов 30 минут утра «Надежда» и «Нева» пересекли экватор. Традиционное морское торжество, известное под названием «Чествование Нептуна», которым принято было отмечать переход из северного в южное полушарие, носило у наших моряков довольно скромный характер. Они знали о нем только понаслышке и праздновали его как умели. В момент перехода через экватор «Надежда» и «Нева» произвели салют — 11 пушечных выстрелов. Команды стояли по вантам, приветствуя друг друга криками «Ура!». После салюта офицеры и команда были выстроены во фронт, и командиры поздравили их с прибытием в южное полушарие. Моряки увидели здесь новое созвездие — Центавра, корабля и Южного креста. Дельфины стадами проходили около судов. Казалось, что им нет конца. Иногда от их поступательного движения поднималась зыбь в направлении их хода. Появилось множество рыбы бонит, летучих рыб, морских птиц. 12 декабря экспедиция приблизилась к берегам Америки. Еще накануне корабли были окружены множеством бабочек самых разнообразных цветов. Это указывало на близость берега. От мыса Фрио, около Рио-де-Жанейро, корабли повернули к острову Святой Екатерины. 18 декабря «Надежда» и «Нева» едва не столкнулись. В 10 часов вечера они так...

0: Человек чувствует себя очарованным и вместе с тем подавленным ее могуществом. Берега Атлантического океана Южной Америки сплошь покрыты непроходимой роскошной растительностью. Такому пышному развитию способствует самое положение океана между тропиками. Тепло тропических лучей солнца увлажняется экваториальным течением, идущим к берегам Бразилии от берегов Африки. Юго-восточный пассат, дующий с океана, тоже приносит с собой огромное количество влаги. Вследствие этого трава, деревья, лианы, растущие на рыхлой почве, точно перегоняя друг друга, теснясь, тянутся вверх к лучам солнца. Мелкие растения ползут на стволы своих могучих соседей. Даже там, где при других условиях отсутствует пища для растений, на гранитных и порфировых скалах, почти сплошь все покрыто растительностью. В проливе моряки видели берега материка так близко, что ясно различали домики, разбросанные по холмам. На небольшом скалистом острове, отдаленном от материка узким проливом, находилась крепость Санта-Круц, и на рейде близ нее стояло несколько военных судов. Остров представлял собой несколько разделенных долинами лесистых возвышенностей. Надежда и Нева встали на якорь на рейде в 2 километрах от крепости и в 9 километрах от местечка Сан-Михель. Тотчас же на шлюпках, выдолбленных из стволов огромных деревьев, подошли к ним туземцы, индейцы, и привезли апельсины, бананы, индюшек.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
0: У острова Святой Екатерины. Экспедиции был оказан радушный прием. Губернатор острова, подполковник португальской службы Дон Йозеф де Курада, потомок славного мореплавателя Васко да Гама, был чрезвычайно гостеприимен. Он распорядился отпустить все необходимое для экспедиции и разрешил устроить маленькую обсерваторию для выверки хронометров и производства астрономических наблюдений. Крузенштерн рассчитывал пробыть на острове Святой Екатерины не больше 10 дней, но случилась непредвиденная задержка. Понадобилось заменить 2 мачты – фок и грот мачты – на Неве, так как после перехода через океан они дали трещины. Ремонт задержал экспедицию у берегов Бразилии более 6 недель. Были срублены подходящие 40-метровые стволы красного дерева. Они были очень тяжелые, и после неимоверных трудностей их удалось доставить к месту стоянки Невы. Матросы обоих кораблей вооружали и приготовляли Неву к дальнему плаванию. Особенно трудно было поставить и оснастить мачты без помощи кранов. Малоизвестный остров Святой Екатерины – одно из живописнейших мест мира. Растительность его удивительно богата и разнообразна. Одного красного дерева на нем насчитывается более 300 разных пород. Крузенштерн собрал лично 90 образцов пород деревьев, отличавшихся наиболее красивыми цветами и крепостью. В лесных чащах моряки наловили макак, красивых попугаев и привезли их на суда. Правда, много макак пришлось вскоре отправить на берег, так как они требовали большого ухода и частой кормежки. Попугаи же были помещены в специально устроенные птичники, где кроме них были и другие птицы, пойманные, вымененные и купленные у туземцев. Впоследствии попугаев моряки меняли на туземные редкости дикарей Тихого океана. В главном городе острова Ностра Синьора дель Достаро было несколько сотен домов и 3000 жителей, португальцев и невольников. Город служил местом отдыха для путешественников и китобоев. Дома окрашивались особенно пестро. Нижний этаж одним цветом, верхний другим. Пространство между 2 окнами покрывали одной краской, следующий простенок – другой. Также разнообразны были и карнизы, и украшения окон. У домов было много балконов. Крыши, большую частью черепичные, заканчивались острым верхом. Очень понравился морякам городской рынок-базар на главной площади. Там торговали рыбою, попугаями, свинками, птицами, затейливой посудой. Центр рынка вокруг бьющего фонтана занимали продавцы фруктов и зелени. За лотками, заваленными апельсинами, бананами и танжеринами, сидели большей частью негритяне.

0: Янки в живописных костюмах. У многих на щеках были проведены продольные разрезы. Моряки особенно заинтересовались ботаническим садом, расположенным в долине около озера. Белые и ровные стволы пальмовой аллеи, точно колонны, шли на равных друг от друга расстояниях. Деревья все были одинаковой толщины и вышины. Около небольшого пруда рос кустами грациозный зеленый бамбук. По куртинам кофейное, чайное, коричневое деревья, гвоздика. Блестящая зелень хлебных деревьев переплеталась с тариндами и акациями. За городом по обеим сторонам прямой дороги тянулись болота. На них, однако, в густой зелени были обширные дачи. За болотами на расстоянии около 6 метров от дороги стеной подымался лес. Стволы деревьев едва проглядывали сквозь густую зелень ползучих растений. Цветов было мало. В некоторых местах горел, как звезда на зеленом фоне, одинокий страстоцветник. Низкая земля по краям леса и дорога были покрыты кустарником колючих мимоз. На земле в лесу валялись плоды, бобы, попадались длинные стручья, гладкие и плоские, твердые, как камень. В одном месте лежало множество больших пустых чашек, которые падают с дерева сапукая. Эти чашки называют кубиком обезьян. В них орехи. Наверху чашки круглое отверстие с естественной крышкой. Когда орех созреет, тяжелая чашка падает. Орехи собирают туземцы. Самые деревья огромной высоты. Точно башни стоят они на большом расстоянии одно от другого. Дороги часто бывают покрыты громадными гадами. Иногда они не уходят по несколько дней и никого не пропускают. В реках и озерах много аллигаторов. Они нападают на всех, кто осмеливается вступить в их владение. Однажды матросы с Невы изловили молодого аллигатора и отослали его на Надежду, естествоиспытателю Тилезиусу. Чешуя животного была так крепка, что ее не могла пробить острога. Встречались светящиеся мухи. При свете 3 таких мух можно было ночью читать книгу. Естествоиспытатели Тилезиус и Лангсдорф, доктора Еспенберг, Либанд и Сидгам собрали огромные коллекции бабочек, насекомых и растений, многие из которых были целебны. Астроном Горнер и Крузенштерн произвели много астрономических наблюдений. Наконец, постановка мачт на Неве была закончена, и экспедиция приготовилась к дальнейшему походу.
1: Мы читали главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда». Айзек Азимов. Рассказ «Мой сын физик». Читает Егор Серов.
1: Ее волосы были нежнейшего светло-зеленого цвета. Уж такого скромного, такого старомодного, сразу видно было, что с краской она обращается осторожно. Так красились лет 30 назад, когда еще не вошли в моду полосы и пунктир. Да и весь облик этой уже очень немолодой женщины, ее ласковая улыбка, ясный кроткий взгляд, все дышало безмятежным спокойствием. И от этого суматоха, царившая в огромном правительственном здании, вдруг стала казаться дикой и нелепой. Какая-то девушка чуть не бегом промчалась мимо, обернулась и с изумлением уставилась на странную посетительницу. «Как вы сюда попали?» Та улыбнулась. «Я иду к сыну, он физик». «К сыну? Вообще-то он инженер по связи. Главный физик Джерард Кремона». «Доктор Кремона? Но он сейчас... А у вас есть пропуск?» «Вот, пожалуйста, я его мать». «Право, не знаю, миссис Кремона. У меня не минута. Кабинет дальше по коридору. Вам всякий покажет». И она умчалась. Миссис Кремона медленно покачала головой. «Видно, у них тут какие-то неприятности. Будем надеяться, что с Джерардом ничего не случилось». Далеко впереди послышались голоса, и она просияла. Голос сына. Она вошла в кабинет и сказала: «Здравствуй, Джерард». Джерард, рослый, крупный, в густых волосах чуть проглядывает седина, он их не красит. Говорит, некогда, он слишком занят. Таким сыном можно гордиться. Она всегда им любовалась. Сейчас он обстоятельно что-то объясняет человеку в военном мундире. Кто его разберет, в каком чине этот военный, но уж, наверное, Джерард сумеет постоять на своем. Джерард поднял голову. «Что вам угодно, мама? Ты, ну что ты здесь делаешь? Пришла тебя навестить. Разве сегодня четверг? Ой, я совсем забыл. Посиди, мама, после поговорим. Садись где хочешь, где хочешь. Послушайте, генерал». Генерал Райнер оглянулся через плечо, рывком заложил руки за спину. «Это ваша матушка?» «Да». «Надо ли ей здесь присутствовать?» «Сейчас не надо бы, но я за нее ручаюсь. Она даже термометром не пользуется, а в этом уж вовсе ничего не разберет». «Так вот, генерал, они на Плутоне, понимаете? Наверняка. Эти радиосигналы никак не могут быть естественного происхождения. Значит, их подают люди. Люди с Земли. Вы должны с этим согласиться». Очевидно, одна из экспедиций, которые мы отправили за пояс астероидов, все-таки оказалась успешной. Они достигли Плутона.
2: Ну да, ваши доводы мне понятны. Но разве это возможно? Люди отправлены в полет 4 года назад, а всех припасов им могло хватить от силы на год, так я понимаю? Ракета была запущена к Ганимеду, а пролетела до Плутона. Это 8 раз дальше.
1: Вот именно. Мы должны узнать, как и почему это произошло. Может быть, они получили помощь?
2: Какую? Откуда?
1: На миг Кремона стиснул зубы, словно набираясь терпения. «Генерал», — сказал он, — «конечно, это ересь, а все же, вдруг тут замешаны не земляне, жители другой планеты. Мы должны это выяснить. Неизвестно, сколько времени удастся поддерживать связь».
3: По хмурому лицу генерала скользнуло что-то вроде улыбки.
2: «Вы думаете, они сбежали из-под стражи, и их того и гляди снова схватят?»
1: «Возможно, возможно. Нам надо точно узнать, что происходит. Может быть, от этого зависит будущее человечества. И узнать не откладывая».
3: «Ладно, что вы хотите? Нам немедленно нужен мультивак военного ведомства. Отложите все задачи, которые он для вас решает, и запрограммируйте нашу основную семантическую задачу. Освободите инженеров связи всех до единого от другой работы и отдайте в наше распоряжение».
2: «При чем тут это? Не понимаю».
3: Неожиданно раздался кроткий голос. «Не хотите ли фруктов, генерал? Вот апельсины».
1: «Мама, прошу тебя, подожди!» — взмолился Кремона. «Все очень просто, генерал. Сейчас от нас до Плутона чуть меньше 4 миллиарда миль. Если даже радиоволны распространяются со скоростью света, то они покроют это расстояние за 6 часов. Допустим, мы что-то сказали. Ответа надо ждать 12 часов. Допустим, они что-то сказали, а мы не расслышали, переспросили, и они повторяют ответ, вот и ухнули сутки.
3: «А нельзя это как-нибудь ускорить?» – спросил генерал.
1: «Конечно нет, это основной закон связи. Скорость света – предел. Никакую информацию нельзя передать быстрее. Наш с вами разговор здесь отнимет часы, а на то, чтобы провести его с Плутоном, ушли бы месяцы».
3: «Так, понимаю. И вы в самом деле думаете, что тут замешаны жители другой планеты?»
1: «Да. Честно говоря, со мной тут далеко не все согласны. И все-таки мы из кожи вон лезем, стараемся разработать какой-то способ наиболее емких сообщений. Надо передавать, возможно, больше бит информации в секунду и молить Господа Бога, чтобы удалось втиснуть все, что надо, пока не потеряна связь. Вот для этого мне и нужен электронный мозг и ваши люди. Нужна какая-то стратегия, при которой можно передать те же сообщения меньшим количеством сигналов. Если увеличить емкость хотя бы на 10%, мы, пожалуй, выиграем целую неделю».
3: И опять их прервал короткий голос. «Что такое, Джерард? Вам нужно провести какую-то беседу? Мама, прошу тебя, но ты берешься за дело не с того конца, уверяю тебя».
1: «Мама!» — в голосе Кремоны послышалось отчаяние.
3: «Ну, хорошо. Но если ты собираешься что-то сказать, а потом 12 часов ждать ответа, это очень глупо и совсем не нужно».
2: Генерал нетерпеливо фыркнул. «Доктор Кремона, может быть, обратимся за консультацией к...»
1: «Одну минуту, генерал. Что ты хотела сказать, мама?»
3: «Пока вы ждете ответа, все равно ведите передачу дальше», очень серьезно посоветовала миссис Кремона. «И им тоже велите так делать. Говорите, не переставая. И они пускай говорят, не переставая. И пускай у вас кто-нибудь все время слушает. И у них тоже. Если кто-то скажет что-нибудь такое, на что нужен ответ, можно его вставить. Но, скорее всего, вы и не спрашивая, услышите все, что надо».
2: Мужчины ошеломленно смотрели на нее.
1: «Ну, конечно», — прошептал Кремона, — «непрерывный разговор, сдвинутый по фазе на 12 часов, только и всего. Сейчас же и начнем».
2: Он решительно вышел из комнаты, чуть ли не силком таща за собой генерала, но тотчас вернулся.
3: «Мама», — сказал он, — «ты извини, это, наверное, отнимет несколько часов. Я пришлю кого-нибудь из девушек, они с тобой побеседуют. Или приляг, вздремни, если хочешь».
2: «Обо мне не беспокойся, Джерард», — сказала миссис Кремона.
1: «Но как ты до этого додумалась, мама? Почему ты это предложила?»
3: «Так ведь это известно всем женщинам, Джерард. Когда две женщины разговаривают, все равно, по видеофону, по страторадио или просто с глазу на глаз, они прекрасно понимают, чтобы передать любую новость, надо просто говорить, не переставая, в этом весь секрет».
2: Кремона попытался улыбнуться, потом нижняя губа у него задрожала, он круто повернулся и вышел. Миссис Кремона с нежностью посмотрела ему вслед. «Хороший у нее сын, такой большой, взрослый, такой видный физик, а все-таки не забывает, что мальчик всегда должен слушаться матери».
0: Мы читали рассказ Айзека Азимова «Мой сын физик». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Ахримовку в Харьковской области, а бойцы «Южные» освободили Роскошное в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве добавили, что за сутки в зоне спецоперации российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, по 3 снаряда установки «Хаймарс» и дальнобойных ракет «Нептун», а также около 800 украинских беспилотников. В прошлом году федеральный бюджет исполнен в рамках запланированных параметров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, более 75% поступлений обеспечил нефтегазовый сектор.
2: Полученные доходы составили в итоге более 37 триллионов рублей, во многом благодаря не нефтегазовой составляющей, которая уже устойчиво у нас превышает 3/4 всех поступлений. А это, конечно, не только промышленное производство, но и сфера услуг, сельское хозяйство, выпуск программного обеспечения, это образование, медицина, еще многие-многие секторы, которые не относятся к добыче нефти и газа.
1: Среди ключевых направлений исполнения бюджета Михаил Мишустин назвал решение демографических вопросов, развитие экономики, предложение и укрепление технологического суверенитета России. Россельхознадзор с 12 июня ограничит ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и транзит через Россию в страны ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до разработки четкого алгоритма по обеспечению безопасности и отслеживанию товаров. Решение принято по причине постоянного обнаружения карантинных объектов. С мая текущего года служба поэтапно ограничивала ввоз армянской продукции и информировала Армению о нарушениях, говорится в сообщении ведомства. В Россельхознадзоре подчеркнули, что неэффективная работа армянской службы по карантину и защите растений угрожает фитосанитарному благополучию России и ЕАЭС. 11 июня стартует чемпионат мира по футболу, главное спортивное событие четырехлетия. Турнир впервые проходит сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. Матч открытия состоится на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, где в 1986 году Диего Марадона забил знаменитый гол англичанам, вошедший в историю как «Рука Бога». Встречаются сборные Мексики и ЮАР. Чемпионат включает 104 матча с участием 48 команд и продлится до 19 июля. Финал пройдет на стадионе «Мейтлайф» в Нью-Джерси, США. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
3: Глава 28. Нашествие татар. Нападение на Святую Землю и опустошение ее хоризмийцами. Леонский собор и низложение Фридриха II. Седьмой крестовый поход. Экспедиция Людовика IX. Приготовление к отъезду. 1244-1253 годы. В начале XIII века монгольские татары, предводительствуемые Чингисханом, нахлынули почти на всю Азию. Впоследствии бесчисленные орды этих варваров перешли через Волгу и распространились в восточной части Европы. Они опустошили берега Вислы и Дуная и стали угрожать одновременно и Германии, и Италии. Папа хотел проповедовать венгерцам крестовый поход против монголов, но в этой стране, опустошенной варварами, не оставалось даже ни одного епископа, который мог бы обратиться к народу с увещанием принять крест. Папа хотел обратить в христианскую веру свирепых победителей и послал к ним для проповеди монахов францисканского и доминиканского орденов. Победоносные орды стали угрожать самому папе. Фридрих, император германский, отправил к ним также своих послов, но и они были приняты не лучше. Глава империи написал тогда одновременно всем христианским монархам, убеждая их соединиться общими силами против этого народа, врага всех других народов. Но каждый из них был так занят своими собственными делами, что близость такой большой опасности не внушала никому решения вооружиться и поспешить навстречу общего врага. «Если варвары придут к нам, — говорил Людовик Святой королеве Бланке, — то или они нас пошлют в рай, или мы их отправим в ад. Все, что могли сделать христиане, — это усилить молитвы и повторять во всех церквах слова «Господи, избави нас от ярости татар». Хотя общее настроение в пользу крестовых походов очень ослабело, все же они не выходили из мысли государей и народов. Европа, сильно потрясаемая борьбою духовной власти с империей и угрожаемая ужаснейшим из нашествий, все еще устремляла свои взоры на Константинополь и на Иерусалим. Татары, производя свои вторжения, не подумали о Византии, имя которой им было даже неизвестно. Так как они не исповедовали никакой религии, то бесплодные горы иудейские еще меньше могли обратить на себя их внимание. Но весь Восток был потрясен их нашествием. Ни одна страна, ни один народ не могли пребывать спокойными. Один народ, выгнанный преемниками Чингисхана из Персии и искавший страны, где бы он мог поселиться, был призван в Сирию султаном египетским, бывшим тогда в войне с эдесскими и дамасскими мусульманами и с палестинскими франками. Орды хорезмийские поспешили в Иудею, обещанную их победоносному оружию. Они овладели Иерусалимом, в который только что возвратились тогда христиане. Все христианское население было предано мечу. Скоро после того христиане, соединившиеся с сирийскими эмирами, были побеждены, и все войско их истреблено в большой битве, происходившей близ Газы. Передать в Рим эти печальные вести поручено было епископу Бейрутскому. Папа принял с сочувствием жалобы палестинских христиан и дал обещание помочь им. В то же время и Балдуин II вторично обратился к помощи Запада. Иннокентий не отказал ему в поддержке. К нему обратились за помощью против хорезмийцев, против греков-схизматиков, против мусульман. Сам он вел ожесточенную войну с Фридрихом, а Европе угрожало нашествие татар. Папа не отступал ни перед какой опасностью и решился вооружить весь христианский мир против всех врагов сразу. Для этой цели он созвал в Лионе общий собор. Восточные епископы и князья присутствовали также на этом соборе. Между прелатами замечателен был епископ Бейрутский, который приехал, чтобы рассказать о несчастьях священного города. Между государями был император Константинопольский Балдуин, умолявший о сострадании к нему и к его империи. Император Фридрих также отправил на этот собор послов, уполномоченных защищать его против обвинений Иннокентия. Собор этот был открыт 28 июня 1245 года. Папа, пропев «Вени креатор», «Приди, Создатель», произнес речь, содержанием которой были пять скорбей, которыми он был терзаем, уподобленные пяти язвам Спасителя мира, распятого на кресте. Первой скорбью было вторжение татар, второй — раскол в Греции, третьей — нашествие хорезмийцев на святую землю, четвертой — успех еретических учений, пятой, наконец, — преследование со стороны Фридриха. Хотя папа и упомянул о монголах в начале своей речи, но собрание обратило на них мало внимания. Татары отступили перед опустошениями, произведенными ими самими, и удалились от Венгрии, которую они превратили в пустыню. Удовольствовались по этому поводу тем, что предложили народам германским выкапывать рвы, ограждаться стенами на пути варваров. Главнейшие же заботы отцов собора были о Константинополе и Иерусалиме. Проповедан был крестовый поход с целью освобождения того и другого. Собор постановил, что духовенство будет уплачивать 20-ю часть, а папы и епископы – 10-ю часть в пользу крестового похода. Половина бенефиции без резиденции была определена, собственно, для Латинской империи на Востоке. Сделаны были также на Лионском соборе несколько постановлений для воспрепятствования успехам ереси. Но все это было не главной заботой Иннокентия. Из пяти великих скорбей, о которых он упоминал в своей речи, преследование Фридриха принимал он ближе всего к сердцу. Запад, без сомнения, забыл бы тогда о христианах Святой Земли, если бы один благочестивый монарх не явился во главе крестового похода, провозглашенного главою церкви и епископами христианскими. За год до Лионского собора, в то время, когда Европа узнала об опустошениях, произведенных хорезмийцами в Палестине, Людовик IX, только что пережив тяжелую болезнь, пожелал возложить на себя знаки пилигримов. Чтобы придать более торжественности своему решению, он созвал в Париже парламент, в котором находились прелаты и знатнейшие люди королевства. После папского легата заговорил сам король Франции и представил баронам ужасное положение святых мест. Он напоминал им на примере Людовика-младшего, Филиппа Августа. Он убеждал всех слушающих его воинов вооружиться на защиту славы Божией и славы французского имени на Востоке. Когда Людовик кончил свою речь, три его брата, Роберт, граф Артуаский, герцоги Анжуйский и Пуатьерский, поспешили принять крест. Королева Маргарита, графиня Артуаская и герцогиня Пуатьерская поклялись сопровождать своих супругов. Между тем, решение короля вызвало глубокую печаль среди его народа. Королева Бланка, говорит Жуанвиль, когда увидела сына своего в одежде крестоносца, была поражена трепетом, как будто бы увидела его мертвым. Без сомнения, и для Людовика IX горестно было расставаться со своей матерью, которую он никогда не покидал и которую он любил, по его собственному выражению, превыше всех созданий. Не без великой скорби расставался он и со своим народом, который во время болезни его молился, чтобы отвлечь его от преддверия могилы, и который сокрушался теперь о его отъезде, как сокрушался прежде о его болезни. Он сам видел все опасности и осознавал все трудности, сопряженные с войной на Востоке. Но он верил, что повинуется внушению свыше, и ничто не могло отклонить его от благочестивого намерения. Крестовый поход проповедовался тогда во всех странах Европы, но голос духовных ораторов терялся среди смятения партий и шума оружия. Франция была единственным государством в Европе, где серьезно занимались крестовым походом. Людовик IX объявил о своем отъезде палестинским христианам и приготовлялся ко святому пилигримству. Королевство не имело ни флота, ни порта в Средиземном море. Людовик приобрел в свое владение территорию и порт Эгморт. Генуя и Барселона должны были доставить ему корабли. В то же время Людовик заботился о продовольствии армии Креста, об устройстве запасных вкладов на острове Кипр, где предстояло быть первой высадке на берег. Средства, которые были употреблены, чтобы добыть необходимые денежные суммы, не возбудили никаких жалоб и ропота, как это было во время крестового похода Людовика VII. Богатые добровольно отдавали плоды своих сбережений в королевскую казну, бедные несли свои лепты в церковные кружки. Арендаторы королевских доменов выдали доходы за целый год вперед. Духовенство уплатило больше, чем оно было обязано, и доставила десятую часть своих доходов. Известия, получавшиеся в это время с Востока, возвещали о новых общественных бедствиях. Хорезмийцы, опустошив святую землю, исчезли, погибнув от голода, от раздоров, от меча египтян, воспользовавшихся ими только как орудием. Но другие народы, например, туркмены, превосходившие свирепостью хорезмийские орды, опустошали берега Оронта и княжество Антиохийское. Султан Каирский, который перенес войну в Сирию и покорил ее, овладел также Иерусалимом и угрожал покорением всех христианских городов. Война против неверных, провозглашенная на Лионском соборе, усилила раздражение мусульманских народов. Эти варвары не только укрепили свои города и границы, но, если верить тогдашним народным слухам, высланы даже были на запад агенты старца горы, и Франция трепетала за жизнь своего монарха. С ужасом повторяли во всех городах, что пряности, вывезенные из восточных стран, были отравлены врагами Иисуса Христа. Все эти слухи, выдуманные или преувеличенные легковерными людьми, наполняли сердца верующих святым негодованием. Народ повсюду выражал нетерпение отомстить сарацинам и двинуться в поход под знаменем креста.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
3: Глава 29. Продолжение приготовлений Людовика IX к крестовому походу. Отъезд его из Эгморта. Прибытие его в Каир. Армия высаживается на берег в Египте. Взятие Домиетты. 3 года спустя после принятия креста Людовик созвал в Париже новый парламент, в котором отъезд крестоносцев был назначен на июнь 1247 года. В этом собрании король назначил королеву Бланку регеншей королевства. Все знатные владетели и бароны поклялись в присутствии монарха прибыть верными его семейству, если бы с ним случилось какое-нибудь несчастье во время его поездки за море. Людовик IX принял самые мудрые меры, чтобы обеспечить отправление правосудия и соблюдение законов во время его отсутствия. Прежде чем идти воевать с сарацинами, благочестивый монарх вел борьбу с ложью и несправедливостью. Он рассылал по всем провинциям комиссаров с целью обличения несправедливостей, учиняемых именем королевской власти. Тщательно добирались они до злоупотреблений, от которых приходилось страдать народу, и строго их преследовали. Частные войны были отложены на 5 лет, что должно было способствовать внутреннему спокойствию государства. Мудрость Людовика не упустила из виду ничего, чтобы предохранить народ от раздоров, которые могли возникнуть извне. Бог благословил отеческие попечения монарха. В то время как смуты волновали всю Европу, Франция в мире готовилась к крестовому походу. Перед празднованием святого Иоанна Крестителя Людовик IX в сопровождении своих братьев отправился в Сен-Денийское аббатство. Прибегнув молитвенно к помощи апостолов Франции, он принял из рук легата посох и котомку пилигрима и ту хоругвь, которая уже 2 раза сопровождала на восток его предшественников. После того Людовик возвратился в Париж, где выслушал литургию в церкви Нотр-Дам. На другой день он выступил из столицы. Духовенство и народ провожали его до городских ворот с пением священных гимнов. Королева Бланка проводила его до аббатства Клюни и возвратилась в слезах, не надеясь свидеться со своим сыном, иначе как уже в будущем мире. Флот, который перевозил пилигримов, выступил в море 25 августа и бросил якорь в порте Лимассол 22 сентября. Король французский торжественно вступил в Никозию, столицу королевства. Король, знатные владетели и прелаты кипрские все приняли крест и обещали королю Людовику присоединиться к его святому предприятию, если армия креста отложит свой отъезд до весны. Людовик согласился провести зиму на острове Кипр и не замедлил раскаяться в этом. Прелесть климата, продолжительная праздность породили нравственную испорченность и ослабление дисциплины в армии крестоносцев. Многие знатные владетели начали роптать на то, что продали свои земли и разорились, чтобы последовать за королем в крестовый поход. Щедрых подарков Людовика было недостаточно, чтобы успокоить жаловавшихся на свою судьбу. Невоздержанность и знойный климат причинили болезни, жертвами которых сделалось множество пилигримов. Пребывание короля французского на Кипре не было, однако же, бесполезно для восточных христиан. Тамплиеры и иоанниты обратились к нему и сделали его судьей в своих все возобновляющихся ссорах. Он заставил их поклясться в том, что они примирятся между собою и не будут иметь других врагов, кроме врагов Иисуса Христа. Генуэзцы и пизанцы, поселившиеся в Птолемаиде, также постоянно припирались между собою. Обе стороны готовы были решить свой спор оружием, и ничто не могло остановить ярости и позора междоусобной войны в христианском городе. Мудрое посредничество Людовика восстановило между ними мир. Много и других неурядиц было улажено. Монарх французский являлся таким образом на Востоке в виде ангела согласия. Предсказания, распространившиеся даже до Персии, возвещали, что один франкский государь в скором времени освободит Азию от неверных. Толпы христиан из Сирии, Египта и самых отдаленных стран поспешили поклониться тому, кого Бог послал для исполнения своих божественных обетований. В это же время прибыло к Людовику посольство от татарского хана, который объявлял королю о своем обращении в христианскую веру и предлагал ему помогать крестоносцам в их экспедиции. Людовик принял монгольских послов со всякими изъявлениями радости и в письмах своих к королеве Бланке уведомлял ее, что татарские князья скоро соберутся под знаменами Христа. Это произвело сильное впечатление на всем Западе и подало самые большие надежды на успех священной войны. Решено было сделать нападение на Египет. Людовик в письменном обращении к султану египетскому объявлял ему войну. «Спеши, — писал он ему, — поклясться мне в подчинении, признать власть христианской церкви и воздать торжественное поклонение кресту, иначе я сумею добраться до тебя в самом твоем дворце. Воины мои многочисленнее песка в пустыне, и сам Бог повелел им вооружиться против тебя». Арабские историки, передающие об этом письме, говорят, что султан не мог без слез читать его. Но тем не менее, на угрозы, полученные им, он отвечал другими угрозами. Около Троицы на дня христианский флот выступил из Лимассола. Он состоял из 1800 больших и малых судов. Застигнутый бурею, он остановился утром 4 июня ввиду египетских берегов. Его скоро заметили с башен Домиетты, и немедленно весь морской берег был покрыт мусульманскими воинами. На королевском корабле собрался совет из прелатов и баронов. Некоторые из них были того мнения, что следует отложить нападение и выждать суда, рассеянные бурей. Но Людовик не хотел ждать и подал сигнал к высадке на берег. Все воины креста пересели с кораблей в барки или плоские лодки и выстроились в две линии. Людовик IX был впереди с обоими своими братьями. Рядом с ними находились рыцарь, державший хоругвь, и папский легат, который нес крест Спасителя. Приблизившись к берегу, вся армия бросилась в море с криком «Монжуа Сен-Дени!». Король французский шел во главе армии со щитом на груди и с обнаженным мечом в руке. В Ступив на берег, крестоносцы раскинули палатки и построились в боевом порядке. Вскоре завязалась битва на песчаной равнине. Мусульманская конница налетала несколько раз на ряды христиан, но повсюду натыкалась она на целый лес копий, на стальную стену. Битва продолжалась весь день. Потеряв многих из своих эмиров, неверные в беспорядке отступили к Домиетте и оставили во власти христиан морское прибрежье и северный берег Нила. В радости провели ночь крестоносцы. На другой день, на заре, некоторые из них выступили вперед и дошли до Домиетты, не встречая неприятеля. Они перешли по деревянному мосту, перекинутому через Нил, вошли в город и нашли его пустым. Известие об этом было сейчас же передано в христианский лагерь. Вся армия двинулась в боевом порядке и овладела покинутым городом. Король французский и все пилигримы, впереди которых шли епископы, отправились совершать благодарственное молебствие в большую мечеть, из которой во второй раз устроили церковь, посвященную Божией Матери. Слух о взятии Домиетты распространился вскоре по всем египетским провинциям. Один арабский историк, бывший тогда в Каире, рассказывает, что все мусульмане пребывали тогда в печали и страхе, и что храбрейшие из них даже отчаивались в спасении Египта. Султан Негем-эд-Дин лежал больной в одном селении на берегу Нила и не мог сесть на коня. Он приказал обезглавить многих из своих воинов, которые покинули Домиетту, но зрелище мучений не могло заглушить страха, внушаемого прибытием франков. Крестоносцы в продолжении нескольких недель не видели ни одного врага. Многие бароны предлагали Людовику воспользоваться страхом, охватившим мусульман, и двинуться на столицу Египта. Король же, для продолжения своих завоеваний, хотел выждать прибытие своего брата, графа Пуатьерского, который должен был выехать морем во главе дворянского ополчения французского королевства. Такое решение короля было несчастливо, и бездеятельность христианской армии сделалась источником величайших беспорядков. В гибельной праздности рыцари креста забыли свои воинственные доблести и предмет священной войны. Так как им были обещаны богатства Египта и Востока, знатные владетели и бароны спешили истратить на пиры стоимость своих земель и замков. Страсть к игре владела и вождями, и простыми солдатами, и они увлекались до проигрыша даже меча и шлема. Под сенью знамен креста войско предавалось самому позорному распутству, как говорит Жуанвиль, вокруг самой палатки короля на расстоянии брошенного мелкого камешка. Грабили купцов, доставлявших продовольствие войску. Во всем лагере происходили ссоры и раздоры. В довершение несчастий власть короля не признавалась, и даже братья его не повиновались ему. Эта непокорность принцев, эта распущенность знати довершили беспорядок. Об охранении лагеря, расположенного по равнине и на западном берегу Нила, плохо заботились. Отсутствие дисциплины между христианскими воинами возвратило мужество воинам мусульманским. Ежедневно аравийские бедуины доходили до самых палаток, нападали на спящую стражу и, обезглавив часовых, относили их головы султану Каирскому. Аванпосты армии постоянно подвергались нападениям неприятеля, который не встречал другого сопротивления, кроме одной безумной отваги, только увеличивавшей опасность. Между тем, султан, удалившись в Мансур, собирал войско. Из всех провинций Египта спешили к нему подкрепление. Присутствие некоторых пленников, которых водили по городам, вид нескольких голов, выставленных на стенах Каира, долгое бездействие крестоносцев, которые приписывали страху, рассеяли, наконец, тревогу мусульман. Во всех мечетях возносились благодарственные молитвы к Богу, не допустившему франков воспользоваться их победою, и весь народ египетский готов был подняться для отражения их нападения.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
2: Глава 30. Движение христианской армии к Каиру. Битва при Мансуре. Нужда, болезни и голод в лагере крестоносцев. Пленение Людовика IX и его армии. Освобождение его и прибытие в Птолемаиду. Ожидалось прибытие графа Пуатьерского с многочисленными пилигримами, вышедшими из Лангедока и южных провинций Франции. Когда он приехал, Людовик IX созвал совет князей и баронов. На этом совете было предложено напасть на Александрию или пойти на Каир. Завоевание Александрии представляло меньше трудностей и больше выгод. Роберт, граф Артуаский, человек пылкий и увлекающийся, предпочитал нападение на столицу Египта. «Когда хотят убить змею, — говорил он, — то следует раздавить ей голову». Это мнение восторжествовало. Армия двинулась в путь. Армия эта состояла из 60 тысяч человек, между которыми было 20 тысяч человек конницы. Многочисленный флот шел по Нилу с продовольствием, кладью и военными машинами. Эмир Факреддин от имени султана известил о наступлении франков посредством циркуляра, который был прочитан во всех мечетях. Вся египетская страна взволновалась. Крестоносцы, вышедшие из Фарискура 7 декабря, прибыли 19 числа того же месяца к Ашмонскому рукаву. Крестоносцы оставались тут несколько недель и были не в состоянии устроить переправу, так как постоянно были подвержены стрелам и греческому огню мусульман, а неприятельская конница производила ежедневные нападения на их лагерь. Только в конце февраля явился в лагерь один аравитянин-бедуин, который показал им брод. Они могли переправиться через канал. Переправа была трудная, и армия употребила на нее несколько часов. Первые, успевшие переправиться, не имели терпения дождаться тех, кто следовал за ними. Безрассудная смелость Роберта графа Артуаского увлекла их сначала в лагерь Сарацин, которым они и овладели, а потом в Мансур, который они стали грабить. Неприятель, повсюду обращенный в бегство, вскоре, однако же, заметил, что он имеет дело не со всей христианской армией. Мусульманские отряды, соединившиеся по призыву Бибарса, вождя мамилюков, напали на отважный отряд Роберта. Между тем, не все еще корпуса христианской армии успели переправиться через канал. Величайшее смятение царствовало на восточном берегу Ашмона и на равнине Мансурской. Повсюду дело доходило до рукопашного боя. Схватки происходили в различных местах, с той и с другой стороны сражающиеся проявляли чудеса храбрости. Битва продолжалась до вечера. Победа осталась за христианами, но она была куплена ценою тяжелых потерь. Граф Артуаский, почти весь отряд тамплиеров, множество храбрых рыцарей французских и английских погибли в битве при Мансуре. Мусульмане, хотя и побежденные, тем не менее радовались тому, что они загородили путь франкам. В начале битвы был послан голубь в Каир, и там подумали, что настал последний час ислама. Но в тот же день к вечеру было дано знать таким же образом, что все спасено. На другой день битвы, в первую пятницу поста, бесчисленное множество мусульман, вооруженных железом и греческим огнем, нахлынули на христианский лагерь. Рыцари креста, из которых большая часть были ранены накануне, многие лишились в битве оружия и все были изнурены от усталости, мужественно защищались. Людовик IX, успевал являться повсюду, где только была опасность. Греческий огонь опалил его одежду и сбрую его лошади. По словам Жуанвиля, он спасся только чудом Божиим. За французами осталась вся слава этих двух дней. Но выгоды выпали на долю мусульман, так как христианская армия, несмотря на свои победы, не могла продолжать своего наступления на Каир. Скоро болезни начали свирепствовать в христианском лагере. Они похищали и сильных, и слабых. Тело высыхало, посиневшая кожа покрывалась черными пятнами, десны распухали до того, что не пропускали пищу. Кровотечение носом было признаком близкой смерти. К этой болезни, которая была не что иное, как цинга, присоединялись дизентерия и самые опасные лихорадки. В лагере крестоносцев только и слышались молитвы об умирающих. Сарацины перестали нападать на христиан, предоставляя их губительному действию болезней. Они ограничились только тем, что сосредоточили множество кораблей под Мансуром и преградили сообщение по Нилу. Все суда, приходившие из Домиеты, попадали в их руки. И с этих пор всякое сообщение было прервано. В лагерь крестоносцев не могло больше доходить продовольствие. Нельзя было ожидать никакой помощи. Скоро и голод начал производить ужасные опустошения в христианском лагере. Те, кого пощадили болезни, умирали теперь от голода. Уныние овладело вождями и солдатами, все только и думали о заключении мира. Султан Нигем-эд-Дин умер, и сын его, Аль-Мадам, прибывший из Месопотамии, был провозглашен его преемником. С ним и были начаты переговоры. Было предложено возвратить Домиету сарацинам. Взамен того христиане требовали уступки им Иерусалима. На эти условия последовало обоюдное согласие. Мусульмане только пожелали иметь заложником самого короля. Людовик IX был на все согласен, но бароны и рыцари отвечали, что они охотнее примут смерть, чем отдадут в залог своего короля, и переговоры были прерваны. Крестоносцы, одержавшие победы во всех битвах, но побежденные болезнями и голодом, покинули равнину Мансурскую и, переправившись через Ашмонский канал, возвратились в свой прежний лагерь. Здесь бедствия их только увеличились. Наконец, 5 апреля, во вторник второй недели после Пасхи, армия снова выступила по направлению к Домиете. На суда посадили женщин, детей и больных. Но все те, кто мог ходить и сохранил еще оружие, отправились сухим путем. Чтобы подать сигнал к выступлению армии, ожидали ночи, что еще более увеличило беспорядки этого отступления или бегства. Людовик IX, больной и едва державшийся на ногах, распоряжался всем сам и отправился уже с арьергардом. Ему предложили ехать на корабле легата, но он считал, что лучше умереть, чем покинуть свой народ. Мусульмане, увидев эти приготовления, поспешили переправиться через канал, и скоро все равнины, по которым должны были проходить крестоносцы, были покрыты неприятелем. История не может перечислить всех битв, всех страданий в эту ужасную ночь. Повсюду смерть косила воинов креста, рассеянных и бегущих по неизвестным полям и дорогам. Тем, кто спускался по Нилу, пришлось пострадать не меньше. Им также нельзя было ускользнуть от неприятеля, находившегося повсюду. Сарацины, стоя на берегу или забравшись на барки, стерегли их вдоль реки и всех или потопили, или умертвили, или забрали в плен. Одному только кораблю легата удалось достигнуть Домиеты. Когда рассвело, почти все воины креста, все пилигримы были уже в руках неверных или погибли от меча.

0: Германии, удивленные мужеством рыцарей, собравшихся вокруг короля, уже готовы были согласиться на перемирие, когда вдруг один изменник, плохой сторож по имени Марсель, начал кричать, что нужно сдаться. Тогда всякое сопротивление прекратилось. Людовик IX, братья его, все, кто сражался возле него, были заключены в оковы. Хоругв, знамена, весь обоз сделались добычей у сарацин.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
0: Король французский был отведен в Мансур, где его заключили в доме Факреддина бен Лакмана, секретаря султана, и приставили к нему евнуха Сабиха. Граф Пуатьерский, герцог Анжуйский и большая часть знатных владетелей, взятых в плен вместе с Людовиком IX, были размещены в разных домах в Мансуре. Обширное пространство, огороженное кирпичными стенами, вместило до 10 000 пленников, как рыцарей, так и простых воинов. Читая Жуанвиля и нашу пространную историю крестовых походов, можно составить себе понятие о той смиренной покорности, с которой Людовик IX переносил свой плен. То, что несчастье имеет самого горького для великих мира сего, послужило только к тому, чтобы проявить в нем во всем блеске добродетель христианского героя и характер великого государя. Из всех своих богатств он спас только книгу псалмов, и в ней черпал свою философию и свои утешения. Пленному монарху сделано было предложение освободить его от оков с условием, чтобы он возвратил Домиетту и все города, остававшиеся во власти франков. «Христианские города Палестины мне не принадлежат», — отвечал он. «Что же касается Домиетты, то сам Бог передал ее в руки христиан, и я не могу располагать ею». Угрожали отправить его к халифу Багдадскому и подвергнуть его раздроблению костей. Он оставался непоколебим. Султан хотел добиться от французских баронов того, в чем отказывал ему король французский. Бароны, которые в прежнее время едва признавали власть монарха, теперь только и жили его мыслью и его волею. Они последовали примеру короля и пренебрегали всеми угрозами сарацин. Между тем, бедные пленники, скученные на тесном пространстве одного двора, на выкуп которых не было надежды, подвергались всевозможным страданиям. От них не требовали уступки христианских городов, но их заставляли отступиться от своей веры. Каждую ночь выводили из заключения по 200 и по 300 человек. Те из них, кто оставался верными христианами, погибали под ударами меча, и трупы их были выбрасываемы в Нил. Ничто так не огорчало короля, как бедствия, претерпеваемые его народом. Поэтому он предложил заплатить выкуп за бедных и за богатых. Собственную свою свободу он должен был получить после освобождения всех других. Подобно тому, как он оставался последним на поле сражения, он захотел выйти последним из заключения у варваров. В Домиетте страдали не меньше, чем в Мансуре. Печаль и уныние царствовали в городе. У королевы Маргариты родился сын, которого назвали Тристаном. Расстроенному воображению королевы представлялся то супруг ее, терзаемый сарацинами, то неприятель, овладевающий городом. В смертельном страхе она заставила одного старого рыцаря, приставленного для охраны ее, поклясться, что он отрубит ей голову, если сарацины вторгнутся в Домиетту. И старый рыцарь очень охотно, муль волонтье, поклялся исполнить это. Маргарита призвала к постели своей пизанцев и генуэзцев, которые хотели покинуть город, и умоляла их сжалиться над народом христианским,

0: и над ее ребенком, лежащим возле нее. В современных летописях есть рассказ и о том, что мусульмане после победы появились у ворот города с оружием и с знаменами франков. Их узнали по их длинным бородам и смуглым лицам. Со времени бедствий, постигших христиан при Мансуре, прошло несколько месяцев. Египет уже видел поля свои, орошенные ежегодным разлитием Нила. Уже река вошла в свои берега, а король французский все еще был в плену со своей армией. Сын Нигем-эд-Дина согласился, наконец, вступить в переговоры о мире. У Людовика IX требовали теперь только 400 тысяч солидов, около 2000 турских ливров, и возвращение покоренного христианским оружием города. «Я отдам Дамиету за мое освобождение, а 400 тысяч солидов за освобождение всех пленников», — отвечал пленный монарх. Тогда мир был заключен. На 4 больших галерах разместились рыцари и бароны и готовы были спуститься по Нилу. Султан Каирский выехал прежде них. Он поджидал христианских пленников в Серензахе, в великолепном деревянном дворце, который он велел выстроить нарочно, чтобы отпраздновать здесь заключение мира. Сюда прибыли эмиры из Сирии, чтобы поздравить его с победами, одержанными над франками. Халиф Багдадский прислал к султану своих послов. Все мусульманские народы приветствовали его как спасителя ислама. Среди зрелищ и празднеств молодой султан упивался восхвалениями, доносившимися до него из дальних стран, и не знал, что вокруг него завистливое недовольство мамелюков подготовляет восстание против него и угрожает его могуществу. В конце одного большого пира, устроенного в честь вождей египетской армии, несколько эмиров вдруг бросаются на него с обнаженными мечами. Напрасно ищет он убежище в одной из башен своего дворца. Башню поджигают. В трепете он убегает к Нилу, но вскоре его настигают, и он умирает под мечом убийц ввиду тех самых галер, на которых отправились французские пленники. Эта кровавая трагедия, причин которой они не знали, поразила удивлением и ужасом Людовика IX и его спутников. Пленный монарх находился тогда в палатке, подаренной ему султаном. Вдруг является перед ним с обнаженным мечом и весь в крови один из главных эмиров. «Султан не существует», — говорит он ему угрожающим тоном. «Что дашь ты мне за то, что я освободил тебя от врага, который замышлял твою и нашу погибель?» Людовик не отвечал ничего. Тогда, приближая к королю острие меча, эмир в ярости закричал: «Разве ты не знаешь, что я теперь властелин над тобою? Сделай меня рыцарем, или ты погиб!» «Сделайся христианином», — возразил король, — «тогда я сделаю тебя рыцарем». Эмир удалился, не сказав больше ни слова. В то же время другие эмиры, вооруженные мечами и с бердышами, повешенными у шеи, взошли на галеры, где находились бароны и знатные владетели, и начали угрожать пленникам голосом и жестами, повторяя на своем варварском наречии, что они истребят теперь всех франков. Бароны думали, что для них настал последний час. В испуге начали они готовиться к смерти и исповедовались друг другу. Несколько дней король и его рыцари подвергались угрозам. Между тем дошло дело и до переговоров о соглашении. Одни из эмиров хотели, чтобы исполнены были условия перемирия, заключенные с султаном. Другие настаивали на заключении нового договора. После долгих споров было решено, что король французский возвратит Дамиету, прежде чем получит свободу, и что франки уплатят половину выкупа, прежде чем выйдут из Нила. Когда наступило время давать клятву в соблюдении условий перемирия, король обещал исполнить все эти условия, но отказался дать формальную клятву, которую требовали от него. Патриарх Иерусалимский и епископы умоляли его согласиться на принесение присяги. Мусульмане угрожали ему смертью, если он не произнесет клятвы. Людовик устоял и перед мольбами, и перед угрозами, и не произнес присяги, которые требовали от него. С той и с другой стороны заботились теперь только об осуществлении договора. Галеры с пленниками спускались вниз по Нилу, между тем, как мусульманская армия двинулась сухим путем. Христиане, оставшиеся в Демете, передали город эмирам. Египетская армия шумно вступила в город. Оставшиеся в городе больные были умерщвлены. Все, принадлежавшее франкам, было предано разграблению. Распущенность и беспорядки среди мусульман дошли до того, что мамелюки готовы были на самые жестокие крайности и задумывали истребить всех христиан. Эмиры, увлеченные страстями толпы, приказали возвратить галеры обратно по Нилу и начали советоваться между собой о том, что им делать с пленниками. Одни были того мнения, что не следует давать пощады ни королю франков, ни его спутникам. «Смертью, — говорили они, — следует воздать ему за смерть, которую они принесли, и костями их должны убелиться поля, которые они опустошили». После долгого совещания готовы были уже произнести ужасный приговор над пленниками. Но тут один эмир заметил, что с мертвецов нельзя будет взыскать выкупа. Губительный меч остановился перед этой мыслью, и страх лишиться 400 000 солидов спас монарха и его баронов. Последовал приказ проводить галеры до Демиеты. Мамелюки вдруг стали обнаруживать более мирное настроение. Уплатив сумму, обещанную по договору, Людовик IX покинул Нил и 14 мая высадился в Птолемаиде с семейством своим и с печальными остатками своей армии.
1: Мы читали главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Фрагмент из книги издательства «Вече» «100 великих мифов». Читает Юрий Ильин.
1: Основание Киева. Археологические раскопки, проводившиеся на территории Киева в 19-20 веках, показали, что уже во втором веке нашей эры там существовали три поселения, впоследствии слившиеся воедино. В летописях, составленных в XII веке, приводится рассказ о легендарных основателях Киева. Рассказ этот очень краток. «И были три брата, один по имени Кий, другой Щек и третий Хорев, а сестра их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая нынче зовется Щековица, а Хорев на третьей горе, которая прозывается по нему Хоревицей. И построили городок во имя старшего своего брата и назвали его Киев». Младшие братья и сестра, по мнению большинства исследователей, являются чисто легендарными персонажами, вымышленными для того, чтобы объяснить название холмов Щековица и Хоревица и реки Лыбедь. Старший же брат Кий, вероятно, является личностью исторической. Академик Борис Александрович Рыбаков пишет: «Ярко выраженная притяжательная форма названия Киева – город Кия, Киев-город, заставляет допустить существование человека по имени Кий, владевшего этим городом или построившим его». Рассказ об основании Киева повторяется почти без изменений в двух летописях – киевской, известной под названием «Повесть временных лет», и новгородской. Разница лишь в датировке. Киевский летописец Нестор относит время основания города к VII веку, а новгородский – к IX веку. Киев и Новгород издавна соперничали между собой, поэтому новгородский летописец указывает более позднюю дату, не желая признавать, что Киев древнее Новгорода. Кроме того, он не признает Кия князем, а, ссылаясь на народную молву, называет его лодочником, державшим перевоз через Днепр. Нестор вступает в полемику с новгородским летописцем и в свою летопись включает дополнительное разъяснение. Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевозчиком. Был где тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, оттого и говорили «на перевоз на Киев». Однако, если бы Кий был перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду. А между тем, Кий этот княжил в роде своем, и ходил он к царю. Не знаем только, к какому царю, но только знаем, что великие почести воздал ему тот царь. В этом разъяснении Нестор сообщает новые очень важные сведения. Царьградом тогда на Руси называли столицу Византии Константинополь, а царем – византийского императора. Значит, Кий посетил Византию и был с почетом принят императором. Борис Рыбаков, сопоставив эти сведения с другими летописными данными, выдвинул убедительную гипотезу о времени, к которому относится деятельность Кия. Рыбаков пишет: «Это сказание очень хорошо укладывается в историческую действительность VI века. Имя Кий, возможно, означает «кузнец». Исследователи славянской мифологии Иванов и Топоров отождествляют Кия с героем древнего предания о создании змеевых валов – земляных укреплений, протянувшихся вдоль Днепра на сотни километров. Их происхождение и время возведения не установлены. В эпоху Киевской Руси они служили оборонной линией против печенегов. Предание гласит, что в стародавние времена прилетел из-за моря крылатый змей и стал пожирать людей. Гибли люди, как трава под ногами скота, как проса на солнце. Кузнец, божий коваль, победил змея, запряг его в плуг и пропахал борозду до самого моря. Борозда, заполнившаяся водой, стала Днепром, а вывороченная земля – змеевыми валами, существующими и поныне. Образ кузнеца-змееборца восходит к славянскому богу огня, покровителю кузнечного ремесла Сварогу. И можно утверждать, что легенда об основании Киева имеет не только исторические, но и более глубокие мифологические корни.
0: Мы читали фрагмент из книги издательства «Вече» «100 великих мифов».
2: «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Число аварий на объектах теплоснабжения в прошедший отопительный сезон снизилось на 14%, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его словам, отопительный период полностью завершен в 76 регионах. В 13 регионах Сибири и Дальнего Востока он продолжается по климатическим причинам.
2: Адресная поддержка регионов по обеспечению стабильного прохождения отопительного периода правительством осуществляется ежегодно. Только в прошлом году на эти цели выделено более 8 миллиардов рублей. А в рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» регионам направлено 40 миллиардов средств федерального бюджета, что позволило повысить надежность ресурсоснабжения для 8 миллионов наших граждан.
1: Ирек Файзуллин добавил, что на отдельном контроле находились вопросы подготовки и прохождения зимы в приграничных и воссоединенных регионах. Работа велась в ежедневном режиме. Были закуплены блочно-модульные котельные, которые помогли своевременно восстанавливать подачу тепла потребителям. ФСБ предотвратило попытку убийства российского военного. По информации от Федеральной службы безопасности, украинские спецслужбы направили диверсанта в Россию в феврале этого года. Этот человек был завербован в Евросоюзе, куда он сбежал, чтобы избежать уголовного преследования на своей родине. Украинцы предложили ему помощь в получении статуса беженца в ЕС в обмен на убийство российского военного в московском регионе. Подозреваемый задержан, добавили в Федеральной службе безопасности. Посольство Кипра в России объявило о прекращении приема визовых заявлений через центры BLS International. Так, с 15 июня прием будет осуществляться только в консульском отделе посольства и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Решение связано с истечением договора с компанией BLS. В ближайшее время планируется подписание нового соглашения с другим поставщиком услуг. В посольстве уточнили, что заявления должны подаваться лично, а документы должны быть поданы не позднее, чем за 15 дней до даты предполагаемой поездки. Международная шахматная федерация лишила Федерацию шахмат России членства на 3 года. Причиной стало неисполнение решения спортивного арбитражного суда, который обязал прекратить любую деятельность на территориях Донбасса и Новороссии, а также в Крыму. Отстранение отсчитывается с 10 июня. Российская Федерация теряет право участвовать в мероприятиях ФИДЕ. При этом российские юниоры сохраняют право выступать под национальным флагом, а команды под нейтральным. Индивидуальное участие игроков не ограничено. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
4: Коса и камень. Граф Палин один продолжал путь по пустынным покоям, колоннадам, дышавшим стужей великолепным залам, коридорам и лестницам. Уже белело в окнах. Рассвет наполнял дворец желтоватыми сумерками и пепельными тенями. Снаружи доносилось покаркивание просыпающихся ворон и одушевленное чириканье воробьев. Попадавшиеся графу истопники и лакеи, занятые ранней уборкой покоев, отвешивали низкие поклоны. Часовые в разных местах отдавали честь графу. Он шел мерным, грохочущим под гулкими сводами шагом, надменный, огромный, злой, не обращая ни на что внимания. Спустившись в нижнее помещение, он вошел в покои статс-дамы-императрицы графини Шарлотты Карловны Ливен. Перед спальней ее к нему кинулась была камер-юнкфера, но Палин нетерпеливо оттолкнул ее и прямо вошел в спальню старухи, захлопнув за собой шумом дверь перед изумленной камер-юнкферой и защелкнув ее на ключ. «Что такое? Кто это?» Просыпаясь и поднявшись на постели в ночном чипце и кофте, сказала Шарлотта Карловна, однако не проявляя испуга. «Графиня, это я, Палин. — сказал военный губернатор. «Что вам надо, граф?» — гневно спросила старуха. «Как вы смели так ворваться ко мне? Это неприлично!» Она напоминала ночную хищную птицу со своим горбатым носом, пронзительными круглыми, тонувшими в складках век глазами, загнутым подбородком, седыми и, несмотря на сон, порядливо закрученными буклями, с лицом, окруженным кружевами чепца. Голос ее звучал повелительно и резко. Она привыкла и умела властвовать. «Чрезвычайные причины заставили меня так войти к вам», — понизив тон, сказал Палин. «Что бы ни произошло, это неприлично. Вы должны подчиняться этикету», — упрямо повторила старуха, зловеще смотря на Палина из-под чепца. «Что случилось?»
5: «Император Павел скончался от апоплексического удара», — сказал Палин. Графиня молча продолжала глядеть на Палина, уничтожающий меря с ног до головы военного губернатора. «Его убили», — наконец проговорила она. Палин пожал плечами. «Ну, да, конечно», — сказал он нагло. «Отечество и нация избавились от тирана. Вы есть убийца вашего законного императора и клятва преступник», — сказала сурово графиня и подняла руку, как бы призывая небо в свидетели своих слов. «Государственная необходимость, польза отечества и единодушное стремление всех честных патриотов побудили покончить с тираном, правящим не как монарх, а как узурпатор», — сказал граф Палин, начиная подергивать плечами под инквизиторским, пристальным, уничтожающим взглядом властной старухи. «Павел, как монарх законный, не был тираном по приобретению власти, но по способу ее употребления. Иоанн Салисбюрийский говорит: истинный государь борется за права и свободу своего народа. Тиран не успокаивается до тех пор, пока он не попрет ногами все законы, а народ не обратит в рабов. Истинный князь есть отражение Бога. Тиран есть образ дьявола. Первого должно любить, уважать, почитать. Второго, по большей части, надо убивать. Цицерон в книге «Об обязанностях» приветствовал тех, кто убил Юлия Цезаря, поправшего республику. А Фома Аквинский прямо говорит: восхваляется и награждается тот, кто умерщвляет тирана ради освобождения своего отечества. «Вы есть цареубийца и клятва преступник», — упрямо повторила графиня, не спуская взора с Палина, и опять подняла руку к небесам. Лицо Палина потемнело. Судорога прошла по его щекам. Он подошел к столику, на котором стоял графин с водой, стал наливать и жадно проглатывать стакан за стаканом, утоляя палящую жажду. «Мы не обязаны повиноваться царю», — продолжал он затем, точно заливая свою совесть обилием слов, как заливал водой жажду. «Мы не обязаны повиноваться тирану, повелевающему против Божия закона, ибо всякая истинная власть приходит от Бога и согласна с Его волею. Наоборот, мы мятежники, если повинуемся тирану, поправшему правду Божию. Подданные должны всегда повиноваться. Но Кальвин прямо говорит, что именно и обнаруживается Божье милосердие, когда оно избавляет покорные народы от господства тиранов при помощи особо избранных мужей, братьев свободного духа, предопределенных мстителей, исполненных ревности Финеисовой и духа святого. «Выйдите вон! Я буду молиться о вашем господине, которого вы убили», сказала, складывая руки, графиня. Палин как бы опомнился и злобно сверкнул глазами. «Графиня, помолиться вы еще успеете», сказал он повелительно. «Я же пришел к вам именем императора Александра просить вас довести поскорее до сведения императрицы о кончине ее супруга». «Именем императора Александра», повторила презрительно графиня. «Давно ли Александр стал императором? И кто провозгласил его?» «Вся нация», — отвечал Палин. «Александр еще дитя. Давно ли я ему уши драла?» — сказала старуха. «Какой он император? И кто спрашивал нацию? Кто нуждается в том, чтобы ее спрашивать? Нация! Русские рабы и свиньи, они повинуются палке и железной руке!» В сию минуту синод, сенат и весь генералитет уже собираются в Зимнем дворце и только ждут прибытия Александра, вдовствующей императрицы и прочих членов императорского дома и удостоверение в кончине Павла, чтобы присягнуть его законному наследнику. «Вы клялись Александру сохранить жизнь императору Павлу, только не сложить его и учредить регенство. Вы клятвопреступник. Государственные чины тоже ожидают регенства». «А, вы знаете, что я клялся Александру. Но вольно же ему было требовать с меня такую явно неисполнимую клятву. Клялись мои уста. Сердце мое свободно от клятвы, ибо в уме я прибавил оговорку. Несчастная императрица, несчастный Александр, бедный мальчик», поддаваясь смягчающему влиянию скорби, сказала старуха, «вы не смели проливать кровь его отца. А вы думали, что революции совершаются на честное слово?» «Ха-ха-ха!» — свирепо осклабился Палин. «Государственные чины предполагали регенство, а не цареубийство», — сказала с отвращением графиня. «О, им не в первый раз. Они спокойно перешагнут и через эту кровь. Провидение показывает явное милосердие России и русскому народу, чисто и быстро, через предопределенных мужей, истребляя тиранов нации. Революция, лишившая империи Иоанна VI, окончилась через 4 часа. Революция, жертвой которой пал Петр III, продолжалась 24 часа. Эта революция, в которой погиб Павел, длится уже 3 часа. Чем скорее мы ее кончим, тем лучше. Вставайте, графиня. Идите к императрице и возвестите ей волю императора Александра немедленно ехать в Зимний дворец для принесения ему присяги». «Я знаю, Палин, что в груди вашей сердце тигра», сказала старуха без церемонии, откидывая одеяло и сходя с постели в ночном туалете. «Вы смелый, отчаянный разбойник. Но и я не сахарная и знаю свои обязанности. Александр родился еще тогда, когда бедный Павел Петрович был всего только великим князем». Говоря это, старуха надевала верхнюю юбку на теплую байковую, в которой спала, плисовые сапоги и бархатную телогрейку с шифром. «Что вы этим хотите сказать, графиня?» — спросил Палин, вновь принявшийся за графин с водой. «То, что истинный отпрыск крови императорской, истинный наследник, есть малолетний князь Михаил, первый в России родившийся от императора со времени провозглашения таковым Петра Великого, потому что он имеет по времени рождения уже, по коронованию и помазанию его отца высшие права на трон, чем трое других великих князей, которые были только сыновья великого князя. Объясняя это, графиня заменила ночной чепец парадным током, взяла натуральную вязовую клюку и обеими руками уперлась на нее, все не спуская глаз с Палина. Но Александру, как наследнику престола, присягала гвардия при воцарении его отца. Наконец, изданный покойным императором закон о престолонаследии. Александр, как все же замешанный в убийстве отца, благодаря вашему клятвопреступлению, Палин.
4: Да,
5: кивая зловеще головой, говорила старуха. Александр не решится принять корону и занять окровавленный трон. Он устрашится тени отца, которая будет тогда преследовать его. Что делает Александр?
4: Лежит на диване у себя и плачет. Однако не выказал даже никакого желания видеть останки родителя. И вы плохо знаете этого юношу, графиня, заключил Палин. Но он говорил теперь совсем уже иначе, почтительно склоняя высокий свой стан перед старухой, которая с клюкой своей казалась волшебницей, распоряжающейся судьбами императорского семейства.
5: «Вы не знаете Александра?» — повторил он.
4: «Я Александра за уши драла», — сказала опять старуха. «Должно быть регенство и вдовствующая императрица регеншей», — решила она и пожевала губами, усиленно соображая.
5: «Что же, и эта комбинация не дурна. Я не возражаю», — с ужимкой сказал Палин.
4: «Я вас знаю. Вам бы только сохранить власть», — сказала старуха.
5: «Странно было бы мне теперь уничтожиться, если я умел служить при таком государе, как покойный. Я похож вообще на те фигурки, которые каждый раз поднимаются на ноги, сколько их не роняй».
4: «Вы бы и сами не прочь поцарствовать, Палин, а?» — подозрительно спросила старуха. Палин засмеялся, не раскрывая рта.
5: «Солдат, подобно мне, может справедливо предъявлять права на управление государством, когда он знает, как его защищать», продекламировал он.
4: «Кто командует войсками дворца?» спросила старуха.
5: «Генерал Бенниксон», отвечал Палин. Они мгновенно молча воззрились друг на друга.
4: «Я пойду к императрице», сказала графиня Ливин.
5: «Вам должно узнать пароль и лозунг. Часовые не пропустят вас без этого», сказал граф Палин.
4: «Посмотрю я, как это они меня посмеют не пропустить», поднимая надменно голову и ударив клюкой о пол, сказала графиня Ливин.
5: «А как?» — подумав, прибавила она.
4: «Золотой Овен и граф Палин»,
5: — запнувшись, сказал граф Палин.
4: «Вы дурак, Палин», — гневно сказала графиня Ливин. «Отворите мне дверь. С чего это вы ее на ключ заперли? Моя камерфрейлина может, бог знает, что подумать».
5: Граф Палин поспешил отворить дверь настежь и с низким поклоном пропустил вперед старуху. Она вышла, стуча клюкой, и быстро направилась в апартаменты императрицы. Сторожевой пост, расположенный внизу лестницы, скрестил штыки. Графиня властно потребовала пропуска. Штыки опустились. В каждой зале она натыкалась на часовых, и все ей безропотно покорялись. В последней зале, которая открывала доступ с одной стороны к апартаментам императрицы, а с другой к покоям императора, запрет следовать дальше был выражен безапелляционно. Стража тут была особенно многочисленна и решительна.
4: «Как вы смеете меня задерживать?» — грозно крикнула графиня. «Вы головой за это ответите? Я иду к государыне с докладом, и вы не смеете мне мешать в исполнении моих обязанностей».
5: Дежурный офицер после некоторых колебаний пропустил властную старуху.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
5: Императрица не может царствовать. Не прошло и четверти часа после входа графини Ливин к Марии Федоровне, как императрица в невыразимом волнении, в полубезумии, с распущенными волосами, босая и в одной рубашке, вскочила с постели и выбежала из спальни с воплем. «Я хочу его видеть! Что они с ним сделали? О, что они с ним сделали?» Поспешавшая за ней испуганная и недоумевающая графиня Ливин едва успела накинуть на плечи императрицы соболий салуп. С криками и рыданиями императрица побежала парадными покоями своих апартаментов к спальне супруга. Дежурный офицер осмелился было коснуться ее руки, убедительно представляя, что он имеет формальное строжайшее приказание решительно никого не пропускать в опочивальню к усопшему. Императрица рванулась от него с воплем «Прочь, убийца!» и устремилась вперед. Старуха Левин, неодобрительно покачивая головой, пошла вслед за ней. В прихожей, около запертых дверей опочивальни императора, находился пикет семеновцев под командой капитана Александра Волкова. Этот офицер был лично известен императрице и пользовался особым ее покровительством. Императрица бросилась к дверям, восклицая «Пустите меня! Пустите меня!» Но гренадеры скрестили штыки. «Государыня, успокойтесь, ради Бога!» — умолял Волков. «Мы не можем вас пропустить!» «Волков, пустите меня! Заклинаю вас всем святым! Пустите!» — повторяла императрица с безумно блуждающим взором, простирая к нему обнаженные руки. «Пустите меня к моему милому другу, если только в груди вашей человеческое сердце!» «Государыня, невозможно! Невозможно, государыня!» Сам, теряя голову и ломая руки, повторял Волков. «Солдаты, пустите вашу императрицу! Я умоляю вас на коленях!» И Мария Федоровна встала на колени перед гренадерами, все державшими штыки скрещенными. Слезы потекли по грубым лицам старых гренадер. «Государыня, матушка ты наша!» — рыдающим голосом сказал один из них. «Понимаем мы горе твое, родимое, чувствуем мы, да не приказано нам. Так убивайте же и меня!» — вскричала императрица и грудью надвинулась на штыки, так что гренадеры едва успели принять их. Но в это время под одну руку ее подхватила подоспевшая Шарлотта Карловна Ливин, а под другую, извещенный о происходившем и прибежавший ближайший друг императрицы, шталмейстер Сергей Ильич Муханов. Они подняли императрицу, оба убеждая ее успокоиться. Ливин по-немецки, а Муханов по-французски, представляя ей доводы бесполезности ее попытки в данную минуту проникнуть в опочивальню усопшего супруга. Императрица разразилась рыданиями, проливая потоки слез, и обессиленная дала себя увести. В соседнем покое императрицу встретили две фрейлины с чулками и туфлями, в которые поспешили облечь окоченелые ее ножки. Потом они увели императрицу в собственные апартаменты. Муханов поспешил за лейб-медиком Беком. Вслед за ним, все неодобрительно покачивая головой, вышла и обергофмейстерина Ливин. Им навстречу шел генерал Бенниксон. «Что здесь происходит?» — спросил он. «Императрица в ужасном состоянии», — сказал Муханов. «Она рвется в опочивальню супруга». «О, невозможно! Сейчас совершенно невозможно», — сказал генерал Бенниксон. «Позовите хотя бы Бека. Ей необходимо пустить кровь», — просил Муханов. «Доктор Бек с прочими приготовляет тело к выставлению. Работа очень трудная. Покойный сильно обезображен», — объяснил Бенниксон. «Вот почему невозможно допустить императрицу в опочивальню. Ее величество изволили справляться, кто командует дворцовыми войсками», — сказала графиня Ливин, «и, узнав, что вы, приказывает вам к ней явиться». «Я к услугам Ее Величества», — отвечал Бенниксон.
6: «Как только императрица будет одета, вас позовут», — сказала сурово статс-дама и величественно удалилась в покое императрицы. Но, входя в них, старуха, тяжело стукая костылем, пробормотала себе под нос по-немецки. «Нет, она не хочет, не может и не должна царствовать».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: Под арестом. Через полчаса генерал Бенниксон был позван к вдовствующей императрице. Государыня, спокойная и холодная, как мраморная статуя, в глубоком трауре, закутанная черным крепом, сидела в креслах. По знаку ее графиня и фрейлины удалились. «Вам ли поручено командовать здешними войсками?» — спросила императрица. «Так точно, ваше императорское величество», — почтительно отвечал генерал Бенниксон. «Значит, я вами арестована?» — спросила с кротостью, поднимая глаза к небу, императрица.
3: «Совсем нет. Возможно ли это?» — отвечал Бенниксон.
2: «Но кругом караулы».
3: «Ваше Величество, это объясняется лишь необходимостью принять некоторые меры предосторожности для безопасности императорской фамилии».
2: «Следовательно, ей угрожает опасность?»
3: «Здесь никакой, но можно было ожидать беспорядков вокруг замка. Все обошлось, однако, благополучно. Все спокойно. И все мы находимся здесь, чтобы охранять особу вашего величества».
2: Все спокойно. «О, как ужасно это спокойствие!» — прошептала императрица, склоняя голову на поднятую руку. «А впереди еще жизнь. Жить. После этого жить». Наступило молчание. Генерал Бенниксон кашлянул в руку и начал. «Император Александр поручил мне...»
3: «Император!»
2: — вскричала Мария Федоровна. «Александр? Император? Но кто провозгласил его императором?»
3: «Голос нации», — сказал Бенниксон.
2: «Как он мог согласиться принять трон? Кровь отца, благо скорбного отечества, заставило великодушного императора подавить сыновние свои чувства», — прервал слова императрицы Бенниксон важно.
3: «Ах, я не признаю его», — сказала императрица и, понизив голос, прибавила, — «прежде чем он не отдаст мне отчета в своем поведении».
2: «В настоящую минуту», — продолжал Бенниксон, склонившись на доводы рассудка, подавив скорбь свою, движимую любовью к отечеству, — молодой государь наш проявил самоотверженное великодушие. Он явился войскам гвардии, находящимся во дворце, и затем, сев в карету, отправился в Зимний дворец, где уже собрался синод, сенат и генералитет для единодушного провозглашения императором Александра. Кроме того, в Лондон уже послан курьер для возвещения, что новый император прекращает враждебные Англии действия», — понижая голос, заключил Бенниксон.
3: «Но что еще скажут в Берлине?» — как бы про себя сказала императрица.
2: «Должно повиноваться обстоятельствам».
3: «Что вы мне говорите?
2: Не мне повиноваться». Императрица встала, взяла Бенниксона за руку и, увлекая к дверям, сказала: «Приказываю вам отворить мне опочивальню покойного супруга моего. Я желаю видеть его тело. Я посмотрю, как вы меня ослушаетесь».
3: «Это невозможно», — холодно сказал Бенниксон.
2: «До прибытия императора Александра из Зимнего дворца и выставления тела для общего поклонения я не могу вас допустить в опочивальню покойного. Теперь я даже не могу вас выпустить из этих покоев».
3: «Я вам приказываю», — настаивала императрица.
2: «Это невозможно», — прислонясь к дверям спиной и складывая руки на груди, сказал Бенниксон. Императрица, шепча что-то по-французски и подняв полные слез глаза к небу, отошла от него и села опять в кресло. Наступило молчание. Бенниксон отошел от двери.
3: Хладнокровие Бенниксона начинало раздражать императрицу. Она рвала конец плерезы. Потом опять порывисто встала и, схватив Бенниксона за руку, подвела к двери. «Приказываю вам пропустить меня!» — топая ногой, сказала она. «Повиноваться вашему величеству не в моей власти, но желание ваше скоро будет удовлетворено, однако под одним условием», — почтительнейше ответил Бенниксон.
2: «Какое это условие?» — нетерпеливо спросила императрица.
3: «Чтобы ваше величество соблаговолили успокоиться», — с поклоном отвечал Бенниксон. «Это вывело из себя императрицу. Не вам предписывать мне условия», — сказала она резко. «Ваше дело — повиноваться мне. Я желаю видеть тело моего супруга. Велите сейчас отворить двери опочивальни».
2: Бенниксон не отвечал. Императрица опять села в кресло.
3: «Это невыносимо. Это невыносимо», — повторяла она. «О, я заставлю вас в этом раскаяться!» И она грозила Бенниксону пальцем.
2: Время шло. Вдруг брякнули ружья часовых за дверью. Она широко распахнулась, и вошел граф Палин.
3: «Ваше Величество, желали поклониться телу скоропостижно скончавшегося от апоплексического удара императора, супруга вашего», — сказал он. «Теперь это можно. Пожалуйте. Дней Александровых начало».
2: Императрица призвала графиню Левин, фрейлину, шталмейстера Муханова и приказала изготовиться к выходу в опочивальню покойного императора. Явились в траурных белых коленкоровых платьях великие княжны Анна и Екатерина. Они, разразившись рыданиями, бросились на колени перед сидящей императрицей, обнимали ее ноги и целовали руки. Рыдающая императрица привлекла их в объятия, их слезы и вздохи смешались. Затем императрица встала и, опершись на руку шталмейстера Сергея Ильича Муханова, медленно двинулась парадными покоями к опочивальне супруга, сопровождаемая великими княжнами, Шарлоттой Карловной, которую ввел под руку генерал Бенниксон, фрейлинами и прочими особами свиты. По пути через залы императрица, обессиленная скорбью, несколько раз садилась отдыхать, восклицая при этом: «Боже, помоги мне перенести». Стоявшие у всех дверей часовые отдали честь. А когда шествие приблизилось к спальне, капитан Волков скомандовал: «Вон!» И усиленный караул выстроился. Повитые крепом, слабо спущенные барабаны глухо загрохотали. Императрица уронила голову на грудь, почти теряя чувства, так что шталмейстер Муханов поддерживал ее за талию обеими руками. Вступили в опочивальню. На выдвинутой походной кровати, между теплившимися бледным пламенем свечами в высоких церковных подсвечниках, лежало маленькое тело почившего императора Павла I, облеченное в гвардейский мундир и осененное огромной треугольной шляпой. Бриллианты розетки сверкали на ней, как слезы. Около стоял доктор Роджерсон. Едва императрица увидела тело супруга, громкий вопль излетел из груди ее. Шталмейстер Муханов и доктор Роджерсон поддержали Марию Федоровну. Великие княжны тихонько заплакали. С минуту все стояли неподвижно. Страшная тишина была вокруг мертвеца. Тогда императрица стала приближаться к телу. Колени ее медленно сгибались, и она поникла, целуя маленькую, изящную, уже пожелтевшую восковую руку императора. «Ах, друг мой!» — могла она только проговорить. Вдруг загрохотали барабаны караула, стоявшего с другой стороны опочивальни. Вошли Александр и Елизавета, сопровождаемые графом Палиным и князем Платоном Зубовым. Златокудрый юный Александр,
3: несмотря на всю скорбь свою, проехавшись в зимний и обратно, овеянный весенним дыханием солнечного прелестного утра, получив уже множество знаков беспредельного обожания со стороны государственных чинов, гвардии и толпившегося на улицах радостного народа, входя в опочивальню, внес с собой струю жизни и отражение блеска ее на нежных алых устах, чуть опущенных ланитах и на прекрасных очах своих. Но когда он впервые увидел изуродованное лицо своего отца с надвинутым на проломленный висок и зашибленный глаз краем шляпы, накрашенное и подмазанное, и все же, несмотря на гримировку, обнаруживавшее ужасные синие кровоподтеки, тогда юноша впервые ясно понял и представил себе, что произошло с несчастным родителем его. Пораженный, немой, побелев как полотно, недвижно остановился он, вперив широко раскрытый, полный ужаса взор на страшные останки самодержца. Императрица-мать на шум обернулась к входящим. Несколько мгновений она переводила взор с сына на мертвого мужа и обратно. Затем, отступив от тела, она сказала сыну негромко, но отчетливо, с выражением глубочайшего горя и совершенного достоинства: «Теперь вас поздравляю, вы император». При этих словах император Александр, как сноп, рухнул во весь рост без чувств. Никто не успел поддержать его, и слышно было, как античная златокудрая голова его звонко ударилась об пол. Императрица взглянула на сына без всякого волнения, взяла под руку шталмейстера Муханова и, поддерживаемая им и графиней Ливин, удалилась в свои апартаменты.
1: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».

0: слушаете «Радио Звезда». Говард Филлипс Лавкрафт. Фрагмент из рассказа «Дагон». Читает Егор Серов.
1: Случилось так, что пакетбот, на котором я служил в качестве суперкарго, подвергся нападению немецкого рейдера в одной из наиболее пустынных и наименее посещаемых кораблями частей Тихого океана. Большая война, имеется в виду Первая мировая, в то время только начиналась, и океанская флотилия гуннов, здесь так презрительно называются немцы, еще не погрязла окончательно в своих пороках, как это случилось, немного погодя. Итак, наше судно стало законным военным трофеем, а с нами, членами экипажа, обращались со всей обходительностью и предупредительностью, как и подобает обращаться с захваченными в плен моряками. Наши враги охраняли нас не очень-то тщательно, благодаря чему уже на шестой со времени нашего пленения день мне удалось бежать на маленькой лодке, имея на борту запас воды и пищи, достаточный для того, чтобы выдержать довольно длительное путешествие. Обретя, наконец-то, долгожданную свободу и бездумно положившись на волю волн, я имел весьма смутное представление о том, где нахожусь. Не будучи опытным навигатором, я смог только очень приблизительно определить по положению солнца и звезд, что нахожусь где-то южнее экватора. О долготе я не имел ни малейшего представления.

ожидая, что появится какой-нибудь корабль или течение выбросит меня на берег обитаемой земли. Однако ни корабль, ни земля так и не появились, и постепенно меня охватило отчаяние от сознания своего полного одиночества посреди вздымающейся синей громады нескончаемого океана. Изменения произошли во время сна. Я не могу припомнить в деталях, как это все случилось, поскольку сон мой, будучи беспокойным и насыщенным различными видениями, оказался тем не менее довольно продолжительным. Проснувшись же, я обнаружил, что меня наполовину засосало в слизистую гладь отвратительной черной трясины, которая однообразными волнистостями простиралась вокруг меня настолько далеко, насколько хватало взора. Моя лодка лежала на поверхности этой трясины неподалеку от меня. Хотя легче всего представить, что первым моим чувством было изумление от такой неожиданной и чудовищной трансформации пейзажа, на самом деле я скорее испугался, чем изумился, ибо воздух и гниющая почва произвели на меня столь жуткое впечатление, что я весь похолодел внутри. Почва издавала мерзкий запах, исходящий от скелетов гниющих рыб и других, с трудом поддающихся описанию объектов, которые, как я заметил, торчали из отвратительной грязи, образующей эту нескончаемую равнину. Скорее всего, мне не удастся в простых словах передать картину этого неописуемого по своей мерзости пейзажа, который окружал меня со всех сторон. Я не слышал ни звука, не видел ничего, кроме необозримого пространства черной трясины, а сама абсолютность тишины и однородность ландшафта подавляли меня, вызывая поднимающийся к горлу ужас. Солнце сияло с небес, которые показались мне почти черными в своей безоблачной наготе. Казалось, они отражали это чернильное болото у меня под ногами. Когда я влез в лежащую на поверхности трясины лодку и немного пораскинул мозгами, я решил, что ситуации, в которой я оказался, может найтись только одно объяснение. Вследствие подводного извержения вулкана невиданной силы, часть океанского дна оказалась выброшенной на поверхность, причем наверх были вынесены слои, которые в течение многих миллионов лет лежали скрытыми под необозримой толщей воды. Протяженность новой земли, поднявшейся подо мной, была столь велика, что, как я ни напрягал свой слух, я не мог уловить ни малейшего шума океанской волны. Не было видно ни никаких морских птиц, которые обычно в таких случаях слетаются в поисках добычи, каковую представляют из себя мертвые морские организмы. В течение нескольких часов я сидел, предаваясь размышлениям в лодке, которая лежала на боку и давала мне небольшую тень, в то время как солнце перемещалось по небу. На закате дня почва стала менее вязкой, и мне показалось, что она достаточно подсохла для того, чтобы в скором времени по ней можно было пройти пешком. В ту ночь я спал, но очень немного, а на следующий день занимался упаковкой вьюка с водой и пищей, готовясь к поискам исчезнувшего моря и возможного спасения. На третье утро я обнаружил, что почва стала уже настолько сухой, что по ней можно было шагать без всяких усилий. Запах гниющей рыбы сводил с ума, но я был слишком озабочен более серьезными вещами, чтобы обращать внимание на такие незначительные неудобства, и бесстрашно продвигался к неведомой цели. Весь день я уверенно шел на запад, сверяя курс по отдаленному холму, вздымавшемуся посреди этой черной пустыни. В ту ночь я сделал привал под открытым небом, а на утро продолжил свое продвижение к холму, хотя моя цель, как мне показалось, почти не приблизилась ко мне по сравнению с днем, когда я впервые заметил ее. К вечеру четвертого дня я достиг подножия холма, который оказался гораздо выше, чем он виделся на расстоянии. Из-за прилегающей долины он более резко выделялся на общем фоне. Я слишком устал, чтобы сразу начинать подъем, и прикорнул у окрашенного лучами заходящего солнца склона холма. Я не знаю, почему мои сны были в ту ночь такими безумными, еще до того, как убывающая фантастически выпуклая луна взошла на востоке и стала высоко над равниной. Я проснулся в холодном поту, решив больше не спать. Слишком ужасными были мои ночные видения, чтобы я мог и дальше выносить их. И тут-то, в холодном сиянии луны, я понял, как опрометчиво

0: спал, путешествуя днем, пережидая дневные часы в каком-нибудь укрытии, куда не достигали слепящие лучи обжигающего солнца, я мог бы сберечь немало сил для ночных переходов. И в самом деле, сейчас я чувствовал себя вполне способным совершить восхождение, на которое я не решился во время заката солнца. Подхватив свой вьюг, я начал путь к гребню холма. Я уже говорил, что монотонное однообразие холмистой равнины наполняло меня неясным страхом, но мне кажется, что страх этот был ничем по сравнению с тем ужасом, что я испытал, когда достиг вершины холма и глянул вниз, на другую его сторону. Моему взору предстал бездонный карьер, или, если угодно, каньон, черные глубины которого не трогал пока свет луны, взошедший еще недостаточно высоко для того, чтобы пролить свои лучи за крутой скалистый гребень. У меня возникло чувство, что я стою на краю мира и заглядываю в бездонный хаос вечной ночи, начинающийся за этим краем. Меня охватил ужас, и перед моими глазами пронеслись реминисценции из потерянного рая и страшное восхождение сатаны из проклятого царства тьмы. Когда луна поднялась выше, я стал замечать, что склоны долины были отнюдь не такими вертикальными, как я представлял себе вначале. Выступы и обнаженные слои породы образовывали хорошую опору для ног, благодаря чему можно было легко спуститься вниз, а через несколько сотен футов крутой обрыв и вовсе переходил в пологий спуск. Под влиянием импульса, который я и сейчас не могу до конца объяснить себе, я начал спускаться по почти отвесной стене, с трудом цепляясь за выступы скал, пока не остановился внизу, на пологом склоне, не отрывая взора от стигийских глубин, которых никогда еще не достигал ни единый луч света. Почти сразу же мое внимание привлек огромных размеров странный предмет, расположенный на противоположном склоне, круто поднимавшемся примерно на сотню ярдов надо мной. Обласканный лучами восходящей луны, которых он не знал, наверное, уже миллионы лет, предмет этот испускал белое мерцающее сияние. Вскоре я убедился, что это была всего лишь гигантская каменная глыба, однако все же не мог отделаться от впечатления, что ее контуры и положение не являлись результатом деятельности одной только природы. Когда мне удалось разглядеть предмет более подробно, меня охватили чувства, которые я не в силах выразить, ибо, несмотря на чудовищную величину глыбы и ее присутствие в бездне, развершейся на морском дне, еще во времена, когда мир был слишком молод, чтобы его могли населять люди, несмотря на все это, я вдруг совершенно отчетливо понял, что этот странный предмет являлся тщательно оконтуренным монолитом, массивное тело которого несло на себе следы искусной обработки и, возможно, служило когда-то объектом поклонения живых и мыслящих существ. Ошеломленный, испуганный и, тем не менее, испытывающий нечто вроде невольной дрожи восхищения, присущей ученому или археологу, я внимательно осмотрел окружающую меня картину. Луна, находящаяся почти в зените, ярко и таинственно светила над отвесными кручами, окаймлявшими ущелье. И в этом почти дневном сиянии мне удалось различить, что на дно каньона стекает обширная река. Она извивается и исчезает в противоположных его концах, почти задевая мне ноги своими водами. Мелкие волны на другой стороне ущелья плясали у основания громадного монолита, на поверхности которого я мог сейчас ясно видеть как надписи, так и грубо высеченные фигурки. Надписи были выполнены в иероглифической системе, абсолютно мне незнакомой и состоящей по большей части из условных символов, связанных с водной средой. Среди знаков были рыбы, угри, осьминоги, ракообразные, моллюски, киты и им подобные существа. Все это было совершенно не похоже на то, что я когда-либо видел в ученых книгах. Некоторые символы представляли из себя изображения каких-то морских существ, очевидно, неизвестных современной науке, но чьи разложившиеся формы мне довелось ранее наблюдать на поднявшейся из океана равнине. Но более всего я был очарован живописной резьбой. По ту сторону текущего между мной и каменной глыбой потока воды находилось несколько барельефов, которые, благодаря их огромным размерам, можно было разглядеть, не напрягая зрения. Клянусь, их сюжеты могли бы вызвать зависть у самого Доре. Я думаю, что эти объекты, по замыслу, должны были изображать людей или, по крайней мере, определенный род людей. Хотя существа эти изображались то резвящимися, как рыбы, в водах какого-то подводного грота, то отдающими почести монолитной святыни, которая также находилась под волнами. Я Не отваживаюсь остановиться подробно на их лицах и формах, ибо одно лишь воспоминание об этом может довести меня до обморока. Гротескный в такой степени, недоступный, пожалуй, даже воображению, По или Булвер, они были дьявольски человекоподобными в своих общих очертаниях, несмотря на перепончатые руки и ноги, неестественно широкие отвислые губы, стеклянные выпученные глаза и другие особенности, вспоминать о которых мне и вовсе неприятно. Довольно странно, но они, похоже, были высечены почти без учета пропорций их сценического фона. Например, одно из существ было изображено убивающим кита, который по величине едва превосходил китобоя. Как я уже говорил, я отметил про себя гротескность фигуры, их странные размеры, однако мгновение спустя я решил, что это просто боги, выдуманные каким-нибудь первобытным племенем рыбаков или мореходов, чьи последние потомки вымерли за многие тысячелетия до появления первого родственника Пилтдаунца или Неандертальца. Охваченный благоговейным страхом, который вызывала во мне эта неожиданно представшая моим глазам картина прошлого, по дерзости своей превосходящей концепции наиболее смелых из антропологов, я стоял в глубоком раздумье, а луна отбрасывала причудливые блики на поверхность лежащего передо мной безмолвного канала. Затем вдруг я увидел его. Поднявшись над темными водами и вызвав этим лишь легкое, почти беззвучное вспенивание, какой-то необычный предмет плавно вошел в поле моего зрения. Громадный, напоминающий Подифема, одноглазый циклоп, ослепленный Одиссеем, и всем своим видом вызывающий чувство отвращения, он устремился, подобно являющемуся в кошмарных снах чудовищу к монолиту, обхватил его гигантскими чешуйчатыми руками и склонил к постаменту свою отвратительную голову, издавая при этом какие-то неподдающиеся описанию ритмичные звуки. Наверное, в тот самый момент я и сошел с ума. Я почти не помню своего сумасшедшего подъема на гребень скалы и возвращения к брошенной лодке, которое я совершил в каком-то исступленном бреду. Мне кажется, я всю дорогу не переставал петь, а когда у меня не оставалось сил петь, я принимался бездумно смеяться. У меня остались смутные воспоминания о сильной буре, которая случилась через некоторое время после того, как я добрался до лодки. Во всяком случае, я могу сказать, что слышал раскаты грома и другие звуки, которые природа издает только в состоянии величайшего неистовства. Когда я вернулся из небытия, я обнаружил, что нахожусь в госпитале города Сан-Франциско, куда меня доставил капитан американского корабля, подобравшего мою лодку в открытом океане. Находясь в бреду, я очень многое рассказал, однако, насколько я понял, моим словам не было уделено какого-либо внимания. Мои спасители ничего не знали ни о каком смещении пластов суши в акватории Тихого океана. Да и я решил, что не стоит убеждать их в том, во что они все равно не смогли бы поверить.
1: Мы читали фрагмент из рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта «Дагон. Радиозвезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Тришкин кафтан. У Тришки на локтях кафтан продрался. Что долго думать тут, он за иглу принялся, по четверти обрезал рукавов и локти заплатил. Кафтан опять готов. Лишь на четверть галея руки стали. Да что до этого печали? Однако же смеется Тришке всяк. А Тришка говорит: «Так я же не дурак, и ту беду поправлю. Длиннее прежнего я рукава наставлю». О, Тришка малый непростой. Обрезал фалды он и полы, наставил рукава и весил Тришка мой. Хоть носит он кафтан такой, которого длиннее и камзолы. Таким же образом видал я иногда, иные господа, запутавши дела, их поправляют. Посмотришь, в Тришкином кафтане щеголяют.
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Тришкин кафтан. Читал Борис Миронов.
2: История в письмах.
3: Из письма кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой Александру Сергеевичу Пушкину. 5 августа 1835 года. Елабуга. Не извиняюсь за простоту адреса, милостивый государь Александр Сергеевич. Титулы кажутся мне смешны в сравнении со славным именем вашим. Чтоб не занять напрасно ни времени, ни внимания вашего, спешу сказать, что заставило меня писать к вам. У меня есть несколько листов моих записок. Я желал бы продать их, и предпочтительно вам. Купите, Александр Сергеевич. Прекрасное перо ваше может сделать из них что-нибудь весьма занимательное для наших соотечественниц. Тем более, что происшествие, давшее повод писать их, было некогда предметом любопытства и удивления. Цену назначьте сами. Я в этом деле ничего не разумею и считаю за лучшее вериться вам самим, вашей честности и опытности. Преданный слуга ваш, Александров.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Состоялось традиционное еженедельное совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. На заседании обсудили безопасность предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу. Повестку встречи по видеосвязи обозначил сам глава государства. Владимир Путин отметил, что выборы в сентябре – важное событие для страны и предложил обсудить дополнительные меры по обеспечению безопасности на всех этапах подготовки и проведения голосования. С докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин обсудил с послами Франции, Германии и Великобритании ключевые подходы Москвы к урегулированию конфликта на Украине через устранение его причин. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Галузин встретился с послами Франции Николя де Ривьером, Великобритании Найджелом Кейси и Германии Александром Ламсдорфом, которые прибыли в Россию. По данным ведомства, Галузин представил дипломатам объективные оценки деструктивной политики их стран в отношении украинского кризиса, направленной на подстрекательство Киева к продолжению войны против